прожить эту жизнь. В это время в среде московского купечества рождается достаточно много инициатив и в сфере благотворительности, и в сфере просвещения, в сфере создания музеев. Надо сказать, что в ту пору в Москве не было музея, в котором бы хранились произведения русского искусства, западноевропейского искусства, были частные коллекции. А вообще, надо сказать, что в основном те собрания, которые формировались в это время, они имели такой смешанный характер. В эти собрания были включены не только произведения русских художников, но и европейских художников. Также в эти собрания входили рукописи, там, старинные книги, гравюры, прикладное искусство, археология, быть может, ну, в зависимости от интересов коллекционеров. Третьяков же свое собрание ограничил исключительно изобразительными искусствами. Его привлекала живопись, рисунок, графика. Достаточно мало вот в его собрании было скульптуры. И в скором времени художники прекрасно понимали, что Павла Третьякова интересует русский сюжет, или там картины русской природы, картины русской истории. И одной из таких первых исторических картин, которые Третьяков приобретает, стала картина «Княжна Тараканова Флавицкого». И Третьяков писал о том, что это одна из тех картин, которая создана на тему русской истории русским художником. И в этом он видел несомненную ценность этой картины. Он приобретал вещи, интересные по сюжету. Картины, которые вызывали дискуссии в прессе, дискуссии среди зрителей. Часто это были картины спорные, но тем и привлекательные для Павла Михайловича Третьякова. И вот одним из первых приобретений стала, можно сказать, скандальная картина «Сельский крестный ход» Василия Перова. Картина, известная тем, что она была запрещена цензурой. И этот факт вот, приобретения этой картины говорит еще и о том, что Третьяков был готов оказывать поддержку материальную и нравственную русским художникам. А художники понимали, что они могут создавать картины без оглядки на мнение официальных властей. Это тоже было важно для 60-х годов XIX века, появление вот такого смелого, бесстрашного коллекционера. Очень часто люди задают вопрос, а на какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Братьям Третьяковым по наследству от их отца, который умер в начале 1850-х годов, досталось несколько лавок в гостином дворе. Как только они достигли совершеннолетия, они открыли торговый дом в Москве и при нем магазин, в котором продавались полотняные, льняные, хлопчатобумажные товары. Спустя 6 лет после открытия торгового дома они учредили в Костроме новокостромскую льняную мануфактуру. Надо сказать, что фабрика постоянно набирала обороты, при ней были очень интересные, проводилась социальная политика. При фабрике были ясли, был детский сад, была больница, была аптека, были бани. Собственно, все то, что, так сказать, полагалось иметь предпринимателям, вот таким просвещенным предпринимателям, к которым относились братья Третьяковы. И на рубеже уже 19-20 веков их фабрика участвовала во всероссийских международных выставках. И Третьяков не считал себя меценатом, не любил, когда его называли меценатом. Он сознательно формировал музей, он знал, что он его подарит городу. И Третьяков признавался, что, то есть он зарабатывает деньги большим трудом, не только физическим, но и нравственным. И были периоды, когда достаточно плохо было с деньгами, но вектор, взятый на приобретение, он практически не прекращался. Он собирает информацию, где какие проходят выставки, где какие распродаются коллекции старого и нового искусства. Он интересуется русскими мастерами, которые уже ушли из жизни.
и если разоряются какие-то коллекции, если происходят распродажи, он имеет эту информацию, он очень быстро реагирует, он едет сразу же в Петербург, так сказать, прибывает к месту распродажи в Москве и, так сказать, выбирает какие-то вещи. Он не скупает коллекции целиком, он именно отбирает, соответственно, своему вкусу, своим предпочтениям, своим симпатиям. Он также имеет корреспондентов, которые живут в Италии и во Франции, и он знает, чем занимаются русские художники, живущие во Франции, живущие в Италии. Было приобретение из Италии его другом, там, ставшим впоследствии зятем его и известным достаточно архитектором Каминским, портрет работы позднего Брюлова, камерный портрет археолога Ланчи. Это блестящий образец портретного искусства позднего Брюлова, который, так сказать, очень сразу поднимает качественный уровень коллекции Павла Третьякова. И уже где-то к концу 60-х годов для художников становится очень престижным попасть в коллекцию Третьякова. И многие художники пишут: а вы неплохую галерейку собрали. Не хотите ли, так сказать, приехать ко мне в мастерскую и ознакомиться с картинами, которые я создаю, я продаю и так далее. Третьяков становится желанным гостем на всех выставках, и московских, и петербургских. Интересно, что уже в 60-е годы Академия художеств обращается к Третьякову и отбирает из его коллекции произведения, которые затем едут представлять русское искусство на всемирных выставках и в Лондоне, и в Париже, в дальнейшем там и в Вене, в Мюнхене и так далее. То есть очень быстро к Третьякову приходит признание знатока, коллекционера, человека, который очень хорошо разбирается в современном искусстве, который знаком чуть ли не со всеми ведущими художниками своего времени. В 70-е годы, когда основывается товарищество передвижных художественных выставок, и когда проходит первая выставка в ноябре 1871 года, Третьяков один из первых оказывается на этой выставке и покупает с этой выставки сразу 6 или 7 произведений. И эти произведения оказываются знаковыми для русского искусства. Они являются центральными, как бы. И сегодня это безусловные шедевры Третьяковской галереи. Среди этих работ историческая картина Николая Ге «Петр и Алексей». Это картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Это картина Крамского «Русалки» или «Майская ночь», написанная на тему, по мотивам повести Гоголя «Майская ночь». Это портрет Островского, там, рыболов Перова, охотники на привале Василия Перова. Это все картины, которые им были приобретены сразу в 1871 году. Мы восхищаемся и правильным выбором Третьякова, и его невероятным попаданием, что называется, да, в цель при приобретении каждой такой работы. Иногда он предпочитает посещать мастерские художников и из мастерских покупает работы еще до представления тех или иных произведений на самих передвижных выставках. Так, одна из тоже таких этапных для русского искусства картин Ивана Крамского «Христос в пустыне» была приобретена Павлом Третьяковым из мастерской художника. Впоследствии он говорил о том, что это один из лучших образов Христа, который был создан в русском искусстве. А вот современники его очень часто осуждали. Осуждали его выбор, не соглашались с его выбором. В частности, Стасов укорял, упрекал Третьякова в том, что у него не всегда точный выбор, не всегда строгий выбор. К нему присоединялся и Репин, и Чистяков. И вот, в частности, Репин осуждал, например, Третьякова за приобретение картины «Левитана». «Осенний день. Сокольники» с ученической выставки Московского училища живописи, ваяния и зодчества, что он купил какую-то неизвестную аллею Левитана, писал Репин. Сегодня мы знаем, что Левитан один из ведущих пейзажистов, один из главных пейзажистов русского искусства,
там, 80-х, 90-х годов 19 века, и без творчества Левитана вообще трудно себе представить и русское искусство, и собрание Третьяковской галереи. А эта работа, она стала одной из первых левитановских работ. И Третьяков угадал в Левитане будущего великого пейзажиста. И опять же хочется отдать дань его прозорливости. А в конце 60-х годов у Третьякова рождается идея основать внутри своей картинной галереи портретную галерею выдающихся деятелей русской нации. И он начинает заказывать портреты разным художникам, известным и малоизвестным. Из известных это был Перов, Крамской, Репин, Серов. Это портреты в основном писателей. Писатель, в общем, был такой главный человек в художественной культуре второй половины XIX века. К нему относились как к голосу совести, как к человеку, такому общественному трибуну, который помогает разрешать зрителям, читателям, гражданам очень важные животрепещущие вопросы. И благодаря Третьякову, его заказам, его идее создать такую портретную галерею, мы имеем сегодня увековеченными просто серию портретов там, Достоевского, работы Перова, Толстого, работы Крамского и Репина, и Ге, Тургенева, исполненного портретом Перовым и Репиным. То есть он очень любил музыку, помимо литературы, и, так сказать, общался со многими музыкантами, композиторами. В его доме часто устраивались музыкальные вечера. Его супруга Вера Николаевна Третьякова была блестящей пианисткой, которая давала такие домашние концерты. И поэтому в серию портретов, заказанных Третьяковым, входили и портреты композиторов Петра Ильича Чайковского, и Модеста Мусоргского, и многих-многих других. К этой портретной галерее писателей, поэтов, общественных деятелей, историков, композиторов присоединяется, естественно, и портретная галерея художников, которых Третьяков тоже формировал, как бы создавая отдельную группу внутри вот этой портретной галереи. И, естественно, при такой активной собирательской политики коллекционера не хватало места в жилых комнатах его особняка. В течение 40 лет он целенаправленно и системно создает галерею русского искусства. В течение этого времени он делает 5 пристроек, так сказать, постепенно расширяя экспозиционные площади, как мы себе выражаемся, да, современным языком. И эта галерея, она как бы окружает его жилой дом. И на схеме это очень хорошо видно, как отстраивалась Третьяковская галерея. А уже после того, как Третьяков подарил Третьяковскую галерею городу в 1892 году, и она уже официально называлась Городская картинная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых, и, собственно, эти слова проходили такой лентой по фасаду Третьяковской галереи, не было ни одного года, чтобы Третьяков не покупал какое-то серьезное количество произведений русского искусства. У нас в Третьяковской галерее хранятся такие таблицы, которые сам вел Третьяков, в которых расписаны все расходы Павла Михайловича и его семьи. И деньги, которые тратились на приобретение произведений искусства, они действительно значительны по отношению к тем расходам, которые там Третьяков тратил на свои личные нужды, на путешествия. И Третьяков очень не любил, когда к нему начали обращаться по поводу выдачи на другие выставки произведений искусства. У него не было запаса, все работы, которые он приобретал, они все экспонировались, и он не терпел вот этих выдач. Но в 1878 году было принято решение, что
русское искусство будет представлено на Всемирной выставке в Париже. Обратились к Третьякову, поскольку в его коллекции находились, можно сказать, главные произведения русского искусства. Третьяков не смог отказать. И он выдал около 40 вещей. Французская критика назвала русское искусство Третьяковской школой. И это не случайное совпадение, поскольку все лучшие работы уже на тот момент были собраны Павлом Михайловичем Третьяковым. И они очень ярко представляли эволюцию русского искусства. И после этой выставки Третьякову принадлежит высказывание, которое определяет дальнейший вектор развития его коллекции. «Я задался собрать русскую школу, как она есть, в ее последовательном развитии». Обычно считается, что Третьяков приобретал в основном передвижников, и его коллекцию принято упрекать за своего рода однобокость собрания. Но на самом деле это не так. Сегодня можно сказать, что на момент смерти Павла Третьякова в его коллекции находилось более 3500 произведений искусства, да, живописных, графических и скульптурных. И вот из них только 400 было приобретено с передвижных выставок. Для него не важно было, какому объединению художественному, творческому принадлежит художник. И у Третьякова, который очень мало высказывался о живописных произведениях, в одном из писем он пишет, что для него в живописном произведении самое главное – это живопись. И истинным судьей в истории искусства является время. Поэтому Третьяков был очень осторожным. Он покупал разного рода произведения, разного, что называется, уровня и качества. Но он практически не избавлялся от этих произведений и очень редко устраивал чистки своего собрания. Он боялся, так сказать, лишиться какого-то произведения, которое впоследствии, может быть, станет важным, знаковым, так сказать, необходимым для его коллекции. И вот к таким работам, как известно, относилась царевна Софья Ильи Репина. К этой картине, к этой исторической картине критики и даже единомышленники художника отнеслись весьма неоднозначно. Критиковали царевну Софью. Многих она приводила в ужас. Также известна картина Виктора Васнецова «После побоища», которая экспонировалась на передвижной выставке. Третьяков очень симпатизировал Васнецову, любил его, выделял его как художника. И он писал о том, что да, действительно эту картину менее образованные люди не понимают, а образованные считают, что не вышло. Но, тем не менее, Третьяков приобрел эту картину, и сегодня мы понимаем, так сказать, важность этого произведения для русского искусства и в творчестве Виктора Васнецова, потому что именно с этой картины начинается как бы новый поворот в творчестве Васнецова, который движется в сторону фольклора, начинает интересоваться былинным эпосом, и, так сказать, меняется стилистика его картин. Этой картиной он задает новый вектор в своем творчестве. Третьяков очень любил и ценил картины Ильи Репина. И в 80-е годы, когда Репин входит, так сказать, в творческую зрелость, и когда на каждой передвижной выставке появляются знаковые его работы, такие как «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», Третьяков буквально борется за каждую ее работу, поскольку на художественном рынке в этот момент возникает конкурентная борьба за право приобрести работы Репина. И что касается картины «Иван Грозный и сын его Иван», то с ней произошла следующая история. Уже на Московской передвижной выставке она была запрещена цензурой. И Третьяков забирает ее в свою галерею, размещает в закрытой зале, закрытый для зрителей зале, и картину занавешивает коленкором. А люди приходили в Третьяковскую галерею, чтобы специально посмотреть на эту картину. Хотели ее увидеть, эту картину, живьем. Но спустя 3 месяца цензурный запрет был снят, и картина оказалась в зале. Вообще, надо сказать, что
в советской литературе бытовало такое мнение, что Третьяков, московский купец, не имевший особенного образования, ему помогали, его консультировали. На самом деле это было, конечно, не так. Третьяков с большим удовольствием выслушивал мнение каждого и интересовался мнением каждого. Но решение он принимал, несомненно, самостоятельно. И вот здесь история с картиной «Где что есть истина», она, конечно же, подтверждает вот, с одной стороны, уважение мнения Льва Толстого, который настоятельно требовал от Третьякова приобрести эту работу. И Третьяков честно написал Толстому, что он картин «Ге» не понимает. Но в уважении мнения уважаемого писателя он, конечно же, ее приобретет. За этой картиной последовал целый ряд евангельских композиций «Ге» страстного цикла. Когда «Ге» умирает, то Толстой обращается к Третьякову с просьбой учредить музей, посвященный Ге. А сын Ге, сыновья Ге, вернее, дарят в Третьяковскую галерею вот все то наследие, которое осталось в его мастерской. И туда входил вот целый ряд картин страстного цикла, в которых образ Христа был настолько неканоничен, настолько нетрадиционен, что он вызывал такую бурную реакцию у большинства русской публики. Русские люди, русские зрители не могли смириться вот с этим таким образом Христа, на который невозможно было молиться. И творчество Ге сегодня мы рассматриваем как некий шаг в сторону 20 века, в сторону осмысления и, так сказать, продвижения некой традиции интерпретации Евангелия в современном смысле, как бы актуализации Евангелия для современного человека. Тогда эти вопросы решались по-другому. И Третьяков, как бы наступая на себя, он принимает в дар страстной цикл Ге и обещает Льву Толстому создать этот музей. Но создать этот музей он не успевает, он умирает. Но так или иначе, большинство картин Ге оказывается в собрании Третьяковской галереи. А когда во второй половине 80-х годов на арену художественной жизни выходит молодое поколение художников в лице Левитана, Нестерова, Серова, Третьяков многие работы, которые стали переломными для русского искусства, в которых молодые художники экспериментируют, ищут новые живописные приемы, движутся в сторону импрессионизма, символизма, модерна. Третьяков их приобретает, несмотря на очень активное и, может быть, даже агрессивное сопротивление старых передвижников. И известно несколько историй, и в частности история, связанная с работой Серова «Девушка, освещенная солнцем», и Нестерова «Видение отроку Варфоломею», когда столпы передвижничества отговаривали Третьякова приобретать эти работы, работы молодых художников. Третьяков с большим достоинством, так сказать, выслушивал их и отвечал им, что «Спасибо, я вас выслушал, и после ваших слов, если бы я не купил эти работы, я бы их приобрел сейчас немедленно». Не случайно есть такое высказывание Стасова, который писал Третьякову о том, что как ваши коршунские лапы и там, жадные объятия не попала та или иная картина. И надо сказать, что в 80-е годы, когда на художественный рынок выходит император Александр III, который создает свой музей, музей русского искусства имени Александра III, и Александру III интересно приобретать передвижников, тогда Третьяков вступает в конкуренцию и с императором. И император, как известно, денег не считает, в казне денег много. Он покупает важные, интересные работы Сурикова, Поленова, Репина. Для Третьякова, конечно, это, так сказать, большая боль, что художники идут навстречу императору. Иногда он заказывает повторение тех работ, которые приобретает император в свое собрание.
А художники, извиняясь перед Третьяковым и в уважении его дела, главного дела его жизни, они дарят ему или продают в его собрание картины повторения. Так вот в собрание Третьякова попал вариант повторения картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Репин исполняет для Третьякова повторение картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которая сейчас волею судьбы оказалась в Харьковском художественном музее. Очень часто его современники и многие художники упрекали в том, что он торгуется. И мемуаристы часто приводят любимый вопрос Третьякова: «А уступочки не будет?» И он считал, что он занимает особое положение в обществе, потому что он собирает галерею не для себя, а для общества русского. Это его слова. Говоря о Третьяковской галерее, наверное, очень важно упомянуть мнение современников, которые были высказаны неоднократно, о том, что если бы не было бы Павла Михайловича Третьякова и его картинной галереи, то еще неизвестно, были бы созданы в русском искусстве такие большие серьезные полотна, как «Боярыня Морозова» Сурикова или «Крестный ход» Репина. И здесь, конечно, нужно сказать о том, что уже в 80-е годы, когда, так сказать, галерея активно развивалась и строилась, художники создавали свои большие исторические полотна и полотна на темы современной жизни в расчете на то, что они будут приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым. И в этом смысле Третьяков являлся своего рода катализатором в русском искусстве. И, в частности, известно высказывание Мясоедова, который говорил о том, что неизвестно вообще родилась бы идея русского музея в Петербурге, если бы до этого уже мы не имели галерею Третьякова в Москве. Но Московская галерея была настолько, так сказать, знаменита, особенно после того, как Третьяков подарил ее городу, и после этого дара по всей России начали дариться частные коллекции в пользу своих городов. Дар Третьяковской галереи стал своего рода импульсом для развития коллекционирования в России. Не будь коллекции Третьякова, вряд ли бы мы имели такие замечательные коллекции, как коллекция Сергея Щукина и Михаила и Ивана Морозовых. Конечно же, начинающие коллекционеры приходили в Третьяковскую галерею. И Третьяковская галерея была тем музеем, с которого, так сказать, рождалось их представление о возможностях коллекционирования, о возможностях создания частной коллекции, которая могла бы перерасти в музей знаковый для своего города, музей, который отражает эволюцию русского искусства. Я хочу вас призвать подписываться на канал «Лекторий Достоевский», в котором рассказывается в том числе и о русских меценатах, коллекционерах, знатоках и любителях искусства.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня у нас палеонтологический игрообзор. Ярослав Александрович Попов будет рассказывать про игры с динозаврами и не только. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, в зависимости от того, с какой точки планеты вы смотрите этот эфир, ну а может быть вы его и вовсе смотрите в записи, ну тогда тоже доброго времени суток. Я всех, кто сейчас смотрит в данный момент эфир, всех прошу прощения, у нас тут задержка такая существенная получилась, ну в общем-то чисто по моей вине, беру всю вину на себя, но... Зато, как мне хочется верить, теперь у нас все работает хорошо. Презентация цельная, в голове у лектора порядок и мир. И, в общем, лекция должна задаться на ура. Ну, дальше уже вам судить. Итак, сегодня у нас с вами палеонтологический игрообзор. Не так давно, по-моему, недельки две назад у нас с вами была лекция, посвященная кинематографу. В первую очередь мы там с вами изучали мультфильмы, посвященные динозаврам. Но, в принципе, пару фильмов тоже попало, так сказать, в кадр. И на этой лекции я в том числе предложил, что можно как-то вот эту тему развивать и, допустим, еще поговорить... о каком-то фильме поподробнее. Вот, кстати, мне некоторые написали в комментариях, что было бы неплохо разобрать, например, «Затерянный мир». Ну, может быть, и до этого как-нибудь дойдем. Можно поговорить, например, о книгах или об играх. И вот относительно игр было несколько различных пожеланий. В общем-то, много кого эта тематика заинтересовала. Кроме того, мои ученики, с которыми я периодически работаю, очень часто мне задают вопросы то про одну какую-то компьютерную игру, то про другую компьютерную игру, и я понял, что действительно эта тема пользуется популярностью, особенно среди детской публики, и многим интересно, насколько в той или иной игре правильно показаны те или иные древние животные, всеми любимые, и поэтому, конечно же, стоит как-нибудь сделать вот такой вот палеонтологический игрообзор. Когда же я начал его делать, я... с недоумением некоторым осознал, сколько же у нас вообще в мире существует игр про динозавров. То есть вначале я вот так вот подумал, возьму как бы все игры, но вот каждую немножечко прокомментирую, разберу там каждого динозавра. Сейчас, конечно. Всех игр, я, конечно, их точно не пересчитывал, но так по внутренним ощущениям их получилось порядка, 50, а может быть даже и побольше. На самом деле, если взять какие-нибудь мелкие игры, которые там еще периодически выходят, допустим, где-нибудь там на App Store, или же там в Google Play, то наверняка и за сотню будет. То есть огромной совершенно популярностью пользуется тематика динозавров, тематика древних животных. И по этой причине пришлось очень-очень поуменьшить аппетиты и брать далеко не все игры. Больше того, вначале у меня была мысль, опять же, взять всех древних животных, но я понял, что, опять же, тематика, допустим, каких-нибудь древних зверей, мамонтов и прочее, она тоже очень большая, я ее тоже сегодня охватить никоим образом не успею. Если есть желание, поговорим об этом как-нибудь потом. И в итоге я остановился только вот на таких, достаточно значимых, достаточно популярных в то или иное время играх, которые в первую очередь выходили на компьютере. Вот, но также иногда и на некоторых приставках, на некоторых консолях, вот, иногда и на некоторых, допустим, там этих телефонах, но, по крайней мере, то, что действительно либо сыграло какую-то важную роль, либо, как мне кажется, еще сыграет. Вот. Ну и потом я посмотрел, какие есть в целом в этих играх ошибки. В основном, конечно же, стоит тут говорить о внешнем облике и поведении каких-то отдельных динозавров, а, допустим, там каких-то там экосистемных вопросах вообще сложно говорить, очень мало игр этому внимания уделяет так серьезно, чтобы об этом можно было разговаривать. Ну, в общем, что из этого всего получилось, вы, собственно, сейчас увидите. Я думаю, что уже достаточно затянулось наше приветствие, пора уже и начинать. И вначале я как раз хотел огласить тот список игр, на которые я сегодня, собственно говоря, буду опираться. Те игры, которые решил удостоить, так сказать, нашего внимания во время палеонтологического игрообзора. И первая игра, мимо нее я пройти не мог, извините. Это, собственно, Динозавр Гейм. Ну, если игра называется Динозавр, как можно мимо нее пройти в обзоре игр про динозавров? Конечно, я уверен, что все видели этого динозаврика, и даже многие представляют из себя, что из себя, что, как выглядит эта игра и что она из себя представляет. Можно подумать, что это какая-то безумно древняя игра с каких-то там, не знаю, и, собственно, я так тоже думал, с каких-то времен, когда компьютеры там представляли из себя такой странный какой-то маленький крошечный экранчик, на котором были там только зеленые эти лампочки, а сам по себе там компьютер рядом стоял как огромный шкаф, но нет. Оказывается, игра на самом деле относительно современная. Вот что-то данные разнятся, то ли в 2011 году она появилась, то ли в 2012. Но эта игра специально разработанная для Google Chrome. И, соответственно, понятное дело, в Гугле, как в поисковике, который для игр не рассчитан, сильно какую-то сложную игру построить было нельзя. Ну, вот они сделали такую забавную игру, чтобы там, так сказать, время от времени отвлекаться от тяжелых, обычно трудовых будней. Маленький динозаврик бегает себе по дорожке, и там, собственно говоря, у него есть две функции: он подпрыгивает или пригибается, и вот он должен перепрыгивать через различные кактусы и через птерозавров. Достаточно популярная эта штука оказалась, потом ее там, даже с более хорошей графикой кто-то сделал, кто-то умудрился перенести его в 3D, и даже когда у нас была выставка, посвященная палеоарту, мы тоже сделали свою вариацию на тему этой игры. Возможно, кто-то в Дарвиновском музее эту нашу версию этого динозавра тоже наблюдал. Ну, что можно здесь сказать? Здесь, конечно, сложно что-либо прокомментировать, но я думаю, что все догадываются, что это тираннозавр. Конечно, поза у него неправильная, он слишком вертикальный. Ну, птерозавры, ну, сложно сказать, уж больно они кубичные. Но вот есть тут один момент, который, ну, очень неправильный. Это кактусы. Тираннозавр прыгает через кактусы. Ну, а кактусы, как оказалось, достаточно молодые растения. Вообще, для меня это для самого было откровение. Я был уверен, что кактусы имеют, ну, достаточно солидный возраст, ну, может, не со времен динозавров, но как минимум, что кактусы должны были появиться, ну, допустим, там, не знаю, 50 миллионов лет назад, 60 миллионов лет назад, там, может быть, ну, сразу после вымирания динозавров. Но нет, оказывается, самые древние кактусы имеют возраст там всего лишь порядка 10 миллионов лет, а до этого их история неизвестна. То есть, скорее всего, они появились раньше, но, к сожалению, палеонтологическая летопись кактусов крайне бедна. Но причина, в общем-то, в том, что это пустыня, место их обитания, а в пустыне вообще редко что бы то ни было сохраняется. Ну, меня уже как-то немножечко поднапряг этот бесконечно прыгающий динозаврик, так что я переключил на следующий слайд. И вы уже успели, наверное, осмотреть, что здесь у нас красуется такая большая надпись «Jurassic Park World», что обозначает, соответственно, парки юрского периода и миры юрского периода. Ну и это огромная серия самых разных игр, которые, наверное, можно разбирать до бесконечности каждую отдельную игру. Ну и я вот в качестве примера привел одну из самых первых игр, которые появились по парку юрского периода, и потом одну из самых последних. Конечно, здесь чего только не было. Здесь были какие-то стрелялки, бродилки, вот вроде той, которую сейчас мы там наблюдаем. Вот в эту игру я играл в свое время. Вот. В некоторых из них можно играть за людей, в некоторых за динозавров, в некоторых там, соответственно, гулять по парку. Но, наверное, самые популярные игры из этой серии — это игры, в которых надо, собственно, строить вот этот самый парк юрского периода. И вот на эту игру я сейчас немножко обращу внимание. Что же касается вот таких вот ранних игр, ну, что можно про них сказать? Ну, примитивная игра такая, вот бегаешь среди каких-то странных древних деревьев, вот, непонятного происхождения, играешь за динозавров, что, конечно, для того времени было просто совершеннейшей новинкой. Ну, и вот там кого-то там ешь, прогрызаешься и потихонечку эволюционируешь. Начинаешь там с агната, это как раз он, и постепенно все в более и более крупноразмерный класс уходишь. Вообще сразу могу сказать, что проблема всех парков и миров юрского периода, вот игр, посвященных этой вселенной, это то, что они основаны на фильмах, ну, а те, в свою очередь, на книге «Парк юрского периода». И, соответственно, они обязаны следовать лору вот этому созданному в фильме. А там есть ряд ошибок, которые уже неоднократно разбирались самыми разными блогерами, спикерами, в том числе и мною. И сегодня я тоже про некоторые из этих ошибок скажу. Ну, то есть, в общем-то, все ошибки, которые могут в этих играх появиться в связи с ошибками «Парка юрского периода», они тут, конечно же, появляются. Пожалуй, что самые популярные игры — это игры Jurassic World Evolution and Evolution 2. Да, то есть первая и вторая эволюция юрский мир, мир юрского периода. Это как раз стратегии, в которых надо строить, собственно говоря, вот этот парк. Очень даже, кстати говоря, симпатичные в плане графики. Что очень любопытно, так это то, что в некотором плане, с точки зрения палеонтологии, вот эти игры лучше и точнее, чем фильмы и даже в некоторой степени, чем книга. И это прикольно. То есть, как бы получается, что действительно авторы поработали, ну, может быть, за консультацией палеонтологов не обращались, но как минимум сами там какие-то книжки почитали, посмотрели. Вот. Но понятное дело, что некоторые ошибки все-таки из фильмов перекочевали. Ну вот, допустим, здесь, глядя на эту картинку, можно сразу заметить тираннозавра. Я думаю, что все его признали. И видно, что у тираннозавра, как и в фильме, вот такие вот лапки. Это на самом деле неправильно, потому что у всех динозавров лапки на самом деле располагались ладонями друг по отношению к другу. У них, в принципе, кисть была не особо манипулятивная, она не особо-то вращалась, запястье у них фиксированное, и оно вот такое. Да, то есть они не могли в таком положении, в принципе, держать лапки. Но так как в фильмах было показано так, конечно же, в игры это все тоже перекочевало. Ну вот примерно как выглядит, значит, сам мир этой игры, строишь там эти парки, следишь за динозаврами, динозавры должны жить в полнейшем комфорте, там, в полнейшей гармонии, им должно быть хорошо, они должны быть накормлены, что очень приятно. Вот если бы так бы во всех бы зоопарках бы какой-нибудь такой вот контроль был бы, это было бы вообще просто великолепно. Но здесь приходится все это контролировать, иначе динозавры бесятся, разрушают ограды, и начинается то, что мы видели во всяких фильмах, парки, миры юрского периода. Динозавры гуляют по всему парку, конечно же, топчут людей, и это всем очень сильно не нравится, ну и приходится их куда-то потом там загонять и как-то все это чинить. Вот такая вот примерно концепция. Ну и плюс, конечно, там много всего еще надо делать. Там, например, надо как-то по всему миру какие-то кусочки ДНК собирать, как-то из этого ДНК динозавра сочетать, как можно из каких-то современных животных собрать динозавры. Это вопрос, конечно, интересный. Ну, в общем, так вот в этой игре все устроено. Но, как я уже сказал, в принципе, комментировать как-то вот саму игру, ее мир с палеонтологической точки зрения достаточно сложно. Можно прокомментировать отдельных динозавров и их поведение. Ну, я уже сказал, ошибки, которые были в фильме, перекочевали в игру. Ну, например, велоцирапторы, что в игре, что в фильме, они такие лысенькие, очень большие и стайные. Ну, и вот здесь, пожалуйста, тоже в игре это... И выглядят они так же, и обыграно тоже, что они вот такие обязательно стайные, они должны быть большой группой, иначе как раз у них там уровень комфорта падает, им становится нехорошо. Вот. Но насколько стайные на самом деле велоцирапторы, это очень спорно, но мы к этой теме еще чуть-чуть попозже вернемся. Там специально особо приготовленные слайды про велоцираптора оставил. Вот. Ну и кроме того, вот в игре могут происходить, например, вот такие вещи. Тоже, конечно, класс совершенно полнейший. Но я думаю, что многие догадываются, что, например, вот в этом видеоряде не так. То есть специально это вот такая вот красивая картиночка, как бы в качестве рекламы игры. Но как бы красивая это красивая, кинематографичная, но абсолютно нереалистичная. То есть если учесть, что тираннозавр тут явно, судя по его габаритам, не самый крупный, то есть это, видимо, такой тираннозавр средних размеров, где-то метров 10, и весом тонн под 5, Пара завралов такого размера, там тоже где-то 8-метровый, 9 тоже весить должен примерно тонн 5, поэтому какой бы ни был мощный тираннозавр, провернуть, например, вот такое вот движение он не мог от слова никак. Да и вообще не стал бы тираннозавр гоняться за добычей так долго, дожидаясь, когда же он там наконец ее догонит, дойдет до ее шеи, чтобы потом провернуть такой вот прием из, там, не знаю, из Mortal Kombat. Он бы стал бы кусать все-таки за хвост и за ноги, это было бы гораздо эффективнее, и с точки зрения хищника гораздо лучше. Но двигаемся тихонько дальше. Следующая игра, которая попалась мне на глаза, это Primal Carnage. Ну и ее продолжение Primal Carnage Extinction. Ну, вообще, она начинает, я даже сказал, такую целую серию игр, ну не то чтобы она была первая, но она вот в моем топе, скажем так, игр, начинает целую серию игр, которые, по сути, являются такими белоголовыми стрелялками, где у тебя там есть, не знаю, лук, пистолет, автомат, базука, и ты бегаешь и стреляешь в динозавров. Ну, вообще, совершенно классика всех игр. Поэтому, опять же, динозавры здесь исполняют просто роль каких-то вот злодеев, с которыми надо сражаться. И понятное дело, что о поведении их, а уж тем более о каких-то там проблемах экосистем, в играх не задумываются. Так что, обращаясь к этой игре, я буду исключительно говорить о том внешне, где динозавры сделаны правильно или же не.

в общем, довольно большое количество разных животных, по которым приходится стрелять. Пожалуй, что одной из первых игр такого плана был Турок. Ну, конкретно это картинка для Турока 2008 года. Однако же это был ремейк уже более старых игр, которые выходили в начале 2000-х. Их я вообще здесь приводить не стал, потому что там графика, конечно, совсем убитая. Но тем более, что есть как бы более обновленный Турок вроде в той же вселенной, ну и как бы можно ссылаться на него. Но опять же, чисто бегалка-стрелялка, а вот насколько там правильные или неправильные динозавры, мы это еще с вами обсудим. Вот примерно так выглядел Турок 2008 года. Да, ну, такой типичный шутер. И вот там бегает тираннозавр, конечно же, кого-нибудь обязательно сжирает, без этого никак. Но главное, чтобы он не сожрал тебя. Почему динозавры вообще во всех вот этих играх, фильмах ведут себя как совершенно безумные монстры, не боятся, например, выстрелов, как вообще животные, по идее, бы сделали. Несмотря на то, что их там ранят, они все равно прутся, как танки. Но это, конечно, отдельный вопрос, на самом деле, который, конечно же, никогда в играх не задается и в фильмах. Но я его задать могу. И могу сказать, что это неправильно. По идее, животные себя так вести не должны. Да и вообще бы они не стали бы нападать сразу на людей, а лучше бы куда-нибудь, там, если бы выбежали, допустим, из какого-нибудь парка или еще откуда-то, убежали бы куда-нибудь в леса, подальше от людей, от шума, от каких-то непонятных машин, чтобы их ничего не пугало. Но это уже отдельный разговор. А мы пока продолжаем знакомиться с играми, в которых представлены динозавры. Еще одна очень популярная серия игр, которую, в общем-то, сейчас на коне находится, это ARK, ну и как ее развитие, ARK Survival Evolved. Ну, собственно говоря, опять же, такой большой мир, в котором есть динозавры, в которых там надо динозавров как-то приручать, как-то их использовать, вот в этом плане какая-то своя фишечка может есть. Ну, а в остальном, как бы, сплошная войнушка, вот, в которой динозавры активно участвуют. Совсем другого плана игра это Спора. Ну вот, Спора это, конечно, просто какой-то своеобразный феномен, наверное, в плане компьютерных игр. Хотя, казалось бы, идея не то чтобы уж прям супер гениальная, какая-то необыкновенная, или еще какая-то, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, не то чтобы Спора первая эту идею попыталась реализовать, идею эволюции, но она это сделала максимально красиво, максимально качественно, и очень игра стала пользоваться большой популярностью, и, насколько мне известно, даже до сих пор люди во всю нее играют, хотя этой игре уже сильно больше 10 лет. Значит, если вдруг кто-то пропустил эту игру, это печально, не пропускайте эту игру, можете сейчас в нее поиграть, я думаю, что в первый раз получите точно колоссальное удовольствие. Это игра, в которой, собственно говоря, симулируется эволюция. То есть я, к сожалению, только сейчас проговорю про существование этой игры, больше к ней возвращаться не буду, потому что там не представлено каких-то конкретных древних животных, каких-то динозавров. В принципе, пожалуйста, там можно сделать какого-то динозавра, и есть там сайты любителей Споры, и там самые разные животные с помощью этой игры реализованы, но это уже фантазия отдельных людей, то есть это не фантазия разработчиков. А у разработчиков была идея такая, то есть что как бы идет эволюция, и ты, в общем-то, помогаешь этой эволюции в той или иной степени функционировать. Причем эволюция идет от самых примитивных существ, от одноклеточных и вплоть до вот такой же космической цивилизации. Там много разных уровней, причем в каждом уровне разная динамика. Там первый уровень — это 2D-игра, потом это все переходит в 3D на суше, потом это все переходит в стратегию, а потом в космическую стратегию. Ну, в общем, потрясающая совершенно вот такая смена плановости, смена динамики. Ну и самое главное, что при этом ты как бы создаешь абсолютно свое какое-то существо, которое функционирует в абсолютно уникальном мире, и каждый мир эволюционирует по-своему. В какой-то момент там твое существо, которое там должно даже там питаться, как-то выживать, оно эволюционирует, меняется, и ты там сам решаешь, что ему там приделать, какую часть, там, то ли сделать дополнительный глаз, который ему какое-то преимущество даст, то ли там дополнительный жгутик, чтобы там быстрее уплывать, то ли там, не знаю, на будущих этапах уже какой-то там дом построить особенный. Ну, в общем, сам как бы
направляешь эволюцию в ту или иную сторону. И в итоге получаются очень интересные такие необычные существа и необычные миры, каждый раз уникальные миры. В общем, такая своеобразная песочница, но сделанная по

типу эволюции. Ну, еще раз отмечу, мне лично игра очень нравится. Мне кажется, что это очень классно реализованная вот эта эволюционная концепция. И пусть она, может, не предельно научная, не со всеми деталями, но она привлекает к теме эволюции. И ну, мне лично такой формат как-то более приятен и понятен, чем когда там бегают и из базуки стреляют тираннозавров. Вот. Двигаемся дальше. Теперь еще несколько игр, которые вообще стали просто новым этапом в развитии игр про динозавров. То есть, когда они появились, это был просто такой вау-эффект, потому что, ну, такого раньше не было. Я говорил, что динозавры всегда, они выполняли либо роль каких-то статистов, там, не знаю, что они там были какие-то злодеи дня или еще что-нибудь в этом духе, вот. Либо динозавры у нас выполняли роль, ну, там, не знаю, каких-то животных, создающих мир. Здесь же динозавры стали главным героем, и больше того, главная задача таких игр стала именно симуляцией жизни динозавра. То есть пытаются максимально как раз с точностью, с достоверностью реконструировать тот мир, чтобы погрузить людей вот в эту вот древнюю вселенную, и воссоздать и облик динозавра, и его поведение, чтобы, ну, ты мог почувствовать себя действительно динозавром в древнем мире. И, ну, это само по себе просто прекрасная идея, прекрасная концепция. И, кстати говоря, реализация тоже очень даже достойная. Если я в хронологии не ошибся, то первым, значит, на этом пути был, ну, одним из первых таких уже с хорошо продвинувшихся в этом направлении игр был Сориан. Вот. А, ну, где-то там, да, вот, соответственно, так вот примерно выглядела эта игра. То есть вот там динозавры пили, динозавры ели, динозавры гуляли, ну и динозавры там бегали друг перед другом хвостами крутили. Ну и вторая игра, которая все это продолжила, развила и даже в какой-то степени усовершенствовала, это The Isle или The Isle, как у нас это часто называют. Ну, короче говоря, вот такая вот игра. Да. Ну и, собственно говоря, про эти игры мы еще будем говорить более подробно, потому что как раз эти игры у нас действительно, ну, пытаются максимально быть научными, двигаются, по крайней мере, в этом направлении. Это именно симулятор динозавра, и, соответственно, там, ну, с одной стороны, все намного более детально сделано, чем в других играх, но с другой стороны, к ним и как бы претензий научных тоже больше. Потому что когда игра заведомо говорит, что это просто фантазия на тему динозавра, это одно. А когда игра утверждает, что это вот прям мир динозавров, именно такой, какой он был, тут уже вопросов возникает больше, требования более высокие. А к великому моему сожалению, я как-то вот потерял слайд, еще посвященный одной игре. Ну вот, в одной из моих любимых игр, в которых фигурируют динозавры, это Динокризис и Динокризис 2. Но там будут потом некоторые фрагменты из этих игр, так что вы сейчас можете ознакомиться с этим прекрасным геймплеем и изображением динозавров. Ну, прекрасно в кавычках, потому что, к сожалению, игры очень уже безнадежно устарели. Но в плане как раз, мне вот, собственно, эти игры, конечно, нравятся не динозаврами и не тем, как они изображены, а просто вот самим вот этим вот миром и самой динамикой игры. Это survival horror. Я очень люблю тоже такой жанр, своеобразный очень, такой этот остросюжетный, скажем так. Ну вот, и, ну, как правило, это все связано с какими-то монстрами, зомбиками, а здесь вот с динозаврами. Это был очень интересный такой вот шаг в этом плане. Мне очень жалко, что дальше именно тоже там survival horror игры не стали развиваться с динозаврами, потому что могло бы тоже, если бы это все развивалось, получиться что-то очень-очень интересное. Если бы какие-то там, ну, хотя бы там ремейки, допустим, этих игр вышли, а еще лучше что-нибудь новое, тоже в таком же стиле. Ну и такой вот еще, наверное, уже пятый, получается, тип игр. Это, ну, условно, игры, так скажем так, 3D-энциклопедии. Таких появляется потихонечку все больше и больше. Но и в одной из этих энциклопедий, собственно говоря, я работаю, я об этом неоднократно упоминаю, 3D-динопедия. Ну, почему я их тоже сюда включил? Ну, потому что, в принципе, это все равно
реализованы на тех или иных, там, так скажем так, игровых платформах, вот, или же там, допустим, на каких-то, ну, как игровые приложения рассматриваются, они, по сути, конкурируют с играми, и больше того, в принципе, там очень много игровых элементов, ну, допустим, в тех же, в той же нашей 3D-динопедии, да и в некоторых подобных энциклопедиях, там, например, можно телепортироваться в какой-то биом, походить, ну, вот, а помимо этого, там, допустим, можно еще выполнять какие-то задания там, во всех возможных энциклопедиях, там, не знаю, что-то искать, перемещаясь там, по открытому миру, изучать какие-то отдельные части, что-то подкрывать. Ну, то есть тоже, в общем-то, игровая динамика, безусловно, присутствует. Ну а теперь я хотел бы рассказать, собственно, об отдельных динозаврах. Опять же, это, конечно, далеко не весь список, который представлен в играх. Вот если взять, допустим, тот же The Isle, тот же Saurian, ну, только в этих играх представлено несколько десятков видов древних животных. Ну и просто можно взять одну из этих игр и по ней целую лекцию спокойно организовать. Опять же, если есть желание прям какую-то игру разобрать по кирпичикам, ну, можно когда-нибудь и такое сделать. Не знаю, насколько это интересно будет всем, но в принципе это тоже выполнимый квест. Поэтому, конечно же, так как в одной игре может присутствовать такое количество животных, которое за час будет сложно разобрать, ну, когда я решил пройтись по всем играм, я, безусловно, понял, что я далеко не всех животных, которые в этих играх представлены, разберу. Поэтому я взял либо каких-то популярных животных, которые в разных играх представлены, и в некоторых играх представлены лучше, в некоторых хуже, либо каких-то животных, которые соответственно, наоборот, редкостные. И очень прикольно, что они в играх появляются. Кстати, могу сразу сказать, что, в принципе, достоинство многих игр, особенно таких вот, как раз, как там Saurian, The Isle, то, что они привносят в познание, ну, как минимум, игроков сведения о каких-то новых животных. То есть даже если они их неправильно показывают, по крайней мере, люди узнают о том, что эти животные вообще существовали, они потом интересуются, они потом идут, там, не знаю, к тем же энциклопедиям, неважно, 3D, не 3D, но обращаются там, к книгам, к сайтам, и чего-то про этих животных читают и узнают о том, что такие животные тоже были. Собственно, огромное количество таких вот всевозможных динофанов только благодаря играм узнали об огромном количестве самых разных животных. В этом плане достоинство игр достаточно существенное. Ну, опять я отвлекаюсь, давайте вернемся, значит, к конкретным животным в конкретных играх. Ну, например, трицератопсы. Безусловно, трицератопс — это, ну, топ of the top. Такой динозавр, про которого знают и слышали все, который фигурирует на всех картинах, во всех играх, во всех там этих фильмах, ну и, конечно же, практически во всех играх. Ну, как без трицератопса нельзя. Не везде он показан хорошо, и вот я в качестве примера взял игру Saurian, да, то есть игру, в которой вроде как все должно было быть показано максимально точно и максимально достоверно. И что же мы тут видим? Мы видим, ну, во-первых, такую интересную очень леопардовую окраску, которая весьма сомнительна для такого животного, честно говоря. Но можно сказать, что окраска динозавров в принципе неизвестна, поэтому можно в некоторой степени фантазировать. Но я просто сомневаюсь, что животное, окрашенное подобным образом, собственно, смогло бы выжить в диком мире. Хотя, чего-то только в природе не встречается. Но вот уж в плане пропорций, кстати говоря, ну, более-менее норм, на самом деле. Вот, если так вот супер не придираться, то на самом деле все не так уж плохо. А вот что вот меня лично сразу коробит, так это, конечно, шипы вдоль спины. Ну, никаких вообще абсолютно оснований утверждать, что у цератопсид какие-то шипы могли быть на спине, нету. А больше того, есть основания утверждать, что их там точно не было. Еще иногда кто-то изображает какие-то такие длинные пировидные структуры на хвосте. Дело в том, что есть у нас пситтокозавр, возможно, вы о нем слышали, динозавр-попугай, для которого как раз характерны вот такие вот украшалки на хвосте. Ну и можно предположить, что так как пситтокозавр — это один из таких вот основоположников всех рогатых динозавров, так динозавр, который лежал в основе всего будущего разнообразия, может быть, вот эти вот пировидные структуры на хвосте сохранились у всех вплоть до трицератопса. Но, объективно говоря, отпечатков нету, и
с точки зрения банальной логики это маловероятно, потому что для пситтакозавра длинные перья в хвосте это было главное. Это их такая основная фишка, по которой они там как-то взаимодействовали друг с другом, определяли там статус друг друга и прочее. Считается, что все-таки они были коллективными животными. А для цератопсов, ну, во-первых, для трицератопсов пока что еще на 100% не доказан большой коллективизм. Вот, что, кстати говоря, во многих играх показано неправильно. Но даже если не брать вот этот момент, все-таки как-то трицератопсы взаимодействовали, это точно, как минимум в брачный период. А может быть, они все-таки собирались небольшими группами. Есть предположение, что они жили примерно как слоны, в группах где-то там по 5, по 8 особей. Так вот, в принципе, что-то статусное им бы было бы очень даже кстати, но оно у них и так есть. Это воротник, это рога. Поэтому, ну, никаких украшалок на хвосте, в общем-то, не нужно. Ну, а шипов тем более не нужно, да и не было их. Еще разочек это отмечу. Что касается конкретной игры Saurian, раз уж она тут мне попалась, так сказать, на глаза, вместе с этим трицератопсом, что можно еще про нее сказать? И на ее примере отобразить проблему многих других игр. Даже вот в таких вот играх, которые, казалось бы, должны максимально показывать правдоподобный мир древних животных, есть множество разных ошибок в плане именно поведения животных. Ну, например, трицератопсы при виде хищника, ну, мало того, что они там суперстадные, их там прям очень много, так еще и при виде хищника они тут же на него кидаются и начинают его бодать. Ну, это странно. Я понимаю с точки зрения игры, почему так сделано, но потому что если животные не будут как-то на тебя сильно реагировать, ну, наверное, будет играть скучно. Но утверждать в таком случае, что игра максимально правдоподобная и что все там реализовано абсолютно точно, уже не получается. Потому что вряд ли трицератопсы делали именно так. Да, ну еще один момент. Я как-то, в принципе, об этом рассказывал. Была у нас лекция про цератопсов. Называлась «Рок-представление». Так вот, как раз рога трицератопсов тоже вызывают некоторые вопросы. Обычно их изображают так же, как вот здесь. Вот не очень большими, или как вот на этой картинке. Но, скорее всего, они были больше. Потому что такого размера костяные основания рогов у трицератопсов. А на костяных рогах еще были роговые рога. И они, скорее всего, были крупнее. Поэтому, вероятно, морда трицератопса выглядела вот так. Честно говоря, ни в одной игре я подобных трицератопсов не встретил, хотя, скорее всего, выглядели они именно так. Но это что касается внешнего вида, еще одно замечание. И теперь, что касается поведения. Значит, мы выяснили, что, вообще-то говоря, трицератопсы не стали бы накидываться на хищника, если бы его увидели. Что бы они стали делать? Скорее всего, они стали бы убегать. Потому что оценочная скорость трицератопса — это 30 км в час, оценочная скорость тираннозавра — это 18 км в час. Но тут, правда, стоит сказать, что все эти оценочные скорости, они очень неточные, но все-таки, скорее всего, трицератопс был в состоянии убежать от тираннозавра. Хотя не всегда получалось. Наверное, какие-то трицератопсы, которые были не самыми атлетичными, например, малыши, например, старички, они на зубы тираннозавра попадались. И тот факт, что, собственно, трицератопсы, как правило, делали ноги при виде тираннозавра, доказывают следы зубов того самого тираннозавра на трицератопсах. А следы зубов чаще всего находятся на хвосте и на задних ногах. Так что трицератопсы действительно, скорее всего, убегали. Однако, все-таки, иногда прям вот яростно начинают какие-то ученые, ну а тем более какие-нибудь там блогеры утверждать, что трицератопсы вообще никогда и ни за что с тираннозавром бы драться не стали, что это полная ерунда. Но это тоже не совсем точно, потому что есть, например, вот такие вот находки с следами от зубов тираннозавра все-таки не на хвосте, а прямо-таки на морде. Значит, периодически трицератопсы оказывались повернуты именно мордой к тираннозавру и, видимо, пытались обороняться. А при этом можно было бы сказать, что как бы след остался уже после смерти трицератопса. Ну, как бы покусали его и, ну, в смысле, съедали уже тело. Может, его там изначально за хвост поймали, умертвили, а потом, соответственно, вот уже его
всячески стали обгладывать. Но нет, нет, это не тот сценарий, потому что след этот подзаживший, то есть это абсолютно точно кусали живого трицератопса, и после того, как его покусали, он еще смог уйти и какое-то время восстанавливаться. А значит, периодически вот все-таки трицератопс встречал рогами хищника и пытался обороняться. Так что такой сценарий тоже возможен. Но двигаемся дальше. Пахицефалозавр. Вот тоже пахицефалозавр из Сориан. Прошу прощения за такую мыльную картинку. Вообще-то она должна была двигаться. Но сегодня она этого делать почему-то не хочет. Итак, что плохо с пахицефалозаврами? Ну, уверен, что про пахицефалозавров знают все. Это такие яйцеголовые бодучие динозавры, которые бегали и вот, соответственно, как считается, там лбом всех колотили. Вот. Но, собственно, в этом-то и заключается проблема всех этих игровых пахицефалозавров, потому что именно этим они круглосуточно и занимаются. То есть они просто бегают и всех таранят. Но вряд ли это было именно так. Во-первых, маловероятно, что в принципе пахицефалозавры стали бы бодать хищника. Опять же, более вероятен сценарий, что они от хищника бы спрятались. Если бы спрятаться не помогло, они бы удрали. Причем они-то бегали неплохо. И в принципе бодать хищника им бесполезно. Вот эти вот бодания, это скорее история про внутригрупповую взаимодействие, про конкуренцию. То есть периодически они устраивали турниры. Есть, кстати, еще разные варианты, неоднозначно, как именно это происходило. Была версия, что они разбегались и стукались лбами. Была версия, что они бодали друг друга по бокам, там, не знаю, по лапам и так далее. Была версия, что они там пытались друг друга перебодать, устраивали такой хед-рестлинг. Но как бы там ни было, все это только про взаимодействие двух особей одного вида в брачный сезон. Ну, может быть, еще, если они обитали большой группой, они могли устраивать схватки, допустим, за главенство в стае. Но это, правда, уже очень-очень спекулятивно, потому что мы, честно говоря, не знаем, насколько они были групповыми животными, сколько их вообще в группе могло собраться. И уж тем более мы не знаем про их какое-то вот взаимодействие внутри группы. Кто у них там был вожаком, кто у них был не вожаком. Это все большой вопрос. На самом деле, были ли у них вообще какие-то вожаки? На самом деле, вожаки не строго обязательны для разных животных. Ну, так что здесь вопросов, к сожалению, больше, чем ответов. Но вот что мы точно видим, то, что они друг друга бодали. У них периодически все-таки повреждения на костях вот этих вот лобных наблюдаются, и периодически наблюдаются сломанные какие-то ребрышки, допустим, которые говорят о том, что они опять же друг друга могли боднуть в бок, но это все не про бодание хищника. Дальше пойдем к хищным динозаврам, которые, конечно же, в играх представлены гораздо больше. Ну, во-первых, во всех стрелялках там, конечно, практически всегда сплошные хищники гуляют. Вот. Если растительноядные есть, то где-то там для фона в основном. Или же там, не знаю, в крайнем случае, чтобы тебя забодать. А это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, как бы, ну, хищники, в принципе, наверное, в какой-то степени более популярны, поэтому их пытаются более активно везде использовать. Один из динозавров, довольно популярный в играх, это дилофозавр. Какие проблемы у дилофозавра? На самом деле у дилофозавра полно проблем. И главная проблема дилофозавра – это парк юрского периода. Если вы помните, в фильме «Парк юрского периода» дилофозавр выглядел примерно вот так. Да? Вот я даже нашел такую шикарную игрушку из фильма. Да? Ну, мне кажется, что она сделана оригинально, прямо скажем. Вот, я лично не хотел бы такую игрушку, но вот такие игрушки продаются. Вот, я ее еще специально так развернул, чтобы она выглядела не настолько отвратительно, как она может выглядеть с другой стороны. Но, да. Ладно, дизайн игрушек — это отдельная тема, это отдельная боль. Просто про игрушки можно отдельную лекцию тоже спокойно сделать. Так вот, что мы видели в парке юрского периода, если вдруг кто забыл? Мы там видели мелкого динозавра, который открывал вот такой вот огромный капюшон, как у плащеносной ящерицы, и плевался ядом.
Это все, конечно, замечательно, но это все вообще почти никакого отношения не имеет к реальному Дилофозавру. Однако, но образ этот классный, он яркий, запоминающийся, и, конечно же, все захотели себе такого Дилофозавра, и поэтому в той или иной степени пытались его в той или иной игре реализовать. Ну, если взять, допустим, там, игры про парк или мир юрского периода, ну, очевидно, что там будут Дилофозавры именно такие. Ну, как-никак, как бы законы этой вселенной обязывают. Но в других играх, как бы, они могли бы уже выглядеть и иначе. Но нет. Берем Ark Survival Evolved. Что мы видим? Ну, один в один Дилофозавр из парка юрского периода. Мне кажется, даже парк юрского периода просто может, там, не знаю, какие-то авторские права предъявить, там, не знаю, в суд подать. Ну, смотрите. Во-первых, он маленький. То есть, вот тут, вот, если что, это руки человека, да, вот там первого лица эта игра ведется. Ну, и видно, что он мелкий. Вообще-то он крупнее намного. Сейчас покажу настоящего Дилофозавра, вы в этом убедитесь. Но, во-вторых, вот тот самый капюшончик. Ну, куда же без него-то? И при этом он, конечно же, плюется ядом. Как же без этого? Ну, что забавно, что при этом у него присутствуют перья. И это-то правильно, потому что действительно у Дилофозавра, скорее всего, перья были. Но, блин, почему все остальное неправильно, непонятно. Тот же, опять же, Primal Carnage, про который мы сегодня уже упоминали. Здесь, вот я даже там вот иллюстрацию из книжки, в которых там можно вот это все посмотреть, информацию об этих животных показал. Ну и видно, что он тоже плюется ядом, безусловно, да. И он тоже мелкий. Но, приятно, у него отсутствует уже вот этот вот воротник. Хотя бы это исправили. Ну, вот так выглядит, как говорится, Дилофозавр здорового человека. То есть, вот как он выглядел на самом деле. Во-первых, это один из крупнейших, а может быть, самый крупный хищник ранней Юры. Не мелкий какой-то там вот карапуз. Я думаю, такой карапуз бы даже бы Целофизисов бы насмешил, которые жили гораздо раньше. А 7-метровый конкретный хищник весом под 400 килограмм. Такой хороший динозавр. С достаточно большими, действительно, вот этими хорошо выжраженными гребнями. Собственно, из-за них он и получил название Дилофозавр. Два гребня. У ящера с двумя гребнями. Вот. Но без какого бы то ни было намека на воротник. Ты, в принципе, зачем им воротник, когда у них уже гребни есть, они уже нашли, чем выпендриться. От них имеются отпечатки, и на этих отпечатках вроде как видны перышки. То есть, действительно, перышки, судя по всему, у них присутствовали. Вот, хотя это не точно, но с большой долей вероятности они были. Вот. Так, что еще? Ну, конечно же, нету никаких канавок для выведения яда. Да и никаких оснований для того, чтобы им быть ядовитыми, тоже не видать. Собственно, в мире вот этого юрских периодов, там, парков юрского периода, изначально способность плеваться ядом им была дана для того, чтобы объяснить, как маленькие животные должны убивать большую добычу. Они же маленькие, а им кушать хочется. Значит, вот, наверное, они должны быть ядовитыми, тогда у них будет шанс с большой добычей справиться. Но проблема в том, что маленькими-то они не были. И большая часть добычи по сравнению с ними была маленькой. А значит, проблема с ядом исчезает, и никакой яд им не нужен. Другой разговор, какая именно у них была добыча, и вот это на самом деле большой вопрос, потому что у них очень своеобразная вот эта передняя часть головы в виде такого небольшого крючочка, предчелюстная кость загнута вперед. И это на самом деле очень осложняет определение их диеты. Из-за этого периодически они становятся то топовыми хищниками, то рыбоядами, которые вот таким вот крючком пытались захватить рыбешку, то трупоядами, то есть исключительно падальщиками. Какая из этих версий правильная, честно говоря, не очевидно. То есть периодически выходят новые статьи, в которых вроде как довольно обоснованно говорится о том, что они точно были рыбоядами. Но буквально через год появляется новая статья, в которой обосновывают, что они точно совершенно были падальщиками, никак иначе. Ну, то есть данные меняются, пока что единого консенсуса у ученых нет. Вот примерно так выглядит Дилофозавр в
3D-динопедии, ну, в общем-то, гораздо ближе к тому, чего хотелось бы. Хотя, может быть, ему все-таки стоит добавить перья. Диофазавр делался еще до того, как я пришел в эту энциклопедию, и, в общем-то, я еще размышляю на его счет. Может быть, мы его еще будем усовершенствовать. Вот, в этом плане приятно работать в такой организации, скажем так, в которой можно динозавров менять. Если ты делаешь, например, книжку, там уже все строго фиксировано. А вот онлайн-энциклопедия позволяет постоянно что-то переделывать, совершенствовать и как бы учитывать новые данные. Мы тем временем переходим к карнотаврам. Карнотаврам. Буквы перепутались, прошу прощения. Ящерам, которые, ну, достаточно популярны на самом деле уже в современном мире. Здесь опять же кадр из Primal Carnage Extinction. Но, в принципе, можно их найти и во многих-многих других играх. И почти всегда выглядят они вот так. Ну, собственно говоря, наверное, отчасти надо сказать спасибо фильму «Динозавр», точнее, мультфильму, в котором он был показан именно так, буквально, опять же, копия один в один, и с тех пор этот облик просто циркулировал из одного места в другое. Ну и на самом деле неплохой облик, но в нем есть некоторые недостатки. И главный недостаток — это вот эти вот крокодилоподобные чешуи на спине. Проблема в том, что их попросту не было. То есть раньше их изображали. Хотя вот, пожалуйста, эта вот картиночка не самая последняя, но где-то, наверное, 5-летней давности. И на ней уже нету таких вот огромных прям крокодиловых чешуй сверху. Ну а вот это вот самая-самая-самая последняя картинка, на которой были учтены данные новые, которые были получены при исследовании окаменевшей кожи. У этих ребят нашли окаменевшую кожу, и мы теперь знаем объективно, что у них на самом деле вообще никакой брони сверху не было, да и вообще кожа была такая довольно тонкая относительно, без вот грубой чешуи, но при этом сильно морщинистая и при этом вот с такими костяными бляшками во всех местах. Кстати, большой вопрос, какого размера были рога. Скорее всего, это только основание для рогов, а сами рога были побольше. И в некоторых играх это очень даже здорово показано и реализовано. Так, ну двигаемся дальше. Да, вот это вот старая реконструкция, как они выглядели до этого. И вот, собственно, именно так они показаны были в фильме, в игре Ark... Короче говоря, все, заговариваюсь. Вот здесь вот они были так показаны. Вот. Primal Carnage. Вот, видите, один в один такая же моделька, но, кстати, рога тут побольше. Так, ну двигаемся тихонько дальше. Так. Гигантозавр. Это... очень популярный персонаж, безусловно, ну, наверное, второй по популярности после тираннозавра Рекса. Здесь у нас представлен гигантозавр из игры Ark Survival Evolved и гигантозавр из игры Dino Crisis 2. Вот я обещал, что все-таки Dino Crisis будет, но, как видите, графика, конечно, ранних 2000-х. Ну, что уж делать. Но я, собственно говоря, не из-за графики все это решил показать, я по некоторым другим причинам. Значит, и там гигантозавры неправильные. Но неправильные в силу разных причин. Ну, первое, вы теперь уже как люди опытные, можете сразу заметить, что положение конечности неправильное. Оно очень во многих играх сделано неправильно, хотя вот то уже Saurians, The Eyes, там правильно все показано. Спасибо, это хорошо. Второй момент. Извращаются как-то, вот издеваются над мордой бедных этих самых гигантозавров, постоянно приделываем какие-то рога лишние. Зачем? Я лично не понимаю. Ну, конечно, в этом плане впереди планеты всей оказался мир юрского периода господства, где гигантозавр просто стал похож на дракона, то есть ему там прилепили вообще все, что только можно. Вот.
Ну, я не понимаю, зачем, когда у нас как бы есть череп гигантозавра, и видно, что там есть там вот эти всякие рожки небольшие по боку. Вот это примерно соответствует тому, что надо. Но вот это вот все, вот это вот. Это вот уже фантазия такая вот больная какая-то, которая совершенно ни к чему вообще, абсолютно. Еще одна проблема очень многих игр — это то, что они гигантозавра используют как гигантского ящера. Ну да, название гигантозавр подразумевает гигант южный ящер. То есть южный гигантский ящер. Но, блин, гигант гиганту рознь. Да, это очень большой динозавр. Динозавр длиной где-то метров 13. То есть он настолько же большой, насколько тираннозавр, но не больше тираннозавра. Однако ж, вот если я ничего не путаю, по-моему, в Ark Survival он там 40 метров. 40 метров, Карл, что это? Это что-то вообще просто невероятное. Пожалуйста, вот здесь вот, я не помню, сколько там тоже, в принципе, данные были, говорились в этой кинокризисе, там тоже такие файлики с динозавриками были. Но я не помню, сколько они там намерили, но если что, просто я специально поставил тут вот кадр, где в одном месте присутствует и гигантозавр, и тираннозавр Рекс. Но это явно видно, что животное, ну, минимум в 2 раза больше, чем тираннозавр, а то и в 3. Но это не так. Нет, гигантозавры не были такими большими. Ну и, кстати, в мире юрского периода он, опять же, супергигантский. Но, опять же, кто-то, видимо, в какой-то момент решил его использовать в качестве супергигантского динозавра. Кстати, уж не кинокризис ли, кто его знает, потому что это очень давняя идея использовать гигантозавра, да. Но, как бы, потом этой идеей пользовались неоднократно и делали это неправильно. Не надо было так делать. Вот скелет реального гигантозавра, ну и, это, конечно, тоже не скелет реального гигантозавра, тут половина всего реконструирована, ну, хотя бы максимально приближена к реальному гигантозавру, и в том числе можно полюбоваться настоящим узором на черепе у гигантозавра, без всяких излишеств. Ну а вот реконструкция, более-менее адекватная реконструкция гигантозавра, без каких бы то ни было излишеств. Кстати, ну чтобы совсем не заденопедить всю эту сегодняшнюю нашу лекцию, я не везде тут в каждом месте вставлял персонажей из нашей энциклопедии, хотя почти все, о чем я говорю, там присутствует. И вот могу отметить, что гигантозавр у нас там именно вот такой. Его делали вот совсем недавно, под моим строгим контролем, так что там у нас с ним все хорошо. И пропорции, и размеры, и все прочее. Вот именно, примерно так он выглядит, как должен. Ну, да, если вдруг кто-то не смотрел последний мир юрского периода, там был гигантозавр вот такой. Но это, конечно, максимально неправильный гигантозавр. Наверное, хуже гигантозавра еще не делал никто, так что они молодцы, они тоже добились какого-то эффекта. Дальше переходим к, наверное, самому известному динозавру всех времен и народов, ну и заодно еще и самому известному персонажу в играх, ну еще бы. Это, конечно же, Т-рекс, куда уж без него. И вот настолько уже давно детально и хорошо изучали тираннозавра, и настолько его активно пиарят, показывают везде и всюду, что в принципе, видимо, сделать неправильного тираннозавра довольно-таки сложно. Некоторые все-таки справляются, они прям стараются, чтобы их тираннозавр стал неправильный. И вот Primal Carnage умудрился это сделать, да, то есть он взял и приделал тираннозавру вот эту вот самую крокодиловую броню. Yes, молодцы. Зачем, почему не было такого даже близко? Ну вот они это сделали. Но это исключение. На самом деле, вот я говорю, тираннозавр настолько популярный, настолько много про него всякой информации, в том числе выходит вот просто вот в каких-то газетах, иногда можно увидеть очередное сообщение про Т-рекса, что в целом все представляют, как он должен выглядеть, и, как правило, делают его хорошо. И вот примеры хороших тираннозавров в самых разных играх. Конечно, да, где-то что-то иногда бывают, какие-то небольшие промахи, но небольшие. Вот это тираннозавр, которого сделали мы в нашей 3D-динопедии. При этом сделали мы его буквально пару недель назад. Это прям самая свежатинка из свежатинки. Поэтому, конечно же, мы старались сделать вообще все, учесть, что только можно. И, ну,
очень я надеюсь, что я ничего не пропустил, не упустил. И это самый актуальный, самый классный, самый детальный тираннозавр на данный момент. Мы причем делали не абы какого динозавра, а конкретно динозавра Скотти, самого большого, самого здоровенного, прям по пропорциям Скотти, по отдельным костям его там реконструировали. Ну, то есть, вот, короче, я думаю, что тираннозавр выглядел так. Это мое мнение, отображенное вот в виде этой модели. Ну и, как вы видите, в играх, которые, например, тоже претендуют на такую супер большую точность и корректность, тираннозавр выглядит примерно так же. Вот в Saurian, в The Isle. Правда, есть и нюансы. Ну, например, в Saurian изначально, когда она только вышла, тираннозавры были пернатые. И если учесть, что мы знаем, что это не так, почему мы знаем, сейчас я еще раз покажу слайды, хотя я их уже показывал на эту тему. Но как бы пернатый тираннозавр был мимо кассы. Они хотели быть передовыми, чтобы показать, что мы такие крутые, что мы знаем, что у динозавров были перья. Но вот надо все-таки перья приделывать тому, кому надо, а некоторым их приделывать не стоит. Потом они исправились, и в итоге получилась вот такая модель, которая, ну, действительно до сих пор выглядит очень круто. Прям и с брюшком таким хорошим, большим, в общем, там все правильно в этом плане сделано. И губки есть, это вот по последним данным, опять же, правильно. Какое-то время там сомневались, сейчас знаем, что это правильно. То есть прям вообще класс. The Isle тут вот поинтересней, потому что тут есть нюансы, некоторые недостаточки. Во-первых, он очень поджарый. Я бы сказал, что это не тираннозавр, а вот какой-нибудь там литроникс или еще кто-то, какой-то более древний тираннозавр. Для тираннозавра, ну, худоват такой, тощеват, может, еще не совсем взрослый. То есть все-таки есть нюансы. Ну и второй момент, вот здесь они решили сделать без губ. Ну, есть на то основание, потому что то губы актуальные становятся, то не актуальны, поэтому их то делают, то не делают. Но как бы получается, что в данный момент даже вот эта вот более, казалось бы, прогрессивная, более современная игра, она проигрывает по детализации модели, по каким-то нюансам. Но в целом, как я еще раз отметил, уже для всех вот этих вот представленных иллюстрациях тираннозавры хороши. И в том числе даже вот, ну, лапки правильно расположены, что очень приятно. Ну и вот, собственно, модель, которая тоже в реальном размере, в реальном масштабе сейчас самая точная, самая актуальная модель, точная модель тираннозавра Сью. Ну а вот, собственно говоря, те данные, которые позволяют судить, что у тираннозавров не было чешуи. Это данные, например, по десплитозавру, от которого известны многочисленные отпечатки кожи, и мы видим, что, ну, как бы нигде никакого намека на перьев нету. Правда, все еще остается некоторая вероятность, что, может быть, перья были сверху в виде какой-то небольшой гривы, может быть, были на лапках. Но пока отпечатков с этих мест не найдем, утверждать мы этого не сможем. Ну и вот, соответственно, самое последнее, самое актуальное, вот в этом году лишний раз подтвержденная, концепция тираннозавра с губами. Вот. И некоторые доказательства того, что губы у тираннозавров действительно были, для скептиков, которые сейчас набегут и начнут говорить, что у тираннозавров губ быть не должно. Во-первых, сравнили зубки тираннозавра и зубки, допустим, крокодила, у которого губ нет. И у крокодила видно очень толстую эмаль на зубах. И причем она, несмотря на то, что даже крокодил все время находится в воде, все-таки снаружи очень сильно страдает. У тираннозавров ничего подобного мы не видим. Мы видим абсолютно одинаковую эмаль с двух сторон, очень аккуратненькую, красивенькую. Вот. И без каких бы то ни было следов износа. Кроме того, если посмотреть на то, как устроены кровеносные сосуды в верхней части морды у тираннозавра, то мы видим, что они устроены так же, как у варана, а не так, как у крокодила, допустим. То есть, скорее, больше похоже вот на варана, а значит, видимо, и губы были, как у варана. Ну и там есть еще некоторые доказательства. Ну, например, то, что если тираннозавр просто так бы вот без губ закрыл бы пасть, то он бы сдавил бы пасть, и зубы бы надавили друг на друга и переломались бы. А вот если там были губы, то они делали некоторую прослойку, и, соответственно, пасть могла нормально, спокойно закрываться, не травмируя зубы друг от друга. Дальше переходим к еще одной, прям, можно сказать, группе динозавров, которые, конечно же, представлены очень широко в играх, без них никуда. Это дромеозавриды. Мы их знаем в, так сказать, широком общественном восприятии как рапторов. В первую очередь, это, конечно же, велоцираптор. Ну, дальше по убывающей, по популярности идет какой-нибудь там Дейнаних.
Дальше у нас какой-нибудь ютараптор, ну и прочее, прочее. Вот, остальные появляются уже гораздо реже, хотя и они тоже периодически в некоторых играх проскакивают. Ну, начнем с велика, велоцираптор. Вот. Вот здесь у меня представлены разные модельки велоцирапторов. Значит, это велоцираптор и, соответственно, Jurassic World Evolution. Это Dino Crisis. Ну, что можно про них сказать? В принципе, они примерно похожи. То есть, несмотря на то, что, конечно, здесь графика уже гораздо лучше. Ну, извините, как бы 20 лет прошло. Ну, в принципе, в целом-то концепция осталась примерно такой же, да? Вот. Больше того, что самое забавное, что здесь даже не очень понятно, такое чувство, что даже положение конечностей более правильное, чем вот здесь. Вот. И на самом деле морда даже тоже более длинная такая, более правильная. Но если не вдаваться в прям супер какие-то детали, то, в общем-то, и там наблюдаются главные проблемы. Проблемы, которые пришли снова из фильма «Парк юрского периода». Первое, то, что у них нету перьев, а мы сейчас знаем, что перья у них должны быть. Ну и второе, то, что велоцирапторы очень большие. Они очень-очень большие, гораздо больше, чем реальные велоцирапторы. Но это все было показано в фильме «Парк юрского периода», и потом стало планомерно циркулировать из одного места в другое. Ну и плюс, они обязательно, конечно же, должны быть стайными и очень умными. Но это не так. Точнее говоря, не факт, что это так. Значит, вот, во-первых, так выглядел велоцираптор. То есть, на самом деле, выглядел он примерно вот так. Не так, как показано на предыдущих фрагментах из игр. По размеру он был гораздо-гораздо меньше, да? Морда у него очень удлиненная. Кстати, это по-разному изображают. Почему-то в некоторых играх она укорачивается неожиданным образом, в некоторых удлиняется. Ну, не очень понятно, чем руководствуются. Нам известны некоторые находки, вот подобные вот этой, например, которые показывают, что явно велоцираптор охотился в одиночку. И есть некоторые свидетельства того, очень резкой внутривидовой агрессии, которую мы наблюдаем на костях, которые показывают, что, скорее всего, велоцирапторы друг друга не особо-то любили и пытались друг с другом не встречаться. Вот, а если встречались, то это заканчивалось очень кровопролитными такими конфликтами. А значит, видимо, они были одиночными хищниками. Это гораздо более вероятный сценарий. Ну и плюс, по размеру они были гораздо меньше, немногим крупнее какой-нибудь индюшки. Так, и что еще? Да, ну и что касается интеллекта, они были вполне себе интеллектуальны, на самом деле, в этом плане. Все не так плохо, но не до такой степени, как показано в некоторых фильмах или в некоторых играх. Вот. Примерно по уровню интеллекта, ну, разные даются оценки, от уровня интеллекта где-то чайки до уровня интеллекта ворона. Такой разброс. Ну, это вот как могла выглядеть та самая знаменитая схватка и, собственно, велоцираптор в более-менее таком классическом исполнении. Более редкостный персонаж, хотя сейчас он тоже, наверное, довольно уже много где распространялся, это ютараптор. Вот. Что-то я сегодня еще ни разу про Турока не вспоминал. Зря, наверное. Вот решил на сей раз про него вспомнить. И там присутствует как раз-таки ютараптор. Ну и можно заметить некоторые интересные особенности этой модели, которые, конечно же, далеки от реальных наших представлений про ютараптора. Вот. А и для сравнения, ютараптор из Saurian, в котором ютараптор внешне показан просто на 5 с плюсом, отличный ютараптор, с большой долей вероятности, он примерно так и выглядел. Вот. Примерно так же, кстати, он выглядит и у нас в 3D-динопедии. Значит, почему ютараптор привлекает внимание кино, этих игроделов? Потому что это самый крупный из известных дромеозавров, ну или, попросту говоря, самый крупный раптор. Длиной он был где-то 5 метров, ну и высотой примерно с человека, то есть даже побольше, чем велоцирапторы, которые показывались в фильме «Парк юрского периода». Прям вот такие вот крупные, действительно достойные хищники. Вот, и достаточно, видимо, увесистые. Но при этом это не отменяет того факта, что они дромеозавры,
что они достаточно близки к птицам, поэтому, скорее всего, они, конечно, так же, как велоцирапторы, так же, как всевозможные микрорапторы, должны были быть покрыты перьями. Вот так вот это должно было выглядеть. Причем у того же велоцираптора, например, на костях передней конечности были даже найдены бугорочки от крупных маховых перьев, ну или похожих на маховые. А значит, действительно, и даже вот это, то, что мы на крыльях видим, это тоже не фантазия. Это тоже правильно. То есть, действительно, это тоже было реализовано у настоящих рапторов. Вот. Здесь, кстати, довольно добавленная идея, если учесть, что в 2008 году еще не очень-то популярна были идеи пернатых динозавров, поэтому очень редко они где появлялись. Но здесь он, конечно же, лысый, с одной стороны, с другой стороны, чуть-чуть у него все-таки перьев понатыкали. Я думаю, что дизайн взят из парка юрского периода 3, где уже соображали, что, наверное, у рапторов должны были быть перья, но резко переделать модель не хотели, поэтому стали, воткнули вот такой вот хохолочек рапторам, велоцирапторам. Вот. Ну, вот здесь вот такой же хохолочек тоже реализован. Но это, конечно, еще раз, неправильно, он весь пернатый должен быть. И что еще неправильно здесь, это... Он очень тощий. Опять же, на это есть некоторые основания. То есть изначально, действительно, когда ютерапторы только открыли, сравнили его с другими дромеозаврами и решили, что, наверное, это такой же дромеозавр, только больше. Получается, такой вот стайный, огромный, шустрый, гигантский ящер. Ну и очень, видимо, опасный. Однако же, когда побольше материала по ютераптору нашли, оказалось, что нет, он все-таки не такой. Реальные ютерапторы были гораздо более массивными. Реальные ютерапторы были менее шустрыми, менее поворотливыми, ну, собственно, из-за своих габаритов, которые, ну, в общем-то, не то чтобы уж такие маленькие, да. Вот, и это сближало их уже скорее не с дромеозаврами какими-нибудь, а с такими небольшими какими-нибудь тираннозавридами, ну, вроде какого-нибудь алиорама. И, больше того, их стайность тоже стоит под огромным вопросом. Есть находка нескольких ютерапторов, погибших в одном месте, но не факт, может быть, они пришли просто в одно и то же место, чтобы съесть какую-то падаль, убитую, допустим, одним из ютерапторов. Не факт, что они охотились вместе. Доказательств этому нет. Так что то, что их тоже везде всегда изображают стайными, ну, это не то чтобы неправильно решительно, но это не точно. Это очень не точно. В игре Primal Carnage я нашел нового раптора. Там он подробно описан, он длиной 7 метров, он имеет такой прикольный облик, то есть я вообще так не понял, что это такое, это перья или это... тоже шипы такие, наверное, все-таки перья. То есть, в общем-то, даже в плане перьев он чуть-чуть ближе к тому, чего должно быть. Но есть самый главный вопрос. Кто это? Науке неизвестен новораптор. Вот такие персонажи, честно говоря, встречаются редко. Ну и можно, конечно, взять, допустим, те же миры юрского периода, там кого только нету, там какие-то дипло, типа там цератопсы, еще что-то, какие, но это гибриды, и они там специально оговариваются, что это нереальные динозавры, что это гибриды, то все 5-10, вот. Здесь вроде бы все остальные динозавры реальные, и вдруг новораптор. Я не знаю, как это прокомментировать, зачем, почему. Хотели выпендриться, ну, выпендрились, да. Тем более, что, опять же, судя по габаритам, он там указан как 7-метровый, ну, вроде как там, да, 7-метровых нету, но можно было чуть-чуть его уменьшить до 5 метров, или даже там до 6 под вопросом, и обозвать его ютераптор, и уже использовать реальное животное. Ну, в общем, это странное решение, очень. Дальше пару слов про некоторых леталок. Птернодоны, например. Птернодоны — это, конечно, ну, безусловно, по всем параметрам очень популярные летающие рептилии. И понятное дело, что они очень много где используются. И в некоторых местах птернодоны очень классные, очень правильные. Но не везде. В качестве примера неправильных птернодонов я привел, опять же, все тот же Primal Carnage и все тот же Ark Survival Evolved.
Что тут неправильного? Тут неправильно многое. Во-первых, на самом деле и там по-разному изображены перепонки, но и там они изображены не совсем верно. Тут кое-что отсутствует в перепонках, тут кое-что лишнее есть на перепонках. Вот подсказка вот эта вот косточка, она лишняя, она от летучей мыши перекочевала. Вот ничего подобного у птерозавров даже близко не было. Нет. Это раз. Значит, второй момент. В одном случае тут вот, значит, эти птернодоны хватали своими лапами кого-то, здесь он какого-то динозавра тащит, ну там и людей не хватали. Вот, в другом случае люди летают верхом на птернодонах. Птернодоны штуки большие, безусловно. Но при этом им надо было поднимать и свой достаточно немаленький вес. Возможно, что весили они килограммов под 70. И предположить, что они еще были в состоянии какие-нибудь 200 килограмм сверху, ну не 200, конечно, я там людей переоцениваю, видимо, тех, которые на них ездят. Ну вот динозавр-то тут вполне может быть 200, конечно, килограмм. Ну хорошо, 70 килограмм, да, 80 килограмм. Ну, я сомневаюсь. Я думаю, что вряд ли это реализуемо. Правда, идея все-таки сесть на птернодона сверху мне нравится чуть больше, чем идея того, что птернодон кого-то схватит лапами. Потому что я не так давно, когда мы фильм обсуждали, рассказывал, что лапами они никого хватать не могли, потому что лапы у них слабые, и пальцы у них вообще только на кончике слабо гнулись, и этими лапами вообще нереально никого схватить. Вот. Сверху, наверное, его оседлать все-таки более реалистично, но вряд ли он поддержал бы человека. Ну и если говорить конкретно об Ark Survival, тут можно еще упомянуть, что с гребнем странные преобразования произошли, ничем не обоснованные. Ну и самое главное, у крылатого беззубика птера, но Дон, птикрылатый без зубов, очень много зубов, слишком много зубов для беззубого ящера. Ну вот так выглядел реальный птернодон. Обратите внимание, никакого дополнительного пальца для перепонки нет. Перепонка держится исключительно на четвертом пальце. А вот так вот его, соответственно, реконструируют. Вот. Вот как перепонки. Я там все ругался, что где-то перепонки не такие. Вот как, по идее, перепонка должна выглядеть. Во-первых, должна быть перепоночка небольшая спереди, так называемый пропотагий. Кстати, как мы теперь знаем, они были не только у летающих ящеров, но и у многих динозавров с крыльями, например, у всех дромеозавров. Это, кстати, прикольно, это совсем недавно узнали. И, ну, как бы пропотагий мало в каких играх, например, успел уже появиться. Вот. Ну, а дальше перепонка основная крепилась к четвертому пальцу, к телу и к задним ногам. Ну, и между задними лапами тоже была перепоночка. Если мы возьмем птернодон, то она конкретно вот так шла. То есть не между лапами четко, это более древний вариант, да, от задней лапы к хвосту. Вот. Да, ну и еще один момент, который очень мало в каких играх реализован, это то, что птерозавры, вообще-то говоря, были покрыты перьями на самом деле. Мы это знаем по отпечаткам, и, по всей видимости, выглядеть они должны были скорее вот так. Ну и еще один птерозавр, снова Primal Carnage. Можно подумать, что я большой фанат этой игры, но не знаю, просто так получилось как-то. Большие обзоры этой игры нашел, где очень было много красивых картинок. Вот, поэтому каюсь, вот оттуда картинки потаскал. По другим играм не нашел таких красивых обзоров с большим количеством картинок, поэтому оттуда мало картинок потаскал. Вот. Значит, тупандактиль. Ну вот если мы посмотрим на тупандактиля, вот здесь он прям красиво так вот сверху хорошо сфотографирован. Видно то, о чем я говорил относительно проблем с перепонками. Если в Ark Survival там просто в перепонку зачем-то лишние кости добавили, тут отсутствует пропотагий и отсутствует уропотагий. Но в остальном, как говорится, прекрасная маркиза, все более-менее нормально. Ну и плюс, конечно, форма немножечко не совсем так, как сейчас обычно ее реконструируют палеонтологи. Ну, зато вот лапки, кстати говоря, реализованы неплохо. Гребень неплох, хотя мы теперь знаем, что он определенно был не такого цвета. В прошлом году удалось найти перья, которые были, опять же, на этом гребне. Ну, они все были в перьях, мы об этом уже говорили. И удалось восстановить их цвет, и оказалось, что снизу они были черненькие, сверху красненькие. Вот так что вот, такое, вот такая была окраска гребня, мы ее теперь знаем. Это уже достоверно доказанный факт.
Опять же, стоит говорить, что в Динопедии есть топандактиль, который покрашен именно таким образом. Наверное, не стоило говорить, но я уже сказал. Ну и, наконец, буквально один кадр, мимо которого я не мог пройти, потому что мне с детства, конечно, вот эти вот ящеры пугали, а потом они вначале меня пугали просто своим неожиданным появлением, вот, а сейчас они меня пугают вот своей дикой неправильности, вот просто максимальной неправильности, это, наверное, самое неправильное, что вообще было в Динокризисе, вот, поэтому, хотя я мог бы еще много о каких морских ящерах рассказать, но решил хотя бы один пример привести. Потому что про все.

0: Все. Во-первых, мне не нравится то, что это плезиозавр. Там можно было подумать, что это не плезиозавр, что это кто-то другой. Но нет, там специально есть файл, в котором можно почитать и понять, что это именно плезиозавр, а не кто бы то ни был еще. Нет, это не плезиозавр, я прошу прощения. Судя по пропорциям, это стопроцентный лосмозавр. Ну, может, не лосмозавр конкретно, может, какой-нибудь Альбертонект, еще кто-то, но кто-то из эласмозаврин, это не плезиозаврины, для них слишком длинная шея. Ну и самое главное, они не высовывали шею из-под воды, и они не могли ее гнуть под таким углом. Ну, в принципе, мы это знаем, просто потому что шея у них так не гнулась. По позвонкам видно, что она так делать не умела. И из-под воды они шею не высовывали. Так что здесь показано неправильно все. А, вообще, вот так выглядит, собственно, плезиозавр. Вот реально плезиозавр выглядел подобным образом. Ну и вы сами можете понять, что если вот эта шея высунется из-под воды, там уже плечи будут торчать. Ну, то есть она явно короче, намного короче, чем то, что показано было в игре. А вот Альбертонект какой-нибудь, это пожалуйста, да. Какой-нибудь эласмозаврин. Это вот самая длина шеи эласмозаврин. Можно и покороче кого-нибудь найти. Ну вот, как вариант. Вот они могли, в принципе, так высунуть голову. Правда, там еще пропорции головы будут немножко не те, но уж что, по крайней мере, точно можно сказать, что все-таки она не гнулась так резко. Она могла изгибаться, но не настолько резко, как в игре показано, и они точно не высовывали их из-под воды. Вот. К сожалению, мне кажется, получилось рассказать далеко не все. Вот, так что, может быть, когда-нибудь стоит вернуться и, допустим, рассказать еще про мамонтов в играх, про, там, не знаю, подробнее про морских ящерах в играх. Может быть, есть резон рассказать про какую-то отдельную игру, может быть, вы там захотите именно про отдельную игру услышать поподробнее, но если что, об этом напишите. Но на сегодня я свой обзор заканчиваю и готов теперь уже послушать какие-то ваши вопросы.
1: Ярослав, спасибо за лекцию. А мы напоминаем, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос был задан вне очереди, у нас сегодня много вопросов, то вы можете нам сделать донат и задать вопрос.
0: Ох уж эти геймеры.
1: Геймеры. Но вопросы в основном не по играм.
0: Ага.
1: Про динозавров,
0: ну,
1: но не
0: тогда
1: по играм.
0: интересно. Тогда
1: Да.
0: интересно.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. Да, слева вам демонстрируется сайт 3D Динопедии.
0: Да, это приятно.
1: И первый вопрос,
0: У нас
1: будет ли...
0: там, кстати, статьи мною написанные теперь еженедельно появляются, если кому-то интересно, тоже имейте в виду. Вот
1: Да,
0: я
1: я сейчас его
0: сейчас
1: полистаю,
0: блок такой
1: время.
0: маленький веду, можно сказать. Свой, имею возможность.
1: Live Journal. ЖЖ. Будет ли серия лекций по палеолетописи отдельных субъектов Российской Федерации или по федеральным округам?
0: Ой, как-то звучит слишком патриотично и политично,
1: Ну,
0: честно
1: такой
0: говоря.
1: вопрос.
0: Хотя идею я понял, да, но очень-очень формально, жестко и серьезно, и сурово. У меня нету заказа на подобную серию лекций. Если спрос на это есть, вот, в принципе, периодически я знаю, что, видимо, это интересует народ, вот, потому что то спрашивают что-нибудь про Башкирию, то спрашивают что-нибудь там про какие-то находки там, допустим, в Московской области, то еще где-нибудь. То есть, ну, видимо, народу действительно интересно, что где можно откопать в разных субъектах Российской Федерации. В принципе, мне не то чтобы сложно об этом рассказывать. Больше того, некоторые лекции у меня буквально готовы, но другие, как говорится, всегда можно подготовить. Вот. Ну, так что напишите, пожалуйста, тогда комментарии. Если комментариев будет много с подобными пожеланиями, можно пройтись. Вот это я просто опасаюсь, что это достаточно узкоспециализированная получается тема. То есть кому-то это супер интересно, но потом окажется, что там буквально, там, не знаю, по паре десятков человек интересно там про один район, там сотни про другой. Вот, а в целом, так сказать, каждую отдельную лекцию мало кто захочет посмотреть. Ну, не знаю. Может быть, я и не прав. Напишите в комментариях, если вам интересно действительно.

0: пройтись по отдельным регионам, напишите, какой регион взять первым, и можно этим заняться.
1: Спасибо.
0: У меня, в свою очередь, есть другое предложение, да, прошу прощения, вот сейчас вот мысль такая еще пришла. Может быть, стоит взять более глобальное, то, что действительно будет интересно всем, и пройтись, допустим, более подробно по отдельным континентам, рассмотреть, допустим, историю Южной Америки, историю Австралии, вот, допустим, там, не знаю, историю Евразии, ну и какие там самые известные находки, самые известные местонахождения. Может быть, такой формат взять? Ну, тоже напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Да, все, прошу прощения, я вас...
1: Да, спасибо. Как выглядит игра вашей мечты, чтобы и динозавры были похожи, и интересно, расскажите.
0: Да. Ну, вообще... Сложно ответить на такой вопрос, но, во-первых, я, в принципе, уже сейчас, можно сказать, не особо геймер, вот, когда-то, понятное дело, там, в детстве, в подростковом возрасте очень много играл во все, сейчас играю редко, и при этом, ну, я не являюсь сторонником какой-то супер какого-то определенного жанра, вот, чтобы, допустим, там, не знаю, топить за какую-нибудь там стратегию или еще за что-то. Ну, мне, в принципе, самые разные игры были интересны, и там, не знаю, и гонки, и файтинги, и там, не знаю, какой-нибудь там этот survival horror, и, вот, не знаю, шутеры мне как-то нередко заходили, но, в общем, и стратегии разного плана игры, главное, чтобы они были интересны. Так что в этом плане, мне кажется, очень многое зависит от самих игроразработчиков, поэтому по интересности я вообще комментировать не хочу. А что касается научности, но мне кажется, что если действительно не просто там, как говорится, вот какую-то игру создавать, в которой вот динозавры будут присутствовать, и они будут ну, в той или иной степени научные, а именно создавать какой-то полный мир, ну, это вот подход Сориан или же The Isle. В принципе, учитывая ограничения, которые мы имеем именно там, как говорится, когда переносим реальную жизнь в игру, но мне кажется, что они справляются весьма неплохо. То есть есть некоторые недостатки, я говорю, в принципе, при желании можно пройтись даже по отдельно там, по той же Исле, как ее обычно называют, и разобрать все ее недостатки, что вот этот вот крокодил на самом деле не крокодил, а вот этот вот он там выглядел не так, а этот туда. Но глобально, мне кажется, они справились с задачей очень даже неплохо. Ну и, конечно же, я не могу не сказать, что мне безумно нравится тот проект, над которым я сейчас работаю, 3D-динопедия. Я думаю, что мы как раз в дальнейшем сделаем его поближе к игре, чтобы это было интересно именно и тем, кто играет, не только тем, кто читает энциклопедии, то есть какой-то такой геймдизайн добавим. Вот. И мне кажется, что вот как раз такое сочетание энциклопедии и игры, ну, это вообще очень крутой формат, потому что он как бы позволяет использовать современные технологии, там вот способность визуализировать все максимально красиво, там погрузиться в лор, в мир древний и так далее. Все это поддерживать в актуальном состоянии и моментально практически обновлять, с другой стороны. И с третьей стороны еще и как бы какой-то вот интерес к поиску каких-то предметов подключать, какое-то там вот исследование какое-нибудь там проводить. То есть, ну, грубо говоря, вот именно какие-то гейм-фишечки использовать. Вот. Ну, это мне кажется, тоже очень-очень интересно, поэтому этим и занимаюсь.
1: Насчет турка вы не правы. В 2008 году и вселенная другая, и вторая, и четвертая части интереснее сюжетно.
0: Я, к сожалению, играл только в 2008 года, вот, но... Везде пишут его как перезапуск, поэтому я, к сожалению, тут просто ориентируюсь на источники, в которых пишут, что это там перезапуск старой консольной игры. Ну, я вот, собственно говоря, просто повторил то, что нашел в энциклопедиях. Честно скажу, вот не проводил я прям детального исследования, поэтому если вы лучше представляете себе, как это все происходило, я только за то, чтобы данные были максимально проверены и точные. Спасибо большое.
1: Ярослав, как вы думаете, если бы человек попал в мезозой, вызвал бы он интерес у хищного динозавра, чтобы он хотел съесть человека?
0: Вообще вопрос на самом деле интересный по ряду причин. То есть, с одной стороны, я не вижу каких-то проблем в нашей несъедобности. Мне кажется, мы вполне себе съедобны. Вот. В принципе, многие животные со мной согласятся, да и как-то не печально, людоеды тоже. Но другой разговор то, что мы определенно не являемся представителями мезозойской фауны, и мы как минимум выглядели бы странно, вели бы себя странно и так далее. То есть у меня есть такое подозрение, что динозавров могло бы смутить наше очень странное и нетипичное для животных поведение и странный запах и так далее. И возможно, что динозавры были бы и не против нас съесть, но посмотрев на нас некоторое время, решили бы ну нафиг. И пошли бы есть бы что-нибудь более понятное. Вот. Так что ну, тут зависит еще от интеллекта. Если животное сильно глупое, и оно просто ест все, что оно встречает на своем пути, там динозавры тоже разным интеллектом обладали, они бы, наверное, съели. Что-нибудь поумнее бы, скорее всего, бы призадумывалось бы, что, наверное, с этим лучше не связываться. А то еще не сварение желудка потом будет.
1: А может быть, как с медведем. Стоит ему один раз попробовать человека, да, то все.
0: Да, но это, кстати говоря, очень даже вероятно, потому что
1: То
0: это же не
1: есть,
0: только по медведям установлено, это и с акулами та же самая история и так далее. То
1: если
0: есть, да,
1: они не
0: если кто-то
1: пробуют,
0: когда-то.
1: то они и не нападают. А если они случайно, вот там человек, например, ранился, там кровь почувствовал, или он как-то там, не знаю, на медведицу с медвежатами, да, случайно набрел, и она стала защищаться, и его случайно ранила и там покусала. Вот после этого обычно такого медведя ловят и убивают.
0: Вот это, кстати, вызывает интересный вопрос. То есть, то ли медведи в принципе видят вокруг большое количество людей и не воспринимают их как еду, а потом, когда до них доходит, что «О, это можно есть, бо, чё же я такой дурак-то?» Вот. То ли, может быть, люди действительно какие-то вкусные. То есть, вообще, мне на самом деле не очень понятен механизм, почему это именно так. Вот это было бы интересно с каким-нибудь
1: Может, доступность,
0: специалистом
1: просто
0: по
1: доступность,
0: этологии.
1: что
0: Да, возможно,
1: человек
0: что
1: без
0: людей
1: более
0: много.
1: беззащитный.
0: Да, людей много, они, да, как правило, все-таки без оружия гуляют.
1: Да,
0: Может,
1: и поэтому.
0: да, и мясо, как бы, рядом много
1: Ну, такого обычно
0: ловить
1: хищника
0: легко.
1: его излавливают, потому что его надо
0: Может
1: поймать
0: быть.
1: после этого, иначе он начнет дальше продолжить охоту.
0: Ну, у вас периодически, я говорю, какие-то там этологи бывают на каналах, вот мне кажется, надо кому-нибудь из них такой вопрос задать.
1: Да. Следующий вопрос. Будет ли стрим-лекция о ноозавридах и ноозавриханах? Зо-ноозавринах. Ноозавридах и ноозавринах. А.
0: Да, я понял.
1: Вы поняли, да, вопрос?
0: Да, я понял. Я вопрос понял. Ну, можно подумать на эту тему, потому что, в принципе, про них очень мало информации, где бы то ни было. Но надо посмотреть, вообще удастся ли набрать материала прямо на целую лекцию. Может, их с кем-нибудь еще объединить, так вот, чтобы поинтереснее, или может быть там еще какую-то, не знаю, предысторию еще каких-нибудь там ученых заодно описать. Ну, в общем, надо подумать, как это все сконструировать, структурировать. Вообще, мне такой вызов нравится. То есть, это прям тема такая и интересная, и малоосвещенная. Так что я подумаю на эту тему.
1: Да. А в игре World of Warcraft есть некие дьявозавры. Это по сути тиранозавр, но на спине три больших и острых костяных шипа. Мог бы реальный крупный хищник иметь такую защиту, например, от собратьев?
0: Тоже любопытный вопрос. В принципе, я каких-то биологических ограничений, которые бы запрещали шипам формироваться на спине у, допустим, тираннозаврид, или тем более у других хищников, если мы даже не ограничиваемся тираннозавридами, а берем вообще широко, ну да, почему бы и нет. Да? То есть, в принципе, динозавры могли формировать разные пластины, шипы, костные образования. Мы это видели неоднократно. Другой разговор то, что мы ни разу подобного не видели фактически. То есть, конечно, есть всегда вероятность, что палеонтологи когда-нибудь обнаружат такого ящера и скажут: «О, ну так в World of Warcraft это все предсказывали», вот как это обычно бывает. Вот. Но пока такого не находили, и отсюда возникает мысль, то, что, наверное, это не самый лучший способ защиты, вот такая вот пассивная оборона для крупных хищников. Ну, потому что в природе такого ни разу не возникало. Если бы это было бы необходимо, оно бы наверняка возникло.
1: Какой процент веса живая природа занимает от общего веса планеты? А за всю историю существования Земли можно ли подсчитать, сколько образовалось живых организмов по весу?
0: Вау. Вот это математика. Ух. Ну, я не математик, вот прям сразу скажу, вот сильно не математик, поэтому понять, можно ли такое просчитать или нет, я не возьмусь. Я сам с удивлением обнаруживал, что, оказывается, есть некоторые хитрые математические аппараты, ну, чтобы, например, посчитать, сколько за всю историю было тираннозавров-рексов. Вот, учитывая их вес, значит, можно посчитать и вес всех тираннозавров-рексов, которые когда-либо существовали. Если что, их, по-моему, около 4 миллиардов насчитали. Судя по этому, вот если там посмотреть, какие там конкретно выкладки в этой статье приводятся, наверное, можно посчитать количество и биомассу динозавров вообще, и с тем же успехом биомассу вообще всех животных, и, пожалуйста, даже, наверное, за всю историю. Но другой разговор, что какая там будет погрешность, то есть мне кажется, что при таком подсчете, если учесть, что мы даже разнообразие это знаем, скорее всего, там буквально 5% от всех животных, которые когда-либо жили. А может и меньше, есть там оценки в 2%. Вот. То есть, как бы это будет настолько гипотетично, что, по сути, это не будет говорить ни о чем. То есть, там уже погрешность будет просто больше, чем сама цифра, вот эта, которую мы получим для веса всех животных за всю историю. Так что я бы не считал бы это сильно интересной математической или же там, научной задачкой. Вот, я думаю, вряд ли кто-то этим будет заниматься. А что касается того, сколько сейчас весит все, что находится на Земле по сравнению с массой Земли, опять же, увы, точные цифры я не назову, но могу сказать, что мало. То есть, в принципе, Земля настолько больше весит, даже, допустим, чем вся вода на Земле, что биомасса там вообще просто несущественна, это будет доля процента. Земля большая.
1: С каким элементом коррелируется общий вес живых организмов на планете? С углеродом или с кислородом?
0: Ну, в принципе, коррелируется и с тем, и с другим. Как известно, мы состоим из углерода, кислорода, водорода и азота. Ну вот, но азота даже уже поменьше. Так что вот это основные элементы, из которых CONH. CONH. Ну да, собственно, да. Все вроде назвал. Так что мы коррелируемся со всеми этими элементами. Какой из них более важен? Ну, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Все важны, без них жизнь бы не смогла существовать. Вообще, конечно, у нас в основе углерод лежит. Вообще, мы не зря называемся углеродной жизнью, потому что есть некоторые особенности углерода, вот строить такие сложные цепочки, которые, в принципе, позволяют существовать органическим молекулам и всей химии углерода. Так что в какой-то степени, в плане не количества, скажем так, атомов отдельных, а вот в плане их качества, я бы так сказал, наверное, углерод будет главнее. Ну, а по количеству вот эти все элементы очень важны. Теперь точно ответил.
1: Вопрос про дифалозавра. А к какой клади его сейчас чаще всего принято относить? В целофизоиды его вроде не записывают с 2007 года. Кто он сейчас?
0: Он дилофозавр. Ну, правда, с ним большая проблема, я согласен, потому что он никуда не вписывается. То есть в карнозавры он не идет, он сильно более примитивный. Да, из целофизоидов его изгнали, потому что он более прогрессивный. Вот, так что он получается такой самостоятельный парниша. Но иногда вот выделяют прям так, по-моему, что-то вроде дилофозавриды. Вот как-то так. Ну, то есть он вещь в себе такой. Такие есть. Кстати, он не единственный такой на планете. Есть ряд динозавров, которые никуда не помещаются. И их поэтому выделяют отдельно. Они такие внесистемные получаются.
1: У дилфозавра и спинозавра выемка в челюсти, совсем как у спинозаврит. А поэтому очевидно же рыбоедство. Какие аргументы существуют против, учитывая этот факт?
0: Да, форма действительно очень похожа на рыбоядных, но у них очень крупные зубы относительно морды. То есть для рыбоядов обычно более мелкие. И самая главная форма у них тоже не совсем рыбоядная. То есть, с одной стороны, она, конечно, и не совсем ножевидная, но она такая как-то переходная. Вот у акул есть такие зубы, как-то их, по-моему, кинжаловидные называют. Для динозавров такого термина нет, но мне кажется, его можно было бы применить. То есть такой вот округлый, но все-таки с приостренным краем. Это немножко странно для поедателя рыбы. То есть там, по-моему, даже какой-то зазубренный край есть. То есть такое чувство, что он мясо все-таки разрывал. Но вообще, я думаю, что скорее всего, как обычно, когда начинаются такие поползновения, то есть что-то у него вроде приспособленность к рыбоядству есть, а вроде бы у него есть иск к разделке мяса. Ну, получается, что спорить, наверное, не стоит. Просто, наверное, он и мясо ел, и рыбу, и был вообще такой, ну, типа медведь, ел все, что встретил. Вот. Практически. Ну, не факт, что он, конечно, ел растения, но вот, видимо, в плане, по крайней мере, мясной пищи он был не против любое блюдо отведать. Был специалист широкого профиля, скажем так. И при этом внесистемный специалист. Так.

Да, ну да, белезавриды потомки ранних цератозавров, ну, судя по всему, или как минимум у них был общий предок. Тут на самом деле тоже немножечко спорный момент. Вот. Но то, что они очень близки, это точно. Ну вот как раз-таки вот этот факт, который вы упомянули насчет вот всевозможных шипов и некоторые другие их особенности интересные, позволяют предположить, что, возможно, все-таки не стоит предка абелизаврид искать именно среди, ну, скажем так, цератоза... Ну, скажем так, не стоит считать цератозавра предками абелизаврид. То есть, видимо, абелизавриды отделились рано довольно, ну, может быть, даже от группы, которую можно назвать цератозавридами, но еще с какими-то очень небольшими рожками. Потому что когда уже рожки сильно развиты, из них уже потом что-то новое сделать довольно сложно. То есть, видимо, была какая-то базовая ветвь, которая, с одной стороны, дала таких вот рогатеньких цератозавров, а с другой стороны, каких-то базальных абелизаврид, которые потом пошли своим путем. Как-то так. Кстати, у абелизаврид-то, на самом деле, на морде там тоже много всего интересного растет. Только оно не столь выражено, конечно, не столь рогоподобно. Так что явно совершенно вот у их предка тоже, видимо, морда была какая-то такая рельефная. Да. Был. И там как раз этот. И мир уже был третий, да, в прошлом году вышел. Уже трилогия закончилась, да. Да, две трилогии, но они, правда, сказали, что... Да, они сказали, что они собрали достаточное количество миллиардов долларов, чтобы потом еще продолжить что-нибудь снимать. Да. Я думаю, что будет. Я думаю, что наверняка, да. А может, перезапустят. Всегда так можно тоже сделать. Вот. Перезапустят, и окажется, что на самом деле это динозавры создали, клонировали людей. Исходно. Вот это поворот.

А я, честно говоря, не знаю, что в этом утверждении является вопросом. Если мне надо... мне надо подтвердить или опровергнуть, но в принципе, да, подтверждаю, есть такое. Но вообще, кайдзю это, по-моему, такой, как обычно у японцев, такой очень широкого плана термин, там, типа, что-то такое просто большое, гигантское, монструозное. Поэтому, ну, в плане размера, да, кайдзю вполне себе. Но я бы сказал, что конкретно можно взять, там не заходить столь философски к этой теме, а конкретно назвать Годзиллу. То есть Годзилла, она, безусловно, харизматична, она и всем известная, и она пользуется в качестве референса для многих животных. Плюс, мне кажется, там еще дракон какой-то рядом явно тоже покопался с этим. Кайдзю это, в принципе, по-моему, говорят, что-то типа философское, это какой-то вообще даже чуть ли не там. Ой, ну я говорю, я не знаю, но можно, конечно, я опять же не очень далек от знатока японской культуры, поэтому я могу тут что-то тоже ошибаться, но, по-моему, это что-то такое более глобальное, потому что я слышал, что кайдзю называют там и вот и всяких там этих гигантских монстров, и кайдзю называли этих огромных инопланетян, которые вылезали там в Тихоокеанском рубеже, и термин кайдзю использовали, когда называли вот этих огромных роботов и каких-то непонятных, не роботов, а этих огромных монстров, допустим, в каких-нибудь могучих рейнджерах. То есть, короче, это не роботы. Я говорю, кайдзю это просто большая страшная штука. Вот я примерно это так понимаю. А Годзилла это Годзилла, да. Ну, не, ну Годзилла это кайдзю. Не, ну она подходит под это определение. Нет, а то, что они не называют, но это не факт. Там мы можем тоже, допустим, кого-то называть там гиганотозавром, не называя его динозавром, но от этого динозавра он не перестанет быть. Вот, так что. Как известно, везде есть дало безымянное, даже если дало никто не называет в этот момент. Вот.

0: Там много чего. Ой, там-то там на самом деле. Да, там прям вообще красота. Там по одному острову русские можно лекцию спокойно сделать. Там хорошо. Да. Ну что, со звуком?
1: Я давно, видимо, отключил свой микрофон. Спасибо, Алла, что сказали. Да, я отключил свой микрофон.
0: А как же вас слышали? Видимо, никак.
1: Видимо,
0: Просто
1: никак. Вас
0: все
1: слышат,
0: культурно.
1: то есть, ну, я вопросы вывожу на экран, поэтому
0: А, понятно.
1: можно меня не слушать, в принципе. Вопросы же есть на экране, а вас слышно, поэтому я не
0: Понятно.
1: нужен. Как и скрипач не нужен. Так, давайте следующие вопросы. Сейчас. Так, на чем мы остановились?
0: На кайдзю и дао.
1: Вот, следующий вопрос. По каким признакам решили, что тирексы были толстенькими? Помню, началось это с реконструкции скульптуры Сью. Но какие новые открытые факты привели к этому?
0: Новая оценка, скажем так, мышечной массы немножко по другому принципу, по другим формулам, скажем так. Вот. Там периодически что-то уточняется, корректируется, ну, например, как с той же оценкой веса, да, то есть там, если посмотреть тираннозавров 2000-х, они весили всего лишь там 4-5 тонн. Тираннозавры 2020-х уже до 9 тонн разогнались. А сейчас вот уже поговаривают, что, может быть, тиранозавры и 12-14 тонны были. Меняется немножко метод оценки мышечной массы. Вот, и в связи с этим, соответственно, получается, меняются и пропорции. Это, во-первых. Во-вторых, ну, если посмотреть конкретно на Сью, то она просто толстенькая. Там по скелету видно, что там на самом деле ребра идут очень широко. Вот. Я думаю, что это, значит, первый момент, это другая немножечко оценка самой массы, а второй момент это то, что когда обычно реконструировали тираннозавров, за основу брали наиболее хорошо сохранившиеся скелеты. А наиболее хорошо сохранившиеся скелеты, они, ну, чаще всего не самые большие. Самые большие редко сохраняются прям идеально. И брали типа там каких-нибудь тирексов 9-метровых, 10-метровых, они реально более поджарые, вот, они более мелкие. А, видимо, с возрастом они вот прям так толстели. Вот если взять, например, того же Стена, вот он тоже такой мощненький, то есть там видно, что там ребра прям так расходятся широко. Вот, та же история со Сью. То есть у нас, в принципе, известно буквально там три тираннозавра весом, ну, там, примерно под 9 тонн и с габаритами под 12-13 метров. И вот они вот как раз все такие толстячки. А остальные, они действительно более поджарые. Вот. Просто-напросто, когда Сью детально реконструировали, на этот момент обратили внимание. А после этого, ну, во-первых, уже стало это опять новый тренд, новая популярность, что, о, сделали Сью толстые, давайте теперь всех делать толстыми. А во-вторых, ну, собственно, всегда всех тираннозавров пытались, на самом деле, изобразить максимально большими. Ну и логично, чтобы изображали, если уж изображаешь большого, чтобы изображать его с пропорциями большого, а не увеличив пропорции маленького. Поэтому, когда вот эта мысль кому-то в голову пришла, потом этой мыслью стали все пользоваться.
1: А дромеозаврид часто выставляют самыми умными, потому что путают с
0: Троодонтидами.
1: страдонтидами, да. Из-за похожего когтя на пальце. Это вопрос.
0: Возможно, что так, но на самом деле есть еще и другой момент. Дромеозавриды и троодонтиды, они, вообще-то говоря, очень близкие родственники, на самом деле, поэтому неудивительно, что они и внешне похожи, и коготь у них похож. Но дело в том, что у них-то и с мозгами, и у того, и у другого порядочек. Просто есть конкретно троодон, у которого объем мозга максимальный. Ну, не объем мозга, неправильно сказал, объем мозга больше у тираннозавра. Соотношение размера мозга к размеру тела, коэффициент энцефализации. Но это не означает, что там те же велоцирапторы, они прям тупые. У них коэффициент энцефализации меньше, чем у троодона, но не намного, не в разы. То есть всякие ютарапторы, хальшкарапторы, микрорапторы и прочие, они тоже очень неплохие. Они максимально близки уже по коэффициенту интеллекта вот к троодонтидам. Троодонтиды чуть-чуть выше, но дромеозавриды тоже молодцы. Вот. Так что я бы не сказал, что это прям грубая ошибка. Просто все эти рапторы, благодаря, опять же, все той же, наверное, франшизе, в первую очередь, они более популярны. Ну, может быть, кстати, благодаря палеонтологам, потому что вот ренессанс динозавров начался с одного из дромеозавридов, а именно с дейнониха. Поэтому, ну, наверное, даже вот оттуда пошла вот этот вот тренд на популярность дромеозаврид. Собственно, и в парке юрского периода это дейнониха делали, на самом деле. Получился велоцираптор, но делали это изначально дейнониха. Вот. Так что они просто более известны. Более широко известны, но они тоже умные.
1: Можно ли сказать, что ютарапторы эволюционировал в сторону увеличения из-за освобождения экологической ниши исчезновения в Северной Америке цератозавров и маршозавров? Прыгать ютараптор, скорее всего, не умел, ведь так?
0: Ну, если коротко, да и да. В принципе, первая концепция вполне себе научная. Не единственная, но одна из преобладающих, что действительно место освободилось, поэтому они и появились. А что касается прыжков, ну, вообще, я бы не сказал, что они вообще прыгать не умели, в принципе. Ну, как бы, многие животные чуть-чуть-то подпрыгнуть могут, но вот то, что мы там представляем себе там при словах дромеозавриды, вот такие вот огромные прыжки там на высоту сильно большую, чем они сами, еще и там крылышками помогая запрыгивают на спину, ну, такие маневры, конечно, для ютараптора были уже нереализуемы. То есть я думаю, что подпрыгнуть, в принципе, они могли бы. И могли бы, наверное, даже как-то вот там, допустим, в прыжке завалить какую-нибудь особь. Но все-таки не запрыгнуть на спину, не знаю, условному завроподу. Для этого уже тяжеловато. Все-таки, по-моему, сколько там, 400 или 600 килограмм, 400, по-моему.
1: Птеродонов часто рисуют с хвостом, как у рамфоринха. И к тому же в юрском периоде есть картинка, где цератозавры атакуют брахиозавра, а над ними птеродоны с хвостами.
0: Ну, я опять же не знаю, что тут можно прокомментировать, потому что, да, есть такой момент, рисуют часто, наверное, потому что длиннохвостые выглядят как-то более с художественной точки зрения интересно, а может это ошибка. Ну, а юрский период просто популярней, поэтому туда всех пытаются поместить и это слово использовать везде, где нужно и где не нужно.
1: Тупандиктель – это тапейяра? Тупандактиль. Дактиль, да.
0: Тупандактиль. Тупандактиль – это представитель тапиерит, и тапияра – представитель тапиерит. Они относятся к одному семейству, они близкородственные, они похожи, но это разные роды. Раньше, да, вот я, кстати, могу отметить, что, в принципе, вы могли видеть именно изображение, как бы, тупандактиля под, с подписью тапияра. Попросту потому, что изначально то, что мы сейчас называем тупандактиль, было описано как тапияра. Но потом среди тапияр провели ревизию, и некоторых из них выделили в новый род.
1: Аллозавров и цератозавров пропустили. Их в играх не изображают вообще, получается? Или они не популярны в этом формате, в отличие от кино?
0: Нет, это я их просто пропустил. Все более банально на самом деле. Вот, потому что, как я уже сказал, лекции ограничены. Вот, все рассказать не успеваю. В принципе, ну, конечно же, аллозавры изображаются чуть реже, чем тираннозавры, но вообще, конечно, их тоже полно. То есть, даже, по-моему, в том же моем любимом Динокризисе аллозавр присутствует, а уж, ну, как бы там набор динозавров-то всего-то никакой. Вот, а уж во всяких там специализированных играх по динозаврах, типа там всяких там Исла с завринами, они присутствуют.
1: Последние два вопроса. Ярослав, нет ли желания у вас создать свою игру про динозавров с наиболее реалистичными данными динозавров.
0: Ну, я, по-моему, уже многожды за время наших эфиров упоминал, что я сейчас, собственно, работаю в 3D-динопедии, которая, ну, в некоторой степени игра. То есть, понятное дело, что это в первую очередь энциклопедия, но там игровая тоже динамика присутствует, она довольно большая. Ну, во-первых, в принципе, сложно как бы делать несколько вещей одновременно, а во-вторых, ну, я как бы уже реализую себя вот в этом направлении. То есть, я как раз сейчас активнейшим образом участвую в создании такого 3D-продукта по динозаврам с многочисленными, как хочется верить, в будущем элементами игровой динамики. Ну, мне, честно говоря, вот для реализации пока этого более чем достаточно. Они максимально будут правдоподобные, за это я как раз отвечаю. И мы пытаемся делать максимально играбельным, игровым, динамичным. Вот. Ну, так что можно сказать, я этим уже занимаюсь.
1: Последний вопрос, не по теме лекции. Ярослав, почему вчера не состоялся стрим с Дмитрием Соболевым, упоротый палеонтолог? Да, и о чем был этот стрим? Интересно. Должен быть, был быть.
0: Так, стрим должен быть про панцирных рыб. И он, видимо, еще будет. Хотя, ну, не всегда Дмитрий, к сожалению, оперативно выходит на связь, поэтому пока что я от него ответа не получил. Вот точно ли он будет, прям 100% или нет. Но предварительно мы с ним передоговорились на среду. И я очень надеюсь, что в этот раз все-таки он состоится. Почему его не было вчера? Ну, собственно, потому что Дмитрий написал, что он вчера не может. Поэтому с его, так сказать, подачи пришлось это все перенести. Если интересно конкретно, что там приключилось у Дмитрия, можно написать ему. Может быть, он и ответит. Все. Вот
1: Кстати,
0: такой ответ.
1: да, кстати, Дмитрий любит играть в игры и параллельно вести
0: Ой,
1: стримы.
0: да, это он очень
1: Правда,
0: любит.
1: по-моему, он все-таки не играет, он запись включает, мне
0: Да,
1: кажется.
0: но
1: Играть и отвечать на вопросы одновременно, мне кажется, сложно.
0: вот я, кстати говоря, вот если кто знает, можете тоже в комментариях написать. Я вот чего-то так в итоге не понял. По-моему, все-таки в Зоре он играет. Но, может быть, я неправильно определил игру. Вот, так что.
1: А не спор?
0: Не.
1: Не спор, не спор. Вот.
0: То ли Зориан, то ли The Isle. Вот одну из этих как раз
1: Да.
0: симуляторов выживания динозавров.
1: Но он, по-моему,
0: По-моему, все-таки
1: все-таки
0: в Зориан.
1: не в реальном времени играет.
0: Нет. Ну, он, это, у него же все это записи. Не, ну, когда стримы, он там, в общем-то, ничего не включает, насколько мне известно. Он там некоторое время там прятался где-то там вот за этой мордахой зеленого динозаврика. Теперь он вроде вообще просто честно размахивает руками, тоже фигурирует перед камерой. А эти динозаврики у него там гуляют в его роликах. Ну вот, а ролики у него, ну, как правило, записаны. Причем, насколько я тоже представляю себе, они там даже по тексту как-то прописаны. Вот я, например, не люблю по тексту работать, а некоторые очень любят. Вот и Дмитрий, по-моему, так вот аккуратненько прописывает текст.
1: Аил и путь титанов пишут.
0: А, кстати, вот Path of Titans, это да, это еще одна игра очень такая. Очень популярная, да.
1: Ярослав, а
0: Я
1: не
0: это понял.
1: хотите сделать презентацию 3D-динопедии, прям отдельный эфир?
0: Я хочу. Я, конечно, хочу.
1: Давайте
0: Вот.
1: сделаем.
0: Вопрос в том, как говорится, пропустит ли Архе. Вот что меня
1: Если мы
0: интересует.
1: постоянно ее рекламируем, почему нет?
0: Ну, я как бы
1: Представить
0: это
1: ее.
0: делаю к слову, просто потому что где как это, как каждый кулик свое болото хвалит. Потому что, ну, если я работаю, это просто то, что у меня в голове в первую очередь приходит. Вот.
1: Вот,
0: Пока я
1: надо
0: там в Дарвиновском
1: представить
0: все
1: ее,
0: время какие-то
1: посмотреть, что там
0: выставки, еще
1: можно
0: чего-то.
1: делать. Куда залезать, где открывать, что почитать,
0: Давайте,
1: какие разделы.
0: давайте.
1: Правда,
0: Я думаю, что.
1: насколько это по времени, я не знаю, может быть, сколько это
0: Да
1: займет времени.
0: легко. Легко на час вообще, на самом деле. Но я же говорю, там у нас сейчас уже контента, то есть вот у нас там, допустим, есть этот вот одна из фишек, мне кажется, очень классная. У нас как бы практически все тексты озвучены дикторами. Вот, причем, между прочим, английский текст есть, английская версия, она вообще диктором BBC озвучена, даже так. Вот. И вот мы оценили недавно, что у нас сейчас озвучки примерно на 25 часов. Вот. То есть, конечно, я не собираюсь зачитывать все, что есть в Динопедии, но я просто к тому, что если там есть 25 часов озвучки, то, наверное, можно за час рассказать, что там есть интересное, показать какие-то основные, какие-то отдельные модели, продемонстрировать какие-то
1: На
0: интересные
1: сайте
0: фишечки отдельных этих.
1: или в приложении.
0: Я думаю, что если вот действительно никто не против такого формата, то я просто-напросто тогда это проведу эту всю процедуру из офиса и попрошу одного из наших там этих сотрудников просто вот запустить это приложение, чтобы можно было там вот его посерфить и поперемещаться именно прямо по приложению. И вот в реальном времени я там просто прокомментирую все, там расскажу чего-то, попрошу куда-то там переместиться, рассказать.
1: А на сайте этого нет, да?
0: А на сайте, ну, что-то есть, безусловно. То есть мне не жалко, я могу там, конечно, и презентажку сделать, но мне кажется, что так будет интереснее, потому что на сайте нету 3D-моделей, собственно. На сайте есть картинки, есть тексты, и тоже, конечно, не весь. Вот. Полноценно можно его оценить именно только в приложении. И, ну, я как бы с удовольствием его продемонстрировал. Надо подумать, может быть, там просто какие-то записи сделать, какие-то кусочки, как я там, не знаю, гифки, не гифки. Может быть, вот просто прям показать
1: а
0: его.
1: А вы еще не взяли в рабство разработчиков для андроида?
0: В рабство не взяли, но настолько много и часто нас с этим вопросом давили, что, по крайней мере, это уже встало в план. То есть, все-таки, если до этого... В планах этого не было, теперь это в планах есть. Но могу сразу сказать, что, судя по всему, все-таки у нас будет еще версия на компьютеры, и, наверное, она выйдет раньше, чем на андроиды. Вот. Не знаю, по срокам ничего пока сказать не могу. Но, в принципе, мы уже пришли к тому, что надо, что приложение стало больше, чем просто приложение на iPhone, что надо его...
1: Для iPhone я вам скинул ссылочку, как транслировать то, что происходит на iPhone, на экране, в интернет.
0: А, ну, может...
1: Ну, чтобы вы не показывали телефон, чтобы, а чтобы да. мы видели
0: не,
1: сам
0: не,
1: экран.
0: Не-не-не, я телефон никоим образом не собирался показывать. Я просто думал взять, как раз взять в плен нашего программиста и заставить его подключиться к нашей трансляции и на экране показывать все там фишки.
1: Ну, для этого нужно экран телефона показывать, а Apple...
0: Не-не-не, не телефона, почему? Ну, он разработчик, у него как бы все это на компьютере. Вот.
1: А, на компьютере, значит, это можно... Как это, портировать на другие платформы?
0: Не, ну у него же там это программа разработки, то есть он там ее запускает через какой-то типа симулятор.
1: Во, это очень интересно, кстати, было бы очень это интересно. Очень... Мне кажется, и нашим зрителям это тоже было бы интересно. Да.
0: Хорошо.
1: Спасибо.
0: Я прям всеми руками за. Если, ну, опять же, напишите там в комментариях, что вы по этому поводу думаете.
1: Да, в комментариях, потому
0: что,
1: пожалуйста,
0: под видео. То, что пишите. Я-то за, это хорошо, но, может быть, всем уже так надоели мои рассказы про 3D-динопедию, что вообще никто больше про нее слышать не хочет.
1: Нет, вот спрашивают ссылки на нее. Вот. Так что вы про нее рассказываете, но не показываете. Да. Скрываете.
0: Не, почему? Я показываю, вот только что тернозавров показал.
1: Да, да.
0: Вот у нас даже больше того, у нас там сейчас свой канал, мы сейчас там тоже все показываем, то сего, пятое, десятое. Мы же за популяризацию. Мы хотим показывать. Смотрите. Главное это.
1: Да, сказать. Да. Ну что ж, у нас большой был длинный эфир. А, ну мы еще задержались, поэтому, наверное, не
0: Нет, длинный. Ну, обычно. Нормальный. Примерно такой же, как обычно.
1: Да, да. Мы больше сильно задержались. Ну, зато набрали на следующий эфир, и следующий эфир состоится. А, Ярослав, большое вам спасибо. Нашим слушателям, зрителям, подписчикам, также большое спасибо за ваше внимание, донаты, подписки, лайки, репосты и все такое. Приходите через неделю. Спасибо, до свидания. Увидимся.
0: Спасибо всем, до свидания, хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Неважно, в играх вы будете искать науку, в фильмах или же в 3D-энциклопедиях, в 2D-энциклопедиях, в музеях. Ну, самое главное, чтобы вы... все-таки на жизнь частенько поглядывали и через научную призму, и возможно, что тогда наша жизнь станет немножко лучше. Всем пока.
1: Живите долго и процветайте.
0: Peace and love.

Добрый день или вечер. А сегодня мы продолжаем наш курс лекций, посвященных истории Российской империи в необычном ракурсе. Я еще раз напомню нашу идею. И в интернете, в книгах, везде можно найти массу информации о том, что как было в нашей истории. Эта информация зачастую довольно сильно противоречит друг другу. Вы же знаете, как у нас говорят, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Поэтому мы постараемся поменьше говорить о том, о чем написано и так в учебниках. В учебниках школьных. Мы будем мало говорить об истории российского государства, об истории государственности, о разного рода внешне-внутриполитических деяниях. Сконцентрируемся на государях как таковых, на тех, кто олицетворял собой российскую монархию. Не потому, что они чем-то важны, не потому, что от них слишком много зависело. Как покажет время, и мы об этом убедимся на разных этапах наших встреч, на самом деле от первого лица не так много зависит. От него зависит главным образом общая тенденция, общее движение. Вот. А в остальном он от всех зависит вокруг. Но так просто легче запомнить. Мы все время путаемся, кто как за кем шел. Вот раньше мы вот начали с вами с Петра Первого, с ним все понятно. Петр Первый скончался. Кто стал после Петра Первого, кто возглавил империю? Это была его супруга Екатерина Первая. Был это в результате, как бы сейчас сказали, заговора верхов с участием гвардейцев. Первого гвардейского переворота. Екатерина Первая проправила совсем недолго, около 2 лет. Она восходит на престол, не имея на это прав. Об этом мы в предыдущих лекциях подробно говорили. Затем наследует Екатерине Первой Петр Второй, который не сын Петра Первого. Петра Первого к этому моменту, к несчастью, хоть и было у него 11 детей, там, не считая нескольких мертворожденных, Петра Первого не было наследника по мужской линии. То есть был один царевич Алексей, но судьба была его печальна. Так вот, Петр II – это внук Петра I, сын того самого убиенного или умершего, или не дожившего сутки до казни, или еще что-то с ним случившегося царевича Алексея, считавшегося изменником, государственным преступником. Вот царем становится Петр II, внук, такой тинейджер, человек, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Все дурные подростковые наклонности он успел проявить. Опять же, небольшой совсем срок своего царствования, а хороших показать пока, увы, не успел. Петр II скончался одновременно, умудрившись заболеть тяжелой простудой и оспой. Все это друг на друга наложилось. Известен Петр II был одним – страстной любовью к охоте. Вообще удивительно, конечно же, как в неполных 15 годах совсем юный мальчик, как ему нравилось убивать. Он убивал какое-то несчитанное число зайцев, фазанов, кроликов. Вот эта тяга к мужским, как тогда считалось, активным физическим развлечениям, в нем была сильно развита. Но тот, кто придет вслед за ним, будет иметь еще большую страсть к звероубийству. На смену Петру II придет дальняя родственница Петра I, Анна Иоанновна. Кто она такая, откуда она появилась, ну, давайте эту историю вспомним. Во-первых, она никакая не Иоанновна, это у нас так для солидности. Почему-то говорят в отношении особ мужского рода, она Анна Ивановна, потому что отца ее зовут Иван Алексеевич Романов, сводный брат Петра I. Сводный, потому что отец у них один, Алексей Михайлович Тишайший. Матери у них разные. Петр I, сын от второго брака. Иван от первого брака. Иван постарше. Иван считается в нашей истории. Наша история вообще, она вся полна штампами. Вот если Иван, то обязательно малохольный. Вот он пока малохольный, такой дурачок, жутко больной, еле ходит, ничего не соображает. У них такой трон даже на двоих был с молодым Петром. Царство они вдвоем. Этот трон вы можете посмотреть в оружейной палате, всем рекомендую. Там лавка, шитая бархатом, одна повыше спинка, другая, по-моему, пониже. Сзади окошко, тоже прикрытое бархатом, окошко открывается, в него шепчут, что надо говорить, отвечать иностранным послам, либо министрам на приемах. Ну, понятно, почему шепчут, потому что сидящий на нем непоседа Петруша, ему вообще 10 лет, ему надо нашептывать. А вот Иван, который уже довольно юнош взрослых лет, он просто ничего не соображает. Поэтому ему тоже надо нашептывать, чтобы он вел себя прилично. Нам сложно судить, в какой степени Иван был, как бы сейчас говорили, слабоумным. Может, он просто был аутистом и вообще был очень разумным человеком. Может быть, просто не любил куражиться, болтать и веселиться. Мы знаем только то, что он действительно довольно сильно болел и уже в молодом возрасте, там, 20 с небольшим годов, выглядел сильно старше своих лет. Ну, кстати, не мешало ему исполнять супружеские обязанности. У него было много детей, много дочерей, и судьба этих девочек потом сыграет свою роль в истории Российской империи. Так либо иначе, с Петром он не ссорился, за власть не боролся.
долгое время официально царствовал с Петром вместе, никак не вмешиваясь в государственные дела. И похоже, что младший брат не обращал на старшего никакого внимания, но регулярно поздравлял с праздниками и за глаза хорошо к нему относился. Ну так вот, у Ивана была дочь Анна. Эту дочь Петр выдал замуж за герцога Курлянского. Ну почему выдал Петр? Потому что Петр реально правил страной. И после смерти брата он решал, куда своих племянниц пристроить. Вот он решил, прорубив окно в Европу, восстановить ту систему династических браков, которая была еще при великих киевских князьях. Помним всю Анну Ярославну, мы про это с вами говорили. Тогда, кстати, многие девицы княжеского рода и великокняжеского рода из Киева, из Владимира выдавались замуж за иноземцев. Ну так вот, Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского. Что такое Курляндия? Тоже мы с вами вспоминали. Это кусочек Латвии, часть территории современной Латвии. Россия постепенно тесня шведов. Прибалтики подошла к границе Курляндии, но завоевывать ее не стала. Не стала входить на территорию Курлянского герцогства, небольшого, но гордого немецкого государства, которое и так находилось в такой полувассальной зависимости от другого слабого государства Европы, от Польши или от Речи Посполитой, как она тогда называлась. Правили в Курляндии немцы, курлянцы, хотя основное население составляли латы, те, кого мы считаем сегодня латышами. В эпоху своего расцвета Курлянское герцогство существовало довольно долго, дольше 200 лет. Оно знало неплохие времена. Например, в середине 17 века при герцоге Курлянском Якобе Кетлере у него даже были колонии. Вы не поверите, у крошечной Курляндии были колонии Вест-Индии и в устье реки Гамбия на африканском побережье. Те времена экспансионистского расцвета давно уже канули в прошлое. И к моменту, когда Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского, это бедное государство. Жениться на племяннице самого Петра I, конечно, для герцога Курлянского большая честь. Он очень радуется, много ест по этому поводу на свадьбе, много пьет. Ни радости, ни особой горести супружеской жизни Анна не познала, поскольку ее супруг скончался буквально несколько недель спустя после свадьбы. Как писали в хрониках того времени, от чрезмерного питья. Ну, а анекдоты говорили, что просто он решил как-то посоревноваться с самим Петром I, кто кого перепьет. Ну, кончилось это трагически. Я думаю, что это анекдот. Ни один нормальный человек соревноваться бы с Петром I в этом деле не стал. Даже по морально-этическим соображениям. Ну, так либо иначе, вот пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, берет свое начало именно с этого трагического эпизода. Итак, племянница Петра Анна Иоанновна уезжает в Курляндию, в ее столицу Метаву, на территории современной Латвии, сейчас это город Елгава, свой небольшой замок, такое обедневшее сильно поместье, и получает от России, просто из российского бюджета, ежегодное, как бы сейчас сказали, дотацию. Независимый, но дотационный регион. Его нельзя сравнивать ни с Южной Осетией, ни с Абхазией, ни с Приднестровьем, потому что эти республики-то исторически входили в состав нашей страны, а Курляндия не входила исторически в состав страны, но мы ее все равно дотировали. Все-таки жалко родственница на троне. Хочется иметь ее в зоне своего влияния, а не шведского, например. Поэтому ей посылают деньги. Деньги ей посылают от имени дядюшки, как называли, дядюшка... Батюшка, вот так, двойной титул такой. Мой дядюшка, батюшка Петр Алексеевич. На эти деньги ремонтируется замок, там кое-как содержится двор. Ну, в общем и целом нищета. И за тем, как эти деньги расходуются, как вообще она живет, за этим следит специально присланный смотрящий из императорской администрации. Бестужев Рюмин присматривает за Анной Иоанновной, присматривает за делами в Курляндии, чтобы она там куда-то не переметнулась. В общем и целом руководит курляндской политикой, по ходу дела становится даже любовником Анны Иоанновны. И говорят, что когда его Петербург отозвал его потом назад, спустя какое-то время, то Анна Иоанновна страшно убивалась и писала письма: «Оставьте меня, моего дорогого, значит, Бестужева Рюмина со мной». Есть и взаимоисключающая история о том, что на самом деле он там разворовал пол курляндского бюджета. Ну, так либо иначе, судьба ее была тяжелой, тяжелая женская доля. Сначала долго-долго жила в Москве, и было ей там скучно, ничем себя проявить не могла. Потом вроде как вышла замуж за иностранца, иностранец тут же умер, уехала за границу, денег нет, любовник русский, но за тобой же еще и присматривает. И вот в этот самый момент Анна Иоанновна обретает нового поклонника, новую любовь в своей жизни, как бы сейчас сказали, ей еще нету и 30, в общем, совсем молодая женщина, звали его Берон. Кто он был такой?
человек-то сыграет большую роль потом в русской истории, поэтому расскажем о нем поподробнее. В общем, кто он был такой, никто не знает. Злые языки говорили, что он сын конюха. Никаких этому доказательств нет, кроме того, что он действительно очень разбирался в лошадях, был большим любителем и специалистом. Официальная версия: из мелкопоместных курлянских, то бишь немецких дворян, пытался попасть на русскую службу еще давно при молодом Петре, ничего у него не получилось. Якобы его не взяли на службу, потому что слишком захудалого рода, что, я думаю, абсолютнейшая неправда. Кого только к нам на службу не брали, каких только бандитов и пиратов. Почему-то не попал, затаил злобу на русских. С тех пор относился ко всем русским сквозь зубы с пренебрежением. Некультурные нации. Но сана Иоанна.

продолжит, когда Анна Иоанновна станет императрицей и переедет в Москву. Вот эта вот женщина, несчастная женской судьбы, небогатая, постоянно вынуждена ездить в Петербург за подачками, потому что опять крыша прохудилась, налогов нету, крошечную гвардию содержать не на что, хочется опять денег попросить. Все время такая подобострастная, услужливая, вежливая, очень скромная, несмотря на свой такой статный вид. Об ее внешности мы поговорим отдельно. В общем, она на всех в Петербурге производила хорошее впечатление. Приятная во всех отношениях, царского рода, негорделивая. Замуж выйти вряд ли сможет. Много кто пытался с ней пожениться, и даже один из самых блистательных женихов того времени, принц Морец Саксонский, Петербург не давал на это разрешения, потому что, ну, в этом случае ее муж мог начать вести какую-то свою политику. А зачем нужно Петербургу? Петербургу нужна несчастная вдова, которую они будут крутить, как хотят. И вот тут в ее жизни происходит крутой поворот. Ее приглашают царствовать в Российскую империю. Приглашают, правда, с рядом специальных условий. Кондиции как-то договорили при дворе. Но, тем не менее, у нее есть шанс из никому не нужной нищей герцогини где-то там на окраине Латвии вдруг стать самодержицей самой большой империи в мире. Вот такой крутой поворот. Как вы думаете, согласилась она или нет? Вы угадали. Она согласилась. Почему ей? Потому что это был самый удобный для манипулирования, как бы сейчас сказали, властными элитами кандидат. Властные элиты – это крупные олигархи, собственники, крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов. В первую очередь Долгорукие, Голицыны, выдвиженцы уже Петровской поры, Остерманы, Ягужинские – ну и прочие-прочие фамилии, не буду сейчас их перечислять. Им казалось, что если они пригласят на трон вот такую вот забитую, всю жизнь нуждавшуюся, все время просящую у них чего-то, без мужа, 37 годов к этому моменту женщину, то будут крутить ее как хотят. Это первая позиция. Кстати сказать, у Ивана было еще несколько дочерей, которых тоже можно было позвать. Имели такие же точно права на престол, но их всех отвергли. У кого-то там была сложная матримониальная ситуация. Кто-то из них вышел замуж за особу не царского рода, за простого дворянина. Если брать формальное завещание Екатерины I, то, по идее, после смерти Петра надо было бы позвать кого-то из дочерей Петра I на трон. Дочери было две – Анна и Елизавета. Но Анна, опять же, к этому моменту уже скончалась. Оставался только ее мальчик, маленький мальчик Петр, еще один внук. Петр живет за границей в одном из германских княжеств. И это означает, что вместе с ним понаедет куча немцев, которые будут долгое-долгое время выполнять функции регента, этого никому не хотелось. Елизавета совсем еще тоже молода, непредсказуема, но самое главное не в этом. Главное в том, что ими сложнее будет манипулировать, они все-таки прямые потомки Петра I. А тут вот дальняя, никому не нужная родственница. Это первое. И второе, самое главное, ее приглашали не просто так, а на определенных условиях. Как это происходило? После скоропостижной смерти 19 января 30 года Петра II власть оказывается в руках, как я сказал уже, Верховного Тайного Совета. Группа аристократов, где главенствуют Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, запомните это имя, предлагает неожиданно исключительно яркую и нетрадиционную вообще для истории Руси идею пригласить Анну Иоанновну на определенных кондициях. Это вообще сподвижник Петра I, очень известный человек, отличался неподкупностью. Долгие годы в государстве отвечал за финансовые вопросы. После смерти Петра согласился с возведением на престол Екатерины I и вошел таким образом в Верховный Тайный Совет. Для начала он очень логично и убедительно мотивировал целесообразность возведения на престол Анны. Я цитирую. «Она еще в брачном возрасте, она в состоянии произвести потомство. Она рождена среди нас от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие прекрасные ее достоинства. По этим причинам считаем ее самой достойной, чтобы нами править». Попутно там же на заседании Верховного Тайного Совета началась еще одна долгоиграющая дворцовая интрига. История дочери Петра Елизаветы. Однако кандидатура Елизаветы не стала даже обсуждаться, поскольку Голицын сказал резко: «Кухаркиных детей мы обсуждать не будем», что было намеком на низкое происхождение Елизаветы Петровны. Кстати сказать, Елизавета Петровна в чем-то повторила судьбу Анны Иоанновны и долго-долго ждала своего часа, еще 10 лет, постоянно испытывая опасность оказаться соперницей царствующей императрицы. В общем, у членов Верховного Тайного Совета
были свои резоны для приглашения Анны

Иоанновны на трон. Они задумали ни много ни мало ограничить монархию, дабы узаконить свое привилегированное положение в обществе и обезопасить себя от будущих выскочек-фаворитов. Суть их рассуждений передает Соловьев в истории России с древнейших времен. Сначала нам будут благодарны, сначала полоскают человека, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор, оттеснит первого вельможу на задний план. Мысли, как говорится, верховники в правильном направлении, однако действительность оказалась для них гораздо хуже. Если говорить о героях и антигероях той эпохи, то нельзя не упомянуть еще одного человека – Генриха Иоганна Астермана, или, как его звали в Москве, Андрея Ивановича Астермана. Этот сын лютеранского священника из Вестфалии в 16 лет бежал из дома сначала в Голландию, а потом примкнул и стал секретарем адмирала, ну, вообще-то, самого настоящего пирата – Корнелиуса Крюся. Этот адмирал-пират воевал где только мог и за кого только мог, пока не осел в России, где его пиратские склонности оказались максимально востребованы в Петровском флоте. Вот здесь Астерман быстро выдвинулся. Его оценил Петр I как человека грамотного, образованного, к тому же, по слухам, не бравшего взяток. Ну, я каждый раз говорю здесь по слухам, потому что проверить это совершенно невозможно. Астерман мастерски владел искусством придворной интриги и на протяжении всего правления Анны Иоанновны оставался вице-канцлером, одним из первых людей в империи. Также он известен как родоначальник дипломатического насморка. Как никто другой в нашей истории умел вовремя политически заболеть, чтобы уклониться от участия в каких-либо событиях или обсуждениях с неясным для себя результатом. Астерман с блеском прошел через все тернии правления нескольких монархов, а пострадал уже при Елизавете. Вернемся к кондициям для императрицы. В 1731 году принятие Анны регалий царской власти тот самый Голицын предложил ограничить специальным актом, который вошел в историю как кондиции. Текст уговаривали составить Астермана, как человека, мастерски владеющего пером, поэтому я о нем сейчас и вспомнил. Однако Астерман тут же вспомнил, что сам он человек не русский, русским владеет плохо, хотя владел лучше всех. Ему в иностранные дела вмешиваться нехорошо, и, в общем, тут же от этого уклонился. К тому же сослался на плохое самочувствие. В итоге все-таки всю ночь все члены совета писали коллективно и согласовывали текст этих кондиций, текст условий, на которых на престол приглашалась будущая императрица Анна Иоанновна. В чем же они заключались? Я перечислю только основные пункты, чтобы вы поняли революционность этого документа. Новая властительница не имела права без согласия Верховного Тайного Совета, во-первых, объявлять войну и заключать мир, во-вторых, вводить любые новые налоги и подати, в-третьих, вообще расходовать казенные средства по своему усмотрению, в-четвертых, производить в чины выше полковника, в-пятых, жаловать вотчины, то есть распоряжаться государственной землей, в-шестых, без суда лишать дворянина жизни либо имущество. Наконец, она не имела права вступать в брак без разрешения Верховного Совета или назначать наследника на престол. Там был еще целый ряд более мелких пунктов. Например, она не имела права никого вести с собой из Курляндии, включая Берона. Фактически пребывала одна только с личными служанками. Начиная с этого момента, страной должен был править Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет – это орган управления высшей аристократии из 8 человек, который должен был опираться в будущем на две палаты. Выборные палаты, такой предпарламент. Одну палату избирали из дворян, а вторую палату избирали из городского населения, из земства. Знаете, в советских учебниках много писали о том, что это была попытка аристократического переворота, аристократы, олигархи пытались захватить власть и чуть ли не отобрать ее у несчастной Анны Иоанновны. В действительности, мне кажется, это был один из тех поворотных пунктов нашей истории, когда развитие страны пошло бы совершенно по-другому, возможно, в лучшую сторону. Потому что если бы это все сработало, если бы Голицын оказался или столь же ловким интриганом, как тот же Астерман, или если бы Голицын оказался не только умным человеком и честным, но и столь же решительным и беспощадным, как Меньшиков, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия самого либерального образца, возможно, даже не британского, а шведского варианта. Ведь и сегодня британская королева обладает гораздо большими полномочиями в своей стране, чем обладала бы Анна Иоанновна, если бы эти кондиции в итоге действовали. Это был поразительный переломный момент в развитии нашей страны. Когда тексты кондиций были составлены и согласованы всеми верховниками, членами Верховного Совета, город был закрыт, Москва была закрыта, везде были выставлены посты. Дальше делегация от верховников поехала в Латвию,
мчались очень быстро по зимней дороге. Уже через несколько дней они были на месте. Популярно объяснили герцогине Анне ее ситуацию. Анну уговаривать долго не пришлось, потому что лучше быть, как говорится, пораженной в правах, но очень богатой императрицей большой империи, чем свободной, но очень бедной, никому не нужной герцогиней в какой-то богом забытой дыре. Не будем забывать еще одного, что как ни старались верховники, но параллельно еще несколько делегаций умудрилось прорваться через закрытые московские кордоны, в том числе делегация от Остермана, который уже тогда вел двойную игру. И они тоже приехали тайно к Анне Иоанновне, нашептали ей на другое ухо, что, мол, все не так однозначно, вы знаете, еще не все русское дворянство с этими кондициями согласно. Вы подписывайте, что хотят, а на месте разберемся. И вот Анна Иоанновна, выслушав тех других, все подписала и выехала в Москву. Уже вскоре, через несколько дней, она прибывает в город. Ее пытаются держать в изоляции, но она встречается там со своими сестрами. Она встречается с некоторыми гвардейскими офицерами, которые также объясняют, что не все так однозначно и не все... Не вся знать, не все дворянство, не все элиты поддерживают эти кондиции. И, наконец, происходит, в течение буквально одного дня, происходит сцена, достойная любого блокбастера, сцена отказа Анны Иоанновны от уже подписанных документов и восстановления абсолютной монархии. Кстати сказать, в документах было подписано, что если я откажусь от моей подписи, то немедленно буду лишена престола. Она отказалась от своей подписи, но престола лишена не была. Почему Анне Иоанновне так легко удалось отказаться от кондиции и произвести в обратную сторону бескровный государственный переворот? Почему конституционная монархия не просуществовала в России, по сути, ни одной минуты? А все дело в том, что верховники, члены Верховного Тайного Совета, те самые Голицын, один из которых, на мой взгляд, очень симпатичный, умный, глубокий человек, Дмитрий Голицын, незаслуженно забытый в нашей истории. Голицыны, долгорукие, примкнувший к ним Остерман. Как вел себя Остерман? Когда обсуждали, кого приглашать на престол, Остерман сказал: «Я иностранец, я принимать решения в этом не буду. Я убегаю, я ухожу, все, за мной пришлете». И убежал из зала. Убежал, потом вернулся, стал около двери, слушал через щелку. Что говорят? Как только услышал, расслышал фамилию «Пригласим племянницу Анну Иоанновну». И кто-то закричал: «Ура, Анна Иоанновна, виват!» Остерман тут же распахнул дверь, вбежал и сказал: «Виват, Анна Иоанновна, ура, виват!» Вот, потом всем рассказывал, я первый закричал «Виват Анне Иоанновне». Ну так вот, вот вся вот эта компания в составе 8 человек, она ведь решила, что если не договорились между собой, то дело сделано. А дворянство, гвардейцы, они все это примут. Ведь кондиции предлагались Анне Иоанновне не от лица Верховного Тайного Совета, а от лица всего дворянства, всего общества, то есть нескольких тысяч гвардейских офицеров, членов правительства, сената, высшего генералитета и так далее, и так далее. И все вот эти несколько дней, пока везли кондиции туда, пока она их подписывала, пока она возвращалась обратно, они ровным счетом ничего не делали. Не расширяли свою социальную базу, как бы сейчас сказали. Не проводили переговоров со старшими гвардейскими офицерами, договариваясь, что они их поддержат и сколько кому заплатят, кому дадут какие чины, кого как продвинут в случае чего. Они не приводили переговоров в сенате и правительстве. Они вообще решили, собственно, что дело сделано, и дальше ни с кем делиться не надо. А произошло с точностью да наоборот. Она приезжает в Москву. Настроение в дворянстве такое. Раньше у нас был один государь, которому надо было служить. Хороший, плохой один. А теперь у нас их будет 8. Пойдем сразу услужив всем. При этом эти 8 особой популярностью в народе-то не пользовались. Это не было 8 героев Октябрьской революции, понимаете? Это какие-то зажравшиеся олигархи. Уже шли такие сравнения с семибоярщиной. Такое ГКЧП, кстати, членов ГКЧП тоже было 8 человек, своим бездействием и обеспечило провал собственного заговора. Как дальше происходило? 8 марта, в женский день, по новому, правда, стилю, в Кремле собралось большое собрание. Уже Анна Иоанновна, уже приняв к этому моменту императорский титул, присутствует большое скопление народу, высшие чины, гвардейцы там и так далее. И вот зачитываются вслух те самые кондиции, которые ограничивают ее власть. По прочтении этих кондиций в зале устанавливается гробовая тишина. Дело в том, что часть народа вообще не в курсе, а часть совершенно это не поддерживает. У них как бы свои взгляды на жизнь. Потому что многие, например, требовали расширения Верховного Тайного Совета, многие дворяне. Или требовали его выборности вот в эти несколько дней, когда решалась судьба империи. Я еще раз скажу, верховники ни на какие переговоры, блоки и союзы ни с кем не шли.
Возникает тишина. Ряд гвардейских офицеров начинает кричать: «Государыня, вас обманули. Это подложный документ. Мы, народ, его не согласовывали. Люди русские против. Это какие-то самозванцы вам его подсунули». Анна Иоанновна берет эти кондиции, поворачивается к одному из верховников, Долгорукому, который к ней ездил в Латвию, и говорит: «Так ты, Василий Лукич, задумал меня обмануть?» Все это в присутствии нескольких сот взбудораженных людей. Василий Лукич стоит, потупив голову. Все верховники молчат, не зная, что им сейчас делать. «Ну, подайте мне сюда эти бумаги», — говорит Анна Иоанновна. Ей подают эти кондиции. Она так еще раз на них внимательно смотрит, на подписи. И при всех рвет и швыряет на пол. Закончилась конституционная монархия в России, не начавшись. Судьба верховников была ужасна. Началось с того, что кондиции были объявлены несуществующим документом. Вот как будто их никогда не было. За одно упоминание вслух о том, что императрица когда-либо что-либо подписывала и существовал когда-то документ, ограничивающий императорскую власть, только за это били кнутом и ссылали в Сибирь сразу. Прочтешь в кабаке слово «кондиция», язык вырвут и в Сибирь. Анна Иоанновна пытается реформировать. Ну, не она, конечно, новое правительство пытается реформировать, как может, страну. Ничего особенно вредоносного она не делает, все сводится к одному. Вообще экономика после Петра I и после правления его супруги и внучка находится в ужасном состоянии, поэтому предпринимаются разумные меры. Сокращение государственных расходов, сокращение госаппарата, посильное снижение налогов, усиление контроля за собираемостью налогов. Тут же возникает, естественно, много коррупционных процессов. Выясняется, что налоги собираются, но до казны не доходят, где-то там по пути оседают. В общем, обычные, разумные, стандартные действия нового правительства. Что можно было бы выделить? Не рассказываю слишком много про внутреннюю и внешнюю политику. Но из разумного Анна Иоанновна возобновляет работы по строительству и усилению военно-морского флота. Флот пришел за последние годы в совершенное невежество. Восстанавливаться он стал именно при Анне Иоанновне. Были введены новые стандарты кораблей, активно ведется ремонт. Более того, инвестируются средства в военно-морские и в сухопутные учебные заведения. Всем этим новое правительство занимается. Какую роль играет в этом Анна Иоанновна сама как личность? Ну, тут я скажу непопулярные вещи, да? Личность, она, конечно, совершенно бестолковая. Она никогда не собиралась ничем царствовать, не могла, не умела и не имела к этому никакой склонности. Совсем. Несколько слов о внешности Анны Иоанновны. Сохранилось довольно много ее портретов. Мы не знаем, может быть, она в юности была грациозной юной леди. Но к тому моменту, когда она уже взошла на императорский престол, то есть там к 37 годам, эта дама весьма страшного вида, в общем, ее некрасивость отмечали все с разной степенью дипломатичности. Страшная, некрасивая, толстая, очень высокая, такого мужского роста. Правда, те, кто относится к ней к симпатии, говорили, что, несмотря на такое как бы отсутствие женского обаяния, умела быть учтива, она могла расположить к себе человека. И если хотела, даже чем-то обаять. Характер ее сформирован тем временем. Забавы Анны Иоанновны, они такие. Она очень любит стрелять. Вообще она хороший стрелок, с большой практикой. Она живет во дворцах, и вот везде открыты окна, а на подоконниках стоят заряженные ружья. Ну, тогда много было всякого зверья, и специально в том числе выпускали. Да и вообще много в природе. Птицы летают. Вот найдет мимо окошка, присмотрела какую-то птичку на ветке. Бах! Удачный выстрел. Хорошее настроение. Пошла дальше. Смотрит, заяц бежит или собака. Хватит заряженный мушкет. Прицелилась. Хоп! Опять хорошее настроение. Это когда нет охоты. Когда начиналась охота, ох, тут уже Анна Иоанновна проявляла себя по полной программе. Она, в отличие от подростка, недоростка Петра II, на лошади не охотилась, поскольку женщина грузная. Ставился такой вагон, такая повозка крытая в центре поляны. В этой повозке, опять же, огромное количество заряженных ружей, явства, напитки, выездной буфет. И вот на эту поляну сотнями егерей сгоняется с соседних лесов всякое зверье. Кабаны, волки, лисицы, вообще все, кого могут согнать. Поляна огорожена, то есть если попал вовнутрь, то выбежать можно только через какое-то там одно место. Из этого вагона Анна Иоанновна со своими ружьями начинает отстрел животных. Ей только перезаряжают, ну и ждет, пока дым развеется. Тогда порох был плохой. Я не буду приводить вам страшные цифры, сколько сотен и тысяч животных отстреливалось ей лично за сезон.
И страшно себе представить, сколько за 10 лет. Довольно странное хобби молодой женщины, скажем так откровенно. Плюс к этому второе любимое развлечение – это шуты, шутихи и карлики. Такого количества шутов, шутих и карликов, карлиц, всяческих уродов и уродцев при царском дворе не было никогда. Ну, они были всегда, конечно, и при Петре, и раньше. Почему-то считалось это очень остроумным, держать каких-то несчастных больных людей рядом. Но Анна Иоанновна возвела это просто в культ. И их были десятки. Они все вокруг нее суетились, что-то клянчили, кому-то приставали, кого-то дергали, кому-то падали в ноги, пытались кого-то укусить. Анна Иоанновна полагала, что это все невероятно смешно. Один из самых знаменитых романов, посвященных времени ее правления, «Ледяной дом», кстати, вот кто не читал, рекомендую, потому что написано абсолютно исторически достоверно и художественно ярко. Посвящен как раз такой шутовской свадьбе. Смысл следующий. Однажды Анна Иоанновна узнала о страшном преступлении, которое совершил один из князей Голицыных из этой большой-большой семьи. Этот человек прекрасно образованный, окончивший Сорбонну, служивший еще при Петре I, прогрессивный русский аристократ, умница, интеллигент, после смерти жены своей первой уехал в Европу, где имел несчастье жениться на католичке. То ли итальянке молодой, то ли немке. Не имеет никакого значения. Но не только бедняга женился на этой итальянке, он еще и так ее полюбил, что вернулся с ней в Россию. Вернувшись в Россию, он узнал, что Анна Иоанновна как-то нервно относится к институту повторного брака, особенно если супруга неправославные. И какое-то время они попытались жить тайно. Донесли, супругов разлучили, несчастную итальянку куда-то задевали, история умалчивает, то ли в Италию обратно отправили, то ли в Сибирь. Будем надеяться на первое. Князя Голицына, официально князя, возвели в шуты. Ну, хорошо, хоть не колесовали. В шуты-квостники. В чем юмор той эпохи? Вот представьте себе, целый князь, выпускник Сорбонны, заслуженный офицер, должен был в шутовском наряде, в колпаке с бубенчиками, на званых приемах обносить всех, угощать всех квасом. Ну, как вот сейчас официанта шампанским обносят, а он квасом. Каждый, кому он предлагал квас, ну, мог либо, так сказать, отказаться, либо взять у него чарочку, выпить, сделать глоток, а остаток обязательно вылить ему в лицо. Шутка юмора такая была. Но этого нам не показалось мало, поэтому она решила учредить еще и повторную свадьбу князя Голицына. Выбрала для этого какую-то калмычку-карлицу невысокого роста. Сказала, что вот хотел ты жениться на иноземке итальянке, будешь теперь на иноземке калмычке. С этой целью был в Петербурге построен гигантский дворец изо льда. Ну, такой небольшой Петергоф. Стоил огромных денег. Организован гигантский праздник, фейерверки, многодневные гуляния. Страшных денег стоило это все бюджету. Жениха и невесту оставили в дворце. Жених уже весьма преклонных годов. Оставили в этом ледяном дворце, все это дело зимой происходит. Я думаю, там погода сильно за минус 20. Оставляют их на свадебную ночь в этом дворце. Еще представляют солдаты, который должен был внимательно следить, чтобы они исполняли свои супружеские обязанности. Ну, слава богу, то ли солдат попался сердобольный, и, наверное, князь и денег ему немного заплатил. Поэтому принесли им какие-то полушубки, что-то теплое. Они вот всю ночь там просидели, грелись как могли, и, в общем, остались живы. А так до этого момента они так и числились мужем и женой вот это вот несчастная карлица и князь Голицын. Вот такой был уровень юмора у Анны Иоанновны. Еще она очень любила, когда ей рассказывали всякие сказки. Говорливые бабки. Поэтому говорливых бабок особыми царскими указами собирали по всей стране. И Анна Иоанновна, я не шучу, писала письма. Я слышала, что у вас в деревне под Архангельском есть бабка, отличная, рассказывает истории народные. Срочно привести ее ко мне, будет эти истории рассказывать мне. Таких вот собирали. Любила она окружать себя вот такими говорливыми сказительницами. Ну и, конечно, нельзя говорить об Анне Иоанновне, если не сказать об эпохе террора, репрессии и бероновщины. И при ком было больше репрессий, при Анне Иоанновне или при Петре? Ну, конечно, больше всего репрессий было при Петре I. Потому что при Петре I репрессии носили массовый, системный характер. И речь не только о стрелецких волнениях, не только о Булавинском восстании, не только о массовых подавлениях крестьянских выступлений по всей стране. Речь о целом о ценности человеческой жизни. При Анне Иоанновне репрессии казались более страшными, потому что они касались верхушки правящего класса. Поверьте мне, там 95% населения России никак-то не замечало. Но те показательные казни, показательные расправы, которые приводились при ней над целыми дворянскими семьями, родами, например, над Долгорукими, они, конечно, ужасали Россию. Долгорукие, те самые, попавшие в фавор при мальчике-подростке Петре II, те самые, которые придумали историю с подложным завещанием, копировали почерк
умирающего или уже умершего императора, внука Петра. Те самые, которые пытались провозгласить его невесту Екатерину, Катю, императрицей. И судьба их была ужасна. Раскрывалась эта история поэтапно. Сначала их просто отправили в ссылку, потом из ссылки вернули, потом пытали. Потом кто-то под пыткой сознался из них в этом, значит, страшнейшем из возможных для той эпохи злодеяний, попытка захвата престола. В результате одного из долгоруких, я специально не хочу здесь перечислять конкретно уже фамилии, понимаете, чтобы не живописать подробности, но одного из них колесовали, такая совсем забытая казнь. Кого-то из них приговаривали к четвертованию, потом это отменяли на просто отрубание головы. Все это произвело на общество совершенно ужаснейшее впечатление. Широко применялась практика расследования государственных преступлений по принципу слова и дела государева. Это была очень страшная история. То есть любой человек мог в присутствии какого-то государственного силового служащего, офицера гвардии, закричать слово и дело государева. Его должны были задержать. Это означает, что у него имелась информация государственной важности о попытке, ну, как минимум, государственного переворота. А говорить могли любого. Если это подтверждалось хотя бы частично, пытки были страшными. Если это не подтверждалось, пытали того, кто пытался говорить. Вообще, дело было рискованное, потому что, заявляя слово и дело, ты должен был как-то это доказать. Очень часто доказательство тоже проводилось под пыткой. При Анне Иоанновне это приняло довольно массовый характер. Судимых по политическим мотивам насчитали наши историки до 20 тысяч человек. Расширилась география, как тогда говорили, высылки. Если раньше высылали просто на Урал, на север Урала, как Менщикова туда, в Березов. Стали высылать все чаще в Сибирь, даже на Камчатку осужденных, где, естественно, условия их жизни были чудовищными. Все это очень часто называлось таким общим термином «бероновщина», потому что проводилось под эгидой как бы от имени главного фаворита Анны Иоанновны, Эрнста Иоганна Берона. Вот все, что происходило ужасно во время царствования, связывалось с ним. Я напомню, что в кондициях верховники поставили один интересный пункт. Ни в коем случае не приводите с собой из Курляндии никаких курлянских дворян. Сделано это было специально, чтобы не привезли Берона. Он и имелся в виду, любовник, фаворит и очень близкий к Анне Иоанновне человек. Он появился в жизни Анны Иоанновны задолго до описываемых событий. Он управлял официально всеми ее имениями. Был действительно любовью всей ее жизни, ради которой она была готова на все. В Россию приехал вместе со своей женой, с семьей. Все они и составляли ближний круг императрицы. Такие были вот реалии галантного века. Было распространено мнение впоследствии уже при Елизавете о каком-то невероятном влиянии Берона на русскую политику. И его не было. Он влиял только на императрицу. Больше ни на кого. Распространена была позиция об особых привилегиях немцам при дворе Анне Иоанновне. Этих привилегий тоже не было. Ну, то есть немцев было несколько, конечно, во главе. Тот же Миних, Астерман, Берон. Но они все были в ужасных отношениях друг с другом. Постоянно грызлись и интриговали друг против друга. Вообще русских было гораздо больше в правительстве. Данные о каком-то колоссальном казнократстве Берона ничем были не подтверждены. В этом отношении он был вполне скромных запросов. Далеко ему было до Менщикова. Единственное, что правда, что он был таким, знаете, бытовым русофобом. Русских не любил, всячески это подчеркивал и говорил, что вас надо только вот кнутом бить, вы по-хорошему не понимаете. Однако эта бытовая русофобия в реальности никаким немецким засилием не сопровождалась. Как посчитали историки, всего люди не русского происхождения при Анне Иоанновне занимали не больше четверти властных постов. При всем при этом есть и другие сведения. Есть, например, сведения о том, что, вот я сейчас зацитирую одного из современников, что Берон в обращении был весьма вежлив, воспитание имел хорошее, желал всем казаться приятным. В нем ума только было мало, поэтому он дозволял другим управлять собой и не отличал дурных советов от хороших. Ну, такое можно сказать о многих людях. Любопытно, что Берон прожил долгую жизнь. И в конце концов, мы об этом еще будем говорить, вообще это подтверждение того, что в России надо жить долго. В итоге он пережил и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну. Оказался еще настоящим герцогом курлянским, где и был похоронен в Курляндии. Тело его было мумифицировано, забальзамировано. И вот его мумия в бархатном коричневом кафтане французского покроя с Андреевской звездой на груди долгие годы хранилась в подвале замка в Метаве. Даже сохранилась фотография этой мумии 1914 года. Ну, однако уже последующие события, мировые войны и революцию, их мумия не пережила. Роль Берона, еще раз подчеркну, и степень его влияния на русскую политику были крайне преувеличены. Лучше всего по этому поводу высказался Пушкин. Александр Сергеевич писал: «Берон имел несчастье быть немцем, и на него свалили весь ужас царствования Анны,
которое было в духе его времени и в нравах народа. Точнее, пожалуй, и не скажешь. Можно еще привести один пример, который потряс, конечно, русское общественное мнение той поры. Это расправа над кабинет-министром Волынским. Кабинет-министр – это не совсем премьер-министр, но это, можно сказать, один из руководителей правительства той поры. Их было несколько кабинет-министров, могло быть несколько одновременно. Это был такой весьма ловкий, стопроцентно русский, эффективный менеджер, как бы сейчас сказали, которого, кстати, Берон всячески поддерживал. Но потом на каком-то этапе они поссорились, Берон стал его ревновать к его влиянию. Это был хороший чиновник, хороший управленец. Разного рода жалобы, судейские дела рассматривались при Волынском гораздо быстрее, чем ранее. Но ведь у нас эффективность никогда не является причиной ни для возвышения, ни для падения. Возвысился он случайно, благодаря поддержке Берона, а пал также случайно, благодаря серии наветов и прекращению поддержки Берона. Вот, в итоге Волынского обвинили во всех смертных грехах. Ну, главным из которых был, конечно, тот, что он якобы где-то дурно отзывался об Анне Иоанновне. Это самая ключевая история. И распространял слухи об ее сожительстве с Бероном. За это отправляли в Сибирь моментально. Но кроме этого, Волынскому вменили в вину еще якобы некие бунтовские речи. Там без детализации, в чем они заключались, понять невозможно. Да, в принципе, и были ли они, тоже не имеют никакого значения. Главное, я вот на что обращу ваше внимание. Кабинет-министр, ну, почти премьер. Уровень обвинений, бунтовские речи и что-то там, какие-то сплетни, что-то там не то, нехорошее про императрицу сказал. Никаких действий нет, никакого заговора нет, никакого восстания декабристов, никакой пугачевщины. Никакой попытки вооруженного переворота. Идет следствие и суд. Следствие и суд занимает, как вы думаете, сколько времени? 3 дня. Из этих 3 дней 2 дня Волынского жутко пытают. Ну, как пытали тогда, я даже описывать вам не хочу. Спать не сможете. Волынский выдерживает все пытки. Вообще это говорит о каком-то нечеловеческом совершенно упорстве. Ни в чем не сознается. Все равно на 3-й день ему выносится смертный приговор. Кстати, его судили русские люди, которые решают следующее. Я буду читать дословно, дабы вы понимали стиль того времени. Первое. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого на кол посадить, вырезав у него предварительный язык. Теперь фантазию проявите и поймите, что такое посадить на кол живого. Это еще не все. Его конфидентов-сообщников четвертовать, а только после отсечь им головы. Все имения Волынского конфисковать, дочерей и сына сослать в вечную ссылку. Ну, это куда-нибудь на Камчатку, где они медленно умрут. Императрица смягчила приговор, указав, что достаточно четвертовать одного Волынского. Можно обойтись и без посадки на кол. Конфидентам просто отсечь головы. Ну, а кое-кого из них лишь наказать кнутом и сослать навечно. 27 июня 1740 года в центре Петербурга прилюдно кабинет-министру Волынскому вырвали язык, отрубили руку, затем голову. Во время суда он говорил, но пока еще мог говорить: «Нам, русским, хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем». Вот такое было время Анны Иоанновны. Я подведу итоги. Есть такое мнение, что монархия лучше всегда демократии, потому что в результате монархической системы наследования на троне чисто случайно может оказаться добрый, порядочный человек. При демократии это абсолютно исключено. Такой никогда не прорвется к власти. Я буду еще не раз возвращаться к этой ироничной мысли, говоря о русских монархах. В случае с Анной Иоанновной России не повезло. На троне оказался не добрый и не человечный человек, а оказалась глупая, необразованная, некрасивая, дурная и злая баба с плохим чувством юмора, воплощавшая все возможные пороки своего времени. Обиженная временем, обиженная судьбой, все свои обиды она выместила за эти 10 лет на своих подданных. Однако это не означает, что за годы ее правления со страной произошло что-то ужасное. Нет. И при такой правительнице были толковые администраторы. Тот же Волынский, тот же Остерман. Были и другие. И при такой правительнице происходило что-то хорошее. Восстанавливался флот, проводились северные экспедиции. Осваивалась Сибирь, осваивалась Камчатка. Появлялись первые театры в Петербурге наряду с шутами. Даже было основано Вагановское училище, вот, которое было совсем маленькое, крошечное, всего лишь 12 там было учеников, но они очень этим гордятся. Все преподаватели Вагановки говорят, что да, мы немножко лет так на 50 постарше Соединенных Штатов Америки. Потому что было модно танцевать. Появились новые европейские культурные веяния. Вот, это не говорит хорошо об Анне Иоанновне.
Эти 10 лет с точки зрения нравственности и духовного развития страны, конечно, были для нас потеряны. Но еще раз подчеркну, большинство населения никак этого не заметило. А вот элиты, Петербург, Москва, конечно, вспоминали ее правление с ужасом. И тем больше был контраст, когда на престол в результате очередного дворцового переворота взошла дочь Петра Елизавета Петровна, тем ярче был контраст между доброй, кроткой, как ее называли, милостливой Елизаветой и вот этим вот чудищем в юбке Анной Иоанновной. Хотя, в общем-то, Елизавета тоже была не всегда доброй. На престол она зашла не сразу. Между ней и Анной Иоанновной был целый год перерыв. А вот то вот этот перерыв правил России, что несколько месяцев происходило, пишите об этом в комментариях. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы продолжаем разговор про интеллект беспозвоночных, сообразительность беспозвоночных, возможно, про разум беспозвоночных. Но, как я и обещал, если в прошлый раз мы поговорили, ну, вообще про то, как развивалась нервная система беспозвоночных, как постепенно усложнялась в процессе эволюции их поведения, сегодня мы все-таки поговорим про тех, у кого поведение, ну, ощутимо более сложное. Я совсем вкратце, буквально, наверное, в течение 10-15 минут сейчас напомню содержание прошлой нашей беседы, потому что, ну, поскольку мы продолжаем, вдруг кто-то прошлое еще не смотрел, чтобы он понимал, о чем мы говорим, потому что мы неоднократно будем использовать то, что обсудили в прошлый раз, в разговоре, который у нас будет сегодня. Значит, ну, в прошлый раз я говорил, что царство животное – это чрезвычайно разнообразная группа живых организмов. Я говорил, что если мы посмотрим на современные представления об эволюционном древе животных, ну вот здесь крупные группы животных, соответствующие типам, обозначены. Понятно, что на этом эволюционном дереве то, насколько близко какие-то ветви друг к другу расположены, говорит о том, насколько близкородственными эти группы являются. Мы обсуждали, что есть наиболее примитивно устроенные группы животных, такие как губки стрекающие, но также еще довольно необычные существа, как грибневики и пластинчатые, а все остальные животные делятся на две ветви, одна из которых ведет к нам, к хордовым и к иглокожим, которые, позволю себе напомнить, являются нашими близкими родственниками, хоть и максимально непохожими. А другая ведет, собственно, к большинству как беспозвоночных животных, к большинству животных вообще, понятное дело, потому что именно беспозвоночные составляют абсолютное большинство животных. И делится потом эта ветвь, которая идет налево на этой схеме, и делится на две большие ветви. В одну попадают плоские черви, моллюски и кольчатые черви, а в другую – круглые черви и членистоногие. В прошлый раз мы с вами шли по, ну, скажем так, по левым ветвям этого эволюционного древа, а сейчас свернем немножко в другую сторону. Но два слова. Опять же, просто чтобы напомнить, каким выводом мы пришли в прошлый раз. Из наиболее примитивных животных, ну, самым крупным типом, да, возможно, что и в принципе самым примитивным типом животных на нашей планете сейчас являются губки. Под словом «примитивный» я имею в виду не просто устроенный, а примитивный в смысле базовый, базальный. То есть действительно исходно примитивный, а не упростившийся в процессе эволюции. Потому что особенно в паразитических группах живых существ как только животные не упрощались. Ну да ладно. Напомню, что губки – это водные существа, тела которых состоят из разных типов клеток, а настоящих тканей у них нету. Фактически они представляют собой такие бочонки, через которые проходит вода, они улавливают частицы, которые можно съесть из этой воды. Тип питания такой называется фильтрация. И никакой нервной системы у губок нету. Соответственно, и о поведении тоже ни о каком говорить не приходится. То есть, в принципе, у них нет клеток, специализированных клеток нервной системы. Ну, дальше мы упомянули про совсем странное существо, один-единственный вид, для которого выделили отдельный тип плокозово-пластинчатый. Правда, на самом деле, скорее всего, видов там больше. Но все они выглядят вот так вот, как трихоплексадгеренс, что переводится как «волосатая пластинка прилипчивая». Подвижное существо, не имеющее нервной системы. И это интересно, потому что одно дело губки, которые не шевелятся практически, другое дело активно ползающее создание, которое тоже может обходиться без нервной системы. То есть, в принципе, нервная система – это не какой-то обязательный пункт, если ты шевелишься. Трихоплекс прекрасно справляется и без нее. Ну, другое дело, что эволюционно там очень много вопросов, кому такое
простое существо, по строению простое относится, скорее всего, это все-таки упростившееся более, что предки его имели значительно более сложные строения. Ну да ладно. Главное, что Трихоплекс демонстрирует нам, что можно активно двигаться без нервной системы. Но, тем не менее, если мы двинемся дальше, попадем в тип стрекающие, которые выглядят либо как медузы, либо как полипы. Вспомнили с вами, что медузы и полипы устроены на самом деле примерно одинаково, просто медуза смотрит ртом вниз, а полип ртом вверх, и обсудили, что у них появляются клетки нервной системы, специализированные нейроны. А здесь важно отметить вот что. Ну, про строение нейрона я сейчас подробно еще раз повторять не буду. Если кто-то подзабыл, как устроены нейроны, можно просто посмотреть предыдущую нашу беседу. Важно, что нейроны – это специализированные клетки нервной системы. Вот здесь изображены нейроны позвоночных животных, а для них характерен один длинный отросток, ветвящийся на конце аксон, и много более коротких древовидных отростков, дендритов. Мы с вами говорили, что несмотря на то, что нейроны, нервные клетки беспозвоночных животных, они здесь справа, несколько отличаются от нейронов позвоночных, у беспозвоночных животных обычно, хотя бывает по-разному, от нервной клетки отходит один вырост, который ветвится и выполняет как бы функцию и дендритов, к которым прикрепляются аксоны других нервных клеток, и аксонов, то есть тех отростков, которые прикрепляются сами. Несмотря на то, что нейроны позвоночных и беспозвоночных в среднем отличаются, это существенные отличия, но это не значит, что они независимо возникли. Мы считаем сейчас, что нервная система возникла, ну вот, грубо говоря, на эволюционном уровне стрекающих, ну, тех, кого в школьной программе называют кишечно-полостными, и с тех пор просто плавно развивалась. Для стрекающих характерна, напомню, нервная система, которая представляет собой просто разбросанные по всему телу нейроны, нервные клетки. Правда, здесь стоит отметить, и это важный момент, мы к нему сегодня еще тоже будем возвращаться, что, опять же, позволю себе напомнить, у стрекающих, а у полипов нервная система значительно более примитивная, чем у медуз. Почему? Ответ очевиден. Медузы двигаются активно. Конечно, есть полипы, которые могут открепляться, куда-то переползти, смешно перекувыркиваясь, но активно двигающимися существами их в среднем не назовешь. А медузе, как минимум, нужно удерживать свое тело в определенном положении. Мы с вами говорили, что у медуз есть и различные хорошо развитые органы чувств, в том числе даже глаза. И что, соответственно, несмотря на то, что очень часто у стрекающих полип и медуза это просто разные стадии жизненного цикла одного и того же вида, медуза – половое поколение, полип – бесполое, но медузы имеют значительно более развитую нервную систему и органы чувств просто потому, что они активнее двигаются. Ну, отсюда мы сразу сделали вывод, что чем активнее двигаешься, тем более сложная тебе нужна нервная система. Упомянули в прошлый раз про такой странный тип грибневики. Это существа, похожие на стрекающих, но с большой вероятностью отделившиеся от общего эволюционного ствола животных очень давно, возможно, раньше всех. И самое удивительное, что при внешнем сходстве со стрекающими они настолько отличаются биохимически, что сейчас есть очень серьезные основания полагать, что у этих существ нервная система возникла независимо, что, начиная со стрекающих, у всех с полипов и медуз животных нервная система постепенно эволюционировала, а у грибневиков возникла независимо. Это, опять же, тоже наводит на интересные мысли, что нервная система вполне себе как необходимая, обслуживающая подвижных существ система организма возникала не один раз, что действительно это нечто, что очень нужно, если ты двигаешься.
Ну, дальше, соответственно, мы сворачивали налево и сворачивали еще налево раз в сторону плоских червей, моллюсков, кольчатых червей. Здесь мы упоминали опять про радиальную симметрию и билатеральную симметрию и говорили, что у существ с двусторонней симметрией тела появляется голова. И что голова – это ключ к пониманию, почему нервная система усложняется. Что у нас есть передняя часть тела, где собраны все органы чувств, и, соответственно, чтобы их обслуживать, надо, чтобы нервные клетки концентрировались в голове, образовывали так называемые ганглии, скопления. А с нашей точки зрения, чем более собранная вот в эти скопления нервная система, тем сложнее уровень ее организации, и тем более сложные задачи она может решать. Дальше мы говорили про плоских червей, про то, что их нервная система имеет головные ганглии, от которых отходят нервные стволы, что такая организация нервной системы позволяет им вырабатывать уже условные рефлексы, ну, то есть, грубо говоря, осуществлять пусть очень примитивное, но обучение. Но, правда, эти условные рефлексы, там реакция на свет, реакция на удары, левому ответвлению, говорили про, прошу прощения, говорили про кольчатых червей, говорили, что их нервная система, окологлоточное нервное кольцо, брюшная нервная цепочка с ганглиями в каждом сегменте, ну, то, что кольчатые черви сегментированные, я думаю, все помнят. А потом говорили про тип моллюски, ну, обсудили, что у моллюсков, которые являются родственниками кольчатых червей, у их предков явно была нервная система по типу брюшной нервной цепочки, но поскольку моллюски в своей эволюции пошли по пути уменьшения количества сегментов тела вплоть до того, чтобы как бы тело полностью утратило сегментацию, их нервная система стала выглядеть просто как несколько вот этих нервных сгустков ганглиев, соединенных нервами. Но парадоксально, что именно вот этот вариант строения нервной системы, напомню, породил, ну, если можно так выразиться, радикально, диаметрально противоположные результаты. Ну, вот у брюхоногих моллюсков как раз нервная система просто в виде нервных узлов, соединенных нервами. У них можно вырабатывать условные рефлексы, то есть научить их реагировать на свет каким-то образом. Они у них неплохо держатся, но ничего сложнее этого они не могут. Двустворчатые моллюски вообще пошли по пути развития в качестве фильтраторов. Ну и, соответственно, от нервной системы они, конечно, не избавились, но они избавились от головы, как часто делают фильтраторы, потому что, как мы обсуждали, голова нужна, чтобы искать еду. Если не надо искать еду, а фильтраторам не надо, голова не нужна. И, соответственно, вслед за утратой головы мы сразу видим, что нервная система у них тоже существенно упростилась, и ни о каком сложном поведении у них, ну, говорить вообще не приходится. Поэтому фактически, да, двустворчатые моллюски – просто такие живые фильтры. А полная противоположность их – это класс головоногие, которые являются активно подвижными хищниками и, соответственно, именно у них развилась фантастически сложная нервная система с большим сгустком, который можно называть мозгом. У них очень хорошо развиты глаза, у всех они активно перемещаются. И, соответственно, для многих из них, ну, в первую очередь для отряда осьминогих, характерно действительно сложное поведение, характерно общение друг с другом. Они могут и формой тела, и окраской тела, которую они меняют, сигнализировать своим сородичам, настроены они на контакт или нет. Мы с вами говорили, что осьминоги могут, что самое удивительное, решать задачи, например, выбираться из закрытой банки. Мы говорили, что осьминоги хорошо обучаются, то есть если пускать осьминога проходить один и тот же лабиринт, он каждый раз будет проходить его быстрее. И что осьминоги, что очень важно, спят. И
судя по всему, видят сны, потому что у них во время сна меняется окраска. А различная окраска иллюстрирует, демонстрирует различное настроение у осьминога. Соответственно, похоже, что какие-то образы у него возникают. А сон, как мы считаем, это тоже показатель очень сложно организованной нервной системы. И неспроста осьминогов поэтому называют приматы моря. На этом мы остановились в прошлый раз. А вот сегодня мы пойдем совершенно в другую сторону. Как ни парадоксально, несмотря на то, что осьминоги, ну вообще головоногие моллюски, это эволюционно очень далекие от нас существа, эволюция нашей нервной системы шла, ну если так можно выразиться, параллельными курсами. То есть, что у нас, у позвоночных, нервная система шла по пути создания в голове очень большого нервного узла, головного мозга, который позволяет, ну, обеспечивать сложное поведение индивидуальное, способность к обучению, хорошо запоминать что-то, общаться друг с другом. И, в принципе, у головоногих моллюсков эволюция их нервной системы шла похожим курсом. Поэтому, как ни парадоксально, изучать именно поведение и сложность поведения головоногих моллюсков для нас не то чтобы просто. Понятно, что поскольку параллельное движение в процессе эволюции параллельными курсами совершенно не значит, что приведет к одинаковому результату. А степень похожести результата оценить не всегда получается. То есть мы фактически, когда заставляем осьминога проходить лабиринт, мы же ставим перед ним вполне себе задачу, которую ставим и перед человеком. А тут большой вопрос вообще, насколько правильно для того, чтобы разобраться в сложности поведения каких-то существ, не похожих на людей, ставить перед ними задачи, которыми, с помощью которых мы бы оценивали сложность поведения позвоночных животных. Но, тем не менее, похоже, что головоногие моллюски, что позвоночные животные пришли, ну, к некоему похожему результату эволюционному. Нам еще только предстоит узнать пределы способностей осьминогов и других головоногих моллюсков, но будем надеяться, что это все-таки случится. А теперь мы с вами повернем вот в левой части этого эволюционного древа, мы повернем направо. Мы повернем к той ветви, которая ведет к круглым червям и членистоногим. Как и у вот этой эволюционной ветви плоские черви, кольчатые черви-моллюски, в которой независимо происходило постепенное усложнение нервной системы, так же и здесь. В эволюционном ветви круглые черви и членистоногие нервная система усложнялась тоже независимо. И давайте мы посмотрим, как это происходило. Ну, если мы поговорим про круглых червей, тут все достаточно просто. Поскольку это червеобразные организмы, не решающие каких-то сложных задач, более того, обитающие преимущественно либо где-то в почве, либо в илу, либо в других существах, в животных или растениях, и не являющихся хищниками, сложная нервная система им, честно говоря, не нужна. У них есть так называемое окологлоточное нервное кольцо, просто такой бублик из нервных клеток. По брюшной стороне тела идет брюшной нервный ствол, толстый нервный ствол. По спинной – спинной нерв. Нервный ствол потоньше. Да вот, собственно говоря, и все. Разумеется, ни о каком сложном поведении у круглых червей речь не идет. Тут даже, ну, кроме вот этого окологлоточного нервного кольца, никаких скоплений нервных клеток-то нет. Пока поэтому оставим круглых червей и двинемся к типу членистоногие. Ну, напомню, что вообще эволюционно и просто по характеристикам круглые черви и членистоногие объединяются тем, что и у тех, и у других есть сбрасываемая хитиновая кутикула. Твердый покров,
от которого надо периодически избавляться, чтобы расти. Давайте двинемся в сторону членистоногих. Как мы с вами прекрасно знаем, членистоногие – это самая большая по числу видов группа живых существ на планете Земля. На данный момент описано порядка 1 400 000 видов членистоногих, чуть меньше. Количество видов членистоногих – это примерно почти 2/3 от общего количества видов живых существ на нашей планете, считая всех прочих животных, растения, грибы и так далее, и так далее, и так далее. А вот нервная система членистоногих при этом устроена у всех достаточно похожим образом. В целом ее можно охарактеризовать как брюшную нервную цепочку. То есть, что есть какой-то ганглий, нервный узел в голове, который обслуживает органы чувств, еще и челюсти и так далее. И по брюшной стороне идет нервный тяж, который в каждом сегменте образует утолщение. Детали строения нервного

кольчатые черви. Это вытянутые существа, разделенные на сегменты, и сегменты у них более-менее одинаковые. То в эволюции членистоногих, в самых разных группах, что там ракообразные, паукообразные насекомые, все шло чуть-чуть иначе. У них, у этих групп, у всех, причем явно это тоже происходило независимо, прослеживается такая склонность эволюционная к... Для этого есть специальное хорошее слово – олигомеризация. Олигос – мало, мерос – часть, сегмент. Малосегментность. А в процессе эволюции все группы членистоногих, позволю себе напомнить, уменьшали количество сегментов, а те сегменты, которые оставались, они как бы сливались в тагмы, так называемые. Тагма – это группа сегментов, выполняющая сходные функции и имеющие сходное строение. Иногда сегменты внутри тагмы могут полностью слиться, иногда могут быть, продолжать быть разделенными. Ну вот, например, у высших ракообразных, как вот здесь речной рак сверху изображен, синим отмечена тагма головогрудь, сверху она покрыта единым щитом, карапаксом, а снизу на самом деле там видны все равно границы сегментов, от которых отходят конечности. А вот сегменты брюшка хорошо разделены. А у паукообразных, ну, если мы говорим про пауков, все сегменты и головогруди, и брюшка слиты. Но это детали, к которым мы, опять же, еще вернемся. Но важно вот что. Поскольку в процессе эволюции членистоногие, в отличие от кольчатых червей, уменьшали количество сегментов и объединяли их в группы, тагмы, то и нервная система у них стала более собранной, если так можно выразиться. А поскольку у членистоногих есть еще ярко выраженная, ну, либо голова, либо голова-грудь, на которой есть довольно развитые, вообще, честно говоря, очень развитые органы чувств, понятно, что за органами чувств, как всегда, тянется нервная система. Начнем с такой группы членистоногих, как ракообразные. Очень разнообразная группа. Ну, у высших ракообразных тело делится на головогрудь и брюшко. Нервная система ракообразных, у них есть нервный узел, который находится в передней части головогруди, и выполняет он вот тут под цифрой 2, и выполняет функцию мозга. Затем идет окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка. Но да, у ракообразных встречается сложное поведение, у них можно вырабатывать условные рефлексы. Но если сравнивать их поведение, например, со сложностью поведения осьминогов, головоногих моллюсков, то тут даже ни в какое сравнение не идет. Настолько сложным поведением, как головоногие, ракообразные не обладают. И среди них мы не найдем там по-настоящему социальных, например, то есть живущих группами. Хотя некоторые предпосылки к этому есть, но поэтому у ракообразных все-таки нервная система, ну, вот она устроена по принципу брюшной нервной цепочки, и несмотря на наличие скопления нервных клеток в передней части головогруди, никакого сложного поведения мы здесь очень сложного не находим. А с классом паукообразные все интереснее. Вообще, я напомню, что к паукообразным относятся не только пауки. К паукообразным относятся также еще такие существа, как, например, скорпионы, сальпуги. А нервная система паукообразных, честно говоря, устроена похожим образом на нервную систему ракообразных, однако она все-таки более сгруппирована, не такая растянутая. Хотя, если мы посмотрим на разнообразие отрядов паукообразных, вспомним о нем, то увидим, что вот на примере паукообразных как раз хорошо просматривается вот эта эволюционная направленность к уменьшению количества сегментов, к слиянию их в группы сегментов тагмы. И параллельно с этим идет
усложнение поведения. Есть такие создания, как скорпионы,

сальпуги, фрины. Как можно заметить, у них сохраняется сегментация тела. Телефоны. Ну, вот у некоторых часто голова-грудь сливается воедино, а брюшко сохраняет сегменты. Ложноскорпионы. Все эти существа обладают сложностью поведения, ну, грубо говоря, примерно как у ракообразных. То есть они могут вырабатывать условные рефлексы. Их можно чему-то простому учить, вырабатывая эти условные рефлексы. Ну и все. А вот такой отряд, как пауки, обладает поведением значительно более сложным. А у пауков в процессе эволюции все сегменты объединились всего в две тагмы. Голова, грудь и брюшко, внутри которых, ну, как, впрочем, и у других паукообразных, но у пауков сегменты там еще и слились. И их нервная система очень собрана. Как вы, я думаю, знаете, для пауков характерно то, что не характерно для большинства других паукообразных, сложное строительное поведение. Вообще, со строительным поведением мы столкнемся еще не раз. Безусловно, сложность построек, которые могут возводить те или иные существа, она взаимосвязана со сложностью их поведения в целом. Но можно ли здесь говорить о каком-то разуме? Ну, скорее всего, нет. Все-таки, скорее всего, паутина, которую плетет паук, он плетет ее автоматически, не задумываясь особенно. Хотя, конечно же, для реализации даже такого, пусть и автоматического поведения, нужна сложная нервная система. Пауки действительно создают порой чрезвычайно сложные ловчие сети. Более того, иногда они создают не просто ловчие сети, а действительно фактически какие-то постройки из паутины. Ну вот как паук-серебрянка строит под водой купол из паутины, куда натаскивает на своем брюшке пузырьки воздуха, они цепляются за волоски. И, соответственно, спокойно сидит, припеваючи в этом куполе. Его никто не ест, никакие хищники. А он сам прекрасно питается теми, кто попадает в паутину, натянутую рядом с этим куполом. Ну, в первую очередь, туда различные рачки как раз попадают. Интересно, что буквально в прошлом году для тропических пауков было обнаружено неожиданное. Все-таки до сих пор мы считали, что строительное поведение пауков, оно ограничивается постройкой каких-то убежищ для себя. Но нельзя исключать, здесь пока честно могу сказать, не до конца все проверено, но похоже, что есть тропические пауки, которые вот из листиков с помощью паутины делают такие приоткрытые конверты, сидят в них, а делают они это для того, чтобы ловить своих жертв, лягушек. Да, есть пауки, ну как бы в тропиках пауки есть очень большие, а лягушки, наоборот, есть очень маленькие. Вот большие пауки на маленьких лягушек вполне себе охотятся. А если действительно окажется, что эти пауки, ну из рода Дамастес, прошу прощения, например, действительно строят ловушки, то это значительно усложнит в наших глазах строительное поведение пауков. Среди пауков, что интересно, есть виды, которые живут настоящими колониями, группами особей. Там не идет речи о каком-то особенном разделении обязанностей, но тем не менее у пауков есть социальные, общественные виды. Их совсем немного. По сравнению, как бы их общественность, по сравнению с общественностью общественных насекомых, чрезвычайно примитивна. И постройки значительно примитивнее, но тем не менее. Уровень организации нервной системы именно пауков
представителей отряда пауки. Ни в коем случае не всех паукообразных. Мы уже обсудили, что у пауков из паукообразных наиболее как бы такая сгруппированная нервная система позволяет уже вести по-настоящему какую-никакую, но тем не менее общественную жизнь. Ну вот, например, для пауков из рода Stegodyphus такое характерно. Но, опять же, повторюсь, это очень примитивные общественные существа. А мы говорили, и основную идею я вот сейчас говорил, что вот, посмотрите, примитивные паукообразные скорпионы, например, тело сегментированное, растянутая нервная система, очень довольно примитивное поведение, не сложнее, чем у ракообразных особенно. У пауков сгруппированная нервная система, сегменты головы, внутри головы груди и внутри брюшка слились, и вот, посмотрите, поведение значительно сложнее. Но есть целый подкласс внутри класса паукообразные, у которых как бы слияние сегментов их тела зашло еще дальше. У большинства из них это подкласс клещи. У них вообще голова, грудь и брюшко слились в одну общую структуру. Казалось бы, следует ожидать еще большего усложнения нервной системы? Нет. Вообще в эволюции все относительно. Дело в том, что, ну как, я думаю, всем интуитивно понятно, что клещи – это преимущественно как бы в значительной мере либо эктопаразиты, существа, в жизни которых нужно найти жертву, вцепиться в нее, напиться крови и отвалиться. Ну, либо вообще существа, которые живут в коже других существ, как чесоточные клещи, например, которые вызывают чесотку. Либо это существа, живущие где-нибудь в верхнем слое почвы, чаще всего не слишком подвижные. Ну, наверное, одними из самых подвижных являются клещи, обитающие в воде, но, в общем, тоже никаких построек, ничего сложного они не делают. И тут мы сталкиваемся с тем, что, ну да, тело слилось в единую структуру. Нервная система тоже стала более собранной, но при этом она не очень сложная. Потому что сложная нервная система клещам не нужна. Поэтому в эволюции все вот такие направления, они относительные. Казалось бы, исходя из нашей, руководствуясь нашей логикой, у клещей должна быть самая сложная нервная система и самое сложное поведение из паукообразных. А нет. А потому что им это совершенно не надо. И вот, наконец, мы переходим к классу насекомые. Вообще, класс насекомые, опять же, позволю себе напомнить, это самая большая группа живых существ на планете. Именно за счет насекомых членистоногих так много. Число видов насекомых сейчас оценивается, ну, примерно в 1 100 000 видов. И все время увеличивается число описанных видов. И это чуть больше половины всех, вообще всего видового разнообразия планеты Земля. А насекомые устроены, ну, их тело, примерно как у всех членистоногих, но не совсем. Если у ракообразных и паукообразных тело разделено на две тагмы, голова, грудь и брюшко, то у насекомых оно разделено на три: голову, грудь и брюшко. Их нервная система, безусловно, в основном устроена тоже по принципу брюшной нервной цепочки. Нервный тяж, сплетение нервных клеток со сгустками, с ганглиями в каждом сегменте. Но у них отдельно есть голова. И вот в этой голове, ганглии, скопление нервных клеток, они ощутимо сложнее, чем у ракообразных и даже чем у паукообразных. Вот это появление головы предопределило у насекомых возникновение настолько сложных форм поведения, что, честно говоря, когда мы о них задумываемся, ну,
создается впечатление, что мы смотрим в какую-то бесконечную пропасть и вообще не понимаем, что там происходит. Что я имею в виду, я расскажу. Ну, самое главное, как я уже сказал, залог сложного поведения – это сложная нервная система, которая имеет крупные, желательно один крупный сгусток из нервных клеток. Залог наличия такого сгустка, ганглия, это наличие головы. У насекомых голова есть, на ней находятся, напомню, элементы ротового аппарата, которыми надо синхронно работать. И, в общем, на самом деле, чтобы таким количеством, скажем так, челюстеподобных структур, там это верхние челюсти, нижние челюсти, нижняя губа, нижние челюсти и нижняя губа еще имеют дополнительно щупиками, которыми можно заправлять еду в верхние челюсти, которые ее перемалывают. Есть еще такой сверху нависает подвижный, тоже непарный, правда, орган, верхняя губа. Чтобы всем этим управлять, ну, вообще нужно иметь довольно серьезный мозг. Но помимо этого, на голове насекомых есть прекрасно развитые глаза, о которых мы сейчас подробнее поговорим. И есть антенны, которые, одна пара антенн, выполняют функцию и осязания, ощупывания, и, что самое важное, обоняние, органы химического чувства. То есть, когда таракан бежит и усами шевелит, он не просто ощупывает все вокруг, он еще и принюхивается. Вот наличие такого количества сложных структур на голове предопределило сложность строения мозга насекомых. И здесь я не побоюсь этого слова. Как и у головоногих моллюсков, мы можем смело говорить о мозге. Несмотря на то, что, повторюсь, в целом нервная система насекомых устроена как брюшная нервная цепочка, в голове у них вполне себе мозг, который даже разделен на отделы, выполняющие разные функции. Ну, да, головы насекомых, хоть и выглядят, могут выглядеть достаточно разнообразно, но в целом имеют один и тот же набор органов. Здесь важно сказать про фасеточные глаза. Ну, про органы зрения я бы хотел как-нибудь отдельно подробнее рассказать. Сейчас очень поверхностно. Коснемся фасеточных глаз. Фасеточный глаз – это глаз, который состоит из огромного количества очень просто устроенных шестигранных линз, простых глазков, амматидии они называются. Каждый из таких линз видит очень мало и очень плохо. Но все вместе они создают подробное, правда, необычное для нас изображение. Если наши глаза... Ну, здесь, наверное, проще всего провести аналогию с пленочной фотографией и цифровой фотографией. Вот если мы снимаем на пленочный фотоаппарат, то фотография получается такая, как бы отражает действительность такой, как мы ее примерно видим, с четкими границами объектов. А если мы на цифровой фотоаппарат фотографируем, то увеличивая какую-то часть фотографии, мы видим, что там появляются пиксели, что все изображение состоит из отдельных квадратиков разных цветов. Вот наши глаза, глаза позвоночных и глаза, кстати, головоногих моллюсков. И, кстати, как ни удивительно, глаза медуз. Хоть они видят, конечно, хуже, но тем не менее. Принцип строения глаза, что у медузы, что у головоногого моллюска, что у нас, похожий. Мы видим так, как на пленочной фотографии. Четкие границы объектов. А насекомые и другие членистоногие с фасеточными глазами видят мир пиксельным. Но только пиксели эти, точечки цветные, не квадратные, а шестиугольные. И они достаточно большие. То есть, честно говоря, скорее всего, стрекоза видит мир как, ну, знаете, такую достаточно древнюю компьютерную игру, 8-битную. А хочется сказать, что, ну, наши глаза явно совершеннее. В чем-то они действительно удобнее, а в чем-то нет. Ну и понятно, что если большинство существ с глазами имеет фасеточные глаза, то, наверное, на нашей планете в фасеточных глазах что-то есть. Ну, например, фасеточные глаза позволяют значительно лучше рассматривать
мелькающие движения. Мы даже если рукой перед глазами поводим быстро, даже если не очень быстро, она начинает как бы размываться. А вот насекомые, благодаря устройству своих глаз, мелькающие движения распознают значительно лучше. Ну, если человеческий глаз может в качестве отдельных картинок распознать примерно до 12 кадров в секунду, после этого видит либо мультфильм, либо фильм, ну, либо мешанину какую-то, если картинки непоследовательные, то, например, стрекоза может рассмотреть примерно до 360 кадров в секунду. Это значит, что насекомые видят мир значительно более детально в плане того, какие движения кто осуществляет. Но именно поэтому для нас ловля стрекозы обычно выглядит, ах, куда улетела, а для стрекозы она выглядит вот так вот. Стрекоза успевает заметить, что что-то надвигается, подумать, может, само пройдет, не проходит, ну ладно, я улечу. Вот, судя по всему, такие сложные глаза насекомых, а также еще то, что они обзавелись крыльями в процессе эволюции и, соответственно, стали жить в по-настоящему трехмерном мире. То есть, понимаете, мухи, чтобы пролететь через крону дерева на большой скорости, нужно вообще прилагать, в общем, нужно, чтобы ее головной процессор неплохо обрабатывал информацию. Все это и определило сложность головного мозга насекомых. Говоря теперь про поведение насекомых, а то все я как-то говорю, вот какие замечательные насекомые, сложный головной мозг, но конкретика-то где? Начнем с отряда ручейники. Это, напомню, существа, взрослые стадии имаго которых живут на суше, похожи на таких примитивных бабочек, ну, родственниками которых и являются. А личинки, ну, немножко похожи на гусениц, только с развитыми шестью ногами, живут в воде, тело имеют скорее такое сарделькообразное. Понятно, что любая рыба мечтает ими полакомиться. Чтобы этого не допустить, они в процессе эволюции пошли интересным путем. Они стали строить домики. Напомню, личинки ручейников из каких-то строительных материалов, из кусочков, склеивают с помощью своей слюны домики. Ну, такой чехол. Ну, казалось бы, ну, склеивают и склеивают чехол. Что удивительно? А удивительно то, что все рода ручейников и, на самом деле, многие виды строят строго определенные типы домиков, и эти типы очень сильно отличаются. То есть не то, что личинка ручейника набирает какие-то случайные частицы и строит домик. Это бы нас не удивляло. Каждый вид ручейника строит строго определенный домик. Кто-то из камушков мелких, кто-то из песчинок, кто-то из раковин моллюсков, кто-то из нагрызенных собой же определенного размера кусочков листьев или травинок. А почему это поражает? Ну, ручейники точно не учат друг друга строить домики. Это значит, что мы имеем дело с примером сложного строительного поведения, которое полностью закодировано в генетическом материале. То есть каждая отдельно взятая личинка ручейника может считать себя гением инженерной архитектурной мысли, но на самом деле она просто реализует сложную поведенческую программу. Ну, тут вообще можно о многом задуматься. Но важно вот что, что такое сложное строительное поведение – может быть полностью, то есть схема этого домика, она, грубо говоря, записана в генетическом коде ручейника. Чем это еще интересно? Интересно тем, что домики многих ручейников являются, ну, законченными объектами. Ладно бы, если бы все они были, выглядели просто как чехол из какого-то определенного типа строительных материалов. Но очень часто это домик, по бокам которого приделаны, например, две палочки или ряд камней определенного размера. То есть это не просто структура, которую можно достраивать, достраивать, достраивать, пока растешь. Это какой-то законченный объект. И схема строения этого законченного объекта точно полностью определяется информацией, закодированной в геноме
личинок ручейников. Ну, с ручейниками регулярно ставят поведенческие эксперименты с их личинками, потому что это действительно впечатляет. Например, если вытащить личинку ручейника из домика, посадить в аквариум и насыпать туда разные кучки строительных материалов, она тут же, ни на что не отвлекаясь, начнет строить новый домик, придирчиво выбирая те строительные материалы, которые больше всего похожи на то, из чего должен был быть построен ее домик. Понятно, что коварные ученые, в общем, чего только не подсовывали ручейникам, а есть даже, я в других беседах уже упоминал, что есть даже ювелирные фирмы, которые используют рабский труд бездомных личинок ручейников, чтобы создавать украшения, подсовывают ручейникам кусочки золота, жемчуг, там, драгоценные, полудрагоценные камни, ну, надеюсь, хоть окукливаться счастливо потом дают этим ручейникам. Так или иначе, получается, что да, нервная система насекомых очень сложная. Да, она позволяет осуществлять, как бы строить достаточно сложные объекты. Но можем ли мы здесь говорить о разуме? Судя по всему, нет. Исходя из того, что мы поняли про личинок ручейников, у личинок ручейников это все-таки автоматически заложенное поведение. Теперь двинемся дальше. Отряд Блаттадея, тараканы, и в нем находится инфраотряд, это единицы еще ниже, чем подотряд, изоптеры, термиты. Ну, важно помнить, что термиты, несмотря на то, что похожи в чем-то на муравьев, хотя бы если присмотреться, совсем не похожи. Это пример тоже просто параллельной эволюции. То есть термиты – это родственники тараканов на самом деле. У термитов есть кастовость, то есть разделение на особи, которые выполняют разные функции в термитнике. Термиты являются по-настоящему социальными, то есть общественными насекомыми. Мы не будем сейчас вдаваться в их распределение по кастам, потому что нас сейчас интересует не это, нас поведение их интересует. Они строят самые большие постройки, характерные для общественных насекомых, ну и получается, что самые большие постройки характерны для беспозвоночных в принципе. Потому что не общественные построек обычно не строят. Термитники могут быть высотой до нескольких метров. Они определенным образом ориентированы относительно Солнца так, чтобы их равномерно нагревало в течение дня, а не перегревало какую-то их сторону. Там очень сложная система камер и вентиляционных шахт, не побоюсь этого слова, которые поддерживают, несмотря на довольно серьезные перепады в тех регионах тропических и субтропических, где они встречаются, несмотря на серьезные перепады дневных и ночных температур, вентиляционные системы и то, как расположен термитник, позволяют термитам поддерживать там более-менее постоянные условия. Ну, ладно, сложная структура, но мы уже знаем, поговорив про ручейников, что все это записано у них в генетическом коде, и они же не учат друг друга строить. Они просто выполняют сложную программу. Однако в случае с термитами эта программа получается совсем сложной. Например, термиты занимаются сельским хозяйством. Они затаскивают в специальные камеры пережеванные куски древесины со спорами грибов или с частицами грибницы. И есть грибы, которые избирательно вообще растут только в термитниках. Они заботятся об этих грибах, питаются ими. Но, правда, если вы увидите термитник, собственно, именно на термитниках иногда вырастают грибы с самыми большими плодовыми телами, шляпочные. Род грибов так и называется термитомицис, термитогриб. Там почти до метра в диаметре шляпки этих грибов бывает. Но если вы увидите, что из термитника торчат такие шляпки, это значит, что термитник все. Как бы колония термитов погибла, потому что пока
термиты следят за развитием этих грибов, они их не дают этим шляпкам формироваться, срезают их челюстями, пока они совсем маленькие съедают, ну, потому что иначе, понятно, они просто разрушают термитник. Но это действительно сельское хозяйство. Все вместе это заставляет нас задуматься об очень интересных вещах. О том, что мы не очень, когда мы говорим, что мы ищем разум, мы не очень хорошо понимаем, что мы ищем. Если мы ищем такой же разум, как у нас, то, конечно же, у насекомых такого нет непосредственно. Но важно понимать, что мозг насекомых развивался совершенно иначе. И если между организацией, между поведением, как ни странно, головоногих моллюсков и нас с вами можно проводить какие-то параллели, то вот насколько, хотя тоже максимально далекие существа, просто головоногие моллюски – это существа со сложным поведением, которые при этом являются, ну, они могут кооперироваться, кальмары некоторые для охоты на рыб, но они все-таки индивидуально существующие организмы, индивидуалисты скорее, то наиболее сложные формы поведения мы встречаем у общественных насекомых, а фактически же термитник функционирует, вся колония термитов, как единый суперорганизм. Поэтому даже непонятно, в общем, как нам изучать поведение термитов, учитывая, что одному термиту не надо решать сложные задачи, а все вместе они их решают. Но термиты, ладно. Теперь мы давайте перейдем к другому отряду, перепончатокрылые. Именно сюда относятся пчелы, осы, муравьи. Ну, начнем с семейства Апида, настоящие пчелы. Тоже по-настоящему социальные, то есть общественные насекомые, организующие очень сложные гнезда, строящие впечатляющие своей изящностью и математической выверенностью шестигранные соты, в которых развиваются их личинки. Но строительным поведением нас, честно говоря, уже не удивишь. У термитов тоже прекрасное строительное поведение. А могут ли пчелы нам рассказать что-то новое про степень сложности поведения конкретной особи вообще? Как ни странно, да. Дело в том, что самое потрясающее о пчелах – это даже не их ульи. Это то, что пчелы могут коммуницировать друг с другом, взаимодействовать друг с другом с помощью сигналов. Но сигналов не только химических. Дело в том, что в принципе все социальные насекомые имеют систему феромональной коммуникации, так называемой. Ну, то есть, грубо говоря, есть пахучие вещества, которыми они сигнализируют опасность или еда, или надо собраться вместе. Но у пчел есть система сигнализации, это то, что называется танец пчел, которая позволяет просто пчеле, кружась в воздухе, четко указать для остальных пчел направление полета к поляне с наиболее нажористыми цветами, где можно будет собрать больше еды. А также расстояние. Есть пчелы, которые выполняют функцию фактически разведчиков. Если такая пчела нашла перспективную полянку цветочную, она подлетает к улью и начинает крутиться. Ну вот под буквой А здесь изображен танец, который она выполняет, если что-то там ближе 100 метров к улью находится объект. А вот под буквами Б, В и Г это все части одного и того же танца, который пчела выполняет, если объект находится дальше 100 метров. Под определенным углом она вот такую выписывает восьмерку, и центральная часть пути, когда она ее пролетает, она еще виляет брюшком. От того, под каким углом к Солнцу расположена плоскость этого танца, от протяженности вот этой центральной линии, ее еще называют виляющая дорожка, зависит то, где находится интересующий объект. И остальные пчелы безошибочно понимают, куда им лететь.
Ну, опять же, казалось бы, ну, впечатляет, конечно. Здорово. Но разве это как-то принципиально само по себе усложняет поведение? Проведенные наблюдения и эксперименты показали совершенно неожиданно, что чем старше пчела, тем с большей точностью она выполняет танец. То есть тем с большей точностью она сообщает остальным, куда им лететь. То есть они учатся в течение жизни. У них происходит накопление жизненного опыта. И вот это действительно впечатляет. То есть мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, эти, казалось бы, недолго живущие существа накапливают в течение жизни жизненный опыт. И, основываясь на нем, выполняют свою работу более эффективно. Ну, нельзя здесь не упомянуть ос. Правда, в отличие от семейства Апида, настоящие пчелы, в семействе Виспида, настоящие осы, ну, они, конечно, социальные, то есть общественные насекомые, но их социальность развита чуть меньше, чем у пчел. Ну, и плюс ко всему, питаются они чаще всего иначе. Большинство ос, они являются хищниками или всеядными существами практически. Поэтому, да, они, конечно, строят довольно сложные гнезда, но по сложности поведения, судя по всему, пчелам все-таки несколько уступают. Хотя, опять же, возможно, мы чего-то просто про них не знаем, потому что измерять сложность поведения настолько непохожих на нас существ, мягко говоря, непросто. Но сейчас мы переходим к существам, которые, честно говоря, если о них задумываться, в принципе, меняют наше представление о мире. Не то чтобы с ног на голову все переворачивают, но... Ну да ладно, что тут разглагольствоваться, давайте конкретно расскажу. Итак, семейство формицида – муравьи. А то, что муравьи строят очень сложные муравейники, то, что они занимаются там хозяйственной деятельностью, у них есть камеры, где они выращивают личинок, обеспечивают им условия развития, камеры, где они складывают пищу, камеры, где они тоже выращивают грибы, и такое у них встречается. Да, это все есть, замечательно, но опять же, наличие строительного, пусть даже такого сложного поведения, строительного поведения и поведения, обеспечивающего поддержание этих построек и существование всей колонии, нас этим не слишком удивишь. А есть ли что-то, чем муравьи по-настоящему могут нас удивить? Да, есть. У муравьев, как и у других общественных насекомых, есть различные способы взаимодействия друг с другом. Ну, про язык пчел, пусть и направленный на решение довольно конкретной задачи, мы с вами уже поговорили про вот этот танец виляющий, который позволяет определить направление и расстояние до интересующего объекта. У муравьев тоже есть как феромональная коммуникация, ну то есть просто запаховыми какими-то пахучими веществами, так и коммуникация, когда они передают информацию и трутся друг от друга при этом антеннами. Что именно происходит, мы не очень понимаем. Но мы точно знаем, что когда два муравья трутся антеннами, они передают какую-то информацию. Ну, передают и передают. Но тут все далеко не так просто. Мы точно можем сказать, что у муравьев есть настолько развитая система общения друг с другом, что ее, видимо, можно назвать языком. А муравьи умеют считать. Звучит немножко странно, но я сейчас поясню. Вот что на фотографии перед нами. Ну, видите, такая деревянная гребенка, как бы палочка, от которой в одну сторону отходит много-много еще палочек. Это потрясающий эксперимент.
Значит, в лаборатории к муравейнику присоединяют такую палочку в виде вот гребенки или расчески. И на определенный зубец кладут кусочек сахара. Выбегает муравей-разведчик, который методично проверяет все зубцы. И вот он нашел кусочек сахара. Он вернулся в муравейник, потер антеннами у других муравьев. И после того, как они так вот перетерли антеннами, муравьи безошибочно бегут, остальные, к этому кусочку сахара, чтобы его оттуда утащить по частям. Ну, казалось бы, ничего удивительного, потому что все как в сказке «Мальчик с пальчик». Муравей, как, пока бежал обратно, оставил пахучие метки. Все в порядке. Но коварные ученые, разумеется, чтобы избежать этого, как только муравей забегает обратно в муравейник, заменяют вот эту гребенку, расческу, на точно такую же. В том же месте лежит кусочек сахара. А муравьи все равно безошибочно бегут в это место. А это значит, что была передана следующая информация. Определенный по счету поворот направо. Более того, в экспериментах было показано, что если класть все время на один и тот же зубец, то муравей передает информацию, то есть время, которое нужно, чтобы он потерся антеннами об антенны других муравьев, меньше, чем если кладут на разные зубцы. Это значит, что, грубо говоря, он передает информацию бежать туда же, куда и в прошлый раз. А более того, было обнаружено, что есть определенная кратность зубцов, при которой муравьи передают информацию за меньшее время. Ну, это как для нас с вами сказать число 100 или сказать число 157. Время немножко разное. Получается, что у муравьев есть, хочется сказать, счет, имеющий определенную кратность. Вообще, это вот тут мы совсем подходим, выходим на очень зыбкую почву. Да, что-то такое у муравьев есть. Да, муравьи способны считать, по крайней мере, передавать какую-то численную информацию друг другу. Похожий эксперимент, когда такой лабиринт деревянный выглядит как просто ветвящиеся надвое дорожки, в конце которых находятся площадочки, и на которые, соответственно, кладут кусочки сахара. Муравьи безошибочно сообщают, где поворачивать направо, где налево своим товарищам. Похоже, что действительно, когда мы говорим про систему общения муравьев, нам приходится называть ее уже языком. А вот дальше возникает много вопросов. Можем ли мы говорить о какой-то, пусть в кавычках, разумности каждой отдельной особи? Или мы имеем дело просто с суперсложным, но полностью генетически запрограммированным поведением? Ну, тут можно вообще много вопросов задать, а, собственно, уверены ли мы, что мы точно понимаем, что имеем в виду под своим разумом? Понятно, что не очень. Но, тем не менее, изучать муравьев, да и других общественных насекомых, очень непросто, потому что, как я уже говорил, это настолько непохожие на нас существа, что не всегда понятно, какие задачи перед ними ставить, чтобы понять их умственные, не побоюсь этого слова, способности. Но, конечно же, изучать их надо, потому что нельзя исключать, что именно познание общественных насекомых позволит нам глубже понять свой собственный разум, относительно которого у нас еще есть очень много вопросов. В завершении, чтобы вы представляли, насколько сложно организована социальная и общественная структура муравьев, конечно же, коварные ученые делали вот в этом опыте с гребенкой еще следующее. Клали на определенный зубец кусочек сахара, муравей-разведчик его находил, возвращался обратно, меняли гребенку на такую же, только сахара в этом месте не было. Фуражиром, то есть муравьи, готовые перетаскивать что-то куда-то, забегали на нужный зубец, а сахара там нет.
И вот если пару-тройку раз муравей-разведчик не по своей воле, но приводил не туда, куда надо, собственно, дальше муравей, выполняющий функцию солдата, берет этого разведчика челюстями, не убивает ни в коем случае. Зачем? Ведь потрачены ресурсы колонии на выращивание этой особи. Просто его относят куда-нибудь в дальнюю камеру и оставляют там прибираться. Ну, раз с работой разведчика у тебя не сложилось, ну, хоть камеру подметай, в которой яйца лежат. И это только один из маленьких-маленьких штрихов относительно сложности поведения общественных насекомых. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. Вот тут есть комментарий. А я всегда считал, что самое большое видовое разнообразие у бактерий. Ну, во-первых, термин «вид» к бактериям применим так, в том же ключе, в котором он применим к животным, не применим, потому что у бактерий нет полового размножения. Поэтому, а поскольку для животных мы главным критерием вида считаем то, что способность давать плодовитое потомство, потомство, которое само сможет размножаться потом. В общем, с бактериями сложнее, но даже если мы говорим про то количество видов бактерий, хотя важно понимать, что это не тот же самый вид, что и у животных, но количество видов бактерий все равно меньше. Так. У пауков вроде бы тоже глаза, как у нас с хрустальком. Да, у пауков тоже глаза простые, как и у нас. То есть как бы один глаз, одна линза, система из линз. Поэтому пауки, да, видят примерно так же, как мы. Так. Как развивается шелкопрядное производство? Ну, шелкопрядное производство – это, наверное, отдельно. Это не сейчас все-таки. Какие еще насекомые, кроме муравьев, используют тлю в качестве дойных коров? Действительно, есть виды муравьев, которые используют тлей, это такие тоже насекомые, в качестве фактически дойных коров, то есть получают от них сладкую жидкость. Кроме насекомых, этим особенно кроме муравьев, этим особенно больше никто не занимается, но я упомянул, что мы сегодня говорили про именно нервную систему и сложность поведения и как бы поиски разума. Вот про структуру муравейника, термитника, пчелиного улья я намеренно не говорил, потому что это совершенно отдельный рассказ. Я подробнее про это потом расскажу. Так, у пчел есть специализация, как у муравьев? Есть, но не настолько разнообразная. У пчел есть рабочие пчелы, собственно, пчелы, которые откладывают яйца, и самцы, которые не делают, в принципе, ничего, кроме как оплодотворения. А у самцов и термитов действительно у муравьев и термитов действительно встречаются различные касты, когда рабочие особи могут выглядеть по-разному. Но про это я тоже подробнее потом еще отдельно буду рассказывать. А метры у них, как у нас, не понял вопрос. Так, шелкопряд. Да, муравьи умеют читать. Да. Собственно, к чему я и говорил. Тут замечание, что разум может существовать в разных формах, не обязательно похожий на человеческий. Да, но тут вопрос, что считать разумом. Ну, в общем, как раз к этому я и подводил. Так, нужна отдельная лекция про эксперименты с муравьями. Да, можно. Опять же, я думаю, что когда буду рассказывать про, в принципе, устройство муравьиной колонии, я про это подробнее еще расскажу. Сейчас мы все-таки, скорее, всех вместе осматривали, обозревали. Так, а что такое разум? Никто не знает точно. Поэтому к этому тоже и было. Так, в зоомагазинах муравьиные фермы продают. Ну, муравьиные фермы,
Да, там, конечно, должна быть тоже королева, иначе все не будет работать, собственно. А наличие королевы, она выделяет специальные вещества, которые позволяют, в общем, муравьям понимать, что, как бы, что они выполняют все правильно. Без муравьиной королевы муравейник нормально существовать долгое время не может. А молодому муравью-разведчику, да, не спорю. Так, про то, что значительная часть муравьев не занимается работой, занимаются, но там бывает очень по-разному. Я про это подробно буду говорить. Как бы просто строение устройства муравьиной колонии. В общем, отдельная тема, буду про нее просто отдельно говорить. Да, да, да. Так. С помощью чего ориентируются бродячие муравьи? Да, те муравьи, которые активно перемещаются, ну, просто перемещаются, ориентируются с помощью глаз в первую очередь и органов обоняния, которые у них находятся на антеннах. Вот, поэтому... Так, еще какие-то... Ведутся ли исследования, результат которых могут изменить наше видение насекомых? Да, конечно же. Собственно, исследования поведения насекомых продолжаются, но нельзя сказать, чтобы в последний год там какие-то... Хотя происходит. Ну, вот, например, эксперименты, доказавшие наличие счета у муравьев, это вот там последние, относительно последние годы, там, десятилетия. Вот. Но так, да, этим занимаются. Хотя это очень непросто. Так, когда появились самые ранние муравьи? Ну, примерно в районе 120 миллионов лет назад. Может, чуть больше. Так. Больше вопросов пока не вижу. Тогда я, наверное, побегу к студентам. Вот. Спасибо за очень интересные вопросы и спасибо за внимание.

Друзья, сегодняшний утренний отбор про двух капитанов. Но сначала я должна сделать то, что забыла сделать в прошлый раз. У нас есть книга, прекрасная книга «История открытия освоения Арктики» моего любимого издательства. Здесь все очень точно и интересно изложено. Даже жалко отдавать, не знаю. Но она достанется только тому, кто первым ответит на вопрос к предыдущему моему ролику «Арктика. Пространство культуры». Вопрос такой. Как называлось советское предприятие в Архангельске, которое изучало предметы народного декоративно-прикладного искусства и производило продукцию по его мотивам? Как называлось и в каком году оно было основано? И получите вот такую книжку. Ну, а теперь «Два капитана». «Два капитана» – это история многослойная. Первый слой – это сами арктические экспедиции, которые легли так или иначе в основу сюжета романа Вениамина Каверина. Второй слой – это литература. Этот роман и еще одно произведение, которое было первым, которое было написано раньше, чем этот роман. И третий слой – это поиски тех самых пропавших экспедиций. Но начнем мы с той зарубки, которую я оставила в одном из предыдущих роликов, а именно с мыса Флора. Острова Нордбрук, архипелага, земля Франца Иосифа, или для краткости ЗФИ. Вернемся к Нансену. Вы помните, что Нансен сначала дрейфовал на своем Фраме с востока на запад и надеялся, что ледовый дрейф донесет его почти до Северного полюса. Собственно, это было целью его экспедиции. Но потом он понял, что нет, и тогда решил добраться до полюса на лыжах. И вместе со своим верным другом Ялмаром Йоханссоном они вдвоем с несколькими собаками отправились. И поднялись они выше, чем кто бы то ни было на север, но все-таки решили повернуть назад. Они поняли, что не успеют до полярной ночи добраться до севера и оставаться здесь, до Северного полюса, и оставаться здесь очень опасно. Поэтому они зазимовали на одном из островов земли Франца Иосифа в совершенно диких условиях. Они из камней сложили себе что-то вроде землянки, накрыли ее тюленьей шкурой, медвежью шкуру сделали завесой. И вот так люди провели много-много месяцев, охотясь, отбиваясь от песцов. Тем не менее, они не заболели цингой, они не уныли. И в июне следующего 1895 года они отправились на юг. И вот уже через несколько дней вдруг Фритьоф Нансен услышал собачий лай. Надо сказать, что собак своих-то они давно уже съели. Он не поверил своим ушам. Тем временем английский полярный исследователь Фредерик Джексон прогуливался в окрестностях своего лагеря. Он уже не первый год стоял на мысе Флора и со своей экспедицией проводил там разные работы. И вдруг он видит, идет навстречу ему человек. Он оглядывается назад, видит, что все свои на месте. Он тоже не верит своим глазам, не может понять, откуда здесь люди взялись. Необитаемые острова, земля Франца Иосифа. Но человек приближается, и вот он уже начинает узнавать какие-то знакомые черты, потому что Фритьоф Нансен был знаменитым. Но почему-то он совершенно черен лицом. Дело в том, что для освещения и обогрева в Арктике люди используют жир тюленя или медвежий. Он сильно коптит. Мыться там было негде, поэтому Нансен весь был чернолицей. Так состоялась эта историческая встреча и первое чудесное спасение на мысе Флора. Запомним это. А теперь перейдем к самим экспедициям. Наверное, многие из вас знают, что в 1912 году три российские экспедиции отправились в арктические воды. У них были разные цели, разные задачи, но все три были трагическими в итоге. Первая из них, экспедиция Георгия Брусилова, была коммерческой. Это был такой бизнес-трип зверобойного акционерного общества. Деньги собирали с нескольких акционеров, конечно, но основным спонсором была тетка Брусилова, в честь которой и назвали судно – Святая Анна. Вторая экспедиция Георгия Седова. Она носила такой ура-патриотический характер, потому что Георгий Седов, старший лейтенант морского флота, очень хотел прославиться. И он предложил такую идею. Вот в 1913 году будет 300-летие династии Романовых, и почему бы нам не сделать такой подарок царю-батюшке, в общем-то, покорить Северный полюс, потому что кто там только ни был, и Кук, и Пири, а русских еще не было. И третья экспедиция, единственная
нормальная научная экспедиция, это была экспедиция Владимира Русанова. Русанов был геологом, и он должен был исследовать архипелаг Шпицберген. Вот тут внимание, не только норвежцы стремились закрепиться на новой земле нашей, как мы считали, но и русские тоже очень интересовались норвежским будущим Шпицбергеном. И надо сказать, что Русанов там открыл множество месторождений угля, оставил там заявки, и до сих пор Россия этим правом пользуется, добывать там уголь. Начнем, пожалуй, с последнего, с этой Русанов.

0: то там можно пройти это море легче, потому что там меньше льдов. Насчет течения он ошибался, но насчет льдов он был совершенно прав, как впоследствии выяснилось. Поэтому он, после того, как экспедиция была успешно завершена на Шпицбергене, отправился не обратно, куда следует, а он выходил из Александровска на Мурмане. Он отправился на новую землю. Надо сказать, что множество экспедиций весьма успешных на Новой Земле он уже провел к этому времени, был очень авторитетным исследователем, и там он дружил с Тыкой Вылкой, уже известным нам, Тыкой или Ильей Вылкой, который многократно был его проводником, и они увиделись в последний раз. Тыка Вылка не смог отправиться в экспедицию вместе с Русановым, которого он очень уважал и любил, потому что он не мог оставить свою семью надолго без кормильца. И он написал очередной портрет Русанова, который выглядит пророческим и весьма мрачным. Вокруг Русанова разброшены человеческие черепа, и над ним нависает огромный черный крест. Впоследствии Тыка Вылка считал, что напрасно он оставил своего руководителя Русанова. Если бы он был в экспедиции, то люди не погибли бы. Наверняка бы он что-то придумал, какой-то выход из ситуации. В общем, он всю жизнь не мог забыть этого. А Русанов тем временем оставил последнюю почту на Новой Земле и отправился на восток. Больше о его экспедиции ничего не известно. Нашли остатки, следы стоянок этой экспедиции на нескольких островах Северной Земли и на западном побережье Таймыра, как и остатки экспедиции капитана Татаринова в двух капитанах, если вы помните. Следующая экспедиция, о которой нужно сказать, это экспедиция Седова. Седов был гидрографом и офицером военно-морского флота, старший лейтенант. Ему очень хотелось прославиться, он был тщеславный человек, поэтому он предложил в 1912 году отправиться с экспедицией к Северному полюсу, чтобы в 1913 году его покорить в честь 300-летия династии Романовых. Он выступал с ура-патриотическими статьями, многократно писал прошения, куда только не писал, но государство ему отказало наотрез. Тогда он стал собирать частные пожертвования. И ему удалось набрать необходимую сумму, потому что участвовали очень известные люди, и знаменитые, и родовитые. Даже Николай II и Фритьоф Нансен участвовали в сборе средств. Наконец они были собраны, но времени было потеряно уже очень много, а Седов торопился, потому что дорога ложка к обеду. И собрали экспедицию очень плохо. Она была снаряжена просто отвратительно, ну даже самоубийственно. Сказать только, что нормальных собак там была только 1/3 от необходимого количества, а остальных подбирали на улицах Архангельска. Вот просто дворняжек забирали с собой.
1: Эй, ты Шарик, хочешь, мы тебе ездовую собаку сделаем, а?
0: Были неправильные продукты с собой. Ну, в общем, Седов никого не слушал, и судно вышло из Архангельска настолько поздно, что пришлось зимовать на Новой Земле. И только в следующем сезоне уже двинулись севернее, к земле Франца Иосифа. Тем временем Седов заболел цингой, очень плохо уже себя чувствовал, но не отказывался от своих планов. И с группой товарищей он отправился пешком на Северный полюс, когда его судно, святой великомученик Фока, вмерзло очередной раз в лед. До полюса было 2000 километров. Георгий Седов смог пройти только 200. Он скончался, и его товарищи вернулись на судно. Там они зазимовали, топливо у них, конечно, уже закончилось. И когда льды отпустили судно, они медленно под парусами стали двигаться к югу. Вот очень важная деталь. Фритьоф Нансен написал книгу о своем путешествии. У него очень много книг, но он написал книгу именно об этом, «Среди ночи и льдов». В следующем же году, после ее написания, в 1897, ее перевели на русский и издали. И, конечно, все ее прочитали, уж тем более полярники. И седовцы тоже знали, что на мысе Флора есть постройки, зимовье, есть продукты. И они собирались дойти до мыса Флора, чтобы разобрать эти постройки на топливо, для того, чтобы добраться до большой земли. И вот они медленно двигались к этому мысу Флора. Что же касается экспедиции Георгия Брусилова, то она подарила Каверину и маршрут, и очень важного персонажа – штурмана.

реальное историческое лицо Валериан Альбанов, который участвовал в экспедиции Брусилова, стал прототипом штурмана Ивана Климова. Таким образом, именно экспедиция Брусилова считается самым главным прототипом экспедиции капитана Татаринова из двух капитанов. Вот интересная деталь. В экспедиции Русанова и в экспедиции Брусилова участвовали женщины. Причем впервые не в качестве жены, например, капитана или руководителя экспедиции, а в качестве совершенно независимого сотрудника, имевшего свои задачи. У Русанова это была его невеста, француженка Жульетта Жан, которая выполняла обязанности врача. И ему стоило большого труда утвердить ее кандидатуру. Это же государственная экспедиция, тут иностранка, еще и невеста, и женщина. И, в общем, это было все очень сложно, но он добился своего. А вот у Брусилова женщина появилась совершенно случайно. 22-летняя Ерминия Жданко отправилась сначала как турист. Дело в том, что судно «Святая Анна» выходило из Петербурга. Для того, чтобы из Петербурга попасть в полярные воды, нужно обогнуть всю Скандинавию. И предполагалось, что вот в Мурманске она сойдет и на поезде отправится домой в Петербург. Вместе с ней было еще несколько туристов, потому что «Святая Анна» было очень комфортабельное судно, шхуна, как ее называл Брусилов. И вполне можно было за плату взять туристов, пополнив свою казну. Да, вот это Ерминия Жданко. Ерминия очень интересный персонаж. Ну, может быть, Жульетта Жан тоже интересный, но мы про нее ничего не знаем. А про Ерминию кое-что нам известно. Это была хрупкая 22-летняя девушка. Она страдала малокровием, но была очень отважной. Например, она уже к 20 годам окончила самаритянские курсы, то есть она была медсестрой. И вдохновила ее на этот поступок русско-японская война. Она вообще-то собиралась стать военной медсестрой. Но, в общем, к счастью, ей не пришлось этого делать. И в 22 года врач сказал ей, что полезно бы подышать морским воздухом. А поскольку ее дядя был начальником гидрографического управления, он предложил ей как раз вот на этом судне прогуляться. И вот эта прекрасная экскурсия превратилась в жуткую полярную экспедицию, причем по ее собственной воле. Дело в том, что экспедиция Брусилова снаряжена-то была неплохо, но поскольку это было акционерное зверобойное общество, как я уже говорила, его тетушка, давшая больше всех денег, предложила всех мелких акционеров выбросить из этого общества. А среди этих акционеров были и очень важные члены экипажа, профессионалы. Поэтому Брусилов лишился и доктора, и нескольких офицеров, и механика. Ну, в общем, под угрозой была экспедиция, но тем не менее отступать он не собирался. И вот Ерминия, очень милая девушка, видя, как все подводят замечательного офицера Георгия Брусилова, решила сама отправиться в качестве доктора. И недолго ей пришлось уговаривать Брусилова, он согласился, она отправила телеграмму папочке, папочка написал: «Путешествие в Владивосток не одобряю, но решай сама, папа». Ну, она решила сама. И так началась эта очень странная экспедиция. Вышла она тоже, как и Седов, поздновато. Поэтому уже в Карских воротах их ждал лед. Тем не менее, с большим трудом они пробивались дальше в Карское море. Но через месяц, буквально после выхода, судно затерло льдами, и они окончательно вмерзли у берегов Ямала. Ну, никто не расстраивался, решили зимовать, построить на берегу дом, баню. Уже приметили место. Но тут начались ветра. И припай оторвало от берега, и тут они уже начали дрейфовать к северу. Опять никто не волновался, потому что считалось, что льды Карского моря не участвуют в полярном дрейфе. То есть, что они внутри Карского моря там походят, а потом их льды отпустят, и они отправятся себе дальше. Ну, так они думали до тех пор, пока их уже дрейфом не вынесло за пределы Карского моря и не понесло все севернее и севернее. Беспокойство, конечно, стало их уже одолевать, и тут надо отдать должное этой Ерминии, потому что она была не только врачом, она была хозяйкой салона.
она придумывала людям какие-то развлечения. Они играли в игры, ставили спектакли. В общем, не давала им скучать и впадать в уныние. Кроме того, она сделала такую вещь, за которую мы все должны быть ей вечно благодарны. Она купила толстые тетради общие каждому члену экипажа, подписала их и дала, велела вести дневники. Поэтому дневники вели абсолютно все. И сейчас сохранилось 3 дневника, я расскажу каких. Можно сопоставить события, можно представить себе, что это было, что за люди участвовали в экспедиции. Да, вот еще что совпадает с двумя капитанами. Последние письма члены экспедиции Брусилова отправили из пролива Югорский шар, в точности, как и Татаринов. Ну что, что было дальше? Наступил 1913 год, они все дрейфовали. К концу лета льды их немного отпустили, и, в принципе, они могли бы пробиться к югу, но на судне не было динамита, ледку, где надо было взрывать. У них был только порох, который для этого не годился. И все стали готовиться ко второй зимовке. Тут произошло еще одно событие. Поссорились капитан и штурман. Капитан Брусилов и штурман Альбанов. Из-за чего они поссорились, точно неизвестно, но известно, что Брусилов очень долго болел неизвестной нам болезнью, почти полгода. И все это время командой и всей жизнью на судне руководил Альбанов. И вот когда Брусилов выздоровел и стал возвращаться уже к своим обязанностям, они не поладили до такой степени, что штурман попросил его освободить от обязанностей. И капитан вынужден был согласиться. Об этом есть скупая запись в его дневнике. Он ничего не объясняет. Ну и так пишет, как будто ничего страшного не произошло. Но тем не менее Альбанов, очень опытный полярный моряк, превратился в обыкновенного пассажира, заперся в своей каюте и ничем не занимался, а только думал. И вот, как следует поразмыслив, он понял, что продовольствия на всех не хватит, если они останутся еще на одну зимовку, а потом, скорее всего, и на еще одну, и тогда только в 15-м году их, может быть, вынесет к Гренландии. И он решил идти на юг к земле Франца Иосифа. Именно так и называлась потом его книга. С ним решили идти несколько человек. Он попросил капитана Брусилова выдать ему запасные паруса и какие-то материалы для постройки каяков и саней. Материал ему выдали. Он и еще несколько человек днями и ночами работали, чтобы время не потерять, делали эти каяки и сани своими руками. Отбирали себе необходимые вещи в путешествии. С ними по-честному поделились. Им дали теплую одежду, необходимые приборы, палатку, полевую кухню, продуктов сколько могли, но почти весь их рацион составляли сухари, но тем не менее был и чай, и сухофрукты, и шоколад даже. Ну, поделились, в общем. Почему еще люди торопились? Потому что дрейф сносил их на запад. Если они хотели спуститься к земле Франца Иосифа, то им нужно было ловить момент, чтобы не уплыть дальше, в сторону Шпицбергена. Но тоже неизвестно, когда на этот Шпицберген их вынесет. И вот, наконец, в апреле команда была готова, их проводили, они отправились в путь. Примерно через неделю 3 человека вернулись обратно, передумали идти пешком. Таким образом, в составе экспедиции Альбанова осталось 11 человек. Через несколько дней погиб один из них, когда пошел на разведку вперед. Видимо, он провалился в какую-то расщелину. Его так и не нашли, хотя искали и ждали несколько дней, но пришлось с ним проститься окончательно. Пошли дальше. Надо вам сказать, что до ближайшего острова было не так уж далеко, чуть ли не 100 километров. Но шли они 2 месяца. Почему это происходит? Потому что полярные льды – это не каток. Это ледяные горы, так называемые торосы. Они еще и скользкие к тому же. Льды постоянно движутся, то есть это и торосы, и разводья, это очень опасное путешествие. Кроме того, в апреле уже начинается полярный день, и солнце слепит нещадно. Они страдали снежной слепотой, то есть они просто вообще не могли видеть, глаза болели, были воспалены, и там несколько человек, 2 или 3 шли впереди, остальные вслепую шли просто за ними. Настроение, конечно, в компании было очень тяжелое. Альбанов отмечает в своем дневнике, что люди теряют волю, хотят только лежать, отдыхать,
не хотят охотиться, ему приходится заставлять их вставать, чтобы идти дальше. Наконец они увидели землю, и двух человек отправили вперед на разведку. Два эти человека, фамилии которых Альбанов даже не упоминает в своей книге, обокрали экспедицию и не вернулись. Они ушли вперед бесследно, взяв очень необходимые вещи, такие как хронометр, бинокль, сухари и так далее. Но что оставалось остальным? Собрались, да пошли дальше. Через 20 дней они достигли этой земли, которая представляла собой просто огромный ледник, на который взобраться было невозможно, как казалось. Но все-таки через некоторое время нашли в нем трещину, и по этой трещине взобрались на плато. И побрели на юг. Вскоре они увидели камни, не покрытые снегом, а кое-где даже скудной растительностью, и гнездовья птиц. Все несказанно обрадовались, стали собирать птичьи яйца, охотиться и решили немножко передохнуть. Там они встретили этих двоих беглецов. Все на радостях их простили, помирились и стали снова одной командой. Таким образом, бинокль и хронометр вернулись в экспедицию. Но из-за того, что те двое бросили остальных, те не могли уже тянуть весь груз, и им пришлось оставить один каяк. И это имело роковые последствия для очень многих из этой экспедиции. Надо еще сказать, что та самая книга Фритьофа Нансена о его путешествии про мыс Флора была известна не только экспедиции Седова, но и была в библиотеке «Шхуна Святая Анна». И все ее читали. И даже Альбанов взял ее с собой в этот пеший поход. Почему? Во-первых, там было написано, что на мысе Флора их ждет зимовье и продукты, и медикаменты. А во-вторых, там была нарисована карта. И это была единственная карта, которой пользовался пеший отряд Альбанова. То есть они приблизительно только понимали, где находятся. И надо сказать, что они чуть было не промахнулись, их все-таки сносило дрейфом, они просто вот на самый краешек одного из островов из ФАИ они попали. Это было просто чудо на самом деле, что они не промахнулись. Так вот, на этой благословенной земле, первой, на которую они ступили, они обнаружили гурий. Гурий – это такая пирамида, сложная из камней, которая указывает место, где спрятана банка с посланием. И это было послание экспедиции того самого Фредерика Джексона, который встретил Нансена совершенно неожиданно на мысе Флора. Из этой записки, написанной, конечно, по-английски, они все-таки поняли, где именно они находятся, и сориентировались, как им правильно дойти до этой самой Флоры. Решили разделиться. Их было 10 человек. Пятеро на двух каяках и пятеро пошли пешком. Договорились встретиться на мысе Ниль. Те, кто были на каяках, добрались быстрее. Через несколько часов пришли те люди, которые шли пешком, но пришли уже вчетвером, потому что один из них погиб по дороге после болезней. Они вынуждены были его там и похоронить. После этого Альбанов посмотрел, кто самый слабый, кто больной. У людей болели ноги в основном, это цинга. Тех он забрал в каяк. Сам на втором каяке вместе с матросом Конрадом был. А те четверо пошли опять пешком, и они назначили местом следующей встречи мыс Грант. Началась буря, потом туман. Один из каяков унесло в море, и больше их никто не видел, они пропали без вести. А Конрад с Альбановым тоже отдалились от берега и не видели, в каком направлении им нужно плыть, поэтому решили заночевать на айсберге. Они влезли на ледяную глыбу, затащили с собой свой каяк, укутались в малицу и стали спать. Уснули, а ночью айсберг разломился, и они свалились в ледяную воду. Каким-то чудом они поймали свой каяк, вскарабкались с него, и тут уже разведнелось немного. Они могли увидеть землю и добрались до нее через 6 часов с огромным трудом. И тут уже они поняли, что ждать своих друзей на втором каяке бесполезно, и они отправились к мысу Флора. Вскоре они его достигли. Это произошло 22 июня 1914 года. И там ждало их, конечно, огромное счастье, потому что они действительно увидели склады продовольствия, медикаментов, хороший, довольно теплый дом. Но Альбанов тут же заболел, он слег. А Конрад, через несколько же дней, едва придя в себя, он отправился обратно на мыс Грант, где они не дождались эту пешую часть экспедиции. Но опять никого не нашел. Он вернулся, и они стали готовиться к зимовке.
И тут, конечно, не могу я не отметить, как Альбанов описывает общую обстановку этого лагеря. Все было завалено мусором, просто все. Им пришлось, прежде чем разбирать продукты и утеплять дом, разгребать эту помойку. Потому что несколько экспедиций, которые останавливались там и жили по несколько месяцев, а то и годами, совершенно не заботились о том, куда им деть старые консервные банки, какие-то старые, там, я не знаю, паруса, одежду, и все это сваливалось как попало. Это, конечно, я не ожидала, что это проблема мусора в Арктике началась так давно. Так вот, готовились они к зимовью. А тем временем судно «Святой Великомученик Фока» с экспедицией Седова, но, к сожалению, уже без самого Георгия Седова, движется к мысу Флора. И вдруг они видят человека на берегу. Не веря своим глазам, они вглядываются, тот начинает махать им рукой, спешно отвязывает каяк и плывет им навстречу. Оказывается, что это был сам Валерьян Альбанов, который вскарабкался по трапу, и первыми его словами было, после того, как он представился: «Помогите, пожалуйста, найти наших четверых товарищей, мы потеряли их на мысе Гранта». То есть он не оставлял мысли их спасти. Ну, что было дальше? Конечно, набрали топливо, пришлось разобрать несколько построек, забрали Конрада, забрали все, что было им полезно, часть, конечно, оставили следующим экспедициям, и отправились к мысу Гранта. Но ледовая обстановка тогда была не та, что сейчас, и льды не позволили подойти близко к берегу. На выстрелы никто не откликался, поэтому экспедиция не могла больше медлить. Все оставили как есть и отправились к Большой Земле. Чем все это закончилось? Шел 1914 год, началась Первая мировая война. Как только Конрад и Альбанов вернулись в Россию, они тут же отправились в армию. И Валерьян Альбанов погиб в 1919 году во время гражданской войны. А Конрад, который тоже вел дневник, но не публиковал его, в отличие от Альбанова, очень скупо и неохотно рассказывал о днях экспедиции на Святой Анне. В частности, о Ермине Жданко он говорил, что это была женщина редкого такта и ума, и что вся команда боготворила ее, но она никому не отдавала предпочтения. А в 1940 году, когда Конрад скончался, его вдова передала его дневник в музей Арктики. И сейчас он опубликован, его можно прочитать в сети. Но для меня загадка, почему Каверин не взял очень важное обстоятельство двух из этих трех экспедиций – участие женщины. Но надо сказать, что это было первое в истории участие женщины в полярной экспедиции в качестве не жены одного из участников, а самостоятельного члена экспедиции со своим заданием. Ермине Жданко, вот как я уже говорила, была врачом, и там некоторые другие тоже задачи выполняла. А у Русанова в команде была его невеста Жульетта Жан, которая тоже выполняла обязанности врача и также занималась фотосъемкой. Жульетта, так же как и Ермине, к сожалению, погибла. Но вы знаете, что Каверин был не первым советским писателем, который воспользовался всеми этими сюжетами. А первым был Борис Пельняк, который уже в 1927 году опубликовал повесть «Заволочье». Я вам ее очень рекомендую прочитать. Она прекрасно написана, и она такая очень острая в духе вот революционной литературы. Совсем другая эпоха, это 20-е годы. В 30-х уже все начали бронзоветь, а в 20-х все было очень молодо и живо. И вот в этом «Заволочье» Пельняк, во-первых, прямо упоминает все эти экспедиции, он прямо рассказывает про эти чудесные спасения на мысе Флора, но он также и воссоздает в своей вымышленной экспедиции ситуацию, когда на зимовке остаются мужчины, и среди них одна женщина. Он считает, что это просто беда бедой, просто роковая какая-то женщина, которая обязательно придет к гибели всей экспедиции. И вот он моделирует эту ситуацию, как могло бы быть. И его персонаж женский совершенно непривлекательно. То есть это такое существо, на которое мужчины не обращали никакого внимания во время плавания. А вот когда они остались на зимовку в замкнутом пространстве, она стала идеей фикс для них всех.
И они готовы были пристрелить друг друга, чтобы только она никому не досталась. И руководителю экспедиции пришлось в конце концов пристрелить саму эту женщину. Еще эта повесть интересна тем, что она очень открытая. Там есть какие-то сюжетные линии, персонажи, которые не участвуют в основном действии, но будет фантазию. И могут быть продолжены в нескольких других произведениях, даже кажется. Если будете читать, обратите внимание на другой женский персонаж. Это девушка, такая очень рафинированная, которая живет в Лондоне, запоем читает книги про ЗФИ и мечтает вернуться в Россию. Это русская, по всей видимости, девушка, которая оказалась в эмиграции и мечтает вернуться на родину. И вот эта вот странная такая таинственная незнакомка – это персонаж, который вы найдете в фильме «Красная палатка». Вот, вы посмотрите, и вы поймете, о ком я говорю. Я надеюсь, что о «Красной палатке» мы сделаем отдельный выпуск и о палатке, и об экспедиции, по сюжету, собственно, который фильм и снят. Фильм сам по себе очень интересный. Борис Пельняк вообще был интересной фигурой. Он был руководителем Всероссийского союза писателей. Но в 1938 году его арестовали и вскоре расстреляли. И в этом же году, такое вот совпадение, Вениамин Каверин начал писать свой роман «Два капитана». Но это была уже совсем другая эпоха. Уже состоялись все главные советские арктические экспедиции. Уже и челюскинцы, и папанинцы, и ледокол Сибиряков уже прошел в одну навигацию вот этот северо-восточный путь. И, кстати, это обстоятельство упоминается в повести «Два капитана», что вот Сибиряков совершил тот путь, который должен был совершить Татаринов, о чем он мечтал, собственно. Поэтому «Два капитана» – это переваренные все вот эти экспедиции, которые превращаются в миф. И там рождаются такие важные, ну, архетипы, то, что как бы должно быть в любой полярной экспедиции. Это, ну, например, команда разделяется на две части. Одни остаются, другие идут. И вот тут вот начинается поиск одной части, другой, кто о ком что знает, кто куда почту передает. То есть экспедиция разделена. Это раз. Второе. Это как какой-то враг, который мечтает погубить героя экспедиции. И этого человека всю жизнь потом мучает совесть. Мне кажется, что этот мотив взят от экспедиции Нобеля, которая состоялась в 1928 году. И Нобель весь мир потом много лет обвинял в том, что он неправильно поступил во время спасения этой экспедиции. Вы об этом узнаете из фильма «Красная палатка», если вам лень читать. Вот еще что важно. Чтобы экспедиция считалась героической, она не обязательно должна быть успешной. Например, да, в реальной жизни это Челюскинская экспедиция, которая была просто провалом, но превратилась в триумф во время спасения этой экспедиции. Как себя вели те, кто потерпел крушение, как вели себя летчики, которые вывозили людей там по несколько человек. Вот это триумфальное возвращение экспедиции на поезде через всю страну. Ну, это было просто, если вы видите кадры кинохроники, ну, это сопоставимо только с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это просто колоссально. Ну и в данном случае с этим Татарином то же самое. Экспедиция потерпела полный крах, все погибли, но тем не менее она героизируется, потому что у человека были великие цели, он сделал все для того, чтобы их достичь. Ну вот не все получилось у него, даже почти ничего, тем не менее он герой. И, наконец, появился отдельный жанр – поиск пропавшей экспедиции, потому что, собственно, «Два капитана» – это история вот этой поисковой экспедиции. Полжизни главный герой ищет следы экспедиции Татаринова. Реальная жизнь тоже способствовала героизации вот этих поисков. Как я уже говорила, это челюскинцы, потом кого только не спасали, и Нобеля спасали. Интересно, что именно идея поиска пропавших экспедиций оказалась очень стойкой. И даже в 21 веке люди продолжают искать пропавшие экспедиции. Я имею в виду сейчас экспедицию по следам двух капитанов. В 2010-2011 годах было проведено две экспедиции по поиску той части отряда Альбанова, которая шла пешком и не дошла до мыса Гранта. И вот замечательные люди под руководством Олега Продана на вертолетах пролетели на ЗФИ
и отправились тем же самым маршрутом, который описан у Альбанова, прям точно таким же маршрутом. И они понимали, что это единственный способ найти, если есть какие-то следы, то найти их можно только так. И они их действительно нашли. Это была единственная результативная экспедиция по поиску остатков экспедиции Святой Анны. Единственная. Что же они нашли? Они нашли человеческий скелет, личные вещи, ложку, часы и, что самое поразительное, дневник. И это третий дневник экспедиции Брусилова. То есть первый, опубликованный в виде книги Альбанова, второй, не опубликованный, но переданный вдовой в музей Арктики, Конрада, и третий, пока неизвестно точно, какого члена экспедиции, потому что, конечно, он сильно поврежден, этот дневник. Вы представляете, сколько лет прошло? 100 лет! Это снега, ветра, все что угодно, но в камнях все-таки он сохранился, и большую его часть можно прочитать. Это, конечно, потрясающая история. И мы приглашали в Дарвиновский музей участников этой экспедиции, и они показывали нам фильм, который снят из документальных кадров, составлен. Там большую его часть составляет рассказ об экспедиции Брусилова и небольшая, но очень важная часть про, собственно, их экспедицию, как дело было. И вы тоже можете этот фильм посмотреть. Но я хочу вам сказать, что на этом дело-то не закончилось. Найдя следы вот этого отряда, ребята решили все-таки вернуться к Святой Анне и понять, где можно искать ее, ну, какие-то руины, куда их могло вынести. И для этого Олег Продан придумал установить буи с GPS-маячками и отслеживать их движение вместе с дрейфом льдов. Это непростая задача, там нужно вовремя батарейки менять, отслеживать это все. Во время проверки этих буев в апреле 2016 года Алексей Фролов, Михаил Фарих и Олег Продан разбились на вертолете. Они попали в туман и разбились о скалу острова Белый. Арктика до сих пор остается очень опасным местом, очень сложным для навигации и на воде, и в воздухе. Но тем не менее исследования продолжаются. Если вы помните, в прошлых роликах я рассказывала об экспедициях яхты «Альтер-Эго». Это комплексные экспедиции, и в них, в частности, участвовали те, кто ищет Святую Анну. И там произошло удивительное событие. Напротив мыса Флоры стояла яхта «Альтер-Эго», и участники экспедиции исследовали дно. Исследовали дно, и вдруг Александр Чичаев увидел нечто, напоминающее какой-то продолговатый предмет. В общем, после всех проверок оказалось, что это затонувшее судно «Эйра», еще одного удивительного просто исследователя из Великобритании, Ли Смита, который первым высадился на мысе Флора и построил там первое зимовье. А Джексон был уже вторым. И потом уже вся эта история с удивительными встречами на мысе Флора. И на его же глазах эту бедную «Эйру» затерли льдами, и она утонула. И вся команда вынуждена была зазимовать на мысе Флора. Вот такая удивительная история. Искали Святую Анну, а нашли «Эйру». Если вам интересно, мы можем поговорить и с Александром Чичаевым, если он согласится, конечно, о том, как все это произошло, и с Марией Гаврило, руководителем этих комплексных экспедиций, которая тоже может рассказать много интересного. Она, кстати, является специалистом по белой полярной чайке, которую я обозвала приполярной в прошлом ролике, за что прошу у нее, у Марии Гаврило и у чайки прощения. А вас сегодня разбудил крик белька гренландского тюленя. Если это можно назвать криком.

0: Как закончить-то? А вас сегодня разбудил далекий ласковый медведь. Они все стали друг за другом там следить, знаешь?
1: Ну, ты это рассказывала, да.
0: Не, чтобы они друг друга не перестреляли, начальник экспедиции перестрелил эту тетку. Вместе с ее каким-то там, ну, кавалером, значит. Ну, а что оставалось? И он еще причем такой, без тени угрызения совести. Ну, 20-е годы, это все-таки другая эпоха.
2: А где это? Да, пострелил?
0: Да, он приходит к своему другу там, тоже ученому. И говорит, слушай, как ты думаешь, меня не осудят команда? Он говорит, ну, у тебя же не было другого выхода. Ну, в общем, да, говорит, не было. Ну, все. Люди были грубые, они, понимаешь? Как, вот так надо, да? Так микрофон? Ну, не туда же, действительно. Я как это, прямо по бумажке, все серьезно. Я прям сценарий написал, чтобы не забыть, что, зачем. А ты придумал, кто нас будет будить?
2: Вот, белёк гренландского тюленя. Угу. Фон лежбища, а вот он орёт.
0: Ого, хорошенький! Так, я себе сейчас напишу. Белёк. Ой, сейчас, какой подожди. Зайка.
2: Это он еще не начал.
0: Вот это вот. Знаешь, на кого он похож? Семейство Адамс, помнишь, там был кузен Ит?
2: Да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Стабильна Солнечная система навсегда или развалится? А физика позволяет ей развалиться. Только два объекта могут вечно обращаться вокруг общего центра масс. Уже три объекта, задача трех тел, так называемая в астрономии, не могут вечно. Они обязательно когда-то два останутся вместе, третий улетит. А у нас в Солнечной системе восемь больших планет, огромное Солнце. Конечно, когда-то наступит кризис.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы с астрономом Владимиром Сурдиным поговорим о планетах-сиротах и узнаем, что это за планеты и может ли наша Земля осиротеть. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
1: Добрый день.
2: Но прежде всего, что это такое, что это за планеты и почему их так называют?
1: И почему именно сироты, да? А я залез в словарь и посмотрел, какие аналоги есть у этого слова на русском языке. По-английски этот термин довольно четкий, он звучит как «rock planets». Но по-русски мы никак не можем остановиться на каком-то одном определении. И вот я прям выписал себе. Давайте прочитаю. Планета-бродяга, планета-странник, планета-изгой, межзвездная планета, свободно плавающая планета, свободно летящая планета, одиночная планета. Можно не продолжать, да? Можно еще придумать много всего. Речь идет о том, что это планеты, не живущие рядом со звездами. Мы привыкли к мысли, что планета всегда должна быть рядом со звездой. Наша планета. Восемь больших планет в Солнечной системе, то есть в системе звезды Солнца. Трудно было представить себе, что они могут быть одиночными, изгоями, выброшенными из системы планет. А на самом деле ничего в этом странного нет. Когда мы начали изучать историю Солнечной системы, мы поняли, что в период молодости в Солнечной системе было больше планет. И ситуация была, знаете, похожа на то, как люди ложатся в палатки, например, в лесу ложатся спать. Несколько человек в узкое пространство залезли, ворочаются, находят себе место, толкают друг друга. Ну вот успокоились. Но вот каждый нашел себе уютное местечко, и теперь надолго они не будут друг другу мешать. Вот примерно так же планеты толкались в период их формирования. Большая – это хорошо, все остальные маленькие. А если две больших начинают конкурировать и так далее, и одна другую старается выкинуть, подвинуть куда-то. И мы убедились, делая математические модели формирования планетной системы, что планеты в процессе конкуренции очень часто выбрасывают своих конкурентов вообще за пределы планетной системы. Куда тем деваться? Ну, далеко они не улетят, останутся в галактике, но они будут путешествовать от звезды к звезде в межзвездном пространстве. И вот интересно, найти-то их можно? Представим, что наша Земля получила такой толчок и улетела куда-нибудь далеко. Мы ее никогда не найдем. Мы ее увидим только, если она будет освещена какой-то звездой, отразит свет звезды. А стоит ей уйти в темноту, вдаль от звезд, и, конечно, такую маленькую не заметишь. А теперь давайте посмотрим планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Оказывается, они вообще не требуют солнечного освещения, солнечного тепла. Они внутри себя генерируют так много тепла, что если такую планету выбросить за пределы планетной системы, она все равно будет видна. Но как? Не в оптическом диапазоне. Она, конечно, не может разогреть себя и сиять, как звезда. Нет. Она будет тепленькая, внутреннее тепло будет подогревать ее атмосферу, и мы ее увидим в инфракрасном тепловом диапазоне. Помните приборы ночного видения? В полной темноте они видят горячий танк, горячую фигуру человека, например, теплую, не светящуюся, но излучающую тепло. Точно так же любая планета-гигант будет видна в инфракрасный телескоп, и такие у нас есть. И даже наземные телескопы большие могут принимать инфракрасное излучение. И вот когда большой телескоп смотрит на ближайшие области, где формируются молодые звезды, он видит еще и планеты-изгои. Но тут вопрос, а планеты ли это? Или это недозвезды? Такие маленькие-маленькие звездочки, которые тоже не разогрели себя до сияния, а только тепло излучают. Такие звезды есть. Это что-то промежуточное между нормальными звездами типа нашего Солнца и планетами-гигантами типа Юпитера. есть такая промежуточная категория, мы их называем по-английски brown dwarf. Ну, brown можно либо коричневые карлики, либо, мне очень нравится термин, бурые карлики, да, такой вот сочный термин. И мои друзья-астрономы тоже так часто говорят, бурые карлики. Так вот, отличить планету-гигант от бурого карлика очень трудно. В период молодости и те, и другие мощно излучают тепло. А вот к старости планета остывает, а бурый карлик долго, еще миллиарды лет, постепенно, постепенно сжигая, еле-еле сжигая водородное топливо в своих недрах, все-таки продолжает быть тепленьким, продолжает немножко светиться. И вот в областях современного звездообразования пойди узнай, это большая планета или маленькая недозвезда. Но, наверное, многие из них планеты. И это очень интересно, посмотреть на одиночную планету.
2: А они действительно совсем одинокие, или они могут путешествовать вместе со своими спутниками, как, например, Юпитер?
1: Отличный вопрос. Вот давайте пнем Юпитер, ну, так, в модели какой-нибудь математической, и посмотрим, кого он с собой захватит. Сегодня Юпитер окружен примерно 80 спутниками. Одни близко к нему, и он их держит крепко. Другие далеко от него, и они еле-еле придерживаются его гравитации. Если какая-то планета пнет, ну, своей гравитацией Юпитер, и он отправится в свободный полет, те спутники, которые ближе к нему, останутся с ним. Я даже посчитал. Самые известные спутники – Галилеевы спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, большие с нашей Луны размером. Они практически останутся, ну, чуть изменится их орбита, но Юпитер захватит их с собой. А вот маленькие, далекие, они останутся в Солнечной системе, они заметят, что Юпитер шмыгнул куда-то в сторонку. Они будут продолжать вокруг Солнца двигаться, и история эта для каждой планеты своя. Любопытно, что наша Луна у нашей Земли держится не очень хорошо. Если какая-то планета-гигант пролетит рядом с Землей и выбросит ее из Солнечной системы, скорее всего, Луна не отправится вместе с нами, а останется в Солнечной системе, и мы ее лишимся.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
2: А какова траектория таких планет, и могут ли они примкнуть к какой-то другой звездной системе?
1: Маловероятно, маловероятно. Уже так быстро движется выброшенная планета, что ей трудно притормозить, пролетая мимо другой звезды. Мы такие межзвездные визитеры уже наблюдали. В 2017 году и в 2019 нашу Солнечную систему посетили два межзвездных объекта, небольшие, не планеты. Один типа астероидов, Оумуамуа, может быть, помните, я о нем рассказывал, а другой небольшое кометное ядро, ледяная глыба. Они так быстро прилетели, что, прошмыгнув мимо Солнца и мимо планет, даже мимо Земли довольно близко пролетел Оумуамуа, потом они с такой же большой скоростью ушли и навсегда потерялись.
2: Но ни диаметром, ни формой Оумуамуа не был похож на планету.
1: Конечно, нет. Он был крохотный, да.
2: Что будет, если мимо какой-то звездной системы или мимо нашей Солнечной системы будет пролетать такая планета?
1: Ну, она наделает шороху, как говорится. То есть она немножко изменит орбиты других планет. Но немножко. Это вот простой расчет показывает. Если тело быстро влетает и быстро покидает Солнечную систему, оно своим тяготением не успевает повлиять на другие тела. Вот если медленно, тогда накапливается влияние. А если быстро прилетело, улетело, и поминая, как звали, мы этого почти не заметим. Наши планеты останутся на прежних орбитах.
2: А что происходит с этими планетами, которые либо лишились своих звезд, либо у них их никогда не было в дальнейшем?
1: Вот я предвижу вопрос, а жизнь-то на них могла бы сохраниться, да?
2: Можно
1: нас так
2: спросить.
1: Нас всегда интересует. И еще раз, планеты-гиганты сами себя обогревают. Им присутствие звезды рядом практически неинтересно. Ну, для Юпитера это какая-то добавка тепла от Солнца приходит. А, скажем, у нас Уран и особенно Нептун вообще не нагреваются Солнцем. У них внутренний источник тепла. Кстати говоря, а ведь у Земли тоже есть источник тепла. И если когда-нибудь, ну, в ближайшее время этого не будет, но если когда-нибудь наша Земля покинет Солнечную систему, да, на поверхности Земли станет холодно. Все-таки основной источник тепла – это Солнце. Но внутри-то у нас горячее ядро. Оттуда постепенно на поверхность выходит тепло очень медленно. Сегодня оно не играет никакой роли. Но если мы лишимся солнечного тепла, надо будет подумать о том, чтобы получать его из недр Земли. Практически в центре нашей планеты маленькое солнышко. Температура на поверхности Солнца около 6 тысяч градусов, а в недрах Земли 5,5 тысяч градусов. Ну, почти одно и то же. Только как нам оттуда добыть это тепло? Ну, вы знаете, что в некоторых странах, в Исландии, например, пользуются подземным теплом, такие геотермальные источники, но не везде. Вот у нас в России очень мало таких мест, вулканов почти нет, ну, только на Дальнем Востоке, откуда тепло выходит само. Но если пробурить как следует землю на глубину там 150-200 километров, пока мы этого не умеем, но надо будет научиться, оттуда пойдет большой поток тепла. Так что обогреться мы сможем и без солнца.
2: Лишь бы землетрясений при этом не было. Новость, правда, уже 2021 года. В конце декабря астрономы обнаруживают в созвездии Змееносца несколько десятков планет-сирот. Но все-таки созвездие Змееносца, оно довольно далеко от нас. А вот вблизи Солнечной системы такие планеты-одиночки обнаружены?
1: А я бы сказал, что оно близко. Дело в том, что в Змееносце и в Тельце ближайшие к нам области звездообразования. Все остальные дальше. Так что тот факт, что нашли именно Змееносцы, еще, кстати, в созвездии Тельца есть такие облака, где формируются звезды, это просто близкие объекты. И большой телескоп видит там крохотные планеты-изгои. А в более далеких областях они тоже есть, но мы их пока не можем увидеть. Так что это то, до чего мы смогли дотянуться. Ну, я думаю, что ближе мы ничего не найдем. Если бы были, уже нашли.
2: Если вам нравится неземной подкаст, не забудьте подписаться и нажать колокольчик. Ну и главный вопрос. Все-таки в нашей Солнечной системе происходит ли между планетами сейчас какая-то борьба, и может ли наша Земля в связи с этим осиротеть?
1: Борьба происходит. Главный возмутитель спокойствия, конечно, Юпитер. После Солнца он второй по массе. И, собственно, Солнце и Юпитер управляют движением всех остальных планет. Солнце, конечно, важнее. Но Юпитер постоянно дергает все планеты и немножко меняет. И, кстати, у Земли орбита немножечко колышется, мы это отслеживаем под действием Юпитера, ну, немножко еще и Венера добавляет. А вопрос-то давно встал, и многие математики еще 17, 18, 19 веков пытались в каком-то общем виде решить, вот доказать, стабильна Солнечная система навсегда или развалится. А физика позволяет ей развалиться. Только два объекта могут вечно обращаться вокруг общего центра масс. Уже три объекта, задача трех тел, так называемая в астрономии, не могут вечно. Они обязательно когда-то два останутся вместе, третий улетит. А у нас в Солнечной системе 8 больших планет, огромное Солнце. Конечно, когда-то наступит кризис.
2: Вот вы упомянули о задаче трех тел, и это напоминает что-то из научной фантастики, причем современной.
1: Конечно, именно это. Более того, я сегодня запасся книгой, которая так и называется «Задача трех тел». Это нынче знаменитый китайский писатель-фантаст Лю Цисинь. Честно говоря, я не знал никогда о китайской научной фантастике, но всегда знал о задаче трех тел, потому что это рядовая научная задача в области астрономии. Несколько лет назад родилось новое издательство «Фанзона», и ребята прислали мне на почитать, так сказать, на рецензию вот эту книгу. Я сначала так скептически посмотрел, что такое китайская фантастика, кто такой Лю Цисинь, но потом стал читать и так увлекся. Это настоящая научная фантастика, не фэнтези, не сказка, не в облаках. Настоящая научная фантастика. Он по происхождению инженер, он понимает, в общем, физику, понимает математику, и в то же время чудный фантазер, чудные какие-то новые идеи у него рождаются. Это было только начало. Потом у него целая серия книг пошла о космических, о фантастических сюжетах. И я очень советую вам ее почитать. А реальная задача трех тел тут играет ключевую роль, потому что мы-то живем у одной звезды и не беспокоимся о своей судьбе, а представьте себе, если планета в системе двойной звезды живет. Две звезды толкают планету по очереди и могут выбросить ее куда-то или, наоборот, притянуть к себе. Это очень опасная ситуация, но и сюжет завязан именно на этом.
2: Кстати, хотите выиграть фантастическую трилогию Лю Цисиня под общим названием «Память о прошлом Земли», о первой книге которой «Теорема трех тел» сейчас рассказывал Владимир Георгиевич? Принять участие в розыгрыше просто. Поделитесь этим видео у себя в соцсетях и напишите хотя бы предложение, почему, на ваш взгляд, стоит смотреть и слушать «Неземной подкаст» Владимира Сурдина. Этот же текст вместе со ссылкой на публикацию пришлите в комментарий к этому видео. Авторы трех самых залайканных комментариев получат трилогию «Лю Цесиня». Важный момент. Просим нас понять, мы ценим всех наших зрителей. Но в сложившейся ситуации призы пока можем отправлять только в пределах России. Участвуйте в розыгрыше, а мы возвращаемся к рассказу о теореме трех тел.
1: Только два объекта могут вечно обращаться вокруг общего центра масс. Уже три объекта, задача трех тел, так называемая в астрономии, не могут вечно. Они обязательно когда-то два останутся вместе, третий улетит. А у нас в Солнечной системе 8 больших планет, огромное Солнце. Конечно, когда-то наступит кризис. Когда-то произойдет вот такой развал. Но это когда-то может быть через миллиарды-миллиарды лет. Надо было проверить это. И вот современные компьютеры позволяют это сделать. Еще, скажем, лет 30 назад, когда компьютеры были не очень мощными и не быстро считали, мы могли предвидеть будущее нашей Солнечной системы примерно на 100 миллионов лет. Это не очень много. 100 миллионов на фоне 14 миллиардов лет жизни Вселенной. Сегодня уже на миллиарды лет можем считать. И видим, что планеты толкаются, но не настолько активно, чтобы выбрасывать друг друга. Грубо говоря, Солнечная система давно уже успокоилась. И той мощности компьютеров, которыми мы располагаем, хватает, чтобы на 2-3 миллиарда лет вперед гарантировать спокойное будущее Солнечной системе. И тут я обязан сказать «но». Если никто со стороны не вмешается в этот процесс, вмешиваются постоянно. Рядом с нами есть звезды, они хаотически движутся, то одна, то другая сближается с Солнечной системой. Примерно через 1,5 миллиона лет довольно близко к нам подлетит одна звезда, она маленькая, меньше Солнца раза в три, но она влетит внутрь, грубо говоря, внутрь области гравитационного контроля нашего Солнца. Все, что придерживает наше Солнце, так называемое облако Оорта, это наше. Наша Солнечная система. Но прошмыгнет через эту область одна небольшая звезда. 1,5 миллиона лет не так уж далеко для астрономов. Мы примерно представляем, чем это кончится. Планеты этого не почувствуют, а те далекие объекты, там маленькие ядра комет, ледяные глыбы, они немножечко изменят орбиты, и часть из них может покинуть Солнечную систему, а часть отправится сюда, к нам, вот, поближе к солнышку. Будет чуть больше комет. Там не 10 штук в год мы будем открывать, а 15-20. Только и всего.
2: И будем надеяться, что к тому времени будем к этому готовы.
1: Да, если что-то будет угрожать, я думаю, научимся отводить удар.
2: Благодарю вас, Владимир Георгиевич. Это был «Неземной подкаст», и мы говорили сегодня о планетах-сиротах. Пусть ваши близкие всегда остаются с вами.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем беседовать о главной теме всех естественных наук, и не только естественных, а эволюции, в частности, о биологической эволюции. И в гостях у нашей передачи Лев Александрович Грибов, советник Академии наук и многолетний сотрудник и заведующий лабораторией геохимии, Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. В гостях у передачи Семнель Шноль, профессор кафедры биофизики физического факультета Московского государственного университета. Я должен сразу оговориться, чтобы это не было тайной для зрителей. С Семнельчем мы знакомы очень много лет, и я несколько даже робею вести эту передачу, потому что Семнельч был руководителем моей дипломной работы. Вот сейчас мы будем говорить на тему, которую я по-настоящему от Семнельча и услышал, о том, что главное учение в биологии – это и есть стержень биологии, эволюционное учение. Вот. Но поскольку тема наша связана с всеми естественными науками, я должен сказать, почему вдруг эта тема для меня обрела сегодня очень такое неожиданное значение. Скажу. Буквально на днях уважаемый мэр одного уважаемого города, столицы одной из наших республик, выступая перед учителями, высказался о том, что нечего больше преподавать эволюционные учения в школах, потому что есть альтернативные гипотезы. Я думаю, просвещенный зритель догадывается, о каких гипотезах идет речь, но все-таки мне хотелось бы вот что сегодня обсудить. Как современные естественные науки позволяют видеть основное учение биологии, эволюционное учение. А эволюционное движение есть отнюдь, конечно, не только в биологии, но это общая идея, которая сейчас звучит, наверное, как сквозная эволюция, когда от эволюции Вселенной к эволюции Солнечной системы, эволюции Земли, появлению эволюции живых систем, мы пришли к тому, что мы сейчас видим вокруг себя и ожидаем увидеть в космосе. И вот эту вот тему сегодня мы хотели бы и поднять. Лев Александрович, давайте мы с вас начнем. Как вы видите эту проблему сейчас?
1: Ой, вы знаете, я боюсь, что я внесу, так сказать, некоторую такую ноту неожиданную. Потому что, конечно, учение об эволюции, но это базисное такое научное, так сказать, учение. И как-то вроде все его придерживаются.

0: все. Но не все так ясно и с вопросом об эволюции вообще, если говорить о познании, так сказать, нашего мира. Ну, возьмите вы такую вещь. Ну, вот мы говорим о биологии. Ну, биология – это часть, так сказать, учения об окружающем мире. Следовательно, так сказать, ну, можно говорить о вещах, скажем, о развитии общества. Ну, вот в свое время Пушкин, который, как известно, очень ловко говорил о разных вещах, он сказал такую вещь. Если бы, понимаете, вся бы история развивалась вот таким точно предсказуемым способом, то тогда историк был бы не ученый, а астроном. Можно, говорит, предвидеть некоторое развитие, ну, таких общих событий, но никто не может предвидеть появление Наполеона или Полиньяка. Понимаете, поэтому мне кажется, понимаете, что вот вопрос о эволюции – это вопрос вообще базовый современного понимания мира.
1: Революция или эволюция?
0: Эволюция. Это базисное восприятие мира. Ну, некоторые там говорят, что вот все создал Господь Бог, нечего и говорить. Тем более в Библии точно написано, как все происходило. И, кстати сказать, очень соответствующий научному взгляду, если возьмете так в самое начало. Понимаете? Ну, говорят, что это вот вера и так далее. Мне кажется, что такая слепая вера в эволюцию, что вообще все эволюционно, понимаете, это тоже вопрос веры. И, может быть, сегодня наиболее правильный ответ на это, что точного ответа я все-таки не знаю.
2: Мир действительно сложен и в малом, и в большом. В очень большом, то есть в масштабах Вселенной. Настоящая наука обязана помочь разобраться. И здесь не место падким на сенсации квазинаучным популяризаторам. Вот совсем недавний пример. Два открытия еще только-только родились. Не осмыслены они толком, не совсем вписаны в картину мира. Хотя уже сейчас ясно, им предстоит сыграть великую мировоззренческую роль. Одну из них... В так называемом реликтовом излучении, своеобразном эхе от Большого Взрыва, зафиксированы флуктуации, то есть неоднородности. Другое – теоретики построили умозрительную модель преодоления в обратном направлении точки сингулярности, то есть гипотетического центра, из которого рвануло во время этого самого Большого Взрыва и пошло развитие мироздания. Квазинаука тут же взялась за захватывающее толкование этих новорожденных теорий. Тот и взорвавшаяся черная дыра, породившая нашу Вселенную, и гроздья иных вселенных, и вспять текущее время, причем неосторожно высказываемые предположения. Все происходит весьма агрессивно, доказано, дескать, и дураки, если не понимаете. Особенно обидно, что залп, выпущенный из всех орудий квазинауки, как дымовой завесой закрывает великое. И истине будет гораздо сложнее пробиваться к умам тех, кто действительно жаждет узнать и понять.
0: В эволюции, конечно, очень многое объясняет. Очень многое. Но она подразумевает... что все развивается логично. И, следовательно, можно как бы познать. Вот сегодня одно, завтра другое. Как вот нас учили в школе, что есть некое познаваемое... Вот, всегда мы доберемся в конце таких вещей, что все будем понимать. Вот мне кажется, что вот эта точка зрения, она принципиально неверна. Что далеко не все можно объяснить цифрами и... чисто научным таким подходом. Далеко не все.
1: Фактически вы приписываете эволюционному учению декартовский детерминизм, когда следствие обязательно и причина связаны однозначно. Но сейчас же на самом деле есть масса научных подходов, которые размножают от одной причины масса может быть следствием.
0: Ну, масса бифуркации, бифуркационное явление, ветвление – это решение, когда бесконечное малое воздействие может привести к абсолютно другому развитию. И вот предсказать вот момент, понимаете, вот этой бифуркации, что будет вообще, в принципе, нельзя.
1: Эволюционная теория не берется это делать.
0: Вот. А тогда и ставится вопрос, что эволюционная теория, конечно, очень важна. Эволюционная теория дает возможность очень много понять и в развитии биологии, и в развитии, и вообще, так сказать, в развитии геофизическом. Но у меня есть книжка, которая называется «От молекул к жизни», где как раз вопрос идет о том, что ну, когда там от атомов мы переходим к более сложному миру, то где, на каком этапе появляются какие-то свойства, которые дальше закрепляются в виде биологических таких вещей. Значит, вот эти вещи, ну, казалось бы, более-менее ясны, и их можно обсуждать, их можно там спорить с ними, доказывать и так далее. Но есть вещи, которые, в принципе, не подчиняются научному такому объяснению.
3: Аполло, летящий с астронавтами к Луне, нейтрино в гениальном коллайдере, каннибал в джунглях Филиппин, неисповедимы пути твои, эволюция.
0: Возьмите вот такую вещь. Две красивые женщины. Ну вот я уже человек пожилой. В свое время была Джина Лабриджида и была Софи Лорен. Ну, вы знаете, в те времена, сейчас, конечно, другие. Ну, можно измерить у них все, понимаете, длину носа, разрез глаз и так далее. Но ответить на вопрос, кто красивее, вы не можете.
1: Я думаю, вы очень широко трактуете эволюционное учение, но мне это нравится, особенно когда про Джину Лабриджиду. У Семенович тоже есть книга, которая называется, по-моему, так, Семенович, «Физико-химические аспекты биологической эволюции». Вот так вот, да?
4: Фактор.
1: Фактор, да. Скажите, вы отказываетесь от нее или нет?
4: Ну, я должен делать заявление.
1: Делайте.
4: Это, ну, у меня такая манера делать заявление политические. Я не знаю ни одной линии мысли, которая противоречила словам об эволюции, сказанным Твердиславом. Не знаю. Прошло 150, да, в 1859 году опубликовано. С тех пор не было ни разу ни одного опровержения. То, что не хочется, то, что неприятно тонкие вещи сваливать, пожалуйста. Для этого есть, конечно, слова я могу, сколько я могу услышать слов в ответ, заранее могу сказать. Есть математические модели. Все основные направления эволюции вычислены, не просто предположены. Теперь бифуркация, о которой вы говорите, основные вычислены и подтверждены. Опровержений-то нету.
0: Простите, могу я вам задать
4: Конечно.
0: Один вопрос? А вы вычислили так, что вот в процессе эволюции появится именно динозавр, понимаете, а потом он исчезнет, понимаете, появятся там остатки крокодила. Или, так сказать, скажем, появится что-то другое. Вот это вам удалось?
4: Я говорю об основных направлениях эволюции.
0: Вот я про мне это и говорю.
4: Мне вполне годятся динозавры, да, поэтому направление да. даже симпатичнее может быть.
0: Да, нет, но они вообще чудесные существа, тем да. более большие такие.
4: Симпатяги.
0: Да, симпатяги. Так что, понимаете, просто весь речь идет о чем? Что, так сказать, вот есть некая наука. Всякая наука, она состоит из двух частей. Это из фактов и из обобщений. Мы не знаем никогда вообще всех фактов, и все время появляются какие-то новые вещи, которые могут, так сказать, опровергнуть, или во всяком случае не опровергнуть, вот этого никогда не было, а дополнить старое. И кроме того, понимаете, есть обобщение. Обобщение никогда не бывает строго, так сказать, по факту.
4: И не должны быть.
0: И не должны.
4: Не должны
0: и
4: быть,
0: поэтому,
4: не об этом идет речь.
0: Да, и поэтому любое предсказание научное, оно имеет вероятностный характер. Оно никогда не может быть абсолютным, вот по моему мнению. Вот
1: Лев Александрович, но вы ведь не возразили Шнолю. Вы сказали о вероятности, он же не говорил о том, что...
0: Ну, конечно, нет, он тоже говорил, можно, так сказать, об общих вещах.
1: Можно,
0: да.
1: Животное, можно ли на самом деле в стройной теории эволюционного учения представлять, куда будут направлены следующие шаги с большей вероятностью? Я думаю, можно.
0: Это вопрос другого рода. Это я согласен, что общие вещи вот такого глобального характера, это я согласен. Ну, возьмите вы даже такую простую вещь. Мы все знаем, что распадаются атомы. мы можем предсказать время, за которое половина атомов распадется в данной пробе. Но если их поместить, скажем так, вот таким образом на некую пластинку, то нельзя предсказать, какой из них развалится первым. То есть есть просто некое ограничение, которое... И вот мне кажется, что при любом вот таком эволюционном учении всегда надо обращать внимание на то, что вот в каких-то общих глобальных таких моментах мы, наверное, можем действительно многое предсказать.
2: Нам повезло. Планета вращается вокруг сравнительно стабильной звезды – Солнца, расположенного в довольно спокойной галактике, причем в наиболее тихой ее части. То есть гигантские потрясения сталкивающихся звездных островов, невообразимо фантастическая энергия квазаров, загадочная странность черных дыр обходят нас стороной. В общем, это почти что Эдем среди космических бурь. Да-да, почти что райский уголок, наша голубая планета Земля. Кстати, точнее ее было бы назвать «вода». Ведь моря и океаны покрывают 3/4 поверхности. И именно там, по одной из самых распространенных версий, зародилась жизнь. Удивительное чудо природы. И до сих пор в водной стихии несравненно богаче, разнообразнее и многочисленнее представлены удивительные обитатели. Кстати, их сухопутные собратья произошли именно от них.
1: Науки уловили, и это на самом деле конец 20-го, начало 21 века, науки уловили, что динамически развивающиеся системы, сложные системы, слово «сложность» очень трудно объяснить, и на самом деле им пользуемся, но мы никогда не знаем точного определения понятия «сложность». Так вот, динамические, сложно развивающиеся системы, будь они неживые, живые, даже мыслящие, они очень часто воспроизводят основные па танцев, которые вытанцовывает неживая природа, живая природа, мыслящая природа. То есть, на самом деле, бывший и отвергнутый редукционизм, когда думали, что простыми науками можно объяснить высокие смыслы высоких наук, не сводится действительно. Но идеи самоорганизации материи, которые переходят из неживой в живую природу, это некое новое видение. Уже не в деталях, механизмы разные, а картины очень похожи. И вот мне тут кажется, что то, что физическая химия вот нашла для основ эволюционного учения биологического, она на самом деле сейчас получила очень сильное подтверждение. Вот, Семель, что вы на самом деле вот думаете, вот как сейчас свелись науки в этих делах?
4: Есть такое замечательное явление, которое мы знаем, которое называется конвергенция. Когда из самых разных начал, из самых разных источников получается одно и то же. Следовательно,
0: бывает, да.
4: Следовательно, есть фактор, который делает конечный результат. Поэтому книга моя называется «Факторы». Я здесь следую традиции, после Дарвина на самом деле. И был у нас Иван Иванович Шмальгаузен когда-то. Знаменитая у него была книга «Факторы эволюции». Я ему, подражая, назвал так же. Нет ни одного направления траектории эволюционной, которое не было бы, которое не соответствовало бы теории. Нету. Не удалось за последние 200 лет. Попыток было колоссальное количество. Вот Лысенко начиная, или там кончая, неважно как. Сколько угодно. Не удалось. Только что я получил подарок на кафедре, пришел в университет. От замечательного человека, который, я вообще не знал, жив он, значит, жив, ему хочу передать привет, Юрий Иванович Жжонов, написавший книгу «Социобиологическая эволюция». Замечательная книга.
1: Социобиологическая.
4: Социобиологическая эволюция. Вам и мне, и всем нам, и я ее только начал читать, я из-за этого сегодня вот всю дорогу ее читал. Знал бы, взял ее сюда в студию, она у меня тут. Поразительное отношение, описание хода эволюции человека совершенно с дарвиновских позиций, причем, оказывается, старик Дарвин большую часть слов рассказал. А у нас здесь, ну, скоро юбилей, выдающегося молодого человека, мы так его помним, юношей, Георгий Францевич Гаузе, 25 лет ему было примерно, написал единственную книгу в те годы, на английском языке написал причем, потому сколько был там на стипендии.
1: Это 60-е, блин.
4: 30-е годы. «Динамика эволюционного процесса». Первая математическая книга.
1: Она делала... Тогда.
4: Первая модель. И с тех пор мы в этом живем. И говорим всякие умные слова, произносим слово «синергетика» и прочее. А это математические модели по всем основным направлениям. Не было исключений. Я это тому говорю специально полемически, потому что пусть кто-нибудь из слушателей даст мне не эмоциональное, так сказать, такое слово, а вот еще что-то есть, а точный факт. Динозавры соответствуют, потому что не обсуждается, могут ли. Но что кровообращение связано с такими-то, что насосы работают так, что ферменты такие, не было исключений.
0: Ну, это я согласен. Не считайте меня последовательно Лысенко или Фомин.
4: Упаси Бог,
0: не совсем так.
4: Ни в коем случае. Нет.
0: Мы все пережили. Я просто обращаю внимание на то, понимаете, что есть какие-то вещи, которые сегодня, понимаете, мы еще, так сказать, не можем. И, на мой взгляд, есть вообще некое ограничение, что детали наука изучить, может быть, просто и не может. Она может действительно, как некое
4: изучение,
0: как некое. Это вопрос другого. Зачем?
4: Зачем? Когда вот нужно какую-то вещь. Мы берем растение, все про него изучаем детально.
0: Ну да. Ну,
4: вот послушай, сука,
0: все
4: знаем.
0: Когда нам нужно что-то в физике, мы тоже что-то рассчитываем, мы тоже, в общем, получаем более-менее правильный результат.
4: Конечно.
0: Хотя, можно сказать такую вещь, что ни один расчет вам не даст точного совершенно, понимаете, согласия с будущим экспериментом.
4: И не надо.
0: И не надо.
4: И не надо.
0: Ну, тогда мы делаем эксперимент, мы как-то подбираем, мы меняем там параметры и все подобные вещи. Это мы все, так сказать, делаем. Но есть определенный предел. Вот где этот предел существует, ну, это вопрос, ну, как бы так сказать, вопрос веры.
2: Самый прекрасный путь из ниоткуда в никуда – жизнь.
0: Вот возьмите вы такую вещь. Когда, ну, это известный анекдот, это, правда, реальный случай, когда Планк пришел к своему, так сказать, там, учителю, я забыл его фамилию, к физику, сказал, что он хочет заниматься теоретической физикой. И тот ему сказал, что «А чем вы хотите заниматься, молодой человек? Теоретическая физика уже вся создана». Ну, как вы знаете, через несколько лет появилась квантовая теория, где все началось. Так что, понимаете, поэтому здесь вопрос именно такого рода, что до какой степени мы можем...
4: Важная очень степень. Ее задал Всеволод Александрович.
0: И вопрос, зададим такой вопрос. Зачем вообще нам эта наука нужна? Ну, кроме того, что мы с вами за нее получаем деньги. Это, кстати,
4: очень маленькие.
0: Очень маленькие.
4: Деньги, нечего
0: нам
4: завидовать не надо.
0: Да, нас поэтому так и ценят, что на самом деле не очень это все нужно. Но вопрос такого рода. Вот мы занимаемся некой наукой. Естественно, мы верим в ее так некоторые исходные постулаты, там все, иначе было бы невозможно работать. Но какая ее цель естественных наук? Цель естественных наук – это прогноз. Если у вас в вашей науке нет прогноза, то тогда ценность всего этого дела равна нулю.
4: Это насильно слово «модель».
0: Модель. Я модель. Всю жизнь занимаюсь моделями. Ну, правда, в другой области гораздо более простой, чем вы. Потому что вы занимаетесь биологией, это гораздо более сложная вещь, чем занимаюсь я. Я занимаюсь молекулами. Но тут я тоже знаю, что единственной модели даже не может быть. Я хочу вам привести слова Бора, который написал, что мы должны быть готовы к тому, что сложный, я передаю смысл, что сложное какое-то явление требует различных точек зрения, препятствующих однозначному пониманию.
2: Первой полюбопытствовала, что там на суше, кистеперая рыба. Научилась она, опираясь на все крепнущие плавники, прогуливаться по берегу. Казалось бы, вперед! Как много позже поступали народы и народности, осваивая все новые пространства. Но что-то не сложилось. Не понравилась кистеперой рыбе сухопутная жизнь. Популяция оказалась тупиковой ветвью. Скоро история происхождения различных видов живых существ сказывается, да не скоро дел делается. Были, наверное, еще попытки, канувшие в лету. Но вот из воды начали появляться тритоны. Не красавцы, не обладающие какими-то уникальными свойствами, никаким божьим перстом не отмечены. Но именно они заложили основу мощной ветви эволюционного развития. Среди ее веточек ничем не выделялись млекопитающие, ни статью, ни красотой, ни ловкостью. Куда им не то, что до динозавров, которые спустя некоторое время появились, но даже до менее экзотических представителей фауны. И надо же, многие красавцы, могучие монстры и гиганты в силу тех или иных причин вымерли, а генетическое дерево млекопитающих бурно разрослось, вплоть до появления приматов. До обезьяны, общего предка шимпанзе и, страшно сказать, нас с вами. А дальше не столь уж интересно рассказывать. Что было дальше, знают практически все, слегка знакомые с грамотой.
1: На самом деле мы так много узнали в разнящихся науках, так много тонкостей узнали в биологии, что действительно получилось впечатление, что мы действительно очень много поняли. Узнали и поняли – это разные вещи, как по-видимому.
0: Мы да? узнали и поняли очень много, понимаем, на самом деле.
1: Вот, мне сейчас кажется, и это мы обсуждаем, вот это я на лекции говорю, и неоднократно слышал от наших профессоров на кафедре, что на самом деле мы только начинаем понимать, что мы очень многого не понимаем из того, что мы уже поняли. Мы сейчас действительно, вот как говорят, узнали, как из ниточки ДНК получить ниточку белка, но как эта ниточка белка свернется, как начнет жевать или наоборот соединять другие химические соединения, мы не понимаем. Мы не понимаем, как эти глобулы белка соединятся в органеллы клетки, в клетки, клетки в органы и дальше, и дальше, и дальше. То есть самого главного, как образуется живая материя, как ведь шла-то она действительно от молекул, которыми вы занимаетесь, от клеток, которыми занимаемся мы, она шла вот к сообществу, мы в конце концов до биосферы. Вот. На самом деле вот эту вот тайну мы действительно не понимаем, поэтому требовать от эволюционного учения, чтобы оно продиктовало нам, какие будут дальше наши знания, мы не имеем права, оно не может. Но может оно нам той самой нитью поставить, как мы сможем познавать живую природу. Семенович, что вы?
4: Ну, я на эту тему 40 лет, это странно, мы с Павлом Александровичем обменялись с удивлением. 40 лет назад моя книжка вышла, точно ответ на этот вопрос. Прошло 40 лет, я пишу, и, наверное, не успею дописать в этой жизни заново такое количество новых движений. Но главный тезис остался. Траектория эволюции определяется физикой, химией и в небольшой степени биологией. Сами траектории.
0: С поэтому этим, по-видимому, спорить нельзя, я с этим не спорю.
4: Ну, конечно. Нет, ну, да, я не с тем, кто обязательно
0: спорит. Ну, да, но какие-то базовые законы, конечно, действуют, и никто с этим не спорит.
4: Определяем. И мы определяем. И поэтому у нас должно быть все-таки удовольствие от того. Да еще есть еще один аспект. Не обвиняйте меня, вы хотя бы должны быть правы. Меня крайне волнует, что это наши люди. Вот такое слово. Такое слово. Мне очень нравится Иван Иванович Шмальгаузен. Мне очень нравится Алексей Николаевич Северцев. Мы с вами современники Тимофея Ворисовского. У нас наша кафедра слушала его лекции. Мы могучие люди. А когда нам говорят, что, пожалуйста, отметьте импакт-фактор, сколько у вас на английском языке,
0: ну, мало ли
4: вот, мы, вот мы и получаем с вами зарплату, как кондуктор в автобусе.
2: Есть так называемые «быстрые деньги». Есть деньги долгие. Первые очень любят и нынешние олигархи, и дельцы рангом поменьше. Простейший пример. Купил что-то за рубль, желательно, конечно, за миллион. В скорости продал за два. Рубля или миллиона, догадайтесь сами. Короче, они динамичны, резвы и весьма привлекательны, эти быстрые деньги. А вот их долгие собратья скорее сравнимы с трудягами, нелегко зарабатывающими на хлеб насущный. Хотя этот хлеб и прибылью, доходами, маржой может называться. Как только сегодня не называют пресловутую дельту, разницу между вложенным и полученным. Понятно, что деньги, работающие на науку, отнюдь не быстры. Но для тех, кто не ставит целью пораньше сорвать куш, весьма эффективны. Тоже можно сказать и о финансовой подпитке образования, просвещения и так далее. Сегодня вполне серьезно стоит вопрос о выводе общества из коллапса невежества, из тисков вопиющего мракобесия. Нет, в оценках палку мы не перегибаем. Как иначе охарактеризовать ситуацию, когда 26% населения страны считает, что Солнце вращается вокруг Земли? Приехали, как говорится. Для коренного перелома ситуации нужны долгие деньги. Но это необходимые, оправданные расходы. Жизненно необходимые.
0: Самая руководящая идея в науке по ней заключается в следующем, о чем сказал в свое время Эйнштейн. Я, говорю, знаю две бесконечности. Человеческая глупость,
4: да,
0: и Вселенная. Впрочем, говорит, во втором я не уверен.
4: Ну, это вот вы меня совершенно подавили теперь.
0: Понимаете? Вот и все. Понимаете? А что касается вообще эволюционного учения, я тоже совершенно придерживаюсь тех же самых взглядов, что действительно мы нащупали в течение очень длительного времени развития человечества какие-то базовые вещи. Базовые. Но, конечно, не до конца. И поэтому всякое такое, ну, углубление и попытка предсказать какие-то детали, на мой взгляд, ну, особенно в сложных явлениях типа истории, они обречены на провалы. Здесь требуется то, что у человека есть другое – интуиция. И, ну, я не знаю, какого вы придерживаетесь взглядов, но, во всяком случае, у психиатров я читал, что там, мыслительный процесс главным образом происходит на подкорке. И вот тогда, когда у вас уже более-менее сформулировалась какая-то идея, и вы можете ее словесно изобразить, или как-то, ну, формулу, или там чего-то, во всяком случае, вот тогда уже включается корка.
2: Не сочтите за мистику, но есть у человека предчувствие. Скорее всего, не то, чтобы уже имеется в наличии, рождается оно. Жизнь заставляет. Возможно, это то самое, о чем писал Николай Гумилев. «Так век за веком, скоро ли Господь? Под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». И не из области этой экстрасенсорики, телепатии, психокинеза. То есть не то, к чему пыжатся свести парапсихологи великие строки великого поэта. Скорее всего, оно реализуется, когда под скальпелем природы и искусства появится новый способ познания мира – предвидение. База для него существует, верится в это. Может, упрятано оно пока в резервных нейронах мозговых клеток, может, в спящих генах, может, кто знает. Но человек будущего вряд ли обойдется без него, пока всего лишь легендарного, только-только нарождающегося шестого чувства.
0: Что касается эволюции, то я повторяю, вот мне кажется, что более-менее сейчас логично и последовательно. Все-таки есть вот, ну, как бы физическая основа. Я не очень хорошо знаю такой биологический, я с вами не спорю, вы доказываете практически то же самое, говорите, что это так. Что, ну вот, когда мы говорим там о происхождении Вселенной, то есть вот этот скачок, потом элементарные частицы, потом атомы, потом молекулы, потом все остальное. Понимаете, вот эта последовательность, она более-менее логически просматривается.
1: Вы говорите сейчас о механизме. Это все равно, что мы бы обсуждали мотор двигателя автомобиля, и мы говорили бы о том, где впрыскивается бензин, где зажигается зажигание и так далее. Эволюционное учение на самом деле говорит о том, в чем состоит движущая сила этого мотора. На самом деле детали иногда и не важны. Но на самом деле в эволюционном учении есть одна самая главная, но недодуманная вещь. Мне представляется, что самой важной проблемой эволюционного учения всех времен, и сейчас особенно, является вопрос о том, что является движущей силой. Вот если я заговорил об автомобиле и моторе, то мы знаем, что движущей силой является, в конце концов, энергия, которая выделяется при сгорании топлива, если это просто двигатель внутреннего сгорания. Совсем а механизм уже превращает это в движение. Так вот, на самом деле, сейчас очень много мы узнали о механизмах. Вот где впрыскивается топливо, как устроены шарниры, как устроены эти цилиндры и так далее. Но мы совершенно не очень представляем, как, что движет эволюцией. Потому что если это есть какая-то высшая сила, то это всасывающий насос, который поднимает, усложняет, упорядочивает, делает мыслящей живую материю. Если это из нее идет движение, это нагнетающий вот такой насос, ну, как образ, конечно. Так вот, конечно же, это нагнетающий насос. Так вот, эти механизмы, как внутреннее давление в живой сфере, в живой природе поднимает, она иерархична, в ней масса обратных связей. И вот мы сейчас только это начинаем улавливать. И все равно мой главный вопрос, когда говорят просто, что естественный отбор есть движущая сила, естественный отбор – это в первую очередь фильтр. Это не движущая сила. То есть что движет туда, к сложности, к разуму, что движет живую природу? Вот, по-моему, вот главный вопрос, который сейчас…
0: Вы совершенно правы. Это так важнейший вопрос, на который, к сожалению, сегодня действительно ответа нет. Есть так самые разнообразные по этому поводу рассуждения, но я, может быть, просто в другой области работаю и деталей не знаю, и я, естественно, может быть, просто скажу неверные вещи, но мне кажется, что сегодня действительно вот этот главный вопрос, что является движущей силой, до конца не решен.
4: Я очень архаичен, по-видимому, я на 100 лет вас старше. Мне хватает слов «естественный отбор».
0: Знаете, я все-таки не очень уверен, что все определяется естественным отбором.
4: Вот приведите пример, когда бы не естественно. Нет примера. Давление, есть такое слово даже физическое, давление отбора. Ну, факторы, которые определяют давление, направление, куда вырвется он, это наша наука. А исходно, я с этого тезиса, заявление-то я сделал, за эти 200 лет, ну, 59-й год, за 200 лет не было другого. И столь мощного, и столь странного.
0: С этим я могу согласиться, что это был вообще решающий совершенно поворот.
4: Нет, для человека это...
0: Ну, человек был на все это дело
4: наплевать. Потому что у нас две наследственности. У нас генетическая наследственность и культура вся, наука.
0: Я говорю, обычному человеку на все это дело было наплевать, понимаете?
4: Да, главное, обычные люди – это просто так люди. Да, а сапиенсы – это сапиенсы.
0: Да, ну вот сапиенсы, да, это тоже... Вот, но, конечно, я с вами совершенно согласен, что вот эта идея об эволюции, отборе, понимаете, она действительно совершенно потрясающая идея.
4: И такая простая идея.
0: Она очень проста.
4: И совершенно пока
0: она
4: ничего нового.
0: Она очень проста. И, кстати, если говорить о развитии науки вообще, то, как вы знаете, самые так интересные идеи, когда они были высказаны, то они представляют совершенно элементарными.
4: Да, да,
0: это и человек смотрит, говорит, черт возьми, что же я вчера-то не додумался, я же вроде все это знал.
2: Галилео Галилея судил суд Святой Инквизиции. Николая Коперника забвению предавали. Только через 50 лет после его смерти вспомнили о великой копернианской теории. Джордано Бруно, того еще суровей наказали. На костре сожгли. Это те, что на слуху примеры. Поучительные, вошедшие в историю. А сколько было подобных, менее известных. Нелегко пробивало себе дорогу истинное знание. Сквозь тернии мракобесия и победило. Сегодня ученые в почете. Нобелевские премии – только вершина айсберга. И наград много, и званий. И оплачивают труд не так уж плохо. И прислушиваются к ним власть придержащие. В меру своей образованности, конечно. При решении серьезных вопросов случается, даже научную экспертизу заказывают. А что же побежденное невежество? Знаете, порой кажется, что оно не считает себя полностью побежденным. Затаилось. и от глобального наступления перешло к локальным контрударам. И порой, пользуясь темнотой толпы, победы случаются. Наука в современном мире, конечно же, авторитетнее и сильнее, и на многое способна. Так что же ей, своих оппонентов начать на кострах жечь для острастки, хотя бы самых взорвавшихся? И вот здесь хочется крикнуть: «Да ни в коем случае!» И совсем не потому, что общество в своем развитии от пещерной дикости все-таки к гуманизму шагает. Науку не надо унижать. Она со многим справилась. Справится со всеми этими квази, пара, псевдо, лже и даже анти. Не надо умалять силы противника, но и преувеличивать не надо. Посмотрите на досуге портреты. Вглядитесь в лица корифеев науки, всех времен и народов. В лица людей, осчастлививших человечество. И вы поймете, за кем будет окончательная победа.
1: Коллеги, и последнее, что я хотел сказать в нашей сегодняшней беседе, снова возвращаясь к теме эволюции. У меня ощущение, что сейчас по незнанию многие люди от печати, от власти употребляют слово «эволюция», подразумевая, что это гладкое развитие, и противопоставляют это слово понятию революционных каких-то событий, катастрофических. На самом деле, как вы думаете, вот о чем? Мне кажется, что внутри эволюционного развития включены масса революционных, то, что вы назвали бифуркациями, но на самом деле это катастрофы, это революции, которые... То есть поэтому идет скачание. Семен Ильич, почему эволюция не идет гладко? Почему?
4: Потому что у нас был Алексей Николаевич Северцев. Потому что 100 лет назад он написал работу об аморфозах и девиациях. Потому что наша вся культура основана была на дискретных, ступенчатых, и мы должны этим гордиться. Там так, вот просто одна из лучших книг тех лет, 100-летней давности. И его ученик Шмальгаузен, кстати, я вот Иван Иванович слушал, поэтому я его сразу. А Северцева я не застал, он умер несколько, до того, как я поступил в университет. Поразительно картины, которые надо тоже просто пропагандировать. Не говоря о том, что у нас был Кольцов, который всю эту основу заложил. И был Вернадский, вот представитель Вернадского.
5: Который очень много наговорил, очень умного.
4: Замечательно.
5: И опережает свое время.
4: Вот слово «наговорил» только не говорит. Который дал идеи великолепного совершенно уровня. И институт ваш – это просто предмет гордости.
2: Владимире Ивановиче Вернадском, его научных взглядах, душевных и личных качествах, той роли, которая ему отведена провидением, написаны горы книг. Предшествующими поколениями и современниками, и потомкам не избежать этой почетной участи. А какие характеристики? Выдающийся энциклопедист 20 века, овладел невероятным количеством наук, заложил основы множества новых. И, глядя со стороны, простительно, наверное, будет первое поверхностное впечатление. Разбрасывался человек, пытаясь объять необъятное. Но вскоре начинаешь понимать, первое утверждение явно ошибочное. А второе – это как посмотреть. Ведь необъятность поисков была строго нацелена, заострена на главное, и посему ему не хватало традиционных областей знаний, да и новые он наращивал с какой-то невероятной одержимостью. Но все становится на свои места, осеняется целесообразностью и рациональностью, если вдуматься, ради чего билась мысль великого ученого. И вывод поражает своей краткостью. Всего 3 слова становятся основой жизни и творчества Владимира Ивановича. Их закономерно вынести в эпиграф. Проблема целостности мира. Согласитесь, решая подобную проблему, лишних знаний не бывает. Естествознание и точные науки, науки гуманитарные. Но ведь существуют и религиозные откровения прошлого. Есть волшебный свет искусства, духовный опыт и мудрость предков. Именно это и многое другое обеспечивает единство мира. И вот уже проступают очертания решения мировоззренческих загадок.
3: Что такое жизнь? Как соотносится она с мирозданием? Случайно ли наше появление? Или мы появились в нем вполне на почетных основаниях и по объяснимым причинам, то есть закономерно? Новое в учении Вернадского захватывало дух. Традиционное от прикосновения его мысли волшебным образом поэтизировалось и прорисовывало глубинную суть. Примеры? Пожалуйста. Минералогия обернулась генетической минералогией. Обогатилась историей происхождения минералов и горных пород. В кристаллографии он добился понимания, почему каждое вещество принимает именно такую, а не другую форму. Размышления над судьбой атомов земной коры обернулись возникновением геохимии, радиогеологии, космохимии. И вот он, миг озарения. Тот, о котором мечтает каждый ученый, и величие этого мига определяется величием замыслов. Доскональное постижение конкретных отраслей науки сложилось в единую мозаику. Вернадский, как бы воочию, зримо увидел и уяснил для себя, что и глубины вещества в его первоосновах, и глобальный мир невозможно по-настоящему понять и уяснить без понимания природы живой материи. Это в первом приближении. А дальше такие выси, которые до сих пор кое-кто считает фантазией. Органический мир – необходимое звено в цепи всех процессов, происходящих на Земле. Пространство, время продуцируются живой материей. По законам симметрии выстраивается, в общем-то, тонкая пленка. Но существует она миллиарды лет. Держит оборону между ласковым чудом живой планеты Земли и жесткой космической энергией, чужой, непознаваемой или пока лишь только непознанной. Так замыкается круг. Объяснение появляется легко и непринужденно. Единый мир, его целостность неразрывно связаны с жизнедеятельностью биосферы. Дальнейшее логическое развитие мысли заставляет ввести новое понятие – ноосфера. Учение Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере сформировалось в конце его жизни. Ноос – по-гречески «разум». Ноосфера создается, когда человеческая мысль охватывает биосферу и меняет многие процессы. В трудах Вернадского указан ряд конкретных условий, необходимых для становления и существования ноосферы, заселение человеком всей планеты, резкое преобразование средств связи и тесные контакты между странами, преобладание геологической роли человека над естественными геологическими процессами. Расширение границ биосферы неизбежно приведет к выходу в космос. Будут открыты новые источники энергии, и параллельно с этим наступит равенство людей всех рас. Народные массы примут участие в решении вопросов внешней и внутренней политики. Научные мысли, научные искания освободятся от давления религиозных, философских и политических построений. Неизбежен подъем благосостояния трудящихся. Исчезнут недоедание, голод, нищета, ослабнут болезни. И все это по причине разумного преобразования первичной природы Земли. Преобразования, направленного на выявление истинной сущности планеты, удовлетворение эстетических, духовных и материальных потребностей человечества, численность которого будет возрастать. Но все это при соблюдении главного условия. Кровопролитие должно быть исключено из жизни общества. Войны и благоденствие ноосферы несовместимы.
1: Коллеги, на самом деле я чувствовал, что в нашей беседе было некоторое напряжение. Почему? Потому что все мы подразумеваем и знаем об очень многом, и мы понимаем, что мы не можем понимать в целом того, о чем мы сегодня говорим. Я думаю, главная проблема науки – это эволюция, которая перешла от эволюции Вселенной к эволюции живого, к эволюции мыслящего. И вот цикл замкнулся, мыслящий осознает. Это не антропоцентризм, это на самом деле не антропность, это просто на самом деле действительно так Вселенная нами осознает жизнь. И все это происходит благодаря эволюционному движению, сложному, нами не совсем понятому. И поэтому мы некоторые непонятия свои закрываем верой в какие-то события, верой в какие-то качества, но я думаю, что все равно к обсуждению эволюционного учения, Семенович, еще через 50 лет.
4: это замечательно, но все-таки я бы не должен вам давать, так сказать, такие цитаты. Но вы знаете, у нас был Лаплас.
5: Был.
4: Когда построил небесную механику и принес ее своему ученику Наполеону, тот сказал замечательные слова. Да. «Сэр, я не вижу необходимости в этой гипотезе».
5: Да, это так вопрос другого рода.
4: Прошло 300 лет, ну, меньше 300 лет. И мы видим все меньше и меньше необходимостей. И все больше и больше могущества.
0: Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Понимаете, дело не ведь, вот когда это все, мне кажется, вот сводить и противоставлять одно другому, понимаете, это, в общем, неверно. Дело не в том, что вы можете из религии почерпнуть сведения о том, как у вас так солнце там где-то стоит или там кто вокруг кого трутится. Религия просто другими вещами занимается. Я считаю, что вопрос, так сказать, религии – это прежде всего вопрос вашего внутреннего мира.
4: Конечно.
0: Вот, вот этим она и занимается.
4: Согласен.
0: Понимаете? И тут ее великое достижение, что человечество тоже к этому пришло. Подсказал ли Господь или сами пришли, это вопрос другого рода, это не имеет значения. Но это просто другие вещи. Вот о чем идет речь.
4: Верно.
0: Понимаете? И не надо это сопоставлять.
2: Впрочем, у человечества есть неплохой, проверенный веками опыт разумных ограничений. Да-да, 10 заповедей имеются в виду. Вам не кажется, что, невзирая на религиозную обложку, они в равной мере и верующим, и атеистам сгодятся? Да и к теме сегодняшнего разговора они вполне применимы, если в расширительном смысле их понимать. «Не убей». Это, среди прочего, и о том, чтобы не губить, если хотите, не убивать живую творческую мысль нагромождением тяжелых ударов по психике, всевозможной мистикой и оккультизмом. Да не будет у тебя других богов. Действительно, зачем они, кроме Бога истины, вечного ее поиска, в противовес домыслам, четкими аргументами опытов? Не лжесвидетельствуй. Ведь это же призыв не передергивать факты, не подтасовывать их. Следуя этой логике, легко прокомментировать и остальные заповеди. Предоставим зрителям возможность самим поразмыслить, что означает в контексте обсуждаемой сегодня темы другие мудрые сентенции.
1: Уважаемые коллеги, спасибо большое за нашу беседу, Лев Александрович Семнельч. Спасибо большое. Спасибо нашим зрителям. И я думаю, что, может быть, для кого-то наша беседа пробудила интерес к главной мысли человечества о Вселенной и о жизни на Земле. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здрасте, друзья. Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам встречаемся с вами. Ну, как обычно по средам, но сегодня четверг, потому что так всем удобней. Встречаемся с вами, чтобы приятно провести время, чтобы послушать замечательные ответы на ваши не менее замечательные вопросы. О том, каким образом их задавать, вы, конечно же, услышите дальше, как будто вы этого не знаете. Ну, а я напомню о том, что обычно в подобных стримах мы не обходимся одним ведущим. И второй ведущий, вашему вниманию, Александр Соколов, как всегда. Саша, здравствуй.
2: Да, здравствуй, Виталик, второй ведущий, хотя и не с такой блестящей картинкой, как у Виталика, но тоже приносящий пользу нашей трансляции. Значит, и сегодня я хочу сказать, что у нас будет стрим в формате пост, а это значит, что у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов». Сегодня это замечательный лингвист Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, и вообще очень частый у нас гость, который у нас много раз выступала и на форуме, и помимо форума. И доклады Светланы всегда вызывают очень бурный отклик у наших зрителей, которые пишут комментарии, благодарные и сердитые. И поэтому по скрипту это обычно, когда наш спикер отвечает на вопросы, накопившиеся к докладу. И таких вопросов к докладу Светланы очень много. А доклад был под названием «Нужна ли норма тем, кто умеет говорить? Взгляд исторического лингвиста». Это было на 15-м форуме. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть и слышать.
3: Добрый день.
1: Добрый-добрый.
2: И прежде чем передадим слово вам, мы сделаем несколько коротких необходимых объявлений. Как обычно, Виталик.
1: Ну и говорю всем спасибо, кто подключился. Мы традиционно несколько первых секунд-минут уделяем тому, чтобы вот подождать, пока народ подключится к нам, чтобы как можно больше людей посмотрело. Ну, потому что если вы подписчик нашего канала, вы нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы получаете уведомление в момент, когда стрим, собственно говоря, начинается. Также вы получаете уведомление, если появляется какое-то новое видео. Об этом, естественно, чуть позже Александр расскажет. Вот. Ну, а пока я расскажу о том, каким образом вы можете задавать свои вопросы. Собственно, чат для этого и предназначен. Задавайте их там. А также можно поддержать наш стрим, задавать свои вопросы через суперчат. Ну, или по ссылке, которая есть в описании. Она же сейчас появится, эта самая ссылка, в закрепе чата данной трансляции. Очень много слов «чат», и в конце будет еще одно, в самом-самом конце, еще одно слово «чат». Но там будет ламповый и уютный для тех, кто досидел, так сказать, до конца. Спасибо всем, кто поддерживает материально, в том числе на Патреоне, и является спонсором наших каналов, как лаборатории научных видео, так и проект anthropogenes.ru. Друзья, благодаря вам мы и можем подобные стримы проводить. Спасибо вам огромное за поддержку. Саша, ты отключил себе микрофон, включи его обратно.
2: А я включил микрофон и напомнить, что у нас всегда наши гости выбирают два лучших вопроса по итогам трансляции, и авторы лучших вопросов получают у нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Например, Дмитрий Пащенко, палеонтолог, был гостем

0: И первый вопрос Светлана вам задает Виталий Гавриленко, который спрашивает: скажите, пожалуйста, а почему нельзя говорить и писать одинаково?
1: Ну, по многим причинам нельзя. Во-первых, говорим мы устно. И говорим мы устно в той ситуации, когда у нас с собеседником общее поле зрения, общее поле внимания, общий какой-то пул знаний о той ситуации, в которую мы погружены. И тогда достаточно сказать совсем чуть-чуть, можно даже не очень четко, и неважно, все равно поймут. На письме всего этого нет, потому что пишем мы здесь и сейчас, а читать нас будут там и тогда. И поэтому на письме нужны другие подсказки. Поэтому на письме слова отделяются друг от друга пробелами каким-нибудь способом. В разных письменностях это бывает по-разному. Ставятся знаки препинания, тоже они в разных письменностях разные. Пишут слова не так, как они произносятся, а так, как выглядел бы этот корень, если бы на него не оказывали влияние текущие условия произношения. Да? Соответственно, вот у них в подъезде кот, будь осторожен. У них в подъезде кот, такой кошачок, да, который вас с удовольствием исцарапает или пометит. Или у них в подъезде кот, в смысле, надо вот не забыть эти цифры нажать. Когда написано код или кот, то тогда все понятно, что у них в подъезде за ситуация. Или, например, вот есть такая историческая личность, араб Петра Великого. Мы говорим араб Петра Великого. Вот он араб, в смысле представитель негроидной расы, или там эфиоп, кто-то такой, предок Пушкина реально. Или он араб. Если нам напишут араб Петра Великого, мы представим себе какого-то носителя арабского языка. Если нам напишут араб Петра Великого, мы представим себе человека из Черной Африки. Соответственно, писать не так в точности, как мы произносим, а по каким-то другим правилам, это бывает оправданно, это дает нам лишнюю подсказку в письменной речи. Но это не все. Говорить и писать в точности одинаково нельзя, потому что все говорят по-разному. Причем иногда даже в разные моменты по-разному. Просто даже совершенно по-разному. Вот я сейчас сказала «совершенно по-разному». Мы будем писать «совершенно». Мы будем писать «чонть», мы будем писать «цкать» вместо «так сказать». Наверное, не стоит так делать. Наверное, лучше писать «так сказать», потому что «цкать» кто-то может и не опознать. А «так сказать» точно опознают все. Поэтому, кстати, если вам придется учить детей грамоте или даже учить детей какому-нибудь предмету, не стесняйтесь писать слова на доске и требовать, чтобы они их с доски переписывали, даже первоклашки, да. Потому что, когда люди оказываются добрыми и говорят: да ладно, да не пишите, да не мучайтесь, то потом детки пишут «сентябрь», потому что, ну сколько слогов в слове «сентябрь»? Три, конечно, правда же? «Сентябрь». У кого как, у кого три, у кого два. Если каждый будет писать по-своему, ну, будет читать просто довольно неудобно. Математики мне рассказывали, как они тоже были добрые и не писали слово «вариант» на доске. Ну, в итоге получили работы, на которых было написано там первый «вариант», второй «вариант». Ну, наверное, все-таки так не надо. Поэтому удобнее, если все будут писать по каким-то одинаковым конвенциональным правилам. И это не всегда будет совпадать с тем, как мы говорим. Тем более, что мы говорим по-разному в разные моменты времени. Один и тот же человек может, например, в одном случае окать и говорить, что он из Иваново, а в другом случае акать и сказать, что он из Иваново. И как ему писать на «о» или на «а»? Один и тот же человек может сказать «человек», а может сказать «чек», «кто-нибудь» и «кто-нибудь». Поэтому лучше писать одинаково, просто читать удобнее будет.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Бесконста. А зачем писать мягкий знак после «л» перед «ски»? Например, «Урал» – «Уральский», но зато «Казань» – «Казанский».
2: Ну, все за тем же, чтобы не читали «Уралский» и «Казанский». Ну, мы там реально произносим мягкое «л». «Урал» – «Уральский», «генерал» – «генеральский». «Л» вообще любит смягчаться перед всякими суффиксами, перед любыми. И, пожалуйста, вот «генерал» – «генеральский», а «лейтенант» – «лейтенантский» – ничего не смягчается. Да, там «белка» – «бельчонок» – «л» смягчается, а там какой-нибудь «араб» – вышепомянутый, «арабчонок» – «ип» не смягчается. Да, там от иголки будет игольница, где хранятся иглы, а от хлеба будет хлебница, и «б» не смягчается. Просто «л» такая согласная удивительная, которой свойственно смягчаться. И поскольку мы так говорим, то на письме мы это отражаем.
0: Спасибо. Двигаемся дальше. Крис Н. задает вопрос, который отметил как шуточный. Как жить людям с логопедическими проблемами, дизартрии и прочее, среди филологов? Как им объяснить, что есть дефекты, которые не поддаются коррекции? Спасибо.
2: Ну, многие дефекты коррекции все-таки поддаются. А какие дефекты коррекции не поддаются? Ну, бывает. Что делать? Иногда можно чем-нибудь скомпенсировать. Например, дефекты зрения, которые не поддаются коррекции, компенсируются, например, очками. Дефекты неграмотности, когда не можешь грамотно напечатать что-нибудь, компенсируются всякими программами типа спеллчекер. Сейчас даже на клавиатуре такие программы есть. Кажется, даже они постепенно становятся такими, что от них... количество пользы становится не настолько меньше количества вреда, а некоторым даже, наверное, больше. Так что просто берите, пользуйтесь, компенсируйте свои недостатки техническими возможностями.
0: Спасибо. И далее длинный вопрос от Comment Box. Не думал, что затронутая тема волнует так много людей. Спасибо за лекцию. Есть вопрос. Почему в Петербурге, я отсюда родом всю жизнь живу, есть люди, которые говорят «звонит» и всем культурно надзирают это ударение? Есть люди, которые говорят «позвонит» и никогда не обращают внимания на тех, кто им культурно повторяет. Вы хотели сказать «позвонит»? При этом и те, и другие родились с ударением в этом слове, тоже проблемы, и выросли в Петербурге.
2: Вообще, язык – это объект вероятностно-стохастической природы. То есть, бывает все, вопрос, с какой вероятностью. И разные люди говорят по-разному, в том числе потому, что не все слышат разницу. Вот вы говорите «позвонит», он говорит «позвонит», а кто-то третий за этим наблюдает и не чувствует, что вы сказали разные вещи. В свое время лингвисты приехали на Кавказ, в Рутул, в рутульский язык, и стали собирать слова. В частности, спрашивают, как по-рутульски голубь? Лирху, сказал старый рутулец. Ну, хорошо, лингвисты записали. Лирхо, хво. Хво – это такой особый звук, огубленный. Ну, хво так хво, на Кавказе много разных удивительных звуков. Но списки слов принято проверять, чтобы не от одного человека собирать, а от разных, потому что ну, разные люди говорят по-разному, мало ли что у человека случилось. Проверяют на следующий день с кем-то из молодых рутульцев. Как по-рутульски голубь? Лирф, говорит молодой рутулец. Л-и-р-ф, записывает лингвист в тетрадочку. И, ой, вчера, кажется, было по-другому. Идет к вчерашнему, спрашивает, как по-рутульски голубь. Лирху, отвечает старый рутулец. Лирф, отвечает молодой рутулец. Хорошо, ладно, очная ставка, соберем их вместе в одном пространстве и спросим, как же все-таки по-рутульски голубь. Лирху, сказал старый рутулец. Ну да, лирф, я так и сказал, подтвердил молодой рутулец. То, что хво и фэ – это вообще-то разные вещи, не почувствовал ни один из них. Это, собственно, и позволяет языку меняться. Вообще, на самом деле, умение чувствовать какие-то различия – это такой признак профессионализма, не всем доступный. Если вы не умеете чувствовать какие-то различия, то вы профессионалом соответствующей области просто не станете, потому что вы необходимых различий не чувствуете. Ну, например, если вы не чувствуете различия между «до» и на четверть тона выше, чем «до», то скрипачом вы точно не будете, потому что на скрипке это необходимо. Но, в конце концов, вы можете не быть скрипачом, вы можете быть прекрасным, не знаю, хирургом. Вот хирургу не обязательно чувствовать «до» или на четверть тона выше. И даже прекрасным пианистом можете быть, потому что настроить вам настройщик настроит, а четверть тона от «до» на пианино вам все равно не сыграть, даже если очень постараетесь. Поэтому люди разные, никакого отбора, который бы давал всем возможность чувствовать различия, у людей нет. И поэтому люди чувствуют различия, ну, кто как, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то лучше в одном, кто-то лучше в другом. И, соответственно, когда человек овладевает языком, то какие-то различия он чувствует лучше, какие-то чувствует хуже. И человек, например, может говорить «о» вместо «л» и вообще не чувствовать, что он говорит что-то не то. Человек может слышать «звонит» и не чувствовать, что это как-то отличается от привычного ему «звонит». И, соответственно, он так и говорит. А еще дело в том, что мы язык же не вызубриваем, когда овладеваем им в детстве, мы его достраиваем. И поэтому вот насчет глагола «кто там где родился» или «родился», и чем занялся, или занялся, или занялся. Если мы не слышали эту форму настолько часто, чтобы запомнить ее просто потому, что она такая, вот форму глагола «дать» – «я дам», «ты дашь» – мы запомнили просто потому, что она такая, ни почему. Остальные формы мы достраиваем. Например, если мы берем глагол «родиться», то мы можем прошедшее время построить как «родился». Это мы на самом деле не построили, а запомнили. Потому что если мы возьмем акцентные характеристики тех морфем, которые составляют это слово, вот не нынешние, а когда-то давно существовавшие, то тогда окажется, что из этих характеристик выводится вариант «родился». И те, кто его помнит, воспроизводит просто по памяти, не достраивает, те говорят «родился». Я родился там-то, я там родилась, родились и так далее. Если кто-то его не помнит, то он должен его достроить. Как достроить? А очень просто. Прошедшее время делается из инфинитива. Убираем «те», ставим «л», ну и дальше там окончания какие-то, если надо, тоже добавим. И больше ничего не делаем. Поэтому, ну там, я не знаю, делать – делал, выбежать – выбежал, мобилизовать – мобилизовал, экстраполировать – экстраполировал. Да любой глагол возьмите, они не отличаются. Ну, некоторые отличаются, которые мы помним, а не достраиваем. Но если мы достраиваем, то мы используем самую употребительную модель, потому что это самые наработанные нейронные контуры, которые у нас есть в голове. Самая наработанная модель – это именно такая. Убери «те», поставь «л» и не делай больше ничего. Берем глагол «родиться». Убираем «те», ставим «л». Получаем «родился». Какой-нибудь лунтик в мультике говорит «я родился». Но он с Луны прилетел, поэтому он не помнит форму «родился». Ему ее неоткуда помнить. А некоторые люди реально помнят, потому что, ну, так вышло, что им она попадалась на жизненном пути. И они говорят «родился».
0: Спасибо. Спасибо. Очень интересный и пространный ответ. Мне нравится. Я люблю такие ответы. Так.
1: Вам задает Павел К. Русский – очень сложный язык, особенно для тех, кто его не знает. Нужно ли принимать во внимание при внесении изменений в языковые нормы реакцию тех, для кого русский язык не совсем родной?
2: Хороший вопрос, и он сейчас действительно изучается. Подобные же вопросы задают, кстати, про английский. и даже теперь в ходу термин «the Englishes», то есть английские языки. Потому что оказывается, что английский язык, на котором говорят, например, в Индии, он совсем не такой, как английский, на котором говорят в Англии, и не такой, как английский, на котором говорят в Америке, и не такой, как английский, на котором говорят в Австралии. При том, что эти люди выросли с английским языком. И в Австралии, кстати, не такой язык, как в Британии, не такой язык, как в Америке. И в Америке не такой, как в Австралии. И кто из них имеет больше права называться английским? И что тут норма, и что тут не норма, и как с этим быть? Так что в английском языке этот вопрос даже острее стоит, чем у нас. Но и у нас тоже есть люди, которые выросли с родным русским языком, например, в Махачкале. Если у них родители из разных дагестанских народов, а они живут в Махачкале, то очень может быть, что русский язык этим людям давался с детства, и он для них родной. Но это такой особый дагестанский русский. Он не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. И даже отличается от них чем-то больше, чем они отличаются друг от друга. И вот что? Это русский или это не русский? Или, например, в Киеве есть много людей, которые говорят по-русски с детства, для них этот язык родной. Ну, потому что в Киеве советских времен живет много русских. Говорят по-русски. Но киевский русский не такой, как русский в Махачкале, не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. Надо ли это как-то изучать? Надо ли как-то менять норму так, чтобы она это тоже учитывала? И это некоторый большой вопрос. Изучение этого в лингвистике сейчас начато. И, например, по махачкалинскому русскому есть несколько работ Нины Добрушина и Михаила Даниэля, если я правильно помню. Про киевский русский мне пока неизвестно, но люди, которые в Киеве говорят по-русски, есть. И, соответственно, их русский язык и его отличие от русского языка других мест тоже вполне можно изучать. Ну вот не знаю, пока не видела работ, где бы это сравнение было. Но реально, да, действительно, проблема есть, она изучения заслуживает, и сначала ее надо хорошо изучить фундаментальным ученым с позиции фундаментальной науки, а потом уже, соответственно, прикладным ученым делать какие-то прикладные выводы.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос задает Тамара Терехова. Когда у меня в юности появился интернет, я с удивлением узнала, что большинство людей пишет союзы раздельно. Что бы, по этому, по тому, будто, несмотря на и т.д. Интересно, войдет ли это в норму или как скоро? Прямо уж большинство, это я уже от себя вставляю. И когда наконец нет, за двоеточие. Вот уж этим никто не заморачивается.
2: Ну, во-первых, я могу сказать, что у этих людей, видимо, хорошее этимологическое чутье. Потому что все эти «потому что», «будто» и так далее, они происходят из сочетаний слов. «Будь» плюс «то», «по тому что». Но действительно в ходе развития языка происходит такое, что некогда отдельные слова, составлявшие какое-то устойчивое сочетание, ну, например, «по тому что», они сливаются друг с другом, начинают произноситься с одним ударением, без паузы, начинаются какие-то взаимодействия гласных и согласных на стыках этих слов, и они уже как бы получаются в одно слово, и тогда уже не стоит их писать раздельно, лучше писать слитно, это будет более адекватно. Еще значение сдвигается, как в случае с «потому что». Поэтому писать его слитно тоже есть свои причины. Но да, можно было бы сделать такую норму и такую конвенцию, чтобы писать раздельно. Вполне можно было. Но приняли такое решение, как приняли. Значит, по поводу запятых и двоеточий. Запятые и двоеточие – вещи вообще-то нужные. Вот, например, пишет один человек другому. «Мы встретимся с ней завтра, двоеточие. Она зайдет на кафедру». Понятно, что они встретятся именно на кафедре. Двоеточие показывает, что они встретятся, потому что она зайдет на кафедру. Дальше собеседник может сказать: о, отлично, тогда научи ее там пользоваться новым ксероксом. Или там покажи, где лежат сборники конференции. А если через запятую, то это будут два несвязанных события. Мы встретимся с ней завтра, она зайдет на кафедру. И собеседник может даже не догадаться, что я могу ей показать, где лежит сборник конференции. Или собеседнику будет надо долго выяснять, а ты с ней встретишься до того, как пойдешь на кафедру, или после, или ты уже уйдешь с кафедры, а она зайдет, когда тебя там не будет, а будет ли в это время кто-нибудь на кафедре, кто может ей все-таки эти сборники показать и новым ксероксом пользоваться, научить. Ну и зачем я буду тратить силы, время своего собеседника? Я поставлю двоеточие, мне нетрудно. Запятые могут менять смысл. Например, ну, казнить нельзя, помиловать, это все знают. Но вот пример из интернета, сравнительно недавний реальный текст, только имена я заменила. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. Кто кого дернул за рюкзак? Если я ставлю запятую, Оля захотела остановить Аню, запятая, когда Аня проходила мимо, запятая, и дернула за рюкзак. То есть Оля захотела остановить... И в процессе этого дернула за рюкзак. Или наоборот, если я не ставлю запятую, то картинка получается совсем другая. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. То есть Аня проходила мимо, дернула Олю за рюкзак, и тогда Оля захотела ее остановить. И спросить, какого черта ты меня тут за рюкзак дергаешь? Наше мнение о том, кто здесь прав, хороша ли Оля, хороша ли Аня, кто кого дернул за рюкзак, должны мы выразить Оле или Ане там сочувствие или что-то, и как дальше вообще вести беседу, зависит от того, стоит там запятая или нет. Спасибо. Даже на самом деле при перечислении запятые и двоеточие играют разную роль. Вот берем какой-нибудь текст, а там незнакомые термины. Сипульки, двоеточие, хрюмзели и шмявки. Ни одного слова не знаю, но если стоит двоеточие, я понимаю, что хрюмзели и шмявки – это разновидности сипулек. Если стоит запятая, то я знаю, что сипульки, как и хрюмзели и шмявки, это разновидности чего-то другого. Соответственно... Запятые и двоеточие – это ну, реально полезная штука, когда имеешь с незнакомыми вещами дело, не лишне понимать, является новое слово родовым наименованием или видовым. Но, естественно, разумеется, если примитивные умы общаются между собой только на знакомые темы и довольствуются невысокой точностью восприятия, то можно не заморачиваться по поводу запятых и двоеточий. Ну, в крайнем случае, вас не поймут, ну, набьете морду человеку. Ну, раз он не угадал, что вы имели в виду, вы-то понимаете, ну, значит, он должен понять логично, для примитивного ума логично. Примитивный ум не в состоянии поставить себя на место собеседника и понять, в каком случае подсказок в письменном тексте оказалось недостаточно. Но правила-то пишут умные люди. И эти умные люди наивно полагают, что все вокруг тоже умные. Ну, или, по крайней мере, хотят быть умными. Что люди хотят максимально точно донести свои мысли и максимально точно воспринять, что им сообщают. Ну, поэтому пишут такие правила, которые позволяют этого добиться.
0: Спасибо.
1: А вопрос... я, кстати Виталий, погоди, ну, маленькая ремарка. Только что прочитал про то, что высшим пилотажем считается определить, какой индийской касте автор по его стилю английского.
2: Прекрасно.
0: Hello, my friend. Вот это вот. Мой любимый, когда в Англии был, слышал разные.
1: Ну, нюансы. Нюансы. Ну вот, ладно, все.
0: Отлично. А теперь переходим к Илье Владимировичу. Как быть с языковыми нормами для регионов, где два госязыка – русский и местный? Местные жители говорят на суржике, и многое, установленное центром, неактуальное в регионах. Не нужно ли установить нормы для каждого региона?
2: Честно, не знаю. Это не моя специальность. Это специальность тех, кто специально прорабатывает вопросы нормы, думать, на что надо посмотреть, на что надо обратить внимание, какие разницы не забыть, какие нюансы учесть. чтобы сделать все максимально по уму. Я не знаю. Я специалист по эволюции языка, а не по творению нормы. Поэтому на этот вопрос не могу ответить.
0: Мы расстроились, но продолжим. И вопрос задает Синтез. Спасибо за поддержку. Не станем ли мы в итоге героями фильма «Кин-дза-дза», где все слова заменились на «ку» и «кю»? Ведь обезьяна обходится вообще без слов, чтобы передать информацию или считывать эмоции, и мы можем вспомнить, как тоже это делали.
2: Ну, смотря кто мы. Те, кто хочет слушать стрим и задавать вопросы про фильм «Кин-дза-дза», вряд ли сможет заменить все слова на «ку» и «кю», потому что «ку» и «кю» не позволяют отличить слово «фильм» от слова «кин-дза-дза».
0: Беда. И будет непонятно. И да. дальше...
2: Чем больше новизны информации мы хотим, тем больше разных слов нам понадобится. Вот и все.
0: Спасибо. Так, теперь человек, который назло, наверное, подписался словом «ихний». Всегда приятно слушать, Светлана Бурлак, говорит он. Всегда приятно слушать ваш ник. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Так, Татьяна, добро пожаловать на уровень секретарь. А значит, Татьяна стала спонсором канала «Лаборатория нужных видео». Спасибо вам огромное за поддержку, Татьяна. И говорим также благодарность Тимуру Воронкову, который также регулярно нас поддерживает и в этот раз не избежал данной участи. Есть ли предел омофонии? Омофонии. Везде ударение
2: поставлю. Ну, я бы сказала омофонии, да. Я думаю, что есть, потому что, во-первых, если мы хотим передавать друг другу какую-то новую информацию, вот что-то такое, чего мы раньше не знали, то лучше, чтобы она не звучала так же, как старая информация, а то непонятно будет. Если мы хотим проводить какие-то различия, которых, например, раньше не проводили, или просто вот хотим их проводить, мы хотим, чтобы какое-то одно понятие, какая-то одна идея отличалась от какой-то другой идеи, то мы должны их назвать разными словами. И эти слова не могут звучать одинаково, а то мы их перепутаем, и неудобно будет. Поэтому да, сколько-то омофонов можно, но вот коса, коса и коса, они даже омофоны в любых формах. Но никогда их не перепутаешь, потому что просто контекст не подберешь. Если ты заплетаешь косу, то, соответственно, это вот ты волосы заплетаешь. Если ты там едешь на Куршскую косу, то понятно, что это песчаная коса. Если ты точишь косу или косу, то понятно, что это сельхозорудие. Поэтому тут можно обойтись. А если бы, там, я не знаю, Светлана Бурлак и Виталий Краус назывались бы одним и тем же словом, то тогда вы бы даже не поняли, что у вас вот на стриме кто-то, кроме ведущих, появился. Было бы неудобно.
0: Согласен. Я думаю, что мы вас бы узнали все равно. И спокойно бы отличили.
2: Да, но по словам бы не отличили, если были бы омофоны. Поэтому омофонов всегда сколько-то есть, но их не может быть очень много, потому что нам надо проводить различия.
0: Спасибо.
1: Вопрос задает Кейт Н. Насколько лингвистика обладает предсказательной силой? Какие есть примеры предсказанных изменений, потом случившихся, и проверки гипотез экспериментов?
2: Ну, какой-то предсказательной силой, безусловно, обладает. В Воронеже даже регулярно проводятся конференции по лингвистической прогностике. Ну, я знаю случаи, когда просто из текстов древних предсказывалось, что вот, наверное, там должно что-то быть, а потом оказывалось, что действительно было. Например, когда Сосюр посмотрел на санскрит, он подумал, что, наверное, в некоторых корнях был там какой-нибудь согласный, который потом отпал. И когда потом нашли хетский язык, то оказалось, что в каких-то вот таких корнях, где Сосюр предполагал согласный, впоследствии отпавший, в хетском прямо написан согласный. И это, собственно, послужило основой ларингальной теории. В сравнительно историческом языкознании такие штуки случаются достаточно часто. В синхронном языкознании наверняка тоже, но это не ко мне, это к психолингвистам, потому что, ну, когда там синтаксист, например, делает какое-нибудь предсказание, что вот если в вашем языке можно сказать вот так и вот так, то наверняка в вашем языке вот такое предложение тоже состроить можно. Ну, а потом строишь такое предложение, спрашиваешь у носителя языка, можно так сказать? Носитель языка говорит, да, можно. В экспедициях, собственно, народ часто этим занимается. Когда узнают что-нибудь про язык, и начинают строить гипотезы. А вот так вот у вас можно сказать? А вот так у вас можно сказать? Какие-то гипотезы бракуются. Носитель языка говорит, нет, так по-нашему сказать нельзя. Или иногда говорит, тебе можно. Ну, потому что ты не носитель нашего языка, но тебе можно. Вот. А иногда говорит, да, так вполне можно сказать, и тогда лингвисты записывают себе, что вот да, действительно так можно сказать, применить соответствующее правило.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Идалтыч. Доброе утро, добрый вечер. И дает мне такой вопрос. При ликвидации безграмотности в 30-е годы прошлого века использовались имеющиеся правила языка и иных языков, или они были придуманы вновь?
2: Смотря про какой язык речь. Для русского языка была взята реформа, которую еще до революции придумали Шахматов и другие ведущие филологи-русисты того времени. Они еще до революции пытались сказать царю, что давайте мы ять упраздним, фитуижицу уберем, твердый знак на конце слов писать перестанем. Ну, правда, ну, не надо, толку с этого нет. Но тогда у власти были грамотные люди, которые сказали, а, как, нет, мы привыкли, хлеб без яти пахнет не тем. И, соответственно, реформа пошла в стол. Но потом пришли большевики, с грамотными, сами знаете, что сделали. Зато нужен ликбез. Ну, тогда они достали из стола эту реформу, быстренько ее приняли и пошли распространять в ходе ликбеза. Это что касается русского языка. Но тогда же большевики провозгласили, что «а у нас все народы равноправны, все языки равны, поэтому даешь культуру и марксизм, ленинизм во все широкие народные массы на любых языках». Ой, а у нас у некоторых языков письменности нет. «Сейчас сделаем, у нас тут мировая революция грядет, сейчас всем латиницу дадим, русского кириллица, да, русскому тоже латиницу дадим». Реально был проект латиницы для русского языка. И дали латиницу вепсам, кетам, кому только не, в общем. Средней Азии всей тоже выдали латиницу вместо арабицы. Ну, потому что арабица – это ислам, это Коран, религия опиум для народа, не нужна нам религия, уберите вашу арабицу, кто знает арабицу, того в расход, давайте все латиницу. Потом, правда, поняли, что мировая революция как-то запаздывает и, кажется, вообще не произойдет, поэтому не, все, не будем латиницу, будем всем кириллицу давать. И выдали всем кириллицу, а тех, кто знает латиницу, тех в расход, потому что они, наверное, иностранные шпионы, потому как не русскими буквами пишут. И это была большая трагедия и для Средней Азии, где получилось два слоя интеллигенции снято, те, кто был грамотен на арабице, и потом те, кто был грамотен на латинице, для нарождающейся интеллигенции малых народов, тех же вепсов. В общем, это действительно была большая трагедия, и я очень надеюсь, что никогда такое не повторится. Но вот сейчас пытаются расправиться с мемориалом, который позволяет, собственно, знать масштабы трагедии, а без него никто бы и не узнал, сколько всего там было наделано нехорошего. Но в то же время это была очень большая лингвистическая работа, потому что реально ведущие лингвисты занимались тем, чтобы сделать орфографию для вот этих вот языков. Посмотреть, какие там бывают звуки, как они взаимодействуют в рамках слова, для чего надо писать одну букву, для чего две разных. Надо ли писать как по-русски, чтобы один и тот же вид имел корень во всех своих возможных формах, или надо писать как по-белорусски, чтобы корень мог иметь разный вид, но зато это было бы ближе к тому, что реально произносится. И за этим стоит большое количество очень квалифицированных лингвистических решений. Поэтому, когда, наконец, советские репрессии были признаны чем-то нехорошим, репрессированных стали возвращать, и, в частности, стали больше внимания обращать на вот эти малые языки, то, например, в 90-е годы вышло несколько книг на вепском языке в латинице. И на других языках тоже много чего хорошего вышло. Ну, а дальше капитализм, нерентабельно, и вот это вот все. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо. А дальше будет вопрос от Антона Кударенко. Задумался над словом «кипяток». Получается, у нас уже нет отдельного слова для холодного кипятка.
2: Ну, конвенционального слова действительно нет. А вот идея, что есть такой объект, причем отдельный объект, вот это не просто холодная вода, это не просто кипяченая вода, это не просто вода, а это вот некоторая отдельная сущность, которая требует отдельного наименования. Вот такая идея у некоторых людей есть. И у кого она есть, тот делает для нее отдельное наименование. Ну, например, холодный кипяток. Да, наименование из двух слов не очень удобно, из одного было бы удобнее, но лучше так, чем никак. Если такая идея есть, то значит слово нужно. Почему оно не стало общеупотребительным? Потому что не у всех есть такая идея. Некоторые не считают холодную кипяченую воду какой-то такой отдельной сущностью, которая требует отдельного наименования. И поэтому просто говорят «вода», и им хватает.
0: Спасибо. И Арсен Бариман тоже регулярно нас поддерживает. Наш постоянный зритель, спасибо огромное за поддержку. Здравствуйте. А каков механизм уменьшения количества букв в алфавите? По идее, чем больше понятий, тем больше нужно инструментов. Но количество букв в алфавите только уменьшается.
2: Ну, во-первых, количество букв в алфавите не только уменьшается. Вот в древнерусском языке не было буквы и краткая, а у нас есть. Ну, буквы «ё» тоже не было, а у нас есть. Язык меняется. Люди разучиваются произносить что-то одно, зато научаются произносить что-то другое. И иногда получаются какие-то новые различия. Одно дело мед, а другое дело мед. Поэтому лучше, если буква «ё» будет написана, будет сразу видно. А какие-нибудь различия типа «ятя» и «е», которые буквы есть, когда-то они были. То есть когда-то реально хлеб произносился не так, там, не знаю, сетка была не с тем гласным, как плетка. Сеть, плеть, да, вот сеть, но плеть. Просто разные «э» были, на слух разные. Пока они были разные на слух, было нормально писать сеть через «ять» и плеть через «е». Но потом как-то так разучились люди эти различия соблюдать, произносят совершенно одинаково, что сеть, что плеть. Если там есть какие-то чисто физические различия вот в свойствах этой акустической волны, то они обусловлены только соседними согласными. И поэтому нам нет нужды писать сеть через «ять», а плеть через «е». Ну и благодаря реформе 18 года мы пишем там одно «е» и ни с каким «ятем» уже не заморачиваемся. Так что иногда количество букв уменьшается, иногда увеличивается. Все зависит от того, как развивается язык.
0: Спасибо. И огромное спасибо Славе Б за такой щедрый донат. Спасибо за поддержку. Светлана, как всегда, отличная. Ну, кто бы сомневался. Вопрос. Как вы относитесь к современной тенденции всюду запихивать тире и дефисы? Например, одни пошли тире направо, другие тире налево, значит, надо тире так.
2: Современная тенденция, мне кажется, связана с тем, что у нас появились формы общения промежуточные между классическим устным и классическим письменным языком. Классический устный язык разворачивается в ситуации, когда и говорящий, и слушающий вместе, рядом, в одной ситуации, с одним общим полем зрения, с одним общим полем знания, с общим пониманием того, что вообще тут происходит. И в устной речи подсказок нужно мало. Огромную роль играет интонация, всякие невербальные сигналы, жесты, мимика. В письменной речи все не так, потому что пишешь здесь и сейчас, а читать будет собеседник там и тогда. Поэтому надо делать что-то такое, и интонация тебе не поможет. А у нас сейчас появляются промежуточные формы в больших количествах. Формы типа чат, беседа в мессенджере. Пишешь собеседнику что-то, надо отвечать быстро, потому что иначе он подумает, что то ли у тебя сеть вылетела, то ли ты из онлайна почему-то ушел, как-то не попрощавшись, то ли ты невежливый и не хочешь с ним общаться. Ну, это примерно так, как если в устной речи, вот вы сидите за столиком в кафе с собеседником, вы сказали, а он что-то молчит, смотрит куда-то в сторону, вас не видит, и вы не понимаете, что вообще происходит. Поэтому, если вы общаетесь в мессенджере, если вы переписываетесь в чате, отвечать надо быстро. Поэтому подумать, где там какая запятая, двоеточие, что, куда, как поставить слова, чтобы их можно было прочитать единственным образом, немножко некогда. А интонацию хочется. Тире дает хотя бы паузу. И мы получаем. Ты хочешь сказать, что надо? Так? Одни пошли направо, другие налево. Кстати, одни пошли направо, другие налево. Во втором случае тире нужно и по правилам письменной речи. В первом случае не нужно, потому что там одни пошли направо, и там нет специальных условий для того, чтобы появилось тире. Но если мы хотим хотя бы интонационную паузу на письме повесить, то мы вешаем тире. Потому что тире – это авторский знак, по правилам существующей пунктуации, этот знак отдан на волю, на откуп автора. Поэтому, пожалуйста, надо так, между надо и так мы ставим тире, автор-художник, автор так видит.
0: Спасибо.
2: Дефис немножко не то, и дефисы не так распространены. Просто ВКонтакте, например, там тире просто так не нарисуешь. Там просто жмешь дефис, и он играет роль тире.
0: Саша?
1: Да, вопрос задает Кейт Н. Рассудите спор. Сопротивление изменениям – это ведь часть процесса изменений. И ретрограды тоже нужны для здорового развития языка, так как обеспечивают естественный отбор изменений, выживание нужнейших.
2: Ну, я тут, честно говоря, не вижу никакого спора. Да, действительно, изменения происходят, кто-то их распространяет, кто-то им сопротивляется, таков естественный ход вещей. Единственное, на что, мне кажется, стоит обратить внимание, так это на то, чтобы в ходе вот этих изменений или сопротивления изменениям не получались у вас межличностные конфликты и коммуникативные неудачи. И тут я хочу вспомнить замечательную формулировку, которую придумал сотрудник нашей кафедры, социолингвист Владимир Иванович Беликов. Правильно говорить – это говорить так, чтобы тебя поняли правильно.
0: Замечательно. Но лучше все равно говорить звонит. Продолжаем.
1: Виталик рассудил. Извините. Вопрос задает Светлояра. Ихние считают, нормы нету. Пиши, как хочешь. А у меня вопрос, почему с одной стороны заимствованные слова адаптируются под наш язык, а с другой стороны можно словить волну негатива, если парашют через «у» будет и генезис, ударение, генезис, ударение на втором слоге. А на каком? Подождите. А если у ленинградца попросить булку генезис? А если у ленинградца попросить булку хлеба, он сломается? Я, как ленинградец, ответственно говорю, нет, не сломается.
0: Саша, дай булку хлеба. Смотрим,
1: смотрим. Приходи.
0: Так иногда подвисает, но в целом норм.
2: Ну, в принципе, письмо – это традиция визуальная. То есть устный язык – это традиция звуковая. Мы слышим, как нам что-то говорят, и это воспроизводим. Письмо – это традиция визуальная. Мы видим, что написано, что нарисовано, как картиночка. И мы это воспроизводим. И для людей грамотных, привыкших к вот этим картиночкам, неправильная картиночка просто физически, физиологически неприятна. Видели когда-нибудь, как человек, у которого врожденная грамотность, проверяет, как правильно пишется слово, которое он не точно помнит? Он пишет один вариант, пишет другой вариант, смотрит на них и ощущает омерзение по отношению к одному из этих вариантов. И он этот омерзительный вариант с омерзением густо-густо замазывает. Вот, поэтому если парашют пишется через «у», то это омерзительно. Ирина Левантина в одном из своих очерков приводит замечательную ситуацию, просто ситуация патовая. Едет лингвист грамотный, ну или не обязательно лингвист, просто любой грамотный человек, едет в лифте, видит на стенке лифта написано нецензурное слово с ошибкой. И вот что делать-то, потому что, ну нельзя же оставлять такой, ну не может быть мир так омерзительно устроен, чтобы в нем вот были прям такие, ну как так-то, ну нельзя, надо же это как-то вот починить. С другой стороны, починить это тоже нельзя, потому что если ты возьмешь ручку и это починишь, ты станешь нехорошим человеком-вандалом, который пишет на стенах лифта непристойные слова. И едешь в такси, тут, кажется, у меня немножко интернет подвис.
0: Немножечко подвис, да, но мы вернулись. Вроде все хорошо сейчас.
2: Хорошо.
1: Последнюю фразу. Последнюю фразу, если вы повторите еще разок. Чем там закончилось в лифте-то?
2: Закончилось тем, что едешь 10 этажей и мучаешься. Потому что исправить ты не можешь, потому что ты не хочешь стать нехорошим человеком-вандалом, который пишет в лифте непристойности. И не исправить тоже противно, потому что вид, ну, реально омерзительный.
0: Беда так беда.
2: Едешь и мучаешься. Угу. Поэтому, уважаемые слушатели, если кто-нибудь из вас пишет непристойные слова на заборах, в лифте и еще в разных других местах, пожалуйста, пишите их правильно.
0: По словарю.
1: Слушайте, а я вспомнил какой-то детский рассказик, я, правда, не помню, кто автор. Там, значит, как школьники учителю в ящик подбрасывали записки с угрозами. Но они его как-то хотели там, как бы сейчас сказали, троллить. А он ошибки исправлял и как-то им эти письма возвращал, обратно, что ли, клал. И в итоге...
2: Да, я думаю, что обратно возвращал, просто кончилось,
1: попозже кончилось... Нет, он обратно в ящик клал им, куда они там эти записки совали, исправлял ошибки. И в итоге один ему написал с благодарностью письмо, что я впервые получил там положительную оценку по-русскому. Тот его подтянул, можно сказать. Вот. Такой был рассказ, я не помню, кто автор.
2: Прекрасная история.
1: Да.
0: А мы так, продолжаем с вопросом Кейт Н. Угу. Почему идет борьба между «е» и «ё»? Я взял уж Саш, да, на себя инициативу. И вообще думают, что они взаимозаменяемые, если это разные звуки «и э» и «о». Как они оказались близки нам в письме?
2: А очень просто. «Ё» – буква новая. Ей полтысячи лет нету. Поэтому есть люди, которые привыкли видеть слова без буквы «ё». А с буквы «е» на месте того звука, который хочется обозначить буквой «ё». Сначала действительно был разнобой, и там писали «ноба» вместо «нёба», «стопан» вместо «стёпан», бывало. Но потом действительно была придумана буква «ё», и тот, кто любит писать, как слышит, радостно ставит букву «ё» во всех тех местах, где произносит соответствующий звук «о» после мягкого. А есть люди, которые больше ориентируются на визуальную традицию. Вот они привыкли, что Винни-Пух идет за медом. И пишут «мед». Я очень надеюсь, что буква «ё» когда-нибудь все-таки пробьет себе дорогу, а не пробьет и победит. Вот. Но не знаю, есть и те, и другие, кого окажется больше.
1: Спасибо. А рассказ это из Денискиных рассказов Драгунского, и была даже экранизация. Все, я вспомнил. И мальчик этот подписывался Фантомасом. Так, ладно. В детство, так сказать, впадаю понемножку. Так, вопрос от Дмитрия Денгеса. День добрый. Когда же утвердят официально звательный падеж в Русь-Яз? Мы же его используем.
2: Ну, не все его используют. Вот, например, когда меня зовут, кто-то говорит «Свет, поди сюда», а кто-то говорит «Света, поди сюда». Используем, не используем, ну, такое. Опять же, не от всех слов он есть. Если звать меня Света, то вполне можно сказать «Свет, поди сюда». Если звать меня Светлана Анатольевна, то тут уже без шансов. «Светлан Анатольевн, поди сюда» – так точно никто не скажет. Так что есть много слов, для которых…
1: А можно сказать просто... «О, Светлана!»
2: Зачем? Можно, но зачем?
1: Ну, можно же, ну, можно же.
2: Ну, можно, но это же не особый падеж. Это «о» особое, а Светлана такая же просто в именительном падеже, и все. Вот если у нас будут регулярно образующиеся формы от большинства слов, и они будут отличаться от именительного падежа, тогда рассмотрим вопрос о том, чтобы звательный падеж ввести в школьную программу. Точно так же, как у нас есть, например, второй родительный и второй местный. Вот можно говорить о меде, а можно печь что-нибудь в меду. Соответственно, в меду и о меде – это какой падеж? Предложный, да, а почему окончания разные? Второй предложный. Хорошо, я говорю о столе и храню что-то в столе, а не в столу. Соответственно, получается, что окончания одинаковые. И, то есть, это второй предложный, получается, что от меда он особый, а от стола он совпадает с первым предложным. А по какому принципу мед от стола в данном случае отличается? Никаких таких признаков нет, чисто привычка. Поэтому в некоторых объяснениях, в некоторых пособиях люди выделяют, что вот там второй родительный, вот там второй предложный, а в некоторых обходится просто вот у нас есть предложный падеж. Да, почему-то с разными окончаниями, а иногда не с разными. Ну, так вышло. Ну, язык такой объект вероятностно-стохастической природы. Так что, что выделять как падеж, это некоторая отдельная большая проблема в лингвистике, и на эту тему тоже есть немало работ, которые обосновывают разные решения.
0: Спасибо. Так, прежде чем следующий вопрос задать, несколько коротких объявлений, и я уже тогда начну, и еще раз благодарю всех, кто прямо сейчас с нами на связи находится, спасибо, что смотрите уже и после того, как эфир закончился. В общем, чем дольше и вы смотрите, тем лучше для канала, ну а мы делаем все, чтобы вы смотрели как можно дольше, интересный вопрос, интересный ответ, я надеюсь, вам нравится. Если вам нравится, поставьте, вот нажмите лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине этого еще не сделали, выберите пункт меню «Все» и нажмите на колокольчик предварительно, и тогда вы не пропустите ни один наш дальнейший эфир, что, в общем-то, тоже, согласитесь, замечательно. О том, какие еще плюшки получают люди, которые подписались на канал, расскажет Александр, вернее, он расскажет, что люди в дальнейшем увидят. А я также напомню о том, что поддержать канал можно также материально, для этого есть суперчат, есть ссылка, которая есть в закрепе чата данной трансляции, ну и, конечно же, патронам и спонсорам нашей каналов тоже огромное. Друзья, спасибо.
1: Да, а мы получаем плюшки вот такие, например. Мне тут дали такую плюшку. Ура, в воскресенье ура. Мы были на церемонии награждения финалистов премии «За верность науке» в Кремлевском дворце, и мне вручили диплом третьей степени, а проект «Ученые против мифов» тоже получил такой диплом, его Георгию Соколову вручили. Вот. Просто хвастаюсь. А теперь, значит, о том, что нас ждет. В пятницу, завтра, значит, будет опубликован второй доклад форума «Ученые против мифов 16», и это Алексей Водовозов, наш несравненный врач-популяризатор медицины, который выступал на тему киберпротезы, нанороботы и кривосны. Да и живем ли мы до медицины будущего? Это будет завтра в 19:00 на антропогенезе, не пропустите. А вот что у нас будет в субботу, в декабря, пока что секрет, следите тями. В общем, у меня сегодня краткая такая программа наших мероприятий, но тем не менее.
0: Ну, давай тогда быстренько напомним про Врал, который
1: будет. Да, конечно. Угу. Конечно, оно не то, что будет. Сейчас идет второй этап, сейчас идет полуфинал выборов академиков Врал, потому что у нас сейчас в этом году впервые два академика, так сказать, в общей номинации, и второй в медицинской, академик Апчхи. Сейчас идет напряженная борьба, хотя там уже вроде определились две тройки лидеров, но еще есть время, и все может поменяться в любой момент. Поэтому не оставайтесь в стороне, выполните ваш гражданский долг. Перейдите по ссылке, которая сейчас в чате появится, проголосуйте, если вы еще этого не сделали, в обеих номинациях. А в конце декабря у нас будет торжественная церемония выборов, собственно, академиков и награждения. Это будет, кстати говоря, интересная, необычная церемония. Мы сейчас сценарий ее как раз вовсю пишем. Она будет отличаться от предыдущих, не только двумя номинациями, и не только тем, что она отдельно от форума, но еще кое-какими нюансами. Это пока в тайне все держится.
0: Ну, даты мы, наверное, можем рассказать, да?
1: 25 декабря, скорее всего, это будет. Это будет в Петербурге, но трансляция будет везде. А Светлана будет, наверное, в жюри.
0: Да, если Светлана не откажется, то обязательно будет.
2: Ну как, я же здесь, а церемония в Петербурге.
1: Ну, проголосовать-то можно дистанционно.
0: Наверное, примерно так же, как мы сейчас находимся с вами на связи. Я думаю, что можно будет что-то такое организовать. И все будут довольны. Я очень на это надеюсь.
2: Посмотрим ближе к делу.
1: Кроме финалистов. Угу. Да. Угу. А мы продолжаем. И следующий вопрос. Эль Барта спрашивает, какие известны случаи быстрого изменения языка на одной территории? Например, в Лионе Бернарда Шоу видно, что 100 лет назад в Лондоне разные слои населения разговаривали по-разному. Они и сейчас разговаривают по-разному.
2: Угу. Я вам больше скажу, в Москве разные слои населения разговаривают по-разному. Вот, например, среди моих интеллигентных знакомых никто, даже в самой быстрой речи, не говорит «поэл», «понял» без «не» в середине. А вот среди более низких слоев населения форма «поэл» встречается. «Надо» тоже среди моих знакомых никто не говорит без «д», а среди более низких слоев «на» встречается. Опять же, есть люди, которые говорят слово «отнюдь», как в свое время Гайдар говорил, и над ним за это смеялись люди из тех слоев населения, которые слово «отнюдь» не используют. Ну, а есть те, которые над ним смеялись, потому что слово «отнюдь» не используют. Быстрые изменения, смотря какой аспект языка брать. Если мы берем, например, быстрое насыщение языка какой-то культурной лексикой, это происходит тогда, когда происходит какое-то мощное культурное влияние. Вот, например, пришли русские куда-нибудь в Якутию, и в Якутии заимствовались слова «хлеб», «клуб», «морковь», «обед», «книга», «воробей», «народ», «кровать», «молотилка», «боевой», что там еще было, огромное количество заимствований, потому что пришли русские и культурно повлияли. Бывает так, что за сравнительно короткий срок, буквально там за каких-то несколько веков, просто вообще язык на территории сменяется каким-то другим языком. Вот были германские племена франков, Потом до них добрались римские легионы, племена франков захотели цивилизации, стали учить латынь, ну, какую латынь? Вульгарную латынь, извините, другую не завезли. Выучили, ну, как выучили, так выучили. Получилось не очень, но лучше, чем ничего. Германские языки они забыли, теперь вот на территории этих франков, а от этих франков только название осталось, язык французский, потом к латыни. Но можно найти какие-то вещи, которые не так...

0: Потому что в слове «спасибо» мы уже никакого Бога не видим. Раньше когда-то были слова, которые умели отдавать ударение своим соседям. Причем любым соседям. У нас сейчас бывают слова, которые умеют отдавать ударение предлогам. Например, «на руку», «за голову», «за город». Раньше можно было отдать ударение не только предлогу. Можно было отдать ударение союзу. Можно было отдать ударение просто обычному знаменательному слову. Фамусов говорит по философству, вскружится, то бережешься, то обед, ешь в 3 часа, а в 3 дни не сварится. В 3 дни ударение на 3, одни безударные. Потому что день – это такое слово, которое умело тогда отдавать ударение любому соседу. И слово «Бог» тоже было таким, которое умело отдавать ударение любому соседу. В частности, «спаси Бог» ударение отдается глаголу «спаси». Но потом слова разучились отдавать ударение любым соседям. Сейчас мы не скажем «в 3 дни», мы скажем «в 3 дня», ну или «за 3 дня», но «дня» в любом случае будет со своим ударением, оно его никому уже не отдаст. По крайней мере, предлогу отдаст там за день, на день, а слову «три» или там какому-нибудь глаголу не отдаст ни за что. Поэтому «Бог» в слове «спаси Бог» остался без какой-то дополнительной поддержки. Уже не видно, что это «Бог», потому что слово «Бог» существительное так себя не ведет. Осталось только «спаси Бог». Потом оно, естественно, утратило «х» на конце, потому что, такой слабый придыхательный согласный, да и все равно всем понятно, и мы это распознаем, потому что мы это слышали много раз, и нам не надо это делить на отдельные морфемы, там, где там корень суффикс окончания. Мы это распознаем целиком, потому что это просто помнится, оно слишком часто попадается. И спасибо тебе, тебя, какая разница, вот мы благодарим тебе, мы говорим спасибо тебе, хорошо, значит, спасибо тебе. Благодарить, да, это благо дарить, пока дарили благо и понимали, что это от блага плюс дарить, хорошо, значит, это сохраняло конструкцию управления глагола дарить. Дарить кому, значит, благо дарить тоже кому. Потом, когда это слилось, это стало благодарить, и мы уже ничего не дарим, никакого блага, просто благодарим и все, и мы должны употреблять дательный падеж на этом месте. Кстати, по корпусу, поскольку я это вижу только сейчас, я не могу быстренько посмотреть по корпусу и сказать, когда поменялось управление. Точно так же сейчас меняется управление у предлога «благодаря». Потому что «благодаря» стало предлогом. «Благодаря» стало предлогом причины из-за того, что... И оно сближается по управлению с другими предлогами причины. Из-за этого, по причине этого, вследствие этого, благодаря... Да, естественно, те, кто привык к старому варианту, говорят, как же, благодаря чему же всю жизнь было, как же вы вот говорите, благодаря чего? А для многих представителей новых поколений уже не так, потому что это просто предлог причины, никакого дополнительного оттенка того, что это что-то хорошее, люди не чувствуют, а тогда непонятно, почему одно и то же выражение причины внезапно у одного предлога. Много из множества возможных должно быть не такое, как у всех остальных.
1: Спасибо, сейчас немножечко подлагивал, но вроде бы все было предельно понятно. Посмотрим, как дальше себя будет интернет вести. И вопрос.
2: Да, а сейчас
1: говорит Саша.
2: Да, вопрос задает зануда чат. Мне кажется, гораздо важнее смысл.
1: Чего? Да, продолжай.
2: Channel. Мне кажется, гораздо важнее смысл и суть сообщения, чем грамотность его написания. А вы как думаете?

0: Я думаю, что грамотность написания сильно облегчает читающему понять смысл и суть сообщения. Но, безусловно, если примитивные умы, не чувствующие разницы, общаются на примитивные знакомые темы, и суть там предельно простая, и действительно можно дать в рыло тому, кто не понял, и это воспринимается нормально, то да, можете писать неграмотно и давать в рыло. Тоже рабочий вариант, если всех устраивает. Но в моем кругу принято не давать в рыло, а писать грамотно. Люди понимают, и это хорошо.
1: Ну и главное вспоминать про Уголовный кодекс Российской Федерации, когда человек не понимает. Так, дальше. А дальше много благодарности. Сначала мы говорим Борису Ходкову за щедрый донат. Спасибо огромное за поддержку. Макс 08. Даешь ё и дает донат. Спасибо. Netrix, как всегда, также с нами задает вопрос и поддерживает. Вы часто говорите, что единый язык человеку не светит в силу изменчивости. Однако норму люди поддерживают на территории огромных агломераций. Есть ли ограничения на размер сообщества, охваченного нормой?
0: Не знаю, не пробовала. Но вопрос действительно очень интересный. Потому что чем меньше языковое сообщество, тем меньше возможных вариантов. Именно поэтому языки, на которых говорят какие-то малые сообщества, часто бывают очень сложными, там какое-то глагольное спряжение не в меру навороченное, там какое-то склонение тоже из кучи разных классов. В общем, действительно, языки с большим количеством таких вот сложностей. А языки, на которых говорит много народу, они обычно проще. Там и классов меньше, и там спряжений разных тоже будет не вагон. Вот. Но каков максимальный объем популяции такой, что там можно было бы поддерживать какую-то более или менее единую норму, до какой степени более или менее единую, это даже, наверное, вопрос не к лингвистам, а вопрос к социологам, потому что это вопрос о количестве, толщине и прочности социальных связей. Потому что человек не может поддерживать бесконечное количество социальных связей, но если есть какие-то сети, когда один человек поддерживает там с кем-то, а тот еще с кем-то, а тот еще с кем-то, то, соответственно, языковые какие-то черты могут по этим сетям распространяться. Соответственно, можно ли состроить такую сеть, чтобы в ней были все жители Земли, и распространить какой-то один стандарт по этой сети, я не знаю, но это действительно скорее вопрос к социологам, потому что это вопрос именно о том, можно ли состроить такую сеть.
1: Спасибо. Так, и Макс08 также с донатом задает вопрос. Какое мнение у вас о грядущей реформе нормы и когда в норму внесут все эти эмодзи и смайлики?
0: Не знаю. Это надо спрашивать у орфографической комиссии. Задайте этот вопрос на сайте грамота.ру. Там вам ответят компетентные специалисты. Я просто, когда поменяется норма, я на нее посмотрю взглядом исторического лингвиста.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Длинный-предлинный вопрос от Антонюка Анатолия. В процессе изучения лингвистической литературы не раз встречал позицию «вот как говорят, так и правильно». «Так говорят, звонит, договор, творог, вставляют переведенные с английского кальки в моменте, сделал день в ресурсе, непонятно откуда взявшееся, как не в себя. Заменяют слово «победил» на «выиграл». «Зенит» выиграл, «Локомотив». Вот это ахинея! Я ни разу не слышал, чтобы «Зенит» выиграл, «Локомотив». Виталий, может, слышал, он более спортивный у нас. Вот эта ахинея слышна каждый день. От рекламы и постов в соцсетях до разговоров на улице. И что, теперь это правильно? Частотность таких произношений высоченная. Дальше что? По такой теории весь основной мусор оказывается правильным. Ведь все же так говорят. Зачем тогда орфоэпия, лингвистика, семантика и т.д.? Ради чего это все? Правильно же, так, как все говорят. Лингвист, который придерживается такой позиции, расписывается в бесполезности большинства наук о языке.
0: Ну, по поводу калек. Такие привычные вам, Анатолий, слова, как впечатление, вдохновение, предмет, они тоже кальки. Ударение типа «катит» или «варит» считались ненормативными еще пару веков назад. Но просто к моменту вашего рождения они уже были. Поэтому вас кто с рождения слышит в ресурсе, звонит. Также необычны и нормальны. Вообще, на самом деле, все слова и конструкции, которые вы употребляете, все, вот буквально все, кто-то когда-то произнес в первый раз. И кто-то когда-то произнес первый раз конструкцию «как не в себя». Изначально это касалось либо еды, либо питья. То есть человек ест много и не толстеет. Как будто бы он эту пищу погружал не внутрь себя, а в какое-то, не знаю, альтернативное пространство. Пьет и не пьянеет. Как если бы он этот алкоголь погружал не в себя, а опять же в какое-то альтернативное пространство. Но смысл оказался очень нужным. И поэтому теперь говорится, что студент ботает как не в себя, готовясь к экзаменам. Потому что ну вот, надо как-то описать это ошеломляющее огромное количество в данном случае подготовки к экзаменам, так, чтобы было это ошеломляющее количество. И человек говорит, да я вообще вот к этому экзамену просто ботал как не в себя. Так что, если она вам не нравится, эта конструкция, придумайте другую, которая будет выражать тот же смысл. Если она всем понравится, не будут говорить как не в себя, будут использовать вашу конструкцию. Кстати говоря, недавно было исследование Яндекса о том, как меняются конструкции. Например, там раньше телефонировали, теперь звоним. Но это просто слово заменилось, а где-то действительно заменились конструкции. Можно просто посмотреть, открыть у Яндекса много интересных исследований, в частности, вот это. Ну, вообще, на мой взгляд, кальки – это не порча языка, а его обогащение. Например, вот в ресурсе. Это очень нужная вещь, потому что сейчас душа стала рабочим инструментом. Появилось понимание того, что душевные силы тоже могут истощаться и тоже могут нуждаться в восстановлении. Что так же, как со сломанной ногой, не стоит далеко ходить и таскать тяжести, а надо доехать до травмпункта и гипс все-таки наложить, так и в состоянии истощения душевных сил не стоит браться за какой-то новый проект, за какую-то работу, где они потребуются, а следует хотя бы отдохнуть, минимум хотя бы выспаться. И люди постепенно это понимают. Раньше они этого не понимали и пытались тратить душевные силы, ну, просто пока не помрешь, пока не выгоришь совсем в ноль. И оказалось, что вот вроде делал добро, а вот почему-то внезапно у меня никаких сил нет, и добро делать больше не хочется. Как так-то? Выгорание. А если не хочешь выгореть, то следи за тем, как ты тратишь душевные силы. Восстанавливай их. И не бегай работать со сломанной душой, а почини сперва. И людям требуются слова, чтобы об этом говорить. И поэтому, да, люди говорят, что прости, я сегодня не в ресурсе, поэтому я вот не смогу выполнить твою просьбу. Например, там не смогу поговорить с тобой часок по телефону. Извини, не в ресурсе. И собеседник это понимает примерно так же, как человек бы ему сказал, извини, я не пойду с тобой сегодня на велосипедах кататься, я вот ногу сломал, мне в травмпункт надо. И на велосипеде мне еще целый месяц не кататься. Так что не в ресурсе или наоборот в ресурсе – это очень нужное слово. Не хотите, чтобы это называлось иностранным словом – придумайте русское. День – тут даже придумали. Опять же, не нравится эта конструкция – сделайте свою. Смысл этот в настоящее время считается заслуживающим внимания, заслуживающим какого-то отдельного названия, поэтому это как-то называется. Что до лингвистики? Лингвистика интересуется тем, как язык живет и работает. Какие смыслы считаются достойными выражения в самых разных языках? Какие между этими смыслами существуют тонкие различия? Про это смотрите новый объяснительный словарь синонимов, который составляет группа Апресяна в Институте русского языка. Это работает семантика. Лингвистике интересно, с помощью каких средств создаются новые слова. Это морфология. Какие при этом происходят чередования. Это морфонология. Как из слов делаются словосочетания и предложения. Это синтаксис. Как мы произносим слова. Это фонетика. Как это все объяснить компьютеру, чтобы он искал то, что мы его попросили, а не то, что ему захочется. Чтобы он переводил с языка на язык. Чтобы он служил голосовым помощником. И действительно помогал бы, а не запутывал и не тупил. Это компьютерная лингвистика. Нормотворчество – это только одна из отраслей. И тем, чтобы сохранить в языке все так, как привычно лично вам, уроженцу такой-то местности, такого-то года и такого-то социального круга, лингвистика точно не занимается. Уж хотя бы потому, что в лингвистике есть люди других годов рождения, из других местностей и других социальных кругов. Вот так вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Угу. Продолжаем. Саша.
2: Так, и следующий вопрос от Леонида Кулешова. Не возвращаясь к вопросу ударений. Интересная лекция в свое время была у Андрея Анатольевича Залезняка. Но это явно не вопрос, а просто, скажем, комментарий.
0: У Залезняка не только лекции, у Залезняка про это даже целая книжка есть, и не одна. Есть книга «От прославянской акцентуации к русской», есть словарь древнерусских ударений. Там очень много всего интересного про русское ударение, про то, как оно менялось в ходе истории русского языка. С XIV века у нас есть акцентуированные рукописи, поэтому мы можем проследить эти изменения. Спасибо. А если вы одолеете это, читайте книги Владимира Антоновича Дебо и Сергея Львовича Николаева по реконструкции акцентологии в прославянском языке, в прабалтийском, в прабалтославянском и так далее.
1: Спасибо.
0: Но это очень сложно.
1: Зануда.
2: Да, и вопрос. Чел.
1: Угу. А, он прислал донат, а вопрос задаст Саша. Ченел.
2: Зануда Ченел. Зануда Ченел.
1: Ну, я тоже не
2: могу. А вы считаете, что низкий уровень грамотности напрямую коррелирует с уровнем культуры? То есть, если человек неграмотно пишет, обязательно бьет в рыло? Кажется, это не совсем научный подход. Кого-то вы задели, видимо.
0: Ну, так я и не научную статью сейчас пишу, а просто треплюсь, занимаюсь милым трепом. Да. Уровень грамотности не коррелирует напрямую. Бывают действительно люди дисграфики, которые просто не могут писать грамотно. У меня есть один такой знакомый человек, который действительно не может просто так на автомате писать грамотно нормальные русские слова. Но он очень хороший представитель своей специальности. И вот в его специальности есть очень много... очень, скажем так, с нетривиальным написанием слов. И вот когда он пишет слова в рамках своей специальности, я ни разу не видела, чтобы он там буквки перепутал. И он, я у него спросила, сложно ли ему, когда он пишет вот эти слова, специальные термины, сложно ли ему писать там правильные буковки? И он мне ответил, что нет, не сложно, потому что привычка. Так что, может быть... некоторые неграмотные написания обусловлены тем, что у кого-то просто не очень хорошие учителя были в школе.
1: Написать. Спасибо большое. И Юрий НИИ, как всегда, с нами. Спасибо огромное за поддержку. Говорит, думал, что знаю язык, оказалось, что нет. Спасибо. Там запятой не хватает. Пирожок с ковидлом, как всегда, тоже с нами. 666. Это в рублях. Спасибо вам за поддержку. Какие вопросы? Вы о чем? Просто слушаю. И надеюсь, что получаете удовольствие. Макс08. Также с донатом. А не мешает ли наличие нормы развитию языка? Ведь раньше было такое разнообразие говоров. Говоров. Ну, а теперь... Говоров, да. Ну, а теперь всех одной гребенкой гребут. Откуда теперь браться новым языкам?
0: Вот как ни удивительно, они берутся. Есть примеры типа, например, французского. во французском языке довольно жестко сделаны нормы для письменной речи. И смотришь, устная речь совсем не такая, как в нормах написано. То есть выучил язык по всем учебникам, по всем нормам, приходишь в Париже, просто на улице слушаешь народ, который по-французски говорит, и ты ничего не понимаешь, и они тебе говорят, и ты не понимаешь, потому что в учебниках написано, ничего такого не написано, написано что-то совсем другое. Так что так тоже бывает, что норма консервируется, а устный язык от нее уходит. Соответственно, устный язык может там дробиться на какие-нибудь говоры, диалекты и так далее. Бывает, как в английском языке, тоже вроде бы норма есть, а есть Америка, а есть Австралия. И Америка, например, слово «плуг», которое «плау», пишет через W, для любителей английских. Потому что то, что там когда-то было «г», такое специальное, которое через «гэ-аш» пишется, «GH», уже в Америке никто не знает, но, по крайней мере, знать не желает. Поэтому они приняли реформу, пишут «плау» через «W», пишут там какой-нибудь «behavior» без «u» перед «r». «Behavior». То есть британское написание «behavior», а американское «behavior». Так что бывает. И произношение там тоже разнится, и ну там лифт называется разными словами, еще там что-то называется по-разному. Я не знаток английского, поэтому не могу в какие-то тонкости здесь лезть. Но, тем не менее, все-таки что-то все равно меняется. В русском языке тоже есть норма-норма, а где-то бордюр, а где-то поребрик. Где-то пончики, а где-то пышки. А где-то вообще булка хлеба, и разные люди думают, соотносят эту булку хлеба с разными регионами. Например, москвичи почему-то полагают, что булку хлеба употребляют в Петербурге. Петербуржцы знают, что так не делают. Что булку хлеба в Петербурге не употребляют. Булка отдельно, хлеб отдельно, ну правда же?
1: Не, ну можно же сэндвич сделать, кусочек сначала булки, потом кусочек хлеба, и тогда все в порядке.
0: Но все равно это не будет булка хлеба. Булка и хлеб – это равноположные вещи.
1: Да.
0: Это будет булка с хлебом, да.
1: Мне все время по этому поводу английского языка вспоминается, как мне одна преподавательница, моя знакомая, которая теперь работает преподавателем английского языка, сказала, что вот эти ошибки в слове color. Я говорю, да, ну посмотри американское написание слова color. Я такая, о, ничего себе, я не знал. Как-то так.
0: Вот. Это только я одна не услышала почти ничего.
1: Я боюсь, что да.
0: Только у меня одной так интернет.
2: И картиночка у вас.
1: И картинка немножко подвисла, да. В общем, речь была о том, что слово color в британском и, соответственно, британском, английском, американском, английском пишется немножечко по-разному. Если вам не сложно обновить страничку, просто вот это вот обновите.
2: А уже все картинка... вроде.
1: А, все восстановилось, можно ничего не делать.
0: А можете еще раз повторить про эти английские слова? А то я не услышала, мне грустно.
1: Color, ну, по-английски, по-британски английский с буквы U, color пишется. А на американский манер это просто color без буквы U. То есть это как бы было открытие для моей знакомой и преподавательницы английского языка. Вот. Это, ну, так было удивительно, конечно, для нее. Так, продолжим. Тимур Воронков, и еще раз спасибо за поддержку. Можно ли избивать палками тех, кто говорит, он сказал то, что, или только руками и ногами?
0: Помните про уголовный кодекс, и лучше вообще никого не бить. И вообще говоря, у нас местоимение «тот» в разных формах послужило основой для кучи союзов, потому что за тем, чтобы... Ну, теперь и номинатив подтягивается, именительный падеж. И теперь в номинативе и... в именительном падеже и в винительном падеже у нас тоже становится такой вот союз «то, что». Ну, ладно, будет новый союз. Я до сих пор не научилась не ставить запятую между «потому» и «что», потому что я их произношу раздельно. Потому что я их произношу достаточно часто раздельно. И тогда ставлю запятую после «потому». Это допускается. Но многие пишут «потому что» без запятой, потому что произносят их как бы без паузы. Также и то, что включается тоже в ряд такого рода союзов. Ну, включается. Ну, что поделать? Организовали себе такую тенденцию? Теперь расхлебывайте.
1: Спасибо. Так, Саша.
2: Спасибо. Так, и вопрос от Дениса Залетаева.
1: Да, как Денис, спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Денис. И вопрос такой: как кальки с иностранных слов закрепляются в языке? Скажем, немецкий глагол aussehen, aussehen, наверное. Aussehen, все. Aussehen, я вспомнил школьный немецкий. Нет, не aussehen,
0: а aussehen.
1: Aussehen.
2: Aussehen. Aussehen. Я превратился в выглядеть. Но ведь оно очень сильно выбивается из общей лексики. И ежели бы я услышал его первый раз в жизни, то вряд ли бы догадался о значении. Как это закрепилось?
0: Скорее всего, вы бы догадались о значении, потому что оно было бы употреблено в контексте и в ситуации. И, скорее всего, вы были бы человеком, который, как и ваш собеседник, немножко знает немецкий. И, конечно, старается говорить с русскими по-русски, но знание немецкого все-таки вот так вот просто из головы не выкинешь. И поэтому aussehen переводится как «выглядеть», вот он там как-то выглядит, она как-то выглядит, это как-то выглядит. Дальше это становится достоянием довольно большого круга людей, которые это употребляют, потому что считают соответствующее явление чем-то заслуживающим отдельной номинации. И потом другие люди читают эти тексты и привыкают к тому, что вот, оказывается, есть слово «выглядеть», что можно сказать, вот там что-то как-то выглядит, кто-то как-то выглядит. Вот, оказывается, есть такое слово, ну ладно, хорошо, будем употреблять. Вот так и закрепляются, какие-то не закрепляются. Например, вот телефонировать не закрепилось. Можно было действительно телефонировать, но мы предпочли звонить.
1: Спасибо.
2: Спасибо. А мне нравится телефонировать. Виталик, давай будем телефонировать.
1: Давай, я тебе телефонирую, потелефонирую или просто телефонирую после эфира, как правильнее будет?
0: Это уже сами придумайте. Главное, чтобы ваш собеседник вас правильно понял.
1: Главное, что мы будем телефонировать.
2: Да. Благодарим зрителя CMDRSSP.
1: CMDRSSP.
2: И CMDRSSP, хорошо. Он, значит, она или он пишет: Светлана Анатольевна, спасибо, вас всегда приятно слушать. Парни, спасибо за вашу работу, так держать. Спасибо. И вопрос от синтеза тоже.
1: Да. Спасибо вам
2: огромное. Вопрос от синтеза тоже с донатом. Спасибо за все. Еще вопросик. Как вы объясняете существование церковнославянского языка в активном употреблении в церквях и соответствующей литературе? Ведь во всех других культурах, на языки которых переводили Библию, такого пережитка нет. А как так? А латынь?
0: Как нет? Если у вас есть какая-то ритуальная практика, которая подразумевает использование какого-то языка, то у вас этот язык для ритуальной практики, он как раз сохраняется в этой ритуальной практике, а вокруг говорят на чем-нибудь. Например, иврит долгие годы жил именно так. Вокруг говорили по-арамейски, Иисус, например, говорил по-арамейски, а в церкви Тору читали, естественно, на иврите. Арабы Коран читают на классическом арабском, а говорят на, так сказать, диалектах. Но если вы выучите диалект Туниса, а приедете в Египет, то вы можете чего-нибудь и не понять. Потому что там не такой арабский в Египте, как в Тунисе. А Коран все равно на классическом арабском. Но если вы на языке Корана начнете в Египте или в Тунисе общаться на улице, это будет странно. Примерно так же, как если вы пойдете в Москве в булочную и скажете «дашь мне хлеб насущный». Это всегда так. И санскрит точно так же. Это ритуальная практика. Да, когда мы захотим помолиться Богу Агни, мы скажем что-нибудь ему на санскрите. А когда мы между собой поговорить, то это сначала пракриты, потом это потомки пракритов. В общем, в итоге получились современные новоиндийские языки, а санскрит все равно сохраняется как ритуальная, как язык ритуальной практики. Так что нет, это скорее везде такое есть, чем нигде такого нет. Просто где-то это прямо вот совсем латынь. Когда ты дома говоришь по-польски, приходишь в церковь, и у тебя все на латыни. А где-то все-таки что-то ближе к тому языку, на котором ты говоришь дома.
1: Спасибо. Так, и Далтыч, как всегда, с нами на стриме. Спасибо огромное. Есть ли исследования по таким простым, но непонятным русским словам? Заяц, лиса и прочее. И значение происхождения?
0: Со значением все просто. Заходите в толковый словарь и обретаете... значение. С происхождением тоже все просто. Залезаете в словарь Фасмера и обретаете происхождение. Фасмер даже есть онлайн. Прям набираете Фасмер онлайн, и будет вам счастье.
1: Просто праздник какой-то.
0: Лингвисты работают, да. А еще скоро выйдет, ну, собственно, постепенно выходит, несколько выпусков уже есть, остальные готовятся. Словарь Аникина. Есть такой замечательный лингвист, этимолог. И он пишет новый словарь этимологический русского языка. Соответственно, чего нет в Фасмере, или что в Фасмере было как-то неоптимально изложено, появились какие-то новые данные, которые как-то проливают какой-то дополнительный свет на происхождение того или иного слова. Соответственно, у Аникина это будет. Или уже есть.
1: Спасибо. Сидых Анастасия задает вопрос следующий. Правда, что появление новых сленговых словечек и изменение ударений появляются для сокращения речи, так как ускоряется темп жизни? И не приведет ли это к тому, что скоро мы будем говорить междометиями?
0: Нет, не приведет. Сленговые словечки... На самом деле, любые словечки, когда появляется новое слово вместо длинного описательного выражения... Это всегда некоторое сокращение. Да, когда вместо электронно-вычислительная машина мы говорим ЭВМ или мы говорим компьютер. Вместо высшее учебное заведение мы говорим вуз или институт. Это, конечно, сокращение. Потому что если что-то нам требуется часто упоминать, про что-то мы хотим часто говорить, то нам просто не нужно называть это чем-то длинным, потому что... мы будем привыкать к тому, что часто слышим, и нам достаточно будет минимального стимула, чтобы наши нейронные связи там уже встрепенулись и все, что надо, распознали. Поэтому, да, сокращение, конечно, будет, чем что-то более привычно, тем более коротким словом это называется. Ну, вот как «спасибо». Не «спаси тебя, Господь, Бог», а просто «спасибо» или даже «пасиб», потому что даже этого многим людям хватает. СПС, да, если у вас совсем телефон маленький, а пальцы толстые, набирать неудобно, и вы каждую букву только с 10-го раза попадаете, то вам целое спасибо печатать просто, ужас. Просто совсем не радостно, и вы пишете СПС. В конце концов, 30 нажатий ударов – это меньше, чем 70. Угу. Но совсем все сократиться не может. Потому что когда все сокращается, то становится недостаточно материального стимула, чтобы активировать ваши нейронные цепочки. И тогда оно начинает удлиняться. Вот, например, в латыни было слово «годие», которое означало «сегодня». «Го» – это «этот», «сей», да, в соответствующем падеже. «Die» – это «день», тоже в соответствующем падеже, это падеж облатив. «Годе сегодня». Ну, наши родители тоже наследуют облативу, так что тут все в порядке. Дальше во французском языке. Во французском языке, как вы знаете, много всего удивительного сократилось. Вместо матер они говорят мэр, вместо патер они говорят пэр, вместо фратер они говорят фрэр, ну и так далее. Вместо аугустус, август, они говорят у. Но даже с августом это не очень хорошо, и они довольно часто говорят ут. Все-таки два звука – это немножко больше, чем один. Немножко эффективнее будет распознавание. Соответственно, вот это «годие» превратилось в странное слово, которое мы сейчас видим на конце «aujourd'hui». И они к нему прибавили «о», «жур», «де», «уи». Ну, тогда это было сначала не «уи», оно по-другому произносилось, сейчас произносится как «уи». Ну, в общем, предок этого «уи», он тоже был коротенький. Соответственно, добавилось «о», «жур», «де», «уи». «В день сегодня». А теперь, говорят, добавляется, вот это «aujourd'hui» тоже слилось, все уже забыли, что было, и теперь иногда, говорят, добавляют «au jour d'aujourd'hui» в день сегодняшнего дня. Так что нет, все совсем не сократится, правда, начнут удлинять. Например, латинине называли ухо «aurис», но в испанском или во французском от этого ничего не останется. И поэтому вместо «aurис» стали использовать слово «auricula» – «ушко». Ну и в итоге во французском мы видим слово «oreille», которое наследует не слову «aurис», а слову «auricula». В испанском мы видим слово «oreja», которое тоже наследует не в форме «aurис», а в форме «auricula». Еще пример тоже из испанского. В латыни было слово «edere» – «есть». В испанском «д» между гласными выпадает. Поэтому «эдере» должно превратиться в «эр». Но «эр» – это просто окончание неопределенной формы, и этого как-то маловато. Поэтому на территории Испании вместо формы «эдере» с какого-то момента начинают употреблять форму «комедере» – «съедать». «Комедере» превращается в «комер», сокращается, да, но все-таки «комер», а не «эр». В современном испанском «есть» – это «комер». И уже ком становится корнем, и от него образуется, например, слово комида – еда. Так что не беспокойтесь, все совсем в ноль не сократится. Что-нибудь добавится.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Зритель с ник пыщ-пыщ 1-1 перешел на уровень лаборант, то есть он... Спасибо, стал спонсором большое, да. Канала «Лаборатория научных видео». Спасибо.
1: Замечательный.
2: Дмитрий Денгес. Да. Дмитрий Денгес спрашивает, запятая родственник пятки или числа пять? Вот тоже автор вопроса тире не поставил.
0: Да, вроде бы ни того, ни другого. Запятая родственник слову «препинание». Как такое препятствие. То есть надо запнуться немножко, такую запинку сделать, паузу небольшую, чтобы читать не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой.
1: Спасибо.
0: Вот. Так что знаки препинания препятствуют тому, чтобы читать все слитно. И запятая, она как раз сигнализирует о том, что надо сделать запинку и немножко запнуться. Соответственно, вот этот корень «пин-пна», пожалуйста, можно с другими приставками, там «раз пять», «раз пну».
2: Но пятерка тут ни при чем. Сергей Шумов спрашивает.
1: Спасибо, поделитесь Сергей, вашим...
2: Извини. Да, спасибо, да. Сергей. И говорит, поделитесь вашим мнением относительно тенденции к утрате пробелов в словосочетаниях типа «нахрен», «нахрена», их обсценных вариантах в неформальной переписке.
0: Ну, на самом деле непонятно, «нахрен» – это два слова или одно? Да, безусловно, это предлог «на» плюс слово существительное «хрен». Но вообще слово «хрен» вроде бы не отдает ударение предлогу. А в выражении «нахрен» оно ударение отдает. Так что, может быть, это стало единым словом? Понятно, что оно не делится на и «хрен». Нельзя в выражении «нахрен» вставить, например, какое-нибудь прилагательное на этот хрен, на там большой красивый хрен. Если вы имеете в виду растение, то вы можете, например, на большой красивый хрен повесить, например, большой красивый ценник. Вот. И так, но тогда это будет на хрен. Что вот пришли там новые ценники на хрен, петрушку и другую зелень. Пожалуйста. Но нахрен этому не подвластно. Поэтому есть резон в том, чтобы писать это в одно слово.
1: Замечательно. Очень интересно от Светланы Бурнак слышать нахрен. Так, Тимур Воронков спрашивает. Вы знаете книжку «Lingua Latina per se Iavistrata», да, наверное?
0: Иллюстрата.
1: Иллюстрата. А я что-то немножко с испанским спутал.
0: Ну, написано «Иллюстрата».
1: «Иллюстрата», да. Эффективно ли такое обучение, есть ли подобные учебники по другим языкам?
0: Не знаю, первый раз слышу. Скиньте ссылку, погляжу.
1: И Оксана Н, спасибо вам за поддержку. Обожаю Светлану и ее лекции. А кто нет? В детстве этимологический словарь был настольной книгой «Живу в Израиле и обожаю отсылки к ивриту». На вопрос такой. Что там произошло с числительными во французском? Это же ужас какой-то.
0: Я не очень понимаю, что имеется в виду.
1: После 40 у них какой-то ужас.
0: Во французском... Что после 40 у вас не наступает там 70, а наступает 60, там 72, а наступает 60-12. Дело в том, что на территории нынешнего французского языка жили германцы, жили кельты. Кельты умели считать до большого количества, и кельты считали двадцатками. Современные кельты тоже считают двадцатками. И у них тоже после 60 наступает не 70 и 72, а 60-10 и 60-12. Вот. И когда эти люди учили латынь, то поскольку люди рефлексируют знание слов, то есть они понимают, что вот есть слова, там мы их знаем или не знаем, но не рефлексируют, как они эти слова используют, то они свои привычки распространяют на все языки, которые они учат. Ну, естественно, если вы учите язык в школе, и вас там прямо носом ткнут, что вот, вот вы неправильно говорите, а вот надо вот так, и заставят вас это отрефлексировать, тогда вы, наверное, отрефлексируете это, поймете, где вы говорите не так, и как на самом деле надо, и научитесь делать так, как надо. Их латыни в школе никто не учил. Местная латынь была, это римские легионеры, у которых тоже латынь была, прям, скажем, та еще латынь. Поэтому, когда они свои местные привычки совали в латынь и искали, как там у вас по латыни сказать 60-12, ну, они находили, как с помощью латинских корней выразить идею 60-12. Да, на территории Италии носители латыни и последующих диалектов потомков так не делали никогда. Потому что у них не было кельтских привычек делать 60-12. А на территории французского были, и никто их не поправил. Ну, бывает. Языки меняются.
1: Всем виноваты кельты, короче. Саша?
2: Так, ты вопрос...
1: Согласен с тем, что кельты виноваты. Да, продолжай.
2: Кельты, конечно. Значит, вопрос от Ильи Владимировича. Когда и почему в письменной речи изобрели пробелы? Ведь в древнерусских летописях пробелов нет. Если не ошибаюсь, и в греческом нет, и в латыни нет.
0: Изначально нет. Разные языки очень в разное время приходят к изобретению каких-то словоразделов. Вот, например, древнеперсидский уже в клинописи, в клинописные времена пришел к идее словораздела, и там клинья обозначают какие-то слоги, ну, там где-то слоги, где-то отдельные звуки, там как повезет, но в целом примерно слоги. А на конце слова такой косой клин пишется, что вот слово тут закончилось, а потом начинается следующее слово, и опять косой клин в конце. Больше косой клин ни для чего не используется, то есть это аналог пробела. В некоторых надписях бывает так, что пишут слово, а потом ставят такую черточку. Потом пишут следующее слово, опять черточку ставят. Ну и дальше, на самом деле, чем более новую информацию надо передавать, и чем больше у вас круг читателей отличается от круга ваших непосредственных знакомых, тем вероятнее, что вы изобретете словораздел. Потому что, да, в реальной жизни пробелов нет между словами в устной речи, поэтому есть даже такие специально сконструированные примеры, типа «та марка упала», и непонятно, то ли это «та марка», так, «та марка упала», то ли это «там арка упала», то ли это «Тамарка упала», такая девочка Тамарка. Вот пару раз наткнетесь на такое, как в письменном тексте вас не поймут, задумайтесь на том, как бы вот немножко отделить слова друг от друга чем-нибудь. Может быть, точечки будете ставить между словами, может быть, косой клин, может быть, черточки, может, просто немножко белого промежуточка оставите. Разные языки, опять же, подходят к этому по-разному. Но все письменные языки с достаточно длинной традицией, с достаточно широким распространением, рано или поздно до этой идеи доходят. Если у вас, конечно, не китайский, где просто кончился иероглиф, кончилось слово. Или не японский, где у вас иероглиф, потом кана-кана-кана-кана, потом следующий иероглиф, и это значит, что где закончилась кана и начался следующий иероглиф, началось следующее слово. Им можно без пробелов. А где у вас просто буквы, буквы, буквы, буквы, там лучше с пробелами.
2: А вот египтяне так и не думали, древние вообще. За несколько тысяч лет
1: придумали, да.
2: Так и не дошли до пробелов.
0: Страшно далеки они были от народа. Мало было людей, которые знали грамотность, которые умели это читать. Ну, а кто умел это читать, тот просто брал и читал. Вот если бы они ликбез придумали, то пробелы бы появились очень быстро.
2: Не успели.
0: Но не придумали. Ну, не то, что не успели, время-то у них было. Просто не захотели.
2: Раз не придумали, значит, не успели.
1: Но если не хотели, но не придумали, тогда действительно не успели.
2: Скоропись-то они придумали, значит, причем не одну, а вот пробелы почему-то никак. Так, ладно. Следующий вопрос. Виталик любит, чтобы я читал длинные вопросы. Вопрос от Романа А. Учитывая подрыв комментаторов, оппонент поставить исправился. Вопрос у меня по норме письменной. Стоит ли ожидать, в принципе, в русской письменной речи упразднения двойных согласных? Едва ли существует, когда писать 2Н или 2М действительно необходимо для развлечения смыслов, разве что в соединении русских приставок с корнями. Хватит ли духу у русских объединить буквы мягкий знак и твердый в один знак? Или мы будем вечно теперь волочить за собой наследие редуцированных гласных? Часто вижу, что вместо мягкого или твердого знака в цифровом общении люди печатают апостроф или одинарную верхнюю кавычку, потому что в торопях банально неудобно вспоминать, где на маленьком экранчике смартфона среди 40 кнопок спрятались эти несчастные мягкие и твердые знаки.
0: Ну, на клавиатуре смартфона обычно твердый знак, если его нет как отдельной клавиши, то это надо зажать мягкий знак, соответственно, он вылезет, немножко сдвигаешь палец и печатаешь твердый знак. Так что да, так можно. Двойные согласные не упразднят, потому что многие реально их произносят. Ну вот вы, например, как вы говорите? Длинный, касса, в классе, странно.
2: В классе.
0: Я говорю в классе. касса, длинный, странный. Многие так говорят. Поэтому им будет неудобно, если говоришь длинный, а писать надо длинный. Говоришь касса, а писать надо будет касса. Ну или, например, я вчера видел Эмму, и я вчера видел Эмму. Если я видел вчера Эмму, то я встретился с какой-то своей знакомой. А если я вчера видел Эмму, то я, наверное, в зоопарк сходил. А была ли при этом Эмма, никто не сообщает.
1: Если Эмму не назвали Эммой?
0: Ну, да, да. Так что у разных людей по-разному. И, соответственно, надо придумать какую-то систему, которая бы как-то описывала логику, привычную большинству грамотных людей. Например, если класс в классе, там 2С, то, например, можно писать класс с ны, чтобы было видно, что это от слова класс с. Немцы, кстати, сделали реформу орфографии недавно. У них теперь по 3 буквы пишется. Например, шифф – это корабль, шифф. Там 2Ф, потому что это сигнал того, что гласный краткий. Это просто такая орфографическая конвенция. Краткие гласные записываются так, что после них согласных 2, а долгие так, что после них согласный 1. Ну, тоже конвенция. Вот шиф – это корабль, пароход. Фар на Ф начинается – это поездка. Если я поеду на пароходе… Еще
1: немножечко сейчас пропали после корабля.
0: Фарт – это поездка, от слова фарен – ехать. Вот если я поеду на корабле, это будет шиффарт. Раньше там писали 2Ф. Потому что этого хватает, чтобы сигнализировать о том, что ид краткое. И, в принципе, шифов там виден, и фарт там тоже можно заметить. Поэтому всем было нормально, писали шиффарт, зачем лишнее ф. А сейчас подумали и решили, что лучше писать через 2Ф, потому что удобнее переносить, удобнее искать, наверное, поисковиком. Как-то видно, что тут есть шифов и тут есть фарт. Удобнее, может быть, сегментировать текст при каком-то анализе при помощи искусственного интеллекта. Ну, в общем, да, теперь там шиффарт пишется через 3Ф. Так что бывает самое разное. Еще бывает соотношение нормы с другими известными всем языками. Например, если принять норму, что слово «блогер» или слово «шопер», как сумка такая, эко-мешочек, не ходите в магазин с пакетами, а купите себе шопер. Вот у меня, например, есть шоппер, авоська, сумка, эко-мешочек, типа розочки. Вот оно складывается в розочку или разворачивается в большую сумку. Поэтому если я там покупаю яблоки, допустим, на улице, я говорю, нет, не надо мне пакет, у меня есть эко-мешочек, разворачиваю эту розочку и покупаю яблоки вот в эту сумку и не загрязняю все вокруг одноразовым пластиком. Вот если этот шоппер написать через 2П, или он шоппер, или он заимствован из английского прямо в целом виде, или он сделан в рамках русского языка из корня, как в слове «шопинг», и «р» как, ну, господи боже, мало ли у нас слов на «р». Если он сделан в рамках русского языка, то можно одно пописать, потому что у нас при словообразовании согласные не удваиваются. Если он заимствован прямо из английского – то, может быть, стоит написать 2П, потому что те, кто знает английский, им будет неприятно видеть одно П на месте двух. А может быть, его употребляют не только те, кто знает английский, тогда большинству народу не будет неприятно, что там одно П. То есть вот тут масса всяких аргументов за и против, поэтому, пожалуйста, адресуйте эти вопросы не мне, а орфографической комиссии, потому что они подумали над этими аргументами за и против. Они их взвесили каким-то способом и приняли какое-то решение. Или готовятся принять какое-то решение. Но именно взвесив все аргументы за и против. Вот не только те, которые мне пришли сейчас в голову навскидку, а еще и те, до которых я не догадалась, потому что у меня голова одна, а у них много. Так что действительно лучше спрашивайте их.
1: Перед следующим вопросом несколько коротких объявлений и продолжим. Друзья, еще раз благодарю всех, кто досмотрел до этого момента и кто будет в дальнейшем смотреть уже в записи и также посмотрит сначала прямо и до конца. YouTube вообще любит, когда люди смотрят видео полностью, а у нас они большие, двухчасовые, но, я уверен, очень интересные. Я надеюсь, что вы тоже так считаете. Также благодарю всех, кто поставил лайк, подписался на канал, если вдруг до сих пор этого не сделал, нажал на колокольчик, выбрал пункт меню «Все» и, соответственно, теперь получает все уведомления с наших каналов. Это касается и anthropogenes.ru, и лаборатории научных видео, где вы этот, собственно говоря, стрим и смотрите. Также благодарим всех, кто задает свой вопрос при помощи суперчата и ссылки, которые имеются в закрепе данного чата. Ну и про чат я еще немножечко дальше скажу, после того, как Александр свою часть объявлений выдаст. Ну и я также, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает нас как на Патреоне, так и является спонсором нашего канала. Друзья, огромное спасибо.
2: А я напоминаю, что завтра, в пятницу, 3 декабря в 19:00 на канале «Антропогенез» будет опубликован второй доклад «Форум против мифов 16», выступление Алексея Водовозова на тему «Киберпротезы, нанороботы и криосны. Доживем ли мы для медицины будущего?». Выступление было очень интересное, рекомендую завтра его обязательно посмотреть. То есть какая трансляция в субботу, узнаете чуть позже. Спасибо, доченька. Узнаете чуть позже. А еще я напоминаю, что идет полуфинал премии «Врал». То есть прямо сейчас идет голосование, кто станет главным лжеученым года и кто станет главным пропагандистом лжемедицины 2021 года. Академик Апчхи. И вы можете принять участие, вы обязаны принять участие в этих выборах. А церемония, собственно, выборов финалистов, то есть выбора лауреатов премии и их награждение пройдет 25 декабря. И это надо будет обязательно вам посмотреть. И принять участие, кстати, в голосовании народном, которое будет прямо онлайн происходить. Вот, все ждем этого события.
1: Коротко, если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете продолжить общение в нашем уютном, ламповом, теплом и очень интересном чате в Телеграме. Ссылка на него прямо сейчас появится. Опять же, в чате данной трансляции. Друзья, что-то хочет показать Александр. Саша, что это? Это кто-то принесла тебе дочка?
2: Да.
1: Так, такую вот красоту. И да. Она тоже нас слышит. Следующий вопрос. От Ильи Владимировича. Звучит он так. Изменяются ли нормы письменной речи под влиянием современной интернет-культуры? Если да, то как? С буквой 7. С цифрой 7.
0: Ну вот, например, интернет разрешили с маленькой буквы писать.
1: Ура!
0: И даже писать не в сети интернета, а прямо в интернете.
1: И склоняем теперь, как хотим.
2: А чё, да, нет? В сети и в кавычках интернет.
0: А теперь можно просто писать в интернете.
2: Ура! Я очень
0: и даже с маленькой этому. Буквы.
1: Восхитительно. Мне кажется, вот на этой замечательной ноте мы можем заканчивать. Да, больше двух часов мы находимся в эфире. Всем нужно немножечко отдыхать. Огромное спасибо Светлане за интересные ответы. Мне всегда нравятся стримы со Светланой. И, правда, я всегда немножко переживаю, что я где-нибудь что-нибудь не то ляпну, и потом Светлана скажет, она никогда не говорит. И за это тоже отдельное спасибо. Саша, спасибо. Гоше, Ксюше и, конечно же, Мариш тоже огромное спасибо за то, что помогали эту трансляцию создавать.
2: Спасибо, Виталий. Светлана, будем рады вам еще раз, да, видеть вас снова. Спасибо вам
1: еще раз. И не один раз.
0: Спасибо за приглашение.
1: Всего хорошего. До новых встреч.
0: Всего доброго. До новых встреч.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня мы наконец-то дошли до попугаев. Как подружиться с попугаем? Александр вам сегодня об этом расскажет, и мы еще их послушаем. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, привет, ребята, здравствуйте, дорогие взрослые, мальчик Петя, 47 лет, девочка Рита, 54 годика, и все остальные, кто сегодня с нами, ну, вы так пишете в комментариях, поэтому я цитирую, вот, ну, я надеюсь, что все-таки детей у нас сегодня будет больше, чем взрослых, потому что, конечно же, наша встреча сегодня выстроена под детский нормальный разум, потому что взрослые просто многих вещей не поймут. Вот. Дети в этом плане гораздо сообразительнее. Поверьте, я с детьми много работаю. Вот. Ну что, ребят, действительно, мы добрались до попугаев. Помните, мы несколько встреч подряд все приговаривали, только бы нам сегодня до попугаев добраться, только бы до попугаев добраться, а по дороге столько было всего интересного, что так мы до них и не могли добраться, столько других интересных птиц, потрясающе интересных, красивых, голосистых. Вот. Ну и в прошлый раз мы все-таки добрались до попугаев, и даже мы поговорили, вот сейчас мы картиночку первую видим сейчас, это профессор, вот эта женщина Айрин Пепперберг и ее знаменитый попугай Алекс. Ну, такое повторение мать учения для тех, кто в прошлый раз с нами не был, просто найдите в архивах Архе, посмотрите прошлую встречу. Это действительно очень интересная история. Это Айрин Пепперберг завела. Вообще-то она психолог. Она завела попугая. Алекса стала учить его говорить. Алекс оказался, ну вот, потрясающе талантливым попугаем. Кстати, вот, ребят, я в некоторых книжках и статьях читаю такую: Жако, самые лучшие говоруны среди попугаев, могут выучить больше 1000 слов. Я не знаю, откуда они берут такие сведения, потому что в книге рекордов Гиннесса, я не помню, как звали этого достойного попугая Жако, и он знал 400 слов. Его туда внесли. Кстати, чуть ли не Алекс. Там был. Кстати, да, надо проверить. Потом вот после эфира проверю обязательно. Вот, откуда там больше 1000 они взяли? Ну, ребят, это наш брат-журналист, который очень любит преувеличения. Но Алекс был действительно потрясающе талантливым попугаем. Он даже умел считать, он знал цифры, знал категории больше, меньше, знал цвета, там отличал синий от красный, говорил четко вот то, что он думал, там, ну, по ситуации говорил. И самое главное другое. Айрин, так, ну, Айрин, Ирен, ее в некоторых источниках называют, Пепперберг так увлеклась этим процессом взаимодействия с Алексом, что она, в общем-то, переквалифицировала

0: можно сказать, на этолога. Вот. Она стала выступать с лекциями, ее даже приняли в университет, дали должность профессора, и она написала книжку даже. Вот следующий, Александр, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Книжка, вот это вот, видите, слева «Алекс и я». Она называется «Алексия». Алексия Айрон Пепперберг. Книжка переведена на русский язык. А вот, по-моему, там даже профессор Зорина написала предисловие. Ну, я до этой книжки не доберусь, но очень хотел добраться. Самое главное вот что. Профессор Пепперберг применила очень интересную методологию обучения своего попугая Алекса разговору. Вот. Дело в том, что попугаи... Вот сегодня мы точно не доберемся до финала. У меня там накачаны картинки Вениамина Игумнова, дрессировщика, который с попугаями выступает в цирке. И вот если вы обратили внимание на цирковых дрессировщиков, ну, скажем, дрессировщики медведей, да, дрессировщики собак, даже дрессировщики с лошадьми, они все время куда-то так незаметно руку в карман и что-то своим питомцам подсовывают, да, подсовывают лакомство. Это положительное подкрепление. А вот, либо кусочек сахара, либо кусочек лакомства, и животные, которые на манеже это чувствуют, поэтому крутятся около того кармана, где это лакомство лежит. Это все понятно, потому что вся дрессировка зиждется на двух слонах. Это положительное подкрепление, отрицательное подкрепление. Положительное подкрепление – это ласка, это лакомство, а отрицательное подкрепление – это, ну, кнут и пряник, грубо говоря, да? Отрицательное – это либо наказание, либо символ наказания. И забегая вперед, вам скажу, что, ребят, вы знаете, символ наказания работает гораздо сильнее, чем само наказание. То есть вот символы наказания животные боятся больше, чем самого наказания. У меня друг был, и когда у него хорек залезал в шкаф, он всегда ему говорил – как у Куня. «Куня, Куня, в шкаф не залезать, там по морде живет. Там живет по морде. Он сейчас оттуда выйдет, этот по морде». И вот Куня по морде боялся гораздо больше, чем когда его шлепали по мордахе ладошкой или по заднице. Вот. Точно так же, как вот если собаку... Ребят, сейчас отвлекусь, начну вам про дрессировку рассказывать до утра. Вот. Но самое главное другое. Это потом поговорим про дрессировку, я вам все это расскажу, оперантный метод научения и так далее. Вот. Айрин стала использовать вот какую любопытную мотивацию. Она учила не только попугая, но и еще кого-то. И эти кто-то еще, они притворялись неумелыми учениками. У них там никак не выходило повторить за профессором нужные слова, выражения. И Алекс тогда начинал над ними издеваться, говорит, тупицы, и делал все правильно. То есть вот мотивация для попугая была показать, что он лучше, он умнее, чем кто-то еще. Вот. Ребят, вот вы будете смеяться, но оказалось, что это очень эффективная мотивация. Вот. Хотя, конечно, большую роль в любой дрессировке еще играет геймнес. Это игровая мотивация. Геймнес – это, вот, знаете, такая страсть к игре, азарт, кураж, то, что мы называем. Вот это называется геймнес. Конечно, это тоже присутствует, потому что вот в цирке у того же Вени Игумнова, мы с ним просто знакомы, с Вениамином Игумновым, у него попугаи без всякого лакомства работают, и работают они исключительно на игровой мотивации. Ну вот, теперь давайте дальше мы с вами таким образом. Алекс, когда умер, это, конечно, была трагедия для... Это просто целая эпоха ушла вместе с Алексом. И Айрин Пепперберг заводила других попугаев, но, конечно, такого, как Алекс, она уже больше найти не могла. Но, вы знаете, вот среди Жако попадаются такие индивидуумы, особо одаренные. Вы знаете, как не все же люди Моцарты, да, или там Шаляпины, или Паваротти, да. А вот время от времени среди людей такие попадаются. Также и среди попугаев есть особо талантливые, есть совсем не талантливые. Если вы завели Жако, вовсе не обязательно он у вас заговорит, может и не заговорить. Кстати, еще один такой момент. Я помню, на старом птичьем рынке, где я завсегдатаем был с детства, там всегда в ряду, где были попугаи, там волнистые попугаи, кареллы были, на неразлучников не вешали. Вот обычно на карелл и на волнистых попугаев вешали такую табличку: «Мальчики 40 дней для обучения разговору». Ну, то есть считалось, 40 дней – это оптимальный такой возраст птенца, когда его можно уже учить говорить, а мальчики, потому что считалось, что самцы попугаев, они говорят лучше, больше и так далее. Ну, на самом деле это не совсем так. Девочки, самочки попугаев тоже разговаривают, и будь здоров, как разговаривают. Но по общей статистике, вот те, кто этим занимался, уверяют, что да, как это ни странно, самцы болтают больше. Вот странно, но тем не менее это факт. Александр, давайте следующее посмотрим, если можно. Вот. Жако, конечно, один из самых интеллектуальных попугаев. И вот даже посмотрите на этот осмысленный глаз. Вот вы знаете, ребят, я не могу сказать, что он симпатичный. Вот там какой-нибудь неразлучник, на него смотришь, на эту мордаху, ну да чего он обаятельный, вот это вот его улыбающаяся мордаха, у него еще разрез клюва такой, как будто бы он все время улыбается. А Жако, он такой нескладный, глазки маленькие, вот шнобель у него такой какой-то. Но при этом попугай безумно интересный и, кстати, достаточно сложный. Ну вот те, кто держал Жако, кто ими занимался, серьезно говорят, что интеллект Жако – это где-то уровень сознания 3-4-летнего ребенка, да? Мало того, они обладают всеми человеческими эмоциями. То есть они могут быть вредными, они могут вредничать, они могут обижаться, они могут мстить, затаить какую-то обиду, потом отомстить. Они испытывают радость, восторг, и самое главное, они могут копировать эмоции хозяина. То есть, если хозяину хорошо, они видят, что он в хорошем настроении, то они разделяют его радость. Если они видят, что у хозяина депрессия, ему плохо, то тоже могут правильно среагировать. Вы представляете, вот у вас депрессия такая, пятая двойка подряд, на переэкзаменовку на лето оставили, трагедия, прям хоть вешайся. А тут такой подлетит тебе Жаконя, сядет на плечо, скажет: давай поцелуемся, давай поцелуемся. И тебе начнет перебирать клювом волосики. Ну и сразу от души отляжет, станет хорошо, правда? Вот Жаконы такое способны, потому что они очень-очень хорошие друзья. Значит, попугай Жако. Давайте теперь систематика, да? Пситакус эритакус. Вот прямо такая дразнилка, да? Пситакус эритакус. Ну, слово пситакус мы с вами еще сегодня не раз будем произносить. Пситакус эритакус. Я чуть позже. Это латынь. Это латинское название, но не совсем латынь, как мы, я уже не раз вам говорил, ребят, что когда говорят латинское название, больше чем в половине случаев это греческие слова, а не латинские. Просто это вот обозначение такого научного латинского названия. А, ну, наверное, две трети слов вот в этих латинских названиях, они все-таки греческого происхождения. И оно понятно, потому что все-таки первыми систематикой начинали заниматься древнегреческие ученые, ну, а потом уже древнеримские подхватили их эстафету, а у ученых там средних веков или там 16-17 век, они все знали прекрасно латынь, потому что латынь был такой международный язык науки, медицины, юриспруденции. Почему до сих пор вот латынь учат, да, и юристы учат латынь, и медики учат латынь, и, конечно же, биологи учат латынь. Латынь – язык простой, очень четкий и конкретный, поэтому он очень подходит для такого международного языка науки, поэтому называют латынью. Так, вот если можно, следующий нам, пожалуйста, покажите. Вот это, здесь видите, много разных попугаев сидит. Ребят, почему я взял эту фотографию? Дело в том, что с 70-х годов в Австралии функционирует несколько школ по обучению попугаев разговору. Ну, видимо, вот так это происходит. Приносят попугаев, они садятся на жердочку, наверное, некоторых там привязывают какой-нибудь цепочкой, да, к присадочке, чтобы они не улетели. И в этих школах есть инструктор, который обладает какой-то методикой, есть хозяева. И вы знаете, вот у меня такое впечатление, что все-таки профессор Пеппербергона была не первой. Вот представьте себе, если такое количество учеников, да, то наверняка у попугаев, точно так же, как у Алекса, сыграет вот эта вот гордыня такая, продемонстрирует всем, что он умнее. И, конечно же, эффективность разговоров таких, обучению разговоров в таких школах, я уверен, намного выше. Причем там все как в заправской школе. Я не знаю, ребят, платные школы или бесплатные, в данном случае это не так важно, но самое главное, что у них все как в наших с вами школах. Там экзамены, выпускные экзамены есть, ставят отметки, есть двоечники, есть пятерочники, уж не знаю, по какой там бальной шкале их аттестуют, но тем не менее, да, и даже дают дипломы. Вот, видите, так что, видимо, как-то вот спонтанно этот секрет был раскрыт не только профессором Пеппербергом, но и некоторыми другими любителями попугая. Так, следующее, покажите, пожалуйста, нам. Вот, это знаменитый попугай Григорий. Ребят, я вам в прошлый раз советовал. Найдите в Ютубе, ролик наберите «Попугай Григорий», там их очень много. Вот вы увидите прекрасное взаимодействие попугая с хозяином. Потому что, как правило, попугай выбирает кого-то одного в семье, кто-то один этот становится самым его любимым другом, он от него не отходит буквально, вот, и к нему проявляет особую нежность, особенную ласку. Вот попугай Григорий все время к своему хозяину говорит: идем поцелуемся, дай поцелую, дай поцелую. Вот он говорит ласковые слова, и там ролики миллионы просмотров, потому что действительно он очень забавно, этот попугай Григорий, говорит. Александр, давайте мы еще раз песенку послушаем, которую спел попугай Григорий. Он еще и поет, и причем поет очень хорошо. Если кто-то любит тяжелый рок, то вам будет особо приятно послушать попугая Григория. Номер файла я не помню, но он это самый попугай. А, вы же мне прислали. Сейчас скажу, не вопрос. Сейчас, ребята, у меня все ходы записаны. Так, певчий попугай поет, да, новозеландский попугай Григорий, Ксюша, попугай Григорий, ворона Кар-Кар, 04. Маэстро с цифрой 4. Ну, да, очень разнообразная песня, но поет он здорово. Как вы поняли, «Чё орёшь» – это тоже попугай Григорий. Ну, а вот есть его голос, где он просто разговаривает, это третий файл. Вот давайте послушаем просто попугая Григория. Что интересно,
1: Ксюшечка,
0: что...
1: Ксюшечка, Ксюшечка, не ори, чё орёшь, курица.
0: Курица. Вот почему-то все.
1: Ксюшечка! Ксюшечка! Не ори! Чего орёшь? Курица!
0: Ну,
1: Ксюшечка!
0: Почему-то все думают. Больше он ничего не будет говорить на этой дорожке.
1: Чего орёшь?
0: Ну, почему-то вот взрослые люди, в отличие от детей, первым делом хотят научить попугаев говорить всякие гадости. Вот, ну, по-моему, даже где-то в законах они написано, что нельзя попугаев учить каким-то словам, вот какие-то такие курьезные информации мне попадались. Вот, но любопытно другое, ребят. Дело в том, что когда попугай подражает человеческой речи, он подражает не только интонации, но он подражает и голосу хозяина. А, вот, то есть он может подражать папу в семье, говорить басом, он может маму в семье женским голосом пародировать, и он может детей дисконтом там высоким пародировать. То есть он еще и, ну вот мы с вами говорили о том, почему птицы певчие обладают таким звуковым диапазоном, у них есть такой орган сиринкс, вот этот орган позволяет им воспроизводить такие сложные вокализы. Удивительно, что при этом попугаи, при том, что они такие потрясающие имитаторы, мы, кстати, обратили с вами внимание в прошлый раз, что есть потрясающие другие имитаторы среди пернатых, это лирохвост австралийский, вот, и это пересмешники американские, это птицы, которые потрясающе совершенно пародируют, они воспроизводят там сирену скорой помощи, звук мобильного телефона, бензопилу, все что угодно. Но при этом они практически не говорят. Так вот, отдельные слова. А есть имитаторы, как скворец, например, у которых потрясающая песня, или канарейка, да, у которой тоже потрясающая песня, но которые при этом могут немножечко разговаривать, совсем чуть-чуть. А вот попугаи, они прекрасно говорят, но вот по части красивых мелодичных песен как-то у них очень не густо, хотя до этого мы с вами тоже чуть позже сейчас дойдем. Так, вот следующий покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот. Это капитан Владимир Маркелов. Ему только что вручили Героя Советского Союза. Это 45-й год. Вот видите, как мы под 9 мая, под 80-летие Победы у нас прямо эта история получилась. А все дело в том, что на фронте был такой боец. Звали его Леонид Рувимович Фишелев. И вот, ну, как Леонид Рувимович, это он уже потом стал, а тогда-то он просто был Леня, он был совсем мальчишка, приписал себе год, ушел на фронт, как многие мальчишки тогда делали. И уже в Берлине в 45-м году, в мае, он был танкистом, они подошли к штабной машине, к немецкой, которая, ну, захватили штабную машину, увели там людей, которые там находились, и вдруг оттуда раздалось «Хай Гитлер». Вот, ну, Леонид Рувимович тут же вздернул автомат, открыл дверь и увидел, что там сидит попугай в клетке и кричит «Хай Гитлер». Вот, ну, Леонид Рувимовичу это дело очень не понравилось. Можно было, конечно, попугая голову свернуть, но он был человек гуманный, поэтому он взял клетку с попугаем с собой, и дальше, значит, он его терпеливо учил говорить «Гитлер капут», переучил. Кнутом и пряником, положительным, отрицательным подкреплением. Это внучка его рассказывала эту историю. Вот даже сохранилась фотография. Попугай Жако был. Вот. И когда он научил, наконец, попугая говорить «Гитлер капут», то, значит, его командиру, капитану Маркову, присвоили Героя Советского Союза за его подвиги. И в честь этого Леонид Фишелев подарил своему капитану вот этого попугая. Ну, что было дальше, история умалчивает, но, тем не менее, видите, переучить попугаев, оказывается, тоже можно. Такая вот занятная история. Так, следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, видите, вот он как раз Жако во всей его красе. Ну вот, видите, у Жако, кстати, есть другое название. Жако еще называют серый попугай. Ну, понятно, почему. У него такой, даже он не серый, а у него очень такой, знаете, вот свинцового такого цвета оперения, которое все-таки еще как-то играет какими-то полутонами. И розоватого, и фиолетового, и сиреневатого, как мне кажется, если хорошая, здоровая птица, он не такой уж серый, не такой скучный. И, конечно же, у многих жаков вот такой яркий красный хвостик, это называется подвид, их два подвида всего жако, один называется бурохвостый, другой краснохвостый. Александр, следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку, следующий будет ареал, вот, видите, это Центральная Африка. Вот это Центральная Африка, это ареал Жако. И вот, ребят, запомните вот сейчас вот эту вот картиночку, потому что мы с вами будем говорить о попугаях дальше, как они попали в Европу. И вот посмотрите, где находится Рим, помните, да, вот на той стороне, чуть-чуть повыше, вот Африка кончается на берегах Средиземного моря, а на том берегу уже Рим. А на этом берегу, здесь, вот видите, здесь вот Израиль, да, Иудея, здесь, например, по эту уже сторону Египет. Ну, вот все это достаточно рядом. Вот посмотрите, от Египта до границы ареала, до северной границы Жако, в общем-то, не так уж и далеко. Даже по Нилу можно добраться. И почему я сейчас обращаю это ваше внимание на это? Потому что дальше карта пропадет, вы сейчас ее сфотографируете своим взглядом. Сфотографировали. И где исторический ареал Жако вы запомнили, да? Отлично. Тогда поехали дальше. Александр, следующее покажите, пожалуйста. Вот они тут сидят. Видите? Справа бурохвостый Жако, слева краснохвостый Жако. Почему у Жако красный хвост? Вот на этот вопрос я вам легко отвечу. А гораздо сложнее мне ответить на другой вопрос. Почему у бурохвостого Жако красного хвоста нет? Хотя у меня есть, сейчас появилась одна версия, не знаю, насколько она правильная. Надо у великих орнитологов, типа Евгения Александровича Коблика или Алексея Александровича Мосолова, спросить. Вот мне интересно, что они по этому поводу скажут. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Видите, как много Жако? Вот он ответ. Это у многих стайных птиц, которые живут плотными стаями, это так называемая сигнальная окраска. Да? Ну, например, красноплечий скворец, да, вот есть такие скворцы с красными плечами на крыльях. Довольно часто это попадается. Почему это нужно? Для чего нужна такая окраска сигнальная? Ну, для того, чтобы не столкнуться в воздухе, для того, чтобы угловым зрением видеть друг друга, да, тем более, что у них монокулярное зрение, у попугаев, как у большинства нехищных птиц, и они видят и то, что справа, и то, что слева. Я почему обратил ваше внимание на то, что у многих хищных птиц бинокулярное зрение, как у нас с вами. Бинокулярное – это вот как бинокль, да, у совы, например, у гарпии. А монокулярное зрение, то есть они видят этим глазом или этим, это, как правило, у нехищных птиц. Им же не надо прицеливаться на добычу. Поэтому курица, если будет вас разглядывать, она будет вас разглядывать вот так. Повернет голову и вот этим глазом будет вас разглядывать. Почему у бурохвостого попугая нет красного хвостика? Ну, поскольку это подвид, я предполагаю, что, скорее всего, вот этот подвид менее не такой многочисленный, и, может быть, просто у них нету таких стай, а может быть, какая-то мутация, которая закрепилась, я не знаю. Но что касается красного хвостика, тут тоже есть свои нюансы, о которых мы тоже поговорим, когда подойдет нужная картинка. Вот первое описание Жако. Ребят, как это ни странно, но самое первое описание Жако датируется XVI веком, достаточно позднее. Был такой Улис Дрованди, и вот он, значит, а в XV веке была португальская экспедиция в Сенегал, и вот по материалам этой первой, этой экспедиции в Сенегал до нас дошло первое такое описание серого попугая, более-менее достоверно, а вот веком спустя, в XVI веке, уже более-менее научное описание, то есть достаточно поздно, как это ни странно. В России Жако появились в XVII веке, тишайший Алексей Михайлович, был такой у нас царь-батюшка, это папа Петра I. Он очень любил зверинцы, он очень любил ботанизировать, у него были сады, у него был зверинец, он такой, он наш человек был, очень увлекался природой. Ну и потом, конечно же, когда все раскусили, какая это умная, интересная птица, да еще как она болтает, то Жако повезли по всему миру продавать. И только в Германию, вот я читал, ежегодно возилось до 100 тысяч попугаев Жако. До меня доходили сведения, что они даже где-то в Южной Германии сбегали в каких-то парках и даже там дичали. Так же, кстати, как и амазоны, так же, как ожереловые попугаи, которые сейчас в Германии не редкость. Ну, климат, видимо, позволяет. Я, ребят, служил в Германии, правда, в ГДР, на севере, недалеко от Балтийского моря. Это был 78-й год, и у нас были снежные зимы. И минус 10 где-то было легко, был другой климат тогда. А сейчас, конечно, в Германии уже снег – большая редкость, выпадет, стает. Тем более на юге, туда, на границе с Францией, я думаю, вполне там попугай перезимовать научится. А в крайнем случае могут откочевать куда потеплее на время. Так, следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Это вот еще одна. Вот так они спят. Жако. И, ребят, здесь вот тоже очень важный момент. Вот самые такие компанейские попугаи, которые привязываются к людям, это как раз попугаи стайные. Потому что стайная птица, ей очень трудно жить одной. Вот помните, я вам говорил, что вот воробья, если вы поймаете воробушка, он будет жить у вас дома, он умрет. Он не сможет жить один, потому что воробьи – это коллективный разум. Воробьи, вот вы видели вот эту картину, когда они сидят в какой-нибудь плотный куст, и они вот на этом кусту сидят и чирикают, гомон стоит. Воробьи всегда должны быть в компании. И точно так же попугаи. И если попугай один, не только Жако, и кокоду, например, тоже, да, и там корелла. Если попугай один, он сразу начнет грустить, он впадет в депрессию, у него будет страшный совершенно стресс. Поэтому лучше всего вот таких попугаев заводить людям, которые все время дома. Ну, скажем, очень пожилые дом люди, инвалиды и так далее. Вот это вот тот самый случай, когда попугай будет чувствовать, что рядом с ним его друг, что вот тогда с ним будет все нормально. Я помню... В госпитале для птиц «Зеленый попугай» у Владимира Владимировича Романова, Володи, я как-то увидел Жако, там был желтохвостый кокоду, весь выщипанный, просто, вот знаете, как курица, которую жарят, он сам себя щипал целиком. И когда он нас увидел, он сразу начал хлопать вот этими голыми крылышками, кричать. Подошел Володя, взял его в руки, дал его мне. И вот он прямо приник и говорит: «Ребята, только не отходите от меня, только не отходите от меня». Потому что это стайная птица. Он должен все время чувствовать, что рядом кто-то есть. Вот тогда ему хорошо. И не просто кто-то есть, а кто-то, кого он знает, кого он считает членом своей птичьей стаи. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Спасибо. Вот это уже молодежь, положительное подкрепление. Ой, ребят, у нас был цирк с конями. Я работаю уже больше 10 лет на телеканале «Живая планета», делаю там фильмы про животных, про природу. И у нас до недавнего времени главным редактором была Маша Маргун. И Маша Маргун, она такая девушка светская, молодая женщина, откуда-то получила, видимо, в подарок Жако. Попугая, причем в большой, дорогущей, огромной клетке. Клетка такая 1.2 метра в высоту, такая на колесиках, классная клетка. А у нас очень большая комната, в которой мы сидели, вот наша редакция, очень большая, там 100 метров, наверное, огромный потолок. И этого попугая стали выпускать из клетки, когда мы уходим с работы. Ну, чтобы он не сидел там в тюрьме. Если бы вы знали, что он творил. Во-первых, он никого к себе не подпускал. Он ни с кем не подружился. Это был взрослый уже Жаков, взрослый попугай, который попал к нам вот в редакцию. Он никого к себе не подпускал. Он начинал шипеть, орать, если кто-то к нему лез, да, забиваться в угол клетки, начинал вот так вот там биться. Ну, естественно, его никто не доставал и не донимал. Ну, не хочешь, ну, бог с тобой, ну, что же делать-то. Но этот гаденыш, он когда выходил из клетки, он начинал грызть кресло. Он грыз все, то есть он занимался планомерным вредительством. Там были дорогие кожаные кресла у каждого. Он их выпотрошил, оттуда летели врата, там клочья просто разлетались в разные стороны. Потом, слава богу, его кому-то пристроили, мы вздохнули с облегчением, купили новую мебель. Вот. Но это я к тому, что, ребят, если к вам попала взрослая птица, да еще стрессованная, то у нее испортится характер на всю оставшуюся жизнь. И только проявив неимоверное терпение, такт и талант. У некоторых людей есть талант с животиной общаться. Вот только тогда, может быть, еще как-то можно все-таки с птицей контакт наладить. Ну, а если вы птицу выкормили, птенца, да, и вот на уровне импринтинга, помните, ребят, такой импринтинг, принтер. Вот принтер, принт, запечатление, да, вот это называется импринтинг, когда с молодых когтей, с молодого клюва запоминает детеныш какого-нибудь животного, что вот это вот оно мое, оно мой друг или мои родители, да, или те, кто меня заменил родителей, вот это вот импринтинг, запечатление, оно будет на всю жизнь. И вот тогда с попугаем у вас будут прекрасные отношения, как вот у хозяина с попугаем Григорием, и он будет ласковый, он будет вашим другом. Следующую покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Видите, какой необычный Жако. У него уже пошли такие розовые. Дело в том, что вот время от времени, очень редко, они стоят очень дорого, попадаются попугаи Жако, которые не просто серые, и у которых не только хвост красный, но и у которых попадаются красноватые, такие розоватые вкрапления по всему телу. Значит, делятся они на две категории. Первая категория – это цирковирусная инфекция. То есть вот есть такая болезнь, она называется цирковирусная инфекция, она не только у попугаев бывает, она и у свиней, например, бывает, у млекопитающих. Вот. Но у попугаев Жако она проявляется так, что перья становятся розоватыми, иногда розовыми, розового цвета, а вот такая по краям идет все-таки серая оторочечка, опушечка. Вот это вот типичный такой случай. Поэтому я помню, кто-то из больших знатоков и любителей попугаев даже как-то в сердцах сказал, что все эти ваши королевские жако, за которыми вы гоняетесь, и за которых платите безумные деньги, они на самом деле все больные цирковирусной инфекцией. Но, опять же, я не далее, как вчера, позвонил проконсультироваться с Владимиром Владимировичем Романовым. Это госпиталь для птиц «Зеленый попугай». И Владимир Владимирович мне сказал, что ты знаешь, говорит, нет, есть мутация, ее даже закрепляют, эту мутацию, пытаются вывести сейчас даже породу. Ну, уже светлых жако вывели, почти белых таких, пепельно, светло-белых. Покажите, пожалуйста, нам, Александр, следующую картиночку. Вот тут уже видно, что вот эти вот птицы, они более-менее здоровые, да? Вот. И просто это какая-то мутация, которую можно закрепить и вывести какую-то породу. И тут я вспомнил, что когда-то давно я читал, что какие-то нашли островную популяцию жако, у которых вот этих вот красных вкраплений было гораздо больше. Ну, это тоже легко понять. Вот есть такое правило Фостера – островной гигантизм и островная карликовость. То есть тот же самый вид, который на материке водится, если он попадает на остров, где ограниченная популяция, он становится либо гораздо больше, либо гораздо меньше. Ну, у насекомых это понятно для чего, да, или у мелких птичек. Они становятся больше, чтобы их ветром на острове не сдуло куда-нибудь, не унесло в открытый океан. А меньше тоже, потому что мало еды, и все-таки остров. Но самое главное, что если такая, знаете, как выводят сорт или выводят породу, да, там на определенном, там кроссы, да, и на определенном этапе этот признак надо закрепить, и тогда нужен инбридинг, близкородственное скрещивание для того, чтобы закрепить желаемый признак, а потом уже дальше продолжается селекционная работа. Вот на островной популяции, которая меньше, вот этот признак закрепить проще. То есть сама природа там вывела, да, вот эту породу. Ну, тем не менее, королевские жако есть, стоят они очень дорого. Сколько, не знаю, никогда не приценивался. Хотите, посмотрите в интернете. Следующий покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Знаете, ребят, попугаев у нас столько, что я чувствую, у нас с вами не на одну встречу будут попугаи. Вот, это сразу видно фламандская школа, 18 век, да? И вот я почему взял именно эту картиночку. Видите, два жако, один сверху, другой снизу. Один хвастается, смотри, какую я вишенку нашел, и второй ему показывает, и я тоже вишенку нашел. Слева золотой фазан. Написан достаточно достоверно. Хотя, признаться, я не видел золотых фазанов с такими пышными иракезами на голове. Ну, может быть, какая-нибудь порода была в XVIII веке, которая ушла. И птичка наверху, мне не очень понятно, кто это. Что-то на зяблика похоже, но явно не зяблик. Ну, художника обидеть каждый может, я понимаю, я так вижу. Но я взял эту картиночку, потому что там вот даже третий Жако, видите, справа внизу. Верхний Жако, у него на крыльях красные и на плече. Видите, тоже красные перышки. То есть, видимо, в XVIII веке у тех попугаев, которых привозили, вот такие вот вкрапления, такие морфы уже попадались. Что такое морфа, мы уже с вами знаем, да, ребята? Полиморфность, многообразие морф – это образ. Это... Вот. Следующий покажите нам, пожалуйста. Вот. Это Каспер Нетчер, девушка и попугай. 1666 год, 17 век. Вот он, видите, краснохвостый Жако. На 17 веке, во времена Д'Артаньяна, во времена кардинала Ришелье, Жако уже в Европе были, как мы видим, вот по этой картинке. Ну, а следующую картиночку покажите, пожалуйста. Это уже не просто художник, это Эдуард Мане. Слышали такого, да? Есть Клод Мане, а есть Эдуард Мане. Эдуард Мане постарше. Эдуард Мане – это вообще человек, с которого начинается импрессионизм французский. «Олимпия Мане» была первая картина, которую там тростями и зонтиками хотели изуродовать, когда ее выставили. Вот с нее начинается импрессионизм. И вот Эдуард Мане – это такой патриарх французского импрессионизма, это одна из его картин, и 1866 год. То есть в России только что отменили крепостное право, да? Всего 4 года назад. Вот видите, тоже Жако, тоже краснохвостый. Видимо, краснохвостый и Жако большим успехом в Европе пользовались. Ну, теперь следующую картиночку покажите нам, пожалуйста. А вот это как раз тот самый пример, когда начинается самоощипывание у попугаев, у Жако в том числе. Видите, он себя как выщипал. Ну, вот уже даже пошел пушочек какой-то отрастать. Что это за явление? Ребят, это происходит по разным причинам. Ну, прежде всего, сильный стресс. То есть, когда птица испытывает сильнейший, мощнейший стресс, она начинает себя общипывать. И тогда вот покажите, пожалуйста, Александр, нам следующую картиночку. Очень часто ей вешают такой испанский воротник. Ну, знаете, как собачкам, кошкам, когда у них ушной клещ, им вешают такой же воротник, чтобы они уши себе лапами не расчесывали. Вот точно так же и попугаям тоже вешают такой вот испанский воротник, чтобы они себя не выщипывали перья, потому что они клювом, естественно, делают. Вот, назад давайте вернем, Александр. Ага, вот к тому выщипанному. Спасибо. Значит, здесь есть еще один такой очень интересный момент. Иногда удается их вылечить, избавить от этого явления. А иногда нет, кстати. Это сделать очень трудно. Это должен быть очень опытный ветеринарный врач. Вот Владимир Владимирович Романов, которого я уже сегодня поминал неоднократно, он большой энтузиаст гомеопатии. И меня в свое время пытался лечил гомеопатию, и я ему всегда говорил: «Володь, ну я не верю в гомеопатию, понимаешь? Я понимаю, что каждому по вере воздастся», на что Володь всегда смеялся и говорил: «Саш, ну у меня птички тоже не верят в гомеопатию, но выздоравливают». Вот. Но помимо гомеопатии, Владимир Владимирович еще практиковал иглоукалывание птицам. Вот, то есть он изучал акупунктуру, изучал точки. Ну, вот что касается точек на теле человека, тут и тибетская медицина, тут и, мама дорогая, сколько многовековых знаний. А вот с птицами никто этого не делал. И вот Владимир Владимирович у нас был первопроходцем, и он стал нащупывать точки, на которые можно действовать при определенных заболеваниях. И иглоукалыванием действительно лечил Знаете, я, конечно, не могу сказать, что я пристально следил за его экспериментами, но знаю одно, что многим птицам действительно он таким образом помогал. Но интересно другое. Владимир Владимирович обратил внимание на то, что некоторые попугаи общипываются не целиком, а самовыщипывание у них происходит локально на определенных местах. То есть вот он выщипывает себя подмышками только, и все, или выщипывает там около ног перья, и все. И Владимир Владимирович вдруг обратил внимание, что вот это вот... Он стал изучать точки, на которых попугаи себя ощипывают, и вдруг понял, что таким образом, вполне возможно, они производят сеанс самолечения. То есть они стимулируют те самые точки, ну, например, у попугая там ринит, насморк. И он работает как раз по тем точкам, которые Владимир Владимирович нащупал при излечении иглоукалыванием от насморка и так далее. То есть, конечно же, это вот один энтузиаст в свое время наткнулся несколько лет назад на такой вот интересный результат. И, конечно же, для того, чтобы это все как-то исследовать, для этого нужен целый НИИ, большая группа, большие эксперименты. Ну вот, если кто-то займется, то дай бог. Следующее, покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, следующую. Вот. А это попугай, александрийский попугай, самый большой из ожерелловых. Ожерелловые, к ожерелью это никакого отношения не имеет. Это ожерелье, понимаете почему, да, шейничек у него такой, видите? Ребята, а почему этого попугая называют александрийский? Такой у меня к вам вопрос. Нет, в Александрии египетской он не водится. Никак не водится. Александр его еще называют, да, этого попугая, самый большой из ожерелловых, из Индии. Все дело в том, что этого попугая в свое время привез из своего индийского похода вот товарищ, которого мы дальше увидим. Покажите нам его, пожалуйста, Александр. Вот. Мой тезка, его тоже звали Саша. Вот. Или, как его звали в Средней Азии, Искандер Великий, а мы его знаем под именем Александр Македонский. Вот Александр Македонский привез этого попугая по возвращению на родину. Кстати, вот более 2000 лет назад в записках Ктезиаса, личного лекаря персидского царя Артаксеркса, это 398 год, уже упоминается говорящий попугай. И этот говорящий попугай прибыл как подарок из Индии. Он там именуется Битакос. Видимо, это тоже был ожерелловый попугай. Вот, битакос, да, а когда я вам говорил, помните, как Джоконда на латыни? Пситакус, да, эритакус, а это похоже, но битакос. Вот дело в том, что когда Александр Македонский привез своего попугая александрийского из Индии, то Аристотель его назвал пситакус. Это был 327 год до нашей эры. Вот пситакус – это уже пошло такое латинское название попугаев. Ну, там есть разные версии, я читал, я сейчас не помню, как звали этого товарища, который вместе с Александром Македонским дошел до Индии, а потом вернулся домой. Имя я его сейчас не помню, но я помню, что по одной версии он был кормчий на корабле Александра, по другой – один из полководцев, а по третьей… Дело в том, что Александр был не один. Их была компания молодых людей, они росли вместе, воспитывались вместе, и учил их учителем был Аристотель. Вот, то есть у Александра была очень хорошая профессиональная, как мы теперь говорим, команда. И потом он уже каждого из этих своих друзей, он их расставлял местными царями, наместниками, женил на местных девушках из царских кровей. И таким образом ему давалось даже контролировать на некоторых захваченных территориях власть. И вот говорят, что этого попугая привез кто-то вот из его друзей, и попугай так понравился в Греции, что, значит, пошли один за другим, вот стали их возить и продавать. Ну, в Греции это еще не очень. А вот, например, в Древнем Риме попугаи были очень ходким товаром, стоили они очень дорого, стоили они дороже, чем раб хороший, можете себе представить, это серьезно. И даже сохранились сведения, что при императоре Антонии, Марк Антоний, это у нас какой-то первый век до нашей эры вроде бы, да, вот при императоре Марке Антонии их было столько, что император попугаями кормил львов в своем зверинце. Ну, ребят, если честно, я так предполагаю, извините меня за непарламентское слово, что эти были такие, знаете, вот императорские понты. Попугай стоил, да, я такой богатый, я такой могущественный, я император, а он попугаями своих львов кормлю. Конечно же. Вот. Но, тем не менее, попугаев было много. Везли их не только из Индии, но из Африки, конечно же, тоже везли. Подавали на пирах, их жарили, парили, готовили из них какие-то блюда, но опять же-таки, да, мы такие богатые, у нас такой пир, что мы тут даже попугаев едим. Хотя, что не есть, попугаи как попугаи, мясо как мясо. Я помню, даже кто-то там: «О, бедный Рим, до чего он докатился, что мужчины с ума сходят по собакам, души в них не чают, а женщины, их жены, значит, матроны римские с ума сходят по попугаям, учат их говорить». Из Африки их массово повезли в 17 веке. Тех же жаков в основном везли, я так думаю, что неразлучников тоже. Стоили они достаточно дорого. Дикие там 15-20 марок, а вот говорящие раз в 10 дороже. Они уже стоили 200-300. Но раз говорящие были такими дорогими, то мы с вами предполагаем, что, скорее всего, нашлись умельцы, которые сделали такие попугайские школы. Привет профессору Пеппербергу. И наверняка там они на потоке учили их говорить, да еще на разных языках, чтобы в разные страны продавать. Ну, представляете, в 10 раз птичка дорожает. Вот. Так что там, наверное, вот эту мотивацию тоже использовали. Так что не Айрин Пепперберг первая до этого додумалась, она просто первая это как бы ввела в научный оборот некоторые термины, да, которые и саму технологию обучения, методологию. Вот. Но здесь, конечно, страшно вот что, что когда их везли, а представляете, это длительное путешествие, да, это их не могли довозить живыми, то есть из 10 попугаев в лучшем случае довозили двух, а то и одного. То есть 9 десятых погибали, их не умели кормить. Было какое-то такое заблуждение, знаете, вот дремучее. Считалось, что попугая нельзя поить, чтобы он доехал. На самом деле, конечно, ее поить надо было. Чистая вода в поилке у птицы должна быть всегда. Это аксиома, это любой ребенок даже теперь знает, кто птичку держит. Вот, поэтому вот люди варварски истребляли попугаев. Вот какие-то единицы, ну как единицы, сотни тысяч попадали в Европу, а миллионы попугаев, конечно, дохли по дороге. И дошло до того, что в самой Африке жако осталось совсем-совсем немного. То есть, если раньше это были огромные стаи, то вот потом их стало гораздо меньше, и сейчас попугаев всех вели в конвенцию ЦИТЭС. Первое или второе приложение, смотря какой попугай. Но потом, ну, вы представляете, да, там от Нигерии до Ливерпуля в Британии. Это 5 недель, в лучшем случае, надо плыть. Ну, кто вот для того, чтобы 5 недель в трюмы, набитые этими клетками из попугаев, в темноте, ну, как выжить в такой ситуации? Вот. Ну, тем не менее, знать очень любила вот этих разноцветных попугаев. королева Анна Болейн обожала вот своего попугая, своих дам развлекала разговорами с любимой птичкой. И вот тогда же, видимо, появилось это название «попугай», потому что этимология «попугай» – это «папгал», «папский петух». Ну, папский, понятно, потому что папа римский, он круче любого короля. Мы же говорим, там, королевский, императорский, да, или там, помните, я вам рассказывал, мандариновый полос. Потрясающе красивая змея. Мандариновая не потому, что она цвета спелого мандарина, а потому что мандарин – это, ух, это же китайский мандарин, это же наместник, это как сейчас там министр, да, или не губернатор, наверное. Вот, поэтому вот царский полос. Интересно вот что, ребят, что, опять же, в некоторых книжках я когда готовился, так посмотрел статьи и обнаружил, что попугаи были, значит, известны еще в Древнем Египте. Там. Вот, ребят, я специально этим делом занимался. Мне приходилось бывать в Египте, причем не в курортном Египте, а вот в музеях, да, в гробницах, довольно много. В свое время я взрослый мальчик был, мне уже было хорошо за 30-40 лет, то есть возраст сознательный, внимательный. Я очень внимательно изучал все эти изображения, горельефы и так далее. Потому что, как вы понимаете, в первую очередь меня интересовали изображения животных и растений. Не было попугаев. Ни одного изображения попугаев я не нашел. Я потом листал все источники. Я старался что-то найти про попугаев. Попугаев в Древнем Египте не было. А теперь вспомните карту, которую вы сфотографировали, ребят, своим взглядом. Помните? Карта Африки. Вот. Вот он, Древний Египет на самом севере. А вот Центральная Африка – это все огромный такой ареал Жако. А в те времена он мог быть еще больше, этот ареал. Потому что лесов было больше. Климат был другой. И там, где пустыня Сахара, там тоже были леса. То есть Жако наверняка поднимались севернее и могли попадать к египтянам. Мало того, достоверно известно, что египтяне совершали экспедиции, они плавали, каботажно плавали. Дети мои, что такое каботажное? Все знают каботаж. Да? Это плавание на корабле вдоль берегов так, чтобы не терять линию горизонта. То есть линию, береговую линию, чтобы из глаз не терять. Это называется каботажное плавание, чтобы не заблудиться. Так вот, каботажно египтяне плавали достаточно далеко вдоль африканских берегов. Но почему-то вот попугаи их как-то совершенно не заинтересовали, хотя в Африке попугаев немало, как мы с вами узнаем. Хотя, опять-таки, забегая вперед, я вам сообщу по секрету, что большая половина всех видов попугаев, да, которые живут на свете, отряд попугаеобразных, обитают где? Не в Африке, не в Азии и даже не в Америке, а в Австралии. Ну, до этого мы с вами еще и доберемся. Дальше произошла вообще непонятная история. После падения Рима куда-то пропали попугаи. Вот опять же, я искал, ничего не мог найти про попугаев в Византии. Хотя Византия, да, там такие торговли шли на весь мир. Они же, Византия была монополистом при торговле шелком, да? То есть там и с Китаем шла торговля, опять же, через Индию, да, это попугаи. Вот, и там огромные были караванные пути. А вот что-то про попугаев я в Византии ничего не слышал. Там же в Византии были университеты. Их еще не было в Европе в средние века. Вообще Европа была неграмотная. Короли крестики ставили, пальчик, отпечаток вместо подписи. А в Византии уже были университеты потрясающие. Наука, литература. Вот. Ничего я не нашел про попугаев в Византии. Я не беру сейчас вот эти вот статейки в глянцевых журналах и так далее. Я имею в виду серьезные источники какие-то. Ничего не нашел. А появляется в Европе попугаи сразу после крестовых походов. Ну, оно тоже понятно, вроде как, почему. Но вот если кто-то что-то знает, у нас есть величайшие эрудиты среди нашей аудитории, и я очень дорожу такими вот дополнениями в комментариях, напишите мне в комментарии. Я вам буду очень признателен. Но я достоверного ничего про попугаев в Византии не на шоу. Так, если можно, давайте дальше посмотрим. Вот, это пергамская мозаика. Явно ожерелый попугай. То есть вот в античные времена попугаи были, и их изображения нам попадаются. Все, вот изображение есть, датировано. Были попугаи. Дальше покажите следующее, пожалуйста. Вот, это явно фламандская школа, да, живописи. Тут целых три попугая. Тут, видите, и ара, тут и кокоду, и наверху даже аратинга. Но это 17-й, наверное. Фламандская школа – это 17 век, скорее всего, да? И следующую покажите картиночку. Вот я когда копался, мне показалась забавная эта картинка, потому что здесь что мы видим? Здесь мы видим дяденька. Это картинка 20-е годы, уже 20 века, ну, 100 лет назад. Вот, видите, у него дирижерская палочка в руке, у него граммофон –

Вот. А, видимо, вот в это же время этот дяденька подрабатывает, собирает денежку на улице выступлением своих пернатых попугаев. Скорее всего, они говорят: «Привет профессору Айрен Пепперберг». И, как мы видим, говорят у него, видимо, несколько попугаев, а может быть, и поют хором. То есть вот эта вот мотивация коллективного обучения, она работала, она давно работала. Не Айрен Пепперберг ее придумала. Ну, дальше посмотрим, пожалуйста, картиночку. Еще один мелкий попугайчик. Это травяной попугайчик. Он размером с волнистого попугайчика, из мелких попугаев. Очень симпатичное создание. Вот у него такая мордаха симпатичная, тоже улыбающаяся. Видите, глазки, бусинки. Почему он называется травяной, ребят? Травяной, потому что у него покровительственная окраска. Вот это желтое, синеватое, да, зеленое, буроватое. Вы его в траве не увидите. Как это называется? Помните, мы с вами проходили? Покровительственная окраска. Да, это мимикрия. Покровительство. Вот. Попугаи любят такие открытые пространства. Это Австралия. Значит, естественно, отряд попугаеобразных, семейство Пситокулида. Вот семейство Пситокулида – это очень обширное семейство попугаев. Тут будут и ожерелые попугаи, которых мы уже видели, и розеллы, и многие-многие другие. То есть вот это вот магическое слово, которое звучит прямо как заклинание Пситокулида, мы еще с вами произносить будем не один раз. Род травяные попугаи, и в этом роду шесть, по-моему, видов. Это Австралия, Тасмания в основном. Абсолютно всеядные ребята. Что найдут, то съедят. В основном семена всяких злаков, ягоды, плодов, там какие-нибудь орешки, с которыми он своим клювиком справится. Насекомое подвернется, схрумкает насекомое за милую душу. Животное происхождение, белок они едят с удовольствием. Очень юркие, очень ловкие, бегают по земле, быстро шмыгают между вот этой, ну, как правило, вот их такая среда обитания – это грассланд. Грассланд – это, ну, саванна, степи, да, по-нашему. Степи с таким скриволесьем, с редким кустарником, с бушем, да, с деревьями. В принципе, если очень надо, травяной попугайчик может взлететь. Но он предпочитает все-таки, но он очень юркий, там поди его там поймай. А потом, ребят, ну, в Австралии млекопитающих хищников-то как-то всегда было не густо, да? Ну, там телоцин, сумчатый волк, да, раз-два дообщился. Вот. Кошек там нету, цвет генет тоже. А враги-то кто в основном? Либо хищные птицы, либо пресмыкающие. Ну, пресмыкающий, у него прекрасный слух, он потом, они же звуковая коммуникация. Один услышит, увидит сразу шухер, и вся стая взлетела моментально на крыло. Или в рассыпную бросится. Поэтому особо-то нужды нет у него летать, и не любит он летать. Но, конечно, взлетает на деревья, потому что, как и большинство попугаев, он дуплогнездник, старается найти для гнезда подходящее дупло. Но самое удивительное, ребят, что при этом, вот представьте себя на месте попугая, вот этого, да? Представьте себе, что вы живете в траве, но эта трава там 8-10 метров в высоту, да, вот до третьего этажа многоэтажного дома. Представили, да? Ну вот как вы будете там в этой траве ориентироваться? А где мой дом? А где я тут видел это муравейник разворошенный, там были вкусные яички муравьиные? А где это там, там или там? Никак. Ну, понятно, что они пересвистываются, звуковая коммуникация, держат связь друг с другом, да, это все понятно. Но при этом они потрясающе совершенно в этой густой траве ориентируются. Вот такие вот они непростые. Ну, как ориентируются, то тут другой вопрос. У них же все-таки магниторецепция, наверное, есть, как у многих других птиц. У них чувств больше, чем у нас с вами. У нас с вами только пять, а у животных этих чувств гораздо больше.

Еще одна характерная особенность. Обычно вот эти травяные попугайчики, они днем спят в жару, в тропическую, а активность у них только вот когда солнышко на закате, со всеми вытекающими последствиями. То есть, если вы заведете дома травяного попугайчика, они стали безумно популярны. Когда они попали в Европу, то там они очень полюбились, потому что действительно птицы милые, симпатичные, общительные. Если их с возрастом птенчика выращивать. Покажите, пожалуйста, Александр, следующую нам картиночку. Вот. Вот это вот пошли по видам теперь. Это розовобрюхий травяной попугайчик. Видите, какой красавец, да? Он же Боурка, сивка-бурка, вещика-бурка. Этот не бурка, а боурка. Неофема боурки, так и называется, кстати, на латыни. Гнездится в дуплах, вот. Причем вот именно розовобрюхий так полюбился в Европе, что его везли туда из Австралии просто вот в колоссальных количествах. Ну, как мы с вами знаем, везти приходилось несколько месяцев. Вот, и, конечно, большая часть, к сожалению, отлетала в мир иной по дороге. Но, тем не менее, вывезли столько, что в природе он чуть было не исчез. Ну, сейчас в Австралии охраняется законом. Следующего нам покажите, пожалуйста. Это вот самый красивый, наверное, лазурный травяной попугайчик Неофема пульчелла. Ну, кажется, что вот да, он такой яркий, его сразу в траве заметишь, да. Ничуть не бывало. Во-первых, спинка у него, видите, только на крыльях и на мордашке синяя. А во-вторых, там столько красок, там такая палитра в тропиках, что не заметите вы его в траве. Не волнуйтесь. Раз выжил, раз он не сменил окраску, значит, не заметите. Тоже дуплиц, гнездится в дуплах. Ну, так хорошо размножается, 5-8 яиц может отложить в одной кладке. А вот следующий, покажите, конечно, тоже очень популярный. И вот этот вот, ну, этот совсем популярный, прямо вот смотрите, как роскошный какой. Это золотобрюхий. Золотобрюхий, травяной попугайчик, это уже острова Тасмания и остров Кинг. Исчезающий вид, такой красивый, что, конечно, пользуется спросом. В природе вид исчезает. Торговля им запрещена, это первое приложение CITES. CITES, CITES, такая загадочная аббревиатура. Да? Ну, кто наши постоянные компанейцы, кто с нами уже не первый раз, тот знает, что CITES – это международная конвенция, которая препятствует контрабанде с живым товаром. Животные, растения, их части и дериваты. Что такое части и дериваты? Ну, например, там, я не знаю, ботинки из крокодиловой кожи, да, или там ремень из кожи змеи, какие-нибудь там поделки из бивня из слоновой кости, это все части, дериваты, ну, естественно, растения, животные. Первое приложение, второе приложение. Первое приложение – торговля запрещена вообще. Второе – очень жестко все регламентируется, то есть обязательно должен быть сертификат. Если это животное из зоопарка едет там в другой зоопарк, или если оно выведено в питомнике, то, значит, в неволе размножилось, то документы, то есть все очень четко. Если что, можно сесть в тюрьму за контрабанду. Ну, едем дальше. Едем дальше. А, вот. Это золотобрюхий. А, извините, тот был лазурный глянцевый. У нас предыдущий самый красивый. А вот это вот золотобрюхий. Вот, это лазурный глянцевый. Это я уже совсем... Это вот лазурный глянцевый. А вот это вот следующий уже золотобрюхий, который исчезающий вид. Все, ребят, я вас ввел в заблуждение. Я уже сам в них запутался. У меня, кстати, не было никогда травяного попугайчика, но, ребят, здесь еще какая сложность. Если вы заводите, ну вот мы сейчас следующий увидим, певчего попугайчика, покажите, пожалуйста. Следующий. Вот он, это певчий попугай. Он очень похож на травяного, правда? Он таких же размеров, ну, как волнистик, как волнистый попугайчик. Тоже семейство пситокулида. Но уже другой род. Род плоскохвостые попугаи и вид певчий. Это монотипный род.
Ребята, что такое, дети мои, монотипный род? Монотипный род – это род, в котором всего лишь один единственный вид. Ну, правда, у него есть какие-то морфы и какие-то подвиды. Юго-восток Австралии. Земляк травяного попугайчика, тоже с австралийского зеленого континента. Тоже любят открытые саванны, тоже очень любят бегать в траве. В общем-то, летает нормально, но в отличие от травяного попугайчика, он не столько в дуплах гнездится, хотя в дупле тоже может, если найдет. Он становится таким антропогенным видом. То есть он очень любит селиться в постройках. Всякие сараечки, там какие-нибудь хозблоки, особенно если ветхие, где, ну, как наши трясогузки, мухоловки, вот точно так же. Вот, то есть обживает антропоген. Но он собирается в очень большие стаи, и когда вот эти большие стаи собираются, то они совершают набеги. И вот когда они набеги, то они могут, а стаи большие, да, достаточно, они могут серьезно вредить сельскому хозяйству, за что их, кстати, не очень любят. Но точно так же большую часть жизни проводят на земле. Но вот если у травяного попугайчика, как мы видели с вами, половой диморфизм не выражен, ребята, отличники, половой диморфизм – это что? Морфа. Это внешний облик, да? А диморфизм да? Понятно. То есть самец и самка отличаются друг от друга или нет? Я вам тут поделюсь своим наблюдением. Я нигде это в книжках не читал. Это мое личное наблюдение, и, в общем-то, оно относительно правильное. Дело в том, что птицы, как и другие животные, бывают моногамные, бывают полигамные. Моногамные, которые живут одной парой всю жизнь, вот как мама и папа наши, да, вот мы с женой уже 37 лет живем, значит, мы моногамные. Вот. А полигамные – это которые каждый год, значит, новая пара складывается, да, где каждый год брачный сезон, самцы бьются за самку, а самка выбирает самого сильного, самого умного, самого красивого, самого голосистого. Так вот, есть такая четкая закономерность. У моногамных птиц половой диморфизм не выражен. Ну, взять ворона или ворону, да, или сороку, или большинство попугаев. Не все, большинство. Мы с вами дойдем когда до благородного попугая, я вас очень удивлю. Вот. Вот, кстати, у певчего попугая он слегка выражен. Самец контрастнее окрашен, несколько контрастнее, и его сразу видно по ухаживанию. Он начинает танцевать, он начинает ворковать и начинает обхаживать самочку. Вот по поведению сразу видно, что вот это вот точно самец, который добивается расположения самочки. А почему же тогда так ярко окрашены петухи, да, фазаны, павлины, дрофа, там, те вот птицы, у которых ярко выраженное таковище, да, тетерев, глухарь, да? Потому что у них каждый год складывается новая пара для продолжения рода, и самцу надо завоевать свою самочку. Поэтому у них так ярко выражен половой диморфизм. Так, живут они долго, до 25 лет, певчего попугая. Вот, Александр, у нас есть певчий попугай. Давайте послушаем песенку. Сейчас, я забыл совсем, что мне надо вам сказать, какой трек. Значит, певчих попугаев тоже очень любят держать. И, в общем-то, певчий попугай – это самый первый. Ага, давайте послушаем.

0: Ну, что-то такое вот он высвистывает. Ребят, конечно, это не соловей, это не наш скворец, это не воракушка, не канарейка. Ну, кое-что он высвистывает. Ребят, я вам по секрету скажу еще, в чем секрет популярности и певчего попугая, и травяного попугайчика. Те, кто держал средних или больших попугаев, они прекрасно знают, что это такое. Ребята, это святых выноси. Когда они начинают орать, особенно даже волнистики, когда начинают ссориться друг с другом, там вопли стоят такие. У меня, я помню, у меня розеллы стояли, когда на открытом окне клетка. Я за 3-4 дома их слышал летом, подходил к дому. Соседи уже там начинали жаловаться, потому что это вопли страшные совершенно. А вот певчий попугай и травяной попугайчик, а у них такие вот, ну, щебетушечки такие вот, посвистулечки, они так не орут. И поэтому это вот тоже один из секретов их популярности. А дальше мы с вами дойдем до других попугаев, и вы поймете, какие там бывают страшные недостатки у других попугаев, и как их надо любить для того, чтобы их терпеть в своем доме. Но это уже крупные попугаи уже пойдут. Так, значит, теперь с этими. Собираются в огромные стаи, это я вам рассказал. Живут долго, в неволе до 25 лет. А вот теперь давайте вот посмотрим их подвиды. Вот первый подвид, это называется капюшонный подвид. Вот он, видите, у него такое черное, как шапочка. Очень симпатичный, правда? Это вот капюшонный подвид. И второй, покажите следующую картиночку. Это краснохвостый синелицый подвид, и, как уверяют знатоки попугаев, самый мерзкий, самый неуживчивый, самый сварливый, которого нельзя держать в общем вольере, потому что он задира, он со всеми дерется еще. Но вообще, ребят, здесь такой момент, вот и певчего попугая, и травяного попугайчика, их нельзя держать в маленьких клетках. Это, знаете, вот как крупного попугая, ну и раз держит в этой в маленькой клеточке, такой сидит, это тара или кокоду, он хохолком в потолок уперся, а хвостом в пол, ну, выпустит его, он полетает, да? С этими такое не проходит. Я же вам говорил, что они очень ловкие, они очень здорово быстро бегают. Поэтому это должен быть даже не клетка, а вольер. И вольер большой, то есть минимум там метр на метр и высокий потолок. И там еще какие-то жердочки, там еще какое-нибудь дерево сухое поставить, чтобы на, по веткам. Вот только так. И чтобы они могли бегать, чтобы у них, ну, чтобы у них нормальная жизнедеятельность была, чтобы они были в хорошей физической форме, чтобы они не страдали от ожирения. Потому что попугай, который не двигается, а еще вы его закормите, и он будет просто, у него начнется ожирение. А что ожирение? Ожирение – это причина колоссального количества болезней. Я вам скажу по секрету, опять же, взрослые этого не знают. Вот у нас вся медицина на чем стоит? Мы лечим болезни, да? Мы не болезни лечим, симптомы. Вот у нас появляется там насморк, кашель, мы начинаем лечить насморк, кашель. А лечить, конечно, хорошо, купировать эти симптомы, но в первую очередь надо убирать причину болезни, надо находить причину болезни и убирать ее из жизни. И тогда болезни не будет, соответственно, не будет симптомов. Не будет там слабости, тошноты, голова не будет болеть. Вот ожирение у попугаев – это очень частая причина огромного количества болезней. Кстати, инфекции предстоит быстрее. Так, лесенки, качели, игрушки – все это само собой. И еще один важный момент. Вот что касается певчего попугайчика, он не может голодать. То есть вот больше суток он без еды уже не проживет, ну, двое суток от силы. Вот, поэтому их надо кормить, они очень любят купаться, им надо ставить купалочку постоянно, потом ее убирать. В общем, повозиться придется. Но, опять же, если хотите завести птицу, вы в ответе за ее здоровье. Следующий, покажи картиночку, пожалуйста, Александр. Вот это что такое? Ну, те, кто в прошлый раз с нами были, они знают, что это такое, да? А те, кто не были, что это такое? Это мегастая, ребята. Это мегастая. Вот теперь покажите следующую. А, спасибо. Вот, да, это вот знаменитый наш любимый волнистый попугайчик. Один из самых-самых симпатичных, кстати, смышленых, очень милых, доверчивых, легко обучаемых. Кстати, говорит. Так, Александр, сейчас я посмотрю, какая у нас волнистый попугайчик разговаривает. Он, конечно, не такой мастер разговора, как Жако или как Ара. Так, где у нас волнистый попугайчик? Вот, 0,6. Ребята, вот обратите внимание, да? Он четко совершенно воспроизводит не только интонации, но он и тембр голоса. Мы уже сразу слышим, что это женщина решила, да? Александр, ну раз уж давайте последнюю покажем, ребята. Пятую поставьте, пожалуйста. Сейчас я про этого дядечку. Нет, нет, пятую я имею в виду звуковой файл. Это попугай читает стихи.
1: Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Слышь, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч.
0: Вот. Видите,
2: молодец.
0: Ребята?
2: Молодец, Кирюша.
0: Молодец.
2: Молодец.
0: А вот, ребят, это я к тому, что, видите, они стишки могут читать, попугаи, и даже петь песенки, и мотивы запоминают, могут мотивы высвистывать, могут со словами некоторые песенки петь. Но давайте мы с вами все-таки поговорим о волнистых попугаях и расскажем, может быть, то, что не все знают. Ну, во-первых, систематика семейства Пситакулида. То же самое, да? Пситакулида, род волнистые попугайчики и род тоже монотипный, монотипный. То есть там только один вид. Значит, Мелопситакус ундулятус. Это его латинское название. Мело, мы как называем его? Волнистый попугай, да? А что такое мелопситакус? Меломан. Когда-нибудь слышали такое слово меломан? Любитель музыки и пения, да? Мелос – это пение. А пситакус – это попугай, как мы знаем, да? А теперь ундулятус. Вот те, кто с нами давно уже на детской площадке Архея, те слышали это слово «ундуляция». Помните, ребята, ундуляция, мы про рыб когда говорили, как она называется, ундулирующая мембрана, да? Ундуляция – это вот когда не плавники машут, а когда есть такая мембрана, которая вот так вот волной движется и позволяет двигаться под водой. Это рыба-нож такая есть, помните, у нее ундуляция, у камбалы по бокам ее диска ундуляция. Это волна. Ундулятус – это волнистый. То есть вот мелопситакус ундулятус – это как это, любящий, ну да, наверное, так. Ну, наверное, как это сказать-то, песнелюб волнистый, наверное, вот так, да? Но у него есть еще одно качество очень интересное. Вот посмотрите, видите, вот восковица над клювом, у этого попугайчика голубая. Это значит самец. А я вам дальше покажу самца и самочку. Это вот единственный половой диморфизм выражается вот в этом восковице над клюве. Только, больше нигде. Ну, хотя у самца, у него опытный взгляд, видит, у него немножко абрис другой. Так, у него голова помассивнее, лоб покруче. Но там не столько лоб покруче, сколько у него на лбу здесь вот взъерошиваются немножко перышки. И самое интересное, что вот эти перышки у него на лбу они флуоресцируют под действием ультрафиолетовых лучей. Что такое флуоресценция, вы знаете, светится, да? А почему под действием ультрафиолетовых лучей? Видимо, это то, что в науке называется сексуальный эвокатор, то есть то, что привлекает самку. Потому что птицы, в отличие от нас с вами, видят ультрафиолетовый спектр прекрасно. Мы не видим. Нам для этого фонарик нужен ультрафиолетовый, да, для того, чтобы... Вот знаете, часто бывает там белый цветочек, для нас белый, а на самом деле там есть узор, просто он в ультрафиолетовом спектре, и мы его не видим. Подсвечиваем фонариком, сразу видим, да? Скорпионы, помните, мы с вами говорили, светятся при подсветке ультрафиолетовой. Вот делали такой эксперимент. Сажали двух самцов, две клетки, и одна клетка стояла на свету, на солнечном, а вторая клетка была прикрыта таким специальным стеклом, которое задерживает ультрафиолетовые лучи. Вот. И в 9 случаях из 10 самка выбирала того самца, у которого в ультрафиолетовых лучах светился лоб. Вот лобик у него светится, вот это. Сейчас вспомнил. У Андрея Вознесенского была такая поэма про Ленина, который лежит в мавзолее, и там была такая строчка: «Прозрачное чело горит лампообразно». Вот у Ленина там подсветочка еще такая, вот у него прозрачное чело горит лампообразное. Андрей Вознесенский вообще был великий мастер по части метафор, а вот в отличие от Ленина у самца волнистого попугайчика действительно чело горит лампообразно, но при ультрафиолетовой подсветке. Вот такой вот интересный факт, который не все знают. Так, отличные летуны волнистые. Вот этот вот зеленый вид, который сейчас вы видите, это классическая такая вот зеленая форма природная. В природе они все такие. И вот эти все всевозможные цветовые вариации, которые вы видите, это все плоды селекции. Ну, первый самый попугайчик волнистый приехал сейчас. В каком же году-то он приехал? Я вот сейчас все пытаюсь вспомнить. Ну, это был 19 век. Это был 19 век. Вот я сейчас не помню, какой это был год. Ну, покажите следующую картиночку. Вот. Это Джон Гульт. Джон Гульт – это был человек, который первым описал волнистого попугая в 1805 году. Его сначала описал Джордж Шоу. Я уж не знаю, Бернард Шоу, родственник его или нет. Но это было такое упоминание больше, чем, скорее, чем описание. А вот уже Джон Гульт в своем великом труде, который назывался «Птицы Австралии», целых 36 томов, вот он уже сделал первое такое очень подробное описание волнистых попугаев. И он первым, в общем-то, начал изучать их образ жизни. Вообще человек был очень достойный в орнитологии, оставил такой глубокий след. Вот есть потрясающие, красивые такие гульдовые амадины, может быть, слышали, да, ткачики. Они потрясающих цветов, прямо яркие-яркие, там и красные, и синие. Это вот тоже в честь Джона Гульда. Вообще он, когда он был еще ребенком, ему тогда было, наверное, лет 9-10, 11, его отправили к дяде на воспитание, а дядя был садовником Виндзор в королевских садах. И поэтому мальчику, ну, представляете, королевские сады, там парковый дизайн, сколько там было птичек, цветов, он, конечно, очень увлекся изучением природы, и птичками он очень увлекся. Но это мы с вами птичек кормим, а он этих птичек стрелял, он на них охотился. Потом он их потрошил, такой добрый был мальчик, и делал из них чучела. И так он в этом деле преуспел, что когда ему был 20 лет, у него эти чучела очень хорошо расходились, покупали птичек. Вот. Был таким, видимо, талантливым таксидермистом, потому что он еще был внимательный, он еще изучал повадки птиц, поэтому он придавал им нужные позы, как живые у него эти были чучела. И он приехал в Лондон и там открыл магазинчик, где продавал чучела. Ну, а потом, как и все англичане, стал путешествовать. Дело в том, что в Британии вообще в те времена, в XIX веке, даже у знати невозможно было сделать карьеру, если ты не поработал в колониях. То есть каждый британский джентльмен был обязан путешествовать, работать в колониях. Правь Британия морями, Британия была, как теперь, США, она была мировым гегемоном, как теперь мы выражаемся, и они обязательно путешествовали, открывали новые, изучали новые земли или хотя бы работали в колонии. И вот Джон Гульд, он завис в Австралии, где было все интересно, и в Австралии он описал более чем 800 птиц и более 70 млекопитающих. То есть это был 36 томов, колоссальный труд, который так и назывался «Птицы Австралии». То есть он внес, конечно, колоссальный вклад. И вот в 1840 году, кстати, он дружил с Дарвином, они очень хорошо были знакомы, с сэром Чарльзом переписывались. В 1840 году Гульд привез в Европу первых волнистых попугайчиков. Страшно они там понравились, птицы веселые, симпатичные, смышленые, и повезли их. А, и дальше получилось очень интересно. Дело в том, что Австралия, как вы знаете, это страна каторжников. Туда свозили каторжан, и каторжане уже осваивали этот континент, потому что, ну, было достаточно опасно, ядовитые змеи, аборигены не всегда веселые, очень часто сердитые, воинственные. Поэтому, чтобы не рисковать порядочными людьми, туда всякое отребье свозили, каторжан. Ну, ребят, если в XIX веке детей вешали за воровство в Англии во времена Чарльза Диккенса, то, как вы понимаете, законы были очень суровые. И на каторгу очень часто попадали вполне себе приличные люди. И вот эти вполне себе приличные люди, они стали приручать в Австралии и волнистых попугайчиков. А потом эта мода уже перешла в саму Англию, и туда их стали возить просто вот в сумасшедших совершенно количествах. Но, опять-таки, представляете, несколько месяцев туда плыть, поэтому очень многие волнистые попугайчики погибали по дороге. А в Австралии волнистый попугай – это фоновый вид. Как в биологии это называется фоновый вид. Ну, как у нас воробей, да, например, или голубь в крупном городе. Мегастаи, колоссальные стаи. Вот был случай описан в 30-е годы прошлого века. Дело в том, что волнистые попугайчики, прекрасные летуны, покрывают достаточно большие расстояния в поисках миграции. Они живут стаями, плотными стаями. А в те времена это вообще мегастаи были. Вот. Любят открытую местность, такую вот с редколесьем. И когда много травы, когда грассленд, вот эти вот степи австралийские, покрываются свежей травой, то они могут неделями обходиться без всякой воды. Им хватает влаги в этих соках трав. Но потом начинается страшная засуха, сезон засухи, трава высыхает, и попугайчики вынуждены достаточно далеко мигрировать в поисках пищи. И вот в 30-е годы был описан случай, когда около пересохшей речки собрали более 60 тысяч трупиков волнистых попугайчиков, которые погибли от жажды. Не было воды. Вот. Попугайчик, все-таки у него процессы метаболизма идут достаточно быстро. Вода нужна постоянно. У него 200 ударов в минуту пульс, представляете? Вот у меня пульс замедленный, все врачи удивляются. У меня там 40 ударов с чем-то, 50, редко 60 бывает. Обычно у людей 72, да, удара считается классика. А 100 – это уже что-то человек нервничает или в таком аномальном немножко состоянии находится. А у волнистого попугайчика 200 ударов в минуту. Так вот сердечко его бьется. Ну вот, собственно говоря, давайте дальше посмотрим, Александр, да? Ребята, мы уже почти 2 часа с вами, да? Это я взял картинку для того, чтобы показать, как рисовал Джон Гульд, Калау какой-то. Видите, то есть он еще прославился как художник-аниматор. У него жена была художница, кучу детей не нарожали. Он вообще такую долгую жизнь прожил. Он, по-моему, лет 80 он прожил, 70 с чем-то. То есть по тем временам, да, середина 19 века, когда Достоевский писал, что как там в залу зашел старик 54 лет. Ну, мне 65 лет, я для Достоевского, наверное, вообще древний дедушка, да? Вот. Но в те времена жили намного меньше. Особенно англичане, которые путешествовали, потому что тропическая лихорадка, другие болезни, от которых не знали, как лечиться. А вот Джону Гульду повезло. И сейчас, конечно, устраивают выставки его работ, его картин. Они стоят безумных, конечно, денег, очень дорого. Но вот у него такие. Ну, если кому-то интересно, полистайте рисунки Джона Гульда, наберите, наверняка в интернете что-нибудь найдете. Так, давайте следующих посмотрим. Вот, видите, это самец и самка, целуются, милуются. У самочки, видите, коричневое надклювье, восковица, у самца голубое. Вот это главное отличие. Вот, если с попугайчиками вы видите, что они вот так вот целуются, значит, это точно самка и самец, и значит, это подобралась пара. Они обычно моногамные. Ребят, а мы с вами, по-моему, как-то уже говорили на эту тему. Почему птицы так часто целуются? Ну, секрет очень прост. В отличие от нас, они целуются не из-за приятственности тактильных ощущений, а самец отрыгивает самочке пережеванную и уже переваренную ферментированную пищу. То есть он ее таким образом подкармливает, угощает, вот так скажем, да? Вот поэтому птицы так часто целуются. Кстати, у меня знакомый есть доктор Волков, такой знаменитый врач. У него, он не любит, когда об этом говорят, но у него потрясающий зоопарк дома. У него там такая коллекция птиц, туканов, в частности, которые не снилось, наверное, ни одному зоопарку. Я вам этого не говорил. И он как-то, я помню, к нему прихожу, он говорит: «Ты представляешь, мой рогатый ворон, он мне отрыгивает, он меня подкармливает». То есть он говорит, меня клювом здесь почесывает и отрыгивает мне пищу. То есть вот его рогатый ворон, он так полюбил своего хозяина, что он его тоже угощает. Ну, рогатого ворона, представляете, там шнобель какой, там вот так вот клювик в клювик не поцелуешься, а он ему просто вот отрыгивал. Вот так, ну поехали дальше. Про Анатолия Викторовича я вам ничего не говорю. Вот, ребят, а это вот мы люди, наша гордыня, мы возомнили себя великими творцами. Поэтому, если нам что-то попадает в руки, тут же толпы селекционеров великих начинают с этим колдовать и плодить всяких уродов. Вот есть прекрасный цветок. Нет, нам его надо сделать грандифлёром, нам его сделать надо махровым. И не просто махровым, а таких супермахровым. Нам надо, чтобы у него все листья варегатные были, прямо все вот всеми цветами. И вот что сделали из попугайчиков, из волнистых, видите? Ладно то, что их там наплодили, синих, зеленых, фиолетовых, белых, разных там форм. Я помню, когда я был ребенком, да, ходил на птичий рынок, в магазине, в зоомагазине на Арбате, где я жил, попугайчик волнистый стоил 5,50. Вот приличные деньги были по тем временам. 5 рублей 50 копеек. А на птичке он стоил 5 рублей дешевле. Потому что на птичке были люди, которые держали вольерами этих попугаев, разводили и продавали дешевле. Демпинговали. Мы тогда таких слов не взяли, не знали, но это был демпинг. И, кстати, хорошо на этом зарабатывали. Потому что никаких налогов, ничего не было. Ты покупаешь билет в кассе, стоил он там, я не помню, сколько, рубль, допустим, да, сейчас не помню. Ребят, давайте сделаем одну передачу про птичьи рынки мира. Во, хорошая мысль. Я вам столько всего интересного расскажу и про наш московский калитниковский птичий рынок. Вот, все, договорились. У нас будет отдельная встреча, посвящена птичьим рынкам. Вот. И там больше всего ценились орликины, так называемые, или обрезные попугайчики, у которых верх одного цвета, а низ другого цвета. Что в этом прекрасного, я не знаю, но вот почему-то они стоили дороже. И там же я впервые увидел, это уже было 80-е годы, лет 40 назад, впервые я увидел гигантского волнистого попугайчика, мы сейчас до него дойдем. Ну, давайте пролистаем вот это безобразие, Александр, просто вот я это взял только для того, чтобы показать, какие люди все-таки. Это вот, видите, по цветам самые разные, там и какой-то малиновый даже, серо-буромалиновый в крапинку, каких только нет. Следующего покажите нам, пожалуйста. Еще один, видите, хохлатый, ужас. А следующего покажите, пожалуйста, бедный, он ничего не видит. Вот это из голубых то же самое сделали. Следующего покажите, пожалуйста. Ой, это вот они называют хризантема. Хризантема. Ну и что, ребят, вот это красиво. По-моему, это издевательство над птицей, мне так кажется. А ведь кто-то там, о, я хочу хризантему. Следующего покажите, пожалуйста. Это мещанство в самом страшном его проявлении. А вот это вот спенгл, вот такая вот расцветка, когда как чешуя, видите, это называется спенгл, тоже стоить будет дороже. Я не знаю, сколько сейчас стоит волнистый пугайчик. Следующего покажите, пожалуйста. Вот, видите, а вот это гигантский попугайчик. Вот он в два раза больше. Первый раз я его увидел тогда на птичке, стоил как чугунный мост, каких-то жутких, совершенно немеренных денег. У меня тогда таких не было, отродясь. Вот, вывели чехи, как сейчас помню, и те попугаи гигантские, волнистые, которых я видел, они все были такого грифельно-свинцового серого цвета. Но вот этот уже, видите, там голубеет или такой с фиолетовым оттенком, но, видимо, может быть, это сцепленный ген какой-то работает, я не знаю. Но вот я спрашивал у специалистов, говорят, да, сейчас разноцветные есть, но почему-то они не пошли. У меня такое впечатление, что, знаете, как Ломоносов говорил, он великий был человек, Михаил Васильевич Ломоносов. Если где-то что-то прибыло, то где-то обязательно убыло, потому что ничто не берется ниоткуда, оно все связано. Здесь прибыло, значит, там убыло, прибыло здесь, убыло тут. И я думаю, что когда увеличили размеры попугайчика, где-то что-то убыло. То есть либо появились какие-то заболевания, которым он неустойчив, либо еще какие-то дефекты. Но вот видите, в каждой клетке не сидит гигантский волнистый попугайчик. Так, ну что, дальше? Дальше, да? Вот, ребята, это мои любимые попугаи. У меня они жили, я их обожаю. Это не разлучники, это африканские попугаи. Вот это вот розовощекий неразлучник. Во времена моего детства он стоил безумно дорого, 15 рублей штука. А там масковые неразлучники, гульдовые. Мы уже почти 2 часа с вами. Ну, давайте так. Про неразлучников я вам сегодня расскажу, да? А дальше у нас пойдут лори. Во, а дальше как раз на этом мы с мелкими попугаями закончим. Дальше у нас пойдут средние попугаи. Это вот всякие там лори, розеллы. А потом завершим мы крупными. Уже кокоду, ары. А вот средние там аратинги. Это у нас все будет в следующий раз. Все, давайте сейчас. Водичка кончилась, выпить нечего. Неразлучники. Отряд попугаеобразные, семейство Господи, я уже даже сговорился. Пситокулида, как мы уже знаем, род неразлучники, виды. А вот видов, ребята, видов достаточно много. Это вот это вот розовощекий самый известный, сероголовый, чернощекий, масковый, краснолицый, чернокрылый, ошейниковый, лилианы, фишера, оранжевоголовый. В общем, ребят, все они практически одного цвета, одной формы, одного размера, но просто по-разному раскрашены. И у них достаточно похожий образ жизни. Вот такое впечатление, что просто каждый вид по-разному раскрасили, и в этом все отличие. Вот не знаю по поводу, пересекаются у них ареалы или не пересекаются, и по поводу межвидовой гибридизации. Ребят, я это выясню в следующий раз. У меня просто сейчас времени не было туда залезть, в эти дебри. Это вопрос, кстати, интересный, потому что это попугаи только африканские, ну, Мадагаскар еще. Один вид сероголовый, по-моему. Да, сероголовый – это Мадагаскар. И, кстати, у сероголового, мы сейчас до него дойдем, тоже есть еще одна отличительная черта. Так вот, тропики, субтропики Африки. Ну, надо сказать, что неразлучники были интродуцированы и в другие регионы, поэтому они очень хорошо себе почувствовали в Австралии, где нашли благодатную экологическую нишу. На юге Европы, я знаю, в Испании они дичают, и в США, в частности, вот я читал, в Аризоне, да, они прижились. Стайный образ жизни, прекраснейшие летуны, такие крепыши, он побольше, чем волнистый. Ну как, вот, ребят, в книжках обычно указывают длину от кончика носа до кончика хвоста, да? Ну, вы представляете себе, да, длина хвостового волнистика и неразлучника, у которого хвост коротенький. На самом деле он, конечно, он раза в полтора больше и крепче, чем волнистик, и голова у него больше. Вообще не похожи на таких веселых клоунов. Видите, всегда улыбаются. У них большие глаза, что большая редкость для попугаев, ну, относительно своего небольшого тела. Очень забавные. Забавные попугаи. Ну, единственный у них недостаток, если они к вам попали взрослые, вы с ними не подружитесь. Они действительно неразлучники, они будут держаться парой, но для того, чтобы с ними подружиться, это надо его выкормить малышом. И вот тогда у вас будет с ним прекрасное отношение, вы будете с ним играть, он будет превратиться в настоящего вашего дружка. Почему неразлучники? Род на латыни называется Агапонис, по-моему, да, Агапонис, Агапонис. Агапен, Агапен – это по-гречески «любить». Вот, а Орнис, Агапорнис. А Орнис, ребят, что Орнис? Орнитология, да? Нет, орнитофауна мы не говорим, мы говорим авифауна. Ну, Орнис – это птица. То есть так и получается, что любящая птица, да, ну вот неразлучники, мы их называем такая не очень удачная калька. Вот, знаете, у них очень интересная даже есть такая черта, они живут большими стаями, достаточно большими, многочисленными, вот, при этом пара всегда держится вместе. Вот где-то в возрасте там нескольких месяцев они складываются в пару, они находят себе пару, и дальше этой парой они держатся всю свою жизнь. При этом вот одна стая может конфликтовать с другой. Гвалт, шум, гам стоит на всю округу. Вот, скажем, вот это дерево, на котором эта стая ночует всегда. А тут прилетела другая стая, которая тоже хочет ночевать на этом дереве. И дальше у них разборки стая на стаю начинается. И это вот страшные совершенно концерты. Но, ребят, вот насколько сложная и непонятная для нас у них звуковая коммуникация, что у них члены стаи знают друг друга по голосам и узнают по голосам. То есть нам кажется, что вот этот чирк-чирк у них у всех одинаковое, как у воробьев. Да ничуть не бывало. Он прекрасно знает, что вот это чиркнул Петя, вот это Вася, а это Оля с Витей. То есть они четко совершенно друг друга по голосам отличают и знают членов своей стаи. Вот это, конечно, удивительно. То, что вот мы недавно только люди поняли и начинаем сейчас только изучать, потому что мы эти модуляции не различаем голоса, а они различают, различают очень хорошо. Гнезд они практически не строят, как пишется везде в справочнике, хотя это ерунда, конечно, строят. То есть они просто находят дупло или какую-нибудь расщелину, или в антропогене какую-нибудь нишу удобную, и начинают туда сносить гнездовой материал, чтобы все-таки сделать подстилочку. В клетках вешаете дуплянку, ну, там размер должен быть определенный до плянки, литок должен быть определенного размера. Это значит 100%, что они у вас начнут нести яйца. Дальше давайте следующее посмотрим картинку, если можно. Давайте сначала пройдемся по... Я некоторые только вам сюда подобрал картинки нескольких видов. Вот это масковые неразлучники. Мы их в молодости, в детстве называли палачами. Да, похоже на палача, который эту черную шапку надевает с дырочкой. Из масковых неразлучников, из природной формы вывели колоссальное количество всяких морф. Да, и белые, светло-серые, но все с черной такой маской. Вот следующее покажите, пожалуйста. Вон они, видите? Хотя он тут и неразлучник Фишера есть. Следующее покажите. Вот. Вот эти мои любимые неразлучники Фишера. Не нашел я хорошую фотографию, потому что, конечно, это жалкое подобие живой птицы. У живой птицы, у неразлучника Фишера, у него вот этот зеленый цвет изумрудно-яркого цвета, и, знаете, такое впечатление, что его перышки посыпаны изумрудной крошкой, которая искрится на солнце. У него карминно-красный вот здесь вот клюв. У него, ну, потрясающе. У него нежно-оранжевая шейка. Ярко-синие вот там надхвостья. То есть у него цвета удивительно красивые. Я помню, мы с женой тогда только поженились. Это, значит, нам было 87-й год. 87-й год, елки-палки. И мы пришли на птичий рынок. И был такой серый день, слякотный. И вдруг разошлись облака. Луч света упал на клетку, где сидела пара неразлучников. Они заиграли всеми цветами радуги. И мы с женой сразу в них влюбились с первого взгляда. И хором спросили только «Сколько?». Вытащили все деньги, которые у нас были, счастливые с этой парой неразлучников, пошли домой. Наблюдать за ними было очень весело. Они были, к сожалению, уже взрослая пара. Продавец клялся, божился, вот зуб даю, что они подобранная пара, они у меня несутся, уже детки были, уже сколько я из-под них этих птенчиков продал, вот, крест на пузе синими чернилами». Поверили продавцу, принесли домой, повесили дуплянку, пошла любовь, любовь с ухаживаниями, все как полагается, он дарил перышко своей девочке, вот, ну, букетик цветов не мог подарить, а перышко дарил. Потом девочка стала строить гнездо, они это очень забавно делают, они, сейчас вы увидите потом эту картинку, они бумажки разрывают, и вот эти бумажки они вставляют себе в заднюю часть тела между перьев и, значит, тащат в дуплянку, а там ими выстилают уже. Все идет. Потом отложили штук 5 яиц. Мы не дышали, радовались, там откроешь крышечку, лежат 5 яичек. Ждем, ждем, сидят, они высиживают, друг друга подкармливают, приобаливают. Ну, а потом никто не вылупился. Что такое? Я поехал на птичий рынок к нашим аксакалам. Сидят все, говорят, слушай, ну, оплодотворенное было яйцо. Там кто-то из них такой. Я говорю, ну, откуда, говорю, я знаю, оплодотворенное? Может, они не оплодотворенные? Говорю, ну, может быть. Я говорю, откуда я знаю? Ну, говорит, есть специальный станок, но ты, говорит, так сделай. Ты вот из газеты сделай такую трубочку, вот, сделай трубочку. Туда вставишь яичко и посмотри на лампу или на солнышко. И вот увидишь, если черненький там зародыш есть такой, значит, оплодотворённо. А если нет, значит, яйца пустые, не оплодотворённо. Ну, ладно. Опять следующая кладка. Смотрим. То я не пойму, то ли оплодотворённое, то ли не оплодотворённое. Вроде как что-то там чёрненькое такое виднеется. Опять ничего не вылупилось. Я опять еду на птичий рынок. Опять, значит, всех там пои чаем всех этих аксакалов. Опять консилиум. Тут мне кто-то говорит, слушай, у тебя влажности не хватило, точно. Ты же знаешь, у нас в домах-то сколько там, ну, процентов 40 влажности, как в пустыне Сахара, а им 70-80 нужно. Я говорю, что делать? Опрыскивать, плевать? Ну, да, и потом, знаешь, это вот подвесь прямо под дупляночку, сделай там дырочки такие, и подвесь прямо вот под нее это какое-нибудь блюдце с водой, чтобы хорошо сделал дырочки, блюдце с водой, подвесил, опять кладку сделал. Это годы уже идут, там, года два прошло. Вот, опять ничего. И тут, значит, подошел дедочек какой-то, опять там консилиум, опять всех пои чаем, да, из термоса. Подошел какой-то дедочек, говорит: «Да что вы, парню, мозги пудрите, две бабы у тебя!» Я говорю: «Чего? Две бабы у тебя!» А оказывается, да, действительно, так бывает. Если две самки, то одна самка, ну, вот, берет на себя такую игровую, ролевую, как это, игру самца, изображает из себя самца, все нормально, у них любовь с ухаживаниями. А вот, ну, окончилось это совершенно ужасно. То есть вот сама судьба разрешила этот конфликт, потому что однажды мы с женой пришли домой, а неразлучники клювами своими открыли дверцу. У меня стояла клетка на открытом окне. Вот. И они открыли дверцу и улетели. Пустая клетка. Вот так это все закончилось. Травма на всю мою оставшуюся жизнь. Хотя были и другие неразлучники, поэтому очень до сих пор я люблю этих попугаев. Так, следующего давайте посмотрим. Вот. Это у нас ошейниковый неразлучник, достаточно редкий. В неволе в природе я его, естественно, не видел, потому что в Африке в Центральной не был. И в неволе я его тоже не встречал. Вот следующего покажите. А вот это как раз сероголовый неразлучник. Это тот, который мадагаскарский эндемик. И что характерно, вот посмотрите, ребята, это редчайший случай среди неразлучников, единственный, наверное. И вообще редкий случай у попугаев, когда половой диморфизм выражен и достаточно ярко. Видите, самка и самец, сразу можно понять, кто где. Следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. И вы увидите, вот они. Это сероголовые неразлучники. Кстати, вот знаете, тоже есть такая вот интересная штука, когда сооружает яйцо, гнездо, несут подстилку, то этим занимается самка. Самец ее подбадривает, вокруг порхает, что-то они переговариваются в это время, а в природе самка, естественно, всякие травинки, там, былинки, все это себе в заднюю часть тела вставляет, под хвост. Вот, и издалека говорят, кажется, что это она себе хвост удлиняет, как у воздушного змея за ней, знаете, так часть выпадет по дороге, но часть она все-таки занесет. Вот, а у очкового, есть такой очковый неразлучник, у него исключение, у него оба, и муж, и жена, носят в клювике, как наши птички. Вот я третьего дня видел, как воробей тащит вот эту длинную-длинную по воздуху, она развивается, и вот донес он до самого уже гнезда, где у него ниша, и тут она у него отвалилась, и вниз, вот все труды напрасно. Едем дальше. Александр, ага. Вот это разные неразлучники, видите, тут они по видам. Вот, чернощекий, неразлучник Лилианы, вот он внизу. Похож на Фишера, кстати. Вот, сероголовый, масковый, краснолицый и так далее. Следующий нам, пожалуйста, покажите. А вот это гибриды. И вот это вот огромное количество гибридов, которые из-под них понавыводили. Вот по поводу разговора. Ребят, я ни разу не встречал говорящих неразлучников и ни разу не слышал, чтобы кто-то из моих знакомых их обучил разговору. Но читал, что немножко они поговаривают. Да? То есть, если, опять же, с молодых когтей воспитывать попугайчика, если у вас с ним хороший контакт, может быть, несколько слов он говорить будет. И вот давайте следующие, последние картиночки посмотрим. Это вот гнездо в природе. Видите? Дупло. Вот там кто-то к ним присоседиться хочет. Вот они таскают туда травиночки, былиночки и вот делают кладку. Вот знаете, что для меня тайная загадка великая, ребят? Лучшие годы своей жизни я потратил на то, что пытался постигнуть эту тайну. Вот вы видели мега-стаи волнистых попугайчиков, да? Там сотни тысяч, иногда миллионы. А у вас не приходит в голову вопрос, на который нет ответа? Ребят, а где они столько дупел находят, чтобы гнездиться? Я не знаю. Эта тайна меня мучает до сих пор. Вот до сих пор вот эти огромные стаи дуплогнездников, где они столько дупел находят? Вот для меня тайна непостижимая. Буду спрашивать всех знакомых орнитологов. Следующее покажите, пожалуйста. Вот такие дупляночки им вешают. Ну, если большой вольер, то это здорово. Вообще птицы должны жить в большом вольере. Не в клетке, в тесной, где вот му сказать она не может. Они должны жить в большом, вообще, по большому счету, это называется авиарий. Авиарий – это вот такая отгороженная огромная сетка, видели, наверное, да, в зоопарках бывает. И вот там летают разные птицы, у них там

0: Покажите, пожалуйста. И не денежные купюры. Вот, видите, сколько он тут нарвал? Масковый неразлучник. Чего там? Ну, следующее покажите картиночку. Вот, а это уже гнездо. Это их гнездо, и вот они сидят на гнезде. Собственно говоря, наверное, все, да, следующее покажите нам, Александр, пожалуйста, картинку. Вот. И следующее тоже еще покажите. Это мы в следующий раз. Вот эта красота у нас будет в следующий раз. Верните, пожалуйста, назад, Александр. Вот предыдущую. Не-не-не, да, вот. Ребят, вот вы пока мучаетесь над этой загадкой, что общего у вот этих двух созданий? Да? Запомнили? Вот что общего у этих двух созданий? Что у них может быть общего? Они даже живут в разных частях света, а общее у них есть. И с этой картинки мы с вами в следующий раз начнем, когда будем говорить о прекрасных, удивительных, языческих попугаев. Я уже заговариваться с вами стал, больше 2 часов мы с вами в эфире. Все. На сегодня все. Спасибо, ребят.
1: А слушать мы что-то еще будем?
0: А у нас все, мы отслушали,
1: Не,
0: Александр.
1: не все.
0: А что осталось?
1: Новозеландский туи.
0: А мы его в прошлый раз слушали.
1: А.
0: Да,
1: Еще попугай Григорий Ксюша один.
0: Ксюша один? Ну, давайте послушаем Ксюша один.
2: Ксюшечка. Ксюшечка. Курица.
0: Что-то молчит Григорий.
2: Ксюшечка, курица.
0: Почему-то попугаи самое страшное.
2: Ксюшечка, няри, курица.
0: Ребят, посмотрите, в Ютубе попугай Григорий. Это хозяин его там, курица называют. Курица, ты что орешь? Он с ним очень строго общается, но видно, что он его очень любит, и такая строгость напускная. Ну ладно, вопросы есть? Давайте. Кто выжил до конца нашей сегодняшней встречи, кто вытерпел эту страшную муку, может задать вопросы.
1: Да, есть вопросы.
0: Давайте.
1: Александр, большое спасибо за сегодняшний эфир.
0: Пожалуйста.
1: Да. Так и вот так, несколько вопросов. Во время чемпионата мира по футболу в 2010 году была эпопея с предсказаниями осьминога Пауля.
0: Да.
1: Можете, может быть, вы знаете секрет его экстрасенсорных возможностей?
0: Не знаю. Ребят, это вы еще про день сурка меня спросите. Ладно, я думаю, что вот это из этой же области. Осьминог Пауль, я думаю, что там, наверное, несколько Паулей было, которых выдавали за Пауля, потому что вообще осьминоги больше года-то не живут. Они, ну, хотя, нет, если им не давать размножаться, может быть, проживут 2 года. Вот. А вообще, сразу после спаривания, после копуляции осьминог погибает. Самец, а осьминожиха самка какое-то время сидит на этих яйцах, потом тоже погибает. И мне всегда было обидно за осьминогов, что вот такие потрясающие, умные, интеллектуальные существа и так мало живут на свете. И даже вот эти гигантские кальмары, они просто быстро растут, но они все равно, они 100 лет не живут. Вот. Поэтому, что касается Пауля и его предсказаний, да бог его знает. Ребят, я не футболист, я не болельщик ни разу. Но мне приходится несколько раз в неделю там, по телефону давать интервью всяким газетам, журналам, теле- и радио, СМИ. Вот. И, естественно, во времена Пауля меня очень часто спрашивали об этом. Я не знаю, честно говорю. Я так много всего знаю, что не стыжусь своего невежества в некоторых вопросах. Вообще, братцы мои, поскольку у нас детская площадка,

0: Вот пообещайте мне, что если вы чего-то в жизни не знаете, так и говорите: «Я не знаю». Для этого требуется очень большое мужество, чтобы признаться, да, что «я не знаю». Но зато ваша жизнь будет намного легче и проще. Поверьте. Так, ну, дальше кто?
1: Такой вопрос. Когда будет стрим про биооружие, использование животных, насекомых, бактерии, вирусы, микробы для тайного уничтожения противника? Пример. Разбрасывание клещей на территории противника авиацией. Вот такой вопрос.
0: Ребят, вопрос. А где вы столько клещей возьмете? Потом их же надо всех инфицировать энцефалитом каким-нибудь или хотя бы там болезнью Лайма, да? А вот, да. Вот где вы возьмете столько клещей для того, чтобы их разбрасывать с самолета над вражеской территорией? Есть так называемые стратегические болезни. Ну, вот лепра, например, да? Там сибирская язва. Это официальный термин – стратегические болезни. Есть целые институты, которые этим занимаются. Вот на территории Грузии известен был институт, который этим занимался. Когда он открылся, то в Абхазии почему-то африканская чума свиней появилась. Вот потом, ну, понимаете, вот очень много фейков. Я знаю, что в древние времена, в древние-древние, там пытались змеи кидать через крепостные стены ядовитых. Делали такие глиняные сосуды, в которых пчелы, вот индика, вот эта самая страшная пчела, которая вот Маугли, ты помните, да, самая кусачая. Но это все не имело успеха абсолютно. А вот когда стали индейцам раздавать одеяла, которые были заражены оспой, когда стали во время чумы трупы перекидывать чумные через крепостные стены, вот это вот уже работало. Но, ребят, у нас я натуралист, поэтому это не моя тема. Что-то мне, конечно, приходилось читать, и потом, понимаете, я люблю не только животных, я люблю людей. И здесь придется столько гадости вытаскивать из истории нашего рода человеческого, что мне бы не хотелось это делать. Вот. Есть еще вопросы?
1: Да, замечание. Александр Георгиевич, университеты в Византии – это, к сожалению, преувеличение. Это учреждение называлось Высшая Магнаврская школа. Оно больше походило по форме обучения на учебу аспиранта.
0: Да, спасибо. Насколько я знаю, в Византии было не одно учебное заведение. Спасибо вам за дополнение. Я не византолог, абсолютно. Но я проверю эту информацию. У меня нет как бы сомнений в вашей правоте. Но я читал, что там достаточно много было учебных заведений различных. И из Европы туда приезжали, из Западной Европы приезжали туда учиться. И когда я говорил «университет», я имел в виду, не, конечно же, не университет в нашем с вами понимании, с факультетами и так далее, а под университетом я имел в виду учебное заведение, где было много разных специальностей. Там архитектура, фортификация там, и так далее, и так далее. Вот. А само слово «университет», ну, естественно, тогда, так же, как «академия». Знаете, откуда «академия» появилась вообще, ребят? Слово «академия», этимология какая? Когда Елена Прекрасная в Древней Греции была еще юной отроковицей, то ее похитил Тесей и притащил к себе в Афины. Ее потом все время похищали, видите, судьба у нее такая была. А ее братья Кастор и Полидев, когда об этом узнали, они сказали: «Чего?» и пошли на Афины. А Тесея, великого героя, к счастью для них, тогда не было дома. Вот, они подошли к стенам города, говорят: «Сестренку нашу отдавайте, а то сейчас разнесем весь город». Ну, кто-то там приготовился уж было защищаться, а один афинянин, которого звали Академ, он вышел и сказал: «Ребят, не надо, не трогайте наш город, пойдемте, я вам покажу, где она. Вон там за городом домик, видите, вот там ее заперли». А, ну, Кастор и Полидев пошли, забрали свою Елену и ушли, город не тронули. А жители города в благодарность за это Академу в пригороде пожаловали кусок земли, который назывался Академия, и где первая Академия, вот эти вот сады, в которых великие мудрецы гуляли среди клумб с цветами и беседовали со своими учениками, вот это была первая Академия, в честь Академа. Вот. А поэтому вот все эти названия Академия, колледж, университет, я вот чисто условно употребляю. А вообще спасибо большое за поправочку. Сразу видно, что человек, который интересуется Византией, это очень здорово. Спасибо. Снимаю шляпу. Мое почтение.
1: Александров, а в произведениях про пиратов постоянно фигурирует говорящий попугай в каюте Флинта. Зачем их держали на кораблях? Или это просто стереотип?
0: Попугая с плеча старый боцман сними, как там, я к тебе загляну на минуту-другую. Я как там что-то матрос, но когда заштормит, под коленками дрожь, я унять не могу я. Ребят, ну это образ. Это образ, который еще кричит «пиастры, пиастры», да? Насколько я помню, это из Стивенсона. Пошел такой гуляющий образ. А вообще, поскольку попугаев ввозили частенько на кораблях из Нового Света в Старый Свет, то или там из Австралии в Британию, или там в Испанию, в Португалию, то, конечно же, эти корабли грабили по дороге пираты, и, ну, вот скучно же на корабле, а что, если уже там такой ласковый прирученный попугай, ну, что бы. Ну, конечно, на плече вряд ли его кто-то там таскал, как капитан Флинт, вот, ну, наверное, держали, так, потехи ради, учили его всяким там бранным словам. Скучно же в море-то болтаться. Вот, ну, вообще, ребят, вот есть такие вот у нас как бы стереотипы восприятия, да? Если пират, то он должен быть одноглазый, с повязкой на глазу, или там одноногий. У моего друга Миши Кочеткова есть такая песенка, да, как «Я хотел бы быть одноногим, одноглазым и даже раненым в живот». Он мечтал быть пиратом в детстве. Вот. И обязательно с попугаем на плече. Ну, такой вот стереотип. Угу.
1: Аня, 11 лет, спрашивает.
0: Данечка.
1: При определении нового вида важнее поведение, внешность или генетика?
0: Конечно, генетика. Аня, вот есть такая наука систематика. Если ты, Анечка, с нами уже давно, ты знаешь, что такое таксон, да? То есть систематики, вот такая вот каждая полочка, одна большая полка, там, скажем, это вот там отряд. И в этом отряде маленькие полочки семейства, семейства, семейства. А в каждой полочке семейства есть еще там подсемейство, да? Или там род, а внутри вид, вид, вид, вид. Вот это вот каждое семейство, род, вид, там, триба, это все называется таксоны. Так вот, систематика – это вот такая вот стройная система вот этих вот всех видов, которые выстроены по полочках, там все как полагается, по видам, по родам, по классам. Самое большое – это царство. Царство флоры, растений, царство животных, царство грибов отдельное, кстати. Раньше, Аня, царство грибов, царство флоры входило, а потом обнаружили, что у грибов есть свойства, которые присущи животным, а не только растениям. К тому же у них фотосинтеза нет. И выделили отдельно еще царство грибов. А потом еще выделили царство бактерий. А потом, что для меня совершенно непонятно, выделили еще царство вирусов. Хотя вирус – это не живое существо. Вирусы не размножаются. Их как 3D-принтер шлепает клетка. Вот наша клетка, туда попадает вирус, и наша клетка, ей ничего не остается, как ей шлепать точно таких же вирусов, пока антитела, иммунная система не начнет, как отмычки к ним подбирать. Так вот, Ань, иногда очень сложно было определить, вид это, подвид или не вид. Вот, например, такая история была с гадюкой. Я ее ребятам как-то рассказывал, но ты, может быть, просто пропустила эту встречу. Есть гадюка, обыкновенная, да, випера гадюка, вот самая обыкновенная наша гадюка, а у нее есть черная форма, меланист, называется черная форма, как пантера, да, черная. И однажды вот доили, брали яд у черных гадюк откуда-то там с юга России и обратили внимание, что у них яд немножко другой. То есть вот у обычной гадюки он прозрачный, как слеза, а у этих черных гадюк он чуть-чуть желтоватенький такой, с янтарным таким оттенком. Стали изучать этот яд, и вдруг обнаружили, что у них яды-то немножко разные, и тогда уже включились генетики и поняли, что это совершенно другой вид гадюк, это не обыкновенная гадюка черная, а это гадюка Никольского ее назвали, выделили в отдельный вид. Вот так. То есть внешне, вот, ну вот рядом их положить, ты их не отличишь. Гадюку Никольскую от черной гадюки обыкновенной. А вот яд разного цвета. Поэтому и таких историй масса, множество. Поэтому, конечно, в первую очередь генетика. Количество хромосом там и так далее. Или бобр, да? Вот канадский бобр и наш этот, Кастер Бибер. Ну, ты их не отличишь. Канадского бобра от бобра обыкновенного, от нашего. А у них разное количество хромосом, там на 2 или на 3 хромосомы. И в результате канадский бобр с нашей бобрихой образует семью, а дети у них не получаются, потому что количество хромосом разное. Так что только генетика. Еще есть вопросы?
1: Вопрос и, да, замечание. Наверное, птицам помогает не гомеопатия и акупунктура, а просто человеческое внимание к больному животному. Всем помогает внимание.
0: Спасибо большое за этот комментарий. Это, какое же это замечание? Человек думает точно так же, как и я. Это Владимир Владимирович Романов. Свято верит в свою акупунктуру и в гомеопатию. А я всегда как-то вот над ним ехидно подсмеиваюсь. Ну, мы, поскольку друзья, то, конечно, я над ним дружески подтруниваю. Вот так скажем. А я с вами согласен абсолютно. Я тоже как-то, ну, не хочу сейчас вставать на эту скользкую дорожку, тем более, что я не специалист. Ну,
1: достаточно вот просто упомянуть, что эффект от гомеопатии не превышает эффект от плацебо. Это, и на этом поставить точку.
0: Александр, я не думаю, что корректно нам с вами было бы так говорить, потому что, ну, для почему? Этого надо исследования проводить. Надо контрольные
1: проводились
0: группы.
1: Проводились исследования. Да? Конечно, всё. Проводились.
0: Молчу.
1: Проводились.
0: Спасибо.
1: Это просто большой бизнес гомеопатии.
0: Согласен.
1: Как они сейчас называются, по-моему, они сейчас переименовались, называются, по-моему, релиз-активные препараты. То есть они, чтобы как бы уйти от этого названия, по-другому продаются, но суть от этого не меняется. Это разведенный сахар.
0: Да, да, да. Еще есть вопрос.
1: Да, последний вопрос. Большое спасибо за лекцию. Какие виды попугаев имеют наибольшее и наименьшее количество яиц в кладке? Есть ли связь между формированием социальной структуры, больших групп и количеством потомства?
0: Сложный вопрос. Слушайте, какой интересный вопрос. Не могу сходу на него ответить. Вы знаете, если честно, да, я на него затрудняюсь вам ответить, потому что у меня нет данных. Ну, вот как-то у большинства... Ну, понятно, что у пингвина одно яйцо, которое он между ног таскает, чтобы оно не замерзло, да? А, скажем, у страуса в гнезде там, может быть, десятки яиц, потому что туда сбрасываются все самки, а самец их бедный высиживает. А у пастушковых птиц еще интереснее. Там родственницы... Племянницы, тети приходят и в гнездо мамы могут, но только родственницы, подложить свои яйца. Вот. Поэтому сколько там гнезд, сколько у каких родов, видов попугаев, я не слышал, чтобы у каких-то видов было очень мало яиц, а у каких-то очень много, рекордное количество, да. Но если вам интересно, давайте прокачаем этот вопрос. И по поводу корреляции я вам тоже ничего не могу сказать.
1: Евгений Коблик, наверное, может подсказать, да?
0: Ну, Евгений Коблик знает все, да. Из тех орнитологов, которых я знаю, Евгений Саныч, он такой, наверное, один из самых по горизонту мощных. К тому же Евгений Александрович, он великий путешественник, он где только не был, и птицу он знает, он не просто кабинетный, да, ученый, а он именно путешественник и бёрдвотчер знаменитый. Давайте я поспрашаю, ну не только, есть и другие орнитологи у меня знакомые, давайте я поспрашаю, хорошо, спасибо за вопрос.
1: Александр, большое спасибо вам за сегодняшнюю
0: лекцию. Спасибо вам.
1: Да,
0: всего доброго. Ребят, через 2 недели.
1: Да, мы всех благодарим. Через 2 недели, надеемся, увидимся. Вот. До встречи. До свидания.
0: До встречи. Всего доброго. До свидания.
1: Сейчас, секунду. Подождите.
0: Ага.
1: Сейчас. Так, что-то не работает. Вывод из эфира.
0: Пошел. Не можете вы... Ну, можно я отключусь, Александр?
1: Да, до свидания.
0: Во рту пересохло. Все, до свидания. Счастливо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну, как, наверное, вы знаете, собственно, самоназвание Китая, Джунго, переводится как «срединное государство». И хотя сам термин не такой уж древний, он начинает появляться где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, причем в начале он, видимо, даже использовался не в единственном, а в множественном числе. То есть это означало «срединные государства» или «срединные даже города», потому что вот этот термин «го», он тогда мог относиться и к столицам, и он обозначал как раз такую совокупность вот этих джоуских уделов, уделов под властью джоуского вана, которые противопоставлялись внешним землям, да, населенным всякого рода варварами, которые живут не так, как нужно, и восприятие себя как действительно центра мира и, более того, единственной цивилизации, единственного культурного сообщества людей, оно для Китая очень характерно. Но здесь, правда, да, надо сказать, что, конечно, далеко не только для китайцев, практически всех культур в какой-то степени вот это присутствует желание считать только себя людьми, а всех остальных не очень, но у китайцев было для этого довольно много времени и довольно много оснований, потому что очень долго они действительно не знали о существовании других сравнимых цивилизаций. Мы не очень знаем, когда произошло это знакомство, но у самотяне описан якобы первый такой контакт. Это произошло к концу II века до нашей эры. В 135 году было отправлено на Запад посольство во главе с таким Джантянем, который должен был найти народ Юйджи, которых до этого, значит, выгнали от окраин Китая Сюнну, и предложить им, значит, союз против этих самых кочевников. Сюнну. Из этого ничего не получилось, потому что Юйджи к тому времени уже ушли до Ферганы, и, значит, у них там были свои дела, им надо было грабить греко-бактрийское царство и вообще идти обратно по пустыне воевать с Сюнну, которых обидели там за 50 лет до того, им уже было совсем не хотелось. Но зато Джантянь, с большими проблемами дойдя вот как раз туда, в район современной Ферганской долины, как, по крайней мере, пишет Самотянь, впервые узнал о том, что есть и другие государства, в которых есть правители, чиновники, монета, города, земледелие и так далее. Он тогда, вернувшись, рассказал про Индию, про Парфию, про восточные области Римской империи, тогда, скорее всего, еще даже царство-государство Селевкидов. И это произвело очень большое впечатление на императора, который, значит, не только простил ему то, что он 12 лет ходил и, значит, ничего не добился с точки зрения главной миссии, но и, видимо, с этого момента началось вот такое зарождение идеи шелкового пути, вот этого пути, торгового пути на Запад, потому что, в частности, значит, одной из информаций, которую принес Джантянь, было то, что там есть китайский шелк, он там очень востребован и стоит гораздо дороже, чем, собственно, в Китае. Стало понятно, что это могло бы быть очень интересным способом пополнения казны, и после этого даже направление внешней политики вот этого императора Уди, тогда правящего, оно меняется с северного, такого напрямую против главных центров Сюнну, смещается на Запад. Они, так сказать, начинают продвигаться по современной провинции Ганьсу, и вот начинают борьбу за эти оазисы вокруг пустыни Такламакан, которые потом, собственно, и станут такими магистральными ветками шелкового пути. Ни Джантянь, ни Уди до этого не дожили, но где-то на рубеже эр все это заработало очень хорошо, и, собственно, так называемая восточная хань, которая существовала в первом-втором веках нашей эры, она во многом жила именно за счет вот этого шелкового пути и продажи шелка вплоть до Римской империи. При этом, на самом деле, не исключено, что эта схема с Джантянь как таким первопроходцем, который первый рассказал Китаю о том, что они не одни такие, она несколько литературная, значит, опять же, предложена Самотянем, как и многое другое. такое, и что какие-то контакты были и до того, потому что мы знаем археологически, что кое-какие там эллинистическое золото, например, находится в так называемых жунских могилах в том же самом царстве Цинь в 4-м, например, веке до нашей эры, то есть за 300 лет, там, за 200 лет до Джанцяня. Но, как вы понимаете, сами находки объектов, они не обязательно говорят о контактах, да, потому что в древнем мире существовало огромное количество торговых путей, которые обеспечивали переброску каких-то важных объектов на очень дальние расстояния. Например, в том же Китае мы с позднего неолита, с ранней государственности находим большое количество ракушек каури, которые ближе всего водятся где-то там у Южного Вьетнама. Да? То есть, значит, кто-то через много посредников эти ракушки доставлялись в долину Хуанхэ в больших количествах. Их было довольно много, достаточно, чтобы там засыпать гроб какого-нибудь шанской царицы какой-нибудь, значит, этими ракушками вот так вот валом. Но при этом, естественно, ни шансы ничего не знали про тех, кто эти ракушки вылавливает в Южном Вьетнаме, ни южно-вьетнамские ловцы ничего не знали, куда это отправляется. И таких путей в истории древнего мира можно перечислить много. Каких-нибудь там египетских скарабеев находят там в Сибири и так далее. Так что это само по себе ни о чем не говорит. Но вот новшество, например, того же первого императора Цин Ши Хуан Ди, который в 221 году до нашей эры впервые собрал Китай в единую империю, многие из них хочется объяснить какими-то контактами с Западом. В частности, некоторые считают, что этот знаменитый Терракотовая армия, которая, с одной стороны, имеет параллели в более поздних памятниках, скажем, у ханьского императора Дзинди, который правил во втором веке до н.э., тоже найдена такая целая погребальная армия, даже больше, чем у Цин Ши Хуана, но это такие болванчики все одинаковые, а вот эти замечательные, даже выше человеческого роста, абсолютно с уникальными лицами, гиперреалистичные терракотовые воины цинские, таких не было ни до того, ни после, и многим, конечно, хочется считать, что, может быть, это какие-то там греческие скульпторы условно могли у него оказаться, и как вот они в свое время повлияли на, скажем, гандхарскую буддийскую скульптуру, вот, может быть, они тоже тут на него работали, было бы очень здорово и красиво, но, к сожалению, никаких вот, кроме желания, пока никаких подтверждений у нас для этого нет, поэтому пока все равно приходится ориентироваться на то, что вот это посольство Джанцяня к концу второго века до нашей эры было таким первым контактом, после которого Китай уже знает про то, что аналогичные цивилизации существуют, и начинает с ними активно сотрудничать благодаря тому же шелковому пути, который позволял, значит, не только получать деньги, но и получать взамен всякие достижения и новшества. И, конечно, тут важным моментом, скажем, был буддизм, который в 1-2 веках нашей эры по этому шелковому пути обратно в Китай пришел. И, кстати, с этим же шелковым путем было связано несколько эпох такой открытости Китая миру, в частности, во времена империи Тан, которая существовала с 7 по 10 века. Шелковый путь работал как никогда, причем, значит, и его сухопутная ветка, и морская ветка, и в это время китайцы были исключительно открыты всему новому. И была модна иностранная одежда, иностранные пряности, иностранные музыкальные инструменты, причем чем выше по социальной лестнице мы бы с вами тогда, так сказать, направили наше внимание, тем больше там был интерес к иноземному. То есть вот если потом, наоборот, элиты в Китае как раз были скорее ксенофобные, то вот это было время максимальной открытости всему иностранному и моды на него. То есть, с одной стороны, естественно, продолжало самоощущение в качестве единственной настоящей империи мира и императора как единственного легитимного правителя всего света. Просто часть как бы варваров уже поняли, что нужно подчиниться, а часть еще поймет. Но вот при этом, с точки зрения культурной, как раз это было время исключительно продуктивное, кстати, для китайской культуры тоже, когда она была очень открыта миру. Важную роль в восприятии окружающего мира, пожалуй, сыграло время монгольского владычества, когда Китай в конце 13-го, переплывание 14 века находился в составе Монгольской империи, собственно говоря, великие ханы одновременно были императорами империи Юань. В это время Китай также был очень включен во всякие международные процессы, благодаря, значит, всяким монгольским усилиям довольно хорошо работал шелковый путь, опять же, как сухопутный, так и морской. В Китае была огромное количество всяких иноземцев, пожалуй, никогда так много их там не было. И, собственно, это время, когда у нас почти все мировые культуры впервые как следует узнали про Китай, и с этого начинается время там европейского китаеведения, там путешествия Марко Поло, всякие героические миссионеры и так далее. Но, как ни парадоксально, а может быть, как раз очень понятно, сами китайцы как раз этим временем практически не воспользовались, потому что все иноземное в это время воспринималось как следствие монгольского владычества. И, соответственно, китайские интеллектуалы максимально закрылись в своих башнях из слоновой кости и старались как можно меньше узнать из того, что можно было в это время узнать про окружающий мир, потому что это все шло, опять же, в комплекте, значит, с оккупацией. И поэтому как раз в это время, вероятно, начинает кристаллизоваться идея, опять же, очень понятно для любой культуры, но вот в Китае, пожалуй, достигшая полного развития, идея о том, что Китай не нуждается ни в чем извне. И это, помимо, значит, присущей нам всем ксенофобии, также базировалось в чем-то и на экономических реалиях, потому что после монголов в 15-м, 16-м и далее вплоть до 19 века Китай был крупнейшим производителем в мире, на него приходилось там до 25, а может быть даже до 30% мирового ВВП, и действительно иностранцы очень интересовались китайскими товарами, это был фарфор, шелк, потом к этому подключился чай, когда, значит, его распробовали не только ближайшие соседи, но и более отдаленные. При этом Китай практически не нуждался ни в чем из производимого извне. Это делало торговлю крайне выгодной, потому что это был не обмен товаров, а это был обмен китайских товаров на серебро, что, значит, очень выгодно сказывалось на экономическом балансе. И поэтому, когда где-нибудь в конце 18 века правивший тогда в Китае маньчжурский император Хун Ли принимал какое-нибудь английское посольство, которое пытались его убедить там как-то немножко либерализовать торговлю и прочее, то он, когда он говорил, что Китай не нуждается ни в чем извне, это была не бравада, это действительно было, в общем, во многом экономическая реальность. Но из-за этого в какой-то момент Китай пропустил довольно много, в том числе промышленную революцию. И поэтому в середине 19 века сложилась крайне травматичная ситуация, когда вспыхнула война как раз из-за правил торговли между Китаем, вернее тогда империей Цин, которую не совсем верно называть Китаем, потому что это была империя, которая включала в свой состав Китай, Маньчжурию, Монголию, Тибет, часть Центральной Азии, правила там маньчжурская династия. Вот эта империя Цин была вовлечена в войну с Англией, и первоначально казалось, что это просто, так сказать, схватка слона с моськой, но в итоге вышло, что армия империи Цин не может противостоять экспедиционному корпусу англичан, потому что во всех областях военной науки, от кораблей до артиллерии и ружей, англичане ушли далеко вперед, потому что вот оказалось, что если вы производите огромное количество всяких там востребованных тканей, фарфора, чая и так далее, то это автоматически не делает вас лидерами, например, военной промышленности. И Китай крайне травматично оказался внезапно в ситуации, когда он буквально год назад был уверен в том, что он самая богатая и самая сильная страна в мире, и во многом это так и было, и вдруг оказалось, что эта самая сильная страна мира не может себя защитить, и небольшой экспедиционный корпус побеждает имперские войска, практически не неся никаких потерь. Вот с этой по поражению в так называемой опиумной войне в Китае начинается очень тяжелый, в том числе с точки зрения осознание себя в мире, время, которое называется «100 лет позора», и, собственно, оно продолжало его для, до, значит, с 1842-го, с поражения в опиумной войне, до 1949-го, с прихода к власти коммунистической партии, там после этого тоже, на самом деле, все было не очень ровно, но это было действительно очень тяжелое время, когда Китай вот из богатейшей империи, у которой все хотят что-то купить и заплатить, оказывается, чем дальше, тем больше практически полуколониальным, полуколоний, так сказать, западных держав, в том числе и России, которые не способен себя защитить, да, и во многом то, что Китай сохранил свою независимость государственную, это стало следствием того, что вот эти западные державы не могли его поделить, да, и, значит, вот в этом дележе какая-то часть государственного суверенитета у него осталась. И это время, конечно, оказалось оказало очень болезненное влияние на национальный характер Китая, потому что к вот такой до того пестовавшейся самолюбованию и самоуверенности, которая тоже никуда не ушла, добавилось вдруг ощущение того, что на самом деле Китай бессилен и ничего не может противопоставить своим довольно ничтожным, казалось бы, врагам. И если мы с вами почитаем какие-нибудь многие китайские тексты там конца 19-го, особенно начала 20 века, когда китайская интеллигенция пыталась нащупать вот эти пути дальнейшего существования, очень многие из самых ярких тогдашних авторов как раз призывают к тому, чтобы отбросить всю вот эту многотысячелетнюю традицию, потому что она, с их точки зрения, как раз и обрекла Китай вот на это полуколониальное существование, что вот эта конфуцианская власть, пестование собственной древности, самолюбование, все это привело к тому, что Китай безнадежно отстал от всего мира, и, соответственно, путь в будущее связан с вестернизацией, с модернизацией, может быть, с христианизацией, и главное, с полным разрывом с вот этим прошлым, которое только тянет назад. Сейчас это тоже нам кажется удивительным, потому что затем Китай прошел через еще несколько болезненных этапов. При Мао Цзэдуне был во времена культурной революции была попытка опять же начать все с нуля и отказаться полностью от всего накопленного до этого китайской традиции. Но в дальнейшем, после смерти Мао Цзэдуна, те, кто пришли после него, Дэн Сяопин и его преемники, они от этого радикализма отказались, и чем дальше, тем больше стали пытаться встроить правление коммунистической партии как раз вот эту традиционную концепцию. И сейчас идеология правящей партии в Китае, она учитывает коммунизм, но больше, пожалуй, работает с образом традиционного Китая, с тем, что Китай продолжает вот эту многотысячелетнюю историю, и как раз на основании того, что Китай одна из крупнейших цивилизаций истории человечества, собственно, современный Китай имеет право на то, чтобы быть одной из великих держав современного мира, китайцы достойны этого. И, например, предложенная одна из важных концепций в идеологии нынешнего лидера Си Цзиньпина, так называемая китайская мечта, она как раз и формулируется, что вот Китай настолько много дал человечеству, что теперь на основании этого он достоин, опять же, достойного места в мировой политике. И очень любопытно, каким образом в современном китайском самоощущении сплелись и вот это вот самодоволие времен доопиумной войны. И желание показать, что вот эти 100 лет позора – это только случайность в многовековой истории, которая вот должна быть где-то, эта страница полностью перевернута. Очень многие, даже сейчас, когда, собственно говоря, никому в голову не придет не сомневаться в китайской древности, не сомневаться в китайской мощи, да, когда Китай там вторая держава мира по ВВП, и вторая экономика, и по некоторым методикам подсчета даже первая. То есть, в общем, сейчас не надо, казалось бы, доказывать, что Китай великая страна. Тем не менее, очень многие из того, что делает китайское правительство, это по-прежнему базируется на желании доказать, что Китай – это не третий мир, а, значит, вполне себе либо первого, либо даже лучше первого, потому что вот эти 100 лет, когда Китай оказался в зависимости от держав, очень болезненно сказались на китайской такой национальной психологии, и, наверное, пройдет, даже если вот все будет настолько благополучно, как сейчас, наверное, пройдет еще не одно поколение, прежде чем вот этот шрам будет окончательно стерт из памяти китайского народа. Хотя, конечно, как тогда будет выглядеть государственная идеология и даже просто самоощущение, мы сказать не можем, потому что это будет потом, но сейчас это такой довольно сложный психологический рисунок.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – звезда по имени Солнце. Ну что тут придумать? Потому что Виктор Цой придумал уже все. Итак, в студии «Комсомольской правды» главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Физического института имени Лебедева Российской академии наук, профессор Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Сергей, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Да, добрый день.
1: Что я выяснила? Необратимые изменения происходят на Солнце в течение всей его жизни, то есть миллионы лет. Это законы физики. И в конце концов изменения количественные перейдут в качественные. И наше светило, выработав весь энергетический ресурс, погибнет. Подавляющее большинство специалистов считает, что это может произойти еще очень нескоро, через 5-8 миллиардов лет. Это правда?
2: Да, но необратимые изменения происходят, к сожалению, совсем в этом мире. Да, и Солнце не исключение. Действительно, оно когда-нибудь погибнет. Вы немножко оптимистичны с его оценками.
1: Со скоростью гибели, с длиной жизни?
2: Не 5, не 8, а всего 4 миллиарда лет. Но всего, конечно, в кавычках, потому что, понятно, для масштаба жизни человека это необъятный срок.
1: Это я старую информацию взяла, уже прошло, понимаете?
2: Да, видимо.
1: Слушайте-ка, то есть получается, что вот это изучение Солнца, оно приближает нас все ближе и ближе к истине, и время укорачивается, потому что 5-8 миллиардов ведь тоже было у ученых. А вы мне сейчас сказали цифру чуть ли не в два раза меньше.
2: Солнце живет как звезда 10 миллиардов лет. Это огромный срок. Оно прожило из своей жизни примерно половину, около 5 миллиардов лет. И еще 4,8 миллиарда, если быть совсем точным, ему осталось до гибели.
1: Вы это точно выяснили уже? Вот это математическому расчету подчиняется?
2: Вы знаете, человек далекий от астрономии может подумать, откуда вы знаете?
1: Да, откуда вы знаете вообще? Туда полететь нельзя. Да. Туда один спутник приблизился. Вообще удивительно, как он не расплавился.
2: Ответ, на самом деле, очень банальный. Дело в том, что Солнце, хотя и кажется нам очень необычным, уникальным объектом, это всего лишь звезда. Одна из там миллиардов звезд нашей Вселенной. Звезды, подобные Солнцу, мы просто видим на небосклоне. На нашем, вот в огромном количестве, на самых разных стадиях жизни. Только рождающиеся, уже умирающие. Поэтому вот эволюцию звезд такого типа, сколько они живут, когда они умирают, и какого возраста Солнце, мы знаем очень точно вот из этих данных.
1: Заметили, друзья, существует понятие физики и лирики, а у нас физики и циники. Да? Вот как-то так. Ну, хорошо. Существуют в научном мире пессимисты, которые считают, что происходящее на наших глазах события на Солнце – грозные предвестники скорой гибели звезды. То есть что это за предвестники? Активизация вспышек может означать, что светило готовится к участи сверхновой, то есть гигантскому взрыву, который поглотит не только нашу планетную систему, но и далекие окрестности космоса туда тоже добьет. И вот в процессе этого превращения выделяемая энергия за одну секунду будет сопоставима с выбросами в течение 10 тысяч лет в обычном режиме. У меня вопрос. Это действительно описание взрыва, то есть Солнце взорвется?
2: Вы знаете, Солнце, как нам не обидно было бы слышать, это звезда-карлик. Это звезда очень-очень-очень маленькая и слабая. Поэтому какие-то гигантские взрывы, там какие-то катастрофы космического масштаба, это не про него. Просто это звезда, которая, в принципе, по своему типу светит очень спокойно. Угу. Кроме того, опять же, мало кто знает, если, например, прямо сейчас, в данный момент, в эту секунду...
1: Сплюньте. Я давно не просила доктора физико-математических наук сделать подобный, постучать по дереву.
2: Мысленно.
1: Если прямо сейчас, да. Вот мне нужна картина.
2: Если прямо сейчас на Солнце прекращается термоядерная реакция, то есть то, что является источником его света, никто на Земле этого не заметит еще около 100 тысяч лет. То есть запасов тепла на Солнце, как бы света, настолько много внутренних, что он будет светить еще 100 тысяч лет вообще без какого-либо изменения.
1: Погодите, а я вот тут вычитала про картину гибели Солнца. Цитирую вам. «Все живое на планете погибнет уже в первые минуты катаклизма от высочайшей температуры. То, что уцелеет, будет уничтожено мощнейшими потоками радиоактивного излучения, от которого магнитное поле Земли уже не спасет. Испарившаяся вода закроет небо мощными облаками на высоте в десятки километров, а на разогревшейся до температуры в 3-5 тысяч градусов поверхности останется лишь пепел». И все это случится через 8 минут после гибели Солнца. Это что, это у меня книжку мне подсунули фантастическую?
2: Ну, это, безусловно, научная фантастика. Да, потому что, ну, смотрите, действительно, тут есть некое зерно истины,
1: вот,
2: очень небольшое.
1: Выделите его, пожалуйста.
2: Оно в чем? Оно в том, что, хотя многие думают, что солнце погаснет, Земля умрет от холода, на самом деле Земля умрет от огня, от жары, на самом деле. Угу. Потому что звезды, подобные Солнцу, перед своей гибелью, они увеличивают размеры и выжигают, на самом деле, все ближайшие планеты. И, видимо, такая же судьба ждет Землю. Но процесс этот эволюционный очень-очень длительный. И, конечно, такого там за минуты сгорания, ну, к счастью, не будет.
1: Нет, а я бы хотела все-таки уточнить про картину гибели Солнца. Вот вы только что сказали, звезда перед тем, как умереть, погибнуть, она расширяется и выжигает все вокруг. Это понятно. Что в этот момент видят земляне? Вот в эту секунду X, когда началось расширение и пошло. Во-первых, это быстро расширение или это десятки, миллионы десятков?
2: Смотрите, какова природа этого явления? Очень просто.
1: Да, давайте.
2: На Солнце есть некое топливо, водород.
1: Так.
2: Вот это базовое топливо Солнца, которое сейчас горит и, собственно говоря, благодаря этому Солнце светит. В какой-то момент водород кончается, и на Солнце загорается другой вид топлива – гелий. То есть второй элемент таблицы Менделеева. Поскольку меняется принципиально тип горения Солнца, оно перестраивает свою структуру, размеры и так далее и тому подобное. Вот эта вот перестройка, по сути, вот, при переходе к другому виду топлива, она и приводит к такому расширению звезды гигантскому.
1: Угу. Это
2: при
1: понятно.
2: Этом, поскольку понятно... Вот...
1: Это как человек что-то новое стал есть, его немножко расширило, да, или наоборот.
2: Понятно, что нет такого, что водород кончился сейчас, а через секунду горит гелий.
1: А мы-то так это представляем.
2: Безусловно, это не так, да. Конечно же, это некий процесс, как бы такой постепенный, когда один вид топлива кончается, второй начинает загораться. И сам процесс перехода от одного состояния к другому, он занимает, ну, миллионы даже.
1: А он уже начался?
2: Нет, как я говорю, Солнце еще около 5 миллиардов лет будет сжигать водород.
1: Водород еще, да. Там запасы хорошие. Хорошо, а когда, то есть вот в течение всего этого времени, пока гелий заменяет водород, и вот этот процесс горения сменяет свою химическую природу, что чувствует Земля? Мы так же живем и ничего не ощущаем? Или там начинаются какие-то более сильные магнитные бури, загар быстрее ложится и ровнее? Ну, не знаю, что предположить.
2: Вот у звезд типа Солнца, повторюсь, именно у звезд типа Солнца есть замечательная особенность. Они всю свою жизнь, вот стадию горения водорода, светят примерно постоянно.
1: Угу.
2: То есть нет такого, как бы, что вот она по мере выгорания водорода гаснет или разгорается. То есть примерно вот пока,
1: стабильно.
2: Пока горит водород, вот очень правильное слово, стабильно, такие звезды обладают уникальной способностью 10 миллиардов лет светить совершенно стабильно. А потом ну, относительно резко перестраиваются какие-то новые состояния.
1: Ну так а что на Земле, когда гелий начнет гореть? Что почувствуют земляне?
2: Ну, смотрите, во-первых, как я говорю, Солнце в этот момент превращается из звезды карлика на короткое время в звезду гигант.
1: Вот тот самый белый гигант, да?
2: Нет, красный гигант.
1: Красный. То есть сейчас это карлик, просто
2: сейчас
1: карлик.
2: Сейчас это желтый карлик.
1: Желтый карлик сейчас. Ребят,
2: да.
1: Запомните, мы всегда путаем карликов, гигантов и какие они цветов. Значит, сейчас желтый карлик.
2: Да.
1: Когда перейдем на гелий, случится, оно расширится и случится красный гигант.
2: Совершенно верно.
1: Так, цвет поменяется и размер.
2: Значит, эта звезда, чтобы понятно было, она по размеру будет примерно в 100 раз больше, чем Солнце.
1: Господи, помилуй! Так мы все сгорим уже в тот момент.
2: Поэтому вот размеры будут таковы, что она, безусловно, вот планета Меркурий, планета Венера, планеты Солнечной системы, они окажутся внутри Солнца, чтобы понятно было. Они полностью испарятся. Земля же, скорее всего, окажется на границе этой звезды-гиганта, то есть не внутри нее, а на границе. И, ну, безусловно, полностью выгорит совершенно, то есть испарятся все океаны, и все вот те живописные картины, которые вы описывали, они произойдут. Но, повторюсь, очень скоро.
1: Тогда... Если следовать логике, ближние планеты к Солнцу, они испарятся, мы на границе, куда народу бежать? В пределах нашей галактики, в пределах нашей Солнечной системы нет такой удобной планеты, получается. То есть нам нужно вдаль, подальше, правильно?
2: Ну, понимаете, мы сейчас говорим про масштабы времени, которые невозможно вообразить. То есть достаточно вспомнить, скажем, что 100 лет назад там только изобрели самолет, например, там. А там, условно, 20 лет назад компьютер, а мы говорим про время, которое будет через 4 миллиарда лет.
1: Ну, что вы хотите этим сказать? Что вы не знаете, на что будет способно человечество?
2: Безусловно, понимаете, ну, никто не может предсказать. Во-первых, будет ли в то время человечество, безусловно. А, конечно, никто не сможет предсказать, на что оно способно.
1: Так, вот смотрите, еще какой вопрос есть. В 89 году в Канаде, в Квебеке, из-за вспышек и магнитных бурь на 9 часов полностью отключилась электроэнергия. В 59-м Карингтонское событие, и Земля была охвачена сияниями. У меня вопрос. Подобное еще произойдет, ожидается? Научились это предсказывать? И что в этом случае делать?
2: Ну, вот событие Карингтона – это 1859.
1: Да,
2: это,
1: да, я просто сказала 59, 1859,
2: да, дело в том, что есть такая известная фраза: мы все живем в объятиях Солнца. И, конечно, какие-то крупные события на нем, но неизбежно они на Земле сказываются. Вот наиболее известные проявления, вот события, которые происходят на Земле, но называются Солнцем. Это как минимум два. Это полярное сияние и это магнитная буря. Угу. Вот, безусловно, после очень крупных вспышек на Солнце, то есть колоссальные силы полярного сияния, колоссальные силы магнитной бури будут и уже были в истории. Но, повторюсь, вот как бы в целом наземные системы от этого защищены, хотя все еще слабо защищены спутниковые системы, и, по-видимому, вот в случае таких событий они пострадают довольно сильно.
1: То есть телефоны отрубятся?
2: Если связь использует спутниковую связь, мобильный телефон не использует спутниковую связь. А, скажем, навигация спутниковая, безусловно, может отрубиться.
1: Друзья мои, продолжим в следующей части передачи данных. В студии «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Сергей Богачев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Иркутск. 90.

0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии «Комсомольской правды» главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института имени Лебедева Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Сергей Богачев. Говорим про Солнце. Мы остановились с вами, Сергей, на том, что вот эти события, как в 1859-м, да, они будут повторяться. Просто мы защищены от них. Не то, что когда и все погас, лишилась электроэнергии, как в 1989-м канадская провинция. Но что случится со здоровьем людей? Понятно, что системы там какие-то немножечко будут барахлить, но в целом, окей, мы можем какие-то превентивные меры принять. А вот с нами это известно физикам или это надо к медикам?
2: Это скорее к медикам. Я скажу какие-то общие соображения. Человек очень тонкая система. Mm-hmm. Известно, что есть люди, которые по своему самочувствию, там предсказывают погоду, точнее, там барометров, безусловно. Поэтому есть люди, которые говорят, прямо говорят, что вот они чувствуют события на Солнце, они чувствуют магнитные бури. И, в принципе, у меня нет оснований им не верить. Я сам это не ощущаю, например. Но, повторюсь, вот огромное количество людей заявляет о том, что они это чувствуют.
1: Понятно.
2: Вот. По поводу того, насколько это вредно или полезно, но текущее, ну, безусловно, это не полезно, сразу скажем. По поводу вреда, в целом текущее, насколько я знаю, вот как бы понимание этого вопроса, не могут события на Солнце или буря магнитная вызвать новых болезней. Но они могут обострить симптомы уже имеющихся, если организм ослаблен. Соответственно, вот поэтому если люди себя считают сами метеочувствительными и чувствуют, ну, и знают за собой какие-то болезни, и как бы, видимо, раз знают, наверное, как бы знают, как там от них там, как симптомы снимать, просто в эти дни, наверное, надо просто бережнее к своему здоровью относиться, и
1: всё. От Солнца можно где-то спрятаться? Ну, я имею в виду от его каких-то лучей, проникающих сквозь все.
2: Ну, смотрите, вот можно ли спрятаться от климата, вот, скажем, от перепадов давления там? Ну,
1: от перепадов давления? Хороший вопрос. Ну, нет, наверное.
2: Ну, наверное, нет. То есть надо понимать, что это как бы, вот, по сути, магнитные бури, вспышки на Солнце. Это тоже
1: везде.
2: Некая часть внешней среды.
1: Да.
2: Вот, и к ней надо так относиться.
1: В общем, вот. У меня такое ощущение, что не напрягаться и принять как должное.
2: Нельзя изолироваться от внешней среды, вот надо просто понимать это.
1: Хорошо. А вот вы уже об этом упоминали, но мне бы хотелось поподробнее, потому что некоторые ученые полагают, что Земля и ее обитатели все-таки смогут пережить кончину своей звезды, и это случится только в том случае, если Солнце ждет участь не сверхновой звезды, а превращение сначала в красного гиганта, о котором вы сказали, когда гелий загорится, а затем в белого карлика. И вот эти типы звезд менее опасны. У меня вопрос, как это будет выглядеть, и пример аналогичных событий в других созвездиях. То есть я еще раз хочу понять. Сейчас желтый карлик. Вот сейчас он у нас желтый карлик. Затем начнет гореть гелий, будет красный гигант, а когда будет белый карлик и в какую очередь? И, и как это связано со сверхновой? Ужасно много понятий.
2: Понятно.
1: Да, и ничего не понятно. Это вам понятно, а нам непонятно.
2: Да. Да, смотрите, по поводу сверхновой звезды. Звезды массивные, крупные, они кончают свою жизнь взрывами. Этот взрыв называется сверхновая звезда.
1: А-а-а.
2: Почему? Потому что если мы видим этот взрыв со стороны, нам кажется, будто на ней появилась очень яркая новая звезда, которой раньше не было.
1: Вот почему. На самом деле исчезает старая звезда.
2: На самом деле просто взрывается, в виде взрыва умирает старая. Солнце, оно в принципе не может взорваться. Как я говорю, звезда очень-очень маленькая по космическим меркам. То есть ее ждет вторая вот цепочка, описанная вами, которая кончается белым карликом. Вот в той схеме, которую говорили, горит водород, горит гелий. Что такое белый карлик? Это звезда, которая сгорел гелий, по сути.
1: А, то есть вот да. Красный гигант закончился, и что там начинается?
2: Сгорел гелий, гореть уже как бы нечем на Солнце, и оно действительно превращается в холодное некое, ну, практически.
1: Оно уменьшается в размерах?
2: Оно чудовищно уменьшается в размерах. Вот от звезды, которая была в 100 раз больше Солнца, она уменьшается до звезды, которая в 100 раз меньше Солнца.
1: Ой.
2: То есть в 10 тысяч раз она уменьшается в размерах и превращается в звезду с массой звезды, с массой Солнца, но размером примерно с планеты Земля.
1: Угу. Но что вы скажете о мнении ученых, которые говорят, что если Солнце не взорвется, а вы это подтверждаете, оно не взорвется, то, может быть, наша участь не такая уж и грустная, может быть, как-то сумеем выжить, или все-таки умрем либо от жары, либо от холода?
2: Знаете, современная астрофизика, она считает эту проблему немножко надуманной. Почему? Потому
1: какую
2: что...
1: Какую именно, уточните,
2: проблему?
1: Выживание
2: проблема, что это... Ну, да, дело в том, что... Я буду говорить, как

0: И, значит, мы смотрим на космос.
1: Не щадите нас,
0: Сергей. Не буду вас щадить, да, мы смотрим на космос. Если предположить, что где-то были цивилизации, которые прожили там 4 миллиарда лет, скажем, например, то они должны быть такого колоссального уровня, вот, как бы вот, что просто их нельзя не заметить со стороны. Если таких цивилизаций много, то космос должен просто быть перенаселен как бы ими, сверхцивилизациями, просто как бы кишить там, как бы вот кричать о себе, что я весь наполнен жизнью. Угу. Мы смотрим на космос, он весь мертвый, абсолютно мертвый, естественный. Исходя из этого, в целом есть такое понятие молчание космоса, что ни одна цивилизация столько не проживает по тем или иным причинам.
1: То есть не переживает гибель своей звезды?
0: Не доживает даже до этого момента. А-а-а. То есть не доживает до как бы стадии, когда ее это может обеспокоить. Поэтому, ну, как бы, скорее всего, человечество в этот момент просто не доживет.
1: Понятно. Обожаю, когда физики улыбаются в момент, когда говорят о смерти не кого-то, а всего человечества. Ладно. Цикл солнечной активности от максимума до максимума длится примерно 11 лет. То есть солнечные процессы цикличные, правильно ли я понимаю? И если да, то почему?
0: Действительно, да, на Солнце есть такое как бы биение пульса. Вот как бы вот как у человека есть пульс, так есть пульс у Солнца. Только у человека он идет шагом секунда, а у Солнца шагом 11 лет. Вот с этим пульсом на самом деле меняется на Солнце все абсолютно. Количество вспышек на Солнце, там, температура его атмосферы.
1: А что пульсирует, простите, перебиваю?
0: А, вот, ну да, вот как бы вопрос, что пульсирует. У человека, да, безусловно, бьется сердце.
1: Да.
0: Да. У Солнца считается, что это пульсирует магнитное поле Солнца, как неудивительно.
1: Вот. За счет чего? Что его колеблет?
0: Вот это нерешенная проблема до сих пор.
1: Ну, то есть, подождите, чтобы мы поняли.
0: Да.
1: Астрофизики четко видят цикличные колебания магнитного поля. То есть это ритмичные колебания, аналогичные нашему сердцебиению, допустим. Ну, не допустим. С тем же ритмом, угу. Но вот да. Так, что они цикличны. И мы не понимаем, что же там колеблет. Ядро может?
0: А, нет.
1: Не может.
0: В ядре дело в том, что в ядре Солнца, по современным представлениям, нет магнитного поля, в принципе.
1: Да, в ведре Солнца нет магнитного поля.
0: На ведре, да.
1: Вот ведь черт, что же там такое может быть?
0: Смотрите,
1: есть гипотеза?
0: Безусловно, надо понимать, что мы знаем не все о мире. Это замечательно, на самом деле.
1: Да, это
0: прекрасно. Потому что если мы будем знать все, будет скучно жить.
1: Мы помрем раньше, точно.
0: На Солнце есть загадки какие-то. Вот одна из них загадка, почему на Солнце есть 11-летний цикл.
1: А какие еще загадки есть про Солнце? Вот ваш любимый, допустим, ну или всех ученых, самое.
0: Всех ученых примитивно к Солнцу. Безусловно,
1: да.
0: Это горячая корона Солнца. Дело в том, что у Солнца его источники энергии, то, что его греет, находится в ведре. В ведре Солнца.
1: Мы с вами смеемся, да, в ведре. Да. Все понимают, слушатели. Так,
0: в ядре Солнца горят термоядерные реакции. И ядро очень горячее. У него температура порядка 15 миллионов градусов. Дальше, по мере удаления от горячего ядра, температура падает, и на поверхности Солнца падает уже до жалких, смешных 6000 градусов.
1: Так.
0: Да, однако потом, хотя она должна как бы падать еще дальше, она неожиданно начинает расти. И буквально на коротких масштабах, там на 10 тысяч километров...
1: Вокруг самой звезды, да?
0: Да, угу. Она вырастает до температуры 1-2 миллиона градусов снова.
1: Вот это да.
0: Вот как бы что его греет, учитывая, что мы удалились от источника?
1: От источника?
0: Да. Вот это некая загадка горячей короны Солнца, которая тоже нерешенная и, безусловно, любимая загадка астрофизиков, занимающихся Солнцем.
1: А вы мне скажите, а можно эти вещи разгадать, учитывая, что все-таки Солнце изучать сложно по причине того, что оно горячее? Но вот правда, как это разгадать, все к нему подлететь? Сложно.
0: Разгадать, безусловно, можно. Это как бы работа двух видов ученых. Первый – это теоретики, которые придумывают теории. А второй – экспериментаторы, которые пытаются проверить. Вот сейчас, например, в данный момент, когда мы говорим, летит новейшая обсерватория НАСА, это американское космическое агентство, называется Parker Solar Probe.
1: Угу.
0: Эта обсерватория как раз запущена по такой орбите, чтобы она пролетела очень-очень близко от Солнца, буквально там в нескольких миллионах километров от него.
1: Представляю, сколько слоев фольги там сверху этой обсерватории.
0: Огромная, она очень хорошо защищена.
1: Надеюсь.
0: Да. И как раз одна из ее задач прямо пролететь сквозь эту горячую корону и прямыми измерениями пытаться понять, что там происходит вообще говоря, какие процессы ее греют.
1: В каком году это случится?
0: Но она летит довольно по сложной траектории. Какие-то первые приближения будут уже в ближайшие годы у нее.
1: Угу. Будем ждать, надеяться и верить. А может Солнце взять и вдруг изменить свое поведение?
0: Вот, повторюсь, наблюдая на звезды такого же типа, вот если мы считаем, что Солнце не уникальная звезда,
1: да,
0: там, как бы вот, а все-таки развивается по законам, да, аналогичным другим звездам, то ответ нет.
1: Слушайте, ну все-таки были какие-то такие же звезды такого же размера, которые в своей системе светили-светили, а потом вот прошли эти этапы, о которых мы говорили. И что случилось с планетами вокруг такого рода звезд? Ну, вот просто пример какой-то хотелось бы напоследок.
0: Ну, вот чтобы прям увидеть процесс выжигания планет своей звездой, таких наблюдений пока не существует, в принципе. Вот.
1: Тогда чего вы беспокоитесь? Оно возьмет. Но подождите, вы же мне всю дорогу твердите, что мы смотрим на аналогичное поведение, судим по примерам. Нет, хрестоматия.
0: Еще раз, значит, мы, безусловно, видим звезды типа Солнца, превращающиеся и уже превращенные в гиганты красные. Но планета — это очень маленькое тело, на самом деле. Угу. Чтобы разглядеть, как бы, тело планеты на таких гигантских расстояниях в световые годы.
1: А, проблема в расстоянии.
0: Конечно, конечно.
1: Понятно. Я думала, проблема во времени, что мы столько не прожили, чтобы дождаться взрыва.
0: Просто мы не видим планеты у звёзд.
1: Эх, жаль. Ладно, значит так, задача такая: долететь до Солнца, разгадать корону, пульсацию и какие-нибудь новые окуляры изобрести, чтобы разглядеть планеты, потому что нам-то жить хочется, а не после нас хоть потоп. Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Сергей Богачев был сегодня в студии «Комсомольской правды».
0: Спасибо вам, всего доброго.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
2: Большой... Экономика.
4: Покупательная способность тех денег, которые вы...
2: Аналитика.
5: Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
2: Технологии.
6: В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
2: Музыка.
7: Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
2: «Комсомольская правда». Радио для тебя.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Можно начинать. Представьте себе колоду из 52 карт. Загадайте любую. Я дам вам пару секунд. Дайте угадать. Это ваша карта? Большинство из вас ответило нет. Но если 1000 человек, посмотревших ролик, решило мне подыграть, и если все карты выбираются с одинаковой вероятностью, то около 20 человек пару секунд назад были удивлены. Как он это сделал? Невероятно? Или очень даже вероятно? Ведь это чистая математика. Однако мы допустили, что люди загадывают все карты одинаково часто, но это не так. Исследования показывают, что некоторые карты люди загадывают гораздо чаще. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Ну а для начала давайте посмотрим, о каких чудесах идет речь. В книге «Человек за бортом» Лев Скрегин описывает загадочную историю Хью Уильямса. В 1664 году у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. Спасся всего один человек, и звали его Хью Уильямс. Более века спустя на этом же месте потерпело крушение другое судно, и спасся вновь счастливчик с таким же именем и фамилией. А в 1860 году там же затонула рыбацкая шхуна, и спасся вновь Хью Уильямс. Имя стало нарицательным. Моряки теперь так называют единственных выживших после кораблекрушения. Звучит крайне странно, и если честно, с документальным подкреплением у этой истории явные сложности. Однако Скрягин рассказывает куда лучше задокументированную историю Джеймса Джонсона, который трижды признавался Хью Уильямсом на кораблях «Стоктон», «Кэтрин Си» и «Дункан Данбара». Карл Юнг, прочитав книгу австрийского биолога Пола Камерера со сборником различных совпадений, выдвинул теорию синхроничности, согласно которой все события связаны волнами серийности. Юнг использовал эту идею, аргументируя существование паранормальных явлений. Позже эту же идею подхватили уже в движении New Age. На просторах интернета вы можете найти огромное количество подобных подборок. Далеко не все из них соответствуют действительности. Как, например, история с оригинальным Хью Уильямсом. Однако, многие происходили в реальности и имеют надежные доказательства. Так что же, может наш мир не так прост, и им управляют какие-то скрытые силы? Давайте разбираться. Многие математические теории создавались по довольно абстрактным причинам, но не теория вероятности. Мы обязательно вернемся к истории ее создания в другом ролике, но сейчас лишь отмечу, что она появилась из желания понять, как работают азартные игры и какие ставки будут справедливыми. Мы же можем использовать ее, чтобы понять, какие события справедливо считать невероятными, а какие таковыми не являются. Я кидаю два кубика, предсказывая, что сейчас выкину две шестерки. И выкидываю. «Вау!» — говорите вы, если не знаете, что я сделал 27 дублей и планировал кидать их до посинения, пока не получу нужный результат. Зная этот факт, гораздо более удивительным было бы, если бы я не выкинул две шестерки. Важным здесь является то, что вы не видите всех попыток, а значит не можете корректно оценить невероятность события. И это отлично демонстрирует Джордан Элленберг в своей книге «Как не ошибаться». Он рассказывает такую историю. Однажды вы получаете рассылку от фондового брокера из Балтимора, в которой он пишет, что завтра определенные акции вырастут в цене. Так и происходит. И на следующий день происходит новое предсказание. Он указывает на другие акции и на этот раз предсказывает их падение. И это тоже сбывается. Так продолжается неделю, и брокер ни разу не ошибается. Ну что, вы уже хотите купить подписку на предсказание этого сводного брата Уоррена Баффета? А если бы вы узнали, что в первый день он отправил 10 тысяч предсказаний, в половине из которых он обещал рост акций, а в другой половине падение, а затем, отсекая из рассылки тех, для кого его прогнозы не сбылись, продолжал делать так всю неделю? Это еще называют проблемой множественных сравнений, и этим часто пользуются мошенники. Ведь они могут попросить оплату за результат. Помиришься с мужем – заплатишь 500 рублей. Получишь повышение – заплатишь 1000. Выздоровеешь, тут и две не жалко. Оплата только за результат. Теперь вы понимаете, как это работает? Как сказал Август Де Морган, все может случиться, если сделать достаточное количество попыток. В математике это называется законом больших чисел. И именно этим объясняются невероятные ситуации, как, например, Уолтер Сомерфолд, человек, который поймал за свою жизнь целых 3 молнии. Чудо? Ну, если учесть тот факт, что молнии бьют примерно 50 раз в секунду безостановочно по всей Земле, и миллиарды людей, живущих и живших за всю историю, с которыми могло произойти такое событие, то факт уже не выглядит столь чудесным. А ведь можно учесть еще и то, что Уолтер был заядлым спортсменом на открытом воздухе. Профессор Кембриджа Джон Литтлвуд пошел еще дальше. Он определил чудо как событие особой важности, происходящее с частотой 1 на миллион. Он предполагает, что когда человек бодрствует, он видит одно событие в секунду, которое может быть как обычным, так и исключительным. В таком случае человек будет видеть в среднем одно чудесное событие каждые 35 дней. Это наблюдение назвали законом Литтлвуда. Но что же тогда значит настоящее чудо? Наверное, это случайные события, которые происходят чаще, чем мы интуитивно этого ожидаем. Но насколько хороша наша интуиция в статистике и теории вероятностей? Apple Shuffle – случайное воспроизведение песен. Изначально вызвал поток жалоб от пользователей. Люди говорили, что похожие песни или песни одного исполнителя шли подряд. И это абсолютно нормально для случайности. Но не ощущается как случайность. Apple пришлось переделать систему, заставив ее избегать случайных паттернов, которые наш мозг воспринимал не случайными. Стив Джобс про это сказал. Мы сделали Apple Shuffle менее случайным, чтобы он казался более случайным. Или вот, взгляните на два скопления звезд из уже упомянутой книги Эленберга. Какой кажется вам более хаотичным? Если вы внимательно слушали предыдущую историю, то догадайтесь, что более хаотичное – левое изображение, ведь оно не избегает скоплений. Но вам все равно не отделаться от интуиции, шепчущей, что равномерное заполнение правой картинки выглядит случайнее. Не самую очевидную связь между избеганием повторений в случайных последовательностях и магическим мышлением показал Питер Брюгер, автор книги «Привидения и полтергейсты. Междисциплинарный подход». В своем эксперименте он предложил людям в голове бросать шестигранные кубики и сообщать результат. Последовательности, выдаваемые людьми, ожидаемо были далеки от случайных, ведь люди избегали повторений. Но вот, что в этом эксперименте самое интересное. Всех испытуемых заранее попросили обозначить свое отношение к паранормальным явлениям. Верю, не верю, безразличен. И люди, верящие в паранормальные явления, избегали повторений гораздо сильнее. То есть были куда дальше от настоящей случайности. Совпадение? С этим связан еще один занятный феномен – эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Если вы продолжите слушать интуицию, то это приведет лишь к необоснованным ставкам и в конечном итоге потере денег. Вот еще одна демонстрация того, как неверная интуиция заставляет нас изумляться причудам реальности, взятая из книги Алексея Саватеева «Математика для гуманитариев». Как вы думаете, какова вероятность, что у двух людей в школьном классе совпадут дни рождения? В классах с 23 детьми вероятность совпадения превышает 50%, что означает, что справедливым будет ожидать такое в каждом втором классе этого размера. Взгляните на график. В классе с 40 детьми редким окажется уже отсутствие такого совпадения. Хорошо. С нашей обывательской интуицией все понятно. Но неужели ученые отрицают саму возможность чуда? Вовсе нет. И они даже придумали термин «статистическая значимость», чтобы показать, что некоторые результаты выглядят удивительно. И хотя у этого подхода есть довольно существенные минусы, которые мы рассмотрим в другом ролике, он тем не менее позволяет проверять, являются ли общепризнанные чудеса чем-то действительно необычным. Здесь сразу вспоминается феномен счастливой руки. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Со статистической значимостью был отлично знаком французский психолог и статистик Мишель Гоклен. Он открыл эффект Марса – зависимость спортивных достижений человека от положения красной планеты в момент его рождения. Причем представленный Гокленом результат мог получиться с вероятностью 0,0005. Вот это я понимаю маловероятный результат. Об этом эффекте я узнал из книги Александра Панчина «Защита от темных искусств». Александр, услышав впервые про эффект Марса, написал программу, в которой случайным образом назначил 500 виртуальным ученым и 500 виртуальным астрологам даты рождения. Определив принадлежность к небесным телам и секторам, он обнаружил столь же выраженный эффект Сатурна, правда уже для виртуальных ученых. Фокус здесь в тех же множественных переборах. Если у вас достаточное количество параметров, то вы обязательно получите то, что называется статистическим выбросом. Прогнав программу миллион раз, Александр в 24% случаев получал столь же невероятные результаты. 24% уже не так чудесно. Главное уметь находить в больших данных статистические выбросы. Вот еще один пример – библейский код. Эта идея построена на эквидистантной последовательности букв. Звучит сложно, но суть проста. Что если мы в книге будем читать каждую пятую букву? Обычно мы получим билиберду. Но может ли текст содержать скрытое таким образом послание? Такой код искал ни много ни мало даже Ньютон. А вот нашел Доран Витстум. Он с авторами опубликовал статью «Равноудаленные последовательности букв в книге Бытия» в научном журнале Statistical Science в 1994 году. Речь там шла о том, что в книге Бытия содержатся имена, а также даты рождения и смерти известных средневековых раввинов, зашифрованные эквидистантной последовательностью. То есть ученые в профильном журнале доказали, что книга Бытия предсказывает будущее. С ума сойти! Такое совпадение математически уже точно необъяснимо. Или объяснимо. Другие исследователи, Брэндон Маккей и Дрор Барнатан, указали на вольный выбор имен средневековых раввинов, которые зачастую не имели паспортов и звали их по-разному. Это создает отличное пространство для маневра и перебора. Заменив имена, Маккей и Барнатан смогли найти такие же предсказания в «Войне и мире», переведенном на иврит. И нет, Лев Толстой вовсе не закладывал скрытого смысла в свой текст так, чтобы при переводе на иврит он предсказывал даты рождения и смерти раввинов. Пространство для маневра создает возможность находить случайности, которые выглядят не случайно. Еще легче это сделать, если использовать менее строгий подход Майкла Дроснина, автора многочисленных книг о библейском коде. Вот его ответ скептикам. «Когда мои скептики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе «Моби Дик», я им поверю». И что вы думаете? Маккей, используя метод Дроснина, нашел в тексте «Моби Дика» эквидистантные последовательности, указывающие на даты смерти Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Льва Троцкого и самого Дроснина. Правда, с последним книга не угадала. Где-то при обсуждении эффекта Марса или библейского кода у вас должны появиться небезоснованные подозрения, что со статистической значимостью не все в порядке, раз такие работы порой проходят в рецензируемые журналы. Ну а о том, как вот эта теорема позволяет частично решить проблему, мы поговорим не сегодня. Кстати, про подбор нужного результата. Вы же знаете, что YouTube случайным образом формирует ссылки на свои видео. Но с помощью вот такой незатейливой команды в поисковике мы можем найти любое слово в таких ссылках. Взгляните на эту удивительную неслучайность. И как сказал американский математик Перси Диаконис, по-настоящему удивительным днем будет день, когда ничего удивительного не произойдет. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей, однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал, когда им показалось, что ветки напоминают тигра, потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10 случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Абсолютно нормальное свойство мозга, благодаря которому вы, например, видите созвездия или различные объекты в тучах, как в стихе Маяковского. Плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, от первой до третьей люди, четвертая была верблюдик. Иногда пареидолия приводит к довольно забавным результатам. В 12 веке в Японии произошла морская битва, в которой был полностью уничтожен флот клана Хайке. Предания гласят, что самураи до сих пор скитаются по дну моря. Иногда там вылавливали крабов с лицом самураев на спине. И, конечно же, их отпускали. Такой искусственный отбор получился. И вот, полюбуйтесь, крабы Хайке. А вот история из книги Карла Сагана «Космос». Персиваль Лоуэлл, прочитав неверный перевод работ Скиапарелли, увидел на Марсе каналы. Хотя Скиапарелли писал в своих работах про каналы, что на итальянском означает «протоки и русла», Лоуэлл воспринял слово «каналы» буквально и увидел сеть грандиозных ирригационных рвов, созданных старой и мудрой расой, населяющей Красную планету. Лоуэлл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Но, как подметил Карл Саган, это безусловно верно. Но только непонятно, с какой стороны телескопа находится этот разум, что породил каналы. Имея в виду, конечно, самого Лоуэлла. Кстати, раз уж мы оказались на Марсе, давайте вспомним про вот это лицо, являющееся еще одним эталонным примером пареидолии. Огромный резонанс привел к тому, что даже пришлось сделать его повторное фото. Этот эффект объясняет огромное множество различных явлений. Например, криптозоологию – это когда мы принимаем палку на озере Лохнесс за чудовище или странную кучу заснеженного человека. И я хочу обозначить – это вовсе не болезнь или глупость, это нормальное функционирование человеческого мозга. Кстати, пареидолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шуме, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Но, к сожалению, сторонники паранормальщины с помощью этого эффекта находят послания с того света в плохих диктофонных записях, белом шуме или неисправных радиоприемниках. Такие послания назвали электронным голосовым феноменом. Сейчас существует огромное количество способов и ухищрений для получения таких сигналов. И, конечно, здорово было бы пообщаться с умершими людьми, но находя сигналы в белом шуме, мы общаемся лишь с искажениями своего собственного мозга. Или нет? Оказалось, что иногда радиоприемники ловят сигнал, отраженный следом от метеоров. В таком случае вполне реально поймать радиоволну, несущую отдельную фразу или слово до одной секунды, отраженной в верхних слоях атмосферы. И это ли не чудо? Кстати, в таких записях обычно довольно сложно что-то разобрать, но если вам сказать, что искать, то вы сможете услышать нужные слова. Если же вы не знаете, что искать, то мозг попытается найти что-нибудь похожее, после чего успешно натянется его на глобус, убеждая себя, что это в точности оно и есть. Такой эффект получил название Мордегрин. Это тот самый фристайл-ракомакафон. И проблемы возникают не только с другими языками. Есть тут люди, кто тоже пел «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех». Но здесь есть хотя бы правильный вариант. Если же смысла вообще не заложено, как в белом шуме и помехах, то неудивительно, что мы можем услышать почти что угодно. Отличной демонстрацией этого закона является тот факт, что вот эта гифка с танцующим человеком-пауком подходит почти под любую мелодию. Дело в том, что она использует сразу несколько популярных ритмов, и наш мозг радуется, когда происходит совпадение, спокойно относясь к промахам. На этом выросло даже целое сообщество людей, синхронизирующих фильмы и альбомы известных групп. Одной из самых впечатляющих и одновременно самых первых является синхронизация фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года и альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Некоторые люди посчитали, что синхронизация не случайна. Они отметили места поразительных совпадений, как, например, момент, когда Дороти слушает биение сердца Железного Человека, а альбом воспроизводит это биение. Но в данной синхронизации, как и в случае с Человеком-пауком, как бы за скобки выносятся все несовпадения. По этой же причине давать расплывчатые прогнозы – это лучший способ прослыть экстрасенсам. Потом люди сами выберут и подгонят совпадение под ваши слова. Вообще, тенденция замечать то, что подтверждает наши убеждения, и не замечать обратного, называется искажением подтверждения. И для демонстрации я хотел бы показать вам одну игру. Она называется «Дзендо». Суть ее в следующем. Я придумываю правила стройки пирамидок из лего, затем показываю вам пирамидки, построенные по правилу и с его нарушением. После чего вы можете построить свою пирамидку, и я скажу, подходит ли она под правило. Вот эта пирамидка у нас будет по правилу, вот эта нет. Попробуйте сыграть с кем-нибудь и обратите внимание на то, что, играя впервые, человек будет пытаться собрать правильную пирамидку, и ему может показаться, что он понял правила. Например, вы собираете вот такую пирамидки. Я говорю, что они подходят, и вы озвучиваете правила. Должна быть красная, коричневая, а потом белая пирамидка. Однако, услышав однажды, что правило понято неверно, человек начинает играть совершенно по-другому. Теперь он понимает, что для того, чтобы понять правило, нужно опровергать свою гипотезу. Потому что в данном случае вот такая пирамидка тоже бы подошла. Мое правило заключается всего лишь в том, что сверху всегда должна быть белая пирамидка. Обратите внимание, в данном случае речь не идет о каких-то эмоционально заряженных убеждениях. Просто игра. И это происходит и в науке. Есть даже термин «selection bias» – систематическая ошибка отбора. Ее суть можно кратко изложить так. Рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах пловцов, которых толкали к берегу, ведь мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого толкали в другую сторону. Наша способность улавливать паттерны в бессвязных структурах не ограничивается зрением и слухом. В широком смысле это называется апофенией, и частным ее случаем является наша способность принимать корреляции за причинную связь, известная еще как правило «после значит следствие». И начать эту историю нужно, конечно же, с голубиных предрассудков. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби. Мозгов-то во. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись. Чарльз Катани и Дэвид Катц предоставили студентам две кнопки. Нужно было нажимать одну из них каждый раз, когда загоралась желтая лампочка, а она мигала довольно интенсивно. Задача была набрать как можно больше баллов. Кормить голодных студентов, в отличие от голубей, почему-то никто не собирался. Баллы увеличивались через 30 секунд после нажатия правой кнопки. Левая же вообще была отключена. Но большинство испытуемых нажимали обе кнопки, поясняя после эксперимента, что они обе полезны. А японский ученый Кайти Оно приглашал студентов в комнату с тремя рычагами и счетчиком баллов. Задача, как и в прошлый раз, была заработать как можно больше баллов. Однако правила испытуемым не сообщили, и как в эксперименте с голубями, их не было. Баллы присуждались случайным образом. У троих из 20 испытуемых выработались устойчивые ритуалы. Причем у одной девушки ритуал не был связан с рычагами. Она 10 минут прыгала со стола и, утомившись, прекратила испытание досрочно. Но это все эксперименты в рафинированных условиях. В реальной жизни все же по-другому, и это вам понравится. Во время Второй мировой войны на Фиджи располагались американские базы. Местное население видело, как к военным прилетали на самолетах полезные грузы, часть из которых перепадала местным жителям в качестве гуманитарной помощи. Но после войны самолеты прилетать перестали. И чтобы вернуть помощь духов, местные жители начали строить из соломы и бамбуковых палок копии самолетов, диспетчерских вышек и взлетно-посадочных полос. И это назвали культом карго, и он существует, между прочим, до сих пор. Только вдумайтесь, я ведь озвучил только малую часть того, что мы знаем о нашем навыке видеть невероятное в обыденном. Да и знаем мы пока об этом далеко не все. Обиднее всего то, что, принимая за чудеса явления, которые ими точно не являются, мы легко можем пропустить чудеса настоящие.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают», финалист премии «Просветитель».
2: На наших форумах прозвучало уже не менее 90 докладов, и не раз и не два нам писали. Например, а где вы этот бред берете? Неужели сами придумываете? И вот на этих фотографиях, здесь, так сказать, нас поймали, застали врасплох, когда мы с нашими истинными хозяевами придумываем мифы для следующего форума. Вот. А кто-то пишет даже, что вот он доклад прослушал, и только еще больше проникся идеей, что история не наука, ученые скрывают, египтяне не строили пирамид. Соответственно, очевидно, что выступления бывают удачные и не очень. Вопрос, как это оценить. То есть, если это оценивать с научной точки зрения, нужно как минимум быть экспертом в данной области. Я в сегодняшнем выступлении выбрал подход, который, конечно, не лишен недостатков, но, по крайней мере, он хорош тем, что позволяет оценить нашу аудиторию. Это статистика YouTube. Потому что, как бы мы ни относились к зрителям YouTube, это вообще-то мы с вами. Это наши... Зрители – это те, с кем мы ведем просветительскую работу. И, соответственно, мое выступление построено как некий рейтинг, такой хит-парад. Но чтобы смотреть было интереснее, я сначала выведу список тем в произвольном порядке. Надеюсь, видно всем. А вы на них посмотрите и попытайтесь угадать, какие темы попали в первую тройку и какая оказалась номер один. А сейчас я оглашу этот хит-парад, как полагается для хит-парада, начиная с 10 места, и буду показывать и кое-какую статистику по этим выступлениям. Я хочу сказать, что каждое из них набрало порядка 200-300 тысяч просмотров. Конечно, это не миллионы просмотров, но вы должны понимать, что это просто некие люди выступают и рассказывают про науку. То есть это не котики, не пранк, не какая-то там распечатка наушников с Алиэкспресса. Это просто выступление про науку, поэтому даже 200 тысяч – это очень неплохо. Итак, начнем. И на 10-м месте у нас выступление историка Олега Соколова, где он разоблачал мифы про средневековых рыцарей. Такое эмоциональное выступление с демонстрацией рыцарских доспехов. Совершенно неожиданно для меня, например, попало на 10-е место. На 9-м месте выступление Алексея Водовозова, где он рассказывал, что мы знаем и чего не знаем про прием витаминов. И, в частности, произнес фразу, которая стала нашим локальным мемом и даже попала на футболки. «Ешьте котиков, в них есть витамин С». И я хочу сказать, что, кстати, после этого выступления было еще два постскриптума, то есть таких интервью, где Алексей отвечал на вопросы, не вошедшие в форум. Еще был показ этого видео на канале «Наука 2.0», и там еще под 300 тысяч просмотров в сумме. Очень интересно было смотреть, как астроном, серьезный ученый, всерьез говорит про плоскую Землю, Олег Угольников, который у нас, надеюсь, сейчас в зале. Еще интереснее было, конечно, читать комментарии, потому что в комментариях вот к этому видео был такой разброс реакций, то есть кто-то ну, помимо шуток, то есть, ну, были шутки в таком духе, что земля, если бы земля была плоская, то котики бы с нее обязательно все сбросили. Вот. А вот кто писал более-менее всерьез, тот кто-то писал, что вы там курили, да, и что будет следующим. Рассказ про то, что аисты не приносят детей. А кто-то писал, что он тоже думал, что это бред, но потом пообщался с плоскоземельцами. Они существуют. Наконец, были интересные отзывы. Вот, например, здесь... Не знаю, видно или нет, но там смысл в том, что... А я показал своей родственнице, которая, так сказать, страдает плоскоземельем. А она сказала, что ученый слишком хорошо выглядит, слишком гладко говорит, не похож на ученого. Давайте нормального ученого. И, наконец, ну, естественно, значит, были... Как ни странно, благодарность от тех, кому кого-то удалось переубедить, ну и сами плоскоземельцы тоже пришли. Вот, например, некто объяснял, что вот когда вы крутитесь на карусели, у вас голова кружится, если бы земля вертелась, у нас бы должна была кружиться голова. Логично? Логично. Седьмое место. Выступление про то, что никакого татаро-монгольского ига не было, а была Великая Тартария, историк. Юлий Селезнев. Тема, на самом деле, была еще в 90-е, если не ошибаюсь, поднята Фоменко с Носовским, а в 2017 году к ней неожиданно опять пришла слава, когда комик Поперечный так записал шутливое видео, но, видимо, перестарался с юмором. И вот это выступление, несмотря на то, что Юрий Селезнев, ну, вовсе такая не медийная фигура, оно взлетело, видимо, из-за того, что вот был такой интерес к выступлению Поперечного перед этим. Еще один наш постоянный докладчик, но это его первое появление было на форуме «Ученые против мифов», и он говорил про Аркаим, который, с одной стороны, памятник бронзового века, с другой стороны, место поклонения всяких эзотериков, которые, значит, приходят принести жертву на геологический репер, и археологи, которые в свое время сами привлекли вот таких людей, типа Тамары Глобы, чтобы спасти этот памятник от затопления, стонут, и Иван, значит, выразил этот стон. И я хочу сказать, что, ну, наверное, Иван пусть меня поправит, но это было вообще его первое появление на YouTube. А после нескольких выступлений Иван стал уже таким хорошим оратором и достаточно известным популяризатором. И это здорово, что вот наш форум, что ли, создает и раскручивает такие яркие имена в научпопе. А вот это выступление интересно тем, это пятое место, что это был доклад вообще не запланированный. То есть Станислав Дробышевский на 9-м форуме замещал заболевшего спикера. И тем не менее, вот этот доклад оказался единственным из 9-го форума, который попал в наш хит-парад. Но здесь, видимо, сошлось вместе несколько факторов. Такое яркое, может быть, несколько провоцирующее название про неудобные вопросы об эволюции и, собственно, личность самого Станислава. Ну, при этом, наверное, кто-то из зрителей ждал, что неудобные вопросы будут в стиле: а вот как вы объясните железный молоток, найденный в слоях юрского периода? Вопросы были несколько другие в реальности, но не менее интересные. Четвертое место. Генетик Олег Балановский рассказал, в частности, о том, что, оказывается, в наших генах не записано наша этническая принадлежность. И для многих зрителей эта мысль оказалась какой-то невеселой, заставила их понервничать. Но когда об этом говорит человек, с чьей помощью по ДНК нашли домодедовского террориста, то тут спорить сложновато. И мы переходим к тройке лидеров. На третьем месте диетолог Елена Мотова, которая говорила про то, что от раздельного питания толку нет, продукты с нулевой калорийностью не существуют, чистить организм от шлаков не нужно. А поскольку в том, как правильно питаться, каждый специалист, то в комментариях к этому видео очень бурлило и клокотало. Наконец, да, второе место. Военный историк Клим Жуков говорил о том, почему история не является просто набором мнений и откуда берется исторический ревизионизм. И здесь тоже такое провоцирующее название, плюс известная личность самого Клима, это способствовало тому, что видео взлетело. И надо сказать, что здесь докладчик позволил себе некоторые околополитические высказывания, что мы, конечно, не приветствуем на наших форумах. Из-за этого в комментариях было тоже очень-очень горячо. Ну и, конец, лидер нашего хит-парада, кто бы вы думали? Астроном Владимир Сурдин. И рассказ про лунную экспедицию. То есть, на самом деле, это был не перечень каких-то мифов, а это было такое увлекательное повествование о том, какие трудности пришлось преодолеть при организации экспедиции к нашему спутнику. И нам пришлось закрыть комментарии к этому видео из-за накала идиотии. И здесь можете убедиться, кстати, самое большое число дизлайков. 2300 дизлайков при около 5000 лайков. Вот наш хит-парад. Теперь он, значит, вместе собран. Поднимите руки, кто угадал лидера. Здорово. Спасибо. Естественно, это требует какого-то анализа. То есть можно поговорить о том, какие факторы, значит, должны сойтись вместе, чтобы видео было популярным. И, во-первых, можно обратить внимание, что вот в этом списке из 10 наименований как минимум 3 касаются темы истории нашей страны. Четвертое про генетику народов. Оно как бы напрямую не касается, но, конечно, рассматривали его зрители, это следует из комментариев, сквозь призму, кто русский, а кто не совсем. И национальный вопрос, конечно, тоже многих волнует, как и тема места России на мировой арене. Это, значит, вопрос, который задевает каждого политически активного россиянина. Ничего удивительного нет в том, что эти видео оказались популярны. Ну и, конечно, что уж говорить про национальный вопрос. Ну и надо добавить, что первое в списке выступление, оно вроде про американскую историю, но, конечно, на него смотрят исключительно в смысле советско-американской конкуренции. А поскольку сейчас считается, что эта конкуренция обострилась, то и для граждан, политически озабоченных, тема лунной гонки оказалась такой вот прямо горячей. И поэтому Владимира Сурдина обвиняли в том, что он русофоб, и в том, что он продался там кому-нибудь. И, кстати, это же известный уважаемый докладчик, поэтому некоторые писали, что «я вообще Сурдина уважаю, но тут, ну вот как же так?» Надо сказать, что любые околополитические темы неизбежно приводят к ожесточению и к тому, что у комментаторов отключается логический аппарат и вскипают эмоции. И, конечно, это способствует популярности видео, но, наверное, не способствует популяризации научной картины мира. Поэтому мы даже для наших докладчиков ввели правила. У нас вообще есть список правил, рекомендаций для спикеров форума. И одно из них – не касаться по возможности темы вообще истории 20-21 веков. Ну вот для лунной аферы мы сделали исключение. Но вообще мы считаем, что политический такой хайп – это не то, что нам нужно, хотя, возможно, мы теряем просмотры на этом. Ну и я думаю, никого не удивляет, что в список попали две темы, которые касаются нашего здоровья и того, как правильно питаться. Потому что вообще политика, здоровье, ну и, конечно, секс – это три кита желтых СМИ. Не хотелось бы, конечно, им уподобляться, но, с другой стороны, обидно, что у нас не было пока что ни одного доклада про секс. И я думаю, что это надо все-таки исправить. Но если говорить в целом, то можно обратить внимание, что, конечно, значительная часть тем, они, скажем так, бросают вызов каким-то мифам, заблуждениям, популярным предрассудкам, и поэтому популярность этих видео, к сожалению, связана с популярностью того явления, с которым мы боремся. Отдельно, конечно, вот стоит подумать о том, почему популярна тема плоской земли. Это вопрос для психологов. То есть в чем здесь дело? Может быть, это просто сила конспирологии. Может быть, это такой, что ли, такая мода на некий нонконформизм, потому что это же подается как вызов системе. Может, у кого-то бомбит, так сказать, от школьной программы и хочет немножко потроллить своих учителей. Ну и все это, конечно, вместе накладывается на низкий уровень грамотности. Я подозреваю, что комментариях к этому видео кто-нибудь обязательно напишет, что вы не понимаете, люди просто шутят. Не могут же они всерьез в это верить. Мы проверяли, могут, еще и не в такое. Наконец, важно представлять себе, я думаю, вы знаете, как просто работает YouTube. То есть первое, что видит пользователь, это название и яркая картинка, превью. Поэтому здесь, как минимум в двух случаях, сработала провокация. То есть название «Как придумать историю Руси», но это как бы нам предлагают поучаствовать в чем-то нехорошем. И неудобные вопросы, но вот явно пришли те, кто ждали этих неудобных вопросов. Но, на мой взгляд, не стоит увлекаться вот этой провокативностью, потому что зритель в итоге может испытать разочарование. Комментаторы в итоге писали, что, может быть, вопросы были на самом деле недостаточно неудобными. Надо отметить, что примерно половина докладчиков – это личности уже достаточно известные, имеющие свою аудиторию. И очевидно, что если это некий лидер мнений, то его будут смотреть как его доброжелатели, так и недоброжелатели. Однако в нашем списке оказались и выступления спикеров, которые вообще впервые появились на медийной сцене и фактически обошли звезд. Так что в ряде случаев работала исключительно тема. Вот что я не упомянул, и что важно, я в этот список не включил наши реконструкторские эксперименты, потому что это была все-таки съемка не на форуме, а на натуре, где вот мы с коллегами воспроизводили некие древние технологии. Однако каждый из этих экспериментов освещался на форуме, и первое видео из этой серии, где мы с Николаем Васютиным, он, кстати, наверное, в зале сейчас, сверлили гранит, оно набрало более 600 тысяч просмотров. То есть, по-хорошему, вот это видео должно было бы попасть на первое место. И это вот это вот удивительно, потому что это не политика, не секс, не здоровье, не история России. Это взрослые дядьки сверлят гранит, как говорится, без регистрации, без СМС. Вот, видимо, люди, которым пытались уже неоднократно промыть мозги насчет неведомых технологий богов, действительно хотят посмотреть, как кто-то, и отнюдь не боги, пытается это повторить. То есть появилась аудитория у такого контента. Но, конечно, есть и вторая часть аудитории. Это адепты наших оппонентов. Потому что, видимо, дело и в каких-то алгоритмах YouTube, вдруг наши видео стали показывать в рекомендациях к видео, посвященных, скажем так, альтернативно-доказательной науке. Вот если мы посмотрим на список, это список за май, видео в рекомендациях, которым показывали наш ролик про гранит. Идиотизм официальной истории, машинная обработка 9500 лет назад, тайна летающего столба. И оттуда к нам на канал хлынул поток сердитых граждан, которые десятками в день писали комментарии и пишут. Совершенно одинаковые. То есть они повторяются друг за другом. Ну, их примерно 5 типов. А трубу-то египтяне сделать не могли. А горизонтальную дырку-то вы не просверлите. А попробуйте квадратную дырку. А попробуйте там просверлить не метр, а километр. И далее по кругу. Я хочу сказать, что это неизбежная плата за популярность этого видео. И это, наверное, здорово, потому что, может быть, там один из 100 или 1000 таких комментаторов задумается. Есть такая надежда. Итак, вот подводя итог всему сказанному, получается, что аудитория YouTube ждет от нас, во-первых, выступлений про политику, чего у нас не будет, выступлений на тему истории нашей страны, здоровья, того, как правильно питаться, что у нас было и что у нас, конечно же, будет. От нас ждут появления каких-то ярких, известных ученых и каких-то реконструкторских экспериментов, что мы, конечно, будем продолжать делать. Но я хочу сказать, что не хочется ходить по кругу, потому что вот про лунный заговор у нас уже было 2 выступления, сколько можно, уже поднадоело. Поэтому мы, конечно, будем продолжать искать новые темы. Мы это делаем сейчас, что вы, наверное, видите по сегодняшнему форуму. К счастью, к счастью, по крайней мере, для нас, как организаторов, мифов еще хватит на много форумов.

претензии, комментарии которых тоже много. Я выделил несколько типов. Во-первых, это претензии к личности оратора, прежде всего к особенностям его речи. То есть он картавит, он мямлит, он мекает, экает, говорит слишком монотонно или слишком эмоционально, и надо, в общем, без обиняков об этом написать свое мнение. Мы уже несколько форумов репетируем со всеми спикерами, с некоторыми по два раза. Но, увы, далеко не все ученые, конечно, прирожденные ораторы. Хорошо бы и зрителям уметь отличать форму от содержания. Ну и я хочу добавить, что вот этой эмоциональной реакцией на особенности выступления можно управлять. Ну, например, я несколько раз в сегодняшнем выступлении употребил слово «спикер». Я уверен, что будет пара сердитых комментариев от граждан, которым почему-то слово «спикер» не нравится. Ну, а мне оно нравится. «Спикер». Спасибо. Отдельно интересный комментарий о том, что спикер продался. Он выполняет заказ, ну и политически не беспристрастен. Особенно интересно, что такие комментарии появляются к выступлениям докладчиков, которые вообще политики не касались ни разу. Ну вот как я, например, вроде бы, почти. Но такова специфика аудитории наших оппонентов, потому что апелляция к политике, к религии, к национальности – это классика лженаучной демагогии. Пишут, что докладчик не раскрыл какой-то аспект заявленной темы, например, утаил какие-то, как кажется, неудобные подробности. Вы, конечно, должны понимать, что 30 минут – ограниченное время, тема принципиально шире, и докладчик неизбежно чем-то жертвует. За рекомендации каких-то новых тем спасибо. И более интересно, когда я узнаю, что не развеял докладчик мифы, а только еще больше заморочил слушателю голову. Я здесь не могу судить, кто здесь виноват в каждом случае, докладчик или слушатель, но мы будем стараться работать с нашими спикерами и делать их выступления более прозрачными, более доступными. Когда говорят, что, ну вот, как в том примере, с которого я начал, что только убедил в том, что история не наука и так далее, конечно, переубедить человека, убежденного, свято верящего в некую идею, бывает сложно, а конспирология, она сильна тем, что любой довод трактуется в пользу мирового заговора очень легко. Поэтому, конечно, такие комментарии неизбежны. А вот когда нас спрашивают, а где мы все это, весь этот бред берем, может быть, сочиняем сами, ну, придется ответить, что мы, во-первых, после каждого форума проводим, даже перед каждым форумом, проводим опросы делегатов. Просим рекомендовать, какие темы они хотели бы увидеть в следующий раз. Мы мониторим СМИ, соцсети и составляем рейтинги тем. То есть мы их не придумываем, эти мифы, а получаем их от вас. Наконец, здорово, что есть комментарии зрителей, которые говорят, что «ну, наконец вы мне объяснили». Или, допустим, «я переслал своему родственнику и вправил ему мозги». И то, что появляются такие комментарии, вот примеры их, чтобы вы не думали, что я это выдумал, это говорит о том, что все-таки есть польза от наших выступлений, а чтобы более объективно оценивать эффект от нашей деятельности, мы стали на форумах проводить опросы. Вот давайте сейчас проведем еще один опрос такой, а давайте проголосуем. А те, кто нас смотрят в чате, проголосуйте по ссылочке, пожалуйста. Значит, вариант первый. Вы сегодня изменили свое мнение на некоторую научную тему. Поднимите руки, пожалуйста. Выше, смелее. Ну, что это вот такое? Спасибо. Вы не изменили мнение, потому что и так совсем согласны. Спасибо. Вы не согласны с кем-то из докладчиков и остались при своем. Ну, смелее. Для нас это важно. Благодарю. Спасибо. И прошу честно проголосовать в чате. Значит, заканчивая сегодняшнее выступление, я хочу сказать, что, вероятно, наш проект сейчас выходит потихонечку на международный уровень, потому что к нам стали проявлять интерес зарубежные организаторы. Сегодня впервые среди экспертов выступали, как вы видели, иностранные ученые, и в ближайшее время должен появиться наш англоязычный канал. Как быстро на него отреагируют зарубежные мракобесы, вот это интересно уже для меня.

0: Мое выступление закончено, и сейчас будет часть ответов на вопросы. Я знаю, что вы устали, но если кто-то сейчас сбежит с моего доклада...
1: Помните, пингвинопитек следит за вами.
0: А он любит смузи из гоминидных потрошков. Вопрос мне, я знаю, хочет задать... Кандидат физмат-наук Андрей Воронин. Он сейчас в зале. Дайте ему микрофон.
2: Спасибо. Саш, вот тут на одном из слайдов было упомянуто, что вот зрительница не впечатлилась докладчиком, он был неубедительный, вообще не похож на ученого. Ну, то есть вот явно не ученый, как-то она это поняла. Вот вопрос, надо ли бороться с представлениями обывателей о том, что вот как выглядит ученый, да, что это не толстые очки, легкая небритость, там вот это вот все, забитость, тихий голос. И, наверное, я бы вопрос чуть шире поставил. А вообще, популяризатором, хорошим популяризатором может ли быть не ученый? Или, может быть, популяризатор – это уже отдельная профессия? Или это, условно, факультатив для тех, кто уже состоялся как ученый?
0: Во-первых, я хочу сказать, да, спасибо, вопрос во. Я хочу сказать, что как бы ни выглядел ученый, всегда найдутся те, кому он не понравится. То есть вот недовольные будут всегда. Напишут, и что он не брит, и что он в толстых очках, и что он без очков и брит. Вот всем не угодишь. Поэтому вот я бы не стал, например, бутафорить. То есть это будет неискренне. Это вот первая часть. То есть если он выглядит как фрик, ну, в хорошем смысле этого слова. Как мы представляем ученого? Растрепанный, там, пиджак не на ту пуговицу застегнут. Это здорово. Но если он выглядит как, так сказать, обычный человек, тоже не страшно. Что касается второй части, то это вопрос, так сказать, прямо в точку, потому что я-то научный журналист, а не ученый. И я вижу, что здесь есть, как бы, имеют место оба варианта. И самостоятельная профессия популяризатора, и как хобби или там больше, чем хобби для профессионального ученого. И про это мы завтра будем говорить подробнее, но вы понимаете, что когда профессиональный ученый становится популяризатором, он тоже может косячить. То есть ученая степень не страхует его от ошибок, примеры мы знаем. Он точно так же может стать популяризатором-халтурщиком. Значит, вот так, это мой ответ. Вопрос, присланный читателям. Куда географически надо послать альтернативщиков, настающих на потопе в 18 веке и ядерной войне? Вот, да, вопрос прислал мне заранее, чтобы вы не подумали, что у нас тут сплошные заготовки. Поэтому я даже слайдик маленький приготовил. Вот, на мой взгляд, вот таких вот людей я бы рекомендовал отправить на какие-нибудь археологические раскопки. Желательно в поле колхозное, потому что очень часто раскопки проводятся именно на колхозном поле. Я как раз даже пример привел и обратил бы внимание, что почему-то вот когда копают в поле, то там культурный слой тоненький. То есть, например, он вот как вот здесь, это около Нижнего Новгорода раскопки, он 30 сантиметров, а под ним идет материк. То есть, ну, или там слои какой-нибудь, тоненький слой какого-нибудь средневекового поселения, а дальше просто все. А в городе, на той же причем высоте над рекой, почему-то картина совсем другая. Вот что это за потоп такой, который засыпал только города? А поле почему-то тщательно, старательно обошел. Ну и, во-вторых, советовал бы посмотреть, как выглядят культурные слои. Ну вот в том же Питере, где вот этот слой, якобы насыпанный потопом, пронизывает несколько мостовых. Как они вот там среди этих отложений потопа так отложились аккуратно. Пожалуйста, коллеги, теперь я готов отвечать на вопросы. Давайте начнем с правой стороны. Дайте кому-нибудь микрофон.
3: Тут ранее был задан очень хороший вопрос о политкорректных методах убеждения близких людей. А что вы можете сказать о неполиткорректных методах убеждения официальных людей, которые по долгу службы должны нести свет в массы, скажем, учителя те же самые, которые могут рассказывать что-то про дурачка Дарвина, там, ну и про возможности не политкорректного, а принудительного внедрения, все-таки вбивания каких-то знаний.
0: Я против вообще вот принудительного вбивания знаний, ну, по крайней мере, с трибуны, я так скажу. Вот, я считаю, что все-таки, я, во-первых, не очень верю, я не очень верю в какие-то меры, там, репрессивные меры сверху. Я верю все-таки в здоровую конкуренцию. То есть, ну, можно еще рассуждать, там, меня задавали, а если бы вы стали, там, царем и прочее? Это все фантазии. Вот то, что мы можем реально делать, это создавать здоровую конкуренцию. То есть мы не можем запретить канал РЕН-ТВ, но мы можем заниматься созданием, допустим, в YouTube, а это, в общем, уже, в принципе, конкурентоспособный к телевидению канал. Мы можем создавать нормальный, хороший, качественный, научно-популярный контент. И вот то, что у нас будет после перерыва вот этого конкурса «Хрустальный пингвин и пятак», это движение в этом направлении. То есть только через конкуренцию. Мы должны быть умнее, мы должны делать качественней, доступней, красивее, увлекательней, чем это делают лжеученые. Вот тут позиция моя такая. Пожалуйста, вопросы справа. Слева, извините. Показал правой рукой.
4: Здравствуйте, Михаил, Пенза. У меня такой вопрос. Вот у вас до этого форума проходили в Петербурге, как бы в культурной столице России, и вот в Москве, в столице России. То есть здесь очень много и так людей, очень большой процент людей, которые избавлены, скажем так, от мракобесия в мыслях, а не планируется ли какой-нибудь, я не знаю, выступление форума в других городах, где такой процент ниже.
0: В каком вы городе?
4: Пенза.
0: Пенза. Вы готовы взять на себя организацию?
4: Я, к сожалению, нет.
0: Я хочу сказать, что неоднократно подобные вещи обсуждались, и мы с радостью. Все, прежде всего, упирается в наличие организатора на месте. Вот, если кратко, вот так. Если вас интересует и вы готовы, напишите, я пришлю вам такой вопросник. Некоторые наши требования к организатору на местах. Все может быть, Пенза может стать первым городом, где это произойдет. Мы с радостью. Спасибо. Давайте балкон. Балкон. Вот там машут рукой.
5: Здравствуйте. Меня зовут Александра, город Орехово-Зуево. Спасибо большое за форум. У меня такой вопрос. Планируются ли у вас какие-нибудь мероприятия для подрастающего поколения? То есть, например, научные елки, что-нибудь такое для маленьких впечатлительных умов?
0: Мультфильм мы делаем.
5: Причем даже серия мультфильмов. А мероприятия?
0: Да мы с радостью. Тоже предлагайте. Нам не разорваться. То есть мы готовы обсуждать, как говорится, любое безумие. Мы с радостью. И я, наверное, вам и присужу приз за лучший вопрос сразу. Вот, книжечка «От большого взрыва до великого молчания».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время исследования акустические животных сделали большой скачок. То есть ученые продолжают изучать их голоса, особенности их коммуникации, связи. То есть зачем они издают звуки, постепенно выясняют. И вот оказалось, что такие, ну, всем известные, скажем, существа, как мышки, могут общаться ультразвуком, как дельфины. Или не как дельфины. Об этом поговорим с доктором биологических наук, сотрудником Московского государственного университета, биофака, кафедры зоологии позвоночных, Ильёй Александровичем Володиным. Илья, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну вот что у вас там произошло? Научная сенсация какая-то очередная, по-моему.
3: Ну, не сказать, чтобы прям сенсация, но довольно интересная находка. Дело в том, что ультразвук у грызунов есть, и они его активно используют, известно было давным-давно. Но как бы интенсивно его начали изучать в последнее время, потому что до этого были очень большие проблемы с записью ультразвуковых сигналов и с возможностью их анализа на приличной аппаратуре. Сейчас это все как бы решено, потому что есть цифровая запись, и под исследование стали попадать совершенно нетрадиционные виды грызунов, не лабораторные, а в том числе виды, которые живут в природе, либо которых привозят из природы и содержат в вивариях. И вот неожиданно совершенно мы нашли, что ультразвуки издают в том числе и подземные виды грызунов.
2: А вообще зачем вы вдруг ринулись исследовать этих грызунов? Чтобы что?
3: А дело в том, что грызуны с их ультразвуком – это совершенно особый тип коммуникации. Млекопитающие могут издавать звуки двумя способами. Ну, с помощью голосовых связок в гортани, к примеру, мы и, в общем, огромное количество других животных, а также свистеть. Угу. Звук – это свист. Дело в том, что даже крыса на своих маленьких голосовых связках не может перейти в ультразвук. Если, ну, начать ее дергать за хвост, она закричит в звуке. Но выше 10 килогерц, 10 тысяч герц она звуки издать не может. А ультразвук – это то, что мы не слышим, это выше 20 тысяч герц. Угу. Вот грызуны почему-то практически перестали общаться в звуковом диапазоне, а полностью ушли в ультразвук. Причем все виды.
2: То есть вы начали изучать коммуникацию, да, то есть как они общаются друг с другом, и спустились под землю, да, вот.
3: Да, но грызуны в принципе все как бы начали использовать ультразвук, как бы забив на общую для всех млекопитающих возможность общения в звуковом диапазоне. Угу. С помощью связок. Они перешли на свист. Почему они стали использовать свист для коммуникации, это большой и, в общем-то, абсолютно нерешенный вопрос.
2: А чем они свистят, интересно? Ну, мы вот там, я не знаю, язык между зубов можем так вот посвистывать, можем губы сделать определенным образом и засвистеть. А чем могут свистеть эти самые крысы и мыши?
3: Мы свистим через две дырочки в вокальном тракте. Одна, да, поджимается языком обычно к небу, а вторая – это сужение либо губ, либо, соответственно, губа десна. И высота свиста человека зависит от объема резонатора, который создается в ротовой полости. Чем больше этот резонатор, тем ниже свист. И наоборот. А что касается грызунов, то были долгие попытки, десятилетиями пытались найти вот что-то похожее на то, что вот есть у человека. Но все это было безрезультатно, и сейчас как бы нашли вроде бы другие системы, которые есть у грызунов, которые позволяют им производить свист, и даже есть экспериментальные исследования, но разные исследователи расходятся. Во всех случаях это узкий пучок воздуха, который выдувается из гортани под большим давлением, который бьется об какие-нибудь хрящевые стенки. той же самой гортани.
2: То есть не через диастему, да, у грызунов характерную, а через гортань все-таки, да, и хрящи.
3: Через гортань. Угу. То, что источник рядом с гортанью, это как бы сходятся все. А дальше он бьется либо от специального угла хряща, как показано там для неотропических грызунов, либо просто о стенку гортани, как предполагают для мышей и крыс. Угу. И за счет вот этого удара, поскольку стенка не перпендикулярна потоку воздуха, а стоит под углом, то, соответственно, поток воздуха начинает закручиваться, он приобретает турбулентность. И вот эта турбулентность, она фильтруется вокальным трактом и формируется свист. Ну, примерно так, как формируются, ну, свистоподобные крики, когда мы продуваем поток воздуха над горлышком, ну, пивной бутылки.
2: А, понятно.
3: Она начинает гудеть. То есть из общего такого несформированного, но довольно резкого потока воздуха формируется определенная частота. Вот для пивной бутылки это 160 Гц.
2: Да.
3: Вот. А поскольку резонаторы внутри грызунов существенно меньше, то и, соответственно, вот эти вот свисты у них существенно выше по частоте. Вот, вот они как-то научились этим управлять,
2: угу.
3: модифицировать эти свисты, делать их очень разными, разными для разных ситуаций. И вот, собственно говоря, это-то и самый большой интерес. Во-первых, зачем они стали это использовать? Почему они ушли от нормальной продукции на связках? Они все способны к этой продукции. Ну, что мыши, что крысы, что какие-нибудь хомячки. Но в основном при общении с друг с другом они используют свисты, ультразвуковые свисты. Поэтому это очень интересная область исследований, в которой, правда, мало накоплено фактов, ну, за счет того, что начали работать не так давно.
2: А вот были такие исследования, я помню, ну, уже, наверное, прилично лет-то, ну, как прилично относительно, сейчас просто наука очень быстро развивается. Была статья, что когда щекочут крыс или мышек, они смеются в ультразвуковом диапазоне.
3: Ну да, да, особенно крысы, это вообще любимый объект для изучения ультразвука, вот как бы старыми исследователями. Дело в том, что у крыс ультразвук издается в двух диапазонах. Один низкий, ну относительно низкий, это 22-23 кГц, мы все равно не слышим, а другой в районе 50 кГц. Низкий 22-килогерцовый диапазон, он связан с неприятными ощущениями, тревога, опасность, отсутствие еды, боль и так далее. А высокочастотный с приятными.
2: Вот я об этом как раз и хотел спросить.
3: Да, они короткие. Это не смех на самом деле, потому что это щебет, но на такой скорости, на которой, ну, в общем-то, ни птицы, ни люди не способны говорить. Это несколько десятков импульсов в секунду. Коротеньких.
2: А почему это не смех?
3: Ну, не совсем это смех. То есть это журналисты назвали смехом, на самом деле к смеху это, в общем, никакого отношения не имеет. Ни по структуре, ни по звучанию, если даже опустить это вниз.
2: Илья Александрович, но мы ведь тоже девушкам улыбаемся, там смеемся, когда с ними общаемся.
3: Ну, безусловно, да, нам приятно за ними ухаживать, крысам тоже. Но смех – это довольно специфичная человеческая, ну, вокализация.
2: Ага.
3: Я бы осторожно переносил это на другие виды млекопитающих, особенно на тех, которые вообще другой способ продукции используют. Это же свист, короткий, быстро повторяющийся свист. Ну, попробуйте так смеяться свистом. Девушки не поймут.
2: И не услышат, и самое главное, Илья Александрович, если я буду как крыса. Смеяться.
3: Вот, что оказалось? Оказалось, что вот это вот разделение на два диапазона очень помогает людям, которые изучают всякие нейродегенеративные расстройства на крысах. Дело в том, что крысы и лабораторные мыши – это просто модель для тестирования лекарств от шизофрении, от аутизма, от алкоголизма и прочих нехороших вещей, которыми болеют люди. То есть любые таблетки проходят обязательные этапы тестирования на животных. И для того, чтобы понять, насколько хорошо снимаются симптомы, естественно, получают большое количество физиологических показателей от животных. И одним из них, одним из поведенческих показателей, наиболее важным, является изменение структуры и количества криков разных типов, которые издает животное, ну, скажем, до принятия лекарства и после его принятия. Выведены специальные линии там мышей, крыш, шизофреников, аутистов и так далее. И когда разрабатывают какую-нибудь новую таблетку, то начинают тестировать, смотрят, насколько такие мутантные крысы-мыши возвращаются в своем поведении к своему нормальному, первоначальному типу. Насколько эта таблетка будет эффективна впоследствии для людей. То есть, по образному выражению одному из исследователей, Буржанский, который больше всего работает с крысами, это окно в мир нейрофизиологии, ультразвуки грызунов. Потому что они позволяют очень быстро понять, ну, меняется ли самочувствие животного, скажем, с отрицательного на положительного или наоборот.
2: Понятно. А вот совершенно, может быть, не по теме, но, коли упомянули, вы говорили о мышах-шизофрениках, да, или крысах. Это что, ген удалось какой-то идентифицировать и вот эту линию? Вообще, как диагноз-то ставился? Психиатры не могут, там у них тысячи разных диагнозов.
3: Там не то чтобы, ну, во-первых, не то чтобы определен какой-то конкретный ген, но есть группы генов, которые ответственны за то, чтобы животное стало проявлять поведенческие и физиологические признаки аутизма либо шизофрении.
2: Ну а какие?
3: Для аутизма известно около 20 генов, ну скажем, для мышей. И выбивание, вот нокаут такого гена превращает мышей, ну, в аутистов, либо в шизофреников.
2: А в чем?
3: Они ведут себя как люди-шизофреники, и дальше, соответственно, их можно лечить, ну, в кавычках, испытывая на них разные лекарства. Они, правда, очень странно себя ведут. Вот, к примеру, я видел, как бегают вот мыши-шизофреники, назовем так, в кавычках.
2: Ну да.
3: Их сажают в новую емкость, ну, так называемый тест открытого поля. Она никогда там не была, эта мышь, и она осваивает новое пространство. Так, да. Вот нормальная мышь, она, подбегая к стенке, особенно в углах, все время делает подъемы на задние лапы и вот как бы осматривает и обнюхивает верхнюю плоскость, а не только бегает по полу.
2: Ну да.
3: Вот мышь-шизофреник, она этого не делает. У нее нет третьего измерения. Она не встает на задние лапки, вернее, встает, но раз в 10 реже, чем обычная мышь.
2: Да, это вообще очень интересно.
3: Они кричат по-другому. То есть, соответственно, можно записать крики от вот таких вот кнокаутных мышей и, соответственно, сравнить их, ну, с той линией, с которой получена экспериментальная, ну, лечебная линия. Вот. И, соответственно, опять же, лекарства, которые тестируют на этих животных, должны сдвигать характеристики ультразвуковых криков в сторону нормы, ну и как и поведение. Причем, да, ультразвук оценивать очень легко по количеству характеристик, в отличие там, от двигательного поведения, и делать это достаточно быстро можно.
2: То есть это такое очень полезное исследование, и, как выясняется, в медицинских целях, я уж просто подведу итог, но вы меня просто потрясли, я даже не читал про эти исследования, к стыду своему, про изучение мышей-шизофреников и аутистов, да, потому что на самом деле это очень интересно с точки зрения именно и поведения, да, потому что если эта болезнь как бы присуща грызунам, а линия людей и линия грызунов разошлась там при царе Горохе, наверное, 60 миллионов лет назад, если не больше, то получается, что благодаря акустическим исследованиям выяснилось, что вот это заболевание, вернее, эта группа заболеваний, она очень древняя, да, и к каким-то совсем древним, видимо, частям мозга относится. Вот как-то так.
3: Ну, по крайней мере, там нельзя сказать, что это заболевание прямо у мышей присутствует. Они же экспериментально вызываются. Там блокировки каких-то определенных генов. Но поведенческие, физиологические проявления очень похожи. И это позволяет как раз тестировать лекарства. Собственно, для медицинских целей это просто, да, находка.
2: А всё-таки, да, давайте уже от медицины перейдем к биологии, да, этих созданий.
3: А, вот тут уже интересно. Смотрите, у нас есть огромная вот область, которая работает с тестированием лекарств, биомедицина, и вся она сделана на мышах, крысах, немножко на хомячках и песчанках. То есть в реальности существует огромное количество других видов грызунов, которые при выведении лабораторных линий могут быть, ну, по меньшей мере, не хуже для тестирования разных групп лекарств. Потому что мыши и крысы, наиболее популярные лабораторные модели, имеют в том числе ограничения. Ну, к примеру, да, для того, чтобы вызвать ультразвук у детенышей мышей, их охлаждают. Из гнезда вынимают и помещают, ну, в комнатную температуру, где-то 22-25 градусов, для них это холодно, и они начинают кричать в ультразвуке. Хорошо. Но для того, чтобы вызвать ультразвук у взрослых, приходится делать совершенно другие эксперименты. То есть у самок он практически не вызывается, а самцов сажают в клетку, в которой есть запах рецептивной самки. И тогда самец начинает петь ультразвуковые песни. У него вот такое ультразвуковое пение – элемент ухаживания за самкой. Совершенно разные ситуации, несравнимые. А подростки вообще молчат в ультразвуке. Не удается придумать никакого экспериментального теста, чтобы заставить подростков мышей в ультразвуке разговаривать. А вместе с тем есть нелабораторные виды грызунов, которые совершенно в одном и том же стандартном тесте изоляции без всякого дополнительного воздействия кричат ультразвук. Ну, к примеру, желтая пеструшка. Прекрасно живет в неволе. Отличный будущий, в общем-то, лабораторное животное. И вот такие вот находки из живой природы от нетрадиционных для лаборатории моделей, они вот сейчас вот полнятся и полнятся.
2: Ну, вы же изучали коммуникацию, да, этих животных, и вообще, ну, этология классическая, во всяком случае, она же изучает некие эволюционные закономерности, да, и в скобках «или» адаптационные, да, то есть зачем это все делается, зачем, почему, почему они кричат в ультразвуке, какие плюсы им это дает, когда это вообще появилось. Вы же ставили перед собой такие, да, вопросы, безусловно.
3: Ну, вот это-то как раз никогда появилось, никакие плюсы особые дают. Долгое время существовала идея, что грызуны стали использовать ультразвук для коммуникации, для того, чтобы общаться в присутствии хищника. Поскольку, соответственно, хищники, они крупные, и они ультразвук слышать как бы теоретически не должны. И поэтому можно общаться так, что хищник тебя не слышал. Ну, для птиц это верно. Но птицы редко сидят перед грызунами, и те продолжают общаться, скажем. А вот для тех млекопитающих, которые ловят их либо в укрытиях, либо даже в норах, как куньи, все это оказалось, в общем-то, неверным, потому что, ну, даже обычная домашняя собака прекрасно слышит до 40 кГц. Кошки где-то до 35. Ласки, которые могут залезть в норы грызунов и которые вот как раз в данной ситуации могут как-то теоретически не слышать грызунов, тоже на самом деле прекрасно слышат до 35 кГц. И все крысиные крики, тревоги, они великолепно слышат. Вот. Поэтому вот как бы эта теория, она, увы, как бы провалилась постепенно.
2: Ну, считается ведь как-то, возможно, это уже, так сказать, опровергнуто, или раньше считалось, что вот эти все извлечения этих звуков, оно требует больших затрат энергии, да, и на то, чтобы пойти на эти траты, нужно за этим иметь какой-то смысл, как вы считаете, ну вот с энергетической.
3: Да вообще, на самом деле, продукция звуков – это побочный эффект дыхания. Никаких особых затрат энергии на производство тихих звуков нету.
2: А ультразвуков?
3: Да то же самое, то есть на самом деле. То есть каким-нибудь специфическим.
2: Ну так надо же напрягаться как-то, вот, чтобы качать этот звук.
3: А мы все равно дышим.
2: Мы-то дышим, а, ну, скажем, те же самые дельфины, они же все-таки гоняют там это вот по клапанам между воздухоносных мешков, вот по сфинктерам, вот по разным.
3: Да, особенно под водой.
2: Под водой, да.
3: Но что касается вот наземных млекопитающих, то если кричать громкие звуки, ну, как вот оленя, рёв оленя, да, безусловно, здесь нужно тратить энергию, потому что это очень сильные выдохи. И каждый выдох, он как бы опустошает легкие, и животное, ну, кричит, скажем, с напряжением. А если говорить про тихие контактные крики, которых, ну, полно между приматами в стаях, какие-нибудь тихие ворчания у павианов, либо вот крики ку у японских макаков, их слышишь-то метров с пяти. Они совсем тихие.
2: Да, щебет такой, да, в обезьянке.
3: Ку-ку-ку, они тихие-тихие. Ну, собственно говоря, вот животное в тот момент, когда выдыхает воздух, там привело связочки в поток воздуха, и они зазвучали. Простенькие, тихие крики. Тут никакой особой энергии и тратить-то не надо.
2: То есть уход в ультразвук экономии энергии не объяснишь?
3: Не объяснишь, потому что ультразвуковые крики тише, чем звуковые, безусловно. По крайней мере, у детенышей.
2: Вот эти писки всякие, да?
3: Да, да, да. Но может быть это связано с тем, что, опять же, на звуковые крики детеныши переходят тогда, когда уже совсем плохо. То есть уже все, он как бы демаскирует себя, он начинает орать, ему все равно. То есть мама, приди и верни меня в гнездо, там 5 минут, и я замерзну. А, собственно говоря, ультразвук – это связанный с меньшим уровнем дискомфорта крик. Возможно, это так. Возможно, нет, потому что, в общем, как бы по сравнительному изучению использования ультразвуковых криков грызунами, ну, есть всего там 3-4 работы. В общем, тоже вопрос еще до конца не решенный.
2: Ну, одна из них ваша с Александром Николаевичем Кузнецовым.
3: Это по тефломису?
2: Да, вы же догадались, куда я сейчас заверну, наверняка, наш разговор про ультразвук.
3: Ультразвук у грызунов. Ну, это вообще очень специфические звери, очень специфические звуки. Это слепая соня.
2: Мы делали передачу, да, я напомню нашим радиослушателям с Ильёй Николаевичем, об этом мы рассказывали, да, о том, что вот эти слепые сони, живущие во Вьетнаме, умеют пользоваться эхолокацией, да, как бы основами, что ли, да, эхолокацией. Ну, она не такая развитая, наверное, как у дельфинов, но она есть.
3: Ну, кто знает. То есть они просто не используют эту эхолокацию для ловли добычи,
2: да,
3: но для ориентации в пространстве они ее используют вовсю. Но это очень специфический грызун, это единственный вид грызунов, у которого как бы подтверждена их локация, и который, правда, издает очень короткие и очень высокочастотные ультразвуки, сгруппированные еще и в пачке таких вот импульсов, ну, по сравнению с другими грызунами. И более того, эти ультразвуки, они очень похожи внешне на крики летучих мышей.
2: То есть ультразвук, ультразвуку рознь, да, и летучие мыши, и дельфины, и вот эти самые сони слепые вьетнамские, они издают как бы импульсы, да, а вот те крысы, которых вы изучали на предмет использования последующего в медицинских целях, да, возможно, они издают свисты.
3: Они кричат самые разные крики.
2: То есть импульсы они не издают?
3: Самые разные. Плоские, да-да-да, трельки какие-нибудь. Вот. Ну, в принципе, как и те крики, которые вот другие млекопитающие издают в звуковом диапазоне.
2: Ну, потому что вот эти свисты, вернее, не потому что, а вообще эти свисты невозможно, или свисты невозможно использовать в целях эхолокации, да? В целях эхолокации можно только импульсы использовать.
3: Нет, не обязательно.
2: Не обязательно?
3: Нет.
2: Так, может быть, они их лоцируют таким образом?
3: Летучие мыши, по крайней мере, этому противоречат.
2: Ну как, у них же серии импульсов.
3: Когда летучая мышь просто летит, а не ловит добычу, у ней редко идущие, плоские абсолютно ультразвуковые крики. То есть, не знаем мы, что это летучая мышь, в жизни бы не сказали, что это крики используются для эхолокации.
2: Они используются для
3: эхолокации? Они используются для эхолокации. Это такое вот, ну, как бы полетное прощупывание пространства, когда добычи рядом нет, но когда она находит добычу, она начинает сокращать период следования импульсов, и вот эти вот каждые импульсы, они в плоских, очень быстро становятся практически вертикальными. И они укорачиваются раз в 10. И это уже пошла охота. А пока, соответственно, летучая мышь летит и просто вот прощупывает пространство вокруг себя, эти крики совсем не похожи на такие классические эхолокационные импульсы.
2: То есть это вот возвращаемся от летучих мышей к мышам наземным, грызунам, у них, возможно, это эхолокация все-таки, вот эти свисты.
3: У крыс-мышей?
2: Да.
3: Ну, честно говоря, предположить это сложно, но можно. Дело в том, что есть еще одна группа удивительная – тюлени.
2: Но это уже другая история. Илья Александрович, я вас ловлю на слове, мы поговорим как-нибудь об эхолокации тюлени обязательно. Ну что ж, спасибо вам большое. Тема-то на самом деле безбрежная, акустической сигнализации животных и эхолокации, и сигналы, которые могли бы быть эхолокацией. И мы об этом обязательно поговорим когда-нибудь еще раз. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук Ильёй Александровичем Володиным. Говорили мы с ним о том, что, оказывается, грызуны умеют издавать ультразвук, причем в разных целях. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Самурайский долг тяжелей горы, а смерть легче пуха на пути воина. Умеющий достойно умереть, будет достойно жить. Из кодекса самурая Бусидо.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Акиры Куросавы «Семь самураев». У нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Ты прям очень по-японски очаровательно выглядишь.
1: Спасибо.
0: В 1954 году на экраны вышла эпическая самурайская кинодрама Акиры Куросавы «Семь самураев». Краткий сюжет фильма таков. Жители бедной деревушки зависят от милости бандитов, которые нападают на них, чтобы грабить и насиловать. Крестьяне принимают решение сразиться с ними и нанимают странствующего самурая, чтобы он их спас. Крестьяне в состоянии заплатить немного, лишь чашку риса. Самурай Камбей из сострадания берется за эту работу. Он находит еще пятерых странников, готовых сражаться за еду или ради забавы. Жители деревни сначала с недоверием относятся к самураям, но со временем между ними возникают дружеские отношения. Смельчаки оказывают достойное сопротивление бандитам и прогоняют их.
1: Давай, наверное, начнем обсуждение фильма с того, как он повлиял вообще на мировой кинематограф, потому что, наверное, все знают о том, насколько он стал значимым фильмом в истории кино. И интересен тот факт, что изначально все кинокритики его не признали, да, во время создания этого фильма, и только спустя там 15-20 лет поняли, какой это шедевральный фильм, и начали его ценить.
2: Поняли это, конечно, раньше, потому что, когда «Семь самураев» повезли на всякие международные кинофестивали, он выстрелил почти сразу. Но его не признали на стадии съемок, потому что киностудия, вообще-то, Акиру Куросаву собиралась порезать в смысле финансирования, что ты вообще снимаешь, зачем это надо.
1: И несколько раз закрывали, я знаю, да съемки, да. И объявляли банкротом, по-моему.
2: Ну, там единственное спасло то, что Куросава до этого успел выпустить «Расемон», который стал мировым шедевром, прям вообще, и он мог, что называется, кривить физиономию и стучать кулаком, а говорить, нет, будем снимать, как я сказал.
1: Это, знаешь, на эту тему я сразу вспоминаю его высказывание о том, что киносъемки – это как война. Ты постоянно воюешь, борешься там и отстаиваешь свои позиции, территории, свои права и так далее. И я после этого, знаешь, когда прочитала, готовилась к передаче, я вышла на работу на съемки и поняла, что он насколько в точку говорил.
2: Да, абсолютно согласен. Я у вас там неоднократно бывал внутри этого киносъемочного процесса. Это именно так. Все друг с другом какие-то наступления ведут, оборону держат, кошмар, кошмар. А так-то, конечно, это должен был быть обычный самурайский боевик, которых тогда уже наснимано было вот столько. Японцы их клепали как сосиски в количествах непередаваемых, каждый стоил 3 копейки. Из них, условно, 100 они снимали, 20 приносили убыток, 30 выходили в ноль, а остальные приносили небольшую, но прибыль, окупая вообще все. Это как потом вестерны, ну как потом, в то же самое время. Американцы снимали вестерны, которые все имеют там 3 сюжета, условно говоря, может быть, даже не 3, а всего 1. И там тоже все ясно. Так, значит, там лошадь скачет, ковбой стреляет, шляпа на глаза, волосы назад, прерия, кактусы, индейцы прискакали. Все, идеально. Так то же самое это, как правильно называется данный японский жанр, дзейгаку, кажется. Сейчас боюсь соврать это слово японское. Ну, короче говоря, это самурайский боевик. То есть от эпохи Хияна, условно, до революции Мэйдзи. Там вот с 12 по середину там, 60-е годы 19 века, все время, пока были самураи с саблями, нужно было снимать про самураев с саблями одно и то же, но Куросава же не мог так просто. И хотел себя попробовать в жанре этого японского самурайского боевика костюмного. Попробовал, и студия начала понимать, что снимает что-то не то. Во-первых, оно огромного, просто огромного размера по тем японским временам, а снимали его в 53-м году, ну, закончили снимать в 53-м году, стоит очень дорого, и совершенно понятно, что это какая-то вещь, которая не нужна, потому что ее никогда не делали, а значит, зачем нужен такой японский боевик, если его смотреть никто не будет? Нужно же делать так, как уже научились делать. Но Куросава отстоял. И оказалось, что он был совершенно прав, потому что это, наверное, один из, ну, 5-7 фильмов, который вообще был в мировом кинематографе, вместе с броненосцем Потемкиным и, скажем, Александром Невским, которые повлияли вообще на весь кинематограф полностью. Сколько бы его и не было. Я уж молчу, что цитат прямых с «Семи самураев» сколько было. То есть его просто
1: да,
2: брали.
1: Да, тот же самый Тарантино, да, когда про меч. В конце фильма, по-моему, они обсуждают меч и называют имя того человека из «Семи самураев», который там был мастером по изготовлению мечей.
2: Там не было мастера по изготовлению мечей в «Семи самураях». Они называют другое имя, они говорят о Хаторе Ханзо. Ты говоришь, «Убить Билла» наверняка, да, фильм? Хаторе Ханзо – это такой легендарный, именно что легендарный мифический персонаж, который не был никак отражен в фильме про «Семь самураев». Это другое. Но я к чему, да, кстати, я настаиваю, чтобы эти японские штуки называли саблями, конечно, это никакие не мечи, у них одно лезвие, и они кривые. Раз одно лезвие, они кривые, то, конечно, это не меч, а сабля. Это неправильно называть его мечом, чисто оружевечески. Так вот, вот есть, сколько ремейков сделано с «Семи самураев», начиная вот с «Великолепной семерки» и так далее, и тому подобное. Там в космосе уже были «Семь самураев», «Семь самураев» аниме. Сейчас будет ремейк «Семи самураев». Цитат из «Семи самураев» самых разных, смысловых, видеоцитат, огромное количество. То есть, ну вот, да, он изменил представление о кинематографе вот навсегда. Потому что есть кинематограф до «Броненосца Потемкина» и после, есть кинематограф до «Семи самураев» и после, потому что без «Семи самураев» современный кинематограф не был бы таким, каким он сейчас есть, является. Хорошо это или плохо, неважно, но это явление колоссальное.
1: Ну, давай поговорим про самих самураев. И как ты считаешь, сказалось ли на качестве фильма тот факт, что сам Акира Куросава был из рода самураев, и он был близок к этому?
2: Ну, тут в Японии, наверное, как в Польше, очень сложно прийти куда-то и не найти шляхтича или не найти самурая, потому что их там столько, ужас. Там, более того, один из крестьян, актеров, который играл крестьян, у которого как раз была дочка, которая стала гулять с молодым Кёкудзиро. Вот киношный папа ейной дочки имеет гражданскую фамилию Фудзивара. Фудзивара, докладываю вам, это не просто фамилия, это императорская фамилия. То есть в Японии есть ровно одна фамилия у императора, вот с самого начала до сегодняшнего дня. Это род Фудзивара. Я не знаю, он им родственник или нет. Этим самым Фудзивара. Ну и после этих Фудзивара очень много. В силу того, что императорам никогда нечего было делать, они только размножались яростно. И наплодили этих Фудзиваров. Ну, если у актера фамилия Фудзивара, мне кажется, это неспроста. Но это в сторону реплика. После того, что случилось с Японией во Вторую мировую войну, когда страна была а. растоптана, б. оккупирована, строго по ее вине, конечно, это не важно для простого японца, и ц. уязвлена в лучших чувствах, потому что они же собирались что сделать? Великую Азию под собой, и вот они вот сейчас расцветут. А тут раз, и ничего не получилось. Вместо Великой Азии у вас 20 американских баз на островах. И, естественно, это вызвало реакцию внутри народа, внутри народных умонастроений. И они начали яростно смотреть в те самые века, когда они были
1: великими.
2: Великие, крутые, независимые, как минимум страшно лихие. Короче говоря, героическое прошлое. Потому что настоящее вообще нифига не героическое. А вот героическое прошлое — то, что надо. Ну, понятно, там рядышком героическое прошлое, там Перл-Харбор, Нанкинская резня, вот это вот все, но про это лучше не вспоминать, это прям плохо, плохо получилось. А самураи — это хорошо, потому что самураи вдруг все вспомнили, что еще в 19 и даже отчасти в 18 веке началась ориентализация Европы, когда все восточное, неважно, китайское, японское, стало безумно модным. Ну, ты вспомнишь, что даже Шерлок Холмс в Конан-Дойлевских рассказах занимался смертельной борьбой борицу. Что это такое, не знает никто. Видимо, имелось в виду джиу-джитсу, а Конан-Дойль просто забыл слово. и написал то, что написал. Там должны были все обязательно ходить в кимоно и так далее. Иметь эти самые ширмочки бумажные. Это страшно было популярно, и оно никуда не делось. Абсолютно точно. И вот вдруг на этой обратной волне оно еще и стало хорошо продаваться. И поэтому про самураев стали снимать кино в промышленных масштабах прям. Тем более, что до того, а именно во времена милитаристской фашистской Японии, про самураев научились снимать кино, потому что, опять же, самураи были вполне конкретным культурным референсом и для японских милитаристов. Никаких сомнений. Они же тоже воины, правильно? И вот и мы тоже воины. Поэтому начали снимать еще в 30-40-е годы про самураев обильно. Уже было готово. Школа, были готовы некие лекала сценарные, было нашито, наковано миллион реквизиты. Это все можно было использовать и продавать. Вот чем они и занялись.
1: Нашу программу можно не только смотреть, но и слушать. Тюменский Илон Маск, Вадим Боков со своей командой CaseGuru создали уникальный продукт. Forbes, Комсомольская правда и Коммерсант признали CG Pods лучшими наушниками из всех недорогих. И самыми недорогими из лучших. Свежайшая новинка с топовыми характеристиками. Модель CG Pods X. Апгрейд проверенных годами CG Pods 5.0. Теперь тут высококлассный микрофон с кристальным звуком, абсолютно новая прошивка, максимально стабильное соединение и долгожданный разъем зарядки Type-C. Самые лучшие тоже сохранили. Влагозащиту, крайне удачный спортивный форм-фактор и алюминиевый неубиваемый кейс. Уникальностью обладает также модель CG Pods Lite. Магнитная антистресс-крышка успокоит любые нервы. Влагозащита тоже есть. Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. CG Pods – наушники на любой вкус, черные или белые, сенсорное или механическое управление. В каждой модели есть микрофон. Зарядка через Type-C и 20 часов работы без розетки. Высокое качество по вкусной цене. Всего 5490 рублей. Год гарантии. Если что, замена на новые, а не ремонт. Промокод кинотеатр на дополнительную скидку. Промокод кинотеатр на дополнительную скидку в 200 рублей и ссылка.

0: иной. Это скорее
1: а как
0: была
1: это правильно
0: феодальная междоусобица. Ну, окей, в принципе, да, гражданская война, наверное, термин, который частично правильно описывает происходящие события. Японцы-то его называют красивыми двумя словами этот период. Сингоку-дзидай, то есть эпоха воюющих провинций. Потому что какая гражданская война? Там государства-то не было единого уже давным-давно. Там сидел в каждой провинции могучий даймё, то есть князь, который этой провинцией управлял как полновластный государь. Да, был император. Императорская семья, так как она происходит от богини солнца Аматерасу, она неприкосновенна, и у нее абсолютно непогрешимый авторитет. Но они давным-давно ничем не правили. Правили сёгуны.
1: Смотри, я так понимаю, что император уже в это время никакого влияния
0: так
1: на происходящее.
0: Он давно уже не оказывал никакого влияния. Давным-давно. Он с конца 12 века не оказывал никакого влияния на все происходящее. Потому что императоры сидели у себя во дворце. Потом, когда император старился, появлялся молодой император, старый император вместе со всем двором уезжал в монастырь. И там был императорский второй дворец, который продолжал оставаться вполне себе императорским дворцом, только в монастыре. Еще было там моменте, когда был императорский двор в изгнании, то есть у них было все в порядке с этим, императоры никак не влияли, на происходящее внутри страны. Влиял сёгун, то есть временщик при лице императора. Сёгун, если что, это укротитель северных варваров. Тоже там из глубокого средневековья фигура доставшаяся, но неважно. Так вот, кто будет сёгуном при императоре? Все передрались. И стало понятно, что пока не будет нового сёгуна, который всех не приведет к покорности, так они и будут драться, так они дрались, вдумайтесь. Ну, где-то получается последний сёгун, который чем-то управлял, это 1477 год, это вообще последняя четверть 15 века. 1477 год, так для параллели, это то время, когда в битве при Нанси у нас в Европе погиб Карл Смелый. И хоба, нет сёгуна. Все, кто мог, полезли на его место. И началась война, которая продолжалась до 1603 года. Вот то, что нам показано в фильме, когда Тосиро Мифуне, он же Кикутиё, притаскивает только не поддельную, а, несомненно, ворованную грамоту. Он у кого-то ее подрезал, потому что, ну, как бы он мог ее подделать, и, собственно, как бы он мог проверить, что там написано, если он читать не умеет, а он не умеет. Он у кого-то просто подрезал.
1: Он же там, по-моему, даже свое имя неправильно произносит в фильме, да? Он, что указывает на его безграмотность.
0: Он подрезал меч, он подрезал грамоту и решил заделаться самураем. Вот так вот. Там сказано, когда главный самурай, старый самурай Гамбей берет эту грамоту, он говорит, ха-ха, ты как-то старовато выглядишь для 13-летнего. Тут написано, второй год эпохи Тонсё, или периода Тонсё, как правильно сказать, наверное, все-таки периода. Это второй год, это 1574. Так как японский ребенок считается однолетним по факту рождения, то есть у него не он с нуля лет до одного прожил, и считается, что он один годик имеет, а он сразу однолетний, с заделом на будущее проживание. То есть получается, 1574, ну второй год эпохи Тонсё, 1573 год, начинается самая эпоха, когда осталось три главных кандидата на японский сёгунат. Сейчас я об этом чуть позже скажу. Плюс год, второй год, 1574, плюс 12, 1586. Так что там дата очень точно выставлена. Кстати говоря, за дату нужно будет отдельное спасибо сказать Куросаве. В 1573 году при очень странных обстоятельствах помер великий полководец японской истории Такеда Синген. Это прям такой блестящий кавалерийский командир, настоящий рубака, который должен был задавить негодяя Ода Набунагу. Но так как Такеда Синген помер, его клан немедленно весь разбежался кто куда, все союзники разбежались, и Ода Набунага вместе со своим подручным Тоётоми Хидэёси захватили таки Киото, то есть столицу, И вроде бы установился сёгунат. Вот 1573 год, это, казалось бы, прекращение гражданской войны, но, конечно, нет.

0: потому что остались просто огромные непокорные территории, с которыми постоянно приходилось воевать. Приходилось воевать с кланом Мори, приходилось воевать с кланом Симадзу. Да, остров Кюсю, считай, он практически полностью был независим. То есть война продолжалась непрерывно. Несмотря на, казалось бы, то, что сёгун захватил столицу, установил сёгунат, и стало все нормально. Нет, ничего нормально не стало. Однако под период внутри этого самого Сенгоку Дзидай уверенно выделяли, что в 573 году, после смерти Такеда Сингена, Ода Нобунага захватил Киото. И стал вроде бы единоличным сёгуном. Но что из этого проистекло? Да ровным счетом ничего, потому что самое главное, что с 1477 года идет непрерывная война. Что приводит к чему? К повышенной смертности, вполне естественно, среди людей воинского сословия. И в первую очередь, кто это? Это, конечно, самураи, как бы мы сказали, служилые люди по отечеству. Потому что ровно в это же время у нас были на Руси свои самураи, которые, в общем-то, имели функциональность точно такую же, как эти самураи. То есть мы представляем себе самурая как всегда. Это аналог европейского рыцаря. Ну, он выглядит по-другому, там у него глаз немножко узкий.
1: Ну, вот я у тебя как раз хотела спросить, в чем разница между европейским рыцарем и самураем?
0: Да. То есть глаз немножко узкий, доспех какой-то там похуже, лошадка мелкая, он луком пользуется, ну, словом. Специфика своя, какая-то такая даже экзотика. Нет, самурай это не совсем то же самое. Он такой стал после того, как установился сёгунат Токугава в 1603 году, и началась эпоха Эдо, когда японцы больше ни с кем не воевали. Ну, по крайней мере, у себя внутри страны уж точно совершенно. Там наступил мир. Люди дворянского сословия, то есть самураи, стали богатеть. Стало у них нормально все, они стали заниматься этим самым фехтованием, стихосложением и превратились в нормальных аристократов. Ну, кто поменьше, кто побольше. А это-то были, когда мы говорим про эпоху Сенгоку Дзидай или раньше, это были просто служилые люди. Причем самурай ведь далеко не обязательно военный. Это просто служилая семья. Из него могли, например, сделать начальником над мостом. Вот есть у тебя в провинции река, у нее мост. И вот эта семья будет обслуживать этот мост, как начальники. Им нужно будет туда крестьян загонять на работу, чтобы он этот мост не рухнул. И так далее, и так далее. Тоже будет самурай. Но, конечно, главная их функция, которая на виду, это военная функция, разумеется. Но вот это человек, как правило, очень небогатый, потому что мы-то самураями всех называем, вплоть до того же самого Ода Нобунаги или Тоётоми Хидэёси. Но это же аристократия, это князья, они очень богаты. А самурай... Он нифига не богат, у него ничего нет, как правило, у него нет своего поместья. Он должен службы, и за службу получает что-то. И вот, когда мы говорим про повышенная смертность происходила, конечно, и в среде аристократии тоже, среди знатных господ, которые кормили своих самураев. Вот раз убивают господина, и самурай уже никому не нужен. Это ронин. Самурай, оставшийся без господина. Вот эти ронины... Они представляли огромную проблему, потому что часть из них, вот как герои фильма «Семь самураев», ну, они, будучи нормальными людьми, они не считали возможным идти на большую дорогу. Они как-то пытались пристроиться к делу, работали телохранителями, пытались устроиться в другие дружины самурайские, к другим кланам, которые не являются им враждебными. То есть туда, куда, ну, как бы мы сейчас сказали противным современным словом, не западло ему пойти. То есть к тому господину, кто против его покойного господина не воевал, например. А некоторые шли на большую дорогу, потому что у них есть оружие, и они не стесняются его пускать в ход. И вот как раз в «Семи самураях» это прекрасно показано, то, что абсолютно ускользает из понимания европейца. Которые хотя бы
1: Я это сразу заметила. Смотри, еще помимо того, что самурай должен служить своему хозяину, допустим, хорошо, он умирает. Но после того, как умирает его хозяин, он должен служить же какому-то новому господину. Почему?
0: Если возьмут.
1: Хорошо. А почему именно, даже мы в фильме это видим, то, что они постоянно переходили на разные стороны, грубо говоря, вели себя как проститутки, что ли, постоянно там.
0: Ну а что ты будешь делать? Тебе кушать надо? Вот ты умеешь только одно, скакать на лошади и рубать саблей. И больше ты не умеешь ничего. А место, где можно пройти курсы повышения квалификации или переподготовки, в какой-нибудь ПТУ поступить, их просто физически не существует. Экономика вся построена на том, что земля порублена на куски, на каждом куске земли сидит свой мелкий князь. ему все приносят еду со всей округи, и ты, как человек с саблей, нафиг никому не сдался, потому что рис-то растить не умеешь, да и не будешь, потому что это вот, это конкретно западло тебе. Что ты еще можешь? Ничего. Ну вот у тебя, смотри, у тебя господина не осталось, у него семья, которой ты служил, она вся погибла. Замок сгорел, все, пипец, кранты. А куда ты денешься? У другого господина, к которому ты мог бы пойти на службу, у него своих таких охламонов не прокормить. То есть ты лишний человек, вот и все. Ты просто лишний. И у тебя перспектива умереть от голода равна 100%. При такой серьезной постановке вопроса, я тебя уверяю, люди даже с очень сильной и крепкой моралью могут начать вести себя сильно по-всякому.
1: Самураи достаточно привилегированное сословие, и вот с моральной точки зрения крестьяне по уровню, конечно же, их ниже. Им не было противно, там, не знаю, неприятно служить им за еду, то, что мы видим в фильме, и то, что мы видим эти сцены в кино, как нам показывает Куросава, насколько это было естественно
0: так для того... Я же как раз об этом и говорил, что крестьяне в лице своего умного дяденьки старого, который у них староста, говорит, что нанять самураев-то мы не сможем, найдите ронинов, которые хотят есть. Потому что они обязательно будут, когда у тебя перспектива голодной смерти, ты не знаешь вообще, что у тебя завтра будет, скорее всего, не будет еды. Вот просто тупо физически не будет еды. Ну, ты пойдешь работать за еду, это естественно, и этим еще
1: нет, это
0: повезло.
1: Я поняла, я именно, видишь, про моральную сторону.
0: А противно, не противно, тут дело такое, смотри, самурай, повторюсь, в это время, это не совсем привилегированное сословие, это да, это воинское сословие, служилое сословие, но привилегии-то у них ровно одна, ну хорошо, две. То, что им не нужно самим ковыряться в земле, это круто. Потому что 95% именно этим и занято, ковыряются в земле. Тяжело, очень неприятно, и их еще и стригут до мяса, состригая всю шерсть вообще. И вторая привилегия – жить интересно и недолго, то есть тебя обязательно грохнут. Потому что это служилое военное сословие, которое находится в перманентно столетиями воюющей стране. Причем не где-то воюющий там в Китае, а прямо у себя дома. Вот непрерывная война идет, безостановочно, с 1477 года. К этому моменту 100 лет уже война идет, как даже больше, о котором мы сейчас говорим. Это проблема, конечно же. Поэтому именно привилегированными-то они не были. Это аристократия, даймё и их семьи, они да, они, конечно, привилегированы. У них древние рода. Они там свой род ведут там с каких-то глубин тысячелетий. Ну, врут, конечно, чаще всего, но врут убедительно. У них масса денег, еды, замки, а у этих-то ничего нет вообще. Повторяюсь, они зависимые от своих господ сословия. С очень маленькими привилегиями. Они же в это время от крестьян-то отличались непроходимыми перегородками. Потому что вот, например, этот Кикутиё в блестящем исполнении Тосиро Мифуны. Он, конечно, жулик. Ну, в том смысле, что он такой энтузиаст феодального труда, что он решил перестать быть крестьянином, спер себе грамоту, саблю и пошел якобы быть самураем. Ну, вообще-то можно было стать самураем из крестьян в это время еще. Вот есть господин, у него проблема, мало военных людей. Он такой посмотрел среди своих крестьян, такой, о, пацан, ты вроде здоровый, дрочливый, ну-ка пошли-ка со мной. И его переводят в самураи. И вот был крестьянином, стал самураем. Это вообще быть могло. Это было не распространено, хотя бы потому, что кто их кормить-то всех будет? Крестьян должно быть сильно больше, чем самураев. Там, ну, кратно больше. Но можно было стать самураем. То есть в Европе в это время, в 15 веке, крестьянин стать рыцарем уже не мог вообще. То есть были такие случаи, но они именно что такие вот исчезающие, единичные. А тут-то социальный лифт еще какой-никакой работал. Опять же, и в первую очередь из-за чудовищной сверхсмертности среди военных.
1: Ну, а смотри, то, что касаемо оружия, ты начал говорить. Я правильно понимаю, что в это время запретили крестьянам вообще иметь оружие при себе?
0: Это, на мой взгляд, довольно странное запрещение, потому что, а как бы ты его приобрел, это самое оружие? Сабля стоит дорого, причем очень. То есть купить ты, будучи крестьянином, скорее всего, ее не сможешь. Купив эту самую саблю, нахрена она тебе сдалась? Деньги ты и зарабатывать не сможешь, ты пользоваться не умеешь. Скорее всего. А сделать какое-то примитивное оружие типа копья, вот то, что нам показано при обильной фильме «Семь самураев», ну иди запрети, там везде растет бамбук. Берешь двух, там, трехметровую палку, отрубаешь ее под 45, там, 30 градусов, бамбук чудовищно острый. Это готовое оружие. То есть человека, который ничем не защищен, этой бамбуковой палкой проткнуть делать нечего вообще. Я однажды бамбуком даже порезался, я специально в джунглях отрубил бамбуковую палочку и стал проверять, насколько она острая. Кожу рассекло вот в момент. Из бамбука до сих пор делают ножи для чистки рыбы. Они бесплатные, в силу того, что бамбук сам по себе растет, и очень острые.
1: У меня еще был вопрос по поводу доспехов. Там, да. Помнишь, была сцена, когда самураи отказываются одевать доспехи? Можешь мне рассказать, если даже сравнить японские доспехи, ну, в принципе, они же еще пластинчатые были?
0: Ламеллярные, правильно сказать, да.
1: И если сравнивать, я не знаю, с Европой, у нас уже были металлические доспехи.
0: И ты хочешь сказать, наверное, латные, потому что и те металлические, только у нас
1: латные, да, да, пластины другой
0: формы.
1: Это они очень сильно отличались, конечно. И насколько их доспехи вообще были функциональны? Можешь рассказать вообще поподробнее про эту сцену?
0: По поводу доспехов, начну с конца. То, что было в Европе в это время, а мы говорим про конец 16 века, это уже совершенно другая история вообще. Там доспехи
1: Что еще они, наверное, по-разному воевали, это тоже оружие было.
0: Естественно. Просто в это время в Европе доспехи как таковые начали очень сильно терять значение из-за развития высокоэффективного огнестрельного оружия. То есть доспехи стали делать в Европе уже не против холодного оружия, а именно против огнестрельного оружия. Это самый главный враг был. Не меч и копье, а мушкет и пистолет. Поэтому доспехи стали очень тяжелыми, и на какой-то момент, там, к концу 30-летней войны, к 1640-м годам, стало уже непонятно, зачем такие доспехи нужны в принципе. То есть они защищают от огнестрельного оружия, да, но они весят столько и стоят столько, что вот эти армии 100-тысячные, в них уже просто не одеть.
1: Еще упадешь и не встанешь потом.
0: Нет, устанешь, конечно. Стали от них постепенно отказываться. Но то, что было в Европе, этот латный доспех, феномен латного доспеха, я по этому поводу даже не так давно ролик писал, он был и мог быть только в Европе и нигде больше. Это было связано и с технологией, и с манерой войны, и с очень специфическим воинским сословием, которое, опять же, было почти только в Европе в таком виде. Вот когда эти три и доступные ресурсы. Когда эти четыре фактора совпали, вот тогда получился латный доспех. А из чего делать латный доспех в Японии? Там просто нет своего железа. Все железо, которое у них есть, это очень дрянная болотная руда, которую нужно чудовищно сложно обрабатывать. Поэтому сделать вот эту пластину, огромную пластину, которая могла бы пойти, например, на европейскую кирасу, они просто не могли, им было не из чего. Поэтому они вынуждены были делать маленькие вот пластиночки, вот такие вот, вязать их шнурочками, потому что маленькую пластиночку проковать легче и легче выработать. А кирасы они у европейцев покупали, у португальцев или у голландцев. Называлось намбангусоку. Доспех варваров. Намбан это варвар, это мы, то есть белые обезьяны. А гусок это доспех, значит. Отличались они чудовищно, но при этом они были вполне функциональны для своей территории, своих особенностей. То есть против европейского, например, меча это все не поможет. А против японской сабли, для японской манеры боя, оно поможет вполне. Это очень хороший доспех, как все, что делает естественная общественная эволюция. То есть, если бы он был плохой, его бы не сделали. Если он был и просуществовал до 19 века, значит, он был в тему. Тут, конечно, моментик один есть, потому что 16 век – это время, как раз когда и в Японии тоже массово распространяется огнестрельное оружие, аркебузы, которые в количестве 3 штук в кино показано. И вот против них вот такой доспех вообще не спасал никак. Что он есть, что его нет, аркебуза его пробивала. А почему не стали одевать доспехи? Мы же помним, эта сцена одна из сильнейших сцен, когда Кикутиё Тосиро Мифуна тренирует своих военнослужащих с копьями ходить. И он говорит, ну-ка ты выйди из строя. Он там вот, с этой замечательной японской физиономией. Так вот. И вот Асира Мифуна дразнит. А что тут у тебя в руках? У всех бамбуковые палки, а у него копье с железным наконечником. Он говорит, а что это у тебя? Говорит, копье. Он говорит, копье, а где ты его взял, это копье? И их отводят к схрону, где лежит просто гора самурайских доспехов, копий, луков, профессионально сделанных. Значит, что делали крестьяне? Добивали раненых или раздевали трупы. Когда рядом было какое-нибудь сражение или стычка, все окрестные крестьяне сразу сбегались и под шумок раздевали убитых. И, конечно, самураи, которые сами, вот эти старые особенно, которые побывали там в самых разных переделках, они знали, что опаснее крестьянина для них человека нет вообще. Это, кстати говоря, прекрасно описано еще в 17 веке европейцами. Во время переделок 30-летней войны и позже. Вот что крестьяне этих воинов просто ненавидят. А если можно, они набросятся всей толпой и убьют, и разденут. И поэтому самураи, которые поклялись, они же не просто так у этих крестьян оказались, они поклялись им служить. Это же самурайская служба, она не просто так. То есть да, на время, да, но теперь у них их сюзерен, их даймё, это эти крестьяне, они поклялись защищать деревню. Поэтому они оттуда не сбежали, ни один, хотя могли. Это потому, что против вообще всех понятий самурайской чести. Но тут выясняется, что, эти крестьяне, таких же, как они, самураев, убивали и раздевали. И вот, собственно, доказательства. Поэтому, конечно, они такие, да что вы. И тогда же Тосиро Мифуна, у него отличный, один из отличнейших вообще монологов за весь фильм, когда он-то как раз в доспехи нарядился. Правда, это не самурайские, это пехотные доспехи, так называемых пехотинцев Асигару. Он бегает и кричит, и говорит, что вы знаете, кто такие крестьяне? Вы думаете, что крестьяне это работяги, которые ковыряются в земле? Крестьяне это жадные, хитрые животные, которые вас кормят там так, чтобы вы только не умерли, дают
1: а
0: вам...
1: А сами у себя прячут
0: там еду. Под развороши пол, там будет и рис, и мясо, и саке, у них есть все. Говорит. А как только, говорит, тут окажется раненый самурай, они обязательно его заколят бамбуковыми кольями и снимут с него доспехи. Собственно говоря, вот они животные. А кто сделал их животными? Это вы, самураи, сделали их такими животными, потому что вы их веками обираете, грабите, насилуете, убиваете, обращаете в рабство. Какие они должны быть, если вы их держите в состоянии животных? Это вы виноваты в том, что они такие. И такие самураи такие, походу, да.
1: Я у тебя еще хотела спросить про огнестрельное оружие. Мне кажется, с точки зрения чести для самурая, намного лучше погибнуть, наверное, от холодного оружия, нежели чем от огнестрельного. Мы в конце фильма видим, как большинство самураев умирает именно от огнестрельного.
0: Это опять
1: это,
0: же
1: мне кажется, тоже, да, такой...
0: А? Это мета времени, ее Куросава хорошо показывает, что огнестрельное оружие очень опасно. Он причем, конечно, в кино как-то невероятно преувеличил его эффективность. Ну там три аркебузы. Ну серьезно, попробуйте из этой аркебузы куда-нибудь попасть. Ну это очень сложно. Фитильная аркебуза того времени такая штука, даже если она очень хорошо сделана. А она не может быть хорошо сделана, потому что солдатская, массовая, она ну, рядовое изделие. Вот ее... Стол залей бетоном, туда в бетон вмонтируют тиски 16-килограммовые, зажми в них аркебузу такую, и вот в ту стенку там мишень. Сколько тут метров? Не знаю, метров, наверное, сколько тут? 30-40 метров. Вот из этой аркебузы стреляй в мишеньку на этой стене. Из 100 выстрелов ни один не попадет туда, куда ты целился. Там будет рассеивание метра полтора, вот так, по кругу. Потому что это не оружие, а дрянь. Оно имеет хоть какие-то шансы, если их много сразу применяется залпами. Вот когда стоит 100 человек, вот они одновременно в одну сторону выстрелили.
1: В кого-нибудь да попадет.
0: Какая-нибудь пуля в кого-нибудь да попадет. А сзади еще 100 человек, которые сразу выступают вперед, стреляют в то время, когда остальные перезаряжаются. И вот тогда, да, при массовом употреблении оно могло бы быть, вот, собственно, это перевернуло вообще военное дело Японии, знакомство с европейским огнестрельным оружием, в первую очередь ручным огнестрельным оружием. И да, это было очень неприятно, потому что вдруг эта пехота, которая, она, конечно, полезная, Но против самурайской конницы она просто, ну, скорее всего, не выстоит. Если более-менее понятные условия. Но как только пехоте дали массовое огнестрельное оружие, вот у самураев начались чудовищные проблемы, и они, конечно же, не понимали, а как это так? Мы же нормально же общались. Столетиями резали вручную друг друга, давайте и дальше. Но уже нет, историю было обратно не повернуть. Что нам метафорически Куросава-то и показывает, что самурай, какой бы он ни был, там самый лучший мастер меча, который в красном кимоно ходил, который как раз единственный во всем фильме, который дуэлировал в самом начале, дуэли больше нет. Вот его убивают из аркебузы самым обыденным каким-то проходным способом. Вот он бежал, и вот он упал, и все. Поэтому смерть от аркебузы, она вряд ли считалась бесчестной. Но сама аркебуза, как оружие, вот она считалась какой-то гадостью, потому что полностью уравняла шансы. Вот этого немытого крестьянина, вчерашнего, сегодняшнего осигару, солдата-пехотинца, и самурая, который вот с такого вот детства осваивал кавалерийскую езду, стрельбу из лука, там, яри-дзюцу, это с копьем, кен-дзюцу, использование сабли, ну, как, которую называют мечом почему-то, не знаю. Ну, короче говоря, огромный комплекс умений он должен был освоить. Хорошо ли, плохо ли, но это потомственный воин. Чтобы его воспитать, этого потомственного воина, ну, его нужно вот с 4 лет, ну, давай так, лет до 16, 12 лет его готовить надо. Этот ударил ему аркебузу. Обучение стрельбе из аркебузы это час занимает максимум, может быть, хорошо, неделю. И он сделал так, пук, и вот эти 12 лет, что были, что есть, все, нету их больше. Обидно.
1: А смотри, помимо сабли, я правильно понимаю, что в это время самурай должен был носить всегда с собой 2 холодных оружия? Длинную саблю, короткую, по-моему?
0: Это
1: шаблоны?
0: Это такое благопожелание, что было бы неплохо, что была катана и вакидзаси, вот 2 штучки. Но они денег стоят. Вакидзаси покороче, она поэтому, наверное, будет подешевле. Но это, скажем так, у тебя было 100% денег на катану, а нужно 150 еще и на вакидзаси. А у тебя и на катану, может быть, не хватает. Кстати, военный прибор – это тати, а не катана. Это несколько другое изделие, очень похожее, но его носили лезвием вниз. Тут все, значит, лезвием вверх, то есть режущей рабочей кромкой вверх. А тати – это именно военное оружие, которое при доспехе на коне носили. Ну, опять же, это благие пожелания. К тому времени самурайское сословие в Японии выглядело примерно так же, как наши поместные всадники, дворяне, дети боярские, к концу смутного времени у нас на Руси. Тоже, кстати говоря, очень рядом все это было. Прямо невероятно рядом. У них смутное время кончилось, у нас началось. У них в 1603 году кончается смутное время, а у нас в это время появляется Лжедмитрий. Да, так вот. У нас же тоже дети боярские должны были теоретически кое-что с собой иметь. У них должна была быть кольчуга или панцирь, шлем, сабля, лук, естественно, 2 коня. Ну, а к концу смутного времени, там, дай бог, у кого-нибудь сабля-то была. Это уже, блин, круто. Потому что все обнищали. И вот эти парни тоже обнищали. Обратила внимание, как здорово экспозиция сделана в фильме? Ведь нет же, несмотря на там то, что 3,5 часа, и можно было вставить туда любые закадровые голоса, титры, вот все, за что мы любим современное кино, что Япония, эпоха воюющих провинций, страна разодрана жадными феодалами в этих условиях. Вот этого же нету, Куросава, блин, почему? Мы даже узнаем точную дату. Походя из действия. Вот это класс на самом деле. Когда не сказано ни одного занудного монолога, что там я такой-то происхожу оттуда-то, надо быть хорошим, плохим быть не надо, я сражаюсь за то-то, бедная Япония, о времена, о Дания несчастна. Вот ничего этого нету. Но мы понимаем про каждого персонажа буквально все. Потому что вот есть Гамбей, старый самурай, который... Я в честь него даже сегодня причесался красиво. Который выступает в самом начале, когда крестьяне начинают только-только искать себе защитников. Когда он этого киднейпера-то убил, который похитил ребенка. Вот. К нему тут же прибивается молодой самурай, который ходит за ним и говорит: возьми меня в ученики, возьми меня в ученики, возьми меня в ученики. А не ясно, кто это изначально. С этим Гамбеем все понятно. Это классический ронин, старый самурай, у которого господина очередного разбили в сражении, все умерли, войска больше нет, и вот он ходит, ищет себе какие-то заработки. А молодой-то самурай, обратил внимание, он очень красиво одет. У него прямо замечательная одежда. И потом, когда у крестьян, которых наняли, украли рис, они там сидят, воют, он просто подходит, им пригоршню монет кидает. У него и деньги есть. Это вот этим действием нам дают понять, что это просто нормальный, обеспеченный юный аристократ, который ходит и ищет себе наставника, который научил бы его, как правильно воевать, фехтовать и вообще жить. Это было нормально совершенно, найти себе сенсея где-то. Опять же, нам кто-нибудь сказал, что данный молодой человек происходит из обеспеченной семьи, из знатного рода, и у него все в порядке, ему не нужно идти защищать крестьян за еду. Нет, но нам дали это понять.
1: Но намек был.
0: Действиями. Не нужно больше ничего говорить, у него просто есть деньги, и он их даже не смотрит этим крестьянам, его кинул, ну деньги и деньги, господи. А у этих самураев ни у одного, ни монетки, вообще. Просто нету, потому что это ронины, а это-то нет, это не ронин. Это юный самурай из хорошей семьи в поисках сенсея. Ну и приключения некоторых. Вот, пожалуйста. Вот это класс вообще работы. На самом деле сценарная и режиссерская работа потрясающая настолько, что я даже не знаю вообще, можно ли это советовать в смысле примера. Потому что, чтобы так работать, это нужно быть Акирой Куросавой. Возможно, до этого примера просто никто и не допрыгивает. Потому что это сделать очень сложно. Какие типажи? Вот какие типажи, скажи, а? Нам, европейцам, все азиаты на одно лицо. Как правило.
1: Слушай, типажи, да, но с точки зрения грима он мне совсем не понравился, потому что видно, что у них там накладные вот эти вот лысины, и виден этот переход.
0: Я считаю, это же 53-й год, даже чуть
1: не так. Да, все равно, можно было получше сделать.
0: А ты представляешь, сколько стоил фильм-то? Он же по нашим,
1: и даже тем более, даже с по такими тем меркам, деньгами
0: он гроши стоил, просто гроши.
1: Гроши стоил?
0: Конечно, он очень дешевый.
1: А почему тогда говорят о том, что они
0: для них? Он для жанра очень дорогой. То есть он сильно выбивается из общего жанра, но в целом это тебе не Клеопатра, отнюдь. Там денег мало. Это за 2 копейки, по американским, конечно, меркам, за 2 копейки снятое кино.
1: Ну, то, что касаемо сценария, ты начал восхищаться. Я, насколько знаю, что изначально, по-моему, Куросава хотел снять «Один день жизни самурая», а потом что-то начал копать архивы, да, копаться в истории, и решил все-таки снять фильм про 7 самураев.
0: Да.
1: Расскажи поподробнее. Как...
0: Слушай, я, честно говоря, в это все не вдавался, потому что для меня в данном случае результат гораздо важнее, чем предпосылки, которые привели к этому результату. Ну, не снял он фильм про одного самурая, он потом со Сосиро Мифуна еще километр фильмов снял, в том числе про одного самурая, например, «Телохранитель», блестящая совершенно работа. А я-то в результате-то тут что вижу? А то, что нет ни одного пустого кадра. Конечно, кино не быстрое, акшона и развития действий там немного, если учесть хронометраж исполинский. Но ведь нет ни одного пустого кадра, там нет ни одной зряшной сцены. Что-нибудь, что происходит, оно вставлено в сюжет, как зубчик в шестеренку, там этот зубчик нужен. Когда порезали фильм для проката европейского, 1:40, потому что по тем временам даже 2 часа это было очень много, а тем более этих японцев, господи, а он же 3,5. Так вот, когда его порезали до 1:40, я первый раз-то смотрел именно 1:40, он стал гораздо короче, но он очень много потерял. Просто невероятно много потерял. Только вот 3:30 заставляет тебя погрузиться в атмосферу той самой средневековой Японии, вообще-то атмосферу ужасного фатализма, который не имеет из себя хорошего выхода. Вообще-то. Крестьян в любую секунду снова приедут грабить, потому что самураи-то уже ушли. Самураи пошли защищать крестьян. Было 7, осталось 3. И вот они в конце говорят как раз устами Гамбея, главного самурая, совершенно тоже очень знаковую фразу, которая, казалось бы, завершает весь фильм. Ну, то есть все, конец фильма, ЗТМ, точка. Она ничего не значит. Нет, она, как и название, так и последняя фраза фильма играет на весь сюжет. Это прекрасно, потому что они смотрят на крестьян, которые сажают рис. Они убрали проса, и теперь можно сажать рис. Они сажают рис, все радуются, играют на барабанчиках.
1: Дудят. Крестьяне радуются.
0: Конечно, крестьяне радуются, потому что их не убили, и можно вот теперь заниматься сельхозработами. И, посмотрев на них, он поворачивается к четырем могилам, куда воткнуты сабли, и говорит, что крестьянам осталась их земля, а что осталось нам? И нам опять показывают эти самые четыре сабли. И думаешь, во, как круто-то, Господи, Боже мой, вот это вот настоящая, вот эта вот средневековая безысходность, когда у тебя нет ничего. То есть, что этих парней ждет дальше? Они наймутся еще раз куда-то. Может быть, переживут этот наем и еще раз наймутся куда-то. И вот этому Гамбею, например, уже 70 лет, у него уже ноги не ходят, руки не гребут. И он умирает под забором. Легко такое можно себе представить. А крестьяне, да, конечно, их все грабят, убивают, насилуют. Но крестьяне – это земля. А землю ты не денешь никуда. Поэтому побеждают-то в фильме именно крестьяне. О чем, кстати, прямым текстом и сказано. Их вот просто организовали, показали, куда идти, и именно крестьяне там смогли победить, что тоже очень здорово, потому что есть главные герои, а есть один главный герой, это крестьяне. Они вроде бы персонально мало нам явлены, за редким исключением, но они вот свои слитные массы играют совершенно прекрасно на сценарии, мне очень понравилось. И на историческую историю, то есть на историю кино и на историческую историю они играют очень здорово. И это вот то, что называется правда настоящей истории. Вот да, это оно. Куросава, я не знаю, где он учился, в смысле истории. Но показал он средневековье так, как вообще очень мало кто может и мог. Он же родился 23 марта 1910 года, аккурат в год смерти Льва Толстого. Может, передалось что-нибудь?
1: Слушай, а расскажи еще про постановку боевых сцен в фильме. Мне показалось, что они все довольно быстро как-то умирают.
0: Это очень правильно.
1: Быстро происходит. Это видимо, для японской культуры нормально, да?
0: Оно очень правильно. Это правда жизни, потому что если у тебя нету серьезного защитного снаряжения, драка при помощи двухметровых бритв, потому что все эти японские штуки очень остро оттачивались. Опять же, в силу того, что у большинства нету серьезного защитного снаряжения. Оно заканчивается за секунду. Раз, и кого-то нету, а может даже обоих. Как говорили самураи, лучше два трупа, чем ни одного. Шутка. Все очень, как раз вот тут-то никаких соплей, совершенно все правильно. Не будет там этого... Один попал, и все, финиш.
1: То есть боевым сценам батальным ты ставишь пятерку?
0: Ну, оно очень здорово сделано на самом деле. Более того, там отлично построены крестьяне с этими длиннющими кольями, которые отпугивают этих бандитов на конях. Вот очень-очень здорово придумано, хорошо все сделано. Прям вот смотришь, веришь, да, такое быть может. Ну, понятно, что сейчас, наверное, учитывая, что у нас и камеры немножко по-другому работают, и камеры-то сами немножко другие, все бы можно было снять несколько лучше. Ну, какие сомнения, Господи, Боже мой. Потому что несчастный-то Куросава имел одну камеру, привинченную анкерными болтами к земле, и все. Вот у него кадр стоит, и перед ним что-то происходит. Он там только это увеличить... Уменьшить мог и крупный план взять. Вариантов у него больше не было в техническом смысле никаких. Однако, так как в это время кино еще являлось настоящим творческим высказыванием, а не только бизнесом, то посмотри, как там кадр построен. Вот это ж просто потрясающе. Там тебе все от контрового света вот до самого первого плана чем-то заполнено. Все контрастно, все красиво, все выстроено так, что нет пустых мест ненужных. Красота нечеловеческая. То же самое и акшон. Потому что все выдрессированы так, кто куда бежит, кто что делает. Нету какой-то там, какого-то статиста, который улыбается на заднем плане, там это, передаю привет маме, чем наполнена половина современного кино. Нет, все сделано с любовью, от души, и что называется, вот по-честному. По-честному сделано. И оно, опять же, выглядит в смысле картинки. Вот эти обосравшиеся крестьяне, которые первый раз поняли, что можно поднять руку на вооруженного человека, и то они могут это сделать только потому, что у них за спиной стоят другие вооруженные люди. Это вот снято именно так, как надо. Они просто боятся, чудовищно боятся. Там, когда первый раз крестьянин заколол бандита этим копьем во время ночной атаки, что-то еще подрались, все замерли, и Тосиро Мифуна спускается и видит, от крестьянин стоит, так держит бамбуковое копье, так... Такой, чего тебе за рожа? Ну, там бандит приколотый. А, ну понятно. Вот, очень-очень круто.
1: Нет,
0: но
1: актерская игра, я соглашусь, очень хорошая.
0: И опять же момент там тоже подмечен, который плохо люди подмечают обычно. В смысле его глубины проникновения в фактуру, истории. Когда Кикудзиро, этот молодой самурай, наконец сошелся с той самой девушкой, которая притворялась мальчиком, и они сделали с ней секс. А потом папа, который как раз актер по фамилии Фудзивара, это заметил, ей по щам надавал. Потому что самурай для крестьянина от бандита отличается ровно ничем. Вообще, потому что бандит...
1: Слушай, я немножко другой посыл поняла. То, что они разные по социальному статусу.
0: Самое главное, что это точно такой же бандит и убийца для крестьянина. Потому что эти бандиты, они же называются бандиты в русском переводе, на самом-то деле они не совсем бандиты. Это те же самые самураи, отбившиеся от войск. Только опустившиеся и решившие, что нужно забирать еду и все, что нужно, самим. С ними их банда Асигару, этих голожопых пехотинцев. И это такие же самураи, как те, которые защищают крестьян, ничем не отличающиеся вообще. И так как они их грабят уже сильно не первый раз, более того, там у крестьянина Рикити еще и жену свели, и, видимо, не ее одну. Там эта женщина, которая потом в горящий дом-то бросилась от позора, когда своего мужа увидела. Это такие же самураи для крестьян. Они же, почему они всех молодых девок попрятали от них вообще, всех? Потому что для них это чудовищный риск. Где гарантия?
1: Что их не изнасилуют.
0: Что, да какая там, не то, речь не про изнасилуют, речь про то, что есть 40 разбойников одних, и они нанимают 7 других разбойников. Потому что где гарантия, что эти семеро не придут и не отнимут у крестьян все до того, как придут 40 этих разбойников? Никаких гарантий вообще.
1: То есть изнасилование это еще по лайту?
0: Так нет, они могут просто, учитывая, что эти крестьяне абсолютно беззащитны, они всемером пришли, всех недовольных перерезали, всех, кому нужно изнасиловать, изнасиловали, всю еду, добро, деньги, все, что ей забрали, и ушли. Просто потому, что они успели несколько раньше тех их 40 коллег. Вот и все. Они могли это сделать легко, и крестьяне страшно рисковали. И поэтому они как раз пытаются сделать так, чтобы не дать им лишнего повода. То есть девок у нас нет вообще, только старые бабки.
1: А давай еще поговорим про отношение самурая к смерти. Насколько я знаю, у Акиры Куросавы брат покончил жизнь самоубийством как раз харакири. Да. И сам Куросава в какой-то момент хотел это сделать. И я, насколько знаю, что во время Второй мировой войны как раз японские солдаты даже добивали своих же, чтобы они не мучились, и у них отношение к смерти очень какое-то легкое, простое. Но видишь, отличается от европейцев все равно.
0: Ну,
1: Я никогда не могла этого понять. Можешь сказать, откуда растут корни, и в какой момент вообще самураи так легко начали относиться к своей жизни и легко с ней распрощаться?
0: Оно накладывается очень сильно, конечно, на общественное бытие. Вот в кино показано общественное бытие.
1: Жизнь не так тяжелая, поэтому зачем
0: ее ценить? Она, во-первых, тяжелая очень, и б, страшно недолгая. Потому что если бы мы говорили не про реальных актеров, а если бы мы говорили прям про настоящих самураев 16 века, которые вот жили в эпоху Сингоку-Дзидай, вот мы видим старого самурая, который так же красиво причесан, как я, Гамбея. Вот как думаешь, сколько бы ему было лет в реальности? Лет 35. Вот он бы так выглядел лет в 35. Потому что у него вот он в 14 лет пошел на войну, и к 35 годам на войне 20 лет провел безостановочно, практически не заезжая домой, потому что очень может быть, что дома-то у него и нету. Дома-то у него походный лагерь. И что он видит все это время? У него вот только подружился с человеком, может быть, сильно подружился, а его раз и убили, или он раз, что чаще случалось, умер от болезни, или его какая-нибудь там змея укусила, или какой-то там павук, вши зажрали. То есть они просто жили среди постоянных смертей. Причем, когда мы говорим про войну, я сейчас даже хватанул лишку. Они жить начинали среди постоянных смертей с детства, потому что то, что ты родился и дорос до совершеннолетия, это вообще-то чудо. Какая там была детская смертность? Я удивлюсь, если меньше 50%. То есть ты родился, тебе 4 годика, и ты уже успел похоронить минимум одного своего брата или сестру, который прямо при тебе скончался. То есть ты постоянно живешь в состоянии, что когда-то кто-то постоянно умирает своей смертью, от болезни, например, причем может быть даже очень мучительной, или от физического насилия. Это постоянный фон жизни, причем веками. И тут приходит на помощь буддизм, который сообщает, какая разница, как ты сейчас живешь. Ведь важно, как ты будешь жить. У тебя впереди бесконечная череда перерождений, и ты, самое главное, проживи, выполняя долг, что важно. Эту жизнь, какая бы она ни была, если тебе суждено погибнуть от холодного оружия, сделай это.
1: Слушай, ну извини меня, христианство примерно то же самое трактует.
0: Нет, у христианства не может быть нескольких жизней. У христианства одна жизнь.
1: Зато после смерти ты можешь попасть в рай.
0: Одна жизнь, это важно. А не бесконечный миллион жизней. Одна жизнь тебе дарована Богом. И если ты вдруг собрался скрасить, так сказать, свои страдания при помощи суицида, это значит, что ты отвергаешь Божий подарок. Это самый страшный грех, который можно придумать вообще. Его невозможно ни отмолить, ни искупить, ничего нельзя. Это хула на Святого Духа. Поэтому самоубийц не хоронят на освященной земле. Это запрещено. Самоубийство – это страшный грех, самый страшный, который можно придумать. Убийство души своей вообще. А для буддиста все не так, потому что никакой Бог в создании своей души, твоей души, участия не принимал вообще. Твоя душа, твоя бренная оболочка, неважно, все это вибрация того самого иномирового атмана. Все это снится Будде, если мы так метафорически скажем. И то, что ты дожил до 4 лет, ты умер, или до 40 лет, зарезал себя, какая разница? У тебя дальше будет новое перерождение. И цель-то твоя, вообще-то, самая главная цель, это не получить новое перерождение, а вообще прекратиться рождать, то есть умереть навсегда, чтобы больше на земле не оказаться никогда. Поэтому, если, например, вот это как раз японская специфика, если ты собрался с духом и очень мучительно покончил с собой при помощи сеппуку, там просто были всякие специальные хитрые варианты сеппуку, чтобы ты сразу не умер, а воткнул в одно место живота несмертельно, пересек кишечник, но опять же так, чтобы сразу не скончаться, и вот выполнил ту самую сложную фигуру, у тебя рука не дрогнула, значит, дух твой достаточно силен, чтобы расстаться с жизнью навсегда, и ты, может быть, больше не родишься. И это большой плюс. Потому что для нас вечная жизнь, для людей христианской культуры, это надежда, обещание и то, ради чего мы стараемся, или, по крайней мере, должны стараться расти над собой. Для любого восточного человека страшнее проклятия нет вообще, чем вечная жизнь. Потому что они и так, в своем понимании, живут вечно. И это чудовищное проклятие, нужно прекратить. И вот этот вот сеппуку, это один из вариантов этого самого вот прекращения, которое, опять же, накладывается, в плюс к этим религиозным бредням, накладывается оно, ко всему прочему, на очень сложное бытие, которое окружает вполне реально, когда у тебя смерть, там условно раз в полчаса вокруг тебя происходит. И ты не видишь ничего необычного в том, что ты тоже рано или поздно, скорее всего рано, покинешь данный мир.
1: Давай, наверное, подытожим полностью весь этот фильм. И поговорим о том, как его идеи постоянно слизывали, и Куросава судился с американскими компаниями, потому что идеи его сценариев экранизировали в других странах.
0: Ну вот ты имеешь в виду «Телохранителя», который Серджио Леоне взял и полностью скосплеил в фильме «За пригоршню долларов» с Клинтом нашим Иствудом, как раз из долларовой трилогии. Только это не Куросава судился, это студия судилась, которая присудила Леоне в итоге 100 тысяч долларов заплатить. По тем временам это такая сумма недушная совсем. Ее бы не сказал, что слизывали, цитировали. Ну, потому что это великое произведение, любое великое произведение порождает цитаты самое себя. Но это неизбежно. Потому что оно первично, а все, что будет после, оно так или иначе будет на тебя опираться, а значит будет вторично. Вот, пожалуйста, «За пригоршню долларов», вот, пожалуйста, «Великолепная семерка». Я повторюсь, можно этих фильмов, которые или целиком косплеили Куросаву, или опирались на него, хоть в каком-то мере, в виде цитат, например, или смысловых отсылок, только их, ну, их, и даже, наверное, все и не видел, их много.
1: Спасибо, Клим, за разбор.
0: Спасибо тебе, Кристина. Вот чего-чего, Акиру Куросаву готов разбирать бесконечно. Ну, как минимум потому, что сколько он экранизировал произведений русских классиков. И Достоевского он экранизировал, и Горького он экранизировал. Дорсо Узала он тоже экранизировал, в конце концов.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Дорогие друзья, мы начинаем очередной сезон «Трибуны ученого». Мы долго с вами не виделись. Вот, к сожалению, по объективным причинам, но я надеюсь, что сейчас, раз в месяц, как и прежде, мы с вами будем встречаться. Сегодняшнюю нашу встречу я хочу начать со слов поздравления Анатолию Владимировичу Засову, который совсем недавно отметил свой юбилей. И, конечно, мы не можем пройти мимо этого события, потому что Анатолий Владимирович в Московском планетарии существует с 1957 или 1958, пришел сюда еще в кружке, в астрономический, в кружок. Да, лет 10, наверное, да? Сколько вам было?
2: Ну, да нет, наверное, уже 11.
1: Уже 11, ну да. Но мы и сейчас принимаем 11-12 лет. Вы присядьте, пожалуйста, я недолго, но еще буду. Поэтому представляете себе, да? С 1957 года. Середина прошлого века. И все это время Анатолий Владимирович все время рядом с планетарием был. Он читал тут лекции, он сначала учился в кружках, потом он поступил в университет, он читал лекции, он занимался с кружковцами, передавал свои знания, свой опыт, вел и трибуну ученого выступал, и лекции для старшеклассников, и для массовой аудитории читал. То есть все годы работы планетария Анатолий Владимирович раз в неделю, а то и чаще приходил сюда, как вот к себе домой, как на работу. Потом был небольшой перерыв, но все равно мы остались рядом. Анатолий Владимирович все делал для того, чтобы планетарий сохранился и возродился. И мы сегодня знаем, что так и произошло, благодаря в том числе и стараниям, и заботам нашего замечательного друга, большого друга Московского планетария. Анатолий Владимирович, хочу вас поздравить с прошедшим недавним днем рождения. Людмила, давайте цветы уже.
2: Да что?
1: Подарить вам вот такую вот книгу, которая называется «Небо». Она очень тяжелая,
2: спасибо,
1: очень красивая. Я надеюсь,
2: спасибо,
1: что... и вот такой скромный букет, который, я тут думаю, вас кто будет несколько еще.
2: Спасибо большое.
1: И эта книга, я думаю, что доставит вам несколько приятных минут.
2: Ну, даже захотелось дотянуть до следующего юбилея.
1: А как же, конечно. В этом году 92 года Московскому планетарию через месяц. А я думаю,
2: спасибо,
1: что столетие мы встретимся вместе в том же составе.
2: Спасибо большое.
1: Мы желаем вам, конечно, здоровья. Конечно, отличного, крепкого здоровья, чтобы еще долгие-долгие годы мы могли с вами сотрудничать, видеть вас и общаться.
2: Спасибо, Фаина Борисовна, спасибо всем, что кто поздравил меня так неожиданно.
1: Вот это так было задумано.
2: А, ну, давайте тогда я...
1: И еще

0: замечательный, выдающийся ученый, как Андрей Владимирович Засов. Поэтому два таких события, и участие, и победа фестиваля, и юбилей, ну, нельзя об этом было не сказать сегодня. Поэтому спасибо вам
1: большое. Спасибо большое.
0: Поздравляю всех и приступаю. Да.
1: Так, я очень рад, что наконец, что произошла, пусть хотя бы частичная, но реанимация планетария. После всех ковидных ограничений я посмотрел, какие сейчас ремонтные работы идут в зале, который внизу. Я думаю, что все мы в следующем году сможем уже ощутить прелесть пребывания в этом замечательном учреждении. Ну, пока здесь, на конференц-зал, это, я бы сказал, такое самое теплое и сердечное место в планетарии. Поэтому я вообще люблю здесь находиться и так, встречаться со слушателями. Ну и сегодняшнее наше занятие, наша лекция с таким необычным названием. Я даже не был уверен, что такое название так это пойдет. Ну, предложил, вроде пошло. Ну, водород, звезды, галактик. Надо сказать, что большинство людей, которые живут сейчас, это, их не особенно это волнует. Какой там возраст у звезд или у галактик. Более того, астрономические термины подчас уже принимают совершенно другие значения. Я это почувствовал, когда я начал готовиться к этой лекции. Прежде всего я залез в интернет, чтобы погуглить возраст звезд, и сразу же это понял. Сразу же вышел такой слайд. Вот. Тогда я решил все-таки написать в поисковой строке «возраст звезд» по-английски и вошел в такой сайт. Это такая игра про пиратов. Ну, и дальше я не стал продолжать. Я знаю, что если возраст солнца, то я выйду на какой-нибудь солнечный там строитель или игру. Ну, а на самом-то деле вопросы, которые я хотел затронуть в сегодняшней лекции, они, в общем-то, важные и интересны. Я их назвал детские вопросы. Ну вот, я думаю, что даже и читать не надо, все это прошли. Но почему детские? Потому что именно детям интересно, откуда все появилось. Взрослым больше интересно, куда все девается. А вот откуда появляются, это детские вопросы. И я попробую хотя бы частично ответить на них в рамках тех знаний, которые мы сейчас обладаем. И прежде всего, конечно, если говорить о возрасте, надо начать с Земли. Земля не может быть старее звезд и Солнца. Мы это знаем, хотя раньше в этом не было уверенности, поскольку, по Ветхому Завету там немножечко, Солнце потом появилось. Но, во всяком случае, мне интересно было посмотреть, как оценивался возраст Земли разными мудрыми людьми. И прежде всего, первая оценка, это было сделано архиепископом ирландским, он жил в Лондоне тоже, это Джеймс Ашер. Он использовал Евангелие от Луки, Тору и исторические некие свидетельства о царствовании великих особ того времени. И, кстати, это Ашер первый понял, что Иисус Христос никак не мог родиться в нулевом году. По его расчетам, там четвертый год до нашей эры должен быть родиться. Но это, кстати, не противоречит современным представлениям, хронологическим представлениям Библии. Но, во всяком случае, он определил, я не знаю как, что она была, Земля сотворена именно 23 октября. За день до творения Солнца, по юлианскому календарю, именно четкий юлианский календарь. Оставим все это на его совести, поскольку в то время не было никаких данных, чтобы получить что-то более точное, но уже ближе к нашему времени, в середине 18 века, уже Жорж Буффон пытался грубо оценить водород Земли, считая, что она вначале была полностью расплавлена, и сколько нужно времени, чтобы она остыла. У него получилось 70 тысяч лет. Чуть позже уже

0: геологи поставили под сомнение такую оценку. И в скорости в 1905 году, так сказать, Солос, это уже геолог, дал для возраста Земли уже, так сказать, 27 миллионов лет, анализируя, так сказать, скорость образования осадочных пород и вот их толщину. Ну, 27 миллионов лет – это уже, конечно, так сказать, не несколько тысяч, но, тем не менее, это, он сам прекрасно понимал, что это только нижний предел возраста, оценка. Ну, а дальше уже пошли серьезные оценки, связанные с анализом распада радиоактивных элементов. Они давали разный возраст, то есть берется соотношение между количеством элементов радиоактивных и продуктами распада, которые рядом с ним находятся. И, естественно, это возраст, начиная с той эпохи, когда все было расплавлено, а потом, когда все затвердело, и уже, так сказать, не было перемещений атомов друг относительно друга, больших перемещений, тогда уже, так сказать, и продукты распада, и начальное вещество, которое распадается, они были вместе. И можно было по их относить, зная период полураспада, определить, когда же это все, когда же все затвердело то вещество, в котором эти элементы были. Вот это был уже 20 век. По радиоактивному элементу в метеоритах, наиболее старые метеориты, оценка 4,6 миллиарда лет. Вот это уже оценка, в общем, совершенно современная. Она была подкреплена американцами, которые слетали на Луну по образцам почвы, грунта, который они привезли, дали оценку 4,61 миллиард лет. Это уже, так сказать, полеты Аполлон, так что Луна здесь сыграла свою роль. Вот они набрали эти куски лунных камней. Вот на Земле уже, конечно, был произведен этот анализ. Так что, так сказать, сейчас уже можно сказать, что мы знаем, что возраст Земли примерно, значит, 4,6 миллиарда лет. Ну, а вот что касается Солнца, там уже все сложнее. То, что Солнце не может быть вечным, в общем-то, это очевидно. Сейчас мы уже, так сказать, можем посчитать, насколько быстро Солнце тает, уменьшая свою массу. Каждую секунду Солнце теряет часть своей массы. Каждую секунду 4 миллиона тонн отнимается на рождение излучения. И 2 миллиона тонн в форме солнечного ветра, который, так сказать, дует от Солнца по всем направлениям. Ну, на самом деле, цифры для нас звучат очень такие солидно, но тут все-таки Солнце живет так долго, что это не сильно уменьшится масса Солнца, пока оно представляет собой звезду. Но встает вопрос, когда это началось, когда появилось Солнце, и как долго это может продолжаться. Ну вот здесь уже для того, чтобы ответить на этот вопрос, наука сделала, так сказать, целый ряд шагов, потому что непосредственно ни на Солнце, ни на одной звезде, так сказать, нету календарика с отмеченной датой рождения. Вот. Ну, во всяком случае, так сказать, сначала научились оценивать расстояние до ближайших звезд, пока этого нет расстояния, и тогда даже нет смысла говорить о том, что в них происходит и сколько они живут. Это метод параллакса. И их температуру по спектру и цвету. Второй этап – это убедились, что по своим свойствам звезды делятся на разные группы, это последовательности, у которых могут быть разные, так сказать, возраста или разные темпы эволюции. На третьем шаге узнали химический состав Солнца и звезд. Четвертый шаг был – догадались, каков источник энергии Солнца и звезд. Вот то, что мы знаем, это термоядерные источники энергии. Пятый шаг – это разработали модели внутреннего строения звезд, ну и Солнца, разумеется. И, наконец, шестой шаг – это разработаны модели звездной эволюции, которые можно уже непосредственно сравнивать с данными наблюдений, с фотометрическими или спектральными наблюдениями реальных звезд, ну и Солнца. Вот такой довольно длинный путь прошла наука, прежде чем появилась возможность получить информацию о том, как долго живут звезды и когда они возникли. И здесь очень большую роль сыграли два ученых. Первый ученый – это Генри Рассел. Он был директором Принстонской обсерватории в Соединенных Штатах. Так, что-то здесь у меня вода почему-то попала. Сейчас я. Директор Принстонской обсерватории, на самом деле он был один из людей, один из ученых, который пытался понять источник энергии Солнца и долго отстаивал идею, которая потом оказалась неправильным. Он считал, что все звезды светятся потому, что они сжимаются. И вот за счет гравитационной энергии, и меняется там, соответственно, их светимость, их температура, и звезды сначала очень большие, а потом кончают жизнь совсем маленькими, и вот за счет этой гравитационной энергии они светят. А второй ученый, который здесь есть, это Эйнар Герцшпрунг, такая очень странная фамилия Герцшпрунг, в переводе на русский язык это означает инфаркт миокарда, кстати. Вот. У него отец был астроном, и он сказал, что он запретил ему учиться на астронома, говорит, эта специальность очень непрактична. Поэтому он был химиком. Он занимался химией фотоматериалов. Вот фотография проявителей, эмульсии. Он учился и работал в Дании, но долгое время работал в Петербурге. Но не как астроном, как химик. Но он интерес к астрономии он не потерял, и поэтому, когда он вернулся обратно к себе на родину, он начал использовать разные сорта эмульсии для того, чтобы количественно определить цвета звезд. Вы знаете, что звезды глазом только самые яркие, видны какие-то слабые оттенки цветовые, а все остальные звезды кажутся одинаковыми, а на самом деле не все разного цвета. Вот, и фотографии позволяло эти цвета найти. Во всяком случае, оба этих ученых независимо пришли к выводу, что если по одной оси откладывать светимость звезды, то есть во сколько раз она больше энергии излучает, чем Солнце, а по другой там цвет или спектр, то звезды не абы как попало располагаются на той диаграмме, а образуют несколько последовательностей. Вот так, примерно как здесь это нарисовано, такая диаграмма, так называется диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Вот основное, 90% звезд образует главную последовательность. Вот тут гиганты, здесь белые карлики. А здесь вот цветовая гамма дает нам представление о температуре звезды, а по вертикали отложена вот светимость. Так что Солнце – это вот где-то 1-6 тысяч. Это вот здесь вот где-то будет Солнце, вот в этом месте. Рассел, он считал, что звезды как прокатываются сверху вниз. И никто толком не мог понять все-таки, как звезды эволюционируют, как они появились, какой у них источник энергии. Но, тем не менее, вот эта диаграмма оказалась очень важной для того, чтобы, так сказать, судить о разном возрасте звезд, особенно если звезды образуют скопления, потому что в каждом скоплении звезды имеют примерно одинаковый возраст. Вот пример, рядом находятся два скопления, одно голубое, другое, так сказать, уже такое красноватое. Вот это скопление более молодых звезд, а это более старых. Вот. А вот если взять какое-то скопление и поместить звезды этого скопления на диаграмму Герцшпрунга-Рассела, то они будут давать разные зависимости. Вот здесь каждая линия, она соответствует одному скоплению. Наиболее молодые скопления этого звезды идут вдоль главной последовательности, а более старые, они, так сказать, отходят эту ветвь от главной последовательности в область более низких температур и более высоких светимостей. То есть вот такие диаграммы были построены, но не было интерпретации, как это объяснить, почему звезды именно располагаются такими последовательностями и как они эволюционируют, сверху вниз, снизу вверх или как-то стоят на месте. Тут требовалось просто знать, как источник, меняется источник энергии. Это вот мы сейчас знаем, что вот эволюция звезд связана с изменением химического состава в их центральной области. Но в то время, когда были созданы эти диаграммы, это 1910 год, об этом не было никакого представления. И существенную важную роль здесь сыграла очень активная женщина Сесилия Пейн. Она англичанка, но она кончила какой-то престижный вуз. Я не помню точно, но, возможно, это уже кто-то, где она там... какие там престижные. Да, но это не важно. Главное то, что в Англии в то время вообще женщинам не давали степеней научных. Считал, что они не этим должны заниматься. Вот. А Америка, наоборот, она приглашала. Там программа была по стимулированию развития вклада женщин в науку. И она уехала в Америку, так сказать, вот для того, и, для того, чтобы написать хорошую диссертацию и получить уже степень доктора наук. Это Сесилия Пейн. Ну, там в Америке она встретила русского инженера, поженилась, и она всю жизнь была с двойной фамилией после этого. Сесилия Пейн Гапошкина. Вот. Звучит, да, немножко непривычно, но, вот. Ну, во всяком случае, она, в то время появилась квантовая теория, появились способы оценки химического состава элементов количественно с использованием квантовой физики. И она как раз применила вот всю эту новомодную теорию. Она еще, теория еще нуждалась в подтверждении. Она применила это к анализу спектра Солнца. Наверное, многие из вас видели, как выглядит спектр Солнца. Там гигантское количество линий, там много-много тысяч линий, и абсолютное большинство линий принадлежит железу. Поэтому было так считалось, и в учебниках писалось, что Солнце как минимум на 3/4 состоит из паров железа. Это никого не удивляло, потому что на Земле тоже железо распространенный элемент. Ну вот, она рассчитала количественно соотношение основных элементов и пришла к выводу, что железа там невероятно мало. Там много линий только потому, что вот такие температуры и давления, которые приводят к линиям поглощения железа, вот выгодно для этого. А большая часть вещества относится к водороду и гелию. Это было, так сказать, совершенно неожиданно, поскольку и водород, и гелий – это невероятно редкие на Земле элементы. Хотя они сейчас и то, и другое используются в технике, но гелий вообще сначала был открыт на Солнце, а потом выделен из определенных пород на Земле. Он сейчас производится, но очень в малом количестве. В России только есть один оренбургский гелевый завод, и все, на всю страну. Вот. Гелий не вступает в химические реакции с другими элементами, очень сложно его отделить. Вот. Водород, ну, водород входит в состав воды, но он очень активен, он быстро соединяется с другими молекулами. И вдруг такое заявление, что все Солнце – это водород и гелий. Ей не поверили, это с большой-большой натяжкой ей удалось защитить диссертацию, уж она, так сказать, как говорится, сбавила тон, говорила, что вот по-видимому, вот, может быть, это и не так, но, так сказать, эта теория должна в будущем, так сказать, это подтвердить или опровергнуть. Ну, в общем, и против нее очень активно выступал вот этот Рассел, который один из авторов этой диаграммы Гершвинга Рассела. Он говорит, что это вообще не советовал ей защищать диссертацию вообще. Но раз она была упорная, он решил ее опровергнуть и несколько лет на это потратил. Через 4 года он признал ее правоту. Признал публично. Но вот, тем не менее, я вот посмотрел на там в русскоязычной Википедии, там именно Расселу приписывается открытие химического состава звезд, в то время на самом деле это Сесилия Пейн. Вот. Ну, во всяком случае, сам Рассел признавал ее первенство. Но теперь уже стало ясно, что если уже искать источники энергии, то надо искать там, где у нас есть возможность выделения энергии из водорода. И тогда уже идеи витали в воздухе о том, что водород может соединяться в атомы гелия, и при этом обязательно должна выделяться энергия. В общем, дальше пошли, так сказать, теоретические расчеты, но вот уже с тех пор уже утвердилось, что самые распространенные элементы в звездах – это не те, как на Земле. Это водород, на втором месте гелий, на третьем месте кислород. И вот вы видите вот полосочку спектра, здесь линии, вот, линия H-альфа, там H-бета, H-гамма, H-дельта, H-эпсилон, но это несколько водородных линий, а вот большая часть этих линий – это железо. Вот, значит, появились модели строения звезд, модели, которые, ну, это заслуга, прежде всего, Эддингтона. Вот, и появились оценки температуры, и, в общем-то, стало ясно, что там внутри может быть такая температура, при которой происходит объединение атомов водорода в атомы гелия. Ну, в современных учебниках это вот рисуется такая картинка. Сначала попарно атомы водорода, так сказать, соединяются в дейтерий, потом, так сказать, происходит еще соединение еще одним протоном, и в конечном счете из четырех атомов водорода возникает, так сказать, ядро атома, состоящее из двух водородов, из двух ядер водорода, протонов и двух нейтронов. Это ядро гелия. При этом выделяется энергия. Но энергия выделяется в виде гамма-лучей. Они, конечно, тут же переходят, просто нагревают вещество. И как кванты они исчезают. Но вот еще есть нейтрино. Вот тут вот нейтрино, вот нейтрино. А это частицы, которые имеют настолько высокую способность проникать сквозь любое вещество любой плотности, что для них все это Солнце массивное, оно прозрачно, как стеклышко. И они идут во все стороны. И вот поэтому подтвердить это, так сказать, подтверждение могло бы только послужить измерение потока нейтрино от Солнца. Но уловить нейтрино – это очень большая проблема. Очень много сил было потрачено для того, чтобы это поймали солнечное нейтрино. А расчеты говорят, что нейтрино должно быть очень много. Через каждый квадратный сантиметр поверхности на Земле ежесекундно пролетает почти 100 миллиардов нейтрино, которые приходят к нам из недр Солнца. И вот за все это время, там 100 миллиардов каждую секунду, может быть, за время жизни человека, может быть, всего лишь два нейтрино взаимодействуют с чем-нибудь внутри человека. Вот, и все. Они очень, ну, даже вот свинцовый стержень, если представить себе от Земли до ближайшей там звезды, до Альфа Центавра, то пройдет по всей оси и не поглотится эта частица. Вот. Ну, позднее это вот первые эксперименты дали где-то треть ожидаемого количества. Позднее это удалось объяснить наличием трех типов нейтрино, и все сошлось. Более того, в Японии на установке в Супер Камиоканда удалось поймать уловить, из какого направления идут нейтрино, и получилось первое изображение в нейтринных лучах. Это как раз вот это пятно, оно соответствует направлению на Солнце. То есть вот удалось впервые доказать, что нейтрино, которые ловятся с таким трудом, поштучно просто, так сказать, они идут действительно от Солнца. Ну, здесь вся фишка еще заключается в том, что, чтобы сократить помехи, здесь фиксировались только те нейтрино, которые идут снизу, сквозь толщу земного шара. Поэтому это Солнце ночью, которое видно сквозь толщу нашего земного шара в нейтрино. Ну вот, ну и дальше уже пошли модели теоретические, которые показывают, как звезды эволюционируют. Вот это вот опять диаграмма Гершвинга-Рессела, это главная последовательность. Вот, а дальше уже видно, как звезды разной массы сходят с этой последовательности обязательно вправо, то есть в область более низких температур и более высоких светимостей. Здесь поэтому оказалось, что эта последовательность не сжимающихся звезд, а просто звезды разной массы попадают на нее. И можно сказать, что на самом деле начало существования звезды – это когда она оказалась на главной последовательности. Это геометрическое место точек, которые занимает звезда в самом начале, когда сжигается термоядерная печка внутри. То есть когда она становится звездой и излучает свою энергию за счет термоядерной реакции превращения водорода в гелий. Ну а дальше вот в зависимости от массы идут вот эволюционные треки, как мы их называем, уходят вправо или вправо и вверх. Вот это уже современная картинка, ее можно поставить в любой учебник. И тогда уже можно и по положению звезды на диаграмме Гершвинга-Рэтчела можно примерно прикинуть ее возраст. Вот, например, Солнце уходит в красный гигант. Вот время, характерное время прохождения Солнца, существования Солнца на главной последовательности 1,3 10 лет, то есть 13 миллиардов. Сириус, вот 6/10⁷ лет, это время существования на главной последовательности. Это 90% жизни звезды находятся на главной последовательности. Они начинают с нее сдвигаться только когда кончаются в недрах запасы водорода, то есть ядро становится гелиевым. Но вот звезды очень массивные, они прямо уходят на Денеб. Это уже в область так называемых голубых сверхгигантов и красных сверхгигантов. И, в общем, а дальше они потом уже, когда они тухнут, становятся белыми карликами или нейтронными звездами, они уже уходят далеко вниз. Здесь, на этой диаграмме, это просто не показано. Ну вот, самое важное, какой можно сделать вывод, это то, что продолжительность жизни звезды зависит, прежде всего, от массы. Вот, ну, здесь логарифмический масштаб, 10 в нулевой степени – это одна масса Солнца, это 10 масс Солнца, это 100 масс Солнца. А по вертикали отложено время жизни в миллиардах лет. Вы видите, массивные звезды живут очень коротко, живут десятки миллионов лет. А Солнце, звезды типа Солнца – порядка 10 миллиардов лет, а типа Солнца – вот здесь 0, вот 10 миллиардов лет. Ну, а на самом деле звезды еще меньше, чем Солнце, они могут и сотни миллиардов лет жить. Вот. Вот это речь идет уже о времени существования звезд. Ну, для Солнца удалось подтвердить это оценку возраста совершенно уникальным методом, потому что это по оценке атомного веса солнечного вещества на различных глубинах, которые находили по так называемому метод гелиосейсмологии. Этот метод связан с анализом сейсмических волн, которые распространяются в недрах Солнца, и эти волны выходят на его видимую поверхность. Ну, вот аналог такой, вот, когда есть землетрясение на Земле, то сейсмические волны могут просвечивать земной шар. Там, вот наша информация о том, как Земля устроена далеко в глубине, там, где ядро, она в значительной степени связана с анализом сейсмических волн. Так вот, на Солнце этих сейсмических волн очень много. Здесь не нужно ждать землетрясения. Они существуют все время. Надо только уметь их находить и анализировать. То есть вот, почему эти волны довольно долго существуют, диссипация волн слабая, волны могут десятки раз обижать все Солнце, прежде чем они затухнут, и до поверхности Солнца образуется сложная картина стоящих волн. Вот это так называемая доплерограмма, где у нас яркость соответствует определенной скорости. И вот эта вот рябь, это поле скоростей, это связано с большим количеством волн. Эта картинка живая, она все-таки все время меняется. И вот анализ этих колебаний позволил понять, как уплотняется вещество по мере продвижения к центру, померить ее вес и, сравнивая с моделями, определить возраст Солнца. Ну вот я посмотрел, какая последняя работа на эту тему. Вот она была примерно 10 лет назад. о сейсмическом возрасте и обилии тяжелых элементов Солнца, сделанное, так сказать, ученым из Австрии и Соединенных Штатов. Вот, вот такая вот оценка 4,60 плюс-минус 0,04 миллиарда лет. Поэтому мы можем сказать, что в любом случае знаем, когда же у нас появилась Солнечная система. Ну а если говорить о звездах вообще, то самые молодые звезды – это не более там, миллиона лет. Мы их наблюдаем. Самые старые – это 13 миллиардов лет. Вот. Ну и вот здесь показано, как эволюционируют звезды, вот, типа Солнца, начиная от их образования из туманности, с протопланетным диском. Большая часть времени они почти не меняются и находятся на главной последовательности. Потом становятся очень большими красными гигантами, сбрасывают оболочку и превращаются звезда в белый карлик. Вот. Это вот путь Солнца такой вот. Вот он как раз, здесь вы видите цифры, соответствующие возрасту. Вот мы находимся где-то здесь. Ну и вот где-то 11 миллиардов лет все это будет продолжаться с нашим Солнцем, пока оно не раздуется до такой степени, что дойдет до поверхности Земли, поверхность Солнца. Вот. Ну вот самое популярное скопление, которое любят наблюдать астрономы-любители, это Плеяды. Глаз человеческий видит здесь только 6 или 7 звезд наиболее ярких. В действительности здесь этих звезд оценивается больше 2000. Вот. Это скопление имеет возраст 100 с небольшим миллионов лет. Оно определяется как раз по положению звезд на диаграмме Гершвинга-Рессела. Ну и есть еще один метод, связанный с коричневыми карликами, которых здесь очень много. Здесь нет противоречий в оценках. То есть больше 100 миллиардов лет чуть-чуть. 100 миллионов лет чуть-чуть – это их возраст. Вот скопление тоже хорошо известно любителям. Это Хиас-Персея. Это двойное такое скопление. Оно в общей звездной оболочке. Оно вообще молодое, там 12 миллионов лет только звездам. Вот. Это все звезды яркие, голубые, а большая часть звезд мы просто не видим, они очень слабые. Они не такие красивые, но на самом деле их здесь очень много, и они имеют тот же возраст, но не так ярко светятся. Вот. А это уже, так сказать, туманность Тарантул в Большом Магелланом облаке, где существуют тысячи голубых сверхгигантов молодых. Здесь настоящая фабрика по рождению звезд. Вот. И вот свечение туманности – это флуоресценция газа под действием ультрафиолетового излучения недавно родившихся очень горячих звезд. Ну, у нас есть похожие, но на масштаб немножко поменьше, туманность, тоже хорошо известная любителям астрономии, туманность Ориона. Она видна в хороший бинокль, кстати, как слабенькое такое розоватое облачко. Это тоже область достаточно активного звездообразования. Правда, вся эта туманность светится благодаря одной единственной звезде, которая там есть, очень яркая и горячая. Но зато там много в районе этой туманности много звезд на стадии формирования. Вот так выглядят зародыши звезд. Это фотография, которая получена космическим телескопом Хаббла. То есть, на самом деле, что мы здесь видим? Это такое газопылевое облако из молекулярного газа и пыли, и внутри рождается звезда. Потом она своим светом разгонит это облако и уже будет светить независимо. Но вот свечение вот этого облака просто связано с тем, что оно подсвечивает соседними звездами. Если соседних звезд рядом нету, то просто оно выглядит как темное пятно. Вот тут рождаются, в таких оболочках рождаются звезды. Ну вот, теперь возникает другой вопрос. А по каким признакам надо искать самые старые звезды? Самые старые звезды – это те звезды, с которых началось образование нашей галактики. Ну, узнаем их возраст, тогда узнаем, сколько живет наша галактика. Вот. И вот два основных условия. Их масса должна быть не больше, чем у Солнца. Ну, понятно, почему не больше. Если масса больше, то они просто не дожили до наших дней. Они уже все погасли. И, во-вторых, в их составе должно быть очень мало элементов тяжелее гелия. И особенно это касается железа. Ну, почему мало элементов тяжелее гелия? Потому что все элементы тяжелее гелия, они производятся внутри звезд. Вот. И эти элементы выбрасываются в межзвездное пространство, когда звезда выворачивается наизнанку. Ну, это, я говорю образно, это происходит при взрыве звезды. Взрывы могут быть только у массивных звезд. Вот это так называемые сверхновые второго типа. Они дают весь набор элементов. В основном это кислород, это азот, это магний. Железа дают мало. Но через некоторое время начинают вспыхивать звезды поменьше массы. Это взрывающиеся белые карлики. Вот они тогда как раз дают железо. И вот первые звезды, когда они возникли, они должны содержать очень мало элементов, а особенно железо. Потому что железо еще потом образуется. Вот. Поэтому содержание железа – это еще один критерий большого возраста. Почему железо такое особое место занимает? Дело в том, что все элементы образовались из элементов более легких, через термоядерные реакции, с выделением энергии. Так вот, когда это дело доходит до образования железа, дальше термоядерные реакции не идут, потому что они уже не выделяют энергию, а наоборот, требуется энергия, чтобы они шли. Поэтому уже более тяжелые элементы уже образуются при интенсивной подкачке энергии, скажем, при взрыве сверхновых. Но нормальная звезда, она массивная звезда, не такая, как Солнце, а более массивная, она эволюционирует, пока ядро не станет действительно из паров железа в основном. Вот. Поэтому содержание железа – это еще один критерий большого возраста. И вот начали искать, какие же звезды самые старые в нашей галактике. Вот, железо образуется, как я уже сказал, при взрыве белых карликов. Это звезды такой же массы, примерно как Солнце, только имеют размер, порядка размера Земли. Это огарки звезд, то есть звезды уже выгорели полностью. Когда-нибудь Солнце тоже станет белым карликом. Сами по себе они взорваться не могут. Они так спокойно будут миллиарды лет и сотни миллиардов лет жить. Но если на них падает вещество со стороны, или если они, например, со стороны соседней звезды, то они могут достичь так называемой критической массы, после которой происходит взрыв. Вот. Если в звездах массивных, если они, сверхновая взрывается, то железное ядро, оно не выбрасывается наружу, там оно уходит или в черную дыру, или превращается в нейтронную звезду, то здесь все вещество разлетается, в том числе и железное ядро, или то железо, которое образовалось при взрыве сверхновой. Вот. Ну и вот это, поэтому вот это железо играет здесь очень большую роль. Итак, железо образуется при взрывах белых карликов, но белые карлики – это уже постаревшие звезды. Поэтому железо запаздывает, образование железа запаздывает по сравнению с образованием более легких элементов. Вот поэтому первые звезды должны содержать минимум легких элементов, и практически не должно быть у них железа, потому что они массивные, они кончат свое существование до того, как появится железо. Ну, вот этот вот такой взрыв, который дает железо. Ну и поэтому звезды здесь можно рассматривать как капсулы времени. Мы смотрим, определяем химический состав их атмосфер, и мы видим состав газа, из которого эти звезды образовались. И в этот газ входит то самое железо, которое образовалось звездами, взорвавшимися до того, как данная звезда родилась. Ну вот, поэтому принято называть звезды населения 1 – это примерно солнечным химсоставом, население 2 – это сильно обедненный состав тяжелыми элементами. Вот. Ну, как вот аналогия с людьми, вот это вот население 1, оно может молодое, так не очень молодое, сказать, среднего возраста, уже так пожилого возраста, это все население один, там есть и железо, и все остальные элементы. А вот население 2, оно должно быть более старое и выделяться от остального населения тем, что там мало тяжелых элементов и, прежде всего, мало железа. Значит, была высказана красивая гипотеза, которая сейчас считается общепринятой, то, что когда-то было звездное население еще одно, более старое, население 3. Потому что даже в населении 2 есть слабые следы там, кислорода и некоторых других элементов, даже если не видно железа. Но более легкие элементы тоже должны были до этого образоваться. Значит, какие-то звезды были до этого, но никто этих звезд, в общем-то, не видел. Поэтому это, она и сейчас остается гипотезой. Где эти звезды, где их искать? Ну, надо сказать, что есть несколько звезд, которые претендуют на это звание, даже известные. Об этом я чуть позже скажу. Вот так условно, гипотетическое население 3 – это уже совсем старые звезды. Ну вот, какие мы видим наиболее старые звезды? Наиболее старые звезды с низким содержанием железа. Они наблюдаются в шаровых звездных скоплениях. Вот. Это старые звезды населения 2, потому что там есть и немножечко есть и более легких элементов. Возраст, вот это пример шарового скопления, пока для которого, так сказать, возраст измерялся. Возраст шаровых скоплений там 10-13 миллиардов лет. Хотя чем больше возраст, тем оценка менее точная. Поэтому там ошибка может превышать миллиард лет. Тут ничего не поделаешь. Ну, по мере уточнения моделей удается и удастся в будущем сделать более точные оценки. Но пока больше, чем миллиард лет, лишь в отдельных случаях можно получить возраст. Ну вот, итак, это звезды шаровых скоплений. Но есть и здесь проблема, которую непонятно, как решить. Вот в плотных скоплениях, в их центральных частях встретились с проблемой так называемых голубых странников. Это очень странные вещи. Звезды старые, скопления старые, и вот даже здесь видно вот голубоватый цвет. Тут-то так. Это звезды, которые по спектру температуре должны иметь маленький возраст. А как они могут образовываться? Звезды образуются из газа, а здесь нет холодного газа вообще. Вот, эта проблема очень любопытна. Как-то вдруг среди старых звезд затесались молодые, где нет никаких условий для образования звезд. И единственная гипотеза, которая позволяет как-то это объяснить, это то, что это звезды не молодые, а омолодившиеся. И это может быть в том случае, если звезды сливаются друг с другом, сталкиваются и сливаются. Вот, поскольку такие голубые странники в основном наблюдаются в самых центральных областях плотных скоплений, где вероятность столкновения, особенно пар звезд, если они находятся в парах, более она большая. И, а когда звезды сливаются, то из двух звезд получается одна, и она как бы заново начинает жить. То есть у нее, она будет горячей, и она имитирует по своим характеристикам звезду, которая недавно только что родилась. Вот такие вот любопытные проблемы. Ну, про голубые странников можно очень много рассказывать. Они иногда попадаются даже и вне скоплений. Но это нас уведет очень далеко. Вот другой пример скопления. И вот видно, вот это голубые странники. Голубой цвет выделяется. На фоне очень и очень старых звезд скопления. Вот. Ну вот... Но какой же самая старая звезда, которая найдена до сих пор? Звезда эта называется звезда Муфусаила. Если вы помните, что Муфусаил был, он описан в Библии как родной дедушка Ноя. Тот самый Ноя, который построил ковчег и, значит, там каждой твари по паре туда впихнул. Вот. По Библии он жил 969 лет. Поэтому он называется Муфусаилов век. Вот. И поэтому звезду назвали звезда Муфусаил, хотя она довольно была открыта и раньше, но только никто не мерил ее возраст. У нее седьмая звездная величина, она в бинокль видна. В созвездии Весов, вот в фотографии, расстояние 190 световых лет. Такой она, звезда не гигант, это субкарлик. Вот, возраст в пределах ошибки оценки, а ошибка – это несколько сотен миллионов лет, совпадает с возрастом Вселенной, с условным возрастом Вселенной, когда вот она начала расширяться. То есть нашли звезду, которая относится к тому населению, с которого началось образование галактики. Но содержание железа и кислорода в ее фотосфере, соответственно, в 250 и в 50 раз меньше солнечного. Но все-таки есть и железо, и кислород. Поэтому этой звезде должны были предшествовать взрывы звезд населения 3. Это все-таки звезда населения 2, а не 3. Поэтому не снимает проблему поиска еще более старых звезд. Вот положение на карте звездного неба в созвездии Весов. Можно, так сказать, поискать и найти в бинокль эту звезду. Ну, тогда вот все-таки удалось найти звезды, которые очень напоминают ожидаемые по своим параметрам ожидания звезды населения 3. Вот последние годы было найдено несколько звезд, ну, 3 или 4, из которых 2 наиболее интересные, я показываю здесь. Вот название звезд довольно, так сказать, запутанное, это фактически каталоговый номер. У них нет собственных имен. Одна из звезд открыта в Южной Европейской обсерватории, расстояние 36 тысяч световых лет, масса чуть меньше, чем у Солнца, а содержание железа в 100 тысяч раз меньше, чем у современных звезд. В 100 тысяч раз. То есть, когда она возникла, практически не было в природе такого элемента, который называется железо. А здесь еще меньше железа. Содержание железа в 10 миллионов раз меньше, чем у современных звезд. Но есть углерод и литий. А углерод и литий могут возникнуть только при вспышке сверхновых звезд большой массы. То есть до этих звезд тоже было что-то. Поэтому их можно только условно назвать. Он приближается к населению 3, но еще не являются звездами населения 3. Звезды населения 3 – это чистый водород и гелий, никакого железа. Вот с звезд населения 3 как бы начинается вообще та Вселенная, которую мы знаем, образование элементов, образование галактик. Но здесь расстояние около 6 тысяч световых лет. Вот эта звезда образовалась всего лишь через 100 миллионов лет после начала расширения Вселенной. Открыта она в 2014 году в Австралии. Ну вот, значит, массивные звезды населения 3, которые первыми произвели тяжелые элементы, можно найти только на очень больших расстояниях, заглянув далеко в прошлое. Почему? Потому что мы видим звезды тогда, когда они испустили свет, а к нам он идет из большого расстояния, миллиарды лет. Если мы хотим найти население 3, нам нужно уходить далеко-далеко и искать там, на больших расстояниях. Сейчас их уже давно не существует, но мы можем их увидеть, потому что с запаздыванием доходит до нас световой сигнал. Пока никаких указаний на то, что такие звезды населения 3 есть, без всяких тяжелых элементов, пока нету. И вот одна из задач этого телескопа, Джеймс Уэбб телескоп, который будет скоро запущен в Соединенных Штатах Америки, это гигант, там 8-метровый телескоп, который будет летать на орбите, вот одна из задач – это как раз поиски звезд населения 3, с которых началась история нашей звездной Вселенной. Ну вот, пока, да, это есть только косвенное, так сказать, свидетельство. То есть мы сейчас можем на самом большом расстоянии, на котором можем добраться, мы уходим в те времена, когда еще вообще звезд не было. И вот эта карта неба с распределением излучения – это фоновое излучение. это мы видим Вселенную, состоящую из газа, из которого вообще звезды еще не образовались. Вот, вот из этих маленьких флуктуаций температуры возникли скопления и сверхскопления галактик. Но мы это видим с очень больших расстояний. Свет, который здесь излучен, он пришел к нам с такого расстояния, что он излучился через 400 тысяч лет, всего лишь через 400 тысяч лет после начала расширения Вселенной. Ну вот. Вот теперь мы уже пришли, как незаметно подошли к галактикам. И вот здесь надо понять, а что мы называем возрастом галактик? Существует три определения возраста галактик. Первое – это время, отделяющее нас от начала образования звезд в галактике. Ну, казалось бы, самое естественное назвать возрастом. Но дело-то в том, что галактику-то мы видим в далеком прошлом. Поэтому есть еще два определения. Это средний возраст наблюдаемого звездного населения. И третий – это возраст, в котором мы наблюдаем галактику. Это для очень далеких галактик он всегда очень небольшой, потому что мы на большом расстоянии видим галактики, которые сравнительно недавно возникли. Что же тогда такое возраст галактик? Надо сказать, что в научной литературе встречается и первое, и второе, и третье определение. Просто каждый раз указывается, что имеется в виду. Вот. Ну вот, вот вам пример. Две галактики. Они находятся рядом. Одна более голубая, другая более такая розовая, из более старых звезд. Здесь больше молодых звезд, здесь меньше их. Так средний возраст звезд здесь меньше. Но означает ли это, что сначала она возникла одна, потом другая? Нет. Потому что возраст надо определять только по самым старым звездам. А они могут иметь одинаковый возраст. Так оно и оказывается в действительности. А так, галактик очень много. Они самые разные. Есть галактики эллипсовидные, есть галактики спиральные, есть галактики неправильные, самых разных типов. Вот эллиптическая галактика здесь видна. У них средний возраст звезд разный. А образовались они примерно в одно и то же время. В пределах 1 миллиарда лет после начала расширения Вселенной. Ну вот, пример. Галактика – это неправильная галактика. Здесь очень много молодых звезд, поэтому средний возраст звезд галактики небольшой, а сама галактика старая. Потому что вместе с молодыми звездами здесь много старых звезд. Просто в этой галактике процесс образования звезд растянулся на многие миллиарды лет. Вот, вот две галактики, особенно одна, хорошо, это вспышка звездообразования. Все это на долгое время считалось, что эта галактика молодая. Большинство галактик имеет старый, большой возраст, там 13-14 миллиардов лет, а это молодая. А потом в ней тоже нашли старые звезды. То есть это тоже галактики могут казаться молодыми, но на самом деле они просто молодятся. Вот, то есть здесь произошла вспышка звездообразования в старой системе, и поэтому галактика выглядит как молодой. Реальные молодые галактики действительно существуют, могут существовать, но только при таких событиях, как столкновение галактик или слияние галактик. Вот на этом изображении, на оптическую фотографию нанесены наблюдения газовых хвостов. Вот синий – это газ. Вот. И внутри газовых хвостов есть вот такие конденсации, уже видны они в оптике, которые из этого газа образовались. И они выглядят по всем параметрам как маленькие нормальные галактики. Газ рассеется, они могут остаться живыми и дальше существовать. То есть вот это, в этом случае это будет действительно молодая галактика. Она, это будут особые галактики, там в них не должно быть, скажем, темной материи. И такие галактики найдены. Но таких галактик, во-первых, мало, во-вторых, они все очень крошечные. Если их исключить, то все галактики, которые мы знаем, все имеют возраст очень большой, больше 10 миллиардов лет. Галактики, где все звезды очень старые и содержат мало металлов, встречаются часто. Они есть и среди спутников Млечного Пути. Вот я сейчас покажу вам прекрасное, так сказать, изображение галактики в созвездии Скульптора. Это карликовая галактика. Давайте посмотрим, будет ли что-то здесь видно. Вот, вот, вот, вот она. Она выглядит как слабенькое такое облачко звездное, но не похоже на шаровое скопление, когда раз в 30 больше. чем даже массивное скопление. Это самостоятельная галактика. Здесь миллиарды звезд. Но они все старые, здесь нету молодых звезд. И это вот с этих галактик, в общем-то, так сказать, тоже с таких галактик, со этих звезд началось формирование галактик. Они все очень-очень старые, но это не население 3, это все-таки население 2. Но все-таки вот мы с помощью больших телескопов можем вот, увидеть такие звезды, как будто бы они в нашей галактике находятся. На самом деле это другая самостоятельная система, спутник нашей галактики. Так, ну опять. А, пока пошло, да. Ну вот фотография. Так вот, в этих звездах относительное содержание железа в 100 раз меньше, чем в звездах галактики. Ну вот, значит, почему нет галактик со звездами старше 10 или 15 миллиардов лет? Дело в том, что мы умеем по цвету, по спектру определять возраст. Если бы в природе существовали звезды с возрастом 20, 30, 40 миллиардов лет, мы бы их увидели и сказали бы им 20, 30 или 40 миллиардов лет. Таких звезд в природе не существует. Почему? Да потому что вся наша звездная вселенная имеет ограниченный возраст, ну, чуть меньше 14 миллиардов лет. Поэтому звезды старше этого возраста, ну, никак быть не могут. Ну, вот можно заглянуть в далекое прошлое. Вот это галактики, фотография так называемого глубокого Хабловского поля. Это телескоп имени Хаббла. Здесь сфотографировал маленький кусочек неба с очень большой экспозицией. Так что здесь самые слабые звезды, которые только можно заметить, имеют 30-ю звездную величину. 30-ю. Вот. И это в 1000 миллиардов раз слабее Веги. Вот. И их видимый возраст, вот этих вот далеких галактик, очень слабых, всего лишь несколько сотен миллионов лет. Видимый возраст. То есть мы видим здесь только среди наиболее далеких объектов, мы видим только молодые, потому что они уже, мы их наблюдаем, не очень, ну, в скорости после того, как началось расширение Вселенной. Вот как выглядят галактики на разных расстояниях. Вот эти фотографии галактик Хаббловского поля, которые свет от которых шел к нам 5-7 миллиардов лет. Они не очень похожи на обычные галактики. Ну, тоже структура видна, но более такая растрепанная. Еще более растрепанная структура у галактик, которые мы видим в прошлом на 8-9 миллиардов лет. И если говорить еще более древние галактики, которые мы видим такими, какими они были 10-11 миллиардов лет назад, они маленькие, они состоят из отдельных сгустков, это идет образование звезд. Потом они могут вырасти, они могут стать большими за счет падения на них вещества. Но мы здесь видим самое-самое начало рождения звездного, нашей звездной Вселенной, и вот эти галактики, они образовались одними из первых. Ну, рекорд, который есть на сегодня. Галактика, ну, у которой из-за красного смещения в 12 раз увеличена длина волн всех линий. Вот называется объект GN-Z11. Вот это на Хаббловском поле. Вот внутри вот этого крестика маленькая-маленькая точечка. А это ее сильно увеличенное изображение. Вот это на сегодняшний день рекордно далекая галактика. Она образовалась через несколько сотен миллионов лет после начала расширения Вселенной. А наблюдаемый возраст звездного населения этой далекой галактики всего лишь около 50 миллионов лет. То есть там нету звезд старше. Вот. А размер очень маленький, несколько тысяч световых лет. А я напомню, что, например, наша галактика имеет размер больше 100 тысяч световых лет. Ну, теперь уже можно опять вернуться к Земле и сделать несколько обобщающих выводов. Мы знаем, что Земля – это порождение космоса. Она существует вместе с Солнечной системой около 4,5 миллиардов лет и возникла, когда многие звезды уже успели постареть или исчезнуть. Наша планета будет существовать еще минимум столько же, пока нашу планету не убьет Солнца. Вот, ну, у человечества пока достаточно времени, чтобы предотвратить эту далекую катастрофу. Все. Ну, я с удовольствием отвечу на вопросы, если они будут. Сейчас, лучше снимите маску, а то я плохо слышу.
1: Старейших звезд, ну, старейших известных, нам помогли доказать, что Вселенная расширяется с ускорением.
0: Конечно, но это сделано не под звездом. Это сделано по анализу блеска сверхновых звезд, которые наблюдаются на очень больших расстояниях, и по видимой звездной величине этих звезд можно определить, на каком расстоянии они есть. И сопоставляя со скоростью удаления для разных этих звезд, можно проследить историю того, как менялась скорость расширения Вселенной. Вот

0: Оно слишком массивно. Ну, все равно, что ведрами качать из моря воду.
1: А гелий разве не появляется при более сильном давлении, что она получается?
0: Нет, для, просто давление...
1: Голубого гиганта возвращается-то.
0: Нет, гелий может... гелий уже... Тот гелий, который мы видим, большей частью он образовался из водорода. И, лишь не, и некоторая часть, ну, еще возникла еще тогда, когда еще звезд в природе не существовало. Вот, но здесь именно то, что превращение водорода в гелий, а именно это связано с потерей массы. Эта масса, ну, как бы уходит вместе с излучением. Но Солнце и другие звезды имеют настолько большую массу, что даже вот те миллионы тонн в секунду, которые я приводил, они за всю жизнь только уменьшат на несколько процентов массу.
2: Есть еще вопрос? Можно микрофон?
3: Скажите, а все звезды теряют свою массу с такой скоростью?
0: Нет, есть гораздо быстрее. Есть звезды, скажем, массивные, которые теряют массу такую, что всю массу Солнца они за миллион лет потеряют. То есть, и они, эта масса далеко не уходит. Мы видим такие звезды, окруженные облаком газа, который был выброшен. Это очень интересные звезды. Это вот О, Б звезды, это очень горячие звезды, которые очень интенсивно теряют массу. Есть даже особенно интенсивно теряют массу звезды в тесных двойных системах, когда две звезды недалеко друг от друга. Поэтому как Солнце теряет массу, ну, такой средней скоростью. Есть побольше, есть поменьше. Но есть звезды, которые просто ссорят свои массы. И они поэтому долго не живут. Ну, все тогда, да?
2: Похоже, все. Если вопросов нет, давайте мы благодарим Андрея Владимировича. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что всем было интересно, и даже наши юные посетители, некоторые вот до конца досидели. Надеюсь, что они что-то вот усвоили и унесут немножечко знаний с собой. Это здорово, это замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, через месяц я делаю небольшой анонс. 18 ноября, в четверг, у нас лекция академика Черепащука. Он нам расскажет, какой прогресс произошел в исследовании черных дыр. Вот эта тема, которая всех волнует всегда, и мы периодически о черных дырах рассказываем. Поэтому приглашаю вас, пожалуйста, приходите, будем вам рады. Ну а на сегодня наша встреча закончена. Всего вам доброго. До свидания.

Ну, пока лекция загружается, я хотел сказать, что мне всегда очень приятно рассказывать что-то именно в этой аудитории. Если вы знаете, это здание, одно из зданий московских высших женских курсов, которые были построены в начале прошлого века. И у Вернадского, например, есть в дневнике такая запись. Закончил читать лекции в МГУ, взял пролетки, поехал на высшие женские курсы. А после революции, как вы знаете, был принят декрет, что мужское и женское образование сливаются. И здесь был второй МГУ, так называемый женский МГУ. Можете прочитать об этом, это очень интересная страница в истории. А постепенно от него отпочковывался медицинские институты, педагогические институты. И вот сейчас это педагогический университет. Я не знаю, что можно рассказать о Йеллоустоне в отведенное время, потому что Йеллоустон – это достаточно большой объект, разнородный, но мы попробуем. О Йеллоустоне очень много информации, и существует специальная вулканологическая служба США, в которой отдельная вулканологическая обсерватория находится прямо в Йеллоустоне. У нее есть сайт, у нее есть директор Майкл Поланд, и на этом сайте всегда очень много информации, которая, о том, что происходит сейчас, что происходило в прошлом году, в позапрошлом, 10 лет назад или 100 тысяч лет назад. И если вы в каких-нибудь газетах или в интернетах видите очередное сообщение о том, что Йеллоустон взорвется завтра или взорвался сегодня с утра, то проще всего сходить на сайт вулканологической обсерватории Йеллоустона и посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Причем интересно, что у нас в российской прессе очень много таких уток, которые ни на чем не основаны. А вот, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году была утка американская. Дело в том, что вот Майкл Поланд, мой приятель, он стал директором вулканологической обсерватории Йеллоустона, и на сайте появилось приветственное письмо от него, как водится, да, вот он обращается к тому, с словами, что он будет еще лучше наблюдать за Йеллоустоном и за время своей службы не допустит никаких катаклизмов. А ниже, следующим сообщением, был отчет 2009 года о геофизиков о том, что они наконец-то расшифровали, что было в 2007-2008 году, когда был очень серьезный рой землетрясений. А быстрые американские журналисты, у них это все срослось, и они тут же пустили утку, что сейчас Йеллоустон взорвется. Это вот было последнее, это был 2017 год. Но главное, о чем говорят, это вот об этой табличке, которая наверху экрана, я не знаю, видно ли вам, но на всякий случай я продублирую то, что там написано. Было за последние несколько миллионов лет в Йеллоустоне было три очень крупных так называемых суперизвержения. Самое последнее из этих извержений, так называемый лава крифт ТАФ. ТАФ – это по-русски туфы, то есть это уже продукты извержения, это то, что получилось в результате извержений. Было примерно 640 тысяч лет назад, объем совершенно феноменальный, 1000 кубических километров, и покрыта была площадь 7,5 тысяч квадратных километров, и образовалась современная Йеллоустонская кальдера 85 на 45 километров. Предыдущее такого же плана событие называлось Meza Falls TAF по водопадам Меза. Было 1,3 миллиона лет назад, но объем был меньше, 280 кубических километров. И это так называемая Хендрис Фор кальдера. И самое большое из этих трех извержений было 2,1 миллиона лет назад, Хакельбери Ридж ТАФ. И его объем был 2450 кубических километров. Это очень много. Я пытался прикинуть, какой объем жилых и нежилых помещений в городе Москве и ближнем Подмосковье. Считал по количеству вводимого жилья, по количеству... В общем, самая такая оценка, я взял количество вводимого жилья, вот это вот рапорты, что у нас сейчас все растет, умножил на высоту помещений и умножил на 50, на всякий случай, количество лет, которое
последнее, которое что-то позитивно строится без капитального ремонта. И у меня получилось 0,4 кубических километра. Представляете, вот если лавой залить все жилые и нежилые помещения города Москвы, заодно и стены, и на всякий случай еще и газоны, то получится меньше, ну, половины кубического километра. А здесь в одно извержение выбрасывается в воздух 1000 кубических километров. То есть сколько материала строительного в один заход распыляется в атмосфере. И, конечно, это безумные катастрофы. И вот существует несколько фильмов. И, в принципе, ну, я сейчас покажу какой-то фрагмент из фильма, но я сначала хотел сказать о месте. О месте, а как здесь указкой показывать? Вот так получится? О месте Йеллоустона вообще в вулканизме северо-запада США. Вот Йеллоустон – это вот эти три кальдеры. Видите, 2,1 миллиона лет. А здесь вот 0,6 миллиона лет. И, в принципе, в чем сама игра? Если мы посчитаем, что извержения такого масштаба случаются раз в 600-700 миллионов, 600-700 тысяч лет. Из последнего извержения как раз прошло столько, 600-700 тысяч лет. Поэтому каждое утро можно открывать Facebook и писать: «Йеллоустон скоро взорвется». Потому что три извержения было, а, как известно, Бог любит хорошие числа, значит, будет еще одно. А вот. Но на самом деле, если мы посмотрим историю, то такая ситуация последние там, 16-17 миллионов лет продолжается, перемещаясь в пространстве. Видите, вот это вот... кальдера 16 миллионов лет, дальше 15 миллионов лет, 13 миллионов лет, 10,5, 10, 6,6. И на каждом из этих мест образовалось по 2, максимум по 3 кальдеры. То есть вот каждое вот это место, бывает одна кальдера, потом сдвиг, бывает 2 кальдеры, и ни разу не было больше 3. Мой прогноз, и не только мой прогноз, в том, что следующая кальдера будет не на месте Йеллоустона, а где-то уже со сдвигом. И вот в таких случаях перерыв не 600 тысяч лет, а пара миллионов. Так что можете встать с утра через пару миллионов лет и написать в Фейсбуке, что взорвется не Йеллоустон, а что-то следующее. Стандартно объясняют это следующим образом, что есть некая горячая точка, которая берет свое начало, тепло, источники энергии, где-то глубоко. Гораздо глубже, чем земная кора, гораздо глубже, чем континентальная литосфера, а может быть даже на границе ядра и мантии. И эта энергия все время стоит как бы на одном месте, она все время поступает тоненькой струйкой, ну, относительно тоненькой, ее диаметр может быть сотни километров, поступает к поверхности, и эта энергия вызывает проплавление, в данном случае континентальной коры американской плиты, генерацию магмы, и это время от времени реализуется в виде извержений. А континент в это время, сама Америка, сползает, и поэтому каждый раз это образуется немножко в другом месте, чем раньше. Значит, вы запомните это. То есть это все вроде бы очень просто. То есть если просто подходить к Йеллоустону, то была горячая точка, образовалась 16 миллионов лет назад, значит, и она постепенно съезжает в сторону Чикаго, наверное, да, там, Великих озер, рано или поздно, или Чикаго, наоборот, съезжает в сторону горячей точки Йеллоустона. Вот сейчас Йеллоустонский национальный парк находится на стыке трех штатов. Это Айдахо, Монтана и Вайоминг. Да, то есть вот как раз границы этих штатов проходят по Йеллоустону. Надо сказать, что потрясающие еще красивые места. Почему это граница? Это не просто географические, это скалистые горы. Это вот хребты с остроконечными вершинами, с ледниками. Это те самые скалистые горы, которые не могли преодолеть переселенцы, когда они заселяли штаты. И там вот это самое место называется, вот то самое, что называется Дикий Запад. Там очень много историй вот этих переселений. Это суровый климат, это зимы с минус 40,
это жаркое лето, резкий континентальный климат, то есть все, как мы любим. И посреди этого есть вот такие котловины, типа Йеллоустонской кальдеры, где теплая вода, где, значит, более мягкая зима, и поэтому Йеллоустон был обжит достаточно давно. Из Йеллоустонской кальдеры вытекает Снейк Рива. Снейк — это змея по-русски. И на самом деле потрясающая совершенно долина, и она трассируется как раз вот этими кальдерами. То есть это долина реки Снейк, в этой части, по крайней мере, она и образована вот этими кальдерами. Это место обжито издревле племенем шашонов. Шашоны — это индейское племя. Единственная была американо-шашонская война, и американцы не выиграли у шашонов. Там тоже почитайте, это немножечко в сторону от нашей темы лекции, но американо-шашонская война закончилась ничьей. И до сих пор живет около 11 или 12 тысяч шашонов, и это шашонские земли. Вот такая предыстория. Значит, вроде бы все просто, но если мы начнем копаться глубже, а мы начнем копаться глубже. Я хотел вам еще показать фрагмент фильма 2012 называется, о том, как представляется себе взрыв супервулкана. Вот образование такой кальдеры. Ну, это просто заставка. Некая модель, немножечко художественная, извержение 1000 кубических километров. Реальный рельеф Йеллоустона. Видите, все красиво. И вдруг начинается потихонечку извержение в разных местах. Вот интересно, они стоят около самолета, а сейчас они к самолету еще и поедут. Вот. Очень часто случаются направленные взрывы. Воздух, раскаленный воздух вместе с пеплом идет параллельно земле и роняет, естественно, деревья и уничтожает все живое. Вот это называется вулканические бомбы. То есть это жидкая еще лава, которая летит по воздуху, меняет свою форму и даже еще в жидком состоянии попадает на землю.

Это, по-видимому, Йеллоустонская вулканологическая обсерватория. Вы заметьте, все уже заранее получили прогноз и уехали. А вот это так рисуется палящая туча. Это пепловое облако, которое распространяется обычно со скоростями около 100 км в час. Но, наверное, при суперразвержении может и быстрее. Самолет, видите, самолет обычно имеет скорость взлета около 350-400 км. Вот примерно так, значит, представляется в художественных фильмах извержение супервулкана. А если посмотреть в реальности, вот эта реконструкция того самого извержения, последнего 1000 кубических километров, и мощность отложений, которые были на территории Соединенных Штатов Америки и Канады. Соответственно, желтым цветом показано, вот совсем желтым цветом, показано мощности 1,3 миллиметра, а дальше 3,10 миллиметров и так далее, 10,30. В общем, можно вот что сказать, что если выпал пепел меньше 3 сантиметров, то, наверное, то есть там есть свои проблемы, то есть у вас вся вода будет заражена, но, скорее всего, это все восстановится, и главное, что почва тоже восстанавливается, растения восстанавливаются. Если пепел выпал мощностью больше 3 сантиметров, то погибает весь растительный покров, и это все превращается в пустыню. И посмотрите, какой объем, какая площадь была покрыта последним извержением Йеллоустона. А кроме того, очень большой климатический эффект, потому что много вещества попадает в верхние слои атмосферы, они разносятся по всей планете, и на Земле на несколько лет наступает что-то типа ядерной зимы. То есть, как бы вот эта часть, которая фиолетовая, светло-фиолетовая и синяя, эта часть просто погибнет сразу, погибнет все живое на этой территории. А в остальных частях будет ядерная зима и экологическая катастрофа, включая территорию России в том числе. Сейчас, слава богу, значит, вот я говорил, что картинка такая страшная. Вот просто мы должны сидеть и ждать, пока Йеллоустон взорвется, а дальше у нас будет время доползти до кладбища. Значит, в отличие от тех, кто попал вот в эту синюю часть. Значит, но, тем не менее, в Йеллоустоне кипит жизнь, потрясающе красивые бизоны, вы знаете, да? И причем они выходят на дорогу, ничего не боятся, живут своей жизнью. Есть много ланей, есть гейзеры. Я не включил много гейзеров, но все знают, что это одно из таких, ну, наверное, самый большой парк гейзеров в мире. Причем в гейзерах есть своя жизнь, то есть там тоже живут бактерии, которые вот окрашивают, на предыдущей фотографии окрашивали воду в своеобразные цвета. Вот это такие нишевые источники, то есть это что-то типа травертина, но формируемое гейзерами, тоже очень красиво. Значит, в Йеллоустоне около 3000 гейзеров, 10 тысяч горячих источников. Почему Йеллоустон? Потому что назван по реке с желтыми камнями, которая, собственно, гейзерная, она течет с северной части Йеллоустонской кальдеры, борта, а поля гейзеров, они в других местах находятся. И посреди этого находится Йеллоустонское озеро, которое, я-то, честно говоря, думал, что оно теплое. Вот, и выбирал место, где лучше искупаться и так далее, оно жутко холодное. То есть вот гейзеры, они помогают Йеллоустонскому озеру стать теплее. А вы знаете, что нагрев воды в озерах – это тоже признак близящегося извержения. Если вдруг Йеллоустонское озеро закипит, тогда вот надо будет волноваться. Значит, вот, собственно, карта Йеллоустонского национального парка. Значит, он здесь показан вот этим голубыми контурами. А что хотел сказать, что вот две кальдеры находятся в пределах Йеллоустонского парка. Видите, это первая кальдера, Гекельберри кальдера,
значит, которая самая старая из этих трех. Meza Falls находится сбоку почему-то. То есть какая-то закономерность того, что все должно двигаться в одном направлении, она здесь отсутствует. И вот последняя кальдера, которая, собственно, Йеллоустонская, считаю, ну, которая 640 тысяч лет назад образовалась, здесь показана синим. Обратите внимание, что на этой карте Йеллоустонское озеро вовсе не посередине кальдеры, а где-то сбоку. Все хорошо. Значит, только здесь, на этой же карте, видны интересные вещи, что, оказывается, уже после кальдер, после образования последней кальдеры, здесь еще был вулканизм. И вот посмотрите, вот здесь вот огромное совершенно поле кислых лав, в том числе обсидиановые, языки обсидиановые потоки, которые сформировались позже, чем последняя кальдера. Они сформировались порядка 160 тысяч лет назад, последние извержения были около 100 тысяч лет назад. То есть, оказывается, Йеллоустон-то извергался, а мы не знаем. То есть не было вот этого большого извержения, и о нем журналисты почему-то молчат. 100 тысяч лет назад, не 640, не 1,3 миллиона, а 100 тысяч лет назад извергался. А, кроме того, интересно, что вот здесь вот видите поле базальтов залито. На юге вот здесь вот целый вот покров, если ехать по борту Йеллоустонской кальдеры, там покров на покрове более поздних базальтов. Йеллоустон-то извергается гораздо чаще, чем об этом нам говорят. И вот это как раз очень интересно. Вот, например, вот это так называемый обсидиановый клифф, знаменитое место, это северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры. И вот как раз вот к тем гейзерам, к верхнему гейзерному полю дорога. И дорога просто сечет лавовые потоки, и которые гораздо позже, чем Йеллоустонская кальдера. Видите, вот так это выглядит в обнажении. Очень красивые скалы там, такие лабиринты. А вот так это выглядит в прозрачно полированных шлифах. Мы видим, что этот обсидиан, несмотря на то, что он самый свежий из обсидианов Йеллоустона, уже раскристаллизовался частично. Вот эти, видите, сферолиты, девитрификация. То есть он не чистое стекло, а девитрифицированное стекло. Вот так это выглядит. При одном никеле, то есть это просто микроскопическое исследование, мне трудно объяснить сразу, что это такое, но это просто та же самая порода в очень тонкой пластинке при большом увеличении. И мы видим такие кристаллиты в них, кристаллиты, которые образуются уже после излияния. То есть этот обсидиан не только уже успел излиться, но еще и состариться. Вот так это выглядит в скрещенных никелях, здесь видно, что стекло. Хорошо. Вот это вот Meza Falls Tuffs, который промежуточный, который был примерно 1,3 миллиона лет назад, вот, и что интересно, что эта кальдера, она находится вне Йеллоустонского национального парка. Значит, вне Йеллоустонского национального парка. То есть, если в национальном парке нельзя отбирать никакие образцы, то здесь спокойно вы можете отбирать образцы. И вот моя аспирантка Веста, уже сейчас защитившаяся, отобрала образец, мы сделали шлифы, и мы видим, что, оказывается, это не слитная порода, а видите, она состоит из таких отдельных кусочков. Это как раз не просто туф, это так называемый спекшийся туф, когда эти кусочки летели по воздуху, как раз кальдеры, образующие извержение гигантское, они приземлялись горячими, они еще не успевали остывать, и спекались друг с другом. Самое интересное в этих кусочках, это кристаллики кварца, которые выкристаллизовались из магмы еще до того, как извержение началось. И кристаллики кварца здесь не видны, они здесь большие. А видны внутри этих кристаллов кварца вот такие, видите, полости, заполненные стеклом, газовый пузырек, ну такой он темный, вот газовый пузырек, стекло и еще иногда кристаллики. Вот здесь хорошо видно, газовый пузырек, стекло, а вокруг кварц. То есть это кусочки, фрагменты расплава, которые захватили растущие кристаллы еще до извержения. И что самое интересное, узнать, а что послужило причиной извержения. Мы, вот, собственно, отбирали эти кусочки, и мы в этом году поедем туда еще раз, для того, чтобы померить вот с помощью, например, рамановской спектроскопии,
померить содержание летучих компонентов, допустим, воды, в тех магмах, в тех расплавах, которые были до этого катастрофического извержения. Если много воды, то все понятно. Если мало воды, то непонятно, почему вообще такие извержения. Почему не просто обсидианы изливаются? Зачем чего-то взрываться? Понятно, что вода при таких извержениях, она превращается в газ, естественно, она в газ превращается, вспенивает магму, и именно из-за этого получаются катастрофические извержения. Как ни странно, до сих пор это не померено. Вот сейчас есть несколько работ о том, что Йеллоустон формировался из маловодных магм. А тогда почему такие большие извержения? Мы даже получили специальный проект, вот буквально неделю назад, проект РНФ, на камчатские вулканы и на Йеллоустон, и еще на несколько кавказских вулканов. У нас была работа, например, по камчатским вулканам. Вот это время 10 тысяч лет и современность. А вот это катастрофические извержения на Камчатке. Чем выше эта палочка, тем, значит, сильнее было извержение. Самое большое за последние 10 тысяч лет – это кальдера Курильского озера на юге Камчатки, ну, около 150 кубических километров. Поменьше, чем Йеллоустон, но очень все равно большой объем. И мы взяли и померили воду, серу и хлор в этих как раз вот расплавных включениях и посмотрели, сколько каждое извержение выбросило в воздух всяких веществ. А вы знаете, что сера самая неприятная в верхних частях атмосферы, она образует аэрозоли серной кислоты, которые вызывают те самые глобальные похолодания, которых мы все боимся. Так вот, что интересно, оказалось, что наши камчатские вулканы экологически чистые. В них практически нет серы, в них очень много воды. И, кстати, вот Курильское озеро, оно рекорд по воде, по содержаниям и по количеству. Видите, 6 тысяч мегатонн воды. А серы, ну, на пресчетное СО2, всего 121 мегатонна. То есть огромное, гигантское извержение, которое, ну, чуть-чуть в два раза меньше, чем Мезофолтавс, да? Всего в два раза меньше. А на климат никакого эффекта не производило. Так вот, нам интересно понять, а вот йеллоустонские вот эти вулканы, может быть, они тоже, как бы, они гигантские по объему, но, скажем, только прямое попадание бомбы страшно организму, а вот влияние на климат преувеличено. И на это у нас сейчас как раз направлен новый проект, который мы будем реализовывать в течение следующих 3 лет. Кроме того, интересно, что рядом с Йеллоустоном есть еще более свежие вулканы. Вот, например, потрясающие два конуса, называются Менон Бьют. Это вот конуса, насыпанные базальтовыми такими лапилями, камешками. А вот это лавовый поток от них, вот видите, там вдалеке идет. Значит, если мы посмотрим, то есть вот это лавовый поток, нормальные базальты, а вот это тоже лавовый поток, а вот это, собственно, лапилля. И вот они полностью стекловатые. Просто стекло, оно под этим микроскопом, поляционным микроскопом, оно выглядит черным. Видите, только вот маленькие кристаллики видны. И интересно, а что с летучими в этих извержениях? Всего 10 тысяч лет назад. Не 640 тысяч, не 1,3 миллиона. Всего 10 тысяч лет назад. Огромные совершенно лавовые потоки. А на самом деле, посмотрите, вот наши кальдеры, про которые мы все боимся говорить. А вот это все, вот это синее, залито базальтами, которые уже после кальдер образовывались. Весь покрой Снейк Рива, которая сформирована этими кальдерами, эти кальдеры угадываются, по бортам вы можете найти обсидианы или туфы, а вся вот эта основная часть залита базальтовыми потоками. Кроме того, что интересно, вот это вот то, о чем я сам узнал, только когда там побывал, и то долго пытал американцев местных. А видите, 16 миллионов, вот то, что я вам рассказал, 16 миллионов лет назад, там и так далее, 15, классическая схема горячей точки. А теперь давайте посмотрим в другую сторону. 16 миллионов лет, 10 миллионов лет, 4 миллиона лет. И вот здесь вот Ньюбери Volcanic Field. То есть получается у нас не одна горячая точка, а две. Одна пошла в одну сторону, в сторону Чикаго, а другая пошла в сторону Орегона, да, то есть как бы в сторону, ну это вот здесь вот город Бент находится. И это противоречит всем построениям с горячими точками. Не может же, если точка стоит на месте, а континент движется относительно нее, и точка прожигает путь,
Не может же это двоиться. Континент не может одновременно в две стороны идти. И что интересно, что вот Ньюбери Volcanic Field, там последний лавовый поток, это обсидианы, абсолютно чистые. У меня, к сожалению, я искал сегодня хорошую фотографию, чтобы вставить, но там только либо крупно, либо очень мелко. Но потрясающий вот звенящий поток обсидианов с прекрасными структурами, который излился всего 1600 лет назад. 1600 лет назад, это не 640 тысяч. Интересно вот про эти базальты. Посмотрите, вот эти базальты, они как бы здесь повторяют путь горячей точки, как бы они, можно сказать, как паскальдерны, а вот здесь они немножечко в стороне. И в том же самом Ньюбери Volcanic Field, Ньюбери большой вулканический центр, и там несколько кальдер, и в том числе мелких, да, относительно кальдер, и вот этот поток 1600, обсидиановый поток, а базальты чуть-чуть северней, и еще базальты идут дальше в... Там не работает он, таймер. И базальты идут дальше в каскадные горы. Вот базальтов мощность, это правда в футах, но вы можете поделить на три, получить метры. Видите, до 1000 метров мощность базальтов уже после образования кальдер. И, конечно, интересно понять, какая связь вот этих горячих точек, кальдер, базальтов, то есть понять эволюцию вулканизма. А вот еще одно место, Craters of the Moon. Это тоже совсем недалеко от Йеллоустона, это штат Айдахо. Вот, собственно, Йеллоустон, въезд в Йеллоустон вот туда, немножечко дальше. А огромное поле, много-много базальтов. Последнее было около 2000 лет назад извержение, то есть это практически вчера. Причем базальты очень интересные, разнообразные поля. И, собственно, это наш кемп. Видно, что они флюидосодержащие, но никто никогда не мерил, а какие флюиды, а сколько, я имею в виду летучие компоненты, флюид у нас летучий компонент, какие и сколько, значит, у нас летучие здесь есть. И, значит, напоследок еще одна изюминка. Оказывается, что на месте Йеллоустона был другой вулкан. Вот он называется Sunlight Vulcan или Absaroka Ridge, по берегам Шашон, реки Шашон, а ему 65 миллионов лет. И совершенно потрясающие структуры сохранились, вот эти подводящие каналы и так далее. Так все-таки Йеллоустон – это горячая точка, которая взорвется буквально вот-вот, или это какой-то очень долгоживущий объект, у которого есть какие-то другие закономерности. И мы, собственно, вот здесь показано, сколько еще разных объектов вулканизма на северо-западе США, про которые очень мало кто чего пишет, кроме Йеллоустона. И, собственно, мы организуем очередную поездку в Соединенные Штаты. Естественно, будет Йеллоустон, будут другие объекты, будет Орегон, будет даже мы в Вашингтон заедем на Маунт Сент-Хеленс. Если кому интересно, вы можете еще успеть спрыгнуть в последний вагон, потому что я беру, кроме самого себя, еще нескольких друзей, которые, ну, туристами едут вместе со мной. Ну вот Маунт Сент-Хеленс, тоже большое извержение. Маунт Худ, не менее страшный вулкан, который, значит, над Портлендом находится. Базальты Коламбия-Рива, про которые мы сегодня не говорили, но которые по объему гораздо больше, чем Йеллоустонская кальдера. 174 тысячи квадратных километров залито Коламбия-Рива-Безелс. Видите, какие столбчатые отдельности прекрасные и так далее. Ну вот на этом, наверное, я хотел бы остановиться. И даже, может быть, если повезет, есть вот такое место, Пандероса Майн, тут жуткие предупреждения, но зато там ювелирные так называемые sandstones, это магматические плагиоклазы с мелкими-мелкими вкраплениями меди, поэтому это выглядит очень красиво в ювелирных изделиях. Спасибо.

Сейчас мы поговорим о видимом и истинном движении небесных тел. Мы не будем касаться суточного вращения неба. Понятно, это отражает вращение Земли вокруг оси. Мы поговорим о движении небесных тел относительно далеких звезд. Ну, самое заметное из них – это, конечно, движение Луны, смена ее фаз в течение месяца. Мы понимаем, почему это происходит. Солнце освещает Луну приблизительно с одного направления – а в течение месяца она вокруг нас, земных наблюдателей, обходит полный круг. И мы видим разные части ее освещенного диска. Обычно мы выделяем 4 фазы в лунном цикле. Новолуние, когда она видна в направлении Солнца. Полнолуние, когда в противоположной стороне Солнце полностью освещает лунный диск. И первая и последняя четверти в промежутке между ними. Но в некоторых языках выделяют больше фаз. Например, в английском 8 фаз имеют свои названия. В переводе на русский это примерно звучит как растущий серп, растущая луна, убывающая луна и убывающий серп. Освещенная часть лунного диска все время меняет свою площадь, свой размер. И для этого есть специальное описание. Говорят не просто о фазах, а математически выражают это в виде цифры. Цифра эта состоит в отношении освещенной части лунного диска к полному его диаметру, либо наибольшей толщине освещенной части, вот как на этой иллюстрации D маленькая к D большому полному диску, либо к площади освещенной части относительно полной площади диска. Это равноценные вещи, легко доказать, что два числа равны друг другу. Видимый край диска Луны или планеты астрономы называют лимбом. А ту линию, которая отделяет дневную от ночной части диска, называют терминатором. А в движении Луны наблюдается некоторая неравномерность. Луна движется по эллиптической орбите, поэтому, когда она приближается к Земле, проходит район перигея, она движется чуть быстрее, а уходя в апогей, чуть медленнее. Однако вращение вокруг оси у Луны происходит с постоянной скоростью. И вот сложение этих двух скоростей приводит к тому, что мы наблюдаем как бы легкое покачивание лунного диска. То она, Луна, подставляет нам немножко свой восточный бочок, то немножко западный. И эти покачивания называются либрациями, а точнее либрациями по долготе. Их легко увидеть, ну, например, на последовательности снимков Луны, сделанной в течение месяца. Численное выражение фазы Луны меняется от нуля до единицы. Ноль – это когда диск совершенно не освещен, единица – когда полностью освещен, ну и все промежуточные значения. А вот перед вами как раз последовательность фаз, смены фаз Луны, сделанная одним и тем же телескопом в течение месяца. Обратите внимание, ну, они знакомым нам образом меняются, но вот обратите внимание, как меняется размер лунного диска и ее ориентация, ориентация Луны в отношении нас, земных наблюдателей. Размер немножечко дышит. Это отражает тот факт, что Луна по эллиптической орбите движется. То чуть ближе к Земле, то чуть дальше от Земли. А покачивание по долготе – это как раз те самые либрации, о которых мы сейчас говорили. Примерно 10% лишней площади лунного шара мы видим благодаря этим либрациям, заглядывая то за восточный, то за западный край ее лимба. Наблюдая с Земли разные планеты, мы видим их под разным углом в отношении к Солнцу. А это очень важно, как Солнце освещает объект, который мы наблюдаем. Все планеты принято делить на два класса. Те, которые движутся внутри орбиты Земли, мы называем внутренними, а раньше, в былые времена, их называли нижними планетами. Ну, предполагалось, что они между Солнцем и Землей проходят, то есть ниже Солнца. А планеты, орбиты которых обнимают земную орбиту, окружают ее, называются внешними. Но раньше их называли верхними планетами. Можно выделить в движении планет, в их относительно Солнца расположении, 4 характерных положения. Либо соединение, когда планета видна на фоне Солнца, либо за ним, либо перед ним. Противостояние, когда она видна в точке, противоположной направлению на Солнце. Ну, это может быть только у далеких планет, у внешних планет. И квадратуры, когда угол между направлением на Солнце и на планету равен 90 градусов. Вот перед вами эти 4 варианта. Для внутренней планеты мы видим нижнее
и верхнее соединение, а для внешней только верхнее. Нижнего не может быть, она не может пройти между Землей и Солнцем. Зато у нее есть противостояние, то, чего нет у внутренней планеты. И, наконец, у внутренних планет есть характерные положения, когда они достигают наибольшего углового расстояния от Солнца. Их называют наибольшими, соответственно, западной или восточной элонгациями. Наименее велика элонгация у Меркурия. Его орбита мала по размеру, и он никогда не удаляется для нас, земных наблюдателей, далеко от Солнца. Приблизительно 28 градусов – это максимальное угловое расстояние Меркурия от Солнца. Оно немножко варьируется, потому что орбита Меркурия не круговая, а заметно эллиптическая. Венера имеет орбиту большего размера, и ее большая элонгация достигает 47, иногда 48 градусов. По этой причине Венеру довольно удобно наблюдать, она далеко удаляется от Солнца, а Меркурий очень сложно, он всегда рядом с Солнцем. А в видимом перемещении планет по небу мы иногда замечаем странные особенности. Планета обычно движется с запада на восток относительно звездного неба, но иногда замирает и направляется в другую сторону. Это результат того, что мы сами находимся на движущейся планете, наблюдаем с движущейся Земли другую планету, тоже имеющую движение. Иногда Земля перегоняет планету, иногда движется так, что согласует свое направление движения с ней, поэтому направление движения планет меняется. Вот перед нами анимированная карта положения Марса в 2007 году, в сентябре, октябре и ноябре, и мы видим, как он достиг точки стояния и двинулся в обратном направлении, сделал вторую остановку в другой точке стояния и вновь двинулся в прямом, то есть с запада на восток направлении. Вот эта петля, она как раз характеризует взаимное сложение скоростей Земли и самого Марса. То, что эта петля не в плоскости, а в таком развернутом виде, связано с тем, что орбита Марса и орбита Земли не лежат в одной плоскости. Они немножко наклонены друг к другу. Вот на этой 3D-картинке видно, что орбита Марса выходит за плоскость земной орбиты, за плоскость эклиптики, и поэтому петля имеет довольно сложную форму. В прошлом, когда люди не совсем точно представляли себе динамику планет, было принято считать Землю центром мира, геоцентрическая система системы мира тогда использовалась. А если Земля в центре, то как же представить себе динамику движения планеты, выписывающей петли? С математической точки зрения это предполагалось сделать так. Сама планета движется не по круговой орбите, а лишь центр ее движения движется по кругу вокруг Земли, по дифференту. А сама планета относительно этого центра тоже движется по кругу, эпициклу. Но центр этого эпицикла все время смещается. Сложение этих двух движений в первом приближении позволяет объяснить петлеобразное поведение планет на небе. Вот перед вами серия положений планеты, движущейся по эпициклу, центр которого перемещается по дифференту относительно неподвижной Земли. Действительно, что-то такое похожее на петлю получается. И математики древности, 2000 лет назад, довольно успешно описывали видимое движение планет с помощью вот такой математической модели. Вот в целом геоцентрическая система. Земля в центре, Луна, естественно, относительно Земли перемещается, Солнце по кругу вокруг Земли ходит, а положение Меркурия и Венеры всегда согласуются с направлением на Солнце. Но, естественно, то к западу, то к востоку от Солнца перемещаются. Остальные планеты тоже по своим эпициклам и своим дифферентам перемещаются. До совершенства эту математическую модель довел Клавдий Птолемей в своем замечательном труде «Альмагест». И там, конечно, математические выражения для движения планет были гораздо сложнее, чем я вам сейчас показал. Там предполагалось движение не по одному эпициклу, а по целой серии согласующихся друг с другом эпициклов, чтобы самые тонкие особенности в движении планет отразить. Это довольно сложная математическая модель была, и можно только удивляться тому, как наши предшественники умело использовали ее для своих математических расчетов. Кстати, этот великий труд «Альмагест» не так давно переведен на русский язык, и каждый может с ним познакомиться и убедиться в том,
что это очень серьезное и тяжелое для чтения математическое сочинение. А на другую почву встал Коперник, предположив, что не Земля, а Солнце находится в центре планетной системы, а планеты обращаются вокруг него. Правда, он не смог представить себе траектории планет иначе, как круговыми. И по этой причине ему тоже пришлось использовать эпициклы, но их в этой модели стало значительно меньше. А великий наблюдатель неба Тихо Браге, не используя телескоп, который к тому времени еще не был изобретен, а только угломерные инструменты, такие вот без оптики, смог точно измерить движение планет, в основном Марса, и доказать, что ни система Птолемея, ни даже более прогрессивная система Коперника не отвечают реальным наблюдениям планет. Нужно было придумать что-то новое. И новую математическую модель создал сотрудник Тихо Браге, а потом и самостоятельный исследователь Иоганн Кеплер. Он предложил принципиально новый подход к движению планет, а именно, что они не по идеальным окружностям движутся, а по эллипсам. Ну, как нарисовать эллипс, знает каждый школьник, надо воткнуть две булавки, натянуть нитку и провести по натянутой нитке карандашом. Кстати, эти две булавки находятся в самых интересных точках эллипса, в его фокусах. А математики более точно описывают эту фигуру и выделяют у эллипса характерные размеры. Наибольший размер – большая ось, наименьший – малая ось. Но астрономы обычно используют полуоси – большую и малую. А соотношение между ними описывается такой величиной – эксцентриситетом. Здесь написано ее математическое выражение. Так вот, оказалось, что Солнце находится в одном из фокусов эллипса, по которому движется каждая из планет. Причем движется не хаотически, а подчиняясь второму закону, открытому Кеплером. А именно, движение планеты по эллипсу происходит с такой скоростью, что в любые равные отрезки времени планета, а точнее прямая, соединяющая планету с Солнцем, ее называют радиусом-вектором, описывает одинаковые площади. Сегодня мы понимаем, что это просто отражение закона сохранения момента импульса в механике. Но в те годы механика еще не была создана, и Кеплер просто из наблюдений вывел этот закон. Еще раз посмотрим на видимое движение Луны и еще раз подумаем о том, почему происходят ее либрации. Движение по эллипсу происходит с переменной скоростью, потому что Луна то приближается, то удаляется от Земли, а вращение вокруг оси Луна совершает, естественно, с постоянной скоростью. Вот это как раз причина либрации. Наконец, Кеплеру удалось вывести и третий закон из своих наблюдений. Он уже связывает движение двух планет по своим орбитам относительно Солнца. А именно, квадраты орбитальных периодов двух планет относятся между собой как кубы радиусов их орбит. Или, если орбиты заметно эллиптические, как кубы больших полуосей их орбит. Это замечательный закон, который позволил из наблюдений определить масштабы и взаимное расстояние планет от Солнца. Объяснение трем законам Кеплера, выведенным исключительно из наблюдений, чисто эмпирически, дал великий физик Исаак Ньютон. Он предложил закон, описывающий взаимное притяжение тел, закон всемирного тяготения, и развил законы механики, которые в сумме позволили точно описать движение планеты и объяснить, почему законы Кеплера именно таковы. Ну, мы знаем из школьного курса, как выглядит формула, описывающая взаимодействие двух тел с массой m большое, малое, удаленных друг от друга на расстоянии r. Хочу обратить ваше внимание на константу гравитации. Если мы откроем справочник по физике, то там все физические константы указаны с предельно доступной на сегодняшний день точностью. Так вот, в значении гравитационной константы очень мало значащих цифр. 4, максимум вот сегодня можно пятую найти. А остальные физические константы имеют колоссальную точность. Почему? Да потому что гравитация – самая слабая сила. И измерить ее значение в лаборатории, а только так можно найти константу гравитации, чрезвычайно сложно. А с высокой точностью сделать это до сих пор не удается. На основе своих законов механики и закона всемирного тяготения
Ньютон доказал, что все планеты, обращающиеся вокруг Солнца, движутся по эллипсам разной степени вытянутости, либо по окружности, которая частный случай эллипса. А если тело не связано с притягивающим его центром, оно может двигаться по параболе или, в общем случае, по гиперболе. Весь этот набор кривых называется коническими сечениями, потому что, рассекая плоскостью конус, мы получим любую из этих кривых. На самом деле Ньютон понял, что и массивное тело, лежащее в центре планетной системы, тоже испытывает небольшое движение. Оба они, и звезда, и окружающая, обращающаяся вокруг нее планета, движутся взаимно вокруг общего центра массы. Чем ближе к единице отношение масс тел, тем более похожи друг на друга их орбиты. Например, если тела совершенно одинаковые, ну, скажем, двойная звезда, две одинаковых звезды, обращающиеся вокруг общего центра массы, они движутся по одной и той же орбите. Во всяком случае, по похожим орбитам, если это эллипсы, то по симметричным эллиптическим орбитам. Ньютон немного уточнил третий закон Кеплера. Оказалось, что период обращения планеты зависит не только от массы центрального тела, но и от массы самой планеты, поскольку она вынуждает центральное тело тоже немного двигаться. И вот в такой форме, в форме данной Ньютоном, третий закон Кеплера абсолютно точен.

называл художника ташкентцем, упрекал ее в измене отечеству, в алчности и даже шарлатанстве. Самарканд лежал внизу, затопленный зеленью. Верещагин брался за винтовку и бесстрашно сражался плечом к плечу с русскими воинами. А солдаты прозвали его Выручагиным. Он пишет знаменитый мавзолей Гуремир, желая предоставить Верещагину возможность привести к окончанию труд, военное ведомство разрешило ему 3-годичный отпуск и назначило содержание 3000 рублей в год. Творчество Верещагина давно стало классикой реалистического искусства. Вместе с тем, среди русских художников второй половины XIX века Верещагин занимает особое место. Его творчество наполнено новаторскими идеями и художественными открытиями, в особенности в области батального жанра. Верещагин никогда и никому не подражал в искусстве, не желал исполнять копии, отказывался писать по заказу или в угоду публике, не входил ни в одно творческое объединение, партию или кружок, не признавал званий, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, часто не принимал высоких правительственных наград. Верещагин даже отказался от звания профессора Академии художеств, опасаясь потерять творческую независимость. По выражению самого художника, чтобы донести до общества правдивость,

красивые образы, он никогда не изменял своей художественной добросовестности и не покидал раз принятой манеры. Верещагина постоянно влекла жажда дальних и опасных странствий. Для него словно не существовало границ. Он жил в Петербурге, Мюнхене, Париже, Москве, совершил длительные путешествия на Кавказ, в Туркестан, Индию, Палестину, Америку, Японию. Как боевой офицер он принимал участие во многих военных действиях русской армии в Средней Азии, на Балканах, в Японии. Художник жил и работал в состоянии постоянного душевного напряжения. Принципиально важное значение для него играла роль активного участника события, а не рядового наблюдателя. «Страстной любви к Востоку у меня не было», – писал Верещагин. «Я учился на Востоке, потому что там было свободнее, вольнее учиться, чем на Западе. Вместо парижской мансарды или комнаты на Васильевском острове у меня была киргизская палатка. Вместо натурщиков – живые люди. Наконец, вместо кваса и воды – кумыс и молоко. Я учился в Туркестане». О восточном крае так писал Верещагин, куда попал 25-летним молодым и неопытным человеком. Чему он научился в Туркестане? Попытаемся ответить сегодня на этот вопрос и поговорим о туркестанской серии художника. Летом 1867 года в Петербурге Верещагин узнал от своего учителя Бейдемана о том, что генерал фон Кауфман ищет русского художника для поездки в Среднюю Азию. Верещагин попал к нему на прием, и его кандидатура была вскоре утверждена. 22 августа 1867 года Василий Верещагин был зачислен в чине прапорщика на службу в распоряжение первого туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Художник совершил два путешествия в Туркестан – 1867-68 года и 69-70. До этого времени он учился в Академии художеств, потом учился у известного художника-ориенталиста Жан-Леона Жерома в Париже. Также он дважды побывал на Кавказе. Верещагин отправился в Туркестанский край в должности военного художника и был прикомандирован, заранее обговорив все свои условия к штабу. Первое – право на свободу передвижения по всей местности. Далее – ношение гражданской одежды. И третье – отказ от всех званий. По заданию военного министерства Верещагин должен был делать зарисовки и собирать подробные заметки о жизни пестрого многонационального населения. Видимо, не желая обнаруживать свою причастность к военному министерству, он всячески подчеркивал, что его не интересуют награды и продвижение по службе. Около трех недель художник добирался до Ташкента. Его путь лежал через Самару, Оренбург, Орск, Казалинск, до Джанкента, Яныкургана, Чимкента. Купив легкий тарантас в Оренбурге, Верещагин позднее писал: «Вероятно, я первый дерзнул отправиться в этом легком экипаже за 2000 верст». В Жалангаче художник, недовольный местными лошадьми, велел запречь верблюдов в свой тарантас. Однако, как он писал, проклятые животные сломали мой экипаж, увлекая его на скат одного холма, и мне поневоле пришлось глотать пыль. В дороге он делает множество зарисовок в своих альбомах, сопровождает их комментариями. В Жанкенте при помощи двух казаков Верещагин занимается археологическими раскопками. Одновременно он зарисовывает найденные все глиняные черепки и обломки из разцов. В Ташкенте он знакомится с генерал-майором Гейнсом, правителем канцелярии туркестанского генерал-губернаторства, который станет впоследствии его другом и доверенным лицом в продаже всей туркестанской серии Третьякову. Зиму 1867-68 годов Верещагин проводит в Ташкенте, а вот в марте он уже отправляется в Сырдаринскую область для этнографических исследований. В воспоминаниях художник называет местное население сартами, киргизами, иногда сюземцами и варварами, не вдаваясь в особенности национальных и прочих отличий. Его удивляло сочетание дремучести, необразованности этого народа и одновременно присутствие древних обычаев и негласных законов, которые свято чтились и исполнялись азиатами. По
Походные альбомы заполнялись многочисленными рисунками, несмотря на трудные условия проживания, а также недоверие местных жителей к чужеземцу. Документально точные натурные рисунки Верещагина представляют бесценный научный материал для изучения истории и быта этого края. Верещагин собирал этнографические и зоологические коллекции, оружие, одежду, ковры, посуду и даже засушенных скорпионов. Он использовал предметы из коллекции при создании картин, а также включал эти предметы в свои экспозиции, своих персональных выставок, наряду с живописными произведениями. Внезапно Верещагин получает известие о готовящихся военных действиях. Уже 3 мая 1868 года он прибывает в Самарканд. Самарканд был уже занят русскими войсками. Верещагин вспоминал, как, приблизившись к городу, он остановился ослепленный и даже подавленный удивлением и восторгом. Самарканд лежал внизу, затопленный зеленью. Над его садами и домами поднимались древние мечети. Он, пришедший из далекой России, готовился вступить в великолепный город, столицу Тамерлана. В течение месяца Верещагин осматривал город. Улицы, медресе, базары, особенно старые мечети, между которыми уцелело еще немало чудных образцов, как он писал. Весь материал для изучения и рисования был настолько обширен, что его буквально захватывал этот материал. Он не знал, за что приняться. И природа, и постройки, и типы, и костюмы, обычаи. Все было ново, все было оригинально и интересно. В туркестанских очерках художник пишет о необходимости бережного отношения, несмотря на военные действия и к древним памятникам архитектуры. Он посылает в газету «Санкт-Петербургские ведомости» корреспонденцию, в которой описывал плачевное состояние самаркандских мечетей, пытаясь привлечь внимание русской общественности к этой проблеме. Помимо графических зарисовок, Верещагин начал работать масляными красками на холстах. Только живопись позволяет ему передавать ощущение знойного раскаленного воздуха, южного синего неба и весенней зелени степей. В азиатских походах, передвигаясь под палящими лучами южного солнца, Верещагин открывает для себя яркий ослепительный свет, скульптурно подчеркивающий объем, усиливающий фактуру, выделяющий резкие цветные тени. Передача эффекта солнечного освещения станет в будущем одним из основных художественных приемов, раскроет Верещагина как живописца. Колорит в туркестанских картинах Верещагина строится на густых, насыщенных цветовых соотношениях и напоминает декоративный узор восточного ковра. Великолепные памятники самаркандского зодчества потрясли Верещагина. Он пишет знаменитый мавзолей Гур-Эмир с разных ракурсов, фиксируя руинированную кирпичную кладку в массиве здания, а также сверкающую на солнце мозаику, сохранившуюся фрагментарно на минарете, барабане и куполе. В облицовке доминирует геометрический орнамент в сочетании с хорошо читаемой эпиграфикой. На барабане размещена выложенная белыми кирпичиками надпись «Вечность принадлежит Аллаху! Слава Аллаху!». Художник был вдохновлен не только внешним видом Гур-Эмира. Несколько его работ передают внутреннюю обстановку мавзолея. Изображая место упокоения великого правителя, он представляет атмосферу уединенности, подчеркивает роскошь декоративного орнамента. Картина «Медресе Шердор» на площади Регистан в Самарканде 1969 года передает городскую панораму во всех подробностях, где изображены торговые палатки, продавцы, покупатели, пропорции которых позволяют зрителю оценить величественные масштабы этого шедевра архитектуры. Полноте впечатлений способствует и яркое солнце, которое выгодно освещает портал и дает возможность художнику передать богатый декор и мельчайших деталей. Благодаря Верещагину мы имеем представление о том, как выглядел комплекс усыпальниц Шахи-Зинда, который на протяжении веков сохраняет статус одной из важнейших святынь ислама и места паломничества верующих.
Любопытно, что живописец изображает их с тыльной, недекорированной стороны, скрывая от зрителя колористическое великолепие парадной стороны комплекса. Нам видна лишь сине-бирюзовая кирпичная мозаика на барабанах куполов и облицовка портала. И, как часто бывает у Верещагина, для пропорции он всегда пишет одну или две фигуры человека. Верещагин с большим интересом наблюдает за местными жителями, а также за бытом многочисленных пришлых народов иноверцев – персов, индусов, афганцев, арабов, цыган, евреев. Героями картин Верещагина становятся странствующие дервиши или дуваны, нищие странствующие аскеты суфийских орденов. Одни, погрузившись в молитву, отрешенно медитировали. Другие, наоборот, привлекали внимание громкими возгласами и молитвенным хоровым пением. Третьи сосредоточенно беседовали посреди степи. Документальная точность передачи увиденного в его картинах в сочетании с описаниями путевых наблюдений стали уникальным научным источником по культуре и быту населения Центральной Азии фактически до прихода русских в этот край. С особой тщательностью Верещагин передал одежду дервишей. Считалось, что облаченный в хирку человек вступил на мистический путь. Согласно суфийскому учению, ни одно действие дервиша не совершается бесцельно. Поэтому латание одежды является частью его духовной практики. Потрепанные халаты, надетые на голое тело и подпоясанные платками, подчеркивали аскетизм дервишей, их пренебрежительное отношение к мирским благам. Вышитая конусообразная шапочка у всех дервишей наверху с меховой оторочкой называется кулох, разноцветный пояс с орнаментом камар, длинный белый шарф тайласан. Такой молитвенный атрибут дервиши, как четки, не виден у изображенных персонажей, так как руки их спрятаны в рукава одежды. Зато художник не забыл написать посох, как обязательный предмет, имеющий не только практическое значение, но и духовное, символизирующее энергетическую силу владельца. Верещагин проникал в душные опиумные лавки, спускался в подземную тюрьму Зиндан, оказывался свидетелем сцены продажи ребенка в Бачи. Все наблюдения за необычной жизнью туземцев, как называл их Верещагин, накапливались для острых сюжетов будущих картин. Путешествуя по Туркестану, Верещагин с интересом наблюдал за жизнью не только оседлых, но и кочевых народов. Информативность его картин имеет большую этнографическую ценность вплоть до наших дней. Мы имеем представление, как выглядели перекочевки киргизов. Во главе каравана всегда ехала женщина. Художник точно передает детали ее костюма. Яркий халат, изготовленный из дорогого узбекского шелка, кожаные сапоги и традиционный платок кишимек. В юрте художнику позировал охотник с соколом. Картина называется «Богатый киргизский охотник». В нарядном халате, заправленном в традиционные широкие штаны, подвязанном сложенным платком, поясом, пояс называется «билибак». За спиной у него висит карамультук или русское название этого оружия – пищаль. По воспоминаниям сына художника Василия Васильевича Верещагина, большая, необыкновенно тяжелая пищаль висела среди кавказских кинжалов, шашек, стальной кольчуги и турецких ятаганов московской мастерской художника в Нижних Котлах. В конце лета и осенью 1869 года Верещагин путешествует по Семиречью. Не раз поднимается на высокие перевалы хребтов Алатау. Осенью 1869 года посещает города Чугучук и Аккент, которые подверглись значительному разрушению в 1866 году во время уйгуро-дунганского восстания. «Впечатление от развалин города, этого живого мертвеца, поразительно», – писал Верещагин. «Я решил здесь прожить в течение некоторого времени, не выезжая и пополнив запасы провизии. Расположился в одном домике с несколькими казаками». Также, благодаря литературному и живописному наследию Верещагина, мы знаем, как выглядела, например, традиционная китайская кумирница Тан, где совершались обряды поклонения предкам. Картина называется «Молельня салонов».
на картине «Дети племени Салонов» посреди степи стоят два мальчика. Внимание детей приковано к стрекозе. Они разглядывают ее, спокойно позируют художнику. У мальчиков традиционная для Салонов прическа. Выбритая передняя часть головы и косички бянь. Они одеты в национальные маньчжурские штанишки желтого оттенка. На одном из детей, несмотря на жару, плотная курточка с длинным рукавом, видимо, надетая по просьбе Верещагина, которому важно было запечатлеть все детали этого национального предмета одежды. Среди жанровых полотен туркестанской серии одна работа выделяется. Эта картина называется «Двери Тимура». По содержанию она приближается к исторической картине. Закрытые двери – это собирательный образ Востока, не допускающего чужеземного вторжения в мир древней культуры. Застывшие стражники в ярких, детально прописанных национальных одеждах при полной амуниции охраняют покой своего повелителя. Они воспринимаются как древние символы восточной жизни. Эти двери напоминают двери в приемную залу эмиров Коктош. А на другой картине, у дверей мечети 1873 года, там уже стоят не стражники, а суфии. Форма и декоративный узор дверей в значительной степени напоминают двери из мавзолея султана Ахмеда Исави, суфийского поэта, мыслителя, который почитается на Востоке как исламский проповедник тюркских народов. В 1869 году в Петербурге в залах Министерства государственных имуществ открылась туркестанская выставка, представленная из картин и этюдов Верещагина. 15 апреля туркестанскую выставку посетил Третьяков, оценив огромный творческий потенциал мастера и смелость художественных решений. После второго путешествия художник работал уже в Мюнхене, в мастерской, которая досталась ему от немецкого живописца Теодора Горшельда. Яркие по колориту, словно пропитанные солнечным теплым светом полотна были созданы в Мюнхене на основе привезенных из первой поездки в Туркестан этюдов. Они были написаны при холодном зимнем освещении европейского неба. По возвращении он намеревался издать альбом, посвященный туркестанским походам. В связи с этим, желая предоставить Верещагину возможность привести к окончанию труд, который наглядным образом может ознакомить цивилизованный мир с бытом малоизвестного народа и обогатить науку важными для изучения края материалами, военное ведомство разрешило ему трехгодичный отпуск и назначило содержание 3000 рублей в год – также выделила средства на издание альбома. В течение трех лет неустанного труда создавалась масштабная туркестанская серия, значительная часть которой экспонировалась на первой персональной выставке художника в 1873 году, сначала в Лондоне, а через год уже в Петербурге и Москве. О Верещагине заговорила вся Европа. Крамской так оценивал степень признания обществом. «По-моему, это событие, это завоевание России гораздо большее, чем завоевание Кауфмана». В каталоге лондонской выставки публику удивило сообщение о том, что картины не продаются. Свои произведения художник намеревался оставить в России. Экспонирование туркестанской серии стало первой персональной выставкой Верещагиной, за ней последовали другие, более 70, только при жизни автора. Они также спровоцировали в обществе целую волну дискуссий о патриотизме, о моральном духе русского человека. Одной из причин, побудивших Верещагина поехать в Туркестан, было страстное желание увидеть войну без румян и белил, как он говорил, не из прекрасного далека, а вблизи, стать очевидцем боевых действий. Он не мог предположить, что окажется в центре боя, примет участие в обороне Самаркандской крепости. «Я представлял себе, что война – это своего рода парад с музыкой и развивающимися султанами, со знаменами и грохотом пушек, с галопирующими конями, с большой пышностью и незначительной опасностью. Для обстановки, конечно, несколько умирающих». Так думал Верещагин. Увиденные человеческие страдания, жестокость, варварство, гибель людей, физическая и душевная боль полностью изменили его представление о войне.
Верещагин брался за винтовку и бесстрашно сражался плечом к плечу с русскими воинами. Несмотря на свой молодой возраст, художника офицеры называли уважительно, обращались к нему Василий Васильевич по имени-отчеству, а солдаты прозвали его Выручагиным. За оборону Самаркандской крепости Верещагина наградили орденом Святого Георгия 4 степени за отвагу и мужество. Кауфман, зная об отрицательном отношении художника к получению любых наград, снял с себя орден и прикрепил его на грудь к Верещагину. Картина «У крепостной стены» 1871 года. Она посвящена обороне Самаркандской крепости. Картина опрокидывает полностью наше представление о незыблемых принципах батальной живописи второй половины XIX века. Вместо героического образа непобедимой русской армии мы видим простых русских солдат, замерших в ожидании сигнала к атаке. Главные персонажи с поднятыми вверх штыками от ружей смотрятся единой массой. Командир Николай Николаевич Назаров, это командир линейного батальона, выделяется только тем, что держит в руках саблю. Истинная цена этой войны – человеческая жизнь. И это становится понятным при рассмотрении следующей картины, которая называется «У крепостной стены». «Вошли». К сожалению, она была уничтожена Верещагиным. Здесь солдаты лежат уже вдоль стены. Это уже убитые и раненые. Страшные картины настоящей войны шокировали зрителей новаторскими трактовками, беспощадной горькой правдой. Они выходили за рамки официальной баталистики и представляли войну как величайшую общую трагедию и победителей, и побежденных. Подлинным героем войны у Верещагина стал русский солдат, но не победитель со знаменем в руках, а раненый, смотрящий смерти в лицо. Изображение выпавшей из рук на землю винтовки и тени солдата, словно стрелки циферблата, остановившиеся навечно на последней земной минуте. Мучительный вопль солдата навсегда врезался в память художника, и он сохранил этот последний крик на раме в виде золотой надписи: «Ой, братцы, ой, убили, ой, смерть моя пришла». В истории русского искусства Верещагин был единственным художником, который создавал большое количество работ с авторскими текстами. Массивные рамы с лепным декором, лично подобранные или выполненные по эскизам самого мастера, сопровождались эпиграфами, надписями, которые расширяли образно-пластический строй произведения. Предсмертная агония солдата на картине Верещагина могла стать наглядной иллюстрацией любой статьи петербургской газеты, в которой обсуждалась проблема внешней политики империи. В то время, когда большинство в русском обществе представляло заграничные походы как победоносные схватки с туземцами, Верещагин первый отважился не просто сказать, а буквально прокричать всем в лицо настоящую правду о войне. Верещагин одним из первых историй XIX века начал объединять крупноформатные произведения по серийному принципу и внутри каждой серии выстраивать события из отдельных сцен. Он предвосхитил работу режиссера в кинематографе. Он разрабатывал этот прием, работая в 1871-73 годах над циклом «Варвары. Героическая поэма», посвященным военным событиям в Туркестане. Цикл, объединяющий 7 картин, художник патетично назвал героической поэмой. Видимо, он желал подчеркнуть, что это содержание требует высокого слога. Однако хвалебный пафос декламации был чужд Верещагину, поэтому в названии звучала ирония, призывающая поразмышлять о неоднозначности героизма. Европейский зритель с волнением и растерянностью изучал сцену гибели русских солдат в окружении. С отвращением и страхом рассматривал отрубленные головы, насаженные на шесты в качестве трофеев, или сваленные у ног эмира. Три работы воспроизвели батальные события, происходившие в Горной долине. «Окружили, преследуют» была уничтожена автором. «Нападают врасплох» и «высматривают». Здесь развернут единый общий сюжет, некая сквозная тема – трагическая гибель русского отряда, окруженного и истребленного бухарским войском. Перед нами
Одно за другой предстают сцены, словно кадры киноленты. На первой картине высматривают: враг притаился на высоком холме, откуда наблюдает за русскими войсками, виднеющимся слева в глубине. На следующей картине под названием «Нападают врасплох» изображена внезапная и стремительная атака бухарцев. Третью работу в этом цикле «Окружили, преследуют» Верещагин уничтожил в 1874 году под воздействием жестокой критики. Ее можно увидеть только на сохранившейся фотографии того времени. Другие три картины представляют трофеи, торжествуют и у гробницы святого благодарят Всевышнего. Эти холсты большого размера, со сложными композициями и непривычной для европейского зрителя трактовкой празднования азиатами своих побед, казались современникам антипатриотичными, парадоксальными, непонятными. Они невольно заставляли задуматься о методах колониальной политики любого государства. Художник, всю жизнь мечтавший писать «Солнце», считал своим долгом прежде всего оставить подлинные картины, посвященные темным ужасам войны. Зрителю 21 века порой трудно считывать антимилитаристское содержание его картин. Кто здесь победитель? Кто побежденные, на чьей стороне сам художник и в чем заключается пацифизм художника-воина. Художник называл свой метод работы в искусстве осмысленным реализмом, в основе которого лежат наблюдения и факты. На работе «Апофеоз войны» мы видим груду черепов. Мы считаем, что это эпилог героической поэмы. Здесь конкретный сюжет приобретает свойства метафоры. Это звучит как некий апокалипсис, как некое пророчество. Верещагину удалось показать, что такое смерть, какой итог любой войны. Пирамида, сложенная из человеческих черепов, застывших с разомкнутыми челюстями, словно издающих бесконечные ужасающие крики и стоны, выглядит страшнее, чем сотни убитых воинов на поле брани. Идея гибели человечества остается злободневной во все времена, о чем напоминает надпись «Эпитафия на раме», посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Газеты Петербурга писали о дышащих правдах сюжетах. Авторы критиковали работы Верещагина, обвиняли его в предательстве, в симпатии к азиатам. Особенно агрессивными нападками отличалась статья академика живописи Тютрюмова в газете «Русский мир». Автор называл художника ташкентцем, упрекал ее в измене отечеству, в алчности и даже шарлатанстве, подозревал в компанейском способе написания картин. Нелестные отзывы приходили от многих царских сановников и представителей высшего генералитета. Оскорбленный Верещагин в знак протеста уничтожил три полотна серии, которые вызывали особенно яростные нападки. У крепостной стены вошли, окружили, преследуют и забыты. По воспоминаниям Стасова, он пришел к нему ранним утром. На нем не было лица, он был очень бледный, весь трясся. И, услышав эту ужасную новость о сожжении полотен, Стасов был потрясен. Он вступил в словесную полемику с обвинителями живописца на страницах периодических изданий. Поддержка со стороны уважаемого критика и несгибаемая сила воли помогли Верещагину отстоять свою позицию. Сохранилась уникальная фотография. В галерее Третьякова висели репродукции уничтоженных картин в рамах. Судьба туркестанской серии не решилась просто и быстро. После отказа императора ее приобрести, Павел Михайлович Третьяков, учитывая большую стоимость коллекции, предложил своему брату Сергею Третьякову вариант совместной покупки. Третьяков дает обещание Верещагину оставить туркестанскую серию всю, без раздробления, поместить ее в Москве, в отдельной галерее, удобно устроенной с верхним освещением, на большой улице и постоянно открытой для публики. В дальнейшем обещал передать в дар городу. В апреле 1874 года художник, уставший от нервного напряжения, связанного с переговорами о продаже туркестанской серии,
не дожидаясь закрытия выставки в Петербурге, уезжает на 2 года в Индию. Но это уже совсем другая страница жизни и путешествия Василия Верещагина. Дорогие друзья, приглашаем вас подписаться на канал «Лекторий Достоевский» и также слушайте лекции моих коллег о шедеврах Третьяковской галереи.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня наша тема – палеонтология египетских пирамид. А Ярослав Александрович Попов нам подробно об этом расскажет. Прошу, Ярослав.
1: Да, я всех приветствую, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер или еще какого-либо времени суток, в зависимости от того, откуда вы смотрите этот эфир. И прежде чем начать свой сегодняшний рассказ, небольшая предыстория, откуда вообще родилась такая немножко, может быть, необычная тема. Начнем с того, что, собственно говоря, в прошлом году уже получается, почти что ровно год назад я как раз совершил путешествие в Египет не с палеонтологической целью, так исключительно с туристической. Вот, мы там с супругой поехали посмотреть египетские пирамиды, каких-нибудь там этих сфинксов, то да сё, пятое, десятое, там этот рыбок каких-нибудь рифовых. Ну, в общем, чистый туризм. Но, понятное дело, туризм туризмом, а палеонтолога отключить невозможно. Поэтому, когда, вот, например, я приехал смотреть пирамиды, я сразу там стал подмечать, разглядывать, а из чего сложены вот эти самые пирамиды, а что вокруг там за породы. И помимо того, что я там пригляделся и в конце концов некоторых из камней рассмотрел, из чего сложены пирамиды, это, правда, не то чтобы великий секрет, в принципе, эту информацию можно найти в интернете, но как бы одно дело информацию в интернете найти, другое дело своими глазками посмотреть, всегда так интересней. Ну, в общем, я интернетовую информацию, в общем-то, подтвердил, сейчас я тоже с вами и ею поделюсь, и своими личными наблюдениями, но что гораздо интересней, это то, что когда я гулял, нигде бы то ни было, а прямо-таки у самой, что ни на есть, пирамиды Хеопса, вот той самой знаменитой. Кстати, вот на предыдущем кадре вы заметили, что пирамидок там несколько, обычно говорят про три, но на самом деле их там много, скажу вам по большому секрету. Для меня это было некоторым откровением, что их там больше десятка, просто три большие, а там еще очень много маленьких пирамид. Да и вообще далеко не все пирамиды находятся только там в Гизе, там еще по Египту в других местах пирамиды разбросаны. Но египетская вся эта история, все фараоны, вот эта удивительная культура, это все безумно интересно, но, к сожалению, я не такой большой знаток, чтобы по этому поводу долго рассуждать. Я вот больше палеонтологию интересует. Так вот, будучи палеонтологом, гулял я, значит, мимо пирамиды Хеопса, и вдруг в том самом месте, откуда стартуют экскурсии на верблюдах, обнаружил вот такую штуку. Я, конечно, мимо нее пройти не мог, я ее стал рассматривать со всех сторон, на меня там набежали какие-то там эти местные, там, не знаю, арабы стали говорить, что тут вообще ничего трогать нельзя, смотреть нельзя, фотографировать нельзя. Но я все-таки вот посмотрел и понял, что это что-то крайне любопытное, определенно палеонтологическое и, больше того, подозрительным образом похоже на скелет на самом-то деле. В итоге вот, к счастью, успел я попросить меня вот с этим чудом-юдом сфотографировать, и само это нечто сфотографировать поближе, и потом я стал долго и упорно пытаться разобраться, что же это такое можно найти прямо около пирамиды Хеопса. Какого оно возраста, кому бы это нечто могло принадлежать, ну и в итоге из этого сложилась весьма интересная история, которую я вам сегодня хочу поведать. Кстати, и еще маленький кусочек предыстории. В принципе, эту историю я не скрываю, не таю. Вот, я ее уже рассказывал на самом деле у себя на канале, но так вот за год я годик пришел подождать, чтобы побольше народу все-таки пришло на канал, но народа пришло не очень много, так что мне кажется, мало кто эту историю видел, слышал. Я думаю, что для большинства тех, кто сейчас идет на канал Архе, она будет звучать впервые. Ну и здорово, если хотя бы вот сейчас ее все-таки все услышат, потому что история достойна внимания. К тому же, возможно, что некоторые, так же, как и я в прошлом году, в этом году намереваются отправиться в путешествие в Египет. Сейчас уже потихонечку температура падает, уже где-нибудь там к середине октября там начнется довольно комфортная погода. И вот, чтобы вы знали, что можно в Египет отправиться не только смотреть пирамиды, но можно и найти что-то гораздо более древнее, даже палеонтологическое. Все, на этом я предысторию заканчиваю и перехожу уже к истории. Начнем, собственно, с того, из чего же сделаны пирамиды. Как я уже говорил, в принципе, эта информация открытая, про нее уже много кто где писал и рассказывал. Но если вдруг вы не слышали, состоят пирамиды из известняка, и это, в принципе, понятно, у нас много где этот белый камень используется. Ну, стоит вспомнить, например, что даже московский Кремль когда-то был белокаменным и когда-то тоже состоял из известняка. Но известняк порода такая довольно хитрая. Она имеет морское происхождение, и она, как правило, состоит из остатков каких бы то ни было организмов. Но она может сформироваться в разное время, и, соответственно, разные организмы будут ее слагать. Ну вот, если, скажем, взять тот же белокаменный московский Кремль, он сложен известняками каменноугольного периода, которым под 300 с лишним миллионов лет. Ну, собственно, все любители палеонтологии знают, что в Подмосковье можно во многих местах покопать вот эти самые древние каменноугольные породы. Что же касается Египта, там на территории этой страны то там, то тут выходят на поверхность породы эоцена. Это, значит, середина палеогенового периода, то есть порода возрастом, ну, примерно 35-55 миллионов лет, ну, возьмем среднюю, так 40-45 миллионов лет. И в то время часть Египта покрывала мелкое море, и в этом мелком море обитали многочисленные нумулиты. Что это такое за животные непонятные? Это одноклеточные существа, относящиеся к неким форминиферам. Ну, уверен, что такое амеба, знают абсолютно все. Может быть, некоторые знают, что амеба относится к такой интересной группе одноклеточных, как корненожки. И она, на самом деле, ну, достаточно широкая эта группа, там далеко не только амебы входят. В том числе, ну, согласно некоторым систематикам, в эту же группу входят, собственно, нумулиты. Нумулиты, в отличие от амеб, это одноклеточные, которые строят ракушку. И это, конечно, всегда очень приятно палеонтологам, потому что если что-то имеет ракушку, то у этого чего-то есть большой шанс сохраниться в каменной летописи. Поэтому палеонтологи с огромным удовольствием изучают нумулитов, и есть даже прям такие специально обученные палеонтологи-нумулитчики. Ой, форминиферщики. Ну, в общем-то, есть и нумулитчики. Те, кто среди всех форминифер, предпочитают именно нумулитов. Итак, значит, это одноклеточные родственники амеб. При этом есть большая группа вот этих родственников амеб с раковиной. Это форминиферы. Среди форминифер есть нумулиты. Это те, у кого раковина в форме монетки. Собственно, нумулюс переводится с греческого как монетка. Даже есть такая легенда, что давненько уже приметили, что в пирамидах можно рассмотреть эти монетки, и вот была версия, что, может быть, как раз с египетскими рабочими расплачивались монетками, и они их потом роняли, и они затем окаменели. Но на самом деле это, конечно же, не так. На самом деле исходно вся эта порода была сложена именно этими похожими на монетки раковины, нумулитами. Сами раковины вот имеют такое вот закрученное строение. Внутри там есть отдельные камеры, как положено в любой раковине. Можно их было заполнить газом, можно водой. В зависимости от этого они становились то легче, то тяжелее. Но на самом деле им это было не столь актуально, как, например, каким-нибудь аммонитам, потому что они, в общем-то, и не плавали. Они были придонными существами, около дна ползали и своими длинными отросточками все около дна собирали. При этом кушали они хорошо, в морях их кормили весьма неплохо, их было очень много, и вырастали они очень крупного размера. Ну, сами видите, здесь нумулиты, ну, размером почти с мою ладонь, а это, повторяю уже пятый раз, одноклеточные. Представляете, одна клетка размером в несколько сантиметров. И это еще ерунда, есть нумулиты вот такие, под 10 сантиметров, вот одна клетка такая. но это уже просто какая-то фантастика. Одни из самых больших клеток, которые когда-либо вообще существовали. Отсюда мы уже прям сразу сходу можем сделать вывод, что, во-первых, в Египте можно, в принципе, поискать кое-какие палеонтологические находки, а во-вторых, что когда-то часть Египта была покрыта морем. Но давайте эти знания попридержим пока в голове, а чтобы лучше разобраться с геологией Египта, посмотрим вот на эту карту. Здесь отмечены, соответственно, породы разного возраста. Есть там докембрийский щит, то есть очень древние породы, одни из самых-самых древних. То, что геологи называют кротоны, прям вот то, с чего начиналась Земля, самые такие первичные ребята. Но, насколько мне известно, окаменелостей докембрийских каких-то там нет. Ну так, чисто древнячая порода, всякие там эти граниты, гнейсы и прочее. Короче, палеонтологам это не очень интересная часть. Дальше есть немножко мела, меловых пород. И вот это вот уже куда как интересней, потому что во время мелового периода море тоже было гораздо дальше. Береговая линия была где-то вот здесь примерно. И часть этих меловых пород имеют морское происхождение, а часть представляли из себя побережье. Причем побережье покрыто неким подобием мангровых зарослей. И вот кто там обитал во время мелового периода, мы сейчас с вами вспомним. Также есть немножечко олигоцена-миоцена. Олигоцен вот, миоцен вот. Это породы уже, ну, такие более поздние. Значит, это где-то 35-25 миллионов лет. Это где-то 25-5 миллионов лет назад. Ну и, наконец, самая большая вот такая вот плюшка. Это сплошной эоцен. Как раз в этом самом эоцене есть известняки, которые можно добывать, из них пирамиды строить в том числе. И как раз эоцен – это то, что нас сегодня будет интересовать больше всего. Про него мы поговорим поподробнее. Так что сейчас чуть-чуть вспомним мел, а потом поговорим про эоцен, олигоцен, да и вообще в целом весь палеоген. Итак, что же из себя представлял меловой Египет? Как я уже сказал, часть Египта была покрыта морем, а вот часть представляла из себя такие мангровые заросли, в которых можно было найти очень много интересных животных, обитавших на стыке морей и рек. Там были такие слегка солоноватые эстуарии рек, берега этих рек были хорошо так покрыты различными растениями, в том числе такими мангровыми этими папоротниками. В воде обитали всевозможные земноводные, гигантские, удивительные спинозавры, про которых, ну уж точно все знают и наизусть. Заплывали сюда разные рыбы, в том числе похожие на рыбу-пилу. Гуляли, разумеется, кархародонтозавры, без них ничего интересного пройти не могло. Где-то там сзади должен бахариозавр бегать, вон он где-то там на горизонте. Кстати, грамотно очень художник его изобразил на горизонте, потому что от него буквально пару костей известно, и черт его разберет, как он точно должен был выглядеть. Что-то там вверху тоже такое бледное, непонятное летает, какой-то птерозавр. Опять же, от него очень мало костей нашли, и никто не понимает, что это был за птерозавр. Ну и опять же, где-то вдали что-то длина шеи, какой-то титанозавр. Снова пара костей, снова не поймешь чего. Поэтому вот те красавцы, которые изучены наиболее хорошо, они вот спереди торчат во всей красе. Остальные так вот только намекают на свое присутствие. Вот. Ну вот так вот примерно выглядел этот древний мир. Но потом динозавры вымирают, наступает палеогеновый период. И, как я и обещал, про него-то мы сегодня поговорим куда как поподробней. Итак, палеогеновый период – это интервал от 66 до 23 миллионов лет назад. Делится он на три эпохи – палеоценовую, эоценовую и олигоценовую. Вообще, это нормальная история. Каждый период делится на части на эпохи, но обычно их называют просто ранняя, поздняя, или там ранняя, средняя, поздняя. Вот здесь каждый дали еще свое название. Вот. Ну, палеонтологам так проще. Наверное, людям, которые далеки от палеонтологии, так сложнее. Но палеонтологам проще, поэтому палеонтологи не парятся. Вот. Палеоцена, к сожалению, на территории Египта нет совсем. Эоцена много. Олигоцена, ну, не очень много, но он тоже есть. Поэтому мы в основном сейчас поговорим про эоцен и олигоцен. Значит, что в это время представляла из себя Земля? На протяжении палеогенового периода, в принципе, карта Земли уже приобрела достаточно похожий на современный облик. Но были, конечно, некоторые отличия. Ну, например, у нас Атлантика еще была достаточно узкая. Все еще были некоторые мостики между Южной Америкой и Антарктикой, между Австралией и Антарктикой. Ну и плюс Индия еще занималась своими делами и плавала по бескрайним просторам будущего Индийского океана. Ну, и еще попутно пыталась закрыть океан Тетис. Но давайте посмотрим, что было дальше. Дальше, понятное дело, Индия доплыла до Евразии, врезалась. Тут у нас в результате такого ДТП сформировались огромные горы Тибета и Гималаи. Африка стремительно все пододвигалась и пододвигалась к Евразии, тоже начала врезаться. Вот. И в конце уже начало формироваться Красное море, тоже тут закрылась еще одна часть океана, Тетис. Больше Тетиса практически нету. Вот тут вот раньше Тетис был, вот здесь вот, вот такой большой был. Но вот часть его восточная закрылась, здесь уже и западная часть закрывается. Сейчас от Тетиса остались буквально малюсенькие кусочки, но в основном это Средиземное море. Вот. Ну и видно, что, в общем-то, Египет частично был покрыт морем, но по большей части представлял из себя уже вполне себе сушу. Что касается температуры, ну вот средняя температура по больнице 18 градусов Цельсия, то есть потеплее, чем сейчас, но на самом деле с температурой происходили довольно интересные вещи. Вот если мы возьмем конкретный интервал, соответствующий палеогену, мы увидим, что на начало палеогена температура была гораздо выше, чем сейчас. Да, вот там это современная температура у нас, соответственно, где она тут получается, вот она. Современный уровень температуры, да? А вот уровень температуры, который был тогда, намного выше. А потом она какое-то время колебалась, затем вдруг выросла очень сильно. Это называется палеоценно-оценовый термальный максимум. Потом начала тихонечко падать, ну и в какой-то момент рухнула просто очень стремительно. Это случилось во время олигоцена, в последнюю эпоху палеогенового периода. Что это за событие? Давайте чуть-чуть поподробнее разберемся. Значит, почему вначале потихонечку теплело? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но есть предположение, что, возможно, активнейший вулканизм, который наблюдался на протяжении первой половины палеогена, привел к тому, что температура постоянно росла. Температура росла, росла, росла, парниковый эффект усиливался, и в итоге наступил палеоцен и оценовый термальный максимум. Иногда вот эти вот события сравнивают с современным миром и считают, что у нас сейчас, в общем-то, происходит примерно то же самое, только вместо вулкана у нас теперь заводы действуют. Так что мы тоже стремимся к палеоцену и оценовому термальному максимуму. В какой-то момент у нас океаны настолько разогрелись из-за повышения температуры, что замороженные запасы так называемых газогидратов, а именно таких вот замороженных метанов, они стали, собственно говоря, оттаивать. Метан стал подниматься наверх и уходить в атмосферу. Чем больше метан уходил в атмосферу, тем больше он ту же атмосферу нагревал. Ведь метан — это парниковый газ, и он, как парниковая пленка, еще больше усиливал парниковый эффект. Еще больше разогревалась атмосфера. И, как результат, продолжал таять газогидрат, снова выделялся метан и еще усиливал парниковый эффект. Ну и в итоге это все накручивалось, накручивалось, и парниковый эффект все усиливался и усиливался. В конце концов, вот на пике, когда наступил этот самый палеоценный оценовый термальный максимум, примерно 45 миллионов лет назад, ну просто все 5 миллионов лет назад, ну просто все настолько разогрелось, что

много-много всякой классной дохлой рыбы, которую можно теперь изучать. Дальше, к концу эоцена, наступает следующее интереснейшее событие, а именно Антарктика уходит в отрыв. Ну, точнее, Антарктида. Ну, точнее, она отрывается от Австралии, она отрывается от Южной Америки. В итоге вокруг Антарктиды закручивается циркум-антарктическое течение. Ну, можно его еще назвать течение западных ветров. И это течение охлаждает Антарктиду. Ну, потому что на полюсе в принципе холодно. И если у нас здесь все время вода крутится, никуда она не уходит, к экватору не отправляется, никогда не нагревается, то здесь всегда-всегда сохраняется холод. А до этого теплые течения от экватора достигали Антарктиды, теперь они уже не достигают, они проходят мимо. В итоге у нас Антарктида начинает стремительно покрываться льдом, и в целом по всей Земле температура опускается. Ну и, собственно говоря, с тех самых пор у нас температура в целом все опускается и опускается и опускается. Ну, по крайней мере, до последнего вот этого небольшого интервала, когда у нас началось глобальное потепление. Теперь немножко о том, что тогда жило. Тогда, то бишь, на протяжении палеогенового периода. Тогда жило много чего на самом деле. Ну, например, если взять рептилии, тогда доживали еще некоторые довольно странные существа, такие как хампсозавры. Это древние крокодиломорфы, которые не относятся к современным крокодилам. Такие сухопутные, бегучие полукрокодилы, полуящерицы. Сейчас уже ничего подобного нет. Ну, были там ребята и еще поинтереснее, ну, например, какие-нибудь титаноboa в Южной Америке, гигантские, там, не знаю, тоже крокодилы, которые то там, то тут появлялись и млекопитающих гоняли. Но в целом, конечно же, потихонечку разнообразие рептилий уже сокращалось. Во-первых, все-таки, начиная с олигоцена, началось похолодание, а такие вот хладнокровные ребята, как крокодилы или змеи, они похолодание не очень одобряют. Ну, а во-вторых, в принципе, млекопитающие уже, да и птицы тоже, поднялись с колен и стали настолько многочисленные, что крокодилам особо царствовать землей уже не позволили. Как мы видим по этой схеме, птицы на протяжении палеоцена стали очень разнообразны, но к эоцену достигли почти современного многообразия. И ну, это классно, конечно. Это здорово. Благодаря этому вокруг нас сейчас так много птиц. В том числе были и птицы-гиганты. Например, гасторнисы. Например, какие-нибудь фарарациды в Южной Америке. Бегающие наземные птицы. А некоторые из них всеядные, как, например, гасторнис или барверторнис. А некоторые вполне себе хищные, как, например, фарарациды. Долго я про птиц рассказывать не буду, это совсем не египетская история, в Египте ничего такого не находили, но просто, чтобы вы, так сказать, контекст вспомнили. Ну и, конечно же, если мы берем палеоген, то это время, когда у нас, ну, наиактивнейшим образом развивались млекопитающие. Их прям стало резко очень-очень много. Вот если мы посмотрим последние 66 миллионов лет, мы увидим, что млекопитающих становится очень много, особенно, конечно же, сумчатых и так называемых плацентарных или эутериев. Впрочем, на протяжении палеогена были еще и древние группы, вроде мультитуберкулят, многобугорчатых, но они потихонечку уже доживали свой век и, собственно говоря, в конце концов полностью вымерли. Зато появилось много чего новенького. Например, некоторые из млекопитающих отправились в небо. В эоцене появляются первые летучие мыши, пример тому Икара никторис. Вот такие интересные ребятки, которых нашли во Франции, нашли в Соединенных Штатах Америки, которые уже во многом похожи на современных летучих мышей. Кстати, от кого и как, собственно, появились летучие мыши, до сих пор не до конца понятно, потому что ничего переходного мы не нашли. Если с птицами еще худо-бедно уже рядочек там выстраивается превращений, то вот ни с птерозаврами, ни с птицами все невезуха, все никак не получается построить красивый рядочек.

0: превращений. Поэтому у нас есть древний Икороникторис, а до этого нету Икороникториса и вообще летучих мышей нету. Ну, зато вот первые летучие мыши уже классные такие, довольно детальные. Как я уже упоминал, были некоторые вымершие группы, и в том числе не только среди, ну, отдельных подклассов, как, скажем, многобугорчатые, но и среди плацентарных. В целом, плацентарные, то есть те, которые рожали больших, живых детенышей, там, долгое время их вынашивали, они в целом процветали, но среди них были группы, которые были такими ранними экспериментами, и они потом вымерли, а были группы, которые оказались гораздо более успешными, более устойчивыми, и они дожили до наших дней. Ну, вот, скажем, цимолесты. Такая интересная довольно группа, довольно разнообразный в свое время отряд, тут много-много разных названий, которых большинство не знают. Но палеонтологи их знают очень хорошо, они известны по многочисленным зубам, по, к сожалению, малочисленным целым скелетом, хотя скелет тоже находится. Ну и мы видим, что это были животные, очень похожие на грызунов, ну, с той лишь разницей, что они не грызуны. Но вот что-то пошло не так. Вот цимолест к успеху шел, но не повезло, не фартануло. И в конце концов настоящие грызуны полностью цимолестов заместили. Примерно та же история случилась с криодонтами. Правда, сейчас вот криодонтов уже считают такой полифилетической группой, то есть не совсем правильной группой, и по-другому надо бы их называть. Но удобное слово, в общем-то, его большинство палеонтологов и тем более любителей палеонтологии хорошо понимают. Это такие довольно разнообразные древние хищные животные, которые некоторые были похожи на гиену, некоторые на волка, некоторые даже на кошек. Но, опять же, несмотря на то, что они были похожи на хищных, они к отряду хищных не относятся. Это была отдельная группа, которые в какой-то момент были очень даже успешны. Ну, а потом, примерно 11 миллионов лет назад, полностью вымерли, уступив место настоящим хищным. То есть это не предки хищных, это отдельная ветвь, которая первыми попыталась стать большими хищниками и успешно попыталась, но потом вымерли. Что пошло не так, непонятно, но вот возможно, что у них мозгов не хватило, они все-таки не смогли их так развить, как хищные. Возможно, что они челюсти не совсем правильные отрастили, не могли там как-то особо эффективно мясо обгладывать. Ну, как бы там ни было, они вымирают. Дальше мезонихи, тоже интересные ребята такие, копытные, среди них были хищники в том числе. Тоже древняя группа, которая просуществовала практически весь палеоген и потом полностью исчезла. Среди самых крупных растительноядных животных можно назвать, например, уинтотериев, таких странных тоже живых существ, похожих на носорогов с множеством рогов, широко распространившихся и по Америке, и по Европе, и по Азии, но потом куда-то быстренько свернувшихся. И вот, например, пожалуйста, какие-нибудь бронтотерии. Это, скажем, один из самых крупных двутонный мегацеропс. Такую симпатичную картиночку и, собственно, такую модельку мы сделали у нас в 3D-динопедии. Кстати говоря, буквально, ну, может, не на днях, но, может, там, не знаю, с месяц назад, может, пару месяцев назад вышла довольно любопытная статья, которая как раз анализировала причину успеха мегацеропсов. Ну и выяснила, что, наверное, когда проанализировали, выяснили, что, наверное, вот эти все бронтотерии, они просто одними из первых смогли выйти в крупноразмерный класс и за счет этого, собственно, оказались успешными. То есть все пытались стать большими, но они успели быстрее всех. И именно поэтому они, собственно говоря, некоторое время держались на уровне гигантов. Но потом в конце эоцена резко похолодало, исчезли многочисленные тропические леса, где были распространены все эти бронтотерии. И вместе с исчезнувшими лесами исчезли и бронтотерии. Поэтому пришлось потом млекопитающим по новой изобретать гигантизм. И эту задачу уже выполняли настоящие носороги, например, такие как, собственно, носороги или более древние их родственники парацератерии. А мегацеропсы так и остались вот такой интересный довольно, но полностью закончившийся в эоцене палеогеновой историей. Гораздо успешнее была история лошадей. Про нее мы с вами уже тут на этом канале говорили, и говорили довольно подробно, как потихонечку, полигонечку лошадки развивались, и как раз многие из своих ранних этапов, в том числе исчезновение первых пальцев, увеличение в размерах, они проходили на протяжении палеогенового периода. Кстати говоря, увеличение лошади, изменение, можно сказать, ее осанки, изменение ее походки, все это тоже происходило из-за изменений климата, которые случились в конце эоцена, в начале олигоцена, около 35 миллионов лет назад, когда исчезли многочисленные тропические леса, и вместо них появились бескрайние саванны. Вот. Некоторые, как мегацеропсы, оказавшись на открытых пространствах, вымерли, а другие выжили и стали меняться. Ну и вот носороги тоже стали меняться, я уже об этом упоминал. Тоже, опять же, вот вам, пожалуйста, древние носороги эоценовые, обитавшие где-то 40 миллионов лет назад, а вот, пожалуйста, уже там где-нибудь 30 миллионов лет назад появляется что-то куда как более крупное, например, парацератерии, они же индрикотерии, гигантские наземные родственники носорогов. Их появление стало тоже возможным только из-за изменения климата. Так что кому-то изменение климата плохо, кому-то изменение климата очень даже хорошо. Ну и, понятное дело, еще всякие там эти... парнокопытные тоже развивались, а то я все про непарнокопытных, то не про непарно. Тоже когда-то у нас леса стали исчезать, стремительно стали появляться родственники свиней, всевозможные энтелодонтиды, стали появляться там первые такие про-антилопы, такие еще не совсем антилопы, но предки. Вот, ну и... на протяжении палеогена у нас активнейшим образом развиваются приматы, что, конечно, для нас тоже довольно важно. Ну, вот это, например, палеоценовый иосимий, чтобы вам познакомиться с тем, какие тогда были приматы. Кстати, это считается одним из первых высших уже приматов. То есть не совсем такой вот лемурчик, а уже что-то типа там такой протомартышки. Ну или, если угодно, полулемурчик, полумартышка. Но... что-то мы с вами задержались на суше, давайте немножко в воду посмотрим, там тоже много чего интересного происходит. Там, например, рыбы вовсю эволюционируют. И, кстати, если мы посмотрим на в целом такую вот картинку про эволюцию рыб, мы увидим, что тоже на протяжении палеогена у рыб все было хорошо, рыб стало много. Ну, может даже показаться, что их стало прям колоссально больше, чем раньше. На самом деле, скорее всего, мы просто знаем, вот этих вот рыб гораздо лучше, чем рыб более древних, предыдущих периодов. То есть, скорее всего, в плане разнообразия современное разнообразие, ну, сопоставимо с более древним. А другой разговор то, что вот, как здесь показано, что вот эти вот синие ребята стали очень разнообразные. Это вот правда, видимо, именно здесь, именно в начале палеогена они стали разнообразными. Синие – это костные рыбы. Вот эти вот красненькие – это хрящевые рыбы. То есть это акулы плюс скаты, плюс химеры. А это, соответственно, ну, всякие там селедки с окунями. И действительно мы знаем, что начиная с палеогена, все костные рыбы стали ну прям безумно разнообразными. Ну, пару слов о хрящевых. Они нам, конечно, больше всего известны по зубам. Вот, в том числе у меня тут есть такой зубик, тоже как раз иоценовые акулки. Кстати говоря, африканской, марокканской. Их там много таких находят, зубиков. Ну вот, поэтому и у меня в коллекции тоже такое есть. Но если что, увы и ах, но это не мною найденный. Это, конечно, такая сувенирная продукция, которую можно купить, в общем-то, довольно свободно даже в каких-нибудь там магазинах специализированных у нас на территории России. Но зубки настоящие, без обмана, их там много находят, поэтому без проблем можно такие зубки найти. Но в целом, судя по размеру и по форме зубов, эти древние акулы Atodus obliquus были чем-то похожи на большую белую акулу по размерам. то есть это где-то 7-10 метров. Но, правда, судя по строению зубов, они были более рыбоядными. Не чисто рыбоядными, возможно, они более крупную добычу могли спокойно съесть. Но, по крайней мере, более рыбоядными, чем современная белая акула. Белые акулы зубы прям такие чисто режущие. Здесь они такие колюще режущие, я бы так сказал. Кстати говоря, вот этот род Атодус многим очень хорошо известен, но не благодаря Атодусу обликвусу из Палеогена, а благодаря, конечно же, Атодусу мегалодону. Но про него я сегодня рассказывать точно ничего не собираюсь, ну, хотя бы по той простой причине, ну, что эта история все-таки не геновая, а... Хотя миоцена немножко в Египте тоже есть, но я сегодня все-таки про неоген, с вашего позволения, рассказывать ничего не буду, если только какие-то вопросы будут. Но, кстати говоря, если кому интересно, вот завтра мы планируем записать такой довольно объемный ролик как раз про мегалодона и выпустить у нас на канале 3D-динопедии. Так что, может быть... На днях вы его сможете там посмотреть при особом желании. Ну а мы тем временем продолжаем наше путешествие по рыбному царству. Это еще одна картинка, которая показывает, насколько разнообразными стали именно костные рыбы на протяжении палеогенового периода. Вот, собственно, разные группы костных рыб. Ну и я хотел сегодня еще показать вам парочку рыбных местонахождений, особенно известных, причем, что характерно, оба как раз эоценового периода, то есть того самого периода, когда вот накапливались нумулитовые известняки в Египте. Ну вот некоторые рыбки очень интересные, это правда более поздняя олигоценовая, мегаламприс такой, мегаупах, гигантский совершенно. Вот. А вот одно из первых местонахождений. Значит, первое местонахождение, это местонахождение с морскими рыбами. Это, ну, во-первых, одно из лучших местонахождений по... Да чего уж одно из лучших? Лучше. Лучше, безусловно, лучшее местонахождение рыб эоценового возраста морских. Но, возможно, это даже вообще лучшее местонахождение костных рыб в мире любого возраста. Но очень разнообразно в Италии. Очень разнообразно это местонахождение. Называется Монте-Болько. Там находят... И всяких солнечников, и всевозможных иглообразных, окунеобразных, всевозможных скатов. Ну, в общем, кого там только нет. Наверное, все есть. Все, кто тогда жил, все там находились. Мой научный руководитель Александр Федорович Банников, он вот буквально каждый год туда ездил. Не знаю, как сейчас получается у него ездить или нет. Сейчас немножко сложнее стало визу получить. Но вот до, по крайней мере, вот всяких там этих пандемичных годов ездил точно каждый год. И каждый год там по месяцу проводил. И вот эта кладовая бесконечных рыб просто никогда не оскудневала. И каждый год можно было выпускать десяток новых статей. Потому что ну, столько там рыб, что их просто не успевает изучать никто. Не... итальянские палеонтологи, которые там работают, не американские, не российские, вот сколько-то народу ездило, все новые постоянно виды описывают или по старым делают какие-то удивительные открытия. Ну, вот так вот, возможно, эти рыбки выглядели, будучи в живом виде. Вот. Ну, вот так в целом выглядел океан палеогенового периода. Ну, в общем-то, уже больше гораздо похожий на современный. Единственная разница, что еще очень мало было морских млекопитающих, а те, которые появились, они были очень маленькими. Про морских млекопитающих у нас сейчас будет еще особый отдельный разговор. Ну, а я хотел вам еще про одно замечательное местонахождение рассказать с водными богатейшими ресурсами, только на сей раз пресноводными. Это формация Green River в США. Тоже эоценового возраста, но это формация озерная. Около скалистых гор было древнее озеро, и вот там тоже рыб просто невероятное количество совершенно было. Так их много, что они тоже там продаются по всему миру. Можно спокойно там тоже в любом магазине купить какую-нибудь там селедочку условную из Green River. И даже в Дарвиновском музее собственно, было, я думаю, и есть, никуда они не делись, несколько рыбок из вот этого самого местонахождения американского. Мне лично очень нравятся, конечно, вот такие ребята. Это пресноводные скаты. Ну, на мой взгляд, они просто прекрасны. Ну, хотя там тоже, что не экземпляр, то просто чудо расчудесное. Там помимо рыб еще и крокодилы известны, и черепашки известны. Собственно, именно в это самое озеро рухнуло пару икороникторисов. А птички там тоже потонуть успели. Ну, в общем, тоже, конечно, рай для палеонтологов. Но, пожалуй, что если потихонечку возвращаться к нашим пирамидам и к тому, что там можно интересненького найти в Египте, нам стоит особое внимание уделить морским млекопитающим. Ну, во-первых, в принципе, на протяжении палеогена много было разных интересных событий. Мы это сейчас еще раз умудрились вспомнить. Но, пожалуй, что одни из самых захватывающих событий – это формирование очень разнообразных морских млекопитающих. В первую очередь, конечно же, все знают историю китов. Ну, это прям образцово-показательная история. Если я ничего не путаю, по-моему, у нас тоже на этом канале уже выходил ролик про эволюцию китов. Я уже, честно говоря, не помню, столько всего рассказывал. По-моему, была такая история. Но буквально в пару слов я все-таки напомню, как это все происходило. О, нет, не напомню. Что-то у нас не тот ролик. Ну ладно, тогда без ролика обойдемся. Вот. Значит, смотрите, у нас здесь самые древние звенья вроде индохи. Дальше идут пакицеты, амбулоцеты. Дальше так называемые протоцетиды. Потом уже древние киты, так называемые археоцеты. Ну и, наконец, современные киты. Вот такой выстраивается рядочек. Самое главное, что мы в этом рядочке видим, это то, что когда-то китообразные были наземными позвоночными животными. Больше того, как мы сейчас знаем, они были парнокопытными. Ближайший родственник всех китов – это бегемот. Ну и вот такие вот полубегемотики, полулисята, полукитята потихонечку стали охотиться на рыбу, пакицеты, и в дальнейшем ушли в воду и, соответственно, стали полноценными, в конце концов, китами. А самое любопытное, что вот этот весь переход от пакицета до вот такого царственного ящера-базилозавра, вот, ну, тоже, наверное, вы слышали, что его зовут Базилозаурус, что переводится как царственный ящер. Но, конечно же, ящером он не является, просто его изначально посчитали за ящера. И поэтому вот назвали Базилозавром. Но потом оказалось, что и собрали его неправильно, и к ящерам он никакого отношения не имеет. Вот, на самом деле, это, конечно же, кит. Так вот, самый крупный из известных древних китов – Базилозаурус. А также вот этот малюсенький какой-нибудь там пакицет, амбулоцет. Все это безобразие существовало буквально с разницей в 10 миллионов лет. То есть вот этот уход в воду у китов был очень стремительный. И если мы, допустим, обратим наш взор на тот самый эоцен, какового в Египте очень много, то мы на самом деле имеем шанс посмотреть на всю эту историю китов в том числе. Тем более, что нам известно, что вот все эти базилозавры, пакицеты и прочее, они-то родом как раз из Тетиса, то есть из Египта и, с другой стороны, из Пакистана, Индии. И как раз там вот где-то вот в Пакистане-то и нашли, например, пакицета. В Пакистане, Индии находили амбулоцетид, похожих на крокодильчиков. Потом у нас пошли протоцетиды, их в том числе находили уже и в Египте. То есть, ну, вот это вот как раз очень хорошее место, чтобы действительно всех этих древних животных посмотреть. Да, ну и в дальнейшем, собственно говоря, на протяжении конца палеогенового периода у нас киты поделились уже на усатых и зубатых. И вот, собственно говоря, сформировался в том числе тот самый знаменитый китовый ус. Но это уже немножко другая история. Опять же, мне кажется, я про это уже рассказывал. Сегодня на это долго отвлекаться не хочется. Вот. Примерно вот так это происходило. Потеря зубов и формирование китового уса. Но это уже история конца эоцена, начала олигоцена. Ну а теперь давайте снова обратимся к Египту. Итак, значит, если мы посмотрим на карту эоцена еще разочек, вот такую более подробную карту я нашел, более детальную, то мы увидим, что действительно территория, которую сейчас занимает Египет, это где-то вот здесь, да, мы видим, что эта территория была частично покрыта морем, ну а частично была, соответственно, сушей. И неудивительно, что здесь мы можем обнаружить множество различных морских живых существ, ну, в том числе тех самых форминифер, которые вот здесь вот на мелководье просто в огромнейшем количестве, соответственно, жили и не тужили. И здесь же, как уже можно было вполне предположить, можно найти огромное количество самых разных древних китов. Не приходится удивляться, что в Египте есть даже особые местонахождения, которые известны на весь мир вот таким вот колоссальнейшим разнообразием китообразных. Один из них — это Вади Аль-Хитан. Это оазис небольшой, правда, вот по этому пейзажу не скажешь, что это оазис, но там есть оазис рядышком. Вот здесь обнаружили огромное количество, буквально кладбище древних китов. Частично его раскопали, частично его оставили прямо там под солнышком. Я не знаю зачем, честно говоря, мне кажется, это не самое гениальное решение, потому что солнышко как бы оно так приводит к выветриванию, к разрушению горных пород и в том числе окаменелостей. Но вот такое было принято решение. То есть кое-что для того, чтобы показать, как это нашли, так и оставили на месте. Кое-где там еще ведутся раскопки реально. Ну и есть музей, в котором все эти разные окаменелости лежат. В том числе в Вади Аль-Хитан можно найти таких знаменитейших животных, как базилозавры, таких как дорудоны и многие-многие другие древние киты. В том числе самый полный скелет самого крупного базилозавра можно найти именно в Вади Аль-Хитан. Поэтому, опять же, если кто-то отправится в Египет самостоятельно, то советую заглянуть в Вади Аль-Хитан. К сожалению, специальных каких-то экскурсий туда не возят. Это я выяснял, это я проверял, пытался попасть на такое дело, но нету. Но договориться с каким-нибудь местным арабом и попросить его свозить за не самую сумасшедшую денежку, я думаю, возможно. Вот. Так что, если у кого-то есть возможность такая, всем очень-очень рекомендую. Больше такого, ну, не то чтобы прямо это был самый уникальный музей, но вот некоторые из образцов, которые вы там увидите, вы больше нигде в мире не увидите, вот гарантии. Ну вот, собственно, дорудончики так выглядят. Только что мы видели базилозавров. Это гигантские древние хищные киты размером там под, там, не знаю, 10, 17, где-то 20 метров. Ну а это дорудон, более мелкая китообразная, все еще обладающая очень странными зубами, очень необычными, не похожими на зубы современных китов. Обладающие все еще задними маленькими лапками, но в остальном уже на кита довольно сильно похожие. Считается, что, собственно говоря, именно вот эти вот небольшие 6-метровые дорудончики дали начало в дальнейшем всем современным китам. То есть это вот непосредственные предки китов. Если мы хотим знать, кто прадедушка кита, скорее всего, это именно дорудон. Ну и еще, собственно говоря, также в Египте находят протоцетит. Это более древняя группа, но так как все-таки, как я вам уже сказал, эволюция шла довольно стремительно, в принципе, как и в современном мире, одновременно обитало сразу несколько разных животных. Один более примитивный, другие уже более прогрессивные. Ну и породы там все-таки тоже разного возраста есть. Ну и вот в том числе, в том самом Вади Аль-Хитане тоже находят протоцетит, да и там еще в нескольких местах, там около Каира есть местонахождение. Ну, в общем, это еще один такой вполне себе довольно широко распространенный кит, которого можно найти в Египте. Ну, а теперь, да, вот его скелет примерно так вот выглядит. Ну, а теперь вернемся к тому странному чудо-юду, которое я заметил около пирамиды Хеопса. Ну, Конечно, первая была мысль то, что все-таки это глюк, что это никакой не скелет, что это что-то вообще совершенно не то. В этом меня многие пытались сразу же переубедить. Хотя я вижу, что это скелет. Но вот хорошо, что я сфотографировал, потому что мне сразу показалось, что это скелет. Я вот так вот его присмотрелся, вроде бы скелет. Но потом меня так долго упорно все убеждали, что никакого скелета около пирамиды я найти не мог. Да и вообще, как это возможно, чтобы около пирамиды Хеопса был скелет, про который нигде нет ни в одном литературном источнике упоминания? Ну, значит, скорее всего, его там нет. Там же столько народу ходило, его просто не могли не заметить. Что в итоге меня бы, наверное, убедили бы в этом, если бы не фотография. К счастью, фотография это все-таки была сделана, поэтому я ее смог потом поподробнее изучить и убедиться, что да, это скелет, но тут как бы сомнений нет. Чуть позже я уточнил возраст пород. Оказалось, что здесь у нас выходит формация Эль-Хаюм, если я ничего не путаю. Это тоже эоцен, но чуть-чуть более древний, чем Вади Аль-Хитан. Вади Аль-Хитан это у нас где-то 37-35 миллионов лет назад, а здесь, значит, где-то 41-47 миллионов лет назад. Ну и видно, что вроде какая-то то ли лапка, то ли не лапка, но, видимо, лапка, да, вот ребрышки тут какие-то видны, часть позвонков, вот часть морды на самом деле. Ну, в общем, явно что-то такое интересное сохранилось. Учитывая, что это морские породы, учитывая, что это как-то крупновато для рыбы, да и вообще на рыбу на самом деле ни разу не похоже, это я уж как палеоэтеолог сразу приметил, стало понятно, что это млекопитающее. Раз это море, то значит, наверное, морское млекопитающее. Ну и первая мысль, которая у меня возникла, что, наверное, это какой-нибудь древний кит. Судя по возрасту, судя по размеру, ну, здесь, правда, только кусочек, но я вот так вот потом прикинул, что, возможно, если бы это была бы цельная животина, то она была бы длиной метра полтора. Ну, очень это похоже на какого-нибудь протоцетуса. То есть, возможно, что это какой-нибудь молодой протоцетит. Такая возникла у меня мысль. Ну, и, собственно, с этой мыслью я обратился к литературе всевозможной, сравнивая разные окаменелости. Ну, и я думаю, что вот вы тоже, не будучи специалистами, посмотрев на скелет протоцета, увидите, что все-таки отличия есть. Ну, можно было бы подумать, что это протоцет, но вот, тем более, что тут мало чего от него осталось, но все-таки вот нет, видимо, это не он. И особенно, конечно, смущают ребрышки. Причем вот такие мощные ребра, они, в принципе, очень характерны для морских животных. Животные, когда уходят в моря, для того, чтобы стать потяжелее, чтобы их легкие не выталкивали на поверхность, как пробка, они пытаются свой скелет сделать потяжелее. У них скелет, во-первых, становится более плотный, во-вторых, более мощные кости. Это прям типичная такая вот классная особенность, которая характерна для любого вторично водного животного. Неважно, рептилия или млекопитающие, все, кто уходит вторично в воду, кто с легкими отправляются в воду, они делают себе мощные кости. То есть это абсолютно точно вторично водное млекопитающее, хотя бы по этим ребрам, но вот, ну вот, ну вот не он все-таки. Но тогда кто? Возможно, что какой-нибудь кит, которого я не знаю, хотя сколько я китов не смотрю, у них у всех такие маленькие ребра. Может, кто-то еще. Но вряд ли ластоногая, к слову, потому что, вообще-то говоря, ластоногие в воду ушли попозже. Первая, там, по-моему, называется как-то пиджуйя или пиюйя, как-то так. Первое такое протоластоногое, оно миоценового возраста, ему где-то 20-25 миллионов лет. Это раньше. То есть, ну, вроде бы возраст подходящий для китов, но вроде бы не совсем кит. Ну, что делать? Ну, как бы я понял, что я не специалист во всем. Надо как-то обратиться к суперспециализированным палеонтологам. Ну, пошел по всяким разным знакомым, но, к сожалению великому, оказалось, что большинство моих знакомых занимается всевозможными рептилиями, ископаемыми. И они тоже сказали, что не готовы взяться за определение этого животного, что явно это что-то млекопитающее, что-то древнее, но вот что, непонятно. Тогда пришлось обращаться уже к египетским палеонтологам. Египетские палеонтологи сказали: «Ах, что бы это могло быть? Мы такого никогда не видели». Вот я очень удивился, говорю: «Ребята, это же у вас около пирамиды Хеопса». Они говорят: «Ну, это же сенсация, как же это мы такого раньше никогда не замечали». Вот. Но это меня очень вдохновило, думаю, великое открытие совершил. Но тогда я обратился к людям, которые, возможно, египетскую палеонтологию знают лучше египтян. Это, конечно же, американцы, кто же еще может быть. И вот тут все и раскрылось. Помог мне, я к нескольким специалистам, опять же, обратился, но особенно, конечно, большую помощь мне оказал доктор Филипп Гингрич, за что ему огромное спасибо. Это человек, который очень долго изучал вот этих всех египетских протокитов. В том числе он, собственно говоря, был одним из людей, который описывал Пакицета. Вот так вот, к слову. То есть вообще одним из тех людей, которые стояли в основе вообще вот нашего становления, нашего представления об эволюции китов. То есть он вот знает об эволюции все. И он знает даже об этом животном. Он сказал, что да, я знаю об этой находке, я знаю, что она там лежит, это не сенсация. Но она действительно не описана нигде. О ней нету сообщений нигде вот в, ну, допустим, в какой-нибудь желтой прессе, где могли бы какую-нибудь статейку написать, что вот, а вы знаете, что около пирамиды Хеопса можно найти вот такое доисторическое животное. Нет, никто не написал. Но что еще важнее, ни в одной научной статье о этом тоже ничего не написано. И это прям очень странно. Почему, казалось бы? Ну, в общем-то, доктор Филипп Гингрич мне пояснил, почему. Он говорит, что это на самом деле ископаемая сирена. О, вот, наконец-то и открылась тайна. То есть это, оказывается, сирена. Ну вот, но и он сказал, что для сирены это очень плохая сохранность. Даже в том же Египте есть сирены более качественные. Ну и так как сохранность плохая, не очень понятно, кто это 100%, но, скорее всего, это Eutheroides aegyptiacum. Вот как выглядит этот самый Eutheroid или Eutheroides. Животное длиной где-то порядка 2 метров, даже чуть-чуть поменьше, с достаточно мощными ребрами, хотя, кстати говоря, здесь они тоже изображены более мелкими. Кстати, прям красивого, идеального целого скелета я тоже нигде в литературе не нашел, так что зря. Доктор Гингрич ругается на этого Eutheroida, которого около пирамиды. Мне кажется, что он далеко не самый плохой. Ну и, собственно говоря, он внешне очень похож на современного дюгоня. Ну и это неудивительно, потому что он действительно дюгония. Дюгоние. Короче говоря, представитель дюгоний. Ну так что вот получается такое странное животное когда-то плавало на том месте, где сейчас стоят египетские пирамиды. Там оно, собственно, погибло, и вот в этом самом месте оно до сих пор лежит. И все мимо него уже там на протяжении тысячелетий, наверное, ходят. Вот, и оно еще каким-то чудом невероятным сохранилось. Вообще мне непонятно, конечно, почему нельзя было его сфотографировать, допустим, и просто где-нибудь в какой-нибудь статье про него написать, что вот так, мол, и так, есть экземпляр около пирамиды Хеопса, но он плохой сохранности. Ну, хотя бы так. Нет, почему-то никто не сфотографировал. И, как мне сообщил тот же доктор Филипп Гингрич, я уже не первый палеонтолог, который к нему обращается с этим вопросом. Сам он этого кита ни разу... Ой, этого... Прошу, сейчас наговариваюсь. Сам эту сирену он ни разу не видел. Но к нему уже обращалась где-то пара или тройка палеонтологов. Каждый раз, когда палеонтологи едут в Египет, они потом вот с такими горящими глазами начинают искать хоть кого-нибудь, кто разбирается в этих древних дюгонях. Всем рассказывают о том, какую сенсацию они сделали. А доктор Филипп Гингрич всем говорит, что нет, сенсации нет, я уже давно про это знаю. Вот, ваше открытие давно уже открыли. Ну и все успокаиваются, и все. И никто не фотографирует, никто об этом не рассказывает, и потом следующий палеонтолог снова делает это открытие. Странная история, но вот так вот оно сложилось. А вообще, если посмотреть на современных дюгонь, они действительно очень похожи на древнего. Единственное, что у современного уже совсем там тазовый пояс исчез, у древнего он там еще немножечко был, как видите. Вот. Ну и раз уж так уж получилось, что довелось мне повстречаться лично с древней дюгонью, я чуть-чуть хочу вам про дюгонии тоже рассказать и про их непростой эволюционный путь. Про путь дюгоний и вообще всех сиреновых, или по-другому морских коров. Ну, конкретно дюгонии – это представители сиреновых, которые сейчас обитают, ну, вот здесь. В общем, проще тебя так сказать, в Индийском океане и немножечко в Тихом. Это редкостные совершенно морские млекопитающие, которые полностью растительноядные. Это прям очень странно, потому что, конечно же, обычно мурмлеки – хищники. Но вот эти ребята ушли в воду для того, чтобы питаться растениями. Из-за того, что растения не самая калорийная пища, эти ребята только и занимаются тем, что жуют. То есть, не жуют буквально круглосуточно. Наедаются они, однако, ж неплохо. Доедают до 500 килограмм, а то и до тонны. Вот. Ну, и вырастают достаточно крупными длиной в несколько метров. Сейчас у нас есть 4 вида. Это, собственно, дюгонь. И 3 вида так называемых ламантина. Ламантины у нас обитают в Атлантическом океане, ну и дюгонь, как я уже упомянул, в Индийском и в Тихом. Вот. Если вдруг вы когда-нибудь хотели научиться отличать ламантина от дюгоня, вот вам, пожалуйста, краткое описание. Ну, во-первых, мордаха у них немножко разная. Вот здесь вот такая вот совсем добрая коровья мордаха, здесь такая немножко морда пылесос. Ну и еще у дюгоня хвост вилка, а у ламантина хвост весло. Вот главное отличие этих ребят. Часто дюгоньевых, а иногда и вообще всех сиреновых называют морскими коровами. Но также мы знаем такое вот древнее животное, как древняя гигантская морская корова, она же стеллерова корова, она же гидродамалис гигас. Это животное обитало только около Командорских островов и действительно было очень большое. В длину достигало где-то порядка 7 метров, но иногда пишут аж до 10 метров. Но это, конечно, скорее всего, преувеличение. Вот есть, был у него предок, который обитал где-то порядка миллиона лет назад, ну и даже вот до, собственно, почти до конца ледникового периода дожил. Гидродамалис, как-то эквас, что ли. В общем, подзабыл, к сожалению, видовое название. Но, в общем, предок у него был чуть-чуть побольше, и он достигал длины до 9 метров. Наверное, это самая большая сирена, которая вообще когда-либо жила. Ну и стеллерова корова, на самом деле, была не намного хуже. Вот, достаточно сравнить ее с лодкой, чтобы понять, что действительно животное гигантское. Но, собственно говоря, как все вы, наверное, знаете, животное это оказалось очень вкусным. На него активно начали охотиться, оно было очень дружелюбное, очень медлительное. Они вообще, ребята, медлительные, современные, собственно, плавают в основном со скоростью 8 км в час. Только если их сильно припугнуть, они могут до 24 разогнаться и долго не проплывут с такой скоростью. Ну и вот такие вот медлительные, неповоротливые животные, конечно, становились легкой добычей для охотников и, в конце концов, всех стеллеровых коров перебили, что, конечно, весьма и весьма печально. Ну вот, собственно, до недавнего времени было вот такое разнообразие. Теперь, значит, у нас все то же самое, только уже без стеллеровой коровы. Ну и в самом конце еще я хотел вам немножко рассказать в принципе про эволюцию сиреновых и про то, от кого же они произошли и как, собственно говоря, этот эволюционный путь шел. Как мы уже только что с вами выяснили, путь этот начался довольно рано. В какой-то степени даже раньше, чем у китов, потому что к эоцену, когда киты еще все из себя были с четырьмя ногами, были там всякие протоцетиды, пожалуйста, уже практически дюгони были, вроде эутероидеса. Так что сирены начали свой путь прямо в самом начале палеоцена, как только, вот, собственно говоря, можно сказать, вымерли динозавры. Они относятся к большой группе тетитериев. Вот. Те, в свою очередь, относятся к афротериям. Афротерии – это ряд млекопитающих, которые зародились в Африке. Конкретно тетитерии – это те, которые появились на берегу Тетиса. Вот. И, соответственно, к тетитериям у нас относятся слоны и сиреновые. Близкие родственники тетитериев – это доманы. Все вместе эти ребята, они представляют из себя таких очень водолюбивых существ, при этом все они растительноядные, что тоже довольно любопытно. То есть, по всей видимости, собственно, даже исходный их предок был растительноядный, и потом, когда сирены перешли к водному образу жизни, они лишь продолжили следовать своей вегетарианской диете. То есть, они не ушли с суши от какого-нибудь мяса в воду, чтобы там стать вегетарианцами. А они уже на суше были вегетарианцами, и вегетарианцами, собственно, отправились в воду. Ну, про эволюцию слонов мы с вами уже говорили. У нас была прям отдельная такая большая довольно лекция. Вот, в том числе там упоминалось такое интересное животное, как меретерий, найденное на месте такого полумифического Меридова озера, которое как раз-таки находится в Египте. И вот, собственно, в том числе Вади Аль-Хитан, про который я говорил, там тоже находят меретериев. Они там тоже обитали. Вот. Но эта история у нас уже была, поэтому долго я на ней задерживаться не буду. А задержимся мы на истории дальнейшей именно сирен. Значит, как у них дальше шел процесс превращения, собственно, в сирену? Ну, вначале это было животное, похожее на... ну, конечно, наверное, не на слона, а на какого-нибудь доманчика, скажем так. В дальнейшем они уже ушли в воду, они стали такими полуводными ребятами, как тут написано, амфибиус, то есть амфибийные, полуводные. И достаточно быстро, буквально за пару-тройку миллионов лет, они потеряли задние конечности и стали уже полностью водными и, собственно говоря, превратились в дюгоний. Ну, а в дальнейшем еще и появились ламантины. Главные звенья на пути, на этом пути, главные такие этапы, это этап протостомит, протосиренит и уже дальше, собственно, дюгони идут. Сиреновые уже непосредственно. Что из себя представляли протостомиды? Это были очень небольшие животные, длиной где-то метр-полтора. Тоже не очень большого веса, где-то порядка 100-200 килограммов. Ну, разумеется, растительноядные, куда уж без этого. Еще все еще на четырех ногах. Ну, и обитали они в основном как раз у берегов Африки. По-моему, там одни из самых древних чуть ли не на Мадагаскаре найдены. Вот. Мадагаскар тогда уже был около Африки. И, ну, собственно говоря, они часть времени проводили на суше, часть в воде. Ну и постепенно переходили на такой водный подножий корм. Дальше появляются протосирены, у которых уже начинает, по всей видимости, формироваться вот этот вот самый хвост, знаменитый такой уплощенный. Тело у них еще больше удлиняется, и они уже становятся еще более похожими на наших знакомых сирен. При этом их размер тоже довольно стремительно увеличивается, и они уже, вот эти вот протосирены, достигали длины примерно 2 метров. Следующее звено – это как раз те самые эутероидесы, про которых мы с вами говорили, у которых уже пропадают задние конечности. Вот, собственно, эутероидес. И они уже еще больше похожи на современных дюгоний. Да, в принципе, они уже являются дюгонями, по сути. Единственное, что у них все-таки еще таз сильнее развит, чем у современных, и плюс более длинные зубы. Вот. Но постепенно эти зубы сократились, и получились уж совсем дюгоневые дюгони. Как видно вот по этой схемке, да, вот они вот протосирениды были в эоцене, потом начинаются дюгони, где-то здесь как раз появляется эутероидес наш, новый знакомый из Египта. Ну, а дальше, соответственно, в какой-то момент их становится очень много. Возможно, что это как-то было связано с изменениями климата. Однако же, ближе к плеоцену разнообразие сирен стало резко сокращаться. Возможно, что очень стремительное похолодание, изменение морских течений привело вот к этому сокращению разнообразия. Ну и на самом деле человек, конечно, помог некоторым из сиреновых вымереть, но в принципе еще до появления человека их площадь распространения очень сильно сократилась. Вот, так что, ну, видимо, современный климат для них не очень пригодный, не очень им нравится. Ну, а от кого точно произошли современные ламантинчики, не совсем понятно. Впервые они зафиксированы в миоцене около 20 миллионов лет назад. Но вот такое чувство, что они как будто бы еще в эоцене должны были отделиться, но, к сожалению, никаких вот тут переходных звеньев, никаких древних именно ламантинов мы не видим. То есть тут такая призрачная линия немножко получается. Вот такая вот получается история. Ну и что в итоге? В итоге я хочу вам сказать следующее, что когда вы путешествуете, вы, конечно, можете взять экскурсию, послушать экскурсовода, но лучше всего, если еще и самим тоже пытаться максимально получить какие-то впечатления, посмотреть, потому что возможно, что что-то особо интересное вам экскурсовод не расскажет. И может быть, если вы будете особо внимательными, вы даже сможете сделать какое-нибудь великое открытие. Ну, даже если это открытие вы сделали уже далеко не первым, ну, хотя бы это будет открытие для вас какое-то личное. Ну и, конечно же, именно со своей стороны я желаю вам во время путешествия обращать внимание на различные палеонтологические какие-то объекты, которые вас окружают, на то, из чего сделаны, допустим, те или иные там церкви или пирамиды, где какие можно найти окаменелости. Ну и, конечно же, если вы отправитесь в Египет, то посмотрите на намолиты, из которых сложены египетские пирамиды. Попробуйте съездить в Вади Архитан, всем очень рекомендую. Ну и передавайте привет от меня Эутероидосу. Ну а я, в свою очередь, рассказ заканчиваю и готов послушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Да, перейдем к вопросам. Много вопросов за донат.
0: Ух ты.
1: Вопросы за донат задаются вне очереди, да. И первый не вопрос, но пожелание. Спасибо вам большое за ваш труд. Не останавливайтесь.
0: Стараемся.
1: Это был донат такой.
0: Только работа, только хардкор.
1: И первый вопрос за донат. Какой возраст меловых отложений Белгородской области? Можно ли в этих отложениях найти рептилий мела?
0: Странный вопрос, какой возраст меловых отложений Белгородской области? Ну, судя по тому, что они меловые, наверное, они меловые. Но вообще, конечно, мел не обязан формироваться во время мелового периода, честно говоря. Но это велика вероятность, что так оно и есть. Я, к сожалению, вот сам ни разу в Белгородской области ничего не искал, но по моим... Да, и специально никогда этим вопросом тоже не интересовался. Но по моим смутным воспоминаниям, там действительно выходит у нас мел на поверхность, и действительно там рептилии находили. Но, честно говоря, лучше... Вот, жалко, конечно, что вот не могу я так вот детально ответить на вопрос за донат, но, увы. Зато я могу вам посоветовать обратиться к сайту Ammanit.ru, где можно ввести Белгородскую область и посмотреть все окаменелости, которые там находили. Уверен, что наверняка там, вот, возможно, прямо из вашего какого-то района, но если не из вашего, то из какого-то ближайшего района чего-нибудь да найдут. Чего-нибудь можно будет посмотреть и разобраться как раз, что там такое интересненькое.
1: Следующий вопрос за донат. Прослеживается ли связь между мумиями египетских домашних животных и современными породами?
0: Так. Ну, да, я вот буквально хотел сказать, что сейчас одну секундочку, что в принципе, ну, я был абсолютно прав. На сайте можете посмотреть очень большое количество окаменелостей. И тут вот, и, пожалуйста, сразу из зубы ихтиозавров выпрыгнули черепашки из Белгородской области. Так что вот еще раз рекомендую всем интересующимся Белгородской области обратить свой взор на монитору. Буквально за 3 секунды находится очень-очень объемная информация. А что касается мумий египетских. Ну, как вы знаете, конечно же, мумии у нас там только кошачьи наблюдаются в первую очередь. Ну, не только, но в первую очередь. Вот. Ну, насколько я помню, там у нас что-то очень похожее на то, что называется египетской кошкой. Вот, по крайней мере, внешне. Но проводили ли какие-то генетические исследования, чтобы понять, вот действительно это там их предшественники или нет, это я, к сожалению, не в курсе. Но внешне, по крайней мере, судя, ну, там, конечно, сложно по скелету точно сказать. Вот, потому что все-таки такое, ну, мумия. Не целая кошка, но очень похожа внешне. Судя по всему. Но опять же, судя по рисункам, они похожи. Как они изображали кошек. видимо, там примерно тоже до сих пор и живет. Тоже, что было во времена фараонов.
1: Известно ли что-нибудь по животным карбона, зон, соответствующих степи, тайге и тундре?
0: Так, еще разок и помедленнее.
1: Известно ли что-нибудь по животным карбона, следующих зон, соответствующих степи, тайге и тундре?
0: Ага, понял. Ну, смотрите, значит, в принципе, что касается степи, скорее нет, чем да, потому что, ну, степь — это очень специфический биом, который сформировался в тот самый момент, когда у нас появились злаки. До этого момента реальной степи не было. Были, безусловно, какие-то открытые пространства, на них тоже что-то могло расти. Возможно, что росли какие-нибудь травянистые папоротники или травянистые хвощи на открытых пространствах. Ну, например, на поймах рек могли там в основном преобладать вот такие вот ребята. Но степью это назвать достаточно сложно, но можно, наверное, условно назвать какой-нибудь папоротниковой саванной. Опять же, я ни разу не видел, чтобы находили такое для карбона. Находили подобное, допустим, для юры. Вот. Несмотря на то, что меня некоторые палеонтологи пытались в этом переубедить, но им это не удалось сделать. Я много в литературе видел подтверждения для юры. Но не для карбона. Для карбона таких территорий неизвестно, но это не значит, что мы вообще в принципе все знаем. Такое возможно, по крайней мере. Представить это можно. Что касается тайги, тут вообще интересный вопрос, потому что тайга предполагает наличие большого количества хвойных деревьев. А хвойные деревья вот в таком уже более-менее классическом виде, собственно, сформировались к Перми. Во время карбона у нас они, ну вот буквально такие протохвойные, так называемые войновские его только появлялись. Ну, я не уверен, что их было такое количество, чтобы они где-то вот прям преобладали. Опять же, мы не знаем пока всего каменноугольного шарика, но вряд ли. Это маловероятно, но опять же, возможно. Вот когда будут там, не знаю, данные, допустим, по Африке побольше будет данных каменноугольной, по каменноугольному периоду, допустим, той же Австралии, вот тогда, может быть, мы получше поймем, что там у полюсов творилось. Ну и, наконец, что касается тайги, ну, и опять же, очень-очень сложно представить себе, что тогда могло там прорасти, наверное, тоже какой-нибудь лишайник самхом, в принципе, этого, этих ребят-то было достаточно, но, опять же, к сожалению, та же самая песня, данных про древнюю тундру, не тайгу, тундру, прошу прощения, про древнюю тундру никаких данных нет, но, скорее всего, она была, потому что, во-первых, у нас примерно в каменноугольном периоде был такой же климат, как сейчас, а значит, должна была быть зона тундра, а во-вторых, ну, собственно, растения, которые сейчас обитают в тундре, по большей части в карбоне уже существовали, поэтому я не вижу никаких противопоказаний тому, чтобы тундра была. Так что, скорее всего, все это было, хотя и немножко в другом виде, но реально и объективно мы, к сожалению, сейчас знаем только тропические смешанные леса каменноугольного периода, а все остальное находится в тех регионах, которые пока еще очень плохо изучены.
1: Следующий необычный вопрос за донат.
0: Так.
1: Было ли у вас такое, что перед сном вы представляли, как могли бы выглядеть динозавры?
0: Ну, я думаю, что ответ будет тоже не совсем обычный. Такое, конечно, бывало, но чаще всего все-таки это было в детстве. Сейчас как-то реже уже так фантазия включается. Но, и с другой стороны, опять же, зависит от того, чем занимаешься днем, понятное дело. То есть, когда там находишься в таком полусонном состоянии, начинаешь там прокручивать всякие дневные эмоции, если ты там, не знаю, весь день занимаешься тем, что описываешь какую-нибудь там тоже тайгу каменноугольного периода, тут может там что-нибудь такое и явиться того, чего там насмотрелся. Вот, или там, не знаю, какие-нибудь там модельки динозавров весь день смотрел, а может быть там что-то такое тоже, какие-то образы начнут рождаться. Но сейчас это, конечно, бывает довольно редко. Чаще мысли более приземленные, к сожалению.
1: почему в книгах нашего детства всегда писали ископаемые останки, а сейчас все более-менее связанные с палеонтологией не одобряют этот термин и настаивают на остатки?
0: Я, к сожалению, не лингвист и не знаю конкретно, когда произошла вот эта вот самая

0: не знаю, писатель, условно говоря, какой-нибудь там, не знаю, автор детских книг, то он, конечно же, писал тот термин, который ему казался более правильным. Больше того, я могу сказать, что и сейчас, собственно говоря, происходит ровным счетом то же самое. Вот периодически, вот сейчас в том числе, мне опять подкинули очередную книжечку на научную редактуру, и каждый раз, когда они приходят, я вижу, что там сплошные останки, останки, останки. Очень редко там остатки появляются. Почему, в принципе, мы пользуемся термином «остатки»? Потому что, ну, во-первых, ну, потому что такая терминология, на самом деле, ответ примерно такой, да. Но давайте так по-другому сформулирую, как мы, в принципе, определяем останки и остатки. Как правило, про останки, когда речь идет о человеке. Когда же речь идет о животных, то употребляют термин «остатки». Но беда вся в том, что на самом деле, к великому сожалению, очень мало какой-либо литературы, вот такой вот именно филологически, палеонтологической, которая бы устанавливала четкое использование тех или иных терминов. Поэтому вот все это просто, как говорится, передается из уст в уста, и в рамках, так сказать, палеонтологической школы той или иной пользуются вот такой терминологией. Ну и, соответственно, за этой палеонтологической школой, за рамками ее, вообще никто ничего не знает, как это надо на самом деле правильно произносить. И дошло до того, что, собственно говоря, вот с теми же останками и остатками, как выяснилось, разные палеонтологи даже понимают под этими терминами разные. Потому что вот нас как раз в МГУ учили именно так, что человек — это останки, животные — это остатки. Однако же, вот я общался с палеонтологами, по-моему, я уж не помню, то ли из Приуралья, то ли из Питера, вот, к сожалению, подзабыл, откуда был товарищ, и он мне объяснил то, что я все неправильно, как бы говорится, произношу. На самом деле останки применяются к тем живым существам, неважно, человек это или животное, если там есть мягкие ткани, а вот если нет мягких тканей, то тогда это остатки. Вот. И что, если это просто будет скелет человека, то это остатки, а если, соответственно, это будет, там, не знаю, туша мамонта, то это будут останки. Вот. Ну, так что даже тут у нас некоторая путаница возникает, и, к сожалению, пока какой-то единой терминологии не выработают, это так и будет продолжаться. Это, кстати, не только с этим связано. Вот, пожалуйста, например, есть вот в систематике разные понятия, там, например, какие-нибудь там овые, там, не знаю, о-образные и так далее. Ну, например, там, не знаю, грубо говоря, там, гинговые, гингообразные, гинговидные. И вот кто с кем как соотносится, кто соответствует отряду, кто семейству, кто к тому, кто сему, вот тоже каждый называет, кто во что гораст. Вот я по рыбам видел одну книжку, где попытались эту терминологию как-то упорядочить. Ну, впрочем, после того, как эта книжка вышла, все ее проигнорировали. Ну, вот, ну, и это печально. Вот хотелось бы... Да, ну и вот, например, там с тем же переводом терминов, как переводить правильно на русский язык, как там того же динозавра называть, дилонг или дилун, по какому правилу, чем руководствоваться. Вот тоже в одной школе палеонтологической так говорят, другой сяк. В общем, на самом деле, это болезненная прям проблема, поэтому я так долго рассуждаю. То есть, вот... Сложный это очень терминологический вопрос. Надо подключать филологов, срочно их втягивать в палеонтологию.
1: Подключим. Следующий вопрос. С чем связана радиация млекопитающих в эоцене и, в частности, ударное развитие их мозга именно в этой эпохе? Ведь мозг млекопитающих до этой эпохи все еще примитивен был.
0: Радиация млекопитающих на самом деле началась не в эоцене, а еще в палеоцене. В эоцене она лишь продолжилась. Почему она началась в палеоцене, я думаю, что более-менее понятно, потому что динозавры кончились. То есть как только у нас исчезает вся эта дружная рептилийная братья, вот не птичьи динозавры, там эти мозазавры всевозможные в морях там с плезиозаврами, летающие ящеры, то тут же наступает благодать, и млекопитающие птицы, вот рыбы в том числе, да, они все тут же дают огромнейшую радиацию. Они очень стремительно развиваются, и буквально за 1 миллион лет млекопитающие увеличиваются в размере в 10 раз, а уж разнообразие их растет, ну, просто с какой-то фантастической скоростью.

0: Касается мозгов, значит, тут есть два момента. Первый момент. Млекопитающие в первую очередь махнули именно в плане размера. То есть они обрадовались, что, там, грубо говоря, что теперь можно расти. Больше никто нос не откусывает, когда его поднимаешь от земли. И они тут же стали расти, а мозги развивать — это как бы дело не очень быстрое. И быстро набрать размер, вес, там, не знаю, габариты можно, а вот быстро вырастить мозги — это уж сложнее. Поэтому в итоге получилось, что в начале как раз палеоцена млекопитающие увеличились, а мозги остались прежними, и относительно размера тела мозги уменьшились. То есть в начале палеоцена млекопитающие просто потупели. И вот как раз к эоцену, видимо, подошел тот самый момент, когда мозги начали наконец-то нагонять тело. И это первый момент. И второй момент, я вот не упомянул о таком вот интересном еще кульбите, который произошел. Но на протяжении раннего палеоцена у нас млекопитающие увеличивались в размере. А потом к палеоцену и оцену максимуму 45 миллионов лет назад млекопитающие резко уменьшились. И потом снова стали увеличиваться. И вот как раз вот это вот второе увеличение, оно вот совпало, оно было уже такое более плавное какое-то, более такое осмысленное, что ли. И оно привело и к формированию самых разных таких уже современных групп млекопитающих. Это раз. Ну и второе, вот к началу роста мозга. Они начали еще конкурировать между собой довольно активно, и начал мозг расти. Вот. А почему, вот, собственно говоря, млекопитающие вначале увеличились, а потом уменьшились в размере, это связывают как раз с палеоценом и оценовым максимумом. Потому что, во-первых, собственно, повышение температур могло привести к вымиранию и привело. А во-вторых, есть такое правило Бергмана, согласно которому, чем холоднее, тем животное становится крупнее. Чем жарче, тем оно мельче. И когда по всей планете температура стала расти, млекопитающим пришлось слегка усохнуть. А потом, когда температура опять начала падать, млекопитающие снова смогли вырасти. Ну и завершая ответ на этот вопрос, могу сказать, что какого-то безумно быстрого темпа роста мозга в эоцене, в общем-то, я, честно говоря, не припомню. Он стал по сравнению с палеоценом расти, это точно. Он начал расти в этот момент. Но, в общем-то, он как бы рос дальше и в олигоцене, и в миоцене. И, в общем-то, до современных значений он где-то только вот к концу миоцена-палеоцена дошел. То есть, ну, и то, у кого как. То есть, у китов он потом еще дальше продолжал расти, а у приматов-то тем более. Ну, так что мозги, они как бы ничего такого прям феноменального в эоцене не сделали. Они начали расти, за что им большое спасибо, но, в общем-то, дальше их конкуренция подстегивала, они и дальше продолжали расти. И дальше продолжали все уметь. Как-то так.
1: Какой кладе динозавров относится Дельтадромеус? И насколько вероятно, что он действительно таким огромным был 8-13 метров?
0: Так, но если я ничего не путаю, то это у нас один из этих, по-моему, дромеозавридов, но может быть, хотя, а нет, погодите, нет, точно совершенно терапод, но он у нас новозаврид, во, вспомнил, он у нас новозаврид, так. Что касается размера, ну, с ним сложно сказать, от него мало чего осталось, насколько я помню. Вот. Но, в принципе, кости большие, поэтому, ну, возможно, вполне. То есть оценочную длину дают 8-10 метров. Что касается самих этих самых новозаврид, это довольно интересная такая история, которая, в общем-то, начала свое стремительное развитие уже в, ну, наверное, во второй половине мелового периода. В основном они у нас в южном полушарии развивались. Это Южная Америка, это Африка. Вот. Это легкие, достаточно быстроногие такие ребята. По длине ног, по соотношению конечностей, они чем-то походили на вирапторов, а, наверное, ну, по своему строению что-то среднее между целлофизоидами и дромеозаврами как раз. Поэтому я их так вначале перепутал. Вот. И... Но я сейчас даже сходу не скажу, кому они ближе. В общем, это отдельная совершенно довольно интересная группа. Очень мало изученная, кстати. Их, во-первых, в принципе, не так много сейчас нашли. Активнейшее их изучение началось, ну, буквально последние 10 лет. Их прям много стали находить. До этого они были известны буквально по парочке экземпляров. Ну и, честно говоря, про них вообще очень мало кто когда-либо рассказывает. И даже я, по-моему, несмотря на то, что уже Про каких только динозавров не говорил. Про назавридов еще ни разу. Вот, так что спасибо большое, что заставили меня хоть чуть-чуть про них рассказать. В общем, массикозавр у них очень прикольный. Назавридов.
1: Следующий вопрос. А раз Тихий океан никогда не закрывался, то получается он существовал всю историю планеты, той части, когда на ней есть вода?
0: Ну, насколько нам известно, по крайней мере, вот на том интервале, который известен нам максимально хорошо, это последние 600 миллионов лет, это действительно так. То есть Тихий океан был. Единственное, что раньше он был Панталассой, а потом он, или по-другому, Палеотихим океаном, потом он стал Тихим океаном. Честно говоря, вот мы даже там в нашей этой динопедии на картах рисовали разные названия, и я вот столкнулся с такой проблемой, что я, честно говоря, не очень понимаю, в какой момент и по какой причине я должен переименовывать Панталассу в Тихий океан, потому что ровным счетом с ним ничего не произошло. То есть просто в какой-то волшебный момент выключатель такой, хоп, переключили, и Панталасса превращается в Тихий волшебным образом. То есть, по сути, это ровным счетом одно и то же абсолютно. Вот. Ну и действительно, эта Панталасса, она все время вокруг других океанов существовала. А другой разговор, то что это, к сожалению, никоим образом не обозначает, что этот океан очень древний. По сути, он молодой. То есть это такая забавная довольно история. С точки зрения его положения, он древний, безусловно. Очень древний, может быть, даже вот действительно всю историю существовал. Но с точки зрения океанической коры, которая там на дне этого океана, он очень молодой, он палеогенового периода. Потому что там есть у нас такие срединно-тихоокеанские хребты, в которых постоянно у нас формируется новая морская океаническая кора. Она уходит под Америки, под Евразию с Австралией, и там уничтожается. И, соответственно, все, что было древнее, уже давным-давно ушло в мантию и переплавилось. Такая печалька. Так что он постоянно обновляется, как бы, с геологической точки зрения.
1: Существуют ли сейчас одноклеточные, сравнимые по размерам с нумулитами?
0: Что-то такое глубоководное находили. Я вот, к сожалению, не могу вспомнить, как оно называется. Вот. Оно было... Там это, тут тоже, кстати говоря, оно даже какую-то раковину, правда, очень странной формы формирует. И даже считается, что это дальний родственник как раз этих фораминифер. И размер его 8 сантиметров. Но я, к сожалению, не помню, как это называется штука.
1: Почему старые писатели фантастической классики, например, Эр Берроуз, так любили гиенодонов?
0: Ну, я думаю, причины две. Во-первых, в то время они были в топе. Их недавно открыли. И это была прикольная животина. В принципе, писатели, они тоже довольно остро реагируют на текущую ситуацию. И неважно, о чем идет речь. По каких-нибудь там, не знаю, писателей, которые там, не знаю, про роботов пишут. Про какую-нибудь там, не знаю, политическую обстановку, или же про писателей, которые рассказывают про динозавров. Ну, хотя, казалось бы, динозавры — это такая чисто законсервированная история, но те, кто, так сказать, пытаются писать, они вот тоже смотрят на то, что сейчас популярно, вот, что сейчас в тренде, о чем много говорят. Поэтому если какое-то животное, оно вдруг его обнаруживают, оно оказывается хорошо сохранившимся, его везде пишут, его, разумеется, пытаются использовать и везде про него рассказывать. Ну, а кроме того, гиенодоны, в принципе, они, ну, прикольные животные, они хорошо действительно изучены. У них крупный размер, это, собственно, одни из крупнейших криодонтов, которые нам известны до сих пор. Вот. По всей видимости, судя по их количеству и судя по их размеру, опять же, они были одними из доминирующих хищников своего времени. В общем, почему бы нет? Хорошие ребята. Уважаю гиенодонов. Кстати, и в документалках их часто показывают. По-моему, в той же прогулках с чудовищами они тоже были.
1: А как точный возраст комплексно условных периодов и древних останков, населяющих экосистемы, вычисляют?
0: Какой-то вопрос магистра Йода получился. Давайте еще разок.
1: А как точный возраст комплексно условных периодов и древних останков, населяющих экосистемы, вычисляют?
0: Так, сейчас, подождите. Возраст. Как вычисляют возраст?
1: Давайте я вам пришлю его.
0: Давайте. Потому что формулировка такая красивая, очень красивая, но сложно воспринимаемая. Так, точный возраст комплексно условных периодов и древних... Черт. Сейчас, у меня сейчас так красиво сидел. Периодов и древних останков, населяющих экосистемы. Ну, то есть, короче говоря, как вычисляют периоды возраст со всех животными и, собственно, их животных. Но смотрите, значит, что касается возраста. Возраст вычисляют по двум... Есть два, скажем так, совершенно разных способа вычисления возраста. Один называется относительный, другой абсолютный. Но на самом деле и тот, и другой относительный в какой-то степени, но... Ладно, давайте по порядку. Значит, что такое относительный возраст? Это возраст, определяемый в первую очередь по окаменелости. То есть у нас есть какая-то последовательность слоев, мы как бы понимаем, так вот, с точки зрения банальной эрудиции, что то, что повыше, оно, по идее, помоложе, потому что оно попозже накопилось. Значит, что глубже, то подревнее. Дальше мы, соответственно, в этих слоях находим какие-то окаменелости и составляем шкалу. Ну, собственно, так знаменитая геохронологическая шкала и была составлена. А дальше набирается все больше и больше набор каких-то типовых окаменелостей, которые классные, их еще называют руководящими ископаемыми, которые, во-первых, часто менялись. Допустим, те же аммониты некоторые, они менялись буквально каждый миллион лет. Они вообще очень классные. При этом они еще очень широко распространены, то есть во многих местах их можно найти. И тогда, обнаружив буквально какую-нибудь там окаменелость, возраст, который мы уже точно знаем, мы можем все, что найдено рядышком с ней в этом слое, сразу продатировать. Это относительный возраст. Относительный возраст выражается в периодах, эпохах, веках и так далее и тому подобное. А есть то, что называют абсолютным возрастом, но, как я уже сказал, он тоже не очень-то абсолютный. На самом деле его правильнее назвать, наверное, изотопный возраст. Это то, что в циферках выражается, там 77 миллионов лет, 89 и так далее. Этот возраст устанавливают по изотопным часам. То есть, ну, помним, да, про Кюри, которые, можно сказать, ценой своей жизни установили явление радиоактивности, и оказалось, что вот там есть элементы, которые радиоактивные, которые потихонечку разрушаются, превращаются из одного в другой. Ну вот, и при этом вот что-то излучают. Но что они излучают, нам сейчас мало интересно. Интересно то, что один элемент превращается в другой. И самое главное, он это делает с абсолютно четкой скоростью, которая практически ни от чего не зависит. То есть неважно, посветило на нее сверху, там, не знаю, солнышко, звездочка или еще чего-то, разогрелось, охладилось, неважно. Оно будет разрушаться с определенной скоростью. Мы эту скорость можем посчитать. И потом, посмотрев на какой-то образец породы, посмотрев, сколько там уже изменившейся породы, сколько изначальной радиоактивной, мы можем с помощью обычной там формулы математической легкой посчитать возраст этой самой породы. Единственный ключевой момент, то что для того, чтобы сделать такой подсчет, нам нужно, чтобы вот там радиоактивные какие-то элементы накопились в какой-то определенный момент. Есть, например, такой метод радиоуглеродный. Он, правда, пригоден только для небольшого возраста. Значит, радиоуглеродный используется для живых организмов. Живые организмы употребляют углерод, который находится вокруг него. Вот, вот я там скушал какие-нибудь макарошки. В макарошках был какой-то углерод. Часть углерода была радиоактивного, часть нормального. Вот, сожрал радиоактивный углерод и радуюсь. Этот углерод встроился в мое тело, и ура, теперь я тоже немножечко радиоактивный. В течение жизни я постоянно употребляю там какое-то количество углерода, но и когда-нибудь наступит момент, когда, допустим, моя жизнь закончится, или неважно, жизнь какого-то другого живого существа, и вот в этот момент углерода нового поступать не будет. Соответственно, если какой-то организм погибает, то с того момента, как он погиб, потихонечку-полегонечку углерод радиоактивный разрушается и остается только стабильный изотоп углерода. Соответственно, мы можем, зная исходно, какой был состав углерода, мы можем понять, сколько этот организм лежит. Но, к сожалению, период полураспада углерода не очень большой, поэтому метод этот работает на тысячелетия хорошо, на десятки тысяч лет, вот на миллионы лет уже с большим трудом. Я не помню, какое у него точное ограничение, по-моему, 2 миллиона лет. Для более древних пород используют изотопы радиоактивные, которые обнаруживают в основном в магматических породах. Вот, то есть, грубо говоря, лава излилась, в лаве какие-то есть радиоактивные элементы. Они начинают потихоньку распадаться. Красота. Но проблема в том, что лава бессмысленная довольно штука, потому что в лаве нет окаменелостей, и нам она не очень интересна. Единственное, что мы можем там, посмотрев на прослой лавы, понять, какого он возраста, и, соответственно, понять, что то, что ниже его, оно моложе, ой, это вот, древнее, прошу прощения, то, что выше, моложе. Все. Вот все, что мы можем сказать. Вот очень хорошо, когда из вулкана вылетел пепел, и пепел где-то отложился, потому что в этом пепле тоже могут быть радиоактивные элементы. Но вот при этом они сформировались в тот самый момент, когда было извержение. При этом они могли покрыть какие-то окаменелости. Мы вот видим синхронно окаменелости и пепел. И мы можем, соответственно, точно установить возраст тех или иных окаменелостей. Ну вот так и делаем.
1: Кстати, о Тетисе и Средиземном море. Пишет наш слушатель, зритель. Я тут наткнулся на статью с сайта Nature, где чуть севернее Египта есть морская кора примерно 340 миллионов лет возрастом.
0: Ну, надо будет полюбопытствовать, чтобы это могло быть. А вообще 340 миллионов лет, это, конечно, много. Это у нас уже каменноугольный период. По-моему, тогда у нас Тетис еще раскрыться-то не успел, поэтому это странно. А дело в том, что был на самом деле до этого Палеотетис. Вот. И Палеотетис, он существовал примерно на том месте, где находится Каспийское и Черное моря. И есть даже вероятность, что может быть часть вот, собственно, коры Черного и Каспийского морей, они еще от Палеотетиса. А Палеотетис, он там прям совсем древнючий, он там начал раскрываться чуть ли не в Ордовике и закрылся в конце Перми, когда там приплыл большой кусочек земли, который называется Кимерия. Он приплыл, он так впечатался, сформировал то, что мы сейчас называем там Турция, Ирак, Армения и прочее, и, собственно говоря, прикрыл лавочку вот этого самого Палеотетиса. Вот. Но вот именно как раз в этот момент, собственно, где-то в конце Перми, в Триасе, у нас начал активно раскрываться Тетис, уже настоящий Неотетис. Так что откуда бы там взяться коре возрастом 350 миллионов лет, мне не совсем понятно. Может, как раз тогда Тетис только-только начинал открываться, может быть, конечно. Но в принципе то, что какой-то кусок коры океанической на Средиземном море остался, это да. В этом я вот ни разу не сомневаюсь, это давно известный факт. Ну, потому что, собственно, Средиземное море – это остаток Тетиса. Но насчет именно такого возраста это любопытно, надо посмотреть. Спасибо за информацию.
1: А как киты организовали кладбище?
0: Киты никак не организовывали кладбище. Просто киты дохли благополучно. И когда они это делали, они в некоторых местах тухли и разлагались. А в других, не особо удачных для бактерий местах, их довольно быстро засыпало осадочком. И вот, собственно, потом, что еще особо приятно, некоторые из этих мест, где их быстро засыпало осадочком, а где они сохранились, они вышли на поверхность. И вот теперь мы их назвали кладбищами китов. То есть это никоим образом не то, что там называют слоновым кладбищем. Кстати, насчет слонового кладбища есть, на самом деле, уже очень большие вопросы, что это такое полумифологическое явление. Вот. Но уж киты точно там специально в этом месте не дохли, дохли они везде. Но вот здесь как бы так получился слой накопления, слой, где они неплохо сохранились, еще и слой, который вышел на поверхность на какой-то небольшой территории. В других местах просто этого слоя на поверхности нет. Ну, поэтому его так и крестили.
1: Как вы думаете, на что похоже было мясо динозавров, на птичье или как у рептилий?
0: Птичья, конечно. Динозавры же у нас птички. Но потом вообще интересный вопрос насчет мяса рептилий. Я вот не знаю, как вы, но я вот даже ни змею, ни ящерицу как-то в своей жизни ни разу не ел. Если вы вдруг ели, поделитесь опытом, даже интересно. Но у меня такое есть очень смутное подозрение, что, собственно, и рептилии в некоторой степени могут быть похожи на птицу. Вот, по крайней мере, про лягушку, которая вообще даже еще более примитивная, более далекая от этого всего. Я вот слышал, что она вроде как совершенно похожа на курицу по вкусу. А так что, может быть, и змеи с крокодилами на вкус, как птица. А если это действительно так, вот это просто это предположение, этого я не знаю. Если это так, тогда динозавры 100% должны быть на вкус, как птица. Потому что у нас есть филогенетический брекетинг, скобки родства. Вот. Когда мы не знаем какого-то свойства древнего организма, но мы его ставим в скобки между его современными родственниками и передаем древнему организму, скажем так, вот эти свойства современных. Если птица на вкус как птица и крокодил на вкус как птица, то динозавр 100% на вкус как птица.
1: Просьба где-нибудь рассказать историю летающих млекопитающих. Было бы прикольно послушать про палеонтологического Бэтмена.
0: Интересно. Интересно. Я, правда, пока очень смутно представляю, как набрать информации про летающих млекопитающих на целый, так сказать, вот хотя бы часовой такой эфирчик. Потому что, ну, если просто перечислять, там, не знаю, находки там-сям, это можно. Но какую-то эволюцию, какой-то тренд, ну, бедненько с этим, к сожалению, в каменной летописи. То есть вопрос интересный, но малоизученный.
1: И эфир назвать «Лига справедливости».
0: Ну вот только ради названия эта тема точно стоит рассмотреть.
1: Палеонтологический Бэтмен, начало Лига справедливости. Нет, на заре.
0: На заре справедливости.
1: Да. Ну, может быть, как-нибудь, да.
0: Мне кажется, это ближе к Хэллоуину надо, наверное, будет сделать.
1: Угу, да. Вопрос не по теме лекции, а пожелания. Не было ли у вас желания привлечь хайлайтеров, чтобы они находили и вырезали из разных ваших видео, лекций и так далее короткие отрывки на чисто определенную тематику? Это что-то типа рилсов, шорсов, вот такое.
0: Я понял, о чем речь.
1: Ну, вот берется большая-большая лекция, нарезаются маленькие кусочки и выкладываются в виде коротких таких шорсов.
0: Да, я понимаю, что прекрасно, что это такое. Я говорю, вот, во-первых, был у меня уже такой опыт, когда я там выступал с Шихман в интервью. Вот, наверное, многие об этом даже слышали, судя по количеству просмотров. И вот какие-то энтузиасты вырезали оттуда кусочек, вот. И потом этот кусочек там набрал чуть ли не больше, там на минутку, чуть ли не больше просмотров, чем целое видео. Вот, это было довольно забавно. Ну и, собственно говоря, у нас сейчас тоже мы пытаемся с 3D-динопедией развить свой YouTube-канал, и там тоже сделали такой маленький шортс, вот, про пробуждение Наташи, вот, обыграв мем. Кстати, кому любопытно, посмотрите, что получилось. Так что примерно я представляю, о чем речь, но я, правда, не очень представляю, как, что значит найти хайлайтеров, то есть там этот, как говорится, ну, если кто-то, как говорится, полон энтузиазма, пишите мне, ну, я иногда отвечаю, не всегда, правда, к сожалению, сообщений очень много, времени не очень много, но стараюсь, по крайней мере, периодически отвечать, вот, и, может быть, с кем-то договоримся, меня периодически приглашают там на какой-нибудь канал что-нибудь прочитать или какую-нибудь лекцию, или там на какое-нибудь, не знаю, радио или еще чего-нибудь, и я, как правило, всегда за какой-нибудь кипиш. Так что, если у кого-то есть такое желание, и кто-то является таким хайлайтером, я открыт.
1: Главное не перепутать хайлайтеров с хейтерами.
0: Ну, последних-то я часто встречаю, с этим без проблем. Эти как-то сами всегда находятся очень активно и без проблем вообще.
1: У нас пошла тема еды, зная ДНК динозавров, можем ли мы восстановить их мясо зрители на продажу? Хотя бы на продажу. Не живых, а хотя бы мясо. Вот народ захотел есть.
0: Но Нет. Я не знаю, что сказать. Мы как бы и свои-то органы, давно уже идет речь о том, чтобы выращивать отдельные органы, и пока, ну только вроде бы начали уже это делать, но как-то еще худо-бедно и не очень-то в промышленных масштабах. А, ну если мы восстановим древние ДНК динозавра, я не вижу проблем, чтобы клонировать как целиком динозавра, так и по частям. Тогда уж можно и целиком так быть, что уж мелочиться.
1: Вот в комментариях пишут: борщ со свежим мясом алозавра, например.
0: Угу.
1: Суточные щи, недельный борщ.
0: Нет, вот я вот помню, у нас как-то на этом, на ученых против мифов там выступал, рассказывал про печенюшки и салатик из диакарского периода. Вот, так что вот какое-нибудь такое диакарское блюдо точно можно сделать. Там все похожи на какие-то пищевые продукты.
1: Главное, чтобы это блюдо тебя не съело.
0: Ой, вот, кстати, вот я еще помню, в палеонтологическом музее когда-то было блюдо «Язык динозавра». Причем, разумеется, это был, по сути, чебурек, но очень дорогой чебурек за счет названия. Вот. Но вкусный. Так что, ну, в качестве, так сказать, рекламы это действует. Если что, кто-то у нас там из пищпрома смотрит. Вот я слышал, там от всяких какие-то тоже печенюшки, заврики тоже неплохо продаются. Вот, если еще и при этом каждый раз за использование бренда динозавра будет еще палеонтологом отчисление, то я вообще всеми руками за.
1: Так, давайте два коротких вопроса. Да, и подходим к концу эфира. Первые млекопитающие были мелкими из-за динозавров, потому что прятались от них?
0: Ну, отчасти да. Ну, по большому счету, здесь немножко, конечно, все сложнее. Это в некоторой степени упрощение. То есть даже дело не в том, что они прятались, не прятались. Дело в том, что, скажем так, они на тот момент были достаточно эффективны в плане ловли насекомых, в плане ночных животных. Вот как раз недавно у меня, опять же, там с одним палеонтологом был очень бурный спор относительно того, вообще были ли какие-то ночные динозавры, потому что вот если были ночные динозавры, то они всех млекопитающих просто должны были днем и ночью доставать, а так вот вроде бы хоть ночью млекопитающим давали покой. Но я все-таки зато до сих пор продолжаю придерживаться своего мнения, что ночные динозавры таки были, но их было немного. Действительно, в основном они были все-таки у нас дневные. И поэтому по ночам можно было вылезать и лопать насекомых. А насекомые тоже с большим удовольствием всегда по ночам вылезают. Тем более ушки у млекопитающих тоже были так хорошо на насекомых нацелены. Вот. Ну и некоторые другие у них были преимущества, которые позволяли им эффективно охотиться именно за мелкой добычей. Можно было поэкспериментировать с чем-то другим, с какими-то другими пищевыми ресурсами, но для таких экспериментов нужно было пространство. Вот это пространство как раз уже было занято. То есть просто были заняты другие экологические ниши. Вот в одной нише они успели развиться и там обосноваться, а в другие уже не продвинешься. То есть тут даже вопрос не в размере конкретно, а вообще просто в нишах. Опять же, отчасти динозавры действительно, грубо говоря, могли бы съесть более крупных млекопитающих, отчасти более крупные млекопитающие попросту, ну, грубо говоря, погибли бы с голода, потому что не смогли бы себя прокормить насекомыми. А перейти на другой пищевой ресурс – это задача довольно долгая, требующая большого поля для вариаций, а динозавры такого поля не давали, с ними не забавишь.
1: Наши слушатели предлагают несколько блюд. Палеобрюд, например, и диакарские лепешки с лучком, чебурек из тирекса, жареные бактериальные маты, из них торт Наполеон. Вот жареные бактериальные маты, это особенно, наверное, это десерт.
0: Торт палеомат. Просто.
1: А кто из дино... Мы еще отвечаем на вопросы?
0: Пытаемся. Мы все еще пытаемся это сделать.
1: Да, да.
0: Все сложнее.
1: Да, спасибо нашим слушателям. Мы уже набрали на следующий эфир, но продолжаем набирать на следующие эфиры.
0: А позаследующий.
1: Да. А кто из динозавров гипотетически смог бы, будучи одомашненным, таскать пирамиды? Ну, не пирамиды, имеется в виду, а блоки.
0: Ну, мы тут уже вступаем в...
1: На тонкую дорожку.
0: Да. Ну хотя, с другой стороны, есть же интересные это совершенно даже такие книги. Вот мне, например, сразу вспоминается «Динотопия», вот, и даже и фильм такой одноименный был, где как раз там был такой остров, на котором там и динозавры, и люди жили вместе, и, в общем-то, динозавры в том числе как тягловые животные использовались. Хотя при этом они были очень разумные, это тоже довольно забавно.
1: Есть же Флинстоны, ну,
0: Ну,
1: классика.
0: Флинстоуны, да, это вообще, это
1: Да.
0: замечательно. Но там, по-моему, собственно, динозавр-то не особо как транспортное средство использовался. У них там машинка была своя, классная. Вот,
1: Но
0: мне
1: там
0: кажется,
1: был он
0: кстати.
1: как подъемный кран.
0: Да, ну разве что как подъемный кран, да. Машина там была такая. Ну, я бы сказал бы, в России одобрили бы такая. Надежная. Надежная,
1: А
0: не ломающаяся,
1: внедорожник,
0: да, абсолютно.
1: это
0: Абсолютно, да.
1: классический внедорожник. Что?
0: Да.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, я думаю, что если уж, как говорится, вот просто там, не знаю, поспекулировать, пофантазировать, ну, пожалуйста, берите любое животное, большое, крупное, тех же завроподов, пожалуйста, я думаю, что они были достаточно мощными, чтобы спокойно переносить какие-либо грузы и особо не напрягаться. Ну, пожалуйста, слонов использовали в качестве тягловой силы, чем динозавры хуже, на самом деле. Я думаю, что можно было разных динозавров для этого использовать, но завроподы, они прикольнее всего. По-моему, так. Правда, их дрессировать было бы нереально совершенно, но это уже детали.
1: Еще пара вопросов. Я это вопрос. Есть время?
0: Я пока не вымер. Вот,
1: Хорошо, хорошо.
0: видимо, я достаточно этих, как его, радиоактивных углеводов перед эфиром употребил, и теперь какое-то время еще на них продержусь.
1: Следующий вопрос неоднократно задавался, но зададим еще раз. Мамонта может выносить слониха? Кто сможет выносить тиранозавра из ныне живущих?
0: Я могу сразу сказать, что тернозавры точно выносить не надо. Что тернозавры вот прям вот железобетонно были яйцекладущие. У нас даже есть яйца, которые подозревают именно принадлежащие тернозаврам. Это сразу я могу сказать, да. Но что касается мамонта и слонихи, ну тут вообще очень сложно на самом деле. То есть это так вот, на первый взгляд, это такой смешной, как бы юмористический вопрос, там может быть еще какой-то, но на самом деле это болезненный вопрос прям. Потому что настолько вот вся эта тема с клонированием в свое время была распиарена, настолько она вот далеко ушла, что вот прям создалось такое впечатление, что мы уже буквально там, не знаю, такие божественные клонеры, вот, как бы это ни прозвучало. То есть, короче говоря, мы уже способны создавать кого угодно, мы уже способны клонировать кого угодно, и вот реально было там ощущение, что прям завтра будет у нас парк юрского периода. Но нет, нет, на самом деле сейчас клонирование очень-очень мало ушло от овечки Долли. То есть там много проблем с тем, чтобы клонировать то или иное животное. Оказывается, когда каждое животное клонируешь, там есть очень много разных нюансов. И мы даже сейчас слонов, по большому счету, клонировать не умеем и ни разу этого не делали. Это первый момент. Второй момент вот как раз насчет подсаживания кого-либо кому-нибудь. Да, в принципе, такие разговоры были. То, что надо взять какое-то максимально близкое животное, подсадить, грубо говоря, слонихи. Но реально выросло бы там чего-нибудь или нет, ну вот прям вот вопрос. Ну, могло. Вообще там же мышам что-то такое периодически подсаживают, у них что-то начинает расти. Но, как правило, ничего хорошего. Но вопрос. В общем, я говорю, на самом деле не факт, что слониха смогла бы вырастить. Если бы смогла бы, то, конечно, лучше всего азиатской, потому что она, судя по всему, по генам ближе всего. Другой разговор, то, что, опять же, мы на самом деле очень далеки от этого клонирования. Сейчас клетки мамонта, которые пытались оживить, по-моему, из той же юки их там брали, они вот как раз в мышах, кстати говоря, немножечко там попытались вырасти, проявили какие-то кусочки своей там жизнедеятельности, но так даже и клонироваться не смогли. Реально ДНК во всех этих мамонтах поломанная. Собирать с помощью генной инженерии просто к ДНК из кусочков мы тоже пока не могем. Так что мы от этого максимально еще далеки. По-моему, там был еще какой-то. А, там еще был про тернозавра вопрос.
1: Ну
0: Ну,
1: да,
0: насчет
1: тернозавр,
0: тернозавра,
1: да.
0: ну, я как бы могу сразу сказать, что от тираннозавра мы еще дальше, то есть тут вообще прям пока не видится никаких перспектив, откуда бы нам взять материал для выращивания тираннозавра. То есть самое лучшее, что видится в каком-то обозримом будущем, это курораптор Хорнера, когда там у курицы убирается часть генов древних включается и получается что-то типа курозавра. Но я подозреваю, что, наверное, у курозавра мамка будет курица, видимо. То есть, видимо, он в курином родстве будет расти.
1: Наши слушатели пишут, что обожают вас и хотят накормить жареными птичьими динозаврами.
0: Спасибо. Наверное. Правда, динозавров жалко. Но, не, ну хотя птичьих нет. В принципе, птичьих нормально. Да. Гриль хорошо идет. Ладно.
1: Да, заканчиваем. Вопросы согласен. Пошли уже не по лекции совсем. Совсем не по лекции. Большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание. Донаты. Донаты. Лайки. Подписки, кто не подписывался. Репосты. И вот это вот все. Увидимся через неделю. Спасибо.
0: Спасибо всем. Всем хорошего настроения. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. Всем пока. Встретимся с динозавриками вместе ровно через неделю.
1: До свидания.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем говорить о русской истории 18 века, и по вашим многочисленным просьбам и в комментариях, и в письмах, кстати, спасибо вам за это огромное, я стараюсь все читать. Спасибо вам большое за внимание к нашему курсу. По вашим просьбам мы поговорим о великих русских полководцах 18 века. Начнем с Петра Александровича Румянцева. Вся его судьба – символ 18 века. Золотого, блестящего, великолепного века. Он прожил долгую, в общем, счастливую жизнь. Она не была легкой, но есть что вспомнить. Вот Петру Александровичу на закате дней было что вспомнить. Если бы снимали о нем сериал, а жалко, что о таких людях у нас нет пока сериалов, хотя «Виват Гардемарины», посмотрите. Вот если бы снимали сериал, я бы этот сериал назвал «Мажор». Потому что Румянцев, Петр Александрович, это стопроцентный мажор. Золотая молодежь прошел все ступени. От беспечного, безалаберного юнца из богатой и все имеющей семьи до замечательного, талантливейшего, умного и глубокого полководца. Ну, давайте обо всем по порядку. Петр Александрович родился в семье сподвижника Петра I, генерал-аншефа Румянцева. Его отец участвовал и в битве под Нарвой, и в Полтавской баталии, и в Прусском походе, и в Персидском походе. В общем, не было при Петре серьезной военной кампании, где бы отец Румянцева не повоевал. Более того, он состоял какое-то время адъютантом Петра I, выполняя его самые неформальные поручения. Кстати сказать, там была и одна деликатная миссия. Речь идет о сбежавшем в Европу царевиче Алексее. Румянцев-старший участвовал в спецоперации, как впоследствии княжну Тараканову увозил Алексей Орлов, так Румянцев увозил царевича Алексея. Сделал это он успешно, в команде работал. И, не знаю, по этим причинам, либо не по этим, на графском гербе был латинский девиз «не только оружием, non solum armis». То есть разными способами служили Румянцевы государем. В 1720 году Петр женит своего любимца, адъютанта Румянцева, на Марии Матвеевой. К этому моменту Румянцеву 40 лет, мы уже говорили. Нормальный средний возраст для женитьбы русского офицера того времени. Это внучка того самого знаменитого боярина, дипломата, государственного деятеля времен еще Алексея Михайловича, Артамона Матвеева, которого убили во время стрелецкого бунта в 1682 году на глазах у юного Петруши Романова. Девушка Мария была исключительно красивая, энергичная, из хорошей семьи, из семьи дипломатов. Провела первые годы в Европе, говорила на иностранных языках. В общем, девушка из высшего общества. Почему-то традиционно считается, что она была возлюбленной императора Петра I. И вот в этой связи ходили слухи о том, что на самом деле Петр Румянцев – это незаконнорожденный сын государя Петра Великого. Рассуждение строится на следующем. Поскольку отец Румянцева, боевой офицер и адъютант, но еще и дипломат, муж Марии, какое-то время был послом в Константинополе, потом после Константинополя где-то служил на границе с Персией и вернулся в Россию через несколько лет после рождения сына. Второй аргумент, что Румянцев и Петр Алексеевич Романов крестили Румянцева в честь императора, почему бы императору не быть его отцом? Странный аргумент. Ну и третий, наконец, что крестной матерью стала императрица Екатерина I. Слушайте, у кого только крестной матерью Екатерина I не была. Все эти три аргумента как бы в совокупности доказывают отцовство Петра. Сразу скажу, все это занимательная конспирология. Я не поленился, покопался в биографии отца Румянцева, что обнаружила следующее. Да, действительно, он впервые увидел своего ребенка, когда ему уже было пара лет. Но послом в Константинополь, он уехал в конце октября 1724 года. В это время жена его уже была в положении, по-моему, на 7 или 8 месяце. То есть до рождения сына оставалось всего ничего. Причем здесь Петр? Более того, почему Екатерина крестная мать Румянцева? Потому что ей нужны были сподвижники, сторонники. А Александр Румянцев, адъютант, доверенный человек, боевой офицер, он вообще даже командовал войсками на ее коронации в мае 1724 года. И это близкий, надежный и очень нужный человек. Поэтому то, что она крестила его сына, это в порядке вещей. Но и самое главное, я напомню вам, что Петр умирает в начале 1725 года, вскоре после рождения Румянцева. Весь 1724 год у Петра страшное обострение почечной болезни. У него
камни идут из почек. У него обострение простатита. Сейчас страшно болеет все это время. И я скажу вам честно, что версия о том, что у Петра какие-то были любовницы в это время, любым человеком с медицинским образованием будет просто высмеяна. Не до любовниц было государю-императору в 1724 году. Другое дело, что потом, впоследствии, матери Румянцева, Марии, уже на старости лет, было выгодно распускать слухи о том, что, может быть, да, все бывает, может быть, Румянцев и сын Петра, так как умерла она в очень преклонном возрасте, лет в 90, то что только эта бабушка окружающим не наговорила. Кстати сказать, в свое время Екатерина II точно так же из политических соображений распускала слухи о том, что настоящим отцом Павла является ее фаворит Сергей Салтыков. Что, конечно же, совершенно невероятно, для этого достаточно посмотреть просто на портреты Петра III и императора Павла Петровича. Ну, одно лицо, просто одно лицо. Так вот, родители богатые, известные при дворе. Отпрыск таких родителей был просто обречен на высокое положение. Понятно, что в отрочестве в 10 лет его записывают в родной для отца Преображенский полк. Ну, однако, все-таки семья дипломатов. И решили его отправить не на военную, а на дипломатическую службу. 15 лет, по тем временам это уже вполне состоятельный молодой человек, 15 лет Петр Румянцев отправляется в посольство, в Берлин. Ну, юноша в восторге, чем он занимался в Берлине. В детали вдаваться не буду, скажу кратко. Кутил. Он встречался там с девушками пониженной социальной ответственности активно. Умудрился в 16 лет поучаствовать в двух дуэлях, причем на одной чуть его не убили. Наделал кучу карточных долгов, драки постоянные. В общем, когда вся эта информация дошла до отца, а отцу к этому моменту уже где-то лет под 60, Румянцев поздний ребенок, резонно пришел в ярость, отодрал своего сына за уши, и на этом его дипломатическая карьера за рубежом закончилась. Вернув сына домой, папа отправляет его по строгости в военное училище. Военное училище тогда было одно, но хорошее. Сухопутный кадетский шляхетский корпус. Лучшее на тот момент военно-гражданское учебное заведение. Такое, знаете, МГИМО, МГУ и училище Верховного Совета в одном флаконе. Выходили из него как офицеры, так и гражданские служащие. Определяет он своего непутевого балбеса сына в это военное училище и сам уезжает послом, опять же, в Константинополь, снова на дипломатическую службу. Кстати сказать, послом он был очень успешным, заключил выгодный для России мир, за что получил орден Андрея Первозванного от императрицы Елизаветы. Возвращается из посольства, и Елизавета отправляет его на войну. В Финляндию. Там как раз очередная война со Швецией была. Я все время об этом вам говорю. Напоминаю, что весь 18 век после Северной войны – это постоянные попытки шведского королевства взять реванш за поражение. И каждая эта попытка, их было несколько, вплоть до начала 19 века, каждая эта попытка завершалась всегда одним и тем же. Швеция нападала на Россию, проигрывала войну и лишалась счастья своей территории. Больше либо меньше. Закончилось это все при Александре окончательным разгромом Швеции и лишением ее всей Финляндии. Ну, такой был северный нордический мазохизм у шведов того времени. Вот очередная война со Швецией. Получилось так, что молодой Румянцев учился недолго, всего несколько месяцев, и вряд ли за такой короткий срок доказал свою состоятельность или несостоятельность в учебе. Пользуясь началом войны, видимо, руководство кадетского корпуса решило от него избавиться. И отправляет его вместе с папой на практику в действующую армию. Румянцеву под 17 в этот момент. Да, кстати, об этой войне со Швецией. Шведам каждый раз было довольно тяжело найти повод нарушить нештатский мир, потому что там было все четко прописано. Мир на вечные времена, территориальные приобретения России окончательные. Помимо военной виктории, мы купили за деньги, собственно, все эти земли. Часть Прибалтики большую и часть Ленинградской области за большие деньги. 2 миллиона ефимок мы заплатили шведской короне. Это годовой бюджет Швеции, для понимания, годовой. Огромные средства. Повода для войны найти было невозможно. Как сейчас пытаться кому-то найти повод для войны с Россией. Это с юридической точки зрения совершенно бессмысленно и тяжело. Так вот, в том году поводом для войны стало убийство в Силезии некого шведского дипкурьера. Даже не дипломата, а курьера с дипломатической почты. История скрывает во мраке, что там с ним случилось.
было приписано каким-то двум русским шпионам, мифическим. Шпионов не поймали. Я предполагаю, что звали их Петров и Баширов. Отталкиваясь от этого highly likely убийства русскими шпионами двумя курьера, Швеция объявила войну России. Ну, закончилось это все очередным отрицательным пшиком. Война примерно стоила Швеции 200 километров квадратных территорий. Но, тем не менее, война есть война. И это был период уже краткого царствования Анны Леопольдовны. Приказом фельдмаршала Миниха Румянцева направляют в действующую армию младшего Румянцева в чине подпоручика. Там он принимает свое боевое крещение в боях при взятии некой шведской крепости Лапенрант. Это был первый бой молодого 17-летнего Румянцева. Там, кстати, находится любопытный памятник бревну. Там стоит такой обломок бревна. Справа от слева от него две пушки. Вот по легенде, штурм крепости был настолько кровопролитным, что этот обломок бревна донесли до места памятника потоки крови. Небольшое, я думаю, нордическое преувеличение, но если говорить серьезно, то шведы оказывали упорное сопротивление. Даже убили барабанщика, который был послан к ним парламентером, нарушая все правила боевых действий. В итоге наши обозлились, крепость была полностью разрушена. Остаток гарнизона, правда, не уничтожен. Всех благородно взяли в плен, включая коменданта крепости, некого шведского генерала Врангеля. Не знаю, посмотреть, был ли он предком потом нашего прославленного Врангеля, это любопытно. Но интересно то, что этот Врангель уже второй раз попал в русский плен. Первый раз он много лет назад под Полтавой. Был выпущен, вернулся в Швецию. Обычно выпускали, под честное слово, не воевать. Генерал-рецидивист. Война продолжилась. Потом было еще взятие Гельсингфорса, подписание победного мира, которое Петр Румянцев по молодости отметил с размахом. И как потом писали, найден был на следующее утро где-то в кабаке, мертвецки пьяным, в нижнем белье. Вот такой был юноша. В итоге, когда подписали мир, отец отсылает сына обратно в Петербург, но уже в качестве гонца. По традиции того времени гонец, принесший добрую весть, получал какое-то награждение. Отец прекрасно эту традицию, весьма дурацкую, на мой взгляд, и несправедливую, знал и, ну, как не воспользоваться моментом, продвинуть родного человечка. И вот отправляет своего оболтуса сына, 18-летнего к этому моменту, к императрице Елизавете. Елизавета на больших радостях, все-таки разбили шведов, производит капитана Румянцева, он уже умудрился стать капитаном к 18 годам, начинает его производить сразу в полковники, через три чина наперед. Это вам не отец Петруши Гринева и не капитан Миронов, это вам полковник 18 лет. И назначает она Румянцева командиром Воронежского пехотного полка. В последующем Петр Румянцев этот нехитрый придворный прием повторит. И спустя много-много лет, в 1774 году, когда будет идти победоносная война с турками, вошедшая в историю как война Румянцевская, он тоже своего старшего сына Мишу отправит к Екатерине II с победным донесением о подписании Кучук-Кайнаджирского мира и о завершении войны. Екатерина, женщина была мудрая, но тоже действовала в рамках тех условностей. И она молодого офицера Михаила Румянцева произведет сразу на радости генерал-майора. Не знаю, с какого звания, правда, сколько он перепрыгнул, кому интересно, залезьте вглубь исторического интернета и посмотрите, может, узнаете. В следующем году, после шведского мира, произойдет обручение будущей императрицы Екатерины с будущим императором Петром III. И вот в честь этого обручения тоже было принято ближних людей награждать. И Румянцеву-старшему было пожаловано графское достоинство, как это писали, со всем его потомством нисходящим. Таким образом, в 20 лет Румянцев Петр становится полковником и потомственным графом. Что остается в этой жизни? Что еще пожелать? Гулять, докутить. Чем Петр Александрович и активно занялся. Хоть как-то желая остановить своего сына от этой мажорной жизни, отец уже прибег к последнему средству, традиционному. Вызвав его к себе домой, достал розги, ну, говорит, ладно, давай, ложись. Как вспоминают источники того времени, Петр Александрович Румянцев возмутился. Сказал, папа, как же так, батюшка, как сечь меня, я полковник, вот видишь, в полковничьем мундире к тебе пришел. На что Румянцев-старший вздохнул и говорит, да, мундир позорить не могу, поэтому мундир снимай. Сечь я тебя буду не как полковника, а как сына. Строгий был отец. Вот в конце концов, желая сына урезать,

вместе, потом под благовидным предлогом расстались. И начиная с 1762 и до самой смерти супруги, 17 лет, только переписывались. Переписывались вежливо, почтенно. Румянцев гулять продолжал, с женой не встречался. Ни разу она больше своего мужа не увидела. Он все время был где-то в походах военных. Она хотела к нему приехать в армию. Он приезжать не разрешал, сам ее не навещал. И даже приезжая в Москву, где жила его семья, останавливался либо у своей сестры, которая была ближайшая подруга Екатерины, к слову сказать, у нее в доме, либо где-то в гостиницах на постоянных дворах. То есть вот такие были высокие отношения 18 века. В 1749 году умирает его отец, и вот только после этого Петр Румянцев постепенно остепенился. Кстати сказать, блестящая карьера Румянцева сразу застопорилась. Без папиного покровительства так в полковниках он 10 лет и проходил ни шагу вперед. Славу ему принесла только настоящая война, 7-летняя. И вот там на поле брани неожиданно этот молодой мажор и повеса проявил себя не просто храбрым офицером, а очень хорошо организованным, современным и талантливым военачальником. Ну, пару слов сначала о самой 7-летней войне и о главном сопернике России Фридрихе Великом. Фридрих Великий, Фридрих Прусский, войну этот, собственно, затеявший против нас. Война была с очень большим числом участников. Я отсылаю вас в свои предыдущие лекции, подробно об этом рассказывающие. Фридрих своих соперников русских недооценивал, ни во что не ставил. Он верил в свою звезду, считал себя абсолютным военным гением. Действительно, он был человек одаренный, как военачальник, тактик. Смело, бывало, и своих солдат сам в атаку водил, и решения быстро принимал. И тактика у него была такая однообразная, довольно примитивная, на мой взгляд, но эффективная. Против австрийцев, поляков, саксонцев. Все это работало. Работало неплохо. Слава военного гения пришла к нему после нескольких побед в Европе, присоединения Силезии и потом еще разгрома Саксонии. Он всех их в свою армию включил, потом ввязался в битву с австрийцами, внутригерманские разборки. Австрийцев тоже он отбросил куда-то там на юг географической карты. И в этот момент в войну вступает Россия. И уже в первом крупном сражении при Гросс-Егерсдорфе Румянцев фактически спасает нашу армию. Но начну я вот с чего. Прибыв в войска, молодой генерал, он уже получил к этому моменту генерала за выслугу лет, проявил себя очень придирчивым, внимательным и хорошо организованным командиром. Он постоянно проводит учения, вникает во все мелочи, заботится о солдатской амуниции, о снабжении. Вот что пишет Румянцев. «На отпущенные рядовым деньги, на каждого по 1 рублю, полушубки непременно сделать». Солдатам. То же самое, осмотрев, у кого нет теплых шапок и теплых рукавиц, тем купить. Румянцев прекрасно понимает, что холодно. Заботится о солдатах. А если что денег останется, раздать солдатам по рукам. При строении же обуви крайне наблюдать, чтобы сапоги и башмаки были деланы к воздеванию на толстые чулки и довольно пространны были. С учетом качества обуви и солдатских сапог того времени, такое внимание к обмундированию в холодное время года делает молодому генералу большую честь. И вот, собственно, с Гросс-Егерсдорфа, с румянцевского там участия, и начинается, на мой взгляд, золотой век русского военного искусства, век, который продлится 100 лет, когда русская армия вплоть до Крымской войны не будет знать поражений, по сути, нигде и никогда. Не цепляйтесь к фразе «будут неудачные сражения с Наполеоном», но в целом это действительно 100 лет русских побед. Вообще, Гросс-Егерсдорф – забытое поле нашей ратной славы. Как найти его? Если в наши дни ехать из Калининграда, то необходимо свернуть где-то в Черняховском районе с трассы, там есть информационный стенд Российского военно-исторического общества, которое показывает направление на Гросс-Егерсдорф, и нам проехать буквально еще 3-4 километра, вы увидите это поле, где произошло 19 августа столкновение, ставшее совершенно неожиданным для русских. Командующий Апраксин разведку не организовал и вражескую атаку проспал. Ранним утром он начал выводить армию из лагеря, не зная, что ночью прусаки уже начали движение и вышли на поле боя. Соответственно, никакой диспозиции у русской армии не было. Это вот совсем не Бородино. Любители военной истории иногда любят порассуждать на тему ошибочности Кутузова при выборе бородинской диспозиции. Но я не буду сейчас об этом говорить, это долгая отдельная тема. Но если погрузиться в нюансы, мы увидим с вами, как внимательно Кутузов и его штаб рассматривали бородинскую диспозицию. Как они с необычайной придирчивостью и пунктуальностью старались учитывать каждый ручей, каждую рощу, каждый лесок, каждую воздвиженность, каждую неровность поверхности, чтобы правильно расположить свои войска с учетом необходимости
необходимости держать оборону против наступающей армии Бонапарта.

0: Вот случай с Гроссио Герцдорфом, ну, вообще поле боя для русских было неизвестно. Румянцев командовал там резервом из нескольких пехотных полков. По ходу битвы ему дважды запрещали вступать в бой. В конце концов, увидев, что пруссаки вот-вот опрокинут фланг нашей армии, ему это все надоело. И он без приказа бросил свой резерв в бой. Причем бросил его по-хитрому, они прошли там незаметно через лес и совершенно неожиданно ударили во фланг прусской армии. Этот его контрудар изменил весь ход битвы, которая закончилась тотальным поражением Пруссии. К сожалению, старик Апраксин, ну хотя как старик, ему к этому моменту было где-то 56 лет. По тем меркам уже не молодой генерал. Вот Апраксин, к сожалению, не стал развивать успех и после победы отступил. Более того, следующие две недели он и далее последовательно отступал, так словно сражение было проиграно. Ну какие причины были этого отступления? Одна причина изложена у нас в кино. В сериалах. Это причины такие политические. В этот момент императрица Елизавета уже сильно болела. Наследник престола Петр боготворил Фридриха, и Апраксин якобы боялся, что решительная победа над Фридрихом, над кумиром будущего императора, может обернуться для него чем-то нехорошим. Якобы поэтому он отступал. Ну, на мой взгляд, была там другая причина, совершенно более банальная и прозаическая. Дело в том, что русская армия, несмотря на победу, воевала на чужой территории. Снабжалась она на чужой территории из рук вон плохо. И существовал серьезный риск просто банально голода. Не удавалось наладить ни подвоз провианта, ни снабжения, ни боеприпасов, ни фуража. Росло число заболевших, повальная была дизентерия, другие какие-то инфекционные заболевания, лазареты были переполнены. Союзники, австрийцы и французы интенсивно требовали продолжения боевых действий. Совершенно наплевать им было на состояние русской армии. Идите, наступайте, воюйте. Нашим союзникам всегда хотелось побед чужими руками. Тут можно бесконечно проводить параллели, что с этой нулевой мировой войны, что потом с Первой мировой, что со Второй, всегда все примерно одинаково. Ну, а Апраксин, человек осторожный, понимая состояние армии, собрал штаб, буквально как Кутузов, собрал совет в филях и заручился единогласной поддержкой всех своих генералов, кстати, включая и самого Румянцева, молодого и горячего, которые единогласно проголосовали за то, что нельзя наступать, когда армия в таком состоянии, надо отойти на зимовку, перегруппироваться, собрать силы, а уже следующей весной дальше атаковать Восточную Пруссию и решать наступательные задачи. Это было письменно оформлено как решение военного совета. Вот что пишет по этому поводу известный военный историк Рамбо. В ночь на 17 октября, канун зимы, собрался военный совет, где было решено, что снова занять Восточную Пруссию, угрожать Кёнигсбергу, нет никакой возможности. Присутствовавшие при этом генералы даже в некотором смысле проявили смелость, противясь приказу, подписанному Елизаветой. Елизавета согласовала пожелания союзников о продолжении наступления. Совет посчитал единогласно невозможным выполнить такой приказ, продолжить наступление, как было сказано, без подтверждения к истреблению всех людей и лошадей голодом. Поскольку как-то надо было удовлетворить иностранных посланников, для этого требовалась искупительная жертва или козел отпущения. Вот этой-то жертвой и оказался Апраксин. Несмотря на коллективное решение военного совета, Апраксина с должности сняли, арестовали, чуть ли не как изменника, подвергли жестокому допросу, почему он ослушался, нет ли измены. Апраксин ни в чем не сознавался, но в чем был сознаваться. Следствие возглавил лично двоюродный брат фаворита императрицы Ивана Шувалова Александр. Ничего он не добился от Апраксина. И в конце очередного допроса сказал: «Ну что ж, генерал, остается тогда последнее средство». Видимо, сказано это было с такой угрозой, что действительно уже не молодой, усталый и больной Апраксин не выдержал. У него случился сердечный удар, и он умер. На самом же деле последнее средство в соответствии с инструкциями Елизаветы означало снятие всех обвинений по принципу «на нет и суда нет». Все это было бы весьма весело и анекдотично, если бы не было грустно, не закончилось человеческой смертью, может быть, избыточно осторожного, но точно совершенно никакого не вредителя генерала Апраксина. Но так либо иначе, для Румянцева эта война стала периодом становления. По ходу кампании он придумал новый принципиально-тактический маневр, который станет потом визитной карточкой и его, и Суворова, и будет называться «Колонна-рассыпной строй». Звание это Румянцев прибавил очень высоким, он потом станет еще генерал-поручиком и командиром дивизии. А вот орденов у него не было. Ордена по тем временам боевым офицерам было получить непросто. Первый свой орден Александра Невского он получит только после Кунерсдорфа. в августе следующего, 1759 года. В общем, просто так в Российской империи ордена тогда не давали. Кампания продолжалась, и вот в 1761 первая самостоятельная победа Румянцева. Это крепость Кольберг. Нынче это территория Польши, борьба Германии, Пруссии. Та часть Пруссии, которую после войны Советский Союз подарил Польше. Большая часть Пруссии. Это современный польский город Колобжек на берегу Балтийского моря. Румянцеву поручили взять эту крепость. Тема эта была непростая. Дважды уже до этого пытались крепость брать. Ни разу не получилось. Причем второй раз с позором. Десантным корпусом нашим и осадным командовал некий генерал Демидов. Пруссаки пробили его кордоны, вошли в крепость, оттеснили осаждающую армию Демидова. И тогда дворянина, генерала с позором разжаловали в рядовые. Крепость, можно сказать, была практически неприступная. И вот к ней подходят войска Румянцева. Какие были соотношения сил? Примерно 15 тысяч гарнизон крепости и корпус поддержки, который находился рядом с... И примерно столько же 15 тысяч Румянцева. Один к одному. Пруссаки успели построить перед крепостью так называемый ретрашемент. Это очень важная история. Это такое сильное полевое укрепление, которое представляет собой фактически еще одну крепость, только земляную. То есть крепость вокруг крепости. Румянцев осмотрел это все и понял, что штурмовать Кольберг в лоб означает еще одно поражение. Сделал ставку на осаду. Были перерезаны пути снабжения, и гарнизону начал угрожать голод. Пруссаки пошли по такому же принципу, они опять решили пробиться к крепости с обозами. Но Румянцев был человеком предусмотрительным. Он свой корпус разделил сразу на две части. Часть блокировала крепость, а часть встречала пруссаков, идущих навстречу. Он их разбил, и потом, соответственно, падение крепости было только вопросом времени. В результате весь гарнизон сдался. Трофеями стали и знамена, и огромное количество артиллерийских орудий. В общем, Россия получила важную оперативную базу, а для Румянцева это была первая серьезная победа, о которой стало известно в Петербурге. Когда мы говорим с вами о Румянцеве как военачальнике в Семилетнюю войну, нельзя не рассказать и еще об одном важном для русской военной истории эпизоде. Это рождение русского спецназа. Да, российский спецназ, российские особые войска, которые блестяще потом будут проявлять себя на протяжении десятилетий на разных самых войнах, родился именно там. И у истоков стоял Петр Румянцев. Я, конечно, имею в виду егерей. Егеря – это специальные подразделения от немецкого слова «охотник», происходит, существовали уже в армии Фридриха. Румянцев это дело подсмотрел, упорядочил и развил. Задача их была особая. Они не воевали колоннами и сомкнутым строем, как регулярная пехота. Они должны были сражаться в рассыпном строю, вести прицельный огонь по неприятелю. Егеря разбивались на такие отдельные команды, то есть не выстраивались в батальонные и дивизионные каре, а дробились буквально, как спецназ ГРУ, знаете, на мелкие рабочие команды, перед каждой из которых ставились какие-то локальные точные задачи. Боевое крещение егеря приняли как раз под Кольбергом, блокада которого была поручена Румянцеву. И дата их рождения, мне кажется, надо бы признать 18 августа 1761 года, когда Румянцев подписал ордер с инструкцией об организации вооружений, снаряжении и тактике двух батальонов, которые и стали первыми русскими егерями, то есть первыми батальонами русского спецназа в истории. Всего таким образом два батальона, было собрано 1000 егерей. Это были специально подготовленные солдаты, умеющие метко стрелять. Бодрые и сообразительные. Их обмундирование было специально облегчено. Им даже шпаги и сабли заменили на штыки, чтобы не мешали при быстром передвижении. Еще таких специальных темно-зеленых мундиров, удобных, маскировочных, тогда еще не было. Они появятся позже. Позже появятся и штуцера. Это специальные ружья с большей дальностью и в случае точностью стрельбы. Но принципы были заложены Румянцевым. В том же документе, в ордере Румянцева, мы находим указания на очень необычные для своего времени функции войск. Я цитирую. «В амбусадах, то есть в засадах, лежать егерям тихо, молчание хранить. В лесах же иногда появляющихся неприятелей, несмотря на их силу и количество, атаковать». То есть совершенно другая тактика боя. Фактически стрельба из засады. Эти егеря потом не раз помогут нашим войскам во многих кампаниях, но Не будь Румянцева, может быть, они появились бы сильно позже. А так, Петр Румянцев – отец русского спецназа. К сожалению, планы спутала смерть Елизаветы, потому что Петр III взошел на престол, вернул Восточную Пруссию Фридриху, вернул, к несчастью, крепость Кольберг, которая такими усилиями была нами взята. Румянцева все равно за успешный штурм наградил орденами, присвоил ему следующее воинское звание генерала-аншефа. И надо сказать, что Румянцев в то время сохранил верность Петру. Был один из немногих, который в открытую, спустя полгода, когда Екатерина пришла к власти, назвал действия Екатерины прилюдно переворотом, подал в отставку и поселился где-то как частное лицо Пруссии, не собираясь возвращаться на родину. Дело это было рискованное, за это можно было прямиком из Пруссии угодить куда-то в Сибирь. Но Екатерина проявила мудрость, она не обозлилась на молодого генерала и очень вежливо попросила его прибыть к ней и вернуться обратно на службу. Дает Румянцеву повышение. Она назначает его генерал-губернатором всей Малороссии. Назначение с далеко идущими планами. Речь шла не о талантах потенциальных Румянцева как администратора, а речь шла о том, что на носу возможная война с Турцией. И тогда там, на территории Малороссии, понадобится хороший военный руководитель, который будет потом командовать какой-то частью наших вооруженных сил. Задача Румянцева была подготовить местные воинские части, подготовить армию, укрепить оборону тамошних крепостей. К слову сказать, Екатерина вернулась к Петровской системе управления Малороссией, то есть упразднила должность гетмана Запорожского войска, восстановила Малороссийскую коллегию, и вот Румянцев, собственно, стал генерал-губернатором-министром по делам Малороссии, и в этой должности он пребывал до самой смерти. Хочу сразу сказать, что он проявлял себя толковым администратором там. Он, например, провел так называемую полную румянцевскую перепись или румянцевскую опись. Россия владела этими огромными густонаселенными малороссийскими землями, даже не представляя толком ни количества населения, ни состояния дел. Румянцев тщательно переписал все население, движимое, недвижимое имущество. И хотя эта опись не была до конца закончена в связи с началом Первой русско-турецкой войны, и сохранилась от этой описи в лучшем случае половина, от незаконченной, так вот эта половина, это 1000 томов объемом до 1000 страниц каждый том, подробно описывающие 3500 населенных пунктов Малороссии. Подходил Петр Александрович фундаментально к своему делу. Румянцевская война с Турцией. Ну, Турция напала на Россию. Сначала рейд крымско-татарской конницы, которая опустошила наши южные губернии. И потом огромное войско, собранное великим визирем Халил-Пашой, более 150 тысяч человек, планируют атаковать русскую армию вплоть до ее полного разгрома. Вообще, в воображении турецких военачальников, они уже двигались на север, на Санкт-Петербург. Тем временем, в качестве второй армии, и регулярная крымско-татарская конница, тоже очень многочисленная, до 100 тысяч всадников, планировала почистить русские тылы. Ситуация была критическая. В этих условиях 45-летний генерал Петр Румянцев 7 июля 1770 года выходит к реке Ларга. Это нынешняя Молдавия, где-то близ границы с Румынией. Я не хочу погружаться в военно-технические детали сражений. Мы все-таки больше говорим о полководцах как о людях, о семейных обстоятельствах, о их жизни, о личностях. Но вспомним ключевые моменты. Вот Ларга. К сожалению, забытое сражение. Это не Бородино, не Измаил, а дата славная. Именно там войска Румянцева, это примерно 38 тысяч солдат, разбили османское войско дважды превосходящее османов более 80 тысяч. Что тут важно? Все европейские армии той поры придерживаются так называемой кордонной стратегии. Это означает вытянутый длинный фронт, укрепленные крепости, опорные пункты, равномерное распределение войск и в русском варианте это в основном оборона. Почему оборона? Потому что русский солдат изначально исключительно стоек в защите. Это показала и Полтавская баталия еще Петра I. Ну и вообще вся история Руси, вообще русская армия, это, как правило, история обороны. Вот в обороне русский солдат стоек. На тот момент тактика наступления, движения, она плохо нами отработана, не очень получается. И, конечно, русская армия, это показала, кстати, и Семилетняя война, она традиционно придерживалась оборонной стратегии. Укрепиться, оборудовать опорные позиции, сдерживать атаки, а там, как получится, если получится, может быть, постепенно перейти в наступление. С турками в чем еще проблема? У турок всегда численное преимущество, особенно в кавалерии. Вообще русская кавалерия, она слаба на этот момент очень. Артиллерия наша еще не развита. И тоже используется в основном для отпугивания войск. Румянцев эту тактику кардинально поменяет. Я не буду говорить о том, что кордонная стратегия – это наше изобретение. Нет, это общеевропейская методика ведения войны. Кстати сказать, очень продвинутая, численно огромная австрийская армия. В той войне австрийцы собирали армию в 200-250 тысяч человек. Австрия – крупнейшая территориальная империя Европы той эпохи. Так вот, австрийская армия придерживалась точно такой же кордонной стратегии. Двигалась медленно, постепенно, оборудуя опорные пункты. Румянцев решительно ломает эту тактику, и он, собственно, первый наш военачальник, который воюет методом наступления всегда, когда есть такая возможность. Войска двигаются колоннами, непосредственно в бою могут перейти частично в рассыпной строй, что препятствует точному в них попаданию. Против массовой конницы Румянцев используют активно артиллерию и картечь. Пехота при Румянцеве строится в несколько каре, каждая от 2 до 4 тысяч человек, но самое главное – он вообще отменяет рогатки. Вот рогатки – это как ежи такие особые. Раньше как было? Выстроились солдаты, спрятались за рогатками, отстреливаются. Ну, намного отстреляться не получается. Залп, два, сколько успеешь. Но мы все время защищаемся. Румянцев говорит следующее. Ваша защита – это огонь и меч, а не рогатки. Он ставит кавалерию между подвижных каре, либо позади их линии, и делает так, что всадники практически не используют. У кавалеристов всегда есть пистолеты, но они действуют не пальбой, как водилось прежде, а именно решительным натиском и холодным оружием. И вот при Ларге Румянцев уже потеснил и разбил турок, а вот следующая битва буквально через 2 недели у реки Кагул. Это, конечно, вершина румянцевской славы. Положение русской армии перед битвой очень сложное. Перед фронтом стоит, сложно это представить, но 150 тысяч турок. Это, конечно, не 150 тысяч янычар, это много всякого сброда, но это, тем не менее, огромная армия, которая просто может задавить любую другую армию массой. 150 тысяч – это больше, чем у Наполеона при Бородино. Дальше маневрировать невозможно. Справа и слева мешают реки и озера. Продовольствие у русской армии на 2-3 дня. То есть держать оборону она не может. Более того, где-то в тылах еще 100 тысяч крымчаков, которые в любой момент могут ударить сзади. В таком случае у армии практически нет шансов. Если она будет пытаться держать оборону, она заперта с двух сторон с угрозой атаки с тыла. Что надо делать? Естественно, отступать. Других вариантов здесь просто нету. Что делает Румянцев? Румянцев говорит, я останусь верным своему правилу. Не сносить присутствие неприятеля, его не атаковав. Румянцев вообще, как и Суворов, сторонник наступления. Все было бы очень весело, если бы не было так грустно. Потому что под ружьем у Румянцева 17 тысяч солдат против 150 тысяч спереди и около сотни где-то маячащих в тылах. То есть почти в 10 раз меньше. Однако, к этому времени Румянцев уже выработал правила построения войск. Каждая дивизия строится у него в несколько каре. При этом каре такие, как прямоугольнички. То есть боковые фасы половину грунтового фаса имеют. Углы каре самые твердые и опасные места занимают лучшие солдаты, гренадеры. Несколько каре образуют боевую линию. На флангах выстраиваются особые егерские каре. Причем эти егеря сначала могут обстрелять, потом быстро перестроиться и занять оборонительную позицию, сгруппировавшись в каре. Более того, Румянцев не просто атакует этими каре. Он атакует быстрым шагом под музыку, поспешно. Турки, увидев эту небольшую армию перед собой, от осознания собственной величия, видимо, решили, что они собираются сдаться. Поэтому в наглую, в 7 верстах от построившейся армии Румянцева, разбивают лагерь и устраиваются на ночевку. Что делает Румянцев? Вопреки всем правилам, когда атаковать надо на рассвете, он атакует турецкий лагерь в 1 ночи, в темноте, не по правилам войны совершенно, в тотальном меньшинстве. Турки, не поняв, что к чему, панически отступают и занимают 2-й лагерь. Наши, как говорится, не выспавшись, на рассвете предпринимают дальше мощную 2-ю атаку на турецкий лагерь. В общем, я не буду вдаваться в детали воинского сражения, как вам и обещал. Но скажу, проигнорировав правила воинского искусства того времени, выдвинув силы ударными колоннами, сформировав мощнейшие кинетически ударные силы на основных направлениях, Румянцев буквально оборачивает в тотальное бегство гигантскую турецкую армию. И вот вся ее численность работает против нее. В турецком лагере паника. Великий визирь – это первый человек в империи после самого монарха. Великий визирь с обнаженной саблей скачет на лошади справа налево, призывая к Аллаху и к совести мусульман остановиться. Никто его не слушает, армия бежит. Вообще, дореволюционные историки описывали победу при Кагуле как вещь более баснословную, чем историческую. Невозможно поверить, что 17 тысяч русских, в основном пехоты, атаковали дважды десятикратно превосходящие силы турок и обратили их в паническое бегство. При этом прямо на поле боя турки теряют 20 тысяч человек убитыми и затоптанными собственными солдатами. Потери русской армии в наступлении менее 1000 человек. Это фантастика. С той поры, после Кагула, которая по соотношению численности войск и результативности потерь с противником, наверное, является самой громкой русской победой 18 века, всегда русская армия будет бить турок во всех войнах, без исключения. Запомните, Кагул. Что касается крымских татар, которые всей своей 100-тысячной ордой где-то там маячили в тылах, как только они узнали про бегство турецкой армии и про панику, брошенные обозы, брошенную артиллерию всю, пушки стоят больших денег, это очень важно, беспомощность самого великого визиря, что сделали крымская конница, несложно догадаться. Она ускакала, скрылась где-то в степях. Помните, мы с вами говорили о молодом балбесе Румянцеве, безалаберном в юности, в том числе и к учению. В этой связи я не откажу себе в удовольствии процитировать его донесение Екатерине II по поводу победы при Кагуле. Кавычки открываются. «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее действие употребить делам древних римлян, в том числе, в чем ваше императорское величество мне их примеру подражать велели. Не так ли и армия вашего величества поступает?» В смысле, как древние римляне. «Что не спрашивает, как велик неприятель, но только ищет, где он». Ну вот так вот. Не спрашивает, где неприятель, а только узнать, где он. Бить и атаковать, уподобляясь делам древних римлян. Это к вопросу об образовании. Вполне в древнеримском стиле, в ответном письме, Екатерина предложила ему императорский триумф и въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь специально возведенные торжественные триумфальные врата. Румянцев деликатно отказался, но все-таки дипломат. Понимал, это перебор. Румянцев после этой битвы станет первым в истории России кавалером ордена Святого Георгия высшей воинской награды первой степени. Кстати сказать, в Российской империи ордена Святого Георгия абы за что, абы кому не раздавали. И, наверное, сложно в это поверить, но за все 300 лет кавалеров Георгия первой степени за всю историю в России было 25 человек. Я только назову некоторые фамилии. Алексей Орлов, Чесменский. Василий Долгоруков, Крымский. Григорий Потемкин, Таврический. Александр Суворов, Рымникский. Михаил Голенищев, Кутузов. Михаил Барклай, Детоли. Иван Паскевич, Ереванский. В эти 25 входит даже несколько иностранцев. Из вежливости, либо из союзнических обязательств, например, немецкий генерал Блюхер или герцог Веллингтон. И среди них первый Петр Румянцев. Всего 25 человек. Хорошая компания. Румянцев не просто граф, он же граф Румянцев-Задунайский. За что он Задунайский? За то, что, развивая наступление, Румянцев перенес боевые действия за Дунай далеко на вражескую территорию. Он займет Измаил. Мы много раз будем занимать Измаил, самый известный из которых Суворовский штурм, о нем поговорим отдельно. Почему отдельно? Потому что, когда Суворов брал Измаил, это имело колоссальное международное значение, и крепость тогда была очень сильно перестроена. Это был более страшный и более сильный Измаил, чем когда бы то ни было. Румянцев возьмет Измаил первый раз, а потом будет брать еще большое количество городов и предпримет поход по Болгарии, по современной Молдавии и Румынии. И все эти победы принесут Румянцеву фельдмаршальский жезл и титул Задунайского. Так сказать, для прославления, как писали, опасного перехода его через Дунай. В Задунайских в нашей истории мы знаем два. Настоящего и ненастоящего. Вот настоящий Задунайский – это Петр Румянцев. А ненастоящий, внимание, поставьте на паузу. Кто вспомнит? Вспомнили? Это Бендер Задунайский. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Настоящий Задунайский – это, конечно, Румянцев. Итог войны прямо в ставке Румянцева, в какой-то деревушке Кучук-Кайнарджи, турки вынужденно подпишут крайне выгодный для России мир, который так и будет называться Кучук-Кайнаджирский, то есть Румянцев их вызовет подписать мир к себе, без обиняков, по которому среди многих других пунктов передача России части территории, выплаты большой контрибуции, если мне память не изменяет, по-моему, 4,5 миллиона рублей золотом. Турки ее, кстати, не заплатят, и чтобы не платить, начнут вторую войну, которую опять проиграют. Но среди всего прочего был один очень важный, важный пункт. Самое главное. Турция признала независимость Крыма и разрешила русским войскам занять часть опорных точек в Крыму. Собственно, начиная с этих побед Румянцева, Крым и станет спустя несколько лет нашим. От независимости к протекторату, от протектората до включения Потемкина в Российскую империю. И напомню вам, что Крым – это не Крымский полуостров. Крым – это Крымский полуостров, плюс Кубань-Краснодарский край, Крымское ханство, плюс вся современная Южная Украина, то, что называется Новороссией. Вот такой был потенциальный плод славных румянцевских побед. Румянцев воюя продолжал оставаться губернатором Малороссии. И надо сказать, что сильно там преуспел. Вообще он был во многих случаях талантливым человеком. Оставаясь губернатором, он постепенно вводил там общерусские порядки. Так сказать, все больше и больше русифицировал Малороссию, ну, а также достиг там легальным путем невероятного богатства. Часть имений в Малороссии ему пожаловали за победы, часть он приобрел, жил там богато, в роскоши. Ну, беда этой роскоши была лишь в том, что с возрастом Румянцев, в отличие от Александра Суворова, своего дальнего родственника, превратился в вельможу. Когда он был не на войне, он, конечно, вел нездоровый образ жизни, много ел, растолстел, стал таким барином, мало передвигался. Вообще, говорят, уже на старости лет мало выходил из комнаты. У него был любимый кабинет в усадьбе, где он хранил свой фельдмаршальский жезл, пагу с алмазами за храбрость, ордена, лавровые венки, украшенные также алмазами за победу. Ну, конечно, звезду ордена Андрея Первозванного, Георгия первой степени. Это была такая любимая музейная комната. Видимо, там, оглядывая все эти награды, вспоминал молодость. Куда-то уезжать особо не любил. Однако, вскоре начинается новая, вторая русско-турецкая война. И Румянцев опять призывается на фронт. Он командует уже частью войск, он командует второй армией в подчинении у Потемкина. Но Румянцев уже не тот. Все-таки в этой второй войне тон будет задавать Потемкину Суворов, и спустя пару лет он просит отставки. Ну и поскольку наши рассказы из русской истории не только о делах, но и о людях, в отношениях, я не могу здесь не рассказать об отношениях между основными акторами того времени, как говорят, между великими Потемкиным, Румянцевым и Суворовым. Они рядом служили, они рядом воевали. И, конечно, вокруг их отношений много разных легенд. Так вот, что надо понимать? Потемкин еще до того, как стал фаворитом Екатерины, добровольцем поехал на турецкую войну. И добровольцем был офицером в подчинении у Румянцева. Надо сказать, что Румянцев его знал, ценил, уважал за проявленное мужество. И вообще завел с ним такие покровительственно-товарищеские отношения. Он при этом не только считал Потемкина своим подчиненным и боевым товарищем, но он его отчасти считал и своим человеком. Не раз посылал Потемкина с донесениями в Петербург. И он прекрасно понимал, что таким образом он способствует продвижению Потемкина по службе. Когда Потемкин станет фаворитом и всесильным полудержавным властелином, конечно, Румянцев рассчитывал на его поддержку, благодарность, помощь Потемкина при дворе. Ну и, в общем-то, он имел на это право. Ведь в категориях того времени Румянцев намного старше Потемкина. Почти на 15 лет. Это много. Вообще, в патриархальной системе того времени отношения были очень простые. Румянцев – отец, Потемкин – сын. Но Потемкин ведь был не дежурным фаворитом, не мальчиком на побегушках. Он раскрылся как крупный государственный деятель. И, несмотря на это, начальник из себя Потемкин не строил. Между ними переписка велась по-прежнему на равных. Правда, конечно, все понимали. Румянцев все-таки был дипломатом, и он понимал, что письма Потемкина к нему – это поручение. А письма Румянцева к Потемкину, своему бывшему подчиненному – это уже больше просьбы. Если он чувствовал неловкость такой перемены мест слагаемых, то как дипломат проявлял здесь тактичность и свое недовольство, раздражение, наверное, очень умело скрывал. Показательная история, которая произошла в самом начале Второй русско-турецкой войны, которую назвали Потемкинской. Когда подписан Румянцевым, Кучук и Наджирский мир, турки вероломно нарушили, затребовали у России ни с того ни с сего обратно Крым, все территории. Они к этому моменту сильно модернизировали свою армию, не без основания рассчитывали на реванш. Началась эта война не очень удачно, с того, что весь Черноморский флот и гордость Потемкина во время боевого перехода неожиданно попал в сильнейший шторм и понес тяжелые потери. Потемкин, конечно, гнался за количеством, по понятным причинам, мы его понимаем, но, как всегда, количество шло у нас в ущерб качеству, и команды еще недостаточно были обучены. В общем, Потемкин, видя, что без всякого боя он потерял часть флота, впал в страшнейшую депрессию, он вообще был человеком импульсивным, мнительным и суеверным. Такое бывает с самыми яркими, талантливыми людьми. Дурной знак, все пропало. Так он расстроился, что написал Екатерине несколько писем с просьбой снять с него все награды, снять с него должности, ни на что я не способен. Я одно из этих писем зацитирую. Видно было, что он просто готов сквозь землю провалиться от этой неудачи. «Я просил о поручении начальству другому», имеется в виду начальство над всей армией. «Я почти мертв. Все милости и имения, которые получил от щедрот ваших», обращается он к императрице, «я повергаю обратно стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности закончить свою жизнь, которая, думаю, и не продлится. Вот теперь пишу графу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство, но он, не имея от вас повеления, не чаю, чтобы принял. А я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком. В общем, буду краток. Все бросаю, все ухожу, ничего у меня не получается. А дальше пусть руководит Румянцев, только дайте ему соответствующий приказ». Параллельно такое же письмо он отправляет Румянцеву. «Сим чувствование во мне соразмерно моему почтению ваших достоинств, моей привязанности к вам и истинно сыновнему чувству. Уведомляю вас теперь о горести моей. Граф Петр Александрович, прошу вас как отца, скажите мне свою на сие мысль. И что бы ни говорил свет, в том немало нужды, но мне важно ваше мнение». Так как бы изысканно он просит его принять у него начальство над всеми южными армиями и Крымом. И внимание! Вот якобы обиженный на Потемкина Румянцев, якобы мечтающий сам возглавить новотурецкий поход, отвечает светлейшему тонко и дипломатично, что в этой ситуации его волнует только одно – это здоровье светлейшего князя. «Ваша болезнь, — пишет Румянцев, — одна только меня тревожит. А потому в любви к Отечеству я от всего сердца желаю, чтобы здоровье ваше восстановилось, а чтобы флот наш возымел удачу и возвратился с победой». Ну, Румянцеву уже 62 года. Да и не хочет он брать на себя, наверное, лишнюю ответственность. Он нездоров, и тяжело ему физически сидеть в седле. Да, в общем, Екатерина отвечает Потемкину: «Дай Боже, чтобы раздумал ты сдавать команду фельдмаршала Румянцева». Ну, конечно, Потемкин вышел из депрессии и раздумал. Что касается отношений Румянцева с Суворовым. Во-первых, что они были дальними родственниками, родственниками через жен. И у одного и у другого отношения с женами в какой-то момент не сложились. А жены их из семейства Голицыных, естественно, друг с другом общались. Еще супругов своих, вероятно, ругали. В семьях Голицыных сочувствовали женам. Ну, неудивительно, что поддерживали слухи и сплетни, порочащие обоих. Вот, например, сохранилось письмо жены Румянцева, которое он к этому моменту уже давно оставил, одному из своих родственников, в котором она пишет про Суворова, что Суворов тоже совсем спился, пьян каждый день. Это, кстати, в разгар русско-турецкой войны Суворовской, где Суворов одерживал одну победу за другой. Во-вторых, Румянцев старше Суворова всего на 5 лет, то есть они почти ровесники. Но на протяжении почти всей жизни Румянцев всегда намного превосходил Суворова в чинах и был прямо либо косвенно его начальником. Поэтому Суворов долгие годы для Румянцева подчиненный. Румянцев относился к Суворову покровительственно. Он его как равного себе, конечно, не воспринимал. Принимал, что Суворов удачлив в боях, что есть у него некое полководческое счастье, как говорил Румянцев. Но Суворов в ответ также относился к Румянцеву как к старшему, с уважением, его заслуги признавал. Хотя, я думаю, что обиды тоже затаивал, потому что, конечно, Румянцев никаких своему дальнему родственнику скидок не делал. Обстоятельства Начальником он был строгим. Ну, в общем, все это было весьма дипломатично. Никаких конфликтов в действительности между Суворовым и Румянцевым никогда не было. Выводы. И Потемкин, и Румянцев, и Суворов – это все большие люди. Большие люди всегда непростые, но они люди порядочные. И отношения между ними тоже были очень порядочными. Я думаю, что авторы знаменитого памятника Екатерине II в Петербурге, вот напротив главной улицы Империи, Невского проспекта, на площади Островского, они символически точно отразили этот треугольник полководцев. У ног Екатерины в центре Потемкин, по правую руку по старшинству Румянцев, по левую руку Суворов. Кстати сказать, когда в 1794 году Румянцева назначили еще и по совместительству опять главнокомандующим армией в Польше, он это назначение примет, но из своего имения даже не уедет. Он уже совсем был не в боевом настроении. И кого назначит исполняющим обязанности вместо себя? Ну, конечно, Суворова. Суворов, собственно, с Польшей на коротке и разобрался. А так Румянцев в своем малороссийском имении читает книги, пишет наставления по воинскому искусству, удит рыбу, принимает гостей, управляет Малороссией. Он умрет в том же году, что Екатерина, в 1796-м, пережив императрицу всего лишь на месяц. 4 декабря по полуночи в 7 часов он пил кофе с сухарями, отправлял свои письменные дела и был очень бодр и весел. А в 9 часов параличный удар неожиданно отнял у него всю правую сторону тела. 8 декабря 1796 года он умрет самым тихим образом, как было сказано в заключении о болезни. Павел I, к тому моменту император, прикажет носить траур по Румянцеву 3 дня. На постаменте его надгробия в Киево-Печерской лавре будет красоваться надпись: «Внимание, Рос! Пред тобой гроб Задунайского». К сожалению, Успенский собор, где стояло надгробие, в 41-м взорвут немцы, и поэтому восстановленная после войны надпись изменена. А там теперь просто Румянцев Петр Александрович и даты жизни. Несколько слов о детях Румянцева. Он был несчастлив, как мы знаем с вами, в браке. Да, собственно, такой гуляка и мажор. Трудно ожидать от него было серьезных брачных отношений супружеских. Но, тем не менее, все 3 сына Румянцева выросли очень достойными и незаурядными людьми. Я буквально в 2 словах о каждом из них расскажу. Старший Михаил Румянцев. В русско-турецкой войне рядом с отцом. Награжден за храбрость орденом Святого Георгия. Вот его, собственно, папа и послал в Петербург с донесением о победе и о заключении Кучук-Кайнаджирского мира, за что он на радостях был пожалован генеральским чином Екатерине. Служил долго и при Павле, и при Александре. Генерал, сенатор, действительно тайный советник, достойный, заслуженный человек. Средний брат Николай, ну это вообще канцлер, министр иностранных дел, первый в истории империи председатель Государственного совета и председатель комитета министров. Сторонник союза с наполеоновской Францией. Один из немногих, который после разгрома Наполеона в 812 году выступал против заграничного похода. Считал, что это не соответствует русским интересам. В его честь потом назовут форпост русских в Калифорнии, Форт Росс. Он будет называться сначала Форт Румянцев. Потом его переименуют Форт Росс, ну, а потом, к сожалению, за бесценок отдадут. Жалко. А может быть, если бы он назывался Фортом Румянцев, то двинулись бы дальше в Калифорнию. Но все-таки магия имени. Жалко. И младший сын, наконец, Сергей, пошел по дипломатической линии. При Екатерине был дипломатом, посланником Баварии, Пруссии, Стокгольме, потом сенатором. Дослужился до министерского поста министр уделов. Именно он инициатор знаменитого указа Александра I о вольных хлебопашцах. Первый шаг к переводу крестьян в свободный статус. Кстати сказать, Сергей Румянцев, будучи инициатором этого указа, сам всех своих крестьян отпустил на волю вместе с землей, что было очень редким прецедентом для русской элиты того времени. Вот декабристы много говорили об освобождении крестьян, но никто из них своих крестьян на свободу не отпустил. А Сергей Румянцев отпустил. Говоря о сыновьях Румянцева, я не могу сказать еще об одном значимом и замечательном деле, о котором мы почти все забыли, а это несправедливо. Вот средний и младший сын Николая Сергея Румянцева, основатель знаменитого Румянцевского музея в Петербурге. Николай мечтал о музее всегда. Он хотел создать музей, который рассказывает о русской истории, о самобытности России. Всю свою жизнь он собирал исторические книги, рукописи, издавал за свой счет памятники древнерусской письменности. И вот после его смерти брат Сергей взял всю эту огромную коллекцию, огромную семейную библиотеку, очень редких книг, почти 30 тысяч томов, и подарил государству. Коллекции братьев Румянцевых и легли в основу собрания так называемого Румянцевского музея, учрежденного именным указом императора Николая I. Мы все знаем этот музей, многие из нас там бывали, даже не знают, что это Румянцевский музей. Потому что во второй половине 19 века собрание Румянцевского музея из Петербурга, в основе которой уникальная и грандиозная книжная коллекция, был перевезен в Москву. И для размещения его был выделен знаменитый дом Пашкова напротив Кремля. Так что Румянцевский музей – это в основе своей та самая ленинская библиотека, российская государственная библиотека, главная библиотека нашей страны. Мне, честно говоря, очень жаль, что мы все знаем братьев Третьяковых, которые создали один из лучших музеев в мире – Государственную Третьяковскую галерею, передав свою коллекцию городу Москве. Мы совсем забыли двух замечательных братьев Румянцев, которые создали одну из лучших библиотек в мире, заложили ее основу, Ленинскую библиотеку, также передав всю свою уникальную коллекцию нашей стране. Вспомним, Ленинская библиотека – это братья Румянцевы. Ну и, наконец, несколько слов о вкладе Румянцева в военное дело. Собственно, в чем его новаторство? Вообще, Румянцев много писал о военном искусстве. Свои сочинения он дорабатывал, перерабатывал вплоть до самого конца своей жизни. И они были актуальны многие десятилетия, практически до середины 19 века. Я уже сказал, что в европейских странах того времени господствовала вот эта кордонная стратегия при, собственно, линейной тактике войск. Войска маневрировали, сходились с линиями, дальше стреляли, пунктами обороны были крепости. На поле боя армии строились в две линии, как правило. Каждая из этих линий имела три шеренги. В центре всегда по уставам пехота, конница строго по бокам. Где-то там между пехотой и конницей артиллерия, которая играла сугубо вспомогательную роль. Резервов не оставляли. Считали, что вот в бой резервов только может все запутать и сломает собственное построение. Неотъемлемой частью этой стратегии, да и всей военной европейской школы того времени, была строжайшая дисциплина. Войска в буквальном смысле дрессировали, добиваясь механической слаженности при построениях, перестроениях, особенно по стрельбе. Почему? Дело в том, что расстояние в строю между солдатами фиксированное – один шаг. Любая одновременная стрельба, а стреляли только залпами, при этом мы должны понимать, что каждый залп – это страшное количество дыма, то есть после первого, второго, третьего залпа ничего не видно на поле боя. Вот эта стрельба залпами возможна только при одновременном синхронном перестроении, когда разные номера сдвигаются вправо, влево, опускаются на колено, дают возможность стрелять задним рядам одновременно и четко. Процесс заряжания и стрельбы состоял из 17 последовательных действий, каждое из которых должно быть выполняться синхронно, потому что стрелять надо только одновременно. Выстрелишь раньше, позже попадешь в своего. Стрелять в разнобой бессмысленно. Кучность очень низкая стрельбы, точности никакой. Стреляют не во врага, стреляют в направлении врага. Поэтому урон может нанести только залповый огонь. Вообще дальность стрельбы тогдашнего ружья, ну, там максимум 150 метров, прицельная дальность смехотворна. Надо куда-то выстрелить в сторону вражеского строя залпом в надежде, что пули кучей долетят. Только такой залповый огонь мог нанести противнику сколько-нибудь серьезный ущерб. Поэтому солдат готовили, дрессировали очень долго. И в этих условиях как раз рекрутская система была плюсом. Рекрутская система позволяет много лет солдат тренировать к подобного рода тактике. Если надо атаковать, тогда возникает проблема местности. Невозможно передвигаться такими длинными линиями, стреляя и соблюдая строй. Любой овраг, любая неровность строй нарушит. Если ты нарушишь строй, ты погиб при любой вражеской контратаке, либо, не дай бог, при атаке вражеской кавалерии. Она элементарно эту узкую линию в три слоя пробьет. Более того, если кавалерия надвигается, единственное спасение – это постараться, пока она атакует, перестроиться в каре. Это тоже очень сложно, из линии перестроиться в каре. Все это обусловлено, понятно было, качеством оружия того времени. В этих условиях частная инициатива офицеров, там не говоря уже о солдатах, она не приветствовалась. Главное – ордунг, дисциплина, вот порядок. Солдат должен бояться палки капрала больше, чем противника. Это главный воинский принцип – лучшего полководца той эпохи в Европе Фридриха Великого. Надо сказать, что наши победы в Семилетней войне вызвали постепенно скептическое отношение к наших военных, к прусской военной школе. И Румянцев начал первым собирать войска в ударную группу на решающем фронте, выстраивать войска в колонны, то есть делать то же самое, что потом делал Суворов и Наполеон. В полевом управлении Румянцев поощряет разумную децентрализацию, он доверяет командирам самостоятельно принимать решения на поле боя. Это, кстати, говорит о румянцевской школе, потому что также потом поступал и, опять же, Суворов, Кутузов и другие русские офицеры. Инициатива офицеров приветствуется. Солдат в русской армии, безусловно, гораздо более свободен, чем в любой европейской, потому что у нас солдату позволяется жаловаться на офицера вплоть до полкового командира. Во многих армиях мира этого нету в принципе. Особенность вообще русской армии – это петровских времен приветствуется рассуждение офицера. Рассуждение, то есть самостоятельность и инициатива. Последующее, доведенное Суворовым до абсолютного идеала – это специальная тренировка пехоты, переход к наступательному бою, в ходе которого пехота используется и в колоннах, и в рассыпном строю, и оперативно перестраивается с марша в атакующую колонну, либо в атакующем каре. Еще раз говорю, каре наступают, рогатками не прикрываются, стремятся сблизиться для ударов штыки. Плюс Румянцев активнее всех и успешно, новаторски задействует артиллерию в условиях наступления. Румянцев в части военного искусства – предтеча Суворова. Это развитие тех лучших принципов русского наступательного воинского искусства, которые Суворов доведет впоследствии до совершенства. Есть немало историй, которые говорят о Румянцеве не просто как об эффективном военачальнике, но и как весьма симпатичном человеке, чисто по человеческим качествам. В свое время издавалось много даже книг, историй, анекдотов, как тогда говорили, о Румянцеве как военачальнике. Я пару из них буквально расскажу. Есть замечательная история, как Румянцев во время войны с турками, как-то раз гуляя по лагерю, перед Кагульским это было сражением, Румянцев старался поддержать в лагере подлинную воинскую дисциплину. Ничего лишнего. Понятно, никаких женщин, никаких предметов роскоши, никакой гражданской одежды. В общем, готовиться к бою, не размениваясь на всякие бытовые излишние удобства. И вот как-то ранним утром, незадолго до Кагульского сражения, выйдя из своей палатки, дело было в июле, он заметил офицера, который где-то там пробирается между палатками, в чем бы вы думали, не в мундире воинском, да и даже не в нижнем белье, а в таком роскошном, богатом халате. Человек с халатами Румянцев боролся. Считал, что это сибаритство. Румянцев, видя офицера, подзывает его к себе. Ну, офицер, понятное дело, что совершенно растерялся. Ничего-ничего, Румянцев его ласковыми словами одобрил. Подходи, друг мой. Вступил с ним в разговор. Ободренный офицер говорит, ну, ваше высокопревосходительство, позвольте, я сейчас там переоденусь. Нет-нет, друг мой милый, куда же вы, спешите. Еще рано, раннее утро, давайте пойдемте ко мне. Хочется с вами мне побеседовать. Приглашает его к себе в палатку главнокомандующего. Говорит, присаживайтесь, пожалуйста, давайте кофе попьем. У офицеру надобно повиноваться. Смущение его усиливается, он путается в речах, краснеет. И халат на плечах его тяготит. Он понимает, как главнокомандующий относится к кадетам не по форме. Однако Румянцев, как ни в чем не бывало, продолжает с ним разговор. Удерживает его. Вы, говорит, посидите, господин офицер. Вот видите, я тут один, мне скучно. А ваше общество доставляет мне удовольствие. Еще, может быть, кофе. Идет время. Уже утро. В палатку с докладами приходят разные офицеры. Все по полной форме, одеты как положено. Как и сам главнокомандующий одет по полной форме. Однако гость по-прежнему в халате. Никуда не может деться. А тут уже практически идет совещание штаба. Все смотрят на этого офицера, естественно, как на ненормального. Ну, в конце концов, еле-еле ему где-то там уже, спустя несколько часов, удалось от гостеприимного главнокомандующего вырваться. С тех пор, согласно преданию, никогда никто в армии Румянцева в халатах не появлялся. Вот так ласковая манера главнокомандующего подействовала на самых отъявленных неженок и сибаритов. Эта известная история приобретает особо пикантный оттенок, если принять за правду версию некоторых авторов о том, что молодым офицером был никто иной, как тогда еще совсем не фаворит, но уже заслуженный человек Григорий Потемкин, что вполне соотносится, в общем-то, с характером и манерами Потемкина. Вообще, в лагере Румянцев любил проявлять уважение к младшим офицерам, он часто приглашал их на совещание в штаб и оказывал им особое внимание. Бывает, когда речь зайдет о каком-нибудь планировании операции, случится разночтение между генералами, полковниками, тут неожиданно Румянцев обратится к кому-нибудь из приглашенных молодых офицеров, но уже побывавших в боях, и скажет ему: а вот что по этому поводу думает капитан или майор Имеряк? Вы ведь бывали в подобных переделках? Интересно, скажите нам из вашего практического опыта на земле, как будут турки себя вести? Ну, естественно, как вы понимаете, до конца своей жизни эти молодые офицеры с благоговением вспоминали главнокомандующего, который пригласил их на заседание штаба и спросил их личное мнение по тем либо иным вопросам. А после смерти Румянцева мы узнали о том, что на свои собственные деньги граф Петр Александрович часто выкупал пленных солдат, никогда никому об этом не говорил, вот, но спасал таким образом наших русских людей. Фигура Румянцева достойно запечатлена в нашей исторической памяти. Она есть на памятнике Екатерине в Петербурге, она есть на памятнике тысячелетию России в Новгороде, она есть даже на деньгах непризнанной Приднестровской республики, на 200-й. Все-таки Румянцев – освободитель всего того края, и Приднестровья, и Молдавии, и части Болгарии. В годы Великой Отечественной именем Румянцева назовут несколько успешных наступательных операций. Ну а портрет фельдмаршала графа Румянцева Задунайского он украшает сейчас стену зала заседаний Совета Безопасности в Кремле. В Калининграде, не могу этим не похвастаться, и имею к этому некоторое отношение, по нашей инициативе военно-историческое общество именем Румянцева была названа одна из улиц в центре города, и там же, в сквере, рядышком, мы поставили годовщине одного из сражений Семилетней войны, выигранных в том числе силами молодого Румянцева, мы поставили бюст нашему замечательному соотечественнику. С него началась слава русского оружия, с него начался золотой век нашего воинского искусства. Биография Румянцева, она совершенно нетипична для нашего времени, а в то же время она типична для русского человека. Неважно, как ты вел себя в молодости, но если есть в тебе ум, доблесть и храбрость, ты всего добьешься. И из любого мажора может получиться великий человек.
1: Мы продолжаем наш рассказ о русской истории 18 века и говорить будем о самом Суворове, об одном из величайших полководцев в мировой истории, человеке, о котором можно рассказывать бесконечно. Знаете, я столько прочитал в детстве книг, рассказов о Суворове, о его походах, о его жизни, что, честно говоря, не представляю, как уместить всю эту информацию в часовой рассказ. Ну, давайте начнем, а там дальше как получится. Кстати сказать, эта лекция также родилась из ваших комментариев, которые я регулярно читаю. Спасибо вам большое. Они помогают сделать наш курс лучше. Вы попросили Суворова, Румянцева и Ушакова. Сегодня о Суворове. Александр Васильевич Суворов стал легендой еще при жизни. После итальянского похода император Павел I повелел установить ему памятник. Суворов не дожил до его открытия, он скончается 6 мая 1800 года, и памятник откроют на годовщину его смерти, и открывать его уже будет Александр I. В России того времени, в Российской империи, было всего два памятника, которые изображали реальных исторических лиц. Это был знаменитый «Медный всадник», и это был еще один памятник Петру Первому, работа Растрелли у Михайловского замка. И вот появляется третий памятник. И это памятник Александру Суворову. Кстати сказать, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, который сейчас наконец-то реставрируется впервые за 200 лет, этот памятник будет четвертым в истории нашей страны. В соответствии с принципами классицизма, скульптор изваял Суворова в образе Марса, бога войны, чертам лица которого было придано отдаленное сходство с Суворовым. И установлен памятник был, соответственно, не где-то, на Марсовом поле в Петербурге, потом его перенесут на площадь Суворова.

французы вошли в Москву. Так получилось, что его единственная дочь Наталья, Суворочка, как с любовью звал ее отец, не успела вовремя уехать из города. Ее экипаж был остановлен французским патрулем на выезде, но после того, как она назвала свое имя и сказала, кто был ее отец, французские офицеры выстроились, отдали честь и приказали беспрепятственно выпустить дочь самого Суворова из Москвы. Даже Наполеон, который был скуп на похвалы своим соперникам, особенно русским, не удержался в воспоминаниях, описывая итальянскую компанию Суворова, характеризовал ее как совершенно блестящую. Служба Александра Суворова началась в 1742 году. Мальчику всего лишь 12 лет, его зачислили в лейб-гвардии Семеновский полк, и продолжалась она 58 лет. Суворов будет побеждать всегда при численном превосходстве противника. Воевать надо не числом, а умением, станет его девизом. Все его победы, особенно победы последних лет жизни, крупнейший немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц назовет абсолютным чудом. Ну, давайте посмотрим постепенно жизнь Суворова. У нас не получится сегодня рассказа, детализирующего его воинские подвиги, потому что об этом так много написано, об этом так много снято. И если мы углубимся в особенности именно военной истории, то, наверное, наш рассказ затянется на долгие-долгие часы. Поэтому я постараюсь больше говорить о Суворове как о человеке, о его жизни, о его характере, о его семье, быте, об его принципах воинского искусства. Так вот, давайте пройдем по основным вехам жизненного пути Суворова и посмотрим, что же это были за чудеса. И при ближайшем рассмотрении окажется, что по-настоящему чудесное в биографии Суворова началось, когда ему уже было больше 40 лет. И все эти чудеса оказываются прямым следствием лишь двух вещей. Его невероятной целеустремленности и силы воли и постоянной безостановочной тренировки, учебы. Он всю жизнь учился, всю жизнь учил своих подчиненных. Фамилия Суворов, она откуда-то с севера Руси. Слово «суворый» на севере, один из говоров, означало «суровый», «строгий». Так что, скорее всего, когда Александр Суворов говорил потом, помните во времена Павла, что пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак, был совершенно прав. Вообще, Суворов москвич. Родился он 13 ноября 1730 года. У его семьи была усадьба в пригороде на востоке Москвы, на Яузе, примерно в том районе, где Петр создавал Преображенские и Семеновские полки. Петр I был знаком с дедом Суворова, запросто к нему заходил в гости. Дед Суворова был бывшим стрельцом, который перешел на службу в новую Петровскую армию и дослужился до звания генеральный писарь Преображенского полка. У деда родился сын Василий. Соответственно, сына тоже записали в родной Преображенский полк. Но тут обнаружилось, что Василий человек совершенно незаурядный. У него была явная склонность к иностранным языкам. Работал, как бы сейчас сказали, профессиональным переводчиком. Кроме этого, он серьезно интересовался техническими науками. Изучал инженерное дело, фортификацию. Есть сведения в архивах о том, что Петр I собирался его отправить учиться за границу. Но, к сожалению, мы точно не знаем деталей его заграничного обучения. Служил отец Суворов очень достойно. Он стал генералом, сенатором, довольно известным при дворе человеком, но самое главное, он был очень хорошим организатором службы тыла в систему материально-технического обеспечения русской постпетровской армии. Истории про то, как маленький тщедушный мальчик Суворов все время болел, чихал, и вот в гости к его родителям пришел араб Петра Великого Ганнибал, посмотрел на мальчишку и сказал ему: надо как-то тебя определить на армейскую службу, чтобы ты был покрепче, чтобы не был таким тщедушным. Это, конечно, более поздние выдумки, никаких реальных подтверждений этой истории нет. Но, кстати, как нет никаких подтверждений тому, что был Александр Суворов таким уж болезненным. На самом деле он был спортивного худощавого телосложения всегда, всю свою жизнь. Сразу скажу, тот образ, который создан не российским, а мировым кинематографом, образ, который создан в литературе, это сухонький, маленький, такой старичок, шутник, немножко юродствующий перед сильными мира сего, невысокий. Этот образ никакого отношения к реальному Суворову не имеет. Я сам недавно был совершенно потрясен, увидев, во-первых, посмертную маску Суворова. Это самое точное изображение. Хранится в музее Суворова в Петербурге. Посмотрите. Довольно крупное, сильное, мужское волевое лицо. Совсем не такое, знаете. Нет. Во-вторых, там же сохранилась и трость.

0: Суворова. Суворов хромал, он несколько раз был ранен. В преклонные годы он ходил все время с тростью. Он на нее опирался, использовал ее как такой полукостыль. Довольно тяжелая, специально была для него сделана. И вот она чудом сохранилась, попала в музей. Любой доктор, посчитав, какого надо быть роста, чтобы опираться на эту трость, безошибочно вам скажет, что рост Суворова не менее 175 сантиметров. Может быть, да, чуть побольше. По тем временам, когда пригодным рекрутом считался солдат ростом выше 155 сантиметров, а средний рост, ну, если мы не берем гренадер и не берем великанов елизаветинских и екатерининских гвардейцев, средний рост солдата в армии 165, то Суворов существенно выше среднего роста. Еще раз скажу, был просто такой спортивно-мускулистого, жилистого телосложения. Что еще интересно, существует большое количество портретов Суворова, и все они очень разные. Вообще Суворов портреты не любил. Не знаю, насколько это правда. Написать портрет Суворова для художников всегда было проблемой. Позировать он, конечно, терпеть не мог. Так вот, те портреты, которые существуют Суворова, они показывают нам довольно разных людей, разной внешности. И до сих пор военные историки спорят, а как, собственно, выглядел Суворов на самом деле. Из тех портретов, которые я видел, мне кажется, наиболее достоверным написано уже в последние годы его жизни, по-моему, немецким, австрийским живописцем, примерно во время итальянских походов. Этот портрет более всего напоминает посмертную маску Суворова. Так что вот в конце своей жизни Суворов выглядел примерно так. Как он выглядел раньше, честно говоря, мы точно не знаем. С юных лет Александр действительно, будучи невероятно увлечен военной историей, запоем читая книги, которые ему давал его отец, он приучил себя к спартанскому образу жизни. Очень рано вставал, практически до рассвета. Всегда делал утреннюю зарядку. Обливался холодной водой. До самых преклонных лет бегал по утрам. Совершенно не характерно для того времени. Более того, дабы не терять во время утренней пробежки время впустую, Суворов еще на бегу громко повторял иностранные слова. Он всю свою жизнь учил разные иностранные языки. Об этом я еще расскажу. Вообще он все время учился. Любимое место в доме маленького Суворова – это библиотека. Кстати сказать, отец, он достойный человек, старался обучить своего сына и языкам, и математике, и военно-инженерным дисциплинам. Известно, что он, будучи переводчиком труда по фортификации самого, пожалуй, прославленного французского военного инженера того времени, маркиза де Вабана, переводил этот труд, все время привлекая своего сына Сашу, чтобы он посидел рядом, послушал, помог ему сделать какие-то записи. И таким образом вместе с отцом Александр в молодости постигал азы фортификации. Собственно, любовь к книгам также была привита Александру Суворову и его отцом. Возвращаясь к иностранным языкам, известно, что в молодости, поступив на службу в полк, Суворов уже свободно говорил по-французски и по-немецки. А к концу жизни он также выучил, не знаю, во время ли пробежек или в небольших перерывах между сражениями, итальянский, польский, финский, немного татарский и турецкий языки. Настоящий полиглот. Уже на склоне лет, будучи не обычным, а тройным генерал-фельдмаршалом, почему тройным, об этом я вам еще расскажу, он объяснял секрет своих успехов очень просто. Позволю себе процитировать. «Никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем, обращался с временем бережно и деятельно». Вот вам на полном серьезе один из тех заветов великого полководца, который в нашу эпоху постоянного увлечения, какого-то бессмысленного прожигания времени, компьютерных игр, сериалов, бог знает чего еще, всех этих приятных, но по сути своих бессмысленных и беспечных развлечений в ущерб собственному развитию, этот завет Александра Суворова звучит весьма актуально. С чего началась служба Суворова? Мы все помним по лучшей художественной книге об истории 18 века, как я шутя всегда говорю студентам, по капитанской дочке, что детей записывали с измальства в гвардейские полки, где они служили согласно распоряжениям Петра I, и к 16 годам, так ни разу не появившись на службе, получали первый офицерский чин. Возможно, в годы Екатерины, описываемых Пушкиным событий, уже, наверное, так и было. Но во времена Суворова, это все-таки было пораньше, все было не так просто. В 12 лет Суворов подает прошение с просьбой определить его в Семеновский полк солдатом. Далее это прошение рассматривается полковым советом. И постановляется принять его в числе других дворянских недорослей, однако накладывается письменное обязательство на отца Суворова. Отец Суворов все-таки не последний человек, но тем не менее. Письменное обязательство, цитирую, учить сына дома арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации, так уж как иностранным языкам и военной экзерсиции совершенно. Отчеты об успехах в этой учебе должны были ежегодно посылаться в полк. Успехи поощрялись. И когда в 17 лет, это было уже при Елизавете Петровне, Суворов появляется в Семеновском полку, он выдерживает строгий экзамен по всем этим дисциплинам, после успешной сдачи которого становится никаким не офицером, а всего-навсего капралом, ефрейтором. Солдатом, ефрейтором, капралом Александр Суворов был усердным. В качестве примера приводится реальная история. Он как-то стоял в карауле в Петергофе, как-то так ловко поприветствовал оружейным приемом, ну, как это было принято тогда, поприветствовал императрицу Елизавету Петровну, что она обратила внимание на симпатичного и довольно высокого, обращу ваше внимание, худощавого спортивного молодого человека, 17-летнего Сашу Суворова, спросила, кто он, доложил, спросила, кто твой отец, тот ли самый Суворов. Ну, да, конечно. А что добрая Елизавета сказала, молодец, достала откуда-то серебряный рубль и протянула его караульному. А что, не шелохнувшись, Александр Суворов сказал, никак нет, устав брать на посту деньги воспрещает и подношение. Елизавета рассмеялась, говорит, ну, молодец, знаешь службу, и положила серебряный рубль на землю у его ног. Говорит, возьмешь, как сменишься. Суворов взял, когда сменился этот серебряный рубль, и хранил всю жизнь свою его вместе со всеми своими орденами. А орденов у него было много. Итак, в 24 года, только в 24 года, Суворов получает первый серьезный офицерский чин поручика, то есть старший лейтенант, по нашим меркам, и, собственно, выпускается из полка. Ну, может быть, ему и хотелось сразу на войну или в строевую часть, но получилось по-другому, и в первые годы службы Суворов работает, как бы сейчас сказали, в службе тыла. Может быть, отец ему там составлял какую-то протекцию, не знаю. В общем, последовательно он является интендантом. Сначала в Новгороде, потом где-то при военной коллегии, потом еще несколько лет на военно-хозяйственных должностях. Все это было совсем не героически, но, с другой стороны, очень полезно, потому что именно тогда Суворов, он впоследствии об этом не раз говорил, он и осознал, что армия – это очень сложный, очень тяжелый, сложно организованный механизм, в котором важно все – и строевая подготовка, и боевая, и питание, и удобство солдатского снаряжения, материально-техническое обеспечение, вооружение. Безусловно, важна и бодрость солдатского духа. Вот именно тогда, служа на интендантских должностях, Суворов и завел для себя абсолютно солдатский распорядок дня. Вставал всегда до рассвета и работал весь световой день, когда темнело уже, готовился ко сну. С тех лет он был очень скромным, вплоть до аскетичности в быту. Подчеркнуто любил солдатскую пищу, особенно кашу. Ну и вообще во всем подчеркивал свою такую русскость. Карьерное движение молодого Суворова уверенно, но совсем не молниеносно. Где-то к 30 годам постепенно он дослужился до подполковника. И, наконец, попадает на настоящую войну, на 7-летнюю войну. В армию он прибыл вовремя, принял участие в битве при Кунерсдорфе. Я напомню, тогда русским победителям досталось не только артиллерия и весь обоз бежавшего Фридриха, но даже потерянная Фридрихом треуголка. Нам неизвестны детали участия Суворова в этом сражении, но потом, когда наши войска вошли в первый раз, вошли в Берлин, то есть одна интересная история, которая характеризует Александра Суворова совершенно с неожиданной стороны. Я не откажу себе в удовольствии вам ее рассказать. Пастор немецкий вспоминал, что при нападении на Берлин наши казаки, ребята горячие, нашли какого-то мальчишку. Я полагаю, что они просто его подобрали. Поскольку мальчик был очень хорошо одет, то они рассчитывали, что он сын богатеньких родителей, и они могут получить от родителей за возврат этого мальчика серьезное вознаграждение. Мальчик рыдал, по-русски не понимал, диких казаков страшно боялся. Все это немецкий пастор в своих воспоминаниях крайне живописует. И вот тут появляется среди казаков некий русский молодой офицер, который мальчишку отнял, Дальше содержал его несколько недель при себе. Очень хорошо его кормил, ухаживал за ним, как будто за собственным сыном. Офицер отлично говорит по-немецки. Выяснив у мальчика, как зовут его мать, где примерно она живет, он написал матери письмо. К тому времени наши войска вернулись на зимние квартиры в Кёнигсберг. Вот он из Кёнигсберга написал матери письмо в Берлин. Мать ему ответила. И далее молодой офицер Суворов, довольного, откормленного, вполне себе веселого мальчугана, вернул бедной маме. Вот такой Суворов, неожиданно. По итогам 7-летней войны его представят к чину полковника. Видимо, все-таки воевал он неплохо. Ну, а дальше опять годы спокойной, мирной службы. Суворов уже командир полка, пехотного полка, совершенно обычного. Он как раз начинает отрабатывать свою победоносную тактику, о которой мы поговорим подробнее. Начало боевой славы Суворова – это война в Польше, подавление так называемого восстания конфедератов, мятежных, правильнее сказать, польских конфедератов, потому что они объявили мятеж не России, а объявили мятеж собственному королю Станиславу Понятовскому. И наши войска вошли в Польшу по просьбе законного монарха для защиты его трона. Значит, что уже тогда проявил пехотный полк Суворова? Невероятная скорость передвижения. Когда его вызвали на театр военных действий, он за 30 дней от Новой Ладоги, пешком, естественно, они прошли до Смоленска почти 1000 километров. При этом ни одного солдата не было потеряно. Это невероятной скорости марш. И было только несколько заболевших. Совершенно феноменальная скорость передвижения войск для того времени. В Польше Суворов постоянно атакует. Кстати, уже тогда он начал бить французов. Так вот, польские мятежники воевали вместе с французами, которых оказалось там немалое количество, целыми воинскими частями. Посмотрите на карту, где Париж, где Краков. Краков тогда как раз Суворов взял штурмом первую кампанию. Что делали французы в Кракове? Ну, как всегда, ничего не меняется. Ну, а потом начинаются войны с Турцией, собственно, где Александр Васильевич покроет себя бессмертной славой. Но мы же говорим о нем не только как о командире, но как о человеке. С начала турецкой войны он умудрился взять отпуск. По просьбе отца его отзывают домой, в Москву, где отец говорит ему: «Саша, дорогой, пора жениться. Семье нужны наследники». К этому моменту Суворову уже 44 года. Свадьбу ему организовал отец. Женой стала Варвара Прозоровская. Она была моложе жениха на 20 лет. Ну, кстати сказать, 44 года – это нормальный возраст для женитьбы боевого офицера того времени. Тогда не особо рано дворяне женились, в чем, наверное, был свой смысл. Ну, так вот, она была из старинного, богатого московского рода, такая московская знать. Среди ее родственников было аж 3 фельдмаршала сразу. Дедом ее был Михаил Голицын, один из самых талантливых полководцев Петра Великого. Таким родственником через тетку был знаменитый фельдмаршал Румянцев. К тому моменту, кстати сказать, начальник Суворова. Вот она, такая русская красавица в понятиях того времени. Полная, статная, румяная, старинного хорошего воспитания. Ну, что означает старинного московское воспитание? Это означает, что девица умела прекрасно танцевать, читать и писать. Собственно, все. Тем не менее, счастливого брака, к сожалению, не получилось. Суворов всю свою жизнь мотался по горячим точкам. Он повез свою жену в Крым во время войны. Крым тогда считался гиблым местом, кстати сказать. Там были очень распространены инфекционные заболевания. Потом они поехали на Кубань. Жизнь в походных лагерях, в гарнизонах московской барыни совсем не понравилась. Она от него уехала. Ну, а дальше на расстоянии, не видятся по полгода и более. Отношения между ними разладились, и Суворов узнал, что она ему изменила. Он был не из тех людей, которые прощают измены. Он совершенно порвал со своей женой. В семейных отношениях таких правил галантного века не придерживался. Больше его тянуло к домострою. Развода ему добиться не удалось, хотя он пытался. К своей жене после этой измены он не возвращался. Вообще Суворов писал: «Я немного знавал женщин, забавляясь в обществе их, всегда соблюдал почтение. И все время не доставало времени быть с ними. Я их как-то страшился и не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелести». Наверное, был все-таки не чужд он женскому полу, но мы ничего не знаем о любовницах Суворова после его разрыва с женой. Он был не совсем уже молодым человеком. В тот момент ему было сильно за 50. И, может быть, просто реально весь отдался службе, отдался работе. В браке у Суворова родилось двое детей. В самом начале брака дочь Наташа. Это, видимо, было счастливое время. Он очень свою дочь любил, называл ее Суворочка, баловал ее. После разрыва с женой он заберет дочь. Какое-то время она будет воспитываться родственниками, а потом он отдаст ее в только что созданный Смольный институт. Она его закончит с блеском совершенно. Станет фрейлиной Екатерины. Екатерина лично ее сосватает брату своего фаворита Платона Зубова Николаю. Николай был красавец, силач, огромного роста. Суворов был со своим зятем в очень плохих отношениях. Хотя, казалось бы, это был невероятно выгодный брак. Но что значит родной брат всемогущего последнего фаворита императрицы? Но, тем не менее, отношения между зятем и тестем были натянутыми. Николай почему-то считал, что ему Суворов дал мало приданного к дочери. Это большая честь, когда твоя жена единственная дочь самого Суворова. Суворов относился к Николаю как болвану, паркетному ширкуну, как он говорил, и ненастоящему офицеру, ненастоящему, что вполне обосновано. Потом Николай Зубов примет самое активное участие в убийстве императора Павла I. И когда обстоятельства этой страшной трагедии станут известны высшему обществу, это будет уже после смерти Александра Суворова, Наташа бросит своего мужа, скажет, что она не может больше жить со столь бесчестным человеком, уедет от него в Москву, Николай Зубов будет жить в Петербурге, потом в ссылке, она в Москве. Тем не менее, в годы брака они нажили вместе 7 детей, и после смерти Николая Зубова дочь Суворова унаследует все его баснословное состояние. Так что потомки Суворова и потомки Натальи Суворовой нуждаться не будут. Сын Суворова Аркадий. Мы очень мало о нем знаем, а жаль. Знаем лишь то, что Суворов долгое время его не признавал. Он считал, что это не родной его ребенок. Но как-то Наташа, когда Суворов был в ссылке, привезла к нему Аркадия. Они поговорили. И, будучи в преклонных годах, Александр Суворов серьезно занялся воспитанием своего сына. Он взял его с собой в армию. Все время был рядом с ним. И, надо сказать, что оказался очень порядочным, смелым и ярким по-своему молодым человеком. Он был храбрый офицер, разделял все тяготы военной службы вместе со своим отцом. Действительно, хотел соответствовать славе своей фамилии. К сожалению, жизнь его оборвалась трагически. В 27 лет, прямо накануне войны с Наполеоном в 1711 году, Аркадий Суворов, он будет очень молодым генералом, уже командиром дивизии, трагически погибнет во время очередной войны с Турцией, бросится в реку спасать своего денщика. И, видимо, течение сильное, водоворот, хотя он хорошо умел плавать, но не выплыл, сам утонул. Трагическая гибель, но, судя по своему характеру и по способностям военным, он наверняка был бы одним из героев войны 1812 года. Трагическая смерть. Но, однако, вернемся к самому Суворову. После окончания Первой русско-турецкой войны Суворов продолжает мотаться по горячим точкам. Сначала его направляют для утушения бунта Пугачева. Там особо активного участия в боевых действиях он не примет. К этому моменту уже фактически восстание Пугачева выдохнется. Потом в Крым. Кстати, в Крыму был очень интересный эпизод, поскольку в этот момент по всей Южной Европе прокатилась эпидемия чумы. Суворов прибыл в Евпаторию. И, надо сказать, вот один в один, как Григорий Орлов. Принял самые разумные, четкие и радикальные меры. Его солдаты вычищали в городе все конюшни, все туалеты, убирали мусор, сжигали все непотребное, отремонтировали и очистили все колодцы, фонтаны и бани. Он распорядился сделать купание в бане на период эпидемии бесплатным. Выдавались даже какие-то специальные моющие средства бесплатно. Идеальный порядок был наведен на рынках, проверялось качество продукции. Жесткий карантин для всех въезжающих в город и ввозимых в город товаров. То есть нельзя было ничего доставить в город, чтобы не отлежало какое-то время на карантине. Даже жители города, поразительно, всех до одного принудили полностью заново побелить краской все свои дома и дворы изнутри и снаружи. Ну, во-первых, люди были заняты делом, а во-вторых, красиво, порядок, чистота. В общем, как бы то ни было, но среди солдат, подчиненных Суворову во время эпидемии чумы, это абсолютно невероятно, не было ни одного умершего. И во всех районах, которые контролировали войска Суворова, эпидемия очень быстро сошла на нет. Дико звучит, но нашлись жалобщики. Христиане местные крымские писали Екатерине, что генерал Суворов совершенно обусурманился. Знает язык не только крымских татар, но и турок, и с ними разговаривает. Такая претензия. Мусульмане тоже писали жалобы на Суворова в Петербург. Они писали, что Суворов демонстрирует неуважение к исламу тем, что постоянно ходит в церковь, христианскую, естественно, православную, громко звонит в колокола и сам поет в церковном хоре. русско-турецкая война, которую потом назовут Потемкинской в царских учебниках и в советских учебниках Суворовской. Это, конечно, вершина полководческой славы и таланта Суворова. Рымник, Факшаны, Измаил. Случалось, что Суворов и лично принимал участие в боях. Он не был тем, кто шел в первой шеренге. Он все-таки прекрасно понимал задачу полководца. Это общее руководство. Но при этом он все-таки был храбрым человеком. В 1787 году, я обращу внимание, Суворову 57 лет. Он генерал-аншеф. Это старше, чем генерал-лейтенант. Это где-то между генерал-лейтенантом и генерал-полковником. Генерал-аншеф Суворов волею судьбы оказался среди защитников небольшой, но очень важной русской крепости Кинбурн. Эта крепость прикрывала Херсон и прикрывала, соответственно, расположенный там военно-морской флот. Турки высадили десант. Для них взятие этой крепости было принципиально важно, потому что это позволяло потом русский флот заблокировать. Вот во главе обороны крепости встал Суворов. Кстати сказать, к этому моменту, к моменту Второй русско-турецкой войны, турецкая армия прошла очень сильную реорганизацию и представляла собой мощную боевую силу. Ее обучали французские инспектора. Ее обучали огромная команда французских и немецких инженеров. Помогала обустраивать артиллерию, обустраивать турецкие крепости. С этим потом Суворов столкнется под Измаилом. Суворов в своих донесениях, надо отдать ему должное, очень уважительно относился к своим врагам в тех случаях, когда враги вели себя достойно. Суворов, описывая сражение под Кинбурном, говорил, что турки проявили блестящие боевые качества, а такой отличной морской пехоты, тогда это называлось корабельной пехоты, такой отличной корабельной пехоты он вообще ни разу еще не видел. Так здорово подготовленной. Бой под Кинбурном был жесточайший. Понимая всю ответственность и всю сложность сложившейся обстановки, Суворов в какой-то момент сам со шпагой в руках встал во главе русских войск. И оказался чудом буквально не изрублен прямо на поле боя, бросившись на него янычарами. Под ним убили лошадь, он выкарабкался из-под лошади, отбивался шпагой. К счастью, когда на Суворова одновременно бросилось несколько янычар, рядом оказался гренадер, фамилию которого сохранилась для истории. О нем даже песни потом слагали суворовские солдаты. Гренадер Новиков. Как было написано потом в реляции о сражении, Новиков молниеносно одного янычара умертвил штыком, второго, бегущего вслед за ним, застрелил. Ну, выстрелить можно было один раз только тогда. Тут же бросился с ружьем на третьего и тем самым позволил Суворову отступить, спас будущего генералиссимуса. Спустя пару лет, 1789 год, война с Турцией затягивается. Потемкин наконец-то объединяет под своим командованием все сухопутные силы. Все-таки Потемкин особо был человек, у него хватает административного таланта, чтобы понять, что не надо самому руководить войсками, надо решать стратегические задачи. И Потемкин, будучи главнокомандующим, назначает вместо себя, по сути, своим первым замом Суворова. Вот тут-то Суворов, получив все рычаги управления армией в свои руки, проявляет свой талант в максимальной степени. Первое, о чем нельзя не сказать несколько слов, конечно, Рымник. Около реки Рымник находится небольшой австрийский корпус, около 16 тысяч человек. Мы получаем информацию, что турки выдвигают на этих австрийцев огромную армию, около 100 тысяч. У Суворова в распоряжении 7 тысяч. Это неполная дивизия. И вот со своими 7 тысячами Суворов в свойственном ему стиле совершает невероятный рывок к Рымнику и проходит за 2 с небольшим дня 100 километров. Вы кроссовки оденьте и по беговой дорожке попробуйте за 2 дня пробежать 100 километров в спортивной форме. А теперь представьте себе бездорожье. Каждый солдат несет на себе килограмм 15 амуниции, обозы, оружие, жара. Несовременные сапоги солдатские. У них нет даже различия на правую и на левую ногу. Это сапоги с единой колодкой. Только портянки спасают ноги от полного самоуничтожения. И вот в таком виде суворовские богатыри 100 километров за 2 дня. Он успевает прийти на помощь этим австрийцам. У них уже объединенная армия. Это сколько получается, посчитайте, 16 плюс 7, меньше 25 тысяч человек. Навстречу 100 тысяч турок. Четверо больше. Рымникское сражение, как мы знаем с вами, я обещал вам не ударяться в военно-исторические детали, закончилось катастрофическим разгромом турецкой армии, полным ее бегством. Когда мы вошли в турецкий лагерь, они бросили весь обоз, то увидели, что там не только оружие, боеприпасы, продукты, лошади и верблюды в большом количестве. Верблюды использовались для перевозки. Тяжелые поклажи и янычар. Огромное количество цепей. Турки уже приготовили цепи, чтобы заковывать пленников. Настолько они не сомневались в своей победе над этим 4-5-кратным меньшим войском. Кстати, по итогам сражения 20 тысяч турок полегло на поле боя, но это было еще не самое худшее. Оставшиеся 80 тысяч просто разбежались. После битвы у них не осталось армии. В этот момент победа была пришлась очень к месту. Суворов становится графом Рымникским. Не случайно, потому что война складывается не просто. Война затянулась. Очень важно было одержать большую сухопутную победу, потому что у наших союзников в этот момент, у австрийцев, дела складывались совершенно ужаснейшим образом. Буквально перед этим произошел военный эпизод, о котором я не могу вам не рассказать. Зайдите в интернет, посмотрите детали. Австрия – главный наш союзник в войне с Турцией. У Австрии огромная армия, к слову сказать. Огромная. Вот мы все время как-то говорим Австрия, а подразумеваем сегодняшнюю современную Австрию. Австрия – это самая большая империя того времени европейская. Это очень густонаселенные, высокоразвитые территории. Вот если у Суворова 7 тысяч, ну, у Потемкина, может быть, всего в общей сложности 1050. 70 на тот момент. Австрийская армия, выдвинутая против турок, 250 тысяч человек под ружьем. При этом воюют на совершенно неэффективно и безрезультативно. Так вот, эпизод, который я хотел вам рассказать, называется «Битва при Карамцебише». Значительная часть вот этой четвертьмиллионной австрийской армии выдвигается навстречу очередному турецкому паше и располагается большим лагерем. Есть разные цифры, предполагают, что до 100 тысяч солдат в общей сложности. Ночью две воинских части в этом лагере, перепившись, устроили драку, перешедшую в перестрелку. Все это происходит ночью. Стрельба в лагере. Далее их соседи подумали, что это турки. Ночная атака. И начинается паника. Войска бросают за свой лагерь палатки и позиции и начинают спешно отступать к реке. Возникает страшнейшая давка. Потом обрушился еще мост через эту реку. В результате этой давки погибло несколько тысяч австрийцев. Можете себе представить недоумение турецких военачальников, когда буквально через пару дней они подошли к предполагаемому месту сражения и увидели брошенный австрийский лагерь вместе с амуницией, боеприпасами и снаряжением. Эта история разошлась потом широко по всей Европе, перепечатывали во всех газетах, многократно преувеличивали размер фиаско австрийской армии. В общем, смеялась вся просвещенная Европа. Вот такие у нас были храбрые, многочисленные, но незадачливые союзники. 1790 год. Штурм Измаила. Что такое Измаил? Мы совершенно неправильно себе представляем, как это вообще выглядело. Каноническая история такая, что это огромная-огромная крепость, с высоченными каменными стенами, чудо-богатыри, построив в поле точную копию этой крепости, долго-долго тренировались, а потом взяли ее штурм. Все не совсем так. Ну, во-первых, эта крепость не каменная, а земляная. Крепость времен артиллерии. Поэтому каменные стены неэффективны. Каменные стены, если они только какой-то феерической толщины, которой просто ни у кого не хватит денег, чтобы такие стены построить, каменные стены может пробить артиллерия. Земляную крепость артиллерия не пробивает. Ядра не могут пробить земляную насыпь. Она только облицована сверху, так чуть-чуть облицована кирпичом. Это земляной вал высотой 8,5 метров. Перед этим валом глубина еще 10 метров и ширина рва 12 метров. Ров этот частично заполнен водой. То есть, чтобы влезть на вал со дна рва на вершину вала, необходимо, чтобы высота лестницы была 20 метров. Ну, представьте себе, 20 метров – это 6-6,5 этажей жилой дом. Ты как эту лестницу понесешь? Пробить артиллерией практически невозможно. Крепость построена очень грамотно. Строили крепость французские инженеры, опять же. Она защищена артиллерией со всех точек и является собой абсолютно неприступную фортификацию. Потемкин, поручая Суворову штурм Измаила, так и написал. «Поручаю тебе, цитирую, сие заведомо безнадежное дело». Суворов, прибыв к Измаилу, осмотрев внимательно крепость, охарактеризовал ее как крепость без слабых мест. Она действительно считалась на тот момент неприступной. История даже сохранила имена инженеров, которые ее строили. Это Делафит Клаве и немец Рихтер, то есть такая франко-германская крепость. Крепость усилена громадным, хорошо подготовленным гарнизоном. 35 тысяч профессиональных турецких солдат. Суворов, подойдя к стенам крепости, имеет в собственном распоряжении 31 тысячу солдат. Это немыслимо. Штурмуя неприступную крепость, он штурмует ее в меньшинстве. Крепости тогда брали долго, брали их измором, многомесячными осадами, блокировали коммуникации, добивались голода, либо прекращения подачи воды. Но ни на что на это у Суворова нет времени. Во-первых, время декабрь. Во-вторых, международная ситуация, в которой оказалась Российская империя в 1790 году, невероятно тяжелая. К этому моменту Австрия, ну, после всех своих этих комичных и менее комичных поражений, после смерти императора, который поддерживал Екатерину, там сменилась власть еще, Австрия в одностороннем порядке выходит из союза с Россией, и Россия остается с Турцией один на один. Кроме этого, на севере идет война с Швецией. Турки ведь не случайно затеяли эту очередную агрессию против России, потому что они синхронизировали свои действия со шведами. В Польше постоянное брожение, которое требует нахождения там довольно крупных русских гарнизонов. В этой ситуации нужно было предпринять какую-то большую победу, чтобы вывести Турцию из войны. Поэтому штурм Измаила – это не рядовое событие, это важнейшая политическая история, которая определяет собой результат многолетнего противостояния с Турцией на юге России. Что сделает Суворов? Суворов берет город, берет Измаил за 9 дней. 9 дней. Он, немедленно прибыв, организует обучение войск. Конечно, он не строил никакую копию Измаила. Невозможно построить. Это у него протяженность стен 6,5 километров. Наверное, был построен какой-то небольшой элемент глубокого рва с валом земляным. И вот через этот ров-вал с гигантскими лестницами всю армию угоняют 2 суток без перерыва. Причем тренировки идут и днем, и ночью, чтобы солдат умел синхронно действовать в любом режиме. Затем посылается знаменитый ультиматум Суворова коменданту Измаила. «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление воля. Первый мой выстрел – неволя. Штурм – смерть». Кратко, ну понятно. Что значит 24 часа воли? Это означает сдача с почетом, с сохранением знамен без плена. Можно будет вывести гарнизон с оружием из крепости. Насмешливый ответ Паши тоже войдет в историю. «Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил». После этого в течение 2 дней ведется интенсивнейший артобстрел крепости. Пробить стены, еще раз скажу, невозможно. Главная задача которого – это подавить артиллерию на валах Измаила. В темноте, до рассвета, русская армия с 3 сторон устремляется на штурм. Сопротивление будет оказывать каждый дом. Только через 12 часов, в 5 часу вечера, крепость будет полностью взята. Турки сражались отчаянно, но Суворов добился абсолютно невозможного. Наши войска потеряли при штурме около 4000 убитыми. Турки 26, практически всех. Только к окончанию штурма они уже начали сдаваться в плен. Только на очистку от тел убитых в Измаиле понадобилось 6 суток. Поскольку мы говорили с вами, что Суворов фактически исполняет обязанности главнокомандующего армии, который командует Потемкин, я не могу не сказать пару слов о реальных отношениях между Потемкиным и Суворовым. Дело в том, что в советских учебниках истории это изображалось примерно следующим образом. Вельможа Потемкин, сибарит, бездельник, фаворит Екатерины изнеженный, ревновал Суворова, постоянно отдавал ему глупые приказания и вообще всячески мешал ему своей медлительностью. Суворов в ответ якобы говорил Потемкину глаза то, что думал, за что ревнивый Потемкин вечно обносил Суворова наградами и титулами в своих реляциях императрицы, принижая его заслуги и возвеличивая свои. Ну, мы с вами, к счастью, вышли за рамки идеологического рассмотрения нашей славной истории, поэтому можем говорить правду. Все было совсем не так. Потемкин был не просто начальником Суворова, не просто был его боевым товарищем. Их сближали гораздо больше, чем личная приязнь или неприязнь. По сути своей, это вообще не имело никакого значения. Потемкин и Суворов были единомышленниками. Это абсолютно видно из анализа всех бумаг, реляций, которыми они обменивались, писем и вообще отношений к друг другу. Надо понимать, что в силу разницы полномочий, масштабов ответственности, ну и, наконец, объективно существовавшей тогда субординации, роль Потемкина в событиях, связанных с присоединением Крыма и Новороссии к России, и в том числе в ходе Второй Потемкинской турецкой войны, конечно, эта роль была гораздо более значительной. Потемкин решал задачи глобального государственного масштаба, не только военные, но при этом он исключительно уважал и ценил Суворова. Надо отметить, что к этому моменту у Суворова Были почти все ордена Российской империи. Не хватало только двух самых высших – ордена Андрея Первозванного и ордена Святого Георгия Первой степени. Правила награждения того времени предполагали, я не беру случаев с фаворитами, всякие нелепые и неприятные для нашей истории исключения, но в целом, если вести речь о системе, то правила награждения того времени предполагали, что нельзя получить высокий орден в обход другого военачальника или другого заслуженного вельможи, который дольше тебя находится на службе. Принцип был такой, что награждают не только того, кто заслужил, но и того, кто старее, кто дольше служит в определенном чине. И вот эту старинную заведенную практику Екатерина стремилась по возможности не нарушать. Однако, нарушать ей эту практику приходилось и не раз. И в первую очередь по обращениям Потемкина. Я процитирую письмо, которое Потемкин отправит Екатерине по личной линии, так сказать, как раз после той самой битвы при Кинбурне, которую я вам описывал, когда Суворов со шпагой повел своих солдат в контратаку и когда чуть не был изрублен янычарами. Кстати, как он получил в этом сражении 2 ранения. Так вот, после этой победы Екатерина написала, что хочет наградить Суворова, отличившегося какой-нибудь деревней или ценной вещицей, то есть материально. Потемкин прекрасно понимает, что Суворов человек необычайно честолюбивый и в то же время совершенно не зацикленный на деньгах, пишет следующее. Кавычки открываются. «Я не хочу делать сравнения, имеется в виду среди уже имеющихся кавалеров высоких орденов. Я не хочу делать сравнения, сколько таких, в коих нет ни веры, ни верности, и сколько таких, в коих нет ни службы, ни храбрости. Награждение орденом достойного – честь самому ордену. Я начинаю с себя, отдайте Суворову мой». Что значит «ни веры, ни верности, ни службы, ни храбрости»? «За веру и верность» – это девиз ордена Андрея Первозванного, а «за службу и храбрость» – девиз ордена Святого Георгия. Прозрачный намек императрицы. Это более чем прозрачный. Екатерина услышала. И вместо деревеньки произвела Суворова в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного. Прям такая история. Помните, как в рекламе звезду графа Суворову. А вот что писал Потемкин Екатерине, опять же, не в официальной реляции о победе, а в личном письме по поводу разгрома турецкой армии на реке Рымник. «Матушка родная, будьте милосердны к Александру Васильевичу. Храбрость его превосходит вероятность. Окажи ему милость и посрами тем тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают». А следующий день новое письмо опять о Суворове. «Матушка, он ежели не главный командир, то...» Ну, главный командир это Потемкин. «Он ежели не главный командир, то дело все ему принадлежит. Как я и прежде надосил, ободрите его и сделайте тем уразу генералам, который служит вяло. Суворов у нас один». Вот так. Екатерина II жалует Потемкина орденом Святого Георгия Первой степени. Она тоже понимает, что Суворов у нас один. В 1794 год Суворову 64 года, и он опять в Польше. Тяжелая история. Восстание Костюшка. На самом деле, очень талантливого, яркого и порядочного польского патриота, генерала. Причем генерала американского, он стал генералом во время войны за независимость в США. Везде повоевал. Во Франции и в Соединенных Штатах. И вот, когда началось восстание поляков в 1794 году, он вернулся на родину, возглавил повстанцев. Против восставших брошены ветераны Суворова. Конечно, победа одна за другой. Все это закончится потом третьим разделом Польши. В строке Державина про Суворова. «И где 300 злобы? Чему коснулся, все сразил. Поля и грады стали гробы, шагнул и царство покорил». Так шагнул Суворов и покорил польское царство. Именно этот поход потом даст повод Наполеону назвать Суворова в своих мемуарах варваром, обогренным кровью несчастных поляков. Но я не буду комментировать, как бы чья бы корова мычала. Наполеон, который не просто обогрел кровью, залил кровью всю Европу, Северную Африку и Ближний Восток в силу личных амбиций. Человек, который фактически выкосил поколение молодых французских мужчин. И, как известно, после наполеоновских войн средний рост французов стал ниже почти на 10 сантиметров. Весь 19 век восстанавливались малорослые французы в своих гордых гальских параметрах. Человек, который презрительно обманывал поляков все это время, обещая им химеру независимости и ничего не дав, в конце концов, и не собираясь ничего дать. Об этом можно долго говорить. Вот он упрекнул Суворова. Что же там было на самом деле? Речь идет о штурме Суворовым Варшавы. Или, если быть более точным, о штурме Праги. К этому моменту польские повстанцы разбиты, растрепаны, подавлены, сам Костюшка ранен и взят в плен. Однако все силы стянуты к столице, к Варшаве. Столица сильно укреплена. И суворовские войска подходят к предместью Варшавы, которая называется Прага. Не путать со столицей Чехии. Суворов предлагает повстанцам сдаться. Так же, как и при Измаиле. Воля. Поляки гордо отказываются. На что они надеются, непонятно. Решительный штурм по-измаильски. Жесточайшая битва в предместье Варшавы. Улицы действительно завалены трупами. Русские солдаты ведут себя жестко. Они помнят, как поляки незадолго перед этим полностью, поголовно вырезали весь русский гарнизон вместе с его командующим, никого не взяв в плен и ни одного человека не оставив живых. Солдаты мстят. Прага залита кровью. Но как только предместье взято, Суворов останавливает сражение. Более того, он даже разрушает мост, ведущий из Праги в основную часть Варшавы, чтобы стихийный бой не перекинулся на ту сторону. И снова приглашает парламентеров с той стороны, еще раз предлагая им сдачу без боя с сохранением свободы. Когда польские парламентеры переправятся через реку и придут в Прагу, Суворов прикажет не убирать трупы с улиц. Вы хотите того же самого на улицах Варшавы? И это подействует. Гордые повстанцы сдадут Варшаву без единого выстрела. Благоразумно капитулируют. Как сам Суворов характеризовал свои действия? Мне кажется, это очень объективно. Послушайте это внимательно. И это очень справедливо. Я опять же цитирую. «Наши миролюбивые фельдмаршалы в начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов». Ну, имеется в виду в заготовлении складов, провианта и так далее. «Их план был сражаться 3 года с возмутившимся народом». Суворов понимает, что это возмущение народа. «Какое кровопролитие! И кто мог бы потом поручиться за будущее? Я же пришел и победил одним ударом. Я приобрел мир и положил конец длительному кровопролитию». Ведь разумно. Суворов был не из тех людей, которые рубят хвост по частям. А вот, кстати, оценка самого польского короля Станислава Понятовского, который в конечном счете в результате действий Суворова утратит свой королевский трон и титул. Да, Понятовский с сожалением писал о том ожесточении, с которым дрались русские и польские конфедераты. Но вот что он пишет относительно Суворова. Кавычки. «Справедливо здесь воздать должное добросовестности господина Суворова. Из всех русских командиров его менее всего можно было бы упрекнуть хоть в чем-то похожем на жестокость или жадность». По окончании успешной польской кампании к власти приходит Павел I, начинается реформа армии. Реформа армии с введением некоторых прусских образцов. И Суворов не хочет участвовать в этой реформе, ему не нравится опрусачивание армии. Он человек весьма несдержанный в этом отношении. Много раз публично и критично высказывается о том, что русская армия не может держаться на прусских подходах к дисциплине, на муштре. Ну и, в общем, смысл всех его высказываний сводится к одному. Он говорит, слушайте, русские прусских всегда бивали. Чего же тут у них перенимать? В общем, он не сдерживал себя в колкостях и едкостях. Надо понимать, что Павел Петрович был человек эмоциональный и, конечно, стерпеть подобное не мог. В 1797 году, вскоре после всех этих событий в Польше, он отправляет Суворова в отставку. В отставку без права ношения военного мундира. Надо сказать откровенно, что Павел не испытывал какой-то личной неприязни к Суворову. Можно сказать, что он еще хорошо к нему относился в ответ на все эти ехидные колкости в свой адрес, всего лишь отправив уже заслуженного и пожилого по всем меркам фельдмаршала в отставку. Однако он был испуган другим. Дело в том, что одновременно с Суворовым в отставку демонстративно вышло несколько десятков офицеров его штаба. И все они собрались ехать к нему в имение. Естественно, Павлу преподнесли это как заговор. Но как иначе? Несколько десятков старших офицеров, прошедших огонь, воду и медные трубы, в подставку уходят они демонстративно, зачем-то собираются у своего фельдмаршала в деревне. Точно заговор. Павла накрутили, началось следствие, началось расследование возможного военного мятежа. Несколько офицеров было арестовано. Кстати, потом, когда все утрясется, их всех выпустят на свободу. Режим содержания Суворова ужесточили, то есть стали просматривать его почту. И ему запретили отъезжать из имения Кончанское в Новгородской области далее, чем на 10 верст. Без разрешения. То есть он должен был запросить разрешение на отъезд. Суворов, естественно, страшно обиделся на это, на все. Никакого заговора не было даже и в помине. Поэтому он пишет Павлу злобно-иронично-покаянное письмо, где просит у государя разрешения ни много ни мало как уйти в монастырь на старости лет. «Все подданнейше прошу, ваше императорское величество, позволить отбыть мне в Нилову пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни службы Богу». Александр Васильевич был действительно очень набожным человеком. Но в этот раз свидание с Богом было отложено на несколько лет, ибо в ответ император Павел извинился перед Суворовым и призвал его на службу. «Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит», — напишет Павел Суворову и назначит его главнокомандующим русско-австрийской армии на итальянском театре войны. Что же случилось? Так тщательно увиливая от столкновения с революционной Францией, так здорово Екатерина, громогласно заявляя о том, что необходимо раздавить чудовище и активно участвуя теоретически в самых разных коалициях, тем не менее не выставила ни одного солдата против революционной Франции. Каким образом получилось так, что все-таки Россия Павла I влезла в эту войну? А началось все с того, что в 1796 году, когда матушка Екатерина доживала свои последние месяцы, молодой генерал Бонапарт вторгся со своими войсками в Северную Италию. Армия талантливого 27-летнего генерала неожиданно для противника прошла по прибрежной кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря. Никто этого не ожидал. Он стремительно вторгся в Италию, разгромил австрийскую армию и завладел всем итальянским севером. Сбывалось предсказание Екатерины. Революционная Франция, которую вскоре возглавит энергичный Наполеон, быстро возвращала себе роль одного из ведущих игроков европейской политики. К этому моменту Россия находилась в союзе с Австрией, Англией, Пруссией, направленном против Дании. Но реальных действий, как я вам сказал, никаких не предпринимала. И, в общем-то, Павел собирался действовать точно так же. Увиливать от вступления в любые военные конфликты в Европе. Однако слишком активные действия Наполеона все больше и больше подталкивали Россию к войне. Что произошло? Во-первых, французы не ограничились захватом практически половины Италии, а решили, подобно Александру Македонскому, завоевать еще Северную Африку, Египет и Ближний Восток. Тем не менее, Наполеон, оставив в Северной Италии войска и создав там марионеточные квазиреспублики, с флотом вторгся в Египет, моментально его покорил и дальше двинулся уже завоевывать Сирию и Ближний Восток. Второе. Наполеон захватывает Венецию, принадлежащий Венеции ряд островов вокруг Греции, грозит атаковать русские владения в Черном море, но самое обидное, он захватывает Мальту. Мы, конечно, поговорим об этом отдельно, подробно, в лекции о Павле I. Но Мальта, любимый ребеночек Павла, его любимое географическое приобретение, он так гордился, что стал гроссмейстером, магистром рыцарского ордена, Мальтийского ордена, что взял Мальту под свою протекцию, что безбашенное совершенно появление там французов, без всякого уведомления русской стороны и, собственно, протектора Мальты, императора Павла, нанесло ему глубочайшее оскорбление. Все это сложилось в беспардонность Наполеона в отношении Мальты, угрозы южному побережью, захват Ионических островов, венецианского владения на тот момент, и слишком активные его действия в Европе, что в результате Павел I все-таки решается перейти, скажем так, от странной войны, когда он вроде как участвует, вроде бы как союзник Англии и Австрии в борьбе с Наполеоном, но ничего не делает при этом, перейти его к решительным действиям. Ну, австрийцы, люди опытные, они помнили предыдущие войны с Турцией и настояли на том, чтобы союзными войсками на итальянском театре военных действий, где была максимальная концентрация французских войск, командовал никто иной, как только Суворов. При этом австрийцы согласны были свои собственные войска тоже отдать в подчинение Суворову. Россия формирует несколько корпусов на севере в Голландии, в Швейцарии корпус под командованием Римского-Корсакова и в Италии. Небольшой 20-тысячный корпус под командованием Суворова. И этот корпус ускоренным маршем во главе уже с совсем немолодым фельдмаршалом, движется к театру военных действий. Вызвав Суворова к себе и назначив командующим армией, Павел дал ему очень простую и короткую инструкцию. Ну, веди войну, как знаешь. Надо сказать, что здесь Павел был прав. Суворову объяснять, как вести войну, не надо было. Прибыв в Италию во главе этого небольшого 20-тысячного корпуса, возглавив также некоторое количество австрийских войск, он буквально в течение нескольких месяцев полностью очистил всю итальянскую территорию от французов. Французы были разбиты Суворовым методично, поэтапно, в
1: Все французские лучшие генералы: Моро, Макдональд, Жубер. Кстати, один был из лучших наполеоновских, прямо погиб на поле боя. Жубер. Быстро, эффективно и четко, так же, как до этого были биты турки и поляки. Я, честно говоря, даже описывать это не буду. Военная машина работала. Остановить ее было невозможно. Суворов стал в Италии тройным фельдмаршалом. То есть он был до этого фельдмаршалом российским. Здесь он получает титул фельдмаршала австрийского. И еще в конце кампании фельдмаршала Сардинского королевства. Пожалуй, это единственная в нашей истории тройной фельдмаршал. Проблема была только в одном. В очень плохих отношениях между союзниками. Особенно между Суворовым и его австрийскими партнерами. Суворов, хотя был главнокомандующим объединенными вооруженными силами русских и австрийцев, бесконечно получал инструкции из Вены. Эти инструкции, на взгляд Суворова, были глупы, бессмысленны и вредны. Он все время жаловался Павлу на глупость, неосмотрительность и вредоносность австрийских советников. И вот в конце концов, когда Италия полностью очищена, он получает очередную инструкцию из Вены, на этот раз предписание австрийского императора об отводе союзных войск через Альпы в Швейцарию для соединения с корпусом римского Корсакова. Поскольку в Италии все вопросы закрыты, нужно отойти теперь в Швейцарию, там, на взгляд Вены, более важный театр военных действий, соединиться с римским Корсаком и другими австрийскими войсками, которым угрожает французская армия под руководством будущего маршала Массена, вот, и Швейцарии уже двинуться на территорию Франции. Странный план, поскольку надо было идти через Альпы. План очень тяжелый, несвоевременный, приближалась зима, а в горах, в Альпах совсем зима. Крайне нелеп. Этим приказанием Суворов был крайне раздражен. Он взял свой 20-тысячный корпус без австрийцев, и дальше последовал знаменитый швейцарский поход. Про него написаны тома. Русская армия совершила небывалый в истории, ни до нее, ни после, труднейший горный переход, который при этом проходил в состояниях постоянного боя. То есть она все время отбивала атаки французов. Беспрецедентная переправа Суворова через чертов мост, который был перекинут через одну из горных рек. Французы успели разрушить мост. Русские преследовали в этот момент французский арьергард. Французы разобрали мост, обстреливали русских через ущелье. Русские разобрали какую-то избу. Все это знаете вы из школьного курса. Все это, про это снято кино. Но это можно рассказывать и повторять бесконечно. Не было веревок. Артиллерию наши вынуждены были бросить. Невозможно идти через горы с артиллерией. Но без артиллерии, практически без кавалерии. Лошади тоже не шли через эти горные кручи. Как никакого альпинистского не было оборудования, вы же сами прекрасно понимаете. Вот они разобрали избу офицерскими шарфами. Шарфы офицерские, это эти пояса. Связали бревна. Эти бревна бросили через мост и дальше под обстрелом французов переходили. Это невероятная история. Мы, имея современное состояние техники, не можем себе представить, как это можно сделать. Они делали это вручную, руки, все. Ничего более. По этим местам провести армию нельзя было в принципе. Вообще. В то время в года и тем более с боями. Но Суворов прошел. Я сделал небольшое отступление. Много лет назад я был в Швейцарии. И как-то зашел в гости к нашему послу Швейцарии. Степанову Андрею Ивановичу. Он был ректором ГИМО. Бывший студент. Сидели мы, пили с ним чай. И он мне рассказывал, как в горных деревушках Швейцарии, там, где проходила армия Суворова, неоднократно бывал. И знаете, какие интересные впечатления? Первое. Швейцарцы с невероятным пиететом сохраняют память о походе Суворова. Каждый домик, где останавливался Суворов, теперь это такой полумузей или просто музей. Вот кровать, на которой, согласно легендам, спал русский фельдмаршал. Вот домик, где он проводил штабное совещание. Вот этот трактир назван в честь Суворова. Русские за все платили, были крайне вежливы, невероятно деликатно и по-человечески относились к местным населением. Швейцарцы воспринимали суворовских солдат как освободителей, как-то неудивительно. Ну, казалось бы, Швейцария, там Наполеон, вот какая там война. Нет, это были настоящие освободители. Но самое интересное, что мне сказал наш посол, это, вы знаете, это нигде в Европе, кроме как в этих деревнях, я не видел такого количества людей с такими, знаете, голубыми глазами, столько блондинов, с типично русскими физиономиями. Такое ощущение, что швейцарские барышни очень любили суворовских чудо-богатырей. Как-то это там сохраняется. К сожалению, большому, весь героический переход через Альпы, с военной точки зрения, оказался полностью бессмысленным. Суворов шел на соединение с римским Корсаком и австрийцами, не зная, что к этому моменту армия Массена практически уничтожила объединенную австро-русскую группировку в Швейцарии. Римский Корсаков разбит, австрийская армия разбита, соединяться не с кем. И придя на выручку, он фактически оказался в западне, в окружении. Такого Суворов не ожидал. Каждый на его месте просто бы капитулировал. Накануне последнего боя этой кампании Александр Суворов обратился к офицерам. «Мы окружены горами, окружены врагом сильным и возгордившимся победами. Со времени дела при Пруте, при государе Петре Великом, знаменитое окружение русской армии при Пруте турками, никогда русские войска не были в таком гибелью грозящем положении. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог». Понимая отчаянное положение окруженные войска Суворова без артиллерии,

потери французов составили 6 тысяч. И 1200 было взято в плен. Это абсолютно невероятная фантастическая история. Наполняется известным анекдотом. Анекдотами тогда называли просто истории. Про то, как унтер-офицер Иван Махотин преподнес эполет самому Суворову. И когда Суворов понял, чей генеральский эполет он видит, он тут же на месте произвел унтер-офицера в офицеры. Соответственно, с дворянством. Что вызвало осуждение. Кого-то из штабных, как же так, ему случайно повезло, он сразу офицер. Многие годами до этого выслуживаются, годами. На что Суворов язвительно заметил. У вас есть, ну не помню, там, к кому он обращался, к какому-то капитану, у вас есть блестящий шанс стать полковником. Принесите мне второй эполет. Это было вполне в стиле Александра Васильевича. Из 20 тысяч в строю осталось более 15 тысяч солдат. Суворов привел их в теплые края, в Баварию. Там получил приказ императора Павла о присвоении ему звания генералиссимуса, титула князя италийского, а также о возвращении на родину. Здоровье Суворова было сильно подорвано в ходе швейцарского похода. Совсем пожилой, даже по современным меркам человек, ему уже было под 70, вынести же нечеловеческие лишения, что его солдаты. На обратном пути уже дома, в январе 800 года, его самочувствие резко ухудшилось. Всю весну он болел и в мае скончался. Похоронен в Александро-Невской лавре. Задолго до своей смерти Суворов распорядился, чтобы надпись на его могиле была предельно краткой. Здесь лежит Суворов. Никаких титулов, никаких званий, никаких наград, даже даты жизни. Однако его воля не была соблюдена. И лишь спустя почти 60 лет по ходатайству внука полководца Александра Аркадьевича напольную плиту на могиле заменили. Теперь на ней та самая краткая надпись, которую завещал сделать Суворов. Здесь лежит Суворов. Эта плита сохранилась в Александро-Невской лавре. Увидеть ее может каждый. Несколько слов о военном новаторстве Суворова, в чем слагаемое его полководческого гения. У нас такой странный образ сложился Суворова из кино. Многочисленных анекдотов о нем. Такого, значит, сухонького старичка, который сыплет афоризмами. Пуля дура, штык молодец. Тяжело в учении, легко в бою. Не может пройти в дверной проем, потому что ему сабля мешает. То он поскользнется на паркете и упадет перед императрицей. Ну, такой эксцентричный генерал субтильного телосложения. Это неправда. Я об этом говорил при нашей прошлой встрече. Во-первых, никакой не субтильный. Существенно выше среднего роста. Крепкий, спортивный человек. Во-вторых, все вот эти шуточки, они предназначались нижним чинам для короткого, понятного общения. А так-то Суворов был человеком очень системным, очень образованным, исключительно одаренным. Но самое главное, еще раз подчеркну, системность и тренировка. Такие слагаемые его успеха. Вообще, в ту эпоху, как таковой единой системы обучения войск не было. Именно Суворов, начиная с первого полка пехотного, которым он командовал, стал создавать систему обучения, которая следовала всю свою жизнь. Он тренировал войска, принцип заключался в следующем. Ключевой принцип. Любому бою тогда предшествовало походное движение. Перед боем войска должны были сделать перерыв, разбить лагерь, потом выстроиться в боевой порядок. На все это уходили сутки, иногда несколько. Сражение шло в линейной тактике, там линиями стреляли. Суворов отработал до автоматизма невероятную по тем временам практику молниеносного перехода войск без паузы с похода сразу в боевое построение, в каре либо в колонны, и немедленно переход в атаку. Сразу же. Это было совершеннейшее новаторство вообще для военного искусства того времени. Этому требовалась феноменальная выучка. «Науки побеждать» — это письменное оформление его словесных поучений войскам. Принципы, которым следовал Суворов, выражены короткой формулой. Глазомер, быстрота и натиск. Вот Суворов считал, что в этих трех словах вся суть его военного метода. Я попробую расшифровать. Значит, что такое глазомер? По-суворовски глазомер — это четкое ориентирование по местности. Местность очень важна для системы построения боя, это понимание обстановки и принятие оперативных решений согласно этой обстановке. Более того, в понятие глазомер Суворов также вкладывал и разведку. Ни один полководец, пожалуй, у нас до Суворова не придавал такого внимания армейской тактической разведке, как Александр Васильевич. Речь шла о засылке в тыл противника разведгрупп, захват языков, захват пленных, проведение агентурной разведки, работа с местным населением, создание заранее сети платных информаторов из числа местных жителей. Ну, например, известна реляция, что в 1770 году

0: в Польше на оплату услуг местных польских шпионов, когда Суворов воевал в очередной раз с конфедератами, с повстанцами, Суворов запрашивал 300 червоных. Полученные сведения Суворов всегда перепроверял из нескольких источников. Он никогда не опирался только на один развед-источник. Далее. Изучать врага. Никто так тщательно, как Суворов, не изучал тактику и практику действий своего противника и не требовал так, как он, действовать от штабных офицеров. Вообще, понятие «штабные учения», то есть учения на бумаге, заранее просчет, как будет действовать противник, как будем действовать мы, это ежедневная суворовская практика. Наука побеждать – это гораздо больше, чем броская формулировка. Это действительно военная наука в самом объемном смысле этого слова. Что значит быстрота? Внезапность. Стремление застать противника не готовым к бою. Именно этим продиктована и невероятная скорость походных маршей Суворова. И феноменальная способность его войск перейти в бой сразу с движения, сразу с марша. «У страха глаза велики», — говорил Суворов. «Самое главное, самое страшное оружие — это решимость, натиск, бесповоротная решимость атаковать, дружное приведение в исполнение решения, стремление сразу перейти в штыки». При этом подразумевалось, что я особо подчеркнул, что и офицеры, и командиры колонн в течение боя имеют право действовать по обстановке, принимать решения по ситуации. Инициативность у Суворова, ну, кстати сказать, как и у Румянцева, как и у Потемкина, всегда приветствовалась. Чтобы войска были смелые и решительные, чтобы преодолелось естественное чувство страха, надо не ждать опасности, считал Суворов, надо идти навстречу опасности, чтобы не успеть испугаться. Вот даже на уровне психологии отучал солдат, правильно говорите, думать об отступлении. Думать надо только о наступлении. Он во всех своих указах, во всех своих реляциях, в обращениях к войскам, практически это НЛП, нейролингвистическое программирование, кто знает, даже запрещал использовать слово «отступление». Нет слова «опасность». Его употреблять нельзя. Слово это робкое. Нет слова «отступление». Знаменитый пример есть, когда его войска, перестраиваясь в Италии и вынужденно отступая в Ретребии, Суворов говорит: «Заманивай, братцы, заманивай». Нет слова «отступление». Заманивание для нанесения контрудара. Солдаты вообще по-суворовски ничто не может озадачить. Действия его доведены до автоматизма. На марше Суворов не раз вдруг поворачивал лошадь в сторону колонны своих солдат и бросал коня на солдат. И очень сердился, если солдаты отступали, пропуская командира. Потому что солдат должен автоматически развернуться, выставить штыки, преграждая дорогу. Все дисциплинарные требования Суворова, в том числе по поводу опрятности, чистоты. Суворовский солдат – это самый гигиенически чистый солдат в Европе, самый ухоженный. У него самые низкие медицинские потери в походе, потому что он сух, он здоров, он накормлен, у него хорошая медицинская служба и сопровождение. Личный пример. Ну, полководец того времени не имел политруков, агитаторов, замполитов, поэтому очень важно было личное обращение, личное общение с солдатами. Суворов как-то умудрялся пройти в этой грани, не допустить понебратства, не допустить вольности в обращении с главнокомандующим. И в то же время посидеть у костра с солдатами, попробовать их кашу. Он всегда любил солдатскую кашу, на самом деле. Поговорить с ними, спросить, как их настроение, подбодрить. Тяжело в учении, легко в бою. Главный суворовский принцип. Армия Российской империи того времени – это профессиональная армия. Если большие армии, польская повстанческая армия, Костюшка, она собиралась по принципу призыва. Самая большая армия в мире на тот момент, наполеоновская, до 800 тысяч человек мог поставить одномоментно под ружье Наполеон, благодаря уникальной системе, которая была им создана. Это система всеобщей воинской повинности, всеобщего призыва. Но у этой армии были минусы. Новички были менее подготовлены. Именно поэтому Наполеон так ценил свою старую гвардию. Потому что новички-новобранцы еще неполноценные солдаты. У Суворова же все солдаты-профессионалы. Это рекруты, которые служат в армии, ну, либо пожизненно, либо потом при Павле 25 лет. Это профессионалы. Поэтому обучение каждого и превращение его в суперпрофессионал своего дела для Суворова – дело принципа. Только это и позволяло ему брать Измаил в меньшинстве с минимальными потерями. Потери суворовских солдат всегда минимальны против потерь противника. Вне зависимости от соотношение сил, вне зависимости от того, что Суворов всегда наступает, а в наступлении опаснее, в наступлении выше потери. Но у Суворова они всегда ниже, иногда ниже на порядок, потому что это армия высочайших профессионалов. Много мелких нюансов, которые позволяли Суворову достигать вот уникальной слаженности и эффективности своих солдат. Суворовские длинные переходы, очень быстрые, по 50 километров в день. Невероятные абсолютно. Просто невероятные. Это переход всегда под музыку, песню и барабан. Потому что так веселее. Суворовские солдаты всегда маршируют с песней под музыку. Да, удобная потемкинская форма. Она не стесняет движения солдат. Именно поэтому Суворов так ерепенился по поводу этих прусской формы Павла. Она в чем-то была хорошей. Для длинных переходов скоростных она была крайне неудобной. Эта форма хороша еще тем, что она не нуждается в длительном уходе. То есть солдат не тратит время на чистку, зашивку. Она простая в обращении. Не нужно тратить силы на уход за этой формой. Наконец, совершенно уникальная суворовская система полевых кухонь. Полевые кухни были и до Суворова. Но только Суворов сделал их тотальными. Сделал так, что сначала, еще до рассвета, вперед колонн выдвигаются полевые кухни. Потом вслед за ними идут колонны войск. К моменту, когда колонна на первом привале, а привал суворовские солдаты делают каждые 7 верст, это примерно каждые 8 километров. Два часа. Два часа быстрого шага, тяжелая амуниция и так далее, привал. Тебя уже ждет горячая еда, тебе не надо готовить там что-то на костре, тратить время. Ты быстро поел, передохнул, 30 минут, кухня уже уехала дальше вперед. И пошел следующий переход. В середине дня всегда сон. Невозможно себе представить, но суворовские солдаты всегда находили час на сон в середине дня. Именно поэтому с любого перехода, в любой момент дня, хоть поздно вечером, его солдат готов вступить в бой. Он всегда свеж и всегда подготовлен. Тактические принципы суворовские просты, понятны, но мало кто мог им следовать. Идти врозь, колонны движутся широким фронтом, но бить всем вместе. Сражение Суворов планировал всегда как атаку против самого уязвимого фланга противника. Суворов противник фронтальных атак, фронтальных столкновений. Типичный пример фронтального боя, тяжелейшей мясорубки потом, это Бородино. Вот если бы Суворов был Наполеоном, то он бы такого не допустил. Наполеон пытался, я забегаю там сильно вперед, пытался сконцентрировать удар на левом фланге русских войск. У него не получилось. У Суворова всегда получалось. Он всегда находил уязвимую часть в позициях противника и наносил туда массированный удар, расстраивая строй и добиваясь быстрого успеха. Бить смертельно вперед. Вот главное указание Суворова относительно действий пехоты. Атака, подготовленная артиллерийским огнем. Вообще артиллерия при Суворове играет очень важную роль. Затем ружейный залп и потом стремительный удар в штыки. Что это означает? Не допускать перерыва в наступательном порыве. То есть суворовские солдаты, сложно себе представить, но они стреляли практически на ходу, практически не притормаживая. Вот он на ходу колонна делает залп, раз, два, три, и сразу до расстояния примерно 60-100 метров. В тех условиях, как мы с вами понимаем, кучность стрельбы очень низкая. Поэтому смысл имеет только залповая стрельба, иначе она вообще урона наносить не будет. Но после этого залпа буквально почти в бег переход. В быстрый шаг и удар штыковой колонной. Это страшно. Страх надо было преодолеть солдату. Но это снижало потери. Потому что ты мог встречно получить только один выстрел. Дальше противник просто не успевал перезарядить ружье. И получал огромной кинетической силы мощнейший штыковой удар. Не мудрено, что даже французская армия Массена рассыпалась, а штыкового удара 15 тысяч суворовских чудо-богатырей Швейцарии. Действия полков Суворова, прошедших суворовскую школу обучения, лучшая армия в мире. Самым жестким образом Суворов пресекал насилие по отношению к местным жителям. Я не случайно рассказал им историю про Швейцарию и блондина с голубыми глазами в швейцарских горах. Вот что он писал. «Крайне остерегаться от малейшего грабежа. Всем сдающимся в полон давать пощаду». Суворов гордился тем, что за всю свою карьеру он не подписал своим солдатам ни одного смертного приговора. А за что, главным образом, выносили смертные приговоры в армии того времени? Дезертирство. Его в армии Суворова не было. Трусливость на поле боя. Бегство без приказа. Этого в армии Суворова не могло быть априори. Третье. Мародерство по отношению к мирному населению. И этого в армии Суворова не было. Это была одна из самых организованных и четких, правильных, что ли, по-своему, армии всех времен. Ну и последнее. Суворов, как и Потемкин, как и Екатерина II, обладал удивительным чутьем на талантливых людей. Он порой высказывал удивительные по меркам той эпохи мысли. Призывал всех своих соратников, всех своих подчиненных судить людей, судить офицеров не по наградам, не по знатности, не по званию, а судить их только по личным качествам и личным дарованиям. Писал Суворов, я цитирую. «Дарование в человеке – это бриллиант в глине. Отыскав его, его надо очистить и показать блеск. Талант, выхваченный из толпы, то есть из обычных людей, превосходит многих других, ибо он обязан не породе своей, не учению, не старшинству, а только самому себе». Посмотрите на героев войны 812 года. Багратиона, Кутузова, недожившего Каменского, Милорадовича, ну и так далее. Да через одного. Это воспитанники Суворова, это его ученики. Ну, еще в конце я хотел бы рассказать немного о Суворове как о помещике, потому что есть тут много мифов. Конечно, командиром был Суворов хорошим, но помещиком жестоким, крепостником, бесчеловечным. И к людям относился он как к своим крестьянам не по-людски. Вот я где-то даже читал, как Суворов, будучи недовольным тем, что много одиноких мужиков и незамужних девок у него среди крепостных, поступил с этим вопросом по-военному. В шеренгу построил у себя в имении всех холостяков, напротив шеренгу всех девиц. Дальше на первое-второе рассчитайся, кто напротив кого, шаг вперед и сразу в церковь венчаться. Вы и есть теперь муж и жена. Какой-то только ерунды люди не придумали. На самом деле Суворов был рачительным и, я бы сказал, хозяйственным человеком. После смерти отца он получил поместье. Отец у него был человеком небедным, в которых проживало 1900 крепостных душ. Ну, то есть 1900 взрослых мужчин. В последующие годы он сам приобрел еще несколько поместья на заработанные деньги, дарованные ему императрицей. Чаще всего из всех поместьй упоминается село Кончанское, где он пробыл в ссылке около 2 лет. Вся жизнь Суворова носила такой бивуачный характер, и он, конечно, подолгу в своих поместьях не засиживался в мирное время, хозяйством не обрастал, и, казалось бы, у него не было совсем времени уделять внимание сельскому хозяйству, должен был бы все перепоручить управляющим и забыть о том, что это у него есть, только ренту получать немаленькую с этого. Однако все это не так. Как ни странно, хозяйством он интересовался и хозяином был. Даже составил специальную записку, в которой отразил свои взгляды на агрокультуру того времени, о том, как надо сельским хозяйством заниматься. Называется эта записка так. «Причины упадка крестьянского хозяйства». Масштабно Александр Васильевич мыслил. В этом прелюбопытном документе говорится следующее. Дальше я буду только читать, потому что уникальный суворовский стиль. Своими словами не перескажешь. Итак. «В привычку вошло пахать иные земли без навоза, отчего земля вырождается, и из года в год приносит плоды все хуже. Я наистрожайше настаиваю на размножении рогатого скота и за нерадение о том жестоко вначале старосту, а потом и всех остальных буду наказывать». То есть землю удобрять, крупный рогатый скот разводить. «У крестьянина, кавычки, Михаила Иванова одна корова. Надо бы старосту оштрафовать за то, что допустили они Иванова дожить до одной коровы. Срочно купить Иванову другую корову из моих денег. Сие делаю не в потворство, а объясняю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. Богатых исправных крестьян и крестьян скудных, бедных, различать, первым пособлять в податях и работах беднякам, особливо почитать неимущих, у кого много малолетних детей». То есть заботиться о больших семьях. В общем, Суворов человек, которому до всего есть дело. Вот, например, он придавал большое значение древонасаждениям. Имеющийся на его земле лес он очень берег. И если крестьянин хотел построить себе дом, избу, Суворов никогда ему своего леса не давал. Мог дать ему денег судить, чтобы купить лес на стороне. Потому что свой лес – это богатство, его надо защищать. Вот еще одно письмо Суворова. «Вне урожай крестьянину пособлять всем миром взаимообразно, то есть без процентов, чиня раскладку на прочие семьи, совестно, при священнике и с поспешностью. Бедным помогать. Совместно. Без процентов». В 1785 году Суворов даже купил несколько соседних имений, единственно за тем, чтобы уничтожить Чересполосец. Чересполосец – это беда всех крестьянских хозяйств того времени. И даже у него не было денег для этого, так он, идя навстречу настойчивым просьбам своих крестьян, совершил эту покупку, специально получив где-то заем. Самое интересное, как Суворов заботился об увеличении рождаемости. «Богу угодно, чтобы люди множились», – писал он. Он браки всемерно поощрял и каждому своему женившемуся крестьянину давал бесплатно 10 рублев. такой семейный капитал. 10 рублей – это большие деньги, это годовое солдатское жалование, к слову сказать. Однажды сельский сход порешил отдать солдата некого беспризорного бобыля, мотивируя тем, что у него нет хозяйства, и горевать, коли убьют его, будет о нем некому. Суворов с этим решением не согласился. Он с этим бобылем поговорил, и, видимо, его тронула несчастливая доля этого неженатого крестьянина. Он приказал его женить, а всем миром, то есть всем обществом, помочь ему завести хозяйство. Когда же ему доложили, что другой его крестьянин, некто Медведев, которого прочили в рекруты, чтобы не пойти в рекрутчину, отрубил себе палец, так вместо того, чтобы наброситься на Медведева, он гневно обратился на деревенского старосту. «Вы, староста, его греху причина. За это вас самих буду сечь. Знать не слышал крестьянин, что от меня не велено рекруты своих отдавать, а буду я их покупать миром на стороне, чтобы рекрутчины у меня никто не боялся». Вот такой был хозяин Суворов. «Крестьянин богат не деньгами, а детьми», – писал Суворов. «От детей ему и деньги будут». Хороший принцип. В общем, жил Суворов у себя в имении скромно, в Кончанском. Единственной слабостью его были чай да нюхательный табак. Этот чай и табак Александр Васильевич покупал, денег не жалея, самых высших сортов. Вот он писал, что из Москвы ему прислали такой дурной чай, что весь желудок у него от него испорчен. «Пожалуйста», – пишет он, – «пришли мне чаю наилучшего. От нюхательного табаку, который ты мне прислал, у меня болит голова. Купи табак через знатоков хороший. Вино твое тоже дурно». Ну уж, ладно, бог с ним. Ну, короче, вино можешь прислать мне какое хочешь, а вот чай и табак только самые лучшие. В отличие от большинства тогдашних богатых дворян, которые имели, конечно, многочисленную дворню, множество слуг, лакеев для своих надобностей, Суворова по большей части обслуживал один единственный человек. Это известен его денщик Прохор Дубасов. Иногда, правда, Прошка запивал, и тогда Суворов на него кричал и куда-то его отсылал подалее. Однако и в изгнании Прошка не бывал забыт. Суворов пишет инструкцию. «А другу моему Прошке, коли просит, выдайте, что в водке». В доме Суворова всегда проживало с десяток его бывших солдат, инвалидов. Он платил им полноценное солдатское жалование, кормил, одевал, поил. Вот таким предстает перед нами Суворов помещик. Цельная была натура. Хороший был человек, хороший хозяин. Немного о посмертной памяти Суворова. Его имя, опутанное легендами, породило бесконечное количество анекдотов. Тут рассказы и о его аскетизме, и о простой пище, и о сне на соломе, как он спал, укрываясь шинелью, и о утренней гимнастике, о закалке. Это, в общем, характерно для многих военачальников того времени. Ничего уникального в этом не было. Суворов действительно по утрам занимался гимнастикой всю свою жизнь. Закалкой, делал гимнастические упражнения, совершенно этого не смущался. Как писали, почти голым. Ну, почти голым это имеется в виду, естественно, в белых нижних штанах и в нательной рубашке. Это почти голый по тем временам. Чудачеством считали его борьбу с немогузнайством. Терпеть не мог Суворов, когда не получал внятного, конкретного, понятного ответа на любой свой вопрос. Даже, может быть, самый провокационный. В этом отношении образцом Суворов считал солдата, который на вопрос «Сколько звезд на небе?» не ответил Суворову, как принято было, ну, сколько звезд, не могу знать. А тут же принялся считать, задрал голову к небу и давай считать, сколько звезд. Раз, два, 50, 60, 70. В общем, пока Суворову не надоело. Такие остроумные солдаты Суворову нравились. До наших дней дошли краткие, емкие, ну, как говорится, по делу афоризмы Суворова. Мы русские, и потому победим. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Это, кстати, сегодня девиз нашего поискового движения в России. С юных лет приучайся прощать проступки ближнего, и никогда не прощай своих собственных. Скорость важна, а поспешность вредна. Подозрение – мать премудрости. Неожиданно. Служба и дружба – две параллельные линии. Не пересекаются. Я был ранен 10 раз, 5 раз на войне и 5 раз при дворе. Все последние раны смертельны. Суворов был плохим царедворцем. И если Екатерина его шалости, остроты, ерничание, шутовство иногда прощала, когда Суворов действительно мог поскользнуться демонстративно на паркете и упасть, высказывая тем самым презрение паркетным генералам, не боевым офицерам. Когда Суворов мог, вопреки прямому приказу, взять штурмом турецкую крепость Туртукай, что закончилось для него практически военно-полевым судом. Но когда информация об этом суде дойдет до Екатерины, она напишет свою знаменитую реляцию. Победителей не судят. Кстати сказать, в отношении личной переписки Екатерины и Суворова. 1794 год. Суворов покоряет мятежную Варшаву, отправляет императрице, возможно, самый лаконичный доклад военной истории, состоящий из трех слов, согласно легенде. «Ура! Варшава наша!» Екатерина отвечает кратко. «Ура! Фельдмаршал Суворов. Высшее воинское звание получил». Как-то Екатерина подарила Суворову шубу, увидев его закаляющимся в холодных условиях, и сказала ему, что в преклонных годах уже надо Александру Васильевичу зимой тепло одеваться. Суворов продолжил ходить зимой в одном мундире демонстративно, но поскольку матушка приказала, чтобы шуба была всегда при нем, то Суворов строго-настрого приказал, чтобы денщик всегда носил шубу вслед за ним. То есть вот Суворов, а вот при нем денщик с шубой. Екатерине донесли об этом, Екатерина смеялась. Ну и в качестве такого ответного троллинга во время очередного визита Суворова в столицу предложила ему остановиться непосредственно в Таврическом дворце. И когда Суворов туда прибыл, он увидел, что рядом, в спальне его, рядом с постелью, есть вторая постель, как говорится, на выбор. Это просто огромные охапки сена наложенные, и лежит какая-то старая шинель солдатская. Тут же рядом огромные кувшины, дело было зимой, с ледяной Невской водой. Это, соответственно, ему для утреннего обливания. Екатерина соревновалась с Суворовым. В остроумии в этом отношении она всегда была на высоте. Надо сказать, что при всей своей эксцентричности Суворов мог продемонстрировать глубокие познания в самых неожиданных областях. И рассказывали, что однажды Потемкин случайно услышал, как Суворов умно, тонко, интеллигентно говорит с Екатериной. Он очень удивился и спросил его, как же ты скрываешься, что ли, под маской такого шутника? Что Суворов ответил, ну что, с иными я говорю на ином языке, а с государыней на ее языке. С теми, кто Суворову не нравился, он мог поступить самым прямолинейным образом. Бывает, приедет тот Суворову в гости, побеседовать. Суворов не хочет с ним общаться. Так он оденется, выйдет, сядет к нему в карету, поговорит с ним. Он попрощается, пожмет руку, похлопает по плечу и все. Говорит, ну все, поговорили, пока. Демонстрировал такое негостеприимство. Чудак. Первый музей Суворова был открыт еще в 1905 году в Петербурге. Сейчас это государственный мемориальный музей Суворова, и я искренне каждого из вас приглашаю этот музей посетить. Он совершенно замечательный. Там вы увидите как раз и посмертную маску Суворова, ту самую знаменитую трость Суворова, о котором я говорил. Там вы увидите множество офицерских патентов Суворова. Выдавался такой патент с печатью, серьезный, красивый, на каждый новый офицерский чин. Меня потрясло в этих патентах то, что, начиная с младшего офицера, по-моему, чуть ли не с подпоручика, каждый подписывался императрицей. Можете себе такое представить? То есть там вот Суворов, поручик, подпись императрицы Елизаветы, императорская печать. Ну, такое было внимание к офицерам того времени. В 1918 году будет издана первая книжка красноармейца. Утверждать текст ее будет Ленин и Троцкий лично. Вот уже туда вошли такие популярные изречения Суворова. «Сам погибай, товарища выручай». Каждый солдат, не только красноармеец, каждый солдат должен понимать свой маневр. В 30-е годы образ Суворова оказался необыкновенно востребованным в книгах и в кино. Говорят, что в начале войны, после своего знаменитого обращения 7 ноября 1941 года к уходящим на фронт войскам, где Сталин сказал, что пусть вдохновляют вас на победы образы наших великих предков, и среди них был Александр Суворов, Сталин повесил портрет Суворова у себя в кабинете. Не знаю, правда это или нет, но я был в мемориальном кабинете маршала Жукова, как министра обороны, но там все просто и понятно. Посередине стол Жукова, справа портрет Суворова, слева Кутузова. Именем Суворова был назван полководческий орден трех степеней, учрежденный в 1942 году, кавалерами которого становились те командиры, которые одерживали победы путем решительного наступления. Кстати сказать, первым кавалером ордена Суворова в высшей степени стал Георгий Константинович Жуков. Тогда же были возрождены кадетские училища. Назвать их предложили сталинскими. Так было в первоначальном проекте. Ну, для мальчиков-сирот, главным образом детей офицеров, солдат, по образцу кадетских корпусов императорской России. Верховный продемонстрировал, как надо выстраивать культуру исторической памяти, и лично распорядился назвать их не сталинскими, а суворовскими. Кстати сказать, орден и медаль Суворова есть и в современной наградной системе Российской Федерации. Памятников Суворову много, недавно совсем. В одном из его имений, недалеко от города Суздаль, Владимирской области, село Кистыш, Российское военно-историческое общество открыло еще один памятник Суворову. Там же сейчас создается и местный музей Суворова. Особенно приятно, что музей этот создается на общественных начинаниях фондом на пожертвования офицеров, воспитанников суворовских училищ. Планируется интересный, хороший суворовский музей. Суздаль – популярное туристическое место. Буквально от Суздаля это минут 10 на машине. Заезжайте. Ну и, наконец, хочу сказать, что в 2014 году военно-историческое общество объявило конкурс «Имя Победы». Было обширнейшее голосование в интернете. Миллионы людей голосовали, выбирали образ полководца, который символизирует всю воинскую славу России. Ну и, как несложно догадаться, в результате этого всенародного интернет-голосования, посмотрите, это все есть на сайте История РФ, была определена сотня самых прославленных полководцев России, и среди них наибольшее число голосов было отдано Александру Васильевичу Суворову. Именно его имя сегодня для нас символизирует славу русского оружия. Суворов умер в мае 1800 года. Узнав об его смерти, великий русский поэт Гаврила Державин, великий государственный деятель, офицер боевой, пришел домой. У него был дома снегирь. Домашняя птичка. Смешная такая, нахохлившаяся. Ученая. Он научил этого домашнего снегиря насвистывать какой-то военный марш. Державин пришел с похорон, и снегирь, обрадовавшись хозяину, стал опять насвистывать этот военный марш. Державин написал тогда стихотворение, с которого, на мой взгляд, в общем-то, началась вся великая русская поэзия 19 века. Совершенно поразительное стихотворение на смерть Суворова. Снегирь, что ты заводишь песню военную? Флейте подобно, милый снегирь. С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный где, храбрый, быстрый Суворов? Северный гром и в гробе лежат. Кто перед ратью будет пылая ездить на кляче? Есть сухари, в стуже и в зное меч закаляя, спать на соломе, бдеть до зари. Тысячу воинств, стен и затворов, с горстью русских всех побеждать. Ну и так далее. Умер Суворов. Нет теперь мужа в свете столь славно. Полно петь песню военную, снегирь.
1: Небольшое отступление. Я из семьи военных и отношусь к людям, у которых профессия Родину защищать, по-особому. Считаю их людьми, заслуживающими повышенного и уважительного внимания, любви общества и государства, а те, кто служит на море, на воде и под водой. Вот это, на мой взгляд, вообще сверхчеловеки, потому что человек не живет на воде, не может жить. А они живут, они служат, сражаются, и они побеждают. В числе таких прославленных наших соотечественников 18 века и Федор Ушаков. Он не только знаменитый русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, родоначальник новейших тактических приемов. Мало этого, Федор Ушаков еще искусный дипломат, создатель так называемой Республики Семи Островов под протекторатом России, первого греческого государства на территории современной Греции после краха Византийской империи. Федор Ушаков, мало того, это единственный российский военачальник, канонизированный православной церковью и причисленный к лику святых как праведный воин. Федор Ушаков участвовал в 43 морских боях, в том числе в 5 крупных сражениях. Не потерпел, как и Суворов, ни единого поражения. За все время службы Федор Ушаков не потерял ни одного корабля. Ни один матрос Ушакова, ни один его подчиненный ни разу не попал в плен. Турки, основные противники Федора Ушакова на южных морях, называли его уважительно Ушак-паша, приписывая ему колдовскую власть над ветрами и туманами. При этом, как ни парадоксально, мы очень мало знаем о Федоре Ушакове, очень мало знаем подробности о его жизни. Давайте попробуем эти лакуны восполнить. И еще раз хочу сказать, что наша сегодняшняя встреча происходит по просьбе наших зрителей. Спасибо вам большое за отклики, комментарии, советы. Они помогают сделать наш лекционный курс лучше. Все ваши комментарии я с большим удовольствием читаю. Скажу честно, они иногда даже вдохновляют больше стараться. Федор Ушаков родился 13 февраля 1745 года. Он на 20 лет моложе Румянцева. Это следующее поколение российских военачальников. Родился он в селе Ярославской губернии. Его отец никакой не знатный вельможи, отставной сержант Преображенского полка. Мать Прасковья Никитишна, домохозяйка, как бы сейчас сказали. Такие вот старые русские имена. Воспитанием будущего адмирала занимался его дядя Федор. Федором он стал потом уже, его имя после принятия монашеского пострига, а тогда он в миру был еще Иваном Игнатьевичем Ушаковым. Он тоже в молодости служил в Преображенцах, потом вышел в отставку, повоспитывал племянника и ушел в монастырь. Впоследствии он станет настоятелем Санаксарского мужского монастыря. Род Ушаковых дворянский. Но это такое, знаете, дворянство еще беднее, чем Гринёвы в «Капитанской дочке». Когда отец Ушакова умер, Федор унаследовал всего 19 ревизских душ. Это для понимания против 1900 душ, унаследованных Александром Суворовым. Беднее Суворова примерно в 100 раз. На самом деле, наверное, еще больше. Все-таки Суворов столичный житель, а это глубокие-глубокие сельские провинциалы. Вот говоря об воспитании юного Феди, кто принимал еще активное участие? Его сосед, отставной моряк, который служил матросом еще на Петровском флоте. Федя обожал с детства вырезать из дерева игрушечные кораблики. У него накопился целый деревянный резной флот. С детства он бредил морем. Никакого моря он, конечно, не видел. В 16 лет родители отдают его на учебу. На учебу, я обращаю внимание. В морской шляхетский кадетский корпус в Петербурге. Я еще раз отсылаю вас к замечательному музею истории военной формы на Большой Никитской в Москве. Там сейчас проходит прекраснейшая выставка. Я недавно ее как раз показывал Сергею Кужбетовичу Шойгу о военном образовании в Российской империи и военном образовании в Советском Союзе, о кадетских суворовских корпусах. Там есть много интересной информации как раз о морском шляхетском кадетском корпусе той эпохи. Это было элитное, одно из самых лучших учебных заведений в России. Надо сказать, что вообще дворяне той поры не особо любили учиться. Вот Потемкин тоже не из богатых дворян пошел в Московский университет и стал там лучшим студентом. А уж в морские офицеры шли совсем бедные дворяне, потому что понимали, что служба это тяжелая, неблагодарная, продвижение проходит не столь быстро, как в сухопутных частях, не говоря уже о гвардейских. Мы все с вами видели сериал про гардемаринов. Там это немного отлакировано. На самом деле, учеба в морском кадетском корпусе была гораздо тяжелее. И, кстати, атмосфера в этом корпусе, я сейчас об этом расскажу, была непростой. Учили там хорошо. Среди выпускников морского корпуса, помимо Ушакова, еще и Крузенштерн, и Дмитрий Синявин, и даже будущий министр просвещения Александр Шишков. Достаточно сказать, что математику в корпусе преподавал ученик Эйлера, знаменитый профессор Котельников. Часть предметов читалась будущим морским офицерам на немецком и французском языках, то есть сейчас как в самых-самых элитных школах. Директором корпуса был Иван Голенищев-Кутузов. Тот самый родственник Михаила Кутузова, у которого в доме будущий прославленный фельдмаршал воспитывался. Директор корпуса полагал, что поскольку нет нормальной литературы о морском деле на русском языке, ну ее просто очень мало было тогда, то каждый морской офицер должен знать как можно больше и лучше иностранные языки. Это ему нужно просто профессии по работе, чтобы читать морские карты иностранные, чтобы свободно общаться с иностранными морскими офицерами, чтобы читать книги по кораблестроению, по военной теории, по военному делу. В этом отношении Иван Голенищев-Кутузов, который, кстати, заслужил прозвище отца всех русских моряков, требовал от морских офицеров глубокого-глубокого знания разных дисциплин и нескольких иностранных языков как минимум. Обучение происходило следующим образом. Сначала поступали в младший класс, например, в третий. Учиться там можно было несколько лет, год, и два, и три зачастую. Сдав целую серию сложных экзаменов, тебя переводили в более высокий класс, во второй, а потом уже в первый, самый старший. Только в первом классе кадет получал звание гардемарин. Гардемарин – это прямой перевод «морской гвардеец». И вот, получив звание гардемарин, кандидат в морские офицеры, они отправлялись уже на практику в море. Что мы знаем о личных качествах будущего нашего прославленного адмирала? Здесь надо сказать несколько слов об обстановке в морском кадетском корпусе. Как тогда тактично писали про кадет, кавычки открываются, умели тонко выразить мысль, мышцы кадет были в постоянном упражнении для водворения прав сильного над слабейшим. Кавычки закрываются. Это эзоповым языком говорит о том, что была там дедовщина. Старшие кадеты лупили младших. Воспитатели всеми силами пытались это как-то пресекать. Пресекали с помощью унтер-офицеров, с помощью капралов из наиболее сильных и авторитетных воспитанников кадетского корпуса. Вот Ушаков и был назначен таким капралом. На такие должности назначались только самые физически крепкие. ребята, которые могли разнять дерущихся. При этом посмотрите на Ушакова, ну, насколько мы знаем по описаниям, он был ниже среднего роста, для гвардейцев, по крайней мере, 164 сантиметра, он очень худощавый, щупленький, как бы сейчас сказали. Но знаете, есть такие ребята, не только в армии, которые берут не физическими параметрами, вот которые такие отчаянные совершенно, бесстрашные дручуны. Вот, видимо, к этой категории Ушаков и относился. Кстати сказать, это говорит об его характере. Я где-то прочитал, что как раз вместе со своим отцом и с дядей иногда он ходил в лес на медведя с рогатиной, это будучи еще мальчишкой. Поэтому свидетельствует о характере подростка Федора. Что касается учебы, то Федор проявил недюжинное рвение. За 5 лет он окончил эти самые несколько классов кадетского корпуса. И в 1766 году, в возрасте 21 года, с отличием заканчивает кадетский корпус и получает, как и все гардемарины, первое воинское звание на флоте мичмана. Мичман на тот момент это еще не офицер. Я не буду долго рассказывать истории вот этих мичманских и младших офицерских званий на военно-морском флоте, тем более, что статус этого звания постоянно менялся. Мичман это переделанное английское слово middleshipman, сокращенно middleshipman. Это не означает, что он какой-то средний человек на флоте. Это означает, что он находится посередине корабля. Посередине палубы. Middleshipman – это человек, стоящий в середине палубы большого парусника. Потому что офицеры, которые отдают команды, а матросы, в первую очередь матросы на реях, на парусах, эти команды исполняют, управляют кораблем. Офицер не видит всех парусов, и поэтому в середине палубы находится middleshipman, мичман, который должен правильно передать команды офицеров и проконтролировать их исполнение, чтобы корабль, собственно, шел туда, куда он должен идти. А то пара неловких движений, и все это может печально закончиться. В те годы мичман это не офицер, это последнее старшее унтер-офицерское звание. По табели о рангах на флоте меньше званий, чем на гражданской службе или в армии, поэтому мичман это не самый низший чин, это не 14-й ранг, иногда 13-й, менялась система, иногда 13-й, иногда 11-й. Если сравнивать с армией, это соответствует иногда подпоручику, иногда поручику, но на флоте все равно это офицером не считается. Офицерский лейтенант – это уже капитан в армии. Я к чему это все рассказываю, чтобы вы понимали, что Ушакову 21 год, без всякого плата, оттуда из села, дворянин фактически без крепостных. Это вам не Румянцев, который в 18 лет уже и граф, и полковник, все у его ног. И это даже не Суворов. Хотя у Александра Васильевича тоже карьерное движение лет до 40 шло очень-очень постепенно, неторопливо, по тем меркам. Хотя уверенно. Сначала мичман Ушаков ходит из Балтики, из Кронштадта в обход Норвегии, в обход всего Скандинавского полуострова в Архангельск и обратно. Ему, кстати, всегда везло с командирами. Самый длинный на тот момент вообще рейд для русского флота и очень тяжелый по погодным условиям. Сначала он эти рейды совершал под командованием опытного будущего адмирала Чичагова. Затем его назначили на корабль под командованием шотландца Самуила Грейга, впоследствии героя Чесменской битвы, тоже опытнейшего мореплавателя. Ну, а потом начинается Первая русско-турецкая война 1768-74 годов, Румянцевская война. Ушаков служит, воюет, младший офицер. Кстати сказать, после этой войны, после заключения Кучука и Наджерского мира, случился забавный эпизод, о котором я расскажу. Екатерина решила проверить, как работают условия мира, по которым русским торговым судам разрешалось проходить через Босфор и обратно, а военным не разрешалось. И она согласилась с предложением сформировать военную эскадру, замаскировать ее под торговые суда. Я уже не знаю, как выглядела эта маскировка. Прятали, наверное, пушки, как-то обшивали борта, переодевали моряков, делали фальшгрузы всяческие торговые. И вот такую замаскированную военную эскадру под торговую флотилию она хотела провести кругом вокруг Европы, войти, соответственно, через Босфор, Дарданеллы и завершить это путешествие где-то у нас. Ничего не получилось. Турки секрет распознали. Через Босфор пройти не дали. И отворот-поворот поплыли обратно вокруг Европы. Но это было хорошее путешествие. Давало большой опыт нашим морякам. И во время этого двойного круиза Федор Ушаков как раз командовал судном, которое называлось «Святой Павел». Это потом запутало очень многих историков. Так получилось, что и в начале своей морской карьеры, и потом в середине, я вам расскажу, и в самом конце Ушаков командовал кораблями под названием «Святой Павел». Эти корабли потом смешались у военных историков в голове, и возникло множество путаницы, перешедшей и в художественную литературу в том числе. Скажу сразу, что исключительно важную роль в карьере Ушакова сыграл, конечно, Потемкин. Потемкина было, конечно, чуть на талантливых людей. До конца своих дней Потемкин как покровительствовал Суворову, так на флоте покровительствовал и Федору Ушакову. Именно при Потемкине Ушаков дошел от мичмана, от младшего, самого еще не до офицерского звания на флоте, до чина вице-адмирала, что соответствовало третьему рангу знаменитой табели о рангах. При Павле потом он поднимется еще на одну ступень и станет полным адмиралом. После возвращения из этого средиземноморского круиза Ушакова назначают командиром только что построенной императорской яхты «Счастье». Это яхта, на которой сама императрица Екатерина совершала регулярное плавание в Петергоф и Кронштадт. Из Зимнего дворца ездила на дачу Петергоф и обратно, а также по мере необходимости в Кронштадт с инспекциями. Более блатное назначение на флоте сложно себе представить. Как умудрился молодой Ушаков получить это назначение, до сих пор историки спорят. Одни говорят, что это просто была банальная прямая протекция Потемкина, фаворита Екатерины. Другие рассказывают невероятную, околоромантическую историю об особой роли в этом назначении известнейшей красавицы той поры Кати Синявиной. Она была дочерью адмирала Синявина, под началом которого Ушаков некоторое время служил. Ей на тот момент 18 лет. Она из первых красавиц Петербурга, фрейлина Екатерины, имела множество поклонников, но при этом благоволила графу Воронцову, нашему будущему главному англоману русской истории, и послу в Лондоне. Воронцов-то вообще втрескался к нему по самые уши. Но князь Потемкин тоже обратил на Катю внимание. У князя был один глаз, но зоркий. Красавица не выскочила из его сферы интересов. Уж я не знаю, как там складывались отношения между Синявиной и Потемкиным. Сплетничать не будем. Закончилось все хорошо. Катя вышла замуж за Воронцова, уехала с ним в Лондон. А вот Ушаков как-то там при посредничестве Потемкина стал командиром императорской яхты. Придворная морская служба у него совершенно не сложилась. Пробыл он в этом завидном качестве при императрице очень недолго. По одной из версий, его карьера оборвалась из-за нежелания менять установленный порядок ради комфорта царственной особы. Екатерина вечером садилась поздним на борт яхты, чтобы доплыть до Петергофа несколько часов. Как-то раз, собственно, в первый раз, взяв на борт Екатерину, и взяв курс на Петергоф, в полночь капитан приказал бить склянки, как моряки называют обычай отмечать каждые полчаса времени. То есть склянки — это такие песочные часы. Каждый раз переворачивая их, вахтенный должен бить в колокол. В полдень, в отличие от склянок, моряки били рынду. Всем было понятно, что полдень. Но бить рынду — это опять же от английского ring the bell. Бей рынду. Екатерина, перепугавшись, выскочила из каюты. Что за звон? Что случилось? Ушаков, порядок есть порядок. Так положено. Но вот после этого Ушакова и отправили служить на боевой корабль в очередной морской поход. Что, в принципе, пошло ему потом на пользу. Тем временем Потемкин много времени проводит в Херсоне и строит флот, поскольку дело идет к очередной войне с Турцией. После Кучук-Кайназжирского мира и так называемого ничейного статуса Крыма, когда Крым якобы независимое государство. Понятно, что влияние России там колоссально. Но этот статус Турция явно считает недоразумением, временным недоразумением, и рассчитывает на реванш. В Петербурге тоже понимали, что для надежного обеспечения безопасности России надо Крым присоединять к России окончательно. Без окончательного решения крымского вопроса мира на юге не будет. Екатерина безгранично доверяет Потемкину. Она пишет в разгар кризиса, позволю себе процитировать: «Денег пошлю и суда наряжу, а о войсках полагаюсь на тебя, кого сам пошлешь, ведь ты горазд избрать надобного». Князь Потемкин избрал надобного на флоте. В числе этих надобных людей, призванных Потемкиным на флот, строящийся был Ушаков. Он к этому моменту уже опытный офицер, капитан второго ранга, ему 38 лет. Он прибывает в Херсон, и ему поручается достройка и потом командование большим линейным кораблем, который опять называется «Святой Павел». Это второй по счету «Святой Павел», которым командует Ушаков. Кстати, тогда же он получает и первый орден. Я отошлю вас к предыдущей лекции о Румянцеве, который уже, будучи, по-моему, генерал-майором или генерал-лейтенантом, получил свой первый орден. Ордена боевым офицерам за просто так не давали. Ушаков тоже получает свой первый орден, когда ему уже почти 40. Это орден Святого Владимира 4 степени за ревностный и отличный подвиг. Что интересно, не за боевые заслуги, а за выигранную битву против чумы. В этот момент в Херсоне, куда прибыл Ушаков, бушевала эпидемия. Чума тогда, наряду с оспой, самая опасная смертельная болезнь века. Строительство кораблей остановлено, несмотря на крайнюю военную необходимость. Команды выведены в степь, врачей не хватает, врачей совсем нет. И обязанности по сохранению здоровья корабельных команд возложены на командиров кораблей. Что сделал Ушаков? Твердой рукой вводит железный карантин. Всю команду корабля, это по штату мирного времени ни много ни мало 476 человек. Всю команду корабля он разделил на артели. Каждую артель поселил в отдельную палатку, специально сооруженную из камыша. Общение между палатками, между артелями строжайше запрещено. Они работают по очереди, не пересекаясь друг с другом. То есть фактически работающая самоизоляция. Вокруг лагеря разложены постоянно горящие костры. То есть лагерь все время обкуривается. Матросам велено ежедневно натираться уксусом. Но это помимо того, что они просто пребывают в идеальной чистоте, все время моются моющими средствами, натираются мочалками. За соблюдением всех этих правил Ушаков следит лично. Вы не поверите, но в разгар эпидемии на борту, или правильнее сказать, в лагере Ушакова, ни один матрос не заболел вообще. Исключительная ситуация. Вот за это он получает орден. И когда в 1787 году Екатерина в ходе своей триумфальной поездки на юг в сопровождении дипломатов иностранных, представителей дворов, ну и своего главного союзника, императора Священной Римской империи Иосифа II, он ехал инкогнито, она производит осмотр, высочайший осмотр построенного Черноморского флота. В числе и других кораблей, находящихся на Севастопольском рейде, был и святой Павел под командованием Ушакова. Ну, а дальше Турция объявляет России очередную войну, войну, которая войдет в историю как Потемкинская. И дальше Ушаков, бой за боем, сражение за сражением. Он исповедует фактически суворовские принципы в тактике, методике воспитания, подготовки своих матросов. Уделяет большое внимание личным навыкам, личному обучению каждого матроса и каждого канонира. Каждый солдат должен знать свой маневр, говорил Александр Васильевич Суворов. Так у Ушакова на корабле каждый матрос знает свой маневр. Как они тренировались? Например, в части артиллерийского боя. На качелях из канатов, имитировавших качку, устанавливали орудие. Орудие это раскачивалось вместе с канониром. И из него нужно было попасть в парус, установленный в море на деревянном щите. Движение. Экипажи Ушакова всегда были лучшими, отличались по тем меркам убийственно высокой точностью огня. Помимо этого, он был родоначальником и новой тактики движения и применения сил флота, создавал численный перевес на ключевом участке боя, избирал целью вражеский флагман и сразу атаковал его, лишая таким образом флот противника командования. Опять же, вопреки всем канонам того времени, Ушаков не строит свои корабли в линию, он атакует против ветра, ну и действительно, по тем меркам, это была революция в морском бою. В результате, в 1790 году Потемкин назначает Ушакова командующим всем Черноморским флотом. Рассказывая его о морских победах, я не хочу акцентироваться еще раз в своих лекциях о конкретных военно-исторических сражениях, о деталях, мы иначе в них погрязнем, что-то забудем. Некоторые названия, некоторые имена собственно, я буду вам называть, потому что это имена славы. Славы русского оружия и русского флота. Вот такое имя, забытое сейчас совершенно. Это Калиакрия. Звездный час флота под командованием Ушакова в ту войну. Мыс Калиакрия находится в Болгарии. И дословно его название означает «красивый мыс». Он известен любителям курортов. Рядом находятся знаменитые золотые пески болгарские. Кто помнит советскую классику «Пейте коньяк, слынчив брях», вот Калиакрия – это там, где Слынчев бряг. Там находится большой турецкий флот. Потемкин прекрасно понимает, насколько опасна схватка с превосходящими силами противника. А турецкий флот превосходит черноморский по многим параметрам. Дело в том, что, ну, во-первых, турецкие корабли строили французские инженеры по французским чертежам из самых лучших материалов. Они тренировали турецких матросов между первой Румянцевской и второй Потемкинской русско-турецкими войнами. У турок прошла очень серьезная модернизация и армии, и крепостей, и флота. Турецкие корабли развивают гораздо большую скорость, чем корабли Черноморского флота, потому что они построены из лучших сортов дерева, они дороже. Ну и помимо этого, турки имеют значительный численный перевес. Экипажи турецких кораблей еще больше. Просто у них больше кадров, больше офицеров, больше моряков. И Потемкин, понимая это, писал Ушакову перед боем: «Молитесь Богу, Господь нам поможет, положитесь на Него, ободрите команду и произведете с ней желание к сражению». Оставалось только молиться Богу, сталкиваясь с мощным турецким флотом. Один из турецких адмиралов, командующих флотом, перед боем у мыса Калиакрия поклялся султану привести ему Ушакова, тогда еще Ушак-паша его не называли, привести Ушакова в железные клетки и возить его по Стамбулу на посмешище горожанам. Учитывая опыт, османские адмиралы, опытные моряки, понимали, что с русскими не надо перестреливаться, русские искусные морские артиллеристы, а надо как можно быстрее сблизиться, пойти на на абордаж, поэтому непосредственно перед сражением экипажи турецких кораблей были увеличены в 2-3 раза как раз в расчете на абордажную схватку и подавляющий перевес. Что произошло? Произошло все с точностью до наоборот. Русские не уклонялись от сражения, а напротив, неожиданно наш флот атаковал неприятеля. Турки поначалу, как им было свойственно, даже не поверили, что Ушаков в меньшинстве отважился на атаку. При этом маневр оказался столь стремительным, огонь наш столь успешным, что турецкие корабли, перестраиваясь, начали мешать друг другу и фактически стрелять по своим. Корабли флота Ушакова подходили к противнику тремя колоннами. Сражения того времени морские, в отличие от сухопутных, очень медленно все происходит. Очень медленно. Ну, ветер, парусный флот. Им надо было сначала перестроиться в боевой порядок, потом только начинать сражение. За это время турки полагали, что они тоже перестроятся в боевой порядок. У них большое численное преимущество. Флот стоял на якорях, никуда не торопился. Ушаков же, не перестраиваясь, на скорости ворвался в промежуток между турецкими береговыми батареями и турецкой же эскадрой. Вот этого оказаться на перекрестном простреливаемом участке все уставы того времени запрещали категорически. Однако турки это не ожидали. Поэтому они не успели перенастроить батареи и стали обстреливать Ушакова. А под обстрел попали собственные же корабли. Корабли не успевают перестроиться, построиться как-то, начинают просто обрубать канаты. Ушаков атакует при этом против ветра поначалу, а потом выигрывает ветер. Корабли турецкие скучиваются. Полнейшая происходит неразбериха. При этом Ушаков испытал в этом бою еще одно радикальное отступление от уставов, согласно которому командующими флотами флагманский корабль должен находиться в самом защищенном месте, в центре боевого порядка. Ушаков уже вышел на своем флагмане вперед, ворвался фактически в центр вражеского флота, неожиданно сблизился на расстоянии нескольких десятков метров с турецким флагманом. Ну и дальше согласно истории, Ушаков с капитанского мостика увидел Сеид Пашу, командующего турецким флотом, и стал, уж не знаю на каком языке, дерзко кричать ему: «Бездельник, я отучу тебя, как давать такие обещания», имеется в виду возить Ушакова в железной клетке по Стамбулу. Сразу после этих слов, по совпадению либо специально, его корабль произвел с разворота мощный бортовой залп из всех орудий, практически в упор, как в кино, снес всю корму турецкому судну, а сам главнокомандующий Сеид Паша был тяжело ранен. В результате турецкий флот потерял командование, сражение длилось долго, несколько часов, но турецкий флот так и не сумел использовать свое преимущество численное, не взял ни одного русского корабля на абордаж, запутался, смешался, в итоге развернулся и стал отступать. Большая часть турецких кораблей была настолько сильно повреждена, что после этого боя годилась только на списание. Скажу более того, этот бой вызвал такую колоссальную панику в Стамбуле, что уже готовы были видеть русскую эскадру в бухте Золотой Рог. К сожалению, наши корабли были не такими быстроходными, как турецкие, поэтому они не смогли их догнать. Выигрыш скорости был на стороне соперников. Но уже самого неожиданного для турок, 100% уверенных в своей победе, поражения хватило для того, чтобы они проявили уступчивость, и Россия получила возможность значительно ужесточить условия будущего мира. По легенде, князь Потемкин уже подписал черновик будущего мира с турками. Однако, прочитав донесение Ушакова, черновик этот разорвал и настоял на новом раунде обсуждения, которые закончились позже Ясским миром, весьма и весьма выгодным для России. Кстати сказать, в этом сражении потери турецких моряков нам неизвестны, но мы знаем по их данным, что только на флагманском корабле, который попал под залп в упор ушаковского флагмана, погибло 450 турецких моряков. Дальше можете представить себе. Потери флота Ушакова, всех кораблей вместе взятых, это 17 моряков убитыми. Такая статистика будет сопровождать Федора Ушакова всегда. Он ценил и берег каждого моряка, всегда побеждал в меньшинстве и всегда с самыми минимальными людскими потерями. В те времена, в Екатерининскую эпоху, многое карьере зависело от родства, от связи, от благосклонности фаворитов, завистников, от придворных интриг. И, конечно, после смерти князя Потемкина Ушаков лишился своего прямого покровителя. Но, однако, Екатерина II его не забыла. Жаловала Ушакову и земли, и крестьянские души. Можно сказать, что на службе Федор Ушаков поправил материальное состояние семьи. Вот, например, в 1790 году, награждая Ушакова орденом Святого Георгия II степени, Екатерина присовокупила, а также 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела. И после смерти Екатерины при Павле Ушаков не попал в опалу. отличие от многих потемкинских выдвиженцев. Павел ему вполне доверял, продолжал служить, командуя Черноморским флотом. К чему я рассказываю про доверие Павла Петровича? А к тому, что вскоре европейский мир очень непрочно взорвала французская революция. И с 1792 года весь континент погрузился в пучину войн. Карта Европы претерпела колоссальные изменения, что коснулось и Средиземноморья, где завязался очень сложный клубок противоречий. После успехов в Италии Наполеон отбирает у бессильной Венеции в 1797 Ионические острова, стратегический форпост. Это вызывает серьезную тревогу и у России, и в Константинополе, где просто боялись высадки французского десанта. Бонапарт не случайно писал, что Ионические острова, Корфу и другие важнее для нас, чем вся Италия вместе взятая, с геополитической военной точки зрения. Более того, Бонапарт формирует большой десант, армию, высаживается вскоре в Египте, где начинается беспрецедентный французский поход, поход Наполеона на Ближний Восток, завоевание Египта, Сирии, Палестины, с попыткой потом прорваться южным путем через Персию, современный Ирак, прорваться в Индию. Что происходит у нас? После Ясского мира и после атаки Наполеона на Египет и на Сирию, как ни странно, русско-турецкие отношения неожиданно потеплели. Ничто так не сближает, как общий неприятель. Турция не только заключает военный союз с Россией впервые в истории, но и выставляет флот, отдавая его под командование русского адмирала. Вот Ушаков в 1799 году назначается командующим объединенным турецко-российским флотом в Средиземном море. Главное российским флотом в Средиземном море. Главная задача его – всячески вредить

запасов и продовольствия с моря. Ушаков предложил новое решение. Неожиданный штурм, как в нашем кино. Корабли штурмуют бастионы, смотрите. Мощный обстрел сходу, укрепление корабельной артиллерии, подавление с моря береговых батарей, ну и, наконец, высадка десанта, морской пехоты. И еще одно условие, которое нужно помнить каждому любителю русской военной истории. Корфу – неприступная военно-морская крепость. Это цитадель на крутом утесе. В скалах размещены казематы. Казематы соединены подземными, представьте себе, ходами. Крепость, построенная и укрепленная лучшими военными европейскими инженерами, считается, что взять ее с моря просто невозможно. Я не был на Корфу, но меня рассказывали те, кто был и видел остров, эти скалы, кручу, видел воочию, говорят, что без альпинистской подготовки специальной, без альпинистского снаряжения, даже подойти страшно к этим скалам. Не то, чтобы лезть на них, когда по тебе стреляют из пушек. Как Суворов взял неприступный Измаил, так Ушаков взял неприступный Корфу. Как и в Измаиле, первоначально отправили парламентеров с предложением сдаться. Ну, французы просто посмеялись. Гарнизон был 3500 солдат. Я по разным источникам смотрел, какое-то невероятное количество орудий. Я не знаю, как их считали, по каким классам. Я даже не хочу цифру вам называть, просто не верится. Количество орудий, защищавших Корфу и соседних два острова, примерно такое же, как количество орудий у французской армии на Бородинском поле. Французы посмеялись, началась осада. В итоге, 18 февраля 1799 года, русская эскадра врывается в бухту Корфу и атакует с моря. Это вообще считалось невозможным, потому что, ну что такое корабль, медленно приближающийся к берегу? Это мишень. Понятно, что стрельба артиллерийская с неподвижной земли намного эффективнее, чем с кораблей. Не у Ушакова. Ушаков умудрился подавить наземные батареи с борта, с кораблей. Флагманский корабль Ушакова по мере приближения к Корфу, к берегу, кстати, это был третий и последний его службе Святой Павел, выпускает из своих орудий более 1000 ядер. Корфу капитулирует. Суворов отзывается об этом сражении. Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом? Наши потери, как водится у Ушакова, 130 русских убитыми и ранеными, только в плен. Французов мы берем почти 3000. Ну, то есть, естественно, точно 2931 солдат, офицер, включая немыслимые 4 французских генерала. Невероятные трофеи победителей. Сотни пушек. 500, точнее говоря, 114 мортир, 21 гаубица. 5500 ружей. 38 тысяч бомб. 140 тысяч ядер. Представляете, какой арсенал там был. В порту Корфу захвачены еще, помимо прочего, линейный корабль «Леандр», некогда один из лучших кораблей британского флота, захваченный французами. Фрегат, бомбардирское судно, галеры, полугалеры, купеческие корабли. Ну, в общем, с материальной точки зрения невозможно представить более выгодные для русской армии, для русского флота победы. Далее интересно. На Ионийских островах образуется республика, которая в протяжении нескольких лет будет базой русского Черноморского флота. Турецкий султан Селим III был настолько потрясен этим штурмом Корфу, что наградил Ушакова высшей в Османской империи военной награды. Это как наш святой Георгий первой степени. Так называемый челенг на тюрбан. Сие бриллиантовое украшение предполагалось должны носить как кокарду на тюрбане. История умалчивает, носил ли Федор Федорович на своей военно-морской фуражке или треуголки челенг, но приятно. Приятно. Кстати, из иностранцев такой же награды был удостоен и адмирал Нельсон. В 1800 году в Константинополе Российская и Османская империя подписывают конвенцию, согласно которой возникает Республика Семи Островов, под, как писалось, совместным покровительством обеих империй. Несколько слов об этом интересном и малоизвестном проекте. Фактическим создателем нового государства стал Ушаков. Он гарантирует жителям свободу веры, редкость по тем временам, свободу личности, свободу прав собственности. Это республика. Право голоса определяется только рожденным на островах, то есть по праву почвы. Понятно, по тем временам только лицам мужского пола. Христианского вероисповедания. Верить можешь во что угодно, но голосуют только христиане. Только имеющим собственность, с определенной ограниченной, но все-таки имущественный ценз. И только обученным грамоте. Не умеешь читать и писать, не голосуешь. Восстанавливается еще православный епископат, которого 500 лет не было на острове. Проходят выборы сената по самому прогрессивному избирательному законодательству. Таким образом, республика становится первым независимым государством на территории современной Греции после Византийской империи. А правительство ее возглавит будущий министр иностранных дел России и даже глава независимой Греции Иоанн Каподистрия. Вот так убежденный монархист адмирал Ушаков создаст образцовую по тем временам демократическую республику. В 1799 году Ушакову присваивается чин полного адмирала, что соответствует уже второму рангу в табеле о рангах, то есть до самого высшего, гражданских, до канцлера, до сухопутных. Генерал-фельдмаршал Ушакову оставался только один шаг.
Ну и впоследствии, еще до возвращения,

возвращения в Севастополь. В 800 году корабли Ушакова поучаствуют в поддержке войск Суворова в Италии. Они блокируют Геную, освобождают Неаполь, освобождают Рим. Жаль только, что Республика Семи Островов просуществует недолго. Этельзийскому миру Александр I обязуется не мешать Наполеону вернуть контроль над Ионическими островами. Конечно, Наполеон вернул контроль. Жители были объявлены подданными Франции. Ну, а потом, после поражения Наполеона, как всегда в таких случаях бывает, угадайте с трех раз, кто установил контроль над этими важнейшими островами в Средиземном море. Поставьте на паузу. Раз, два, три, вы догадались. Англия. Англия. Такая же история, к сожалению, и с Мальтой. У Ушакова стояла задача освободить Мальту от французов. Помним историю. Бонапарт по дороге в Египет Мальту ограбил, Мальтийский орден разогнал, всю казну, веками копившиеся сокровища Мальтийского ордена, присвоил. Только из одного собора святого Иоанна в Лавалетте, как считается, была похищена драгоценная утварь, серебряные статуи апостолов, всякого добра на фантастическую по тем временам сумму в 1 000 000 французских ливров. Бонапарт вообще грабил все, что мог по дороге. Так складывались бесценные коллекции Лувра и других французских музеев. Мальтийцы вели себя нехарактерно для европейцев той эпохи и неоднократно поднимались на настоящие народные восстания против французов, все-таки островитяне, в ходе которых французские борцы за счастье всего человечества давили эти восстания беспощадно, расстреливали и женщин, и священников. В общем, за 3 года французской оккупации Мальта потеряла каждого 10-го своего жителя. Ушаков считал, что Мальту надо брать решительным штурмом, как он брал Корфу. Нельсон полагал, что Мальту надо брать измором. С Россией Англия вела сложную игру. Отношения Ушакова с Нельсоном не сложились, поскольку Нельсон считал русских вспомогательной силой, которая должна обслуживать британские интересы. Ну и вообще всячески настаивал на том, чтобы русские отправились в Египет воевать с французами, а Ушаков хотел двинуться к Мальте. В конце концов, англичане нас, как всегда, перехитрили, обманули. Ушаков получил приказ следовать к своим портам. В сентябре Мальта капитулировала англичанам, и англичане превратили, естественно, ее в свою военно-морскую базу, не вернув ее Павлу, что было подтверждено потом и на Венском конгрессе, уже после разгрома Наполеона. Собственно, Мальта и оставалась колонией вплоть до 1964 года. По сути своей, является английским протекторатом в какой-то степени и, наверное, по сегодняшний день. Несколько слов о вкладе Ушакова в развитие русского воинского искусства, особенности почерка Ушакова. Его действия всегда носили наступательный характер, как у Румянцева, у Суворова. Чтобы победить, надо нападать. Традиционная линейная тактика морского боя требовала строгого следования в так называемой кильватерной колонии, железного соблюдения строя, флагманский корабль в центре. Ушаков отступился от этой тактики линейной, точно так же, как Румянцев и Суворов отступались от правил боя на суше. Вообще в модернизации армии, флота много параллелей. Это касается и тактики, и системы боевой подготовки, и системы снабжения. Ушаков без колебаний перестраивает на ходу эскадру в боевой порядок при сближении с противником. Напомним, также поступает Суворов на суше. Флагманский корабль он ставит первым, передовым, наносит в упор мощнейший артиллерийский удар и сосредотачивает все внимание на флагмане неприятеля. Даже если флагман не погибает, то он теряет возможность управлять боем, и флот противников фактически лишается командования. Ну и самое главное, на системной основе была поставлена подготовка матросов и офицеров. Постоянные тяжелые тренировки по стрельбе, по постановке парусов, по обмену сигналами во время боя и на рейде. Все это стало визитной карточкой Ушакова и неотъемлемой частью повседневного быта флота. Дополняется это заботой, невиданной для всех держав того времени. Служба на флоте – это очень тяжелая, смертельная работа. Шансов для матроса остаться в живых близки к нулю. Не случайно на английский флот никогда не хватает контрактников, как бы сейчас сказали, и постоянно направляются добровольцы или полу, или совсем не добровольцы, из тюрем, с каторги. Что на каторге, что на флоте, результат-то, в общем, один. В русском флоте той поры по-другому, особенно на флоте под командованием Ушакова. Особое внимание уделяется заботе о здоровье, причем и физическом, и нравственном, матросов и офицеров. Известно, например, что Ушаков, который сам никогда не пил, на протяжении всей своей службы крайне негативно относился к пьянству, всячески его пресекал. Хотя в те годы хлебное вино или разбавленный спирт, как к этому относиться, можно по-разному, он просто входил в обязательный паек на русском флоте. Несколько слов о последних годах жизни Ушакова. После воцарения Александра I почему-то Ушаков оказался совсем не в фаворе. Он еще довольно молодой офицер, по нынешним временам особенно офицер,
Адмирал, 55 лет. Ну, его отстраняют от командования Черноморским флотом и направляют на второстепенные должности на Балтике. Ну, и, видимо, понимая, что активная часть жизни ушла, а может быть, здоровье уже начало шалить, Ушаков пишет рапорт императору, который звучит так. «Душевное чувство и скорбь моя, крепость сил, здоровье Богу известное, да будет воля Его святая. Все случившееся со мной приемлю с глубочайшим благословением. Прошу лишь об отставке». Отставку он получает в 1807 году, когда писали с мундиром и пенсией. Вскоре Ушаков приобрел в Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря, где его дядя, напомню, вплоть до своей кончины был настоятелем, приобрел небольшое имение, деревеньку и переехал туда. Жил он еще довольно долго, почти 10 лет, но это была очень одинокая жизнь. У Ушакова никогда не было семьи, всю жизнь провел на корабле, на флоте. Жил он не в нищете, но не богато, в одиночестве. Одинокий старик последние годы посвящал благотворительности, делал большие взносы церкви, участвовал в судьбе обездоленных, жил в скромности, а иногда на целые месяцы переезжал в монастырскую келью. Так он умер в 1717 году совершенно один. Это не значит, что его забыли. Когда гроб с телом адмирала при большом стечении местного народа был вынесен на руках, его хотели положить на подводу, но народ настоял и много-много верст продолжал нести его на руках до самой Санаксарской обители, где Ушаков и был похоронен рядом с могилой его дяди, иеромонаха Федора. Смерть Ушакова тогда осталась почти незамеченной. Вышло лишь несколько заметок в петербургских газетах, да, собственно, и все. И почти целый век заслуги адмирала были забыты. Его фигуры нет на памятнике тысячелетия России. Вообще, решение о первом памятнике Ушакова было принято только в 1914 году. Тогда, в канун столетия со дня его смерти, группа морских офицеров обратилась к императору Николаю II, сказав, что стыдно не иметь монумента такому великому человеку. Император поддержал эту петицию, был создан комитет, как тогда было принято, по подписке начали собирать среди морских офицеров деньги на памятник, и было принято решение, что памятник будет установлен где-то в непосредственной близости в Петербурге от памятника Суворову, но, увы, август 1914-го и совсем другие события отвлекли Россию. Однако памятник ему все-таки появился. Появился совсем недавно, несколько лет назад. Российское военно-историческое общество установило монумент Ушакову в Темникове. Сейчас это Мордовия, раньше Тамбовская область, Тамбовская губерния, где, собственно, он провел последние годы жизни и был похоронен. Ушакова вспомнили еще раньше. В годы Великой Отечественной войны в 1944 году нарком ВМФ Кузнецов обратился к Сталину с предложением учредить ордена и медали для моряков. Ордена и медали Нахимова и Ушакова. Верховный дал согласие, но тут выяснилось, что если Нахимова изображение существует, то нет ни одного прижизненного портрета Ушакова. Есть только портрет, написанный Петром Бажановым в 1912 году. И доверия он не вызывает. Что делать? Как выглядел Ушаков? Привлекли знаменитого скульптора и ученого Михаила Герасимова, известного своей методикой восстановления прижизненного облика исторических деятелей по черепу. Мы знаем его замечательные реконструкции Иоанна Грозного и Ярослава Мудрого. Михаил Герасимов выехал в Темников, скрыл могилу Ушакова, лично извлек череп. Там же в могиле были найдены и остатки золотого адмиральского шитья и адмиральский погон, то есть нет никаких сомнений, что это именно останки Ушакова. И когда произвели реконструкцию, ну, череп, естественно, потом вернули обратно в могилу, святотатства совершено не было. Когда провели реконструкцию, то не поверили своим глазам. Ушаков совершенно не похож на портрет Бажанова. Очень уж такой суровый получился генерал, с очень жестким, требовательным, волевым лицом. Только такой, наверное, и мог командовать нашим флотом. В итоге решили изобразить Ушакова на ордене все-таки поближе к портрету Бажанова, помягче. Ну а для нас всех образ Ушакова связан с киновоплощением, созданным актером Переверзевым в фильмах «Рома», «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». Замечательные фильмы, я всем вам рекомендую посмотреть. Они проникнуты такой гордостью за русское оружие, за русскую историю, что и можно простить и отсутствие спецэффектов, и, может быть, какую-то легкую наивность. Замечательное русское военное кино тех лет, из той же серии, что и Чапаев, и Александр Невский, и Суворов, и другие шедевры молодого советского кинематографа. Имя Ушакова носили корабли и русского, и советского военно-морского флота. Его именем названа бухта в Баренцевом море. Сегодня, наряду с Андреем Первозванным и почему-то святителем Николаем Чудотворцем, для меня, честно говоря, загадка, он считается святым покровителем военно-морского флота России. Ну и в начале нулевых
Ушакова причислили к общецерковным святым в лике праведных. Обосновывая свое решение, представители РПЦ отметили, что Ушаков всегда поступал по своей христианской совести, берег своих моряков. Кстати, всегда спасал моряков противника. Пожалуй, флот Ушакова был единственным флотом того времени, который долгие часы, а иногда и дни после сражения тратил на то, чтобы выловить в воде, спасти, накормить, обогреть, вылечить всех неприятельских матросов, которые попали в море. В конце своей жизни Ушаков полностью посвятил себя Богу. Это отмечалось в документах РПЦ. В браке не был. Внебрачных отношений не имел. Никогда не искал богатств. Те награды и то состояние, что снискал, всегда тратил на благотворительные цели, на помощь бедным и обездоленным. Но, наверное, самым лучшим памятником Ушакову, с учетом последних лет его жизни, его склонности, его истинной искренней веры, стал гигантский кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова высотой в 62 метра, 20-этажный дом, построенный в Саранске. Я там был, видел этот собор и замечательный памятник Ушакову перед ним. Действительно производит большое впечатление. Каждый раз, когда мы вспоминаем великих русских флотоводцев Ушакова, Нахимова, Лазарева, Крузенштерна, Синявина и многих-многих других, мне всегда хочется рассмеяться, когда кто-то говорит, что все-таки Россия не морская, а сухопутная держава. Хоть чуть-чуть поучите нашу историю. И вы поймете, что Россия великая морская держава. У нее великое морское будущее. У нее великий флот. А наши совершенно особые сверхчеловеки, которые на этом флоте служат, надводном, на подводном. Это залог нашей с вами безопасности, залог того, что войны не будет. Слава России, слава русскому флоту. Спасибо. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про достаточно необычные вещи. Мы постараемся с вами максимально близко подойти к ответу. Я ни в коем случае не даю обещаний, что мы найдем какой-то ответ здесь, но мы постараемся к нему, по крайней мере, максимально, насколько это возможно, близко приблизиться. Мы будем искать разум у беспозвоночных животных. Конечно, для того, чтобы поговорить о том, что такое разум, что такое интеллект, что такое высшая нервная деятельность, как эти понятия соотносятся друг с другом и что из этого мы можем найти у беспозвоночных, нам нужно будет начать с самого начала. Дело в том, что когда говорят про исследования высшей нервной деятельности позвоночных животных, здесь все не то чтобы просто, но хотя бы в общих чертах понятно. Там тоже огромное количество сложностей, но если мы возьмем подтип позвоночные, внутритипхордовые, то нервная система, что у рыб, что у рептилий, что у амфибий, что у птиц, что у нас с вами, млекопитающих, устроена в целом по одному и тому же плану. А поэтому мы хотя бы можем, хоть как-то применять то, что знаем про себя, на других представителей нашего подтипа. А вот что касается совсем других эволюционных ветвей животных, здесь все намного сложнее. Обычно, когда говорят про интеллектуальные способности, не побоюсь этого слова, беспозвоночных животных, упоминают головоногих моллюсков, упоминают эусоциальных, то есть общественных насекомых, да и все как-то на этом заканчивается. И получается странная картина немножко, что вот у нас есть огромное, совершенно немыслимое разнообразие беспозвоночных животных, собственно, понятно, что их больше, чем позвоночных, существенно. И там какие-то отдельные проблески какого-то сложного поведения, а в основном все очень примитивно и неинтересно. Так ли это или все же нет? Давайте попробуем разобраться. И, как я уже сказал, для того, чтобы поговорить об интеллектуальных способностях беспозвоночных животных, нам надо будет начать с самого-самого начала. Вообще, царство животные, анималия, крайне разнообразная группа организмов. Мы с вами уже обсуждали, насколько разнообразны беспозвоночные, да и позвоночные-то тоже разнообразны. И если говорить о том, как может быть организована нервная система, а понятное дело, что без нервной системы ни о каком интеллекте речи быть не может, у животных она может быть организована чрезвычайно разнообразно. Более того, не у всех представителей царства животных нервная система вообще есть. Если мы посмотрим на современную филогенетическую, то есть эволюционную схему соотношений крупных групп внутри животных, фактически таких крупных типов, я нарисовал эту схему от руки, потому что, к сожалению, как оказалось, сейчас в широком доступе нет схем, которые наглядно бы отражали то, как мы сейчас представляем эволюционные взаимоотношения между различными типами животных, поэтому я заранее приношу извинения, что она чуть-чуть, может быть, местами кривовата. Итак, посмотрите. Вот здесь перед нами эволюционное древо. Я думаю, интуитивно более-менее всем понятно, как это работает, что чем ближе ветви, ведущие к определенным типам, а все, что здесь обозначено, все названия, это типы. Ни в коем случае здесь не упомянуты все типы. Типов больше, и когда весной и летом прошлого года мы говорили про беспозвоночных, даже тогда мы немножко больше упомянули типов. Это общая схема, просто чтобы напомнить вам, в каких вообще внутри царства животные эволюционных взаимоотношениях все эти существа друг с другом. Понятно, что чем ближе вот эти ветви
находятся друг к другу, тем в более близком родстве находятся эти группы. Внизу у нас предковые группы, ну а чем выше, тем позже кто-то от кого-то отделился. Так вот, это эволюционное древо очень широкими мазками обозначает в принципе основные типы животных. Итак, что мы здесь видим внизу? Ну, видите, что внизу у основания ствола влево отходят последовательно две ветви. Губки, тип губки, и затем стрекающие. Ну, стрекающие – это те существа, которых в учебниках школьных до сих пор часто называют кишечнополостными. Мы обсуждали, почему сейчас их называют стрекающими, а не кишечнополостными. Но если вы, напомню, вдруг назовете стрекающие кишечнополостным, считая, как бы, что кишечнополостные только стрекающие, страшного ничего не будет. Еще две более тонкие ветви отходят вправо. Мы видим здесь грибневиков и пластинчатых. Что это за загадочные создания, мы с вами обязательно обсудим. Вправо они отходят немножко непонятно как, неспроста. Про этих существ мы до сих пор очень сильно сомневаемся, в каких эволюционных взаимоотношениях они со всеми остальными. А затем эволюционное древо животных разделяется на два больших ствола. Направо уходит ствол так называемых вторично ротых животных. Туда относится тип хордовые, к которому относимся мы с вами, а также все остальные позвоночные, да и не только позвоночные. Среди хордовых беспозвоночные тоже есть. И тип иглокожие. Да, позволю себе напомнить, как бы это странно ни звучало, но иглокожие – это довольно близкая группа к нам. Несмотря на то, что выглядят они как-то максимально инопланетно. А влево уходит эволюционный ствол первичноротых. И вот видно, что первичноротые, эти крупные типы, группируются как бы тоже в две ветви. А в одну сторону уходят типы плоские черви, моллюски и кольчатые черви, а в другую – круглые черви и членистоногие. Ну, это я в целом напомнил, как взаимосоотносятся друг с другом различные типы животных. А теперь давайте посмотрим, а у кого же из них появляется нервная система? Ведь понятно, что нервная система – структура, образованная специальными нервными клетками, нейронами. Она же была не всегда, она же в какой-то момент появилась. Начнем мы вот с самого основания этого эволюционного древа животных, с типа губки. Ну, опять же, очень кратко позволю себе напомнить, что губки – это, ну, понятное дело, исключительно водные, хотя встречаются и в соленой, и в пресной воде организмы, с очень необычным для животных строением тела. В самом простом варианте губка – это такой бочонок с отверстием сверху и отверстиями по бокам, большим количеством отверстий по бокам. Внутренний слой клеток губок несут жгутики, обернутые такими воротничками, и создают ток воды. То есть они же, правда, и улавливают какие-то съедобные частицы из воды, и, соответственно, вся губка может питаться. Напомню, у губок нет настоящих тканей. У них есть разные типы клеток, но все эти типы клеток работают достаточно автономно. Ну, то есть губка – это такая как бы коммунальная квартира из клеток. Хотя это все-таки уже многоклеточное существо. Но значительно более просто устроенное, чем все остальные. А найдем ли мы среди всего этого разнообразия клеток, которые у них есть, а помимо вот этих клеток со жгутиками и воротничками, которые называются хуаноциты, у них есть пинакоциты, клетки, которые снаружи выстилают тело губки, амебоциты, клетки, которые ползают внутри тела губки. А вот никаких клеток, которые выполняли бы функцию нервных, мы здесь не найдем. У губок, несмотря на то, что это животные, никакой нервной системы нет вообще. Правда, она им и не нужна. Ну, мы как-то думаем про нервную систему как абсолютное благо. На самом деле нервная система – это очень затратная вещь. Это система, на которую надо много очень тратить ресурсов организма. А зачем нервная система, если ты просто
прикрепленный фильтратор. Гонишь через себя воду, пищу тебе искать не надо. Ну, понятное дело, если условия снаружи такие, что пищи мало, тебе не повезло, ты умер. Но сделать с этим все равно ничего не получится. Поэтому у губок нет нервной системы, и, судя по всему, нервной системы у них никогда не было. Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать, что нервная система возникла уже после того и, видимо, ощутимо после того, как появились, собственно говоря, животные. А следующий тип, про который мы поговорим, это очень интересный тип, пластинчатый. Долгое время к нему относился всего один вид. Да, это тип, к которому относился всего один вид. Ну, соответственно, род там тоже был один, семейство одно, отряд один, класс тоже был один. Вид этот называется Trichoplex adgerens. А на русский язык название этого вида переводится как Trichoplex – волосатая пластинка, adgerens – прилипчивый. Прилипчивая волосатая пластинка. Действительно, он, честно говоря, так и выглядит, как такой плоский подвижный мешочек, снабженный большим количеством ресничек и, соответственно, потихоньку ползущий по каким-нибудь твердым поверхностям. А Trichoplex ужасно просто устроен. Ну, именно вот ужасно просто. То есть он устроен, честно говоря, проще губок. Однако, судя по всему, Trichoplex не так прост. Долгое время его считали, да, но нервной системы у него никакой нету, несмотря на то, что он подвижный. Это, кстати, нам явно демонстрирует, что можно быть подвижным, он активно ползает, ищет пищу, и не иметь нервной системы. Долгое время трихоплекса считали вообще, возможно, самым примитивным животным. Даже более примитивным, чем губки. Но затем, когда появилась возможность расшифровывать геном, генетическую информацию, оказалось неожиданное. Оказалось, что у трихоплекса есть гены, которые характерны для существ с нервной системой. Такое ощущение, что у предков трихоплекса нервная система была, а затем они от нее полностью отказались. А у губок таких генов нету. У них нервной системы, судя по всему, никогда и не было. Поэтому, скорее всего, трихоплекс – это что-то очень сильно упростившееся в процессе эволюции. Надо, кстати, заметить, что за последние годы, когда стали внимательно расшифровывать геном различных трихоплексов, трихоплексов из различных популяций трихоплексов в разных частях мира, а это исключительно морское существо, которое вообще легче всего обнаруживается в морских аквариумах. Судя по всему, оказалось, что видов их значительно больше, и, может быть, мы когда-нибудь все-таки разберемся, кто же это такой упростился настолько. То есть получается, что вот у нас есть губки, где-то в самом основании пластинчатые, где-то сбоку, непонятно как, непонятно куда, но, тем не менее, явно тоже это был, видимо, кто-то достаточно примитивный. А теперь двинемся к более сложным существам и все-таки попытаемся найти, ну ладно, у предков трихоплекса, скорее всего, нервная система была, но сейчас-то ее нет. А у кого же наиболее примитивного она появляется? Это, безусловно, тип книдария стрекающий. Кораллы, медузы, различные полипы. У стрекающих есть нервная система. Стрекающие, позволю себе напомнить, они чаще всего выглядят либо как медузы, либо как полипы. Это существа, которые, в отличие от губок и от трихоплексов, имеют настоящие ткани. Причем надо заметить, что медуза, что полип выглядят очень похоже. Медуза – это фактически перевернутый полип, а полип – это перевернутая медуза. Это существа, у которых есть два слоя клеток снаружи и внутри. Между ними то, что черным здесь закрашено – это мезоглея. Такое очень малоклеточное вещество, такое студенистое. И, соответственно, есть пищеварительная полость и
есть рот, который в нее ведет. А вот анального отверстия, напомню, у них нет. У них рот только через пищеварительную полость, прошу прощения, только через рот соединяется с внешней средой. А у них мы уже находим настоящие нервные клетки. И вот теперь, когда мы все-таки подошли к существам, у которых есть нервные клетки, давайте обсудим, что же это такое. Ну, если говорить о нервных клетках позвоночных животных, а именно их обычно рассматривают во всех учебниках, когда говорят про нервные клетки, то нервные клетки позвоночных устроены следующим образом. Нейрон – это как раз и есть нервная клетка. А есть тело нейрона, ну, та часть клетки, где находится ядро. От него в разные стороны отходят такие ветвящиеся отростки – дендриты. И в одну сторону – дендритов довольно много обычно. И в одну сторону отходит длинный отросток аксон, который на конце тоже ветвится. И своими ветвлениями может присоединяться к дендритам других нейронов. А зачем нужна такая странная и вообще немножко экстравагантная клетка? Нужна она для того, чтобы передавать нервные импульсы, чтобы передавать команды различным частям тела и координировать их работу. Мы с вами увидели, что на самом деле можно быть подвижным, как трихоплекс, не имея нервной системы. Можно. Но удобнее, если ты шевелишься, иметь нервную систему. И вот у всех существ, начиная со стрекающих, нервная система есть. Правда, сразу хочу сказать вот что. Нейроны, то есть нервные клетки позвоночных и нейроны большинства беспозвоночных довольно сильно отличаются чаще всего. Но принципы работы у них все равно похожие. Ну вот, я описал, как устроены нейроны позвоночных, а для нейронов большинства беспозвоночных характерно, что от тела нейрона отходит один отросток, который просто ветвится, и к нему присоединяются аксоны других нейронов, выросты таких же длинных отростков, он присоединяется к таким же длинным выростам, и так далее, и так далее. Я об этом упоминаю, ну просто потому что совсем не упомянуть об этом нельзя, но на самом деле нас же сейчас с вами волнует не строение нервных клеток как таковое, а принципы работы, что очень важно, у нейронов всех животных абсолютно одинаковые. Ну, если мы посмотрим на то, как устроена нервная клетка, нервная система, прошу прощения, стрекающих, то увидим следующее. Вот здесь слева изображен полип, и на нем изображены как раз нервные клетки. Видно, что они более-менее равномерно расположены по всему организму и образуют, ну, так называемую рассеянную сеть. То есть нервная система выглядит как сеть, которая координирует работу организма, но никаких скоплений не образует. Правда, сразу хочу сделать небольшое уточнение. В школьном курсе зоологии написано, что нервные системы стрекающих, которые в школьном курсе называются кишечно-полостные, выглядят как рассеянная сеть нейронов нервных клеток. Это не совсем так. Вы, наверное, помните, ну, если смотрели наши предыдущие встречи, что в жизненном цикле большинства стрекающих существует чередование стадии полипа и медузы. Полипы размножаются обычно, хотя есть исключения, конечно же, бесполым путем, медузы – половым. Полип – это прикрепленная стадия жизненного цикла, медуза – плавающая. А активно плавающие медузу назвать все-таки нельзя. Это планктонные организмы, которые, несмотря на их порой очень крупный размер, ну, напомню, какая-нибудь там цианея капеллата, может быть, там, почти до метра в диаметре купола, и, в общем, метров на 10-15 назад могут щупальца быть раскинуты. То есть среди стрекающих есть, ну, претенденты на звание одних из крупнейших беспозвоночных, в принципе, и если по длине, то вообще на одних из крупнейших животных. Не самых, правда.
вот, несмотря на свой порой очень большой размер, медузы неактивные пловцы. Это планктонные организмы, тела которых несутся течением. Однако, совершенно очевидно, и здесь как раз это очень хороший пример, который иллюстрирует, зачем нервной системе усложняться. Понятно, что если ты полип, ты сидишь на одном месте, тебе, конечно, нужна нервная система, чтобы координировать работу щупалец, но сложная нервная система тебе не нужна. Все равно далеко ты не убежишь, даже если станет очень плохо. А вот медузе, как минимум, нужно поддерживать постоянное положение своего купола, так, чтобы ее не переворачивало. А удерживаться в определенном слое воды. Это звучит все просто для нас, существ с очень сложной нервной системой. Но это целая задача. И вот именно у медуз мы видим чуть более сложную нервную систему. В отличие от нервной системы полипов, нервная система медуз имеет уже скопление нервных клеток. Обычно это такое кольцо, расположенное по периметру. А в целом мы вообще считаем, что нервная система тем сложнее, чем больше скопление нервных клеток она образует. Ну вот у нас, например, есть очень большое скопление нервных клеток головной мозг, и он позволяет нам делать многое. Ну, например, изучать нервную систему других существ. Поэтому мы уже поняли, что нервная система медуз все-таки несколько сложнее, чем полипов, хотя это разные стадии жизненного цикла одних и тех же существ. У медуз есть довольно большой набор органов чувств, у них даже глаза есть. Да, когда вы смотрите в аквариуме на медузу, она смотрит на вас. Плохо, конечно, вас видит, но тем не менее. И тут можно задать вопрос. Хорошо, есть нервная система. У медуз нервная система сложнее, чем у полипов. Это здорово. Но могут ли стрекающие вырабатывать условные рефлексы? Давайте поясним, что мы называем условным рефлексом. Есть безусловные рефлексы. Это реакции организма на какие-то внешние стимулы, с которыми организм рождается. Ну, если мы чем-то поперхнулись, мы кашляем. Все очень просто. А если нам что-то летит в глаз, мы зажмуриваемся. А есть условные рефлексы, которые вырабатываются в течение жизни. Допустим, мы знаем, что мы обедаем в 2 часа дня, и наш организм полвторого уже начинает готовиться к тому, что скоро ему надо будет переваривать пищу. Это условный рефлекс. Условный рефлекс, как можно догадаться, это первый шаг к тому, чтобы обладать способностью к обучению. А есть ли условные рефлексы у существ со все-таки, ну, будем честны, такой примитивной нервной системой, как у стрекающих? Мы не можем ответить на этот вопрос. Некоторые исследователи говорят, что вроде им удалось выработать у полипов или медуз какие-то условные рефлексы, но пока большинство склоняется к тому, что все это не очень убедительно. То есть, видимо, да, у стрекающих нервная система, то есть невидимо, а безусловно есть, а вот какие-то функции более чем просто координации работы тела она, скорее всего, не осуществляет. Здесь, когда, поскольку мы говорим про нервную систему, нельзя не упомянуть такой тип, как грибневики. Грибневики долгое время вместе со стрекающими составляли единый тип кишечно-полостный, ну, потому что устроены грибневики очень похожи. Тоже два слоя клеток, между ними вот эта студенистая масса мезоглия. Однако давно подозревали, что с грибневиками что-то не так. У них и внутреннее строение, на самом деле, то, как там расположены все системы органов, очень сильно отличается. А когда расшифровали геном, в общем, оказалось, что все совсем вообще не так. Оказалось, что вот эти существа, грибневики, они, видимо, отходят где-то в самом начале эволюционного древа всех животных. Возможно, они даже ответвились раньше губок. Вот
именно поэтому эти два типа, пластинчатые грибники, нарисовал в сторону и немножко неопределенно, как они соотносятся со всеми остальными. И что самое интересное, исследование работы нервной системы грибневиков принесло фантастические результаты. Оказалось, что у грибневиков, у них нервная система устроена примерно как у стрекающих. То есть это более-менее рассеянная сеть, но поскольку они активно передвигающиеся существа, ну как активно, как медузы, то уже все-таки у них есть некоторые скопления клеток. Но оказалось, что биохимически их нервная система работает совсем иначе. Там используются другие вещества, и наоборот, те вещества, которые используются у всех остальных животных, многие из таких веществ, у них не используются вообще. И генов, которые бы их кодировали, эти вещества у них тоже нет. Зато есть те гены, обеспечивающие работу их нервной системы, которые нет ни у кого другого. Похоже, мы пока в этом не уверены, что у грибневиков нервная система вообще возникла независимо. Если это окажется так, то это удивительно, потому что получится, что нервная система у животных возникала независимо два раза минимум. Что, конечно, во многом поражает. Но если говорить про выработку условных рефлексов, то ничего особенного мы у грибневиков тоже не найдем, поэтому нам нужно двинуться дальше. Итак, мы увидели, что на уровне стрекающих появляется нервная система, но она еще не образует каких-то крупных скоплений, и, судя по всему, ни к какому обучению они еще не способны. А теперь на этом эволюционном древе мы свернем налево. И окажемся вот у группы из трех типов: плоские черви, которые немножко в стороне, и в более близком родстве находящиеся моллюски и кольчатые черви. Давайте посмотрим, что же у них можно увидеть. Для начала, перед тем, как мы к ним перейдем, я еще кратко вернусь к грибневикам. Дело в том, что грибневики, помимо всех своих уникальных отличий, не только от стрекающих, но и от всех животных вообще, имеют одно важное отличие от стрекающих. У них фактически так называемая билатеральная симметрия тела, когда через тело можно провести одну ось симметрии. Для стрекающих характерна так называемая радиальная симметрия. И для их нервной системы характерна тоже радиальная. То есть можно много плоскостей симметрии через них провести. А все остальные животные, ну, эволюционно дальше кто от них более продвинутые, имеют так называемую билатеральную или двустороннюю симметрию тела. Как ни странно, именно билатеральность, двусторонняя симметричность, и является, видимо, ключом к пониманию того, почему мы такие, какие мы есть в плане нервной системы. Двусторонняя симметрия подразумевает, что через тело можно провести только одну ось симметрии. Соответственно, тело разделяется на левую и правую половинки. Такая симметрия, как я уже сказал, характерна для всех остальных животных исходно. Некоторые от нее отказались в процессе эволюции. Зачем она нужна? Да для того, чтобы выбирать направление движения. Стрекающим, что полипам, что медузам, выбирать направление движения не надо. Либо они поймали еду, либо не поймали. Полипы сидят прикрепившись, медуза несет течение. А вот для двусторонне симметричных существ, собственно, почему они стали двусторонне симметричными? Потому что у них появилась голова. Голова – это та часть тела, которая первой оказывается в новых условиях среды. Соответственно, логично, что в процессе эволюции именно на голову сместились органы чувств. Если мы посмотрим на таких разных существ, как жираф и кузнечик, эволюционно это очень разные создания.
последний их общий предок жил, скорее всего, ощутимо больше 600 миллионов лет назад. Когда предковые линии этих существ разошлись, ни о каких глазах еще речи не было, как и о сложной нервной системе. Тем не менее, морда жирафа во многом похожа, и совершенно не случайно, на морду кузнечика. Тоже два глаза, пусть и по-разному устроены. Тоже органы обоняния, ну, у насекомых, правда, органами обоняния выступают в первую очередь антенны. А у нас, у млекопитающих, в ноздрях находятся органы обоняния, тем не менее. То есть план строения-то похожий. Да, именно переход к двусторонней симметрии тела, переход к активному поиску пищи и к формированию головы и является ключом к тому, ключом к усложнению строения нервной системы. А, ну, как я уже сказал, теперь мы с вами двинемся налево и двинемся в сторону плоских червей, моллюсков и кольчатых червей. Давайте с плоских червей и начнем. Плоские черви – это, ну, по крайней мере, претендующие на звание самых примитивных двусторонне-симметричных существ организма. У них есть голова. На этой голове есть глаза. Примитивные, но все-таки глаза. И если мы с вами посмотрим на их строение, то увидим, что оно, безусловно, значительно более сложное, чем у стрекающих. Тут больше разных типов клеток, тут появляются прямо настоящие органы, настоящие системы органов. Но нас интересует нервная система. Как же она устроена у них? Вот здесь по центру изображена нервная система плоского червя. Мы видим, что вдоль тела идут два нервных тяжа, соединенные перемычками, похожую на лестницу, так она у них и называется, нервная система лестничного типа. Но главное, что в голове появляются два ганглия. Ганглий – это нервный узел. Любое скопление нервных клеток. Ну, наш мозг, например, это гигантский ганглий. А такая нервная система позволяет плоским червям обладать значительно более сложным поведением, чем стрекающим. Ну, например, плоские черви вполне себе обучаемы примитивным, конечно, вещам, но тем не менее у них можно вырабатывать условные рефлексы. Реакцию на свет, реакцию на вибрацию, при которой они запоминают, как себя надо вести, чтобы им было вкуснее или безопаснее. Однако, несмотря на то, что мы совершенно точно знаем, что у плоских червей вырабатываются условные рефлексы, как я уже сказал, у них можно выработать только совсем простенькие, очень примитивные условные рефлексы, и они у них довольно быстро угасают. То есть не то, что они надолго запоминают происходящее. А тем не менее, это уже важный шаг. Теперь давайте двинемся дальше к кольчатым червям и моллюскам. Ну, кольчатые черви и моллюски – это два достаточно близкородственных в эволюционном плане типа. А если говорить про тип кольчатые черви, аннелида, то нервная система у них устроена несколько сложнее, чем у плоских червей, но все равно не принципиально сложнее, честно говоря. Ну, если мы посмотрим на строение дождевого червя, который является таким классическим примером кольчатого червя, который везде разбирают, хотя, безусловно, я позволю